0: улица, вечером ветер, на круге своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
2: Вообще говоря, перманентная война и бой. Конечно, это рассматривается как политика. Вот это ерунда, что спорт не политики.
3: Успехи на спортивном поле боя. Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета.
4: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
3: Олимпийский комитет России отменил захваченные Россией украинские регионы. На что пришлось пойти властям в их спорте с Международным олимпийским движением. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Спорт вне политики – это ерунда. Я тут могу только согласиться с Михаилом Дегтяревым. Он министр спорта и России и глава Олимпийского комитета России. И российским же властям пришлось отказаться от большей части оккупированных территорий Украины. Звучит немножко странно, но это в рамках спортивного права. Еще до игр в Милане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, Дегтярев давал интервью проекту «Центральный канал» на ВК-видео, где довольно откровенно рассказал о целях и задачах Национального комитета.
2: Следующий у нас старт должен пройти. Это юношеские Олимпийские игры в Дакаре, Сенегал, осенью 26-го года, в этом году. Там наша сборная должна быть в полном составе, юношеская, с флагом, с национальной символикой. И Лос-Анджелес 28, куда мы готовимся полноценно. Говорю честно, как есть.
3: И его планы все больше похожи на вполне реализуемые. Тогда же Дегтярев озвучил свой вердикт тем российским спортсменам, кто осудил войну и сменил спортивное гражданство.
2: Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем. Тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
5: Несправедливо.
2: Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну. И пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
5: А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим обратно.
2: Вот об этом и речь. То есть, это вопрос очень тонкий. Но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
3: С началом войны некоторые участники Олимпийской сборной России и олимпийские чемпионы публично поддержали вторжение в Украину. Они явились с буквой Z на концерт в годовщину аннексии Крыма в 2022 году в Лужниках. Когда удобно, спорт вне политики. Разумеется, слон в комнате, полномасштабная война, либо игнорируется, либо принижается в масштабах. Международные санкции, а нас-то за что? За патриотизм и любовь к родине? Но это же в крови у любого члена сборной любой страны. Как бы недоумевал в 22-м году олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
6: Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Я плохо к этому отношусь.
3: Спустя 4 года стало известно, что его сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, вот он мелькал на фотографии в нашей цитате, присоединится к сборной Азербайджана. И это в тот момент, когда российские чиновники на официальном спортивном уровне готовы отказаться от оккупированных регионов, требуемых президентом Путиным, лишь бы спортсменов пустили на Олимпийские игры и другие международные соревнования. А с нами в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Никита, здравствуйте.
7: Добрый день. Всем здравствуйте.
3: Вот этот курс, он как бы намечался буквально там последние несколько лет. То есть от разговоров о том, что вот, мол, предатели уехали, наши остались, и их принижают только лишь из некой русофобии, такое фигурировало в речах российских чиновников, и спортивных, и не только, он очень сильно поменялся и перешел как бы от слов к действию. Причем к действию весьма такому эффективному, я бы сказал, в диалогах с Олимпийским комитетом, который международный. Вот на ваш взгляд, как и вообще благодаря чему этот курс появился? Вот, курс на возвращение российского спорта, несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается?
7: Смотрите, Иван, мне кажется, что есть один важный нюанс, который нужно проговорить, и есть нюанс, в котором вы немного выдаете желаемое за действительное. Да? То есть вот эта повторенная несколько раз формулировка «Россия, значит, отказалась от части оккупированных территорий», она, ну вот, если прям так совсем по-честному, положа руку на сердце, она не совсем верна. Да? То есть Олимпийский комитет нигде никакими своими юридическими документами не сказал, там, наш суверенитет на что-то не распространяется, или мы его там не принимаем в свой состав и так далее, там, мы исключаем из своего состава. Там было действительно, здесь нужно отдать должное Олимпийскому комитету России, очень изящное решение. Олимпийский комитет России сказал, окей, если какие-то территории вызывают вопросы, мы, значит, говорим, что у нас теперь в составе Олимпийского комитета никаких территорий, ни новых, ни старых, ни спорных, ни бесспорных, никаких нет. У нас есть только виды спорта. Федерации по видам спорта входят в Олимпийский комитет. И смотрите, дальше здесь же какая история. Мы, когда говорим о каких-то наших моральных вещах, когда мы говорим о каких-то убеждениях, когда мы говорим о том, во что мы верим и как мы строим жизнь, мы действительно говорим категориями моральными. Мы говорим, что не специальная военная операция, а полномасштабная война и так далее. Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России, они говорят языком юридическим и даже местами буквоедским. Да, и основанием для приостановки членства Олимпийского комитета России было действительно включение в его состав значит, территориальных организаций, принадлежащих с точки зрения международного права Украине. Когда это юридическое препятствие было устранено, у Международного олимпийского комитета юридических аргументов в правовой плоскости не остается. И дальше... Понимаете, я тут не хочу быть адвокатом дьявола, но ведь Международный олимпийский комитет правда встает перед резонным вопросом, который ему задают, не знаю, страны глобального юга, Китай, кто угодно. Как бы, если им нельзя, значит, нам можно. Да, почему в чемпионате мира там, по футболу и в грядущих там, юношеских олимпийских играх могут принимать участие, там, например, и сборная США, и сборная Ирана, и сборная Израиля, и сборная Ливана, и так далее. И мы можем бесконечно обсуждать, что значит это другое, это не то, и так далее. И мы с вами, и с подавляющим большинством наших зрителей, безусловно, согласимся. Но если мы дальше перейдем в некоторый юридический язык, то аргументы станут, ну, давайте будем откровенны, гораздо менее убедительными. Это... Собственно, грустная часть истории. Более оптимистичная часть истории заключается в том, что решение Международного олимпийского комитета, оно не подразумевает ничего автоматически, беспрекословно, и оно не обязательно к исполнению. И дальше, на самом деле, начнется очень муторный, сложный, долгий торг и де-факто решение об участии россиян и в крупных соревнованиях, и в более локальных соревнованиях будет приниматься по тому, есть ли в конкретной федерации, есть ли в конкретном виде спорта страна, которая костьми ляжет и скажет «нет, если эти будут, то нас не будет». Вот, поэтому, в общем, все более-менее сходятся на том, что в биатлон российские спортсмены, ну, скорее всего, не вернутся очень долго, да, потому что позиция скандинавских стран, она, скорее всего, будет однозначной, очень четкой и, в общем, непоколебимой. Вероятнее всего, какие-то виды спорта, где россияне традиционно сильны, традиционно важны, давайте опять-таки будем честны, прямы и откровенны, для их экономического выживания, например, тоже фигурное катание, там, скорее всего, вопрос будет решен довольно просто. Допускаю, что при некоторых условиях российские спортсмены, скорее всего, начнется с молодежных сборных, будут возвращаться, например, в хоккей. Да, в хоккей на высоком уровне играет довольно мало стран, и потери России там действительно существенны. Легкая атлетика, где традиционно сильно, как бы сказала русскоязычная пропаганда, англосаксонское лобби, попросту, значит, Лорд Коу возглавляет Международную федерацию легкой атлетики, в общем, там, сразу сказала, что нет, слушайте, мы ничего пересматривать не будем. Вот, поэтому будет идти плавный торг по всем направлениям. решение Международного олимпийского комитета, еще раз, это не обязательно жесткая к исполнению вещь, но это аргумент довольно серьезный. Ну и давайте я проговорю, тоже, как мне кажется, довольно важный тезис для понимания ситуации. Чем дольше и чем дальше вглубь России идет война, тем действительно сложнее международным чиновникам отвечать на вопросы там, каких-то третьих стран. Скажите, а почему, если и та, и другая сторона? Еще раз, я совершенно не уравниваю ни в коем случае ситуацию, значит, украинцев и россиян. Мы отлично все помним, кто здесь жертва, кто агрессор и так далее. Но когда член, там, не знаю, Олимпийского комитета из какого-нибудь собирательного Зимбабве встает и говорит, скажите, пожалуйста, а почему страна А, которая, значит, бомбит объекты в стране, в столице страны Б, может участвовать в Олимпийских играх, а наоборот не может? Отвечать на этот вопрос чиновникам Международного олимпийского комитета и любых других организаций, к сожалению, для Украины, к сожалению, для справедливости и здравого смысла, будет все сложнее.
8: Тем забавнее, что на самом деле, как вот вы упомянули англосаксонское лобби в легкой атлетике. Вот господин Дегтярев, вот интервью я его упоминал, он в том же самом интервью сказал, что Россию не пустили на игры по хоккею в Милане из-за франконского такого лобби, из-за французского, потому что, видите ли, французскую сборную нужно было туда пустить. Ну и над этим, по этому поводу тоже была ирония. Со своей стороны, в оправдании скажу, что моя ирония легкая тоже касалась сугубо де-юре позиции, я отлично разделяю ее от де-факто. Но давайте к де-юре как раз-таки вернемся, немножко подробнее ее расскажем. Очень хочется процитировать и чиновников из Международного комитета, и из российского, как и кто на что реагировал, что было проговорено, и как получилось, что Крым в эту сделку не входил. Расскажем в нашем сюжете.
9: Отмена Олимпийского комитета России отменена. Исполком МОК, сказав, что это временно, объяснил свое решение тем, что спортивные организации с территории Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, находящиеся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, больше в российский комитет не включены.
10: Олимпийский комитет России больше не включает в число своих членов региональные спортивные организации на территориях под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.
11: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
9: Членство Олимпийского комитета России было приостановлено в 2023 году. Оккупированные территории Востока Украины уже год Москва считала своими, и спортивные организации с так называемых «новых территорий» были включены в состав ОКР. Причем среди претензий МОК не фигурировала аннексия Крыма. Тогдашний глава комитета объяснял это так.
12: Они, Олимпийский комитет России, спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России. И вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
9: В 2025-м МОК избрал новую главу Кирсти Ковентри. Она сразу дала понять, что позиция комитета изменится, потому что конфликтов в мире много, а всем спортсменам нужно помогать, потому что спорт, цитата, должен оставаться нейтральной территорией. Спорт вне политики. Популярный тезис и российских властей. Хотя их реакция скорее свидетельствует об обратном. Решение МОК сразу приветствовало официальный представитель МИД России Мария Захарова.
13: Виват, здравый смысл победил. Мировому спорту быть. Быть с Россией.
9: Министр спорта, он же глава Национального олимпийского комитета Михаил Дегтярев, проводил все изменения в структуре ОКР, говоря о курсе на возвращение России в мировой спорт. Теперь он говорит о триумфе на фоне портрета российского президента.
2: Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
9: Политической была и реакция Украины. Страна последовательно выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Украинские спортсмены высказываются куда откровеннее.
14: Это просто позор. Я такое решение понять не могу.
8: С нами по-прежнему в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Ну вот, да, Юра, по сути, мы с вами обсудили. Возможные последствия, пожалуй, тоже. Действительно важно подчеркнуть, что решение МОК носит рекомендательный характер, но точно так же, как они носили все эти 4 года полномасштабной войны, 4 уже с лишним получается. На ваш взгляд, вот насколько влияют на такие решения персоналии чиновников? Мы отдельно подчеркнули, что сменился президент у Международного олимпийского комитета, и новую главу в свое время с избранием одним из первых вообще поздравлял Владимир Путин. Дегтярев отшел в ОКР тоже с явной такой программой именно по возвращению на Олимпийские игры и раз за разом это декларировал. Как вы думаете, насколько эти персоналии повлияли на происходящее?
7: Я, знаете, не буду делать вид, что там, слежу прям совсем глубоко за каким-то закулисьем Олимпийского комитета. Здесь абсолютно очевидно, что в системе сдержек и противовесов, в котором в целом существуют крупные международные организации, в которых существует политика во многих странах, роль личности в истории, она, конечно, есть, но до определенного момента. Да? То есть точно так же, как возлагались большие надежды Кремлем на Трампа, которые там, в какой-то момент не оправдались, потому что, значит, старуха решила стать владычицей морской. Вот. Точно так же могло быть и с Международным олимпийским комитетом. Здесь я просто проговорю еще раз мысль. Я очень хорошо понимаю украинских спортсменов. Я очень хорошо понимаю их негодование, я очень хорошо понимаю вопрос, и мне там не кажется его пафос излишним, типа, как же так, идет же крупнейшая война на территории Европы после Второй мировой войны и доколе. Здесь просто важно понимать, что олимпийское движение в целом это суперполитизированная вещь, да, это Берлинская Олимпиада, да, это взаимные бойкоты Москвы и Лос-Анджелеса, и эта история вот, собственно, с вот таким вот гигантским шлейфом. И в этом смысле там, с отстранением российских спортсменов после Сочи, когда был допинг, когда, значит, были факты, были свидетели, было, в общем, очень просто, потому что это некоторые единые для всех правила игры. Еще раз, простите за самоповтор, невероятно сложно. И ну вот с этим сталкиваешься просто буквально там, футбол смотришь в Европе вместе с кем-то. Как бы невероятно сложно объяснять людям, значит, почему одним нельзя и другим можно. И ты начинаешь и утопаешь в деталях, и в целом настроение, там, я не знаю, мирового нейтрального болельщика, оно про то, что все это политика. И, конечно же, огромная катастрофа. И я ни в коем случае не хочу говорить недоработка, но объективный факт реальности заключается в том, что, к сожалению, чудовищная кровопролитная война, происходящая в основном на территории Украины, зрителям западным, американским, общемировым, все чаще проходит под тегом политика, это политические разборки, ну, это, в общем, там все из-за политики и так далее. И когда у тебя вот просто на риторическом уровне что-то становится политическим фактом, то, конечно, в общем, тут спортивные федерации такие: окей, мы же как бы действительно делаем вид, что спорт вне политики, спорт для всех, спорт объединяет, и вот такая логика дальше раскручивается.
8: Ну и такой полуполитический, полуспортивный вопрос. Но помнится, российские власти очень хотели, чтобы футбольные клубы, например, с оккупированных территорий тоже принимали участие в чемпионате России. В частности, была история про крымские команды, была история про Шахтер Донецк, который теперь новый Шахтер Донецк, так 2.0, который уже как бы оккупированный под приют этой военной оккупационной администрации. Но если позиция МОК целиком строится на де-юре, вот мы вот такие к вам претензии принесли, вы их переиграли, ну что ж, у нас заканчиваются поводы. Может ли стать участие подобных команд в национальном чемпионате новым поводом для повторного разбирательства?
7: Смотрите, я думаю, что футбол, и в целом, тут как бы даже на самом деле глупо говорить «я думаю», это, в общем, некоторая общепризнанная реальность. Футбол будет, скорее всего, одним из последних и вот прям вообще самым инерционным. С футболом будет сложнее всего договориться, да, не знаю, там, в том числе потому, что значительная часть, не знаю, европейских футбольных клубов с российскими там де-факто не ведет дел, да, она говорит, мы там, не знаю, не можем покупать футболистов из российских команд по каким-то нашим там, внутренним законодательным или просто чисто процессуальным банковским ограничениям. УЕФА, я абсолютно уверен, будет упираться до последнего. И я думаю, что там, в связи с какими-нибудь командами, значит, оккупированных территорий, там будет принцип, что эта команда будет называться «Спартак Донецк», юридически она будет базироваться где-нибудь в Ростове, играть она там и тренироваться, скорее всего, в Донецке, в общем, тоже не будет, и будет это какой-нибудь любительский дивизион и так далее. То есть тут, конечно, как бы пожертвуют ли футболом в Донецке и Луганске ради того, чтобы питерский «Зенит» когда-нибудь вернулся в Еврокубки, пожертвуют просто вообще ни секунды не сомневаясь. Я думаю, это будет долгий путь для российских команд, но в целом, сейчас безоценочно, безэмоционально, я думаю, что в целом для российского футбола, в общем, сейчас начался обратный отчет по возвращению там, в Еврокубки, в мировые турниры. Не скоро, скорее всего, там, не к сезону 27-28, но я думаю, что это произойдет, даже если война будет в там, неоконченном, замороженном каком угодно состоянии, да даже и горячем, еще бесконечно долго.
8: Ну, я соглашусь, что это вполне себе возможно, учитывая этот вот курс как бы, развития событий и то, что действительно приоритет, пожалуй, к «Зениту» будет повыше, чем к другим командам с оккупированных территорий. Журналист Никита Белоголовцев был с нами в прямом эфире. Никита, вам большое спасибо за этот разговор. И раз уж мы перешли в эту политическую плоскость, к нам присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
14: Добрый день.
8: Ну вот прям очевидно, что сколько сил, сколько энергии вложили российские власти, отдельные чиновники, которые об этом персонально говорят, некоторые другие, в то, чтобы постараться вернуть российские клубы, российские команды, российских спортсменов на международную арену, убрать эти нейтральные флаги и так далее. Есть вот, как мы слышим, прогнозы о том, что, возможно, российские футбольные клубы вернутся на международную арену в какой-то момент. А как вы думаете, почему вообще вот настолько был этот важен вопрос для Кремля, в частности, что вот аж они пошли на вот это вот манипуляцию с тем, чтобы переписать оккупированные регионы, которые вписаны в Конституцию, из под крыла Российского олимпийского комитета. Зачем столько сил на все это тратится?
14: Ну, очевидно совершенно, что есть задание личное со стороны Владимира Путина, и Владимир Путин воспринимает все это как важную политическую историю, необходимую на самом деле для того, чтобы демонстрировать россиянам, что страна не находится в такой уж изоляции, в какой она находится. Стоит отметить и трансляцию чемпионата мира по футболу, которая на российских каналах, на канале Матч ТВ прекрасно себе идет, и отношение, кстати, к ней и к этому чемпионату абсолютно не политизированное по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Стоит отметить, что тихо постепенно заткнули тех, кто выступал категорически против тех спортсменов, которые под нейтральным флагом ездили на разнообразные соревнования. Таким образом, существовал действительно последние, как минимум, месяцы, а скорее там уже и пару лет, четкий курс на возвращение России любой ценой, соответственно, в том числе, безусловно, и при помощи манипуляций конкретными фигурами, конкретными деятелями олимпийского международного движения, на которых Россия или оказывала давление, или, возможно, как это было в свое время с чемпионатом мира, позднее мы узнаем, кому и куда, и сколько, и что заносили.
8: О фигуре Дегтярева мне с вами хочется еще отдельно поговорить. Я вот уже упоминал его, на самом деле, недавние цитаты совершенно, где он открытым текстом говорил, что планирует Олимпийский комитет России. Но вот хочется вспомнить его карьеру. В период его, скажем так, московской деятельности в Госдуме он, по сути, выполнял функцию члена свиты Владимира Жириновского. Голосовал по указке, особо там, скажем так, не высовывался. Затем он улетел тушить пожар в Хабаровский край, где протестовали против ареста экс-губернатора Фругала. Мол, вот у вас был ТПРовец, вот вам держите нового, и на него все собак теперь свешиваете, и пусть он таким громотворным там у вас выступает. Ну, в общем, не то, чтобы это какая-то примечательная и блистательная карьера чиновника, а тут такие успехи, вот какие цели он декларировал, как бы то постепенно все-таки как-то и реализуется. Более того, как будто бы даже по плану все это идет, в отличие от некоторых целей и задач так называемой спецоперации. Вот вы можете себе представить именно его таким успешным? Или что за этим успехом таким стоит? Как так получилось вообще, что вот он теперь в таком положении оказался?
14: Я не думаю, что это личный его успех. Он оказался на хорошем месте в нужный подходящий момент. И так сказать, был сторгован для него так или иначе этот пост. Его компетенций вряд ли было достаточно для того, чтобы достичь именно таких решений в таких масштабах, которые в итоге сейчас, как мы видим, постепенно реализуются. Я думаю, что речь идет о том, что он стал очень неплохим координатором. И, видимо, за последние годы он действительно научился как администратор, как координатор координировать российских лоббистов в области спорта. Вот этих вот зубров, которых сейчас как раз на кадрах в том числе видно, людей, которые сидят там с советских времен, имеют в реальности, сохраняют гигантские абсолютно связи. Так сказать, это были кровеносные сосуды, по которым надо было организовать движение документов и денег. И именно этим он, видимо, и занимался. Он тот человек, который должен отвечать за какие-то технические, административные решения, в том числе в отношении оккупированных территорий Украины, по там махинациям с тем, куда их записать, и по тому, как Россия взаимодействовала с какими-то отдельными небольшими странами, там, где их влияние могло оказаться решающе важным, вспоминала про какие-то свои возможности в рамках ООН, где сидит огромное количество граждан России или бывших граждан России в разнообразных потенциально лоббистски важных организациях. В общем, все это вместе в целом, нет, вот роль координатора, это да, это действительно он. А какого-то безумного влияния у него при этом не образовалось, не получилось, потому что не он сам добивался всего этого. Он только connecting people.
8: Буквально, да, неубиваемый такой кирпич от одной шведской компании электронной. Отдельно хочется, конечно, проговорить, что, ну, мы уже сегодня говорили о том, что решения Международного олимпийского комитета, они скорее носят рекомендательный характер, ну, если сугубо де юре это рассматривать, и в том числе по этой причине некоторые международные федерации спорта допускали российских спортсменов разных возрастов на разные чемпионаты. Там они пересекались в том числе с украинскими спортсменами и спортсменками. Это к разным скандалам приводило. Вот как вы думаете, учитывая нынешнее решение МОК, каким образом подобные взаимоотношения пойдут дальше? Будут ли это международные скандалы? В конце концов, история помнит войны из-за футбольных матчей, не совсем удачно сыгранных.
14: Ну, войн, очевидно, не будет, поскольку война идет и без этого. И здесь, к сожалению, никаких изменений в ближайшее время не предполагается и не ожидается. А что касается конфликтов, безусловно, будут конфликты и будут скандалы, причем не только с Украиной. Недавний пример, по-моему, по стрельбе на небольшое расстояние соревнований, которые были, так сказать, отобраны у Латвии и перенесены в Испанию, по-моему, у Латвии или у Эстонии, сейчас я точно не вспомню, но суть в том, что отдельные страны, безусловно, будут поддерживать позицию Украины и дальше, безусловно, не готовы будут принимать граждан страны-агрессора под российским флагом и запускать российский гимн. Будут скандалы с флагом, будут скандалы с гимном. Нет. А российская пропаганда будет успешно на этом оттаптываться, и это, в общем, одна из нескольких целей, которые она в этом смысле преследует. Необходимо показывать, что мы не настолько изолированы, с одной стороны, а с другой стороны, показывать оппонентов России на международном уровне как таких неадекватных скандалистов.
8: Ну и учитывая эту всеобъемлющую поддержку многих стран, в том числе очень сильно спортивно развитых стран на международной арене, поддержку Украины, как вы думаете, почему именно сейчас Международный олимпийский комитет решил таки смягчить эту свою позицию в отношении России?
14: Россия проводила очень долгую работу именно с олимпийскими бюрократами. Произошли изменения, в том числе персональные, в последние пару лет. Олимпийский комитет достаточно серьезно изменился по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной агрессии. И эта постепенная работа принесла свои плоды. Нет, вот и все. С этой точки зрения, неважно, какие страны и на что влияют, отдельные федерации, возможно, до сих пор будут пытаться игнорировать или саботировать.
8: Ну, мы даже можем предположить некоторые, которые из них, вот журналист Белоголовцев, Никита нам как раз про них говорил. Иван, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но большое спасибо вам за этот разговор. Уважаемые зрители, увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
5: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
6: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
7: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. Естественно, без шуток про него никак не обходится.
6: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они мне кажутся очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
7: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 2021 году, то же самое я делаю сейчас в 2026. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
6: Ну, то есть вы над этим не задумывались. А, просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, а почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
7: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова, если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним, была абсолютная свобода слова, я помню, какой был КВН, я вырос на этом КВН, я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну, да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
6: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
5: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Много веселое на шее народа.
7: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
6: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
7: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь. Как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны, но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать нечего, а им просто и сказать не дают.
3: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
8: А в садик вы уже записались?
3: С 4 лет обещали.
8: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
3: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
6: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
7: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера «Макс». То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным, там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
5: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
8: Не дай бог.
9: А что там в Европе?
8: Голод, разруха и нищета.
5: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
8: Либераст.
6: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
7: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите россиян. Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. Есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне. И, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
6: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
7: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
6: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
7: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
6: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
7: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Ну, точнее, я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. И, по-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении. И свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так, так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
6: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
7: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25-го года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25-го года я уехал из России.
6: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
7: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
6: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
7: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно. Жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
6: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
7: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывает ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю мне ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
5: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам стояли автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин. Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
6: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
7: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
6: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
7: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойны, достойны уважения.
6: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
5: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
7: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижу Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать, увидеть.
6: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Вы можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
7: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
9: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
6: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
7: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в «Единой России», «Сделай красиво». Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
6: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
7: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
6: Но это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
7: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее, может быть, не так много, но она есть. Непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
8: Может, уедем куда-нибудь?
10: Куда?
8: В другую страну.
10: Да кому мы там нужны?
8: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
10: Ну а куда?
8: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
10: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
8: Ну, это 190 стран.
10: Так их всего 195.
8: Вот именно, в пятерку лучших входим.
6: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
7: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
6: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
7: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывают путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
6: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущей. Для вас что важнее? Вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
7: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за голову. То есть у меня

0: моим роликам, они не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
1: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
0: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
1: Фамилия Винокуров.
0: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
1: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
0: Ну, это уже признали спустя год и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.
1: Да, но ваша деятельность, опять же, привлекла внимание таких персонажей. А чем вы объясняете? Для вас это является каким-то атрибутом признания?
0: Нет, я такими категориями не мыслю. Просто в моменте вот произошла такая история. Окей. Самое главное, что все оказалось для них бессмысленно. Ну, то, что признали иностранным агентом, это уже спустя какое-то время, и тут много разных нюансов произошло уже за это время.
1: У вас есть какой-то план «Б» или план «А»? Я имею в виду, понятно, что сейчас времена тяжелые, и что зарабатывать становится все труднее и труднее. Вы, кстати, видите, как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
0: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
1: Пока еще не видно разницы.
0: Да, пока еще непонятно. То есть как бы тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим каналы, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились. Поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
1: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
0: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
2: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 8 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

0: Владимир Зеленский заявил, что концепция стратегического тыла России полностью разрушена. Дональд Трамп дал понять, что США предоставят Украине лицензию на производство систем противовоздушной обороны «Патриот». Ультраправый политик Марин Ле Пен получила возможность участвовать в президентских выборах во Франции в будущем году. Реальны ли ее шансы победить? Также сегодня.
1: Мы не будем проводить или рассматривать возможность проведения каких-либо соревнований в России и не будем приглашать представителей российских властей, правительства или государства на какие-либо наши мероприятия.
0: Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Украина назвала это решение несвоевременным и необоснованным. В ночь на 8 июля украинские беспилотники вновь нанесли удары по объектам нефтяной инфраструктуры и военным целям на территории в глубине России. В Саратове после атаки возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Погиб один человек, несколько получили ранения. Целью атаки стал НПЗ «Роснефти». В Нижнекамске в Татарстане под удар попала промышленная зона, где расположены нефтеперерабатывающие предприятия «Таиф-НК» и «Танека». В Воронежской области после атаки возник пожар на территории военного аэродрома Борисоглебск. Беспилотники также атаковали расположенную рядом нефтебазу. Местные власти подтверждали объявление воздушной тревоги, но не сообщали о повреждении каких-либо объектов. В Ростовской области в результате ударов украинских беспилотников повреждены два пустых танкера, следовавших в Ростов-на-Дону. Сообщается также об атаке на одно из нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Министерство обороны России заявило, что за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 415 украинских беспилотников. Сколько беспилотников достигли своих целей, в сообщении Минобороны не упоминается. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме оборонных индустрий стран НАТО в Анкаре, заявил, что ВСУ своими ударами разрушили российскую концепцию глубокого стратегического тыла. Россия долгое время считала, что обладает стратегическим тылом и значительным оборонительным потенциалом. Однако мы полностью разрушили представление о том, что у России существует недосягаемый стратегический тыл. Россия была уверена, что благодаря своей огромной территории имеет преимущество. Глубокий тыл, где можно безопасно размещать военное производство, технику и другую критически важную инфраструктуру. Считалось, что никто не сможет нанести по ним удар. Но мы доказали обратное. Буквально вчера украинские беспилотники прорвали российскую систему противовоздушной обороны и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это уже не единичный случай, это новая реальность. Сегодня в России практически не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергался бы ударам. Хочу подчеркнуть, в отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради амбиций или геополитических целей. Россия принесла войну на украинскую землю, убивает наших граждан и стремится уничтожить нашу независимость. Мы же лишь защищаемся. С первого дня полномасштабного вторжения мы защищаем свою страну и последовательно повышаем цену этой войны для России, тем самым увеличивая шансы на достижение справедливого и прочного мира. Changes for peace. Это был фрагмент выступления Владимира Зеленского на форуме оборонных индустрий в Анкаре. Зеленский также подчеркнул, что Украина в состоянии справиться с боевыми задачами сама, и что единственное, в чем она по-настоящему нуждается, это усиление противовоздушной обороны, для которой необходимы ракеты западного производства. Зеленский прилетел в Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Эрдогана для участия в ежегодном саммите НАТО, а также для встречи в кулуарах саммита с президентом США Дональдом Трампом. Перед началом закрытой части переговоров с Зеленским президент США заявил, что украинские удары по НПЗ – это эскалация, но она может приблизить окончание войны, что у него сложились прекрасные отношения с Зеленским, хотя у него и сложный характер, что Украина – прекрасная страна со светлым будущим, а главное, Дональд Трамп дал понять, что США предоставят Украине лицензию на производство систем ПВО «Патриот».
2: Но вот о чем, я думаю, мы сегодня поговорим. Мне только что одна маленькая птичка нашептала, мы дадим им право производить патриоты. мы покажем им, как это делать. На самом деле это очень сложный процесс, но вы быстро в нем разберетесь. Мы сейчас как раз это обсуждаем. Компания, которая их производит, сейчас строит 4 завода, и все наши компании смогут наладить это производство за 2-3 месяца, если вы закажете патриоты. То же самое и с другим оборудованием. У нас много того, что считается элитным, но элитное оборудование для войны не всегда необходимо. Так что мы поговорим о том, что дадим вам лицензию на производство патриотов. Это довольно круто, правда?
0: Это был президент США Дональд Трамп. Он в шутливой форме спросил Зеленского, собирается ли тот в Москву. Зеленский ответил, что в Москве небезопасно, поскольку там летают украинские беспилотники. Средства массовой информации сегодня также цитируют Реджепа Эрдогана, заявившего, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и по имеющимся каналам связи будет стараться направить Россию на путь к миру. К результатам переговоров Трампа и Зеленского в Анкаре я вернусь завтра. Что же касается саммита НАТО, который завершился сегодня, то Трамп подтвердил, что участвует в нем фактически только потому, что саммит проводится в Турции, чей президент его друг.
2: Я был очень разочарован НАТО. Честно говоря, если бы встреча проходила не в Турции, где лидер очень сильный лидер, сильная личность, мой друг, я, возможно, вообще не стал бы участвовать. Я понял, что должен присутствовать, потому что знаю, он вложил огромные усилия. Проведение саммита НАТО в Турции или любой другой стране – это большое и очень важное событие. Но с нами обошлись несправедливо по поводу того, что мы сделали в Иране. Нам не нужна была ничья помощь. Более того, я даже не собирался о ней просить. Однако еще до того, как я успел обратиться с такой просьбой, нам заявили, что помогать не будут. При этом мы вложили в НАТО триллионы долларов. Зачем? Чтобы защищать европейские страны, Канаду и других союзников. В целом, альянс создавался для защиты от того, что было Советским Союзом, а сейчас Россия. Хорошо, пусть так. Но можно было ожидать, что в ответ они проявят готовность помочь нам. На деле этого не произошло.
0: Это был Дональд Трамп. Представители европейских стран НАТО, многие из которых уже значительно увеличили расходы на оборону, как этого требует от них Трамп, высказали сожаление по поводу пессимистичного настроения американского президента. Тем не менее, генеральный секретарь Североатлантического союза Марк Рютте сохранял оптимизм, подчеркивая, что с прошлого года пройден большой путь. Приверженность США членству в НАТО не подвергается сомнению, несмотря ни на какие разногласия. Помощь Украине будет продолжаться, а Россию НАТО признает долгосрочной угрозой для Союза. Нам необходимо продолжать оказывать поддержку Украине. Думаю, главной проблемой вчера и сегодня было оборонное производство, потому что в конечном счете вы не можете защитить себя долларами, фунтами или евро. Вы должны защитить себя мужчинами или женщинами в военной форме. Вы должны рекрутировать их и защищать промышленное производство. Вот в этом была проблема. Она не решена полностью ни в Соединенных Штатах, ни в Европе. Нам по-прежнему нужно больше оборонного производства, но мы действительно начинаем его наращивать. В этом году мы уже сильно продвинулись вперед. Мы НАТО. Это альянс из миллиарда человек, живущих в Европе, Канаде, США, который будет защищать каждый сантиметр своей территории, и вы никогда не сможете ее завоевать. Мы оборонительный союз. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, наши демократии, нашу территорию. Так что не шутите с нами. Не играйте с нами. With us. Don't play with us. Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 8 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И сегодня же в Анкаре Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, и что он больше не хочет иметь с Ираном дело. Сегодня утром Центральное военное командование США сообщило, что в ночь на 8 июля американская армия нанесла удары примерно по 80 военным объектам в Иране. Были поражены системы ПВО, радиолокационные станции, пункты управления, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 катеров корпуса стражи Исламской революции в районе Армузского пролива. Эти атаки стали ответом на удары Ирана по трем коммерческим танкерам в Армузском проливе, которые, как утверждает Тегеран, отклонились от согласованного маршрута. Одновременно Минфин США отозвал лицензию, позволявшую экспорт иранской нефти. СИР заявляет об ответных ударах, нанесенных по американским объектам в Бахрейне и Кувейте. Не исключено, что уже сегодня Иран, где продолжаются похороны бывшего верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи, объявит о выходе из меморандума о взаимопонимании с США, в рамках которого должно было соблюдаться перемирие на всех фронтах. Возможно, когда вы слушаете этот выпуск «Времени свободы», Тегеран уже это сделал. Тем временем палестинская группировка «Хамас», признанная террористической в США, Израиле и Европейском Союзе, объявила о роспуске своего правительства в секторе Газа и начале подготовки к передаче гражданской власти так называемому техническому комитету. По словам представителей «Хамас», решение принято в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем, достигнутого при посредничестве США. О том, действительно ли это шаг к миру в Газе и разоружению «Хамас», я спросил главного редактора израильского русскоязычного издания «Ньюсру» Евгения Финкеля.
8: Начнем с того, что речь не идет о правительстве «Хамас». Правительство «Хамас» практически уже не существует довольно давно. Речь идет о правительственном комитете, так называемом, «Хамаса», который якобы управлял той частью территории сектора Газа, который не контролируется ЦАЛом. На сегодняшний день это меньше половины территории сектора. А скорее всего, это такая попытка сыграть в выполнении условий Трампа и же с ним о том, что власть в секторе Газа должна быть передана некоторому комитету технократов. Ну, это просто меняется название, да, то есть комитет правительственный меняется на комитет технократов. Слово «технократ» звучит лучше, чем слово «Хамас», потому что слово «Хамас» — это такая метка на лбу человека, с которым это слово ассоциировано. И метка на лбу для ЦАЛа, для Табака, для наших сил безопасности, потому что все, кто принадлежит террористической организации «Хамас» и находится в Газе, по сути, являются законной целью для ликвидации. Значит, жить без этой метки, наверное, немножко спокойнее, хотя понятно, что израильская разведка знает обо всех еще поныне живых лицах, принадлежащих этой террористической организации, находящихся в секторе Газа. Это раз. Два. Я думаю, что там большие проблемы с деньгами. На что-то нужно содержать собственных боевиков, и не только боевиков, каких-то чиновников, что-то им платить. Гуманитарная помощь поступает, часть ее, как и прежде, разворовывается, конфискуется, забирается Хамасом. Ну, лучше бы, если бы это делали люди, которые бы назвали технократами. Меньше было бы, наверное, претензий. И неоткуда получать финансирование, кроме как от арабских стран, которые согласились играть в игру Трампа по умиротворению Газа. Потому что Иран сейчас занят своими проблемами. У Ирана серьезные проблемы с Катаром. В Катаре остаются какие-то лидеры Хамаса. Я, кстати, не замечал лидеров Хамаса на похоронах Али Хаменеи. Может быть, я просто что-то пропустил. Но вполне возможно, что их не приглашали. Да и сами они стараются сейчас не особо передвигаться, понимая, что тоже являются для Израиля легитимной целью в любом месте, где бы они ни находились. Вот такова картинка. То есть это попытка, на мой взгляд, сыграть в игру с Трампом. Авось кто-то на эту игру, так сказать, ведется. Но Израиль точно совершенно в эту игру играть не будет. Израиль продолжит давление с целью установления дальнейшего контроля над Газой. Посмотрим, к чему это все приведет.
0: Ну а хоть какая-то перспектива разоружения Хамас существует, может быть, в отдаленном будущем?
8: Для того, чтобы разоружить Хамас, кто-то должен войти в Газу и разоружить. К сожалению, Израиль, если это будет делать, то будут огромные потери среди израильтян. Вряд ли Израиль готов подобным образом действовать. Израиль был бы рад, если бы какие-нибудь международные организации тут вмешались и избавили бы нас от необходимости, во-первых, крошить Газу дальше, а во-вторых, терять своих людей. Хамас добровольно разоружиться вряд ли когда-нибудь будет готов. Но, опять же, вы можете сыграть какую-то игру, заявив, что это уже не Хамас, а там силы безопасности, полиции и тому подобное. Но для Израиля это все нелегитимно. Вы наверняка следите за тем, как практически ежедневно, еженошно ЦАЛ понемногу вот этих так называемых полицейских Хамаса, морскую полицию, откуда там морская полиция, ликвидирует. То есть все эти люди воспринимаются как боевики просто потому, что они Хамас, и у них оружие в руках.
0: Время роспуска вот этого правительственного комитета, передача власти техническому комитету, это результат того, о чем вы сказали, вот нехватки средств, или, может быть, это связано с нынешней ситуацией в Персидском заливе? Есть ли тут какая-то связь, на ваш взгляд?
8: Я думаю, что это, прежде всего, внутренний кризис Хамаса, который ищет какие-то выходы, да, для американской администрации, Совета мира Газы, который никто толком не видел и так далее. Но Хамас должен демонстрировать некую якобы добрую волю. Вот он и демонстрирует некую якобы добрую волю. Там есть еще один нюанс, о котором Хамас говорит, это то, что это шаг в сторону национального примирения и тому подобное. Не будем забывать, что Хамас в 2007 году путем вооруженного восстания и подавления, так сказать, инакомыслящих захватил власть в Газе, и у него по-прежнему конфликт с Фатхом, который не урегулирован. И якобы Хамас говорит, ну вот, братья фатхевцы, приходите, участвуйте в управлении того, что осталось от Газа. Это тоже, так сказать, такой пункт есть.
0: Моим собеседником был главный редактор израильского русскоязычного издания News.ru Евгений Финкель. «Время свободы». Лидер правопопулистской партии и национальное объединение Марин Ли Пен объявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в будущем году. Ли Пен получила возможность баллотироваться после того, как апелляционный суд Франции признал ее виновной в нецелевом использовании средств Европейского Союза, но сократил до 15 месяцев срок, в течение которого она не имела права занимать выбранные должности. Этот срок, отсчет которого начался с дня вынесения приговора Ли Пен судом низшей инстанции, уже фактически истек. Марин Ли Пен также заявила, что будет продолжать пытаться обжаловать вынесенный ей обвинительный приговор по делу о фиктивном трудоустройстве в Европейском парламенте. Добавлю, что Ли Пен уже три раза участвовала в президентских кампаниях во Франции в 2012, 2017 и 2022 году. При этом в последних двух случаях она выходила во второй тур выборов. О ее перспективах на выборах 2027 года я беседую с журналисткой из Франции Натальей Маршалкович.
9: Прежде всего, Марин Ли Пен вчера, напомню, апелляционный суд смягчил ее приговор по делу о нецелевом использовании денег Европарламента. Но смягчил он этот приговор только в том смысле, что с нее сняли 5-летний запрет на участие в выборах. Проблема-то в том, что суд ей также присудил электронный браслет, штраф и прочие ограничения. Она, конечно, объявила, что она будет участвовать в предвыборной гонке, но как это будет с электронным браслетом на ноге, в принципе, пока никто не понимает. И, конечно, она и ее адвокаты будут оспаривать это в кассационном суде, но пока это такой вопрос дискуссионный, в том числе для юристов. Но, тем не менее, для партии Марин Ли Пен, в общем, проблем особо нет, потому что в целом все это время, пока считалось, что Марин Ли Пен не может претендовать на президентский пост, готовили в кандидаты ее, ну, так сказать, политического сына Жордана Барделу, который, собственно, возглавляет партию. Он верный сторонник Ли Пен. Это человек, который в 15 лет пришел в партию, увлеченный Ли Пен, ее идеями. И, в общем, не было никаких сомнений, что он будет представлять эту партию на выборах. Я думаю, что сейчас внутри партии происходит дискуссия, кто все-таки будет это делать. У него довольно высокий рейтинг сам по себе. Что же касается выборов в целом, то сейчас идет очень активная фаза, когда потенциальные кандидаты говорят, что да, они будут или они, может быть, будут. И, в принципе, сейчас по подсчетам газеты «Либерасьон» 34 французских политика так или иначе заявили, что они хотят участвовать. Это не значит, что они все будут, но многие хотят. Реальных же кандидатов, конечно, меньше. Выборы во Франции президентские устроены в два тура. В первом туре могут участвовать, в принципе, все, кто наберет не менее 500 подписей от выборных должностных лиц, ну, там, типа депутаты, мэры и так далее. В январе будущего года эти потенциальные кандидаты должны подать в избирательную комиссию свои подписи. И там идет проверка этих подписей. В конце января объявляется, кто прошел, чьи подписи как бы верифицированы, чьи нет. И выборы состоятся, первый тур состоится 18 апреля. То есть на самом деле предвыборная гонка началась, но она еще очень-очень далека даже от своего расцвета. А дальше понятно, что выиграть в первом туре, то есть набрать 50% плюс один голос, кажется, это не удавалось никому. Соответственно, будет второй тур. И вот уже во втором туре будет решаться вопрос, кто будет президентом. Возвращаясь к Марин Ле Пен, она не проходила этот барьер, потому что здесь ей нужно было завоевывать голоса и левых, и умеренных избирателей. Вот здесь у нее всегда была проблема.
0: А кто может быть во втором туре, если она туда пройдет, и в этот раз быть ее главным соперником?
9: Это интересный вопрос. Прежде всего, ну, наверное, как вы знаете, сам Эммануэль Макрон на третий срок пойти не может. Там конституция во Франции не резиновая. Ну, кто-то при этом должен представлять центр. Здесь нету единого мнения. В общем, считается, что Макрон поддерживает своего бывшего премьер-министра Габриэля Аталя. Очень молодой он стал премьером, по-моему, в 37 лет, и, в общем, популярность у него не очень высокая. Гораздо более популярен другой бывший макроновский премьер-министр Эдуард Филипп. Он такой, как бы, центрист-консерватор, сейчас он мэр города Гавра и лидер собственной партии «Горизонт». У него рейтинги неплохие, но, что называется, можно лучше. И, конечно же, бордела, вернее так, ультраправые его обгоняют. Третий потенциальный человек – это, ну, скажем так, на левом фланге у нас больше сейчас кандидатов. И самый такой упорный и, наверное, самый популярный из них – это Жан-Люк Меланшон. Лидер непокоренной Франции – это такая сборная партия из разных левых движений, которую собрали перед неочередными парламентскими выборами 2024 года. В общем, он, конечно же, участвует тоже уже в третьей, мне кажется, президентской кампании, если не в четвертой. И, как и Марин Ле Пен, каждый раз он улучшает свои показатели. Он не дошел до второго тура в 2022 году, но разрыв у них был реально минимальный с Марин Ле Пен. То есть политологи говорят о том, что вот, вероятно, между представителем ультраправых и представителем ультралевых может быть основная борьба.
0: А будут ли параллельно с президентскими проходить парламентские выборы? И если да, насколько это важно, вот совмещение таких выборов?
9: Обычно они идут в один год, то есть где-то в апреле-мае президентские, в мае-июне парламентские. Тогда в один год французская политическая система получает некоторый расклад. То есть президент имеет большинство в парламенте или его не имеет. Но в 2027 году все будет по-другому, потому что были внеочередные выборы в 2024 году, и теоретически еще не время для парламентских. Дата пока не объявлена, и на эту тему ведутся, видимо, всякие закулисные разговоры. Очевидно, что нынешний парламент с новым этим президентом еще какое-то время поработает. Нынешний парламент очень, скажем, ну, не будем употреблять слово нефункционален, но очень трудно управляем, потому что он примерно разделен на три части. Правые, левые и центристы. И несколько премьеров уже отправили в отставку, потому что они год не могли проголосовать за бюджет. Ну, в общем, там решения принимаются тяжело. И, конечно, в принципе, любой президент, кто бы он ни был, если он какое-то время будет работать с этим парламентом, ему будет трудно. Но, как мы знаем по опыту Макрона, в принципе, можно распустить парламент. еще раз и попробовать сделать еще одни выборы. В общем, Конституция этому не мешает.
0: Моей собеседницей была журналистка из Франции Наталья Муршалкович. И последняя сегодня тема. Международный олимпийский комитет принял вчера неожиданное для многих решение, временно восстановив членство Олимпийского комитета России, ОКР, приостановленное в 2023 году. Это решение было принято после того, как ОКР объявил, что исключил из своего состава спортивные организации на территориях, которые относятся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины, проще говоря, на оккупированных Россией украинских территориях. Отменены рекомендации МОК по нейтральному статусу российских спортсменов. Вопрос об использовании российского флага и гимна на Олимпийских играх будет решен позднее. Возвращение российских спортсменов на Олимпиаду должно сопровождаться усиленным допинг-контролем. Президент МОК Кирсти Ковентри, которая возглавляет комитет с 2025 года, защищая это решение, назвала его справедливым и сбалансированным. Вопреки утверждениям министра спорта России Михаила Дегтярева, она подчеркнула, что МОК пока не собирается проводить соревнования в России.
10: Я думаю, важно отметить, что мы не одобряем никакие войны, включая эту. Это позиция, которую мы будем продолжать занимать. Мы будем продолжать поддерживать Украину, как мы это делали с самого начала. При этом, как я уже много раз повторяла, так что, возможно, это прозвучит немного как заезженная пластинка, я не считаю, что спортсмены должны отвечать. И я бы не сидела здесь, если бы мне пришлось отвечать, когда моя страна переживала трудные времена и подвергалась санкциям. Я действительно считаю, что мы приняли справедливое решение в соответствии с нашими принципами защиты спортсменов. Но в то же время очень ясно заявив, что мы не будем проводить или рассматривать возможность проведения каких-либо соревнований в России и не будем приглашать представителей российских властей, правительства или государства на какие-либо наши мероприятия. Поэтому я надеюсь, что люди увидят сбалансированность нашего решения, увидят проявление нейтральности и справедливости.
0: Это была президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Поясню, что Ковентри, бывшая плавчиха, многократный победитель и призер Олимпиад, первый представитель Африки на посту президента МОК, родом из Зимбабве, страны, против которой вводились санкции США и Европейского Союза за систематические нарушения прав человека, фальсификацию выборов, подавление оппозиции, а также коррупцию на государственном уровне. И важно отметить, что в июне этого года МОК внес поправку о политической нейтральности в Олимпийскую хартию. Теперь пункт 5 этой хартии закрепляет обязательный нейтралитет для всех спортивных организаций олимпийского движения, а МОК, в свою очередь, обязуется защищать этот нейтралитет от любого давления – государственного, культурного, общественного или экономического. Национальный олимпийский комитет Украины уже выразил категорическое несогласие с решением МОК восстановить членство ОКР. Это решение названо преждевременным, необоснованным и принятым без учета объективных обстоятельств. Против решения МОК уже выступили национальные олимпийские комитеты еще нескольких государств. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
11: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
12: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
11: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
12: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
13: Какую Россию мы оставим нашим детям? понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
14: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
15: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
16: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
17: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
18: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
19: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
20: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о трибунале по бывшей Югославии, о том, как он искал и наказывал военных преступников, а также о том, какие параллели можно провести между его работой и специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины, созданным в этом году. С вами Александра Вагнер. Жертвами войн в бывшей Югославии стали около 300 тысяч человек, и в 1993 году Организация Объединенных Наций создала трибунал для восстановления справедливости в отношении жертв военных преступлений, совершенных во время войн в Югославии с 1991 по 2001 год. Целью трибунала было наказать виновных в этих преступлениях. В поле зрения судей и прокуроров были более 150 человек. Опыт этого трибунала сегодня отчасти взят за основу при создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Какие параллели можно провести между трибуналом по бывшей Югославии и трибуналом, созданным для поиска и наказания виновных в военных преступлениях во время войны России в Украине? Как опыт поиска справедливости для жертв югославских войн помогает сегодня во время только начавшегося процесса по поиску ответственных за военные преступления, совершенные в Украине? Об этом мы беседуем с гостем подкаста, моим коллегой Андреем Шаром, который является автором книги «Трибунал. Хроника незаконченной войны». Я бы хотела начать наш разговор с простого вопроса о войне. Я прочитала вашу книгу, и в ней можно найти много параллелей между тем, что происходило во время войн на территории бывшей Югославии, и тем, что происходит во время нынешней войны России против Украины. И если задавать временные рамки этой войны не с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, а с аннексии Крыма и боевых действий в Донбассе в 2014. Это и полевые командиры, которых использовал Милошевич, и которых в первой фазе войны использовал Путин. И, кстати, в обоих случаях это скрывалось, и говорилось, что это не наши войска. Далее стрельба по мирным протестующим, которые призывали остановить оккупацию или прекратить войну. Можно вспомнить стрельбу по участникам демонстрации в Херсоне против российского вторжения и расстрел сербскими снайперами марша мира в Сараево. Вот все это просто война и ее проявление? Или же эти параллели не случайны, и истоки обеих войн были похожими, в том числе, но не только из-за этого, это эпидемия национализма, как вы называете это в вашей книге «Трибунал».
1: Александра, все войны и похожи друг на друга, и не похожи. Вообще и в политологии, и вообще в обычной жизни нет таких сравнений и параллелей, которые будут достаточно убедительными. Мне югославские войны по своей структуре и социальной, и военной, и политологической представляются более сложными устроенными, чем война России против Украины, которая имеет откровенно колониальный характер. Мне кажется, что череда югославских военных конфликтов, их было 6 в 90-е годы прошлого века, это такая системная, смешанная очень политологически категория, где есть элементы и гражданской войны, и колониальной войны, и этнической войны, в первую очередь, и религиозной войны. С Россией и Украиной просто в силу того, что российско- или русско-украинские отношения формировались так, как они формировались на протяжении нескольких столетий, там вот этот агрессивно-захватнический характер войны, однозначное сопротивление Украины, борьбы за свою независимость, оно прослеживается значительно более четко, как мне кажется. Но много очень есть параллелей, и я тоже на протяжении последних 10 уже лет ловлю себя на том, что происходящее сначала в Донбассе, в Крыму, а последние 3,5 года на всей фактически территории Украины пугающе напоминает в деталях многое из того, что я в свое время своими глазами видел в начале 90-х годов в бывшей Югославии. Но это такие общие характеристики войн. Я думаю, это характерно не только для двух тех конфликтов. Это и использование наемников или добровольцев, это совершение военных преступлений, это пропагандистская работа со всех сторон участников конфликта, это использование прокси, политиков и прокси военных сил, и это подкладывание националистическо-патриотической как бы подложки под все то, что происходит на поле боя. Один из очень грустных выводов балканских войн, которые я сделал в свое время, это то, что в целом, я не говорю, что не бывает исключений, но в целом исход войны, как правило, определяется ситуацией на земле. Вот как войска встанут, так и война закончится. Поэтому то, что не отвоевано военной силой, то и остается в распоряжении побеждающей стороны. Это включает в себя и те вещи, которые относятся к категории военных преступлений, результаты этнических чисток, например. Возвращение населения в ряде случаев бывает, но никогда оно не бывает, или почти никогда оно не бывает полным. И вот эти новые границы, они, как правило, проходят по линии бывшего разграничения воюющих сторон.
0: В этом смысле, когда говорят о военных преступлениях, то, конечно же, пытаются найти определение этого преступления, и особенно, что касается вопроса геноцида. Этот вопрос, он очень тяжело доказывался во время трибунала по бывшей Югославии. И сейчас, в общем-то, вопрос геноцида в войне России против Украины тоже звучит. Вот не могли бы вы подробнее рассказать об этом?
1: Комплекс юридических норм и правил, который использовался во время действия Международного трибунала ООН по бывшей Югославии, включал в себя четыре категории военных преступлений. Сформулированы эти четыре категории были Женевскими конвенциями в первой половине и в конце 40-х годов 20 века. Самое тяжелое военное преступление – это геноцид, и оно же самое сложно доказуемое. В случае с десятками уголовных производств, уголовных дел, которые были рассмотрены в ходе работы Международного трибунала по бывшей Югославии, только в двух случаях был доказан геноцид. Геноцид – это намеренная, подготовленная серия мероприятий для уничтожения группы населения по какому-то определенному, строго определенному принципу, в данном случае этническому. Параллельно с судом по бывшей Югославии работал еще суд по Руанде, там это удалось доказать легче. А в том, что касается Югославии, то только в случае с Сребреницей, с убийством более чем 8 тысяч боснийских мальчиков и мужчин в июле 1995 года боснийско-сербскими войсками, и в случае с осадой Сараева на протяжении 4 лет почти, вот было доказано, что там есть элементы геноцида или геноцид как таковой. Для того, чтобы это доказательство стало возможным, необходимо проследить четкую линию командования, нужно найти намерения, приказы, и что эти все действия преступные осуществлялись на основании расовой или этнической ненависти. Я говорил уже с юристами относительно комплекса военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. Я не специалист, но мне не представляется, что обвинения в геноциде, если они будут, их будет легко доказать или вообще возможно доказать. Геноцид сейчас используется в публицистических или политическом, так сказать, ключе-регистре, когда многие политики, просто люди, родственники там, погибших, люди, пережившие травмы военные, они фактически любое преступление или многие преступления называют геноцидом. С публицистической, политической точки зрения это может быть сколь угодно оправдано, но с точки зрения юридической это совершенно другая история. Более того, юристы Международного Гаагского трибунала в свое время в доверительных беседах, что называется, говорили мне, что они бы, что называется, не возились с этим геноцидом, потому что доказывается очень сложно, это огромный объем документов, это как бы свидетельство и класса прокуратуры, когда удается собрать эти доказательства, но это очень сложно сделать. То есть легче просто квалифицировать множество военных преступлений по другим каким-то статьям, нарушение прав и обычаев ведения боевых действий, преступления против человечности, нарушение принципа ответственности командира, так называемого, вот по которым привлекаются к ответственности политики. Потому что есть такая в международном гуманитарном праве клаузула, по которой командир или начальник или политик, отдававший приказы, он несет ответственность за преступления, в том числе совершенные на основании этих приказов его подчиненными. И как раз по этим группам преступлений и обвинений и удалось привлечь к ответственности много политиков, которые несли часть ответственности за то, что происходило во время военного конфликта в бывшей Югославии. С геноцидом это значительно сложнее сделать, и я совсем не уверен, что если состоится какой-то международный трибунал или суд над военными преступниками по итогам войны России против Украины, то там эти обвинения даже прозвучат.
0: Вот вы уже упомянули ряд военных преступлений, и мы видим, что и в войне России против Украины, уже некоторые из этих обвинений или подозрений были выдвинуты некоторым представителям и российской армии, и высшему политическому руководству. И вот в начале книги «Трибунал» вы пишете, что представить себе военных преступников на скамье подсудимых после вот появления списка подозреваемых Гаагского трибунала было немыслимо. И сейчас, наверное, сегодня нам тоже кажется немыслимым, что, например, Путин будет осужден трибуналом. И вот, зная историю трибунала по Высшей Югославии, можно ли по аналогии надеяться на рассмотрение и его дела, или, например, дела Марии Львовой Беловой?
1: Я, опять же, не эксперт по юридическим вопросам, но вот опыт моей политической журналистики и работы в Международном трибунале по Бывшей Югославии скорее навевает на меня скептические ожидания в этом отношении. Разница вот в чем. Во-первых, Международный Гаагский трибунал по Бывшей Югославии обладал такой повышенной легитимностью. Он был основан решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в том числе и России, совсем в другой политической обстановке. Это было начало 90-х годов. Война в Югославии казалась невероятно ужасной, впрочем, и война в Украине тоже кажется ужасной, но сейчас мы видим другую фазу политического развития, вот этот приход популизма, консерватизма, раскол на Западе. В начале 90-х годов этого не было. Более того, Россия двигалась тогда в общем направлении демократических реформ, и она была довольно конструктивным участником, в том числе Международного Гаагского трибунала. Были же судьи из России, из Украины тоже, кстати, были, и в апелляционных коллегиях, я говорил, там советники были с российскими паспортами. Сейчас довольно сложно себе представить, чтобы на таком высоком уровне можно было бы организовать юридическое представительство, пользующееся такой серьезной политической общей поддержкой. Как говорил мне заместитель генерального прокурора трибунала, был такой Грэхэм Блюит, юрист, я задал прямой вопрос, в какой степени политика влияет на работу трибунала. Он сказал мне, что трибунал, и он был прав, трибунал не политическая, а строго юридическая организация, но она действует в политической атмосфере. Вот политическая атмосфера конца 20 века, начала 21-го способствовало тому, чтобы такой орган более-менее конструктивно действовал и в целом выполнил свою роль. Сейчас, к сожалению, эта атмосфера совсем другая, и у меня немного надежд, что появится такая возможность. Это тоже такое циничное политологическое соображение. Дело в том, что удельный вес, конечно, России и бывшей Югославии, или республик бывшей Югославии, совсем разный. И война России против Украины, и военные конфликты в бывшей Югославии относятся к категории региональных военных конфликтов. Но, конечно, удельный политический вес России и ядерный статус России и так далее, он делает значительно менее вероятным то, что на очень высоком уровне могут быть привлечены к ответственности вот те люди, которые несут ответственность за совершение этих военных преступлений. Известно, что и украинские органы судебные проводят расследование, и уже десятки, если не сотни тысяч военных преступлений документированы и возбуждены производства. Я знаю, что делегированы во многие страны, это позволяет международному правосудию множество дел по этим вопросам. И тоже, кстати, здесь один из уроков вот этого Гаагского трибунала югославского, потому что тогда юристы говорили, что лучше собирать эти дела, не судить всех отдельно, а собирать их в большие группы, потому что по одному делу, по аналогичным каким-то делам, значительно легче с точки зрения объема совершать эти юридические производства, потому что одно дело рассмотреть сотни дел, другое рассмотреть сотни тысяч дел. Это требуется совершенно другие потенциалы.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. С моим коллегой Андреем Шарым мы беседуем о его книге «Трибунал. Хроника незаконченной войны», написанной во время работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Вы говорили уже и упомянули о том, что трибунал по бывшей Югославии был учрежден в Совете Безопасности ООН, где у России есть право вето. И действительно, с Украиной ситуация иная. Трибунал создается решением Совета Европы. Но все-таки цель создания этого трибунала – это наказать военных преступников. И я разговаривала с многими правозащитниками украинскими, которые уже собирают свидетельства или какие-то доказательства, которые могли бы подозревать некоторых военных высокопоставленных и менее высокопоставленных военных преступлениях. И вот они говорят, что надежда вот есть только на то, что когда эти люди поедут куда-то в другую страну, то их так можно будет задержать, а затем судить. И вот насколько такие надежды оправданы? И вот как это происходило с фигурантами дела о военных преступлениях в Югославии?
1: Такие надежды были оправданы. Мы знаем, что и сейчас и Владимир Путин, и члены высшего руководства России опасаются совершать поездки в страны, которые подписали соответствующие документы, участвуют в работе Международного уголовного суда. А в случае с бывшей Югославией это правило действовало в разных самых видах. Задерживали обвиняемых в военных преступлениях и, например, германские органы правосудия, потом их судили и посадили. Были случаи, когда под серьезным давлением сами сдавались генералы или политики, сдавались Международному гаагскому трибуналу. Множество случаев таких есть. Или когда власти выдавали уже арестованных внутри обвиняемых в военном преступлении. Самый известный случай – это случай Слободана Милошевича, конечно, бывшего президента Сербии и Югославии, которого выдали власти Сербии и расставали его по этим обвинениям. Другой случай, например, это Хашим Тачи, бывший президент Косово, который сам добровольно предал себя в руки правосудия гаагского международного суда. Сейчас он находится под следствием и сидит там в тюрьме, ожидает вынесения приговоров. Вот он стал президентом, а 25 лет назад, 30 лет назад он был полевым командиром армии освобождения Косово. Так что такой опыт существует. У вот этих органов международного правосудия, в том числе и у Международного гаагского трибунала по бывшей Югославии, у них нет своих органов, которые бы привлекали к ответственности, то есть физически задерживают. У них нет полицейских сил, они не могут послать бригаду, которая арестует того или иного подозреваемого, но они расписывают как бы требования об аресте. Они очень активно работали с властями Сербии в первый период Союзной Республики Югославия, потом Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, добиваясь от них ареста и выдачи этих подозреваемых в военных преступлениях, что и происходило буквально в десятках случаев. И, кроме того, они постепенно делегировали ответственность за вынесение этих приговоров местным органам правосудия. Созданы были специальные суды и в Хорватии, и в Боснии, и в Сербии, где рассматривали специальные коллегии судей по как бы поручению Международного гаагского трибунала или под его надзором, или просто по его правилам. Они рассматривали эти случаи и выносили приговоры за наказание военных преступлений, в том числе и своих, что называется, этнических преступников. То есть в Сербии судили сербских преступников, в Хорватии судили хорватских, в Боснии там мусульманских в ряде случаев, но сербских, хорватских тоже. В случае с Россией сложно себе сейчас такое представить. Конечно, необходимо и сильнейшее давление мирового сообщества, главное, внутренние изменения в стране, до которых, не знаю, мы дойдет или нет. Но в случае с бывшей Югославии это так или иначе сработало. Вообще нужно сказать, что, конечно, опыт этого международного трибунала по бывшей Югославии, он не стопроцентно положительный. Но в целом, вот я как человек, который 25 лет следил за работой этого трибунала, надо понимать, что мы живем не в идеальном мире. И, по крайней мере, то, что они сделали, и они смогли наказать несколько сотен, там больше 200 человек военных преступников, освободили невиновных, те, кто был обвинен несправедливо, были и такие, наказать, люди уже отсидели или досиживают сейчас свои сроки. И, в общем, это в целом победа мирового правосудия. Другое дело, что, конечно, этот трибунал обладал и недостатками, он был очень дорогой, медленный, неторопливый, но сам опыт работы, он совершенно бесценный. И мне кажется, что на его именно базе был основан Международный уголовный суд Гааги, который сейчас рассматривает в том числе и военные преступления, которые совершаются в ходе войны России против Украины.
0: Все-таки довольно много людей предстали перед судом, и, конечно, это стало возможным, вы в книге об этом пишете, благодаря демократизации, которая произошла уже после войны. Можно ли ожидать такого в России, и вообще как быстро это может произойти, да, и как быстро это, например, произошло в случае Сербии? Сейчас мы видим, что часть российского общества поддерживает войну России в Украине, и оно, конечно, должно по-другому взглянуть на происходящее в Украине, на те страдания людей, для того, чтобы в обществе созрела такая мысль, что этих военных преступников нужно выдать международному правосудию.
1: Ну, нужно быть таким футурологом для того, чтобы предсказать, как будут развиваться события в России. Там у меня нет каких-то прекрасных ожиданий. Мне кажется, что будут осуждать военных преступников, которые либо арестованы в ходе военных действий на территории Украины, либо, может быть, кого-то арестуют в Европе по поручению украинских или международных органов правосудия. В случае с бывшей Югославии, там ситуация была, еще раз вернусь к этому, немножко другой, потому что был подписан мирный договор в Дейтоне, который закончил войну в Боснии и Герцеговине. В конце концов произошла интеграция мятежных, населенных сербами территорий в состав Хорватии, и в 96-м году или в 7-м году закончился на этом война, которую в Хорватии называют освободительной, а международная терминология, она известна как сербско-хорватский конфликт. Потом был сербско-албанский конфликт в Косове, значит, в самом конце 90-х годов. И это все-таки были локальные войны, которые заканчивались, были подписаны международные документы. Во всех странах маятник двигался политически в сторону демократизации, в том числе это касалось и Сербии начала 2000-х годов, когда, значит, арестовали Милошевича, и к власти пришел Зоран Джинджич, и Борис Тадич потом его последователь. Но, в принципе, это движение Сербии потом прекратилось, маятник поехал в другую сторону, и сейчас говорить о том, что сколько-нибудь конструктивно можно в этом отношении с Сербией сотрудничать, это проблематичная такая история. Но, тем не менее, вот в этих маленьких странах, конечно, это сделать легче. Под сильным давлением, под международным надзором это стало возможным. Там еще такая вот интересная история. Дело в том, что этот международный трибунал по бывшей Югославии, он работал по правилам прецедентного британского суда, когда отбирали судей, не каждый мог судить, потому что не каждый знаком был с этой системой британской в основе своей юриспруденции, как все это делается, потому что процедура очень сильно отличается. В этих странах, когда организовывали вот эти национальные судебные органы, которые или делегировали вот этим местным судам, там всегда решался вопрос о том, по какой, собственно говоря, юридической схеме будет происходить этот процесс, по той схеме, по которой работают в Гааге, или по той схеме, по которой национальное правосудие. Правило было вот этот второй вариант. То есть там было множество и практических юридических проблем, и политических проблем, но в целом для этого необходимо очень сильное внешнее политическое давление, очень плотный надзор и, главное, какой-то демократический порыв, которого в случае с Хорватией и Боснией было чуть больше, в случае с Сербией чуть меньше, но который, прежде всего, в 2000-е годы дал какой-то результат, когда были закончены многие из тех процессов и судебных, которые начинались в 90-е годы.
0: Трибунал по времени растянулся на какое-то довольно значительное, да, четверть столетия практически, да, по времени. То есть можно ли ожидать того, что и тот трибунал, который сейчас создается в Совете Европы, он тоже будет работать так долго?
1: Ну вот то, что очень долго рассматривали все эти судебные дела, и было в том числе одним из пунктов жесткой критики в адрес этого Гаагского трибунала, потому что там все были с международными зарплатами, с ООНовскими, с хорошими командировочными, и это была дорогая такая история. Оборонялись они тем, что они тщательно рассматривали каждое дело, но многие процессы тянулись действительно многие годы. Поэтому опыт это тоже нужно использовать для того, чтобы сделать это все более компактным. Трибунал создавался сразу, с самого начала, как временная организация. То есть было понятно, что он рассмотрит все дела, а потом перестанет их рассматривать. Это был 93-й год. Закончил он свою деятельность в 17-м или в 18-м году. После того, как этот трибунал распустили, открыли такой переходный, буферный такой орган, который передавал все дела, вот оставшиеся либо национальному правосудию, национальные страны, либо в Международный уголовный суд. И это был уникальный случай, это такой первый в истории большой, ну, после Нюрнбергских и токийских процессов трибунал, поэтому уроки оттуда извлечь нужно. И понятно, что эта история на многие годы, прежде всего, исходя из того, что количество дел в том, что касается российско-украинской войны, которая значительно больше по объемам, по количеству жертв, вообще по всему, по ужасу, чем то, что уже и по времени, чем то, что происходило в бывшей Югославии, конечно, это потребует значительных временных усилий и, наверное, десяток судебных коллегий. И мне кажется, что когда есть и конституируется этот суд, то там значительное число своих полномочий они будут передавать в национальные суды, причем не только в украинские, но и в суды других стран, которые имеют право рассматривать по тем или иным параметрам дела вот об этих военных преступлениях.
0: То есть вот этот временной промежуток, это же ведь, мне кажется, не только, конечно, подробное рассмотрение каждого дела, но и такой процесс завершения войны. Я правильно понимаю, что потом уже, когда годы проходят, то и в странах, которые пережили войну, какие-то процессы происходят, которые и способствуют больше этому трибуналу и так далее. То есть это такой процесс завершения войны, да?
1: Ну, отчасти в метафизическом смысле, конечно, да. Но война заканчивается подписанием мирного договора. Там в этой книге я поэтически пишу о том, что есть такая действительно философская сентенция о том, что война заканчивается, когда похоронен последний павший.

0: Есть какая еще история? Вот первые 5-6 лет работы трибунала сейчас нельзя назвать самыми успешными. Пока его организовывали, пока выдвигали обвинения, пока как бы думали, как все это правильно сделать, прошло довольно много времени. И я помню вот список первых нескольких десятков обвиняемых, там часто выдвигались обвинения против людей, которых, очевидно, невозможно было найти. Было неизвестно ни имя, там, только прозвище, скажем. Его могли убить, он мог скрыться, мог сменить идентичность, все что угодно могло произойти. Потом уже были учтены многие недостатки вот этого первого этапа, были объединены многие судебные процессы, против кого-то обвинения сняли просто потому, что было невозможно найти этих людей, которых искали, что-то там идентифицировали, но по большому счету вот этот период разбега был довольно долгий. Поскольку этот опыт уже существует, мне кажется, что сейчас, если подобный орган какой-то будет работать, то вот этот первый период, он может оказаться более плодотворным. Кроме того, ведь с самого начала войны уже украинские судебные органы и органы правопорядка, они ведут и учет этих военных преступлений, и ищут виновных, и оформляют эти дела, то есть часть работы уже сделана. В Югославии в годы, собственно говоря, войны это все очень медленно было.
1: С моим коллегой Андреем Шарым мы беседовали о его книге «Трибунал. Хроника незаконченной войны», написанной во время работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Это был 11-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как работает реестр ущерба, нанесенного агрессией России в отношении Украины, и сколько заявок уже подано в эту международную базу данных. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
2: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
3: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
4: Мне все нравится, у меня все есть.
5: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
6: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
7: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
8: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
10: Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
9: Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
10: Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
11: Добрый день, говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 3 месяца войны США и Израиль против Ирана взорвали благополучный оазис Персидского залива. Стоэтажные отели и нефтяные терминалы горят под ударами иранских дронов и хуситских ракет. В чем стратегическое значение Персидского залива? Как нефтяные монархии вписались в глобализацию? И сохранится ли неизменным этот нефтяной рай? Говорим в нашей сегодняшней программе.
12: Персидский залив десятилетиями был символом богатства и стабильности. Пока в регионе шли войны и революции, нефтяные монархии строили небоскребы, роскошные курорты и превращали в пустыню в один из центров мировой экономики. Война США и Израиля против Ирана разрушила ощущение безопасности. Удары иранских дронов и атаки союзников Тегерана показали,

0: что даже самые защищенные страны региона могут оказаться втянутыми в конфликт. Под угрозой оказались нефтяные терминалы, транспортные маршруты и сама модель благополучия, построенная вокруг нефти. Почему Персидский залив имеет такое значение для мировой экономики? И сможет ли регион сохранить свой путь модернизации?
1: И к нам по Зуму присоединяется востоковед Никита Смагин. Никита, приветствую.
2: Здравствуйте.
1: Я хотел сразу уточнить, как вообще его правильно называть? Персидский залив или Арабский залив? Халидж-Афарс или Эль-Халидж-Аль-Араби?
2: Вот так я. Это зависит от вашей перспективы. То есть, если вы кому ближе вы относитесь. То есть, если вам ближе позиция арабских стран, то тогда Арабский залив. Если вам ближе позиция Ирана, то Персидский залив. Но и в принципе есть же история про некоторое международное признание. То есть, она несколько плавает, это признание. То есть, в целом, скорее, Персидский залив является общеупотребимой нормой. Это зафиксировано международным географическим сообществом было название. Вот. Но, как мы видим, в последнее время эту истину, которая казалась истиной еще на протяжении многого времени, пытаются оспаривать некоторые страны, прежде всего Персидского залива, и им, ладно, если бы они просто оспаривали, но им в целом как бы потыкают, помогают в этом еще и Соединенные Штаты, которые тоже в последнее время начали писать Арабский залив. Так что давайте мы не будем говорить, что правильно, но будем говорить, что есть некоторый конфликт интересов. Потому что одни хотят, чтобы этот залив назывался в честь них, а другие хотят, чтобы в честь них. И, в общем-то, они друг с другом спорят.
1: Да, как бы проблемы Мексиканского залива и Американского залива.
2: Но есть выход простой, как делают многие. Говорят просто «the Gulf», да? Просто залив.
1: Ну, он, да. Если когда мы говорим «залив», то залив один. Но вот это интересно. А это извечная конкуренция между арабским и персидским миром? Насколько глубока как бы цивилизационно вот эта разница?
2: Ну, нет ничего извечного в этом мире, да, очевидно. Плюс, если говорить о названиях, то понятно, что до определенного момента это никого не волновало. Начало волновать это больше с появлением и становлением национальных государств, с одной стороны, и какой-то глобализации, с другой стороны. То есть, разумеется, до там, 20 века всем было абсолютно как бы равнодушно. В целом, на одних картах было одни названия, на других другие названия. И, в принципе, кто как хотел, так и называл. Так что, если мы говорим про названия, то да, конечно, это что-то относительно новое, ну, принесенное модерном. Если же мы говорим про как бы конкуренцию, но в целом, конечно же, она присутствовала. И она присутствовала, ну, скажем так, как минимум с момента появления халифата и с момента того, как ислам пришел на иранскую территорию. И тогда была проблема какая? Проблема была в том, что пришли вот эти арабы, которые, с одной стороны, завоеватели, и на правах завоевателей устанавливают, что к чему. А с другой стороны, есть локальное население, прежде всего иранское, которое считает себя более продвинутым, более образованным, и, в общем-то, оно и составляет основу бюрократии нового государства. То есть, если мы берем халифат, как он появлялся и развивался, то его бюрократию, его церемониал, его, в общем-то, систему управления формировали иранцы в значительной степени. И поэтому они считали, что они не меньше, чем арабы, претендуют на главные должности в этом государстве. А им этого не давали очень долгое время. И поэтому появляется сначала движение Шаубия. Это движение как раз за вот этих вот не арабского населения, но мусульман, а халифата за права в этом государстве. Вот. А затем появляется уже как бы отдельный... То есть дальше идет там много... Разваливается халифат и начинается множество там различных процессов. Да? И один из процессов в том, что иранское население, иранская территория, она претендует на особый статус вот среди мусульманских стран, потому что у нас древняя культура, у нас традиции, у нас бюрократия, у нас продвинутая культура, и поэтому мы хотим особое место. Так что да, действительно, это существовало давно, и достаточно давно иранцы считают, что они не ровня арабам, а арабы, интересно, в общем-то, тоже без особой любви относятся к Ирану.
1: К Ирану, ну да, некое такое цивилизационное превосходство древней цивилизации. Хорошо, помимо вот этих культурных расколов, какая геополитическая рациональность была в том, что Иран наносит удары по Персидскому заливу? По аэропортам, по отелям, по нефтяным вышкам?
2: Ну, показать странам, что они не должны помогать Соединенным Штатам. То есть, если вы помогаете Соединенным Штатам и тем более Израилю, тогда по вам идут удары, и вы будете страдать. Израилю помогал, ну как помогал, в общем-то, сотрудничал с Израилем. У нас сотрудничали Эмираты в первую очередь, поэтому в первые недели больше всего ударов приходилось именно по Эмиратам. Кстати, никакой другой причины для того, чтобы Эмираты были главной целью для ударов, не было. Да, только вот это. То, что Эмираты воспринимались как то, что они самый близкий союзник, сотрудник для Израиля. Потом, кстати, Эмираты как-то договорились с Ираном, это тоже, кстати, любопытный момент, что где-то первую половину войны большая часть, большим перевесом, большая часть ударов была по Эмиратам, затем раз и прекратились удары по Эмиратам, они были уже по другим странам, прежде всего по Бахрейну, Кувейту, постепенно и Саудовской Аравии уже не было в ударах, то есть на самом деле там сепаратных переговоров было достаточно, судя по всему, и что они там кому друг другу обещали, не совсем понятно, я думаю, что мы еще в каком-то перспективе, видимо, это узнаем. Но как бы то ни было, идея была в том, чтобы показать странам Персидского залива, что если вы помогаете Соединенным Штатам, вас Соединенные Штаты не защитят, а по вам будут прилеты. Так что, пожалуйста, имейте в виду, больше того, это, похоже, во многом и сработало. Мы сегодня видим, что страны Персидского залива, арабские страны Персидского залива, пытаются договориться с Ираном без Соединенных Штатов. То есть есть ирано-американский процесс, вот они договариваются о каких-то своих вещах, да, о ядерной сделке, о ограничении там чего-нибудь еще, ну, прежде всего, о ядерной программе, о открытии Ормузского пролива, о разморозке активов и так далее, и так далее. И параллельно с этим страны Персидского залива, арабские, хотят, чтобы вне зависимости от того, чем закончатся те переговоры, чтобы у них были свои гарантии и на своих условиях договориться с Ираном. А свои условия это какие? Это придется Ирану что-то заплатить. Так что сказать, что эта логика была совсем неверна, я не могу. Потому что в целом, как будто бы сейчас мы видим, что она, ну, по крайней мере, отчасти работает.
1: Никит, ну так получается, что стратегия Ирана сработала, да? Он показал, что держит в руках Ормузский пролив – ключ к всему Персидскому заливу, и фактически своей стратегией рэкета он буквально вот взял за горло весь залив, все арабские страны.
2: Ну, на текущий момент, да. То есть, в этом смысле, прямо на сейчас, да, она оказалась достаточно действенной, даже более действенной, чем, наверное, сам Иран ожидал. Потому что оказалось, что действительно можно контролировать или не контролировать, но давить на не только страны Персидского залива, но прямо напрямую на Соединенные Штаты. И чтобы прямо вот в этот момент, как только начинается вот эти вот перекрытия, идет сразу же цена на заправках вверх, и это все действительно очень важный фактор, все такое. Так что, в этом смысле, действительно оказалось, на самом деле, я думаю, что сами иранцы, если бы знали, что это будет работать вот так, они бы давным-давно на это пошли еще на каких-то ранних этапах военного обострения. Так что в этом смысле это оказался даже более действенный фактор, чем, наверное, ожидали в Тегеране.
1: Хорошо, и что же теперь будет с Персидским заливом? Фактически меняется полностью его геополитическая ситуация. Фактически они должны подчиняться вот этому ракетирскому, становиться, собственно, под крышу Ирана.
2: Ну, я думаю, что тут немножечко более сложная ситуация, в том смысле, что, конечно, если мы берем долгосрочно, мы можем представить достаточно просто, что может произойти с Персидским заливом. Если Иран дальше будет перекрывать периодически Ормузский пролив, как он делал это в последнее время, то есть Соединенные Штаты договорились с Ираном, что Израиль прекращает военные действия против Ливана, и, соответственно, сначала договорились, Ормузский пролив открыт, потом Иран видит, что Израиль не выполняет условия, хотя он, кстати, не сторона соглашения, да, вот, но тем не менее, и, соответственно, видит, что не выполняет, снова перекрывает Ормузский пролив, пока вы, Соединенные Штаты, не надавите на Израиль и так далее. То есть, так можно делать очень долго, да, можно снова открывать, потом закрывать, чтобы додавить, что-то сделать, и я думаю, что Иран с большой вероятностью это будет так или иначе делать. Тем более, что он сейчас пытается выторговывать еще одно свое преимущество, как браво, он говорит, что мы, конечно, открыли Ормузский пролив, и он будет открыт, но мы теперь будем взимать деньги, да?
1: Да.
2: И теперь он вокруг этого вопроса торгуется. Потому что я не думаю, что в Иране люди действительно считают, вот элита действительно считает, что они смогут продавить такое право. Я в этом сомневаюсь. Мне кажется, они все еще смотрят на ситуацию рационально, и они понимают, что это будет невыгодно слишком много кому, включая такие страны, как Китай, например, который сам, ну, представляет это как прецедент, там Малакский пролив потенциально может также сделаться таким же такой же статус, например, получить, или кто-нибудь еще, там Гибралтар, ну, Гибралтар, ладно, сложно представить, но тем не менее, это неприятно не только для стран региона, и поэтому я не думаю, что Иран будет на это всерьез рассчитывать, но он рассчитывает этим еще подавить на страны региона и на Соединенные Штаты, чтобы еще что-то выторговать. Так вот, в чем тут проблема? Если это будет делаться прямо сейчас, и прямо сейчас, в ближайшие месяцы, он что-то будет выторговывать, это вполне может сработать. Более чем вероятно, что, я думаю, даже что очень вероятно, что сработает. Но если это затянется на долгое время, то вполне возможно, что просто значение Армузского пролива будет постепенно снижаться. То есть, раз через него нельзя нормально проводить танкеры, раз через него нормально продукты не идут, да, товары не идут, то медленно, но верно его значение будет снижаться. Страны Персидского залива в большей степени будут пытаться находить другие пути. Мы знаем, у Саудовской Аравии есть нефтепровод в сторону Красного моря, у ОАЭ есть выход в Индийский океан, минуя Армузский пролив, Оман, соответственно, вообще за пределами. Там Катар находится в ситуации, когда он не может просто так что-то сделать. Но, тем не менее, в теории и Катар, и страны вроде Кувейта, Бахрейна могут организовать трубопроводы, нефтепроводы через ту же Саудовскую Аравию, да, в Красное море. Это будет затратно, но тем не менее. То есть, если, опять же, это затянется, то я думаю, что Иран может оказаться в ситуации, когда вот этот его рычаг, он с рычагом-то останется, но он станет куда менее эффективным. Но, опять же, если он будет делать это прямо сейчас, то вполне себе возможно, что прямо сейчас он себе что-то получит и, возможно, даже что-то достаточно серьезное.
1: Хорошо, на данный момент это что, конец вот этой вот нефтяной халявы, так скажем, Персидского залива, инвестиционного рая, всех этих, так сказать, небоскребов Дубая и так далее?
2: Ну, мне не очень нравится фраза «халява».
1: Ну да, да, не будет.
2: Поставить, потом вложить, и еще, знаете, так
1: ну,
2: как по, Дубай...
1: понятно, да. Ну, как бы, да, вот это вот, так сказать, дар Аллах, все вот это вот нефть, которая им дана. Я понимаю, что вокруг этого там тоже определенная идеология есть, да, особенно в Саудовской Аравии, что это некий, так сказать, божественный дар, который они используют, и эти свидетельства богоизбранности.
2: Ну, я думаю, что пока мы не можем об этом говорить, то есть пока все-таки эти страны воспринимают, и мне кажется, во многом весь мир воспринимает ситуацию как временную, что больше того, не просто временную, что мы уже на выходе, да, то есть самое сложное позади. Армузский пролив уже открыт, пусть и не на 100%, но тем не менее там в значительной степени идет поток танкеров, кораблей и все такое. Так что в этом смысле, мне кажется, пока мы не можем об этом говорить. Больше того, даже если, опять же, я говорю, перекрывается Армузский пролив дальше, то в целом страны, как, ну, не все, но, по крайней мере, Саудовская Аравия уж точно, скорее всего, и Эмираты, они находят способы его обходить. Тут, мне кажется, более неопределенная история в целом с энергетическими рынками. То есть у нас Эмираты вышли из ОПЕК, у нас сейчас Ирак грозится тоже выйти из ОПЕК после Эмиратов, и тут могут быть последствия совсем другого характера, да, что просто, возможно, вот эта высокая цена на нефть, да, не будет держаться так уж долго. Вот. Но, опять же, это скорее спекуляция на будущее, я, конечно, будущее не знаю, но вот тут, мне кажется, есть перспектива, может быть, даже более опасная. Но в целом, я думаю, что пока нет. Пока мы не можем об этом говорить. Понятно, что страны, прежде всего, Саудовская Аравия в последнее время пытается себе сделать некоторую подушку на будущее и некоторый задел на будущее, чтобы больше не зависеть только от нефти. То есть, как сделать, как Дубай сделал в свое время, да, когда Дубай большую часть денег все-таки получал не от нефти в последнее время, а от инвестиций, от недвижимости, от каких-то торговых потоков. И в этом смысле есть движение, но опять же, в рамках Саудовской Аравии это все-таки сделать куда сложнее, чем Эмиратам. И в целом, я думаю, что, конечно же, если мы представляем конец нефтяной эпохи на каком-то горизонте, да, то это будет, безусловно, удар для всех этих стран, даже для Эмиратов, которые, казалось бы, у них есть, в принципе, какой-то задел помимо этого, но даже для них это будет очень серьезно.
1: Ну, вот это да, вот. Это мой следующий вопрос был, насколько они вообще готовы к постнефтяной эпохе, вот насколько, действительно, я понимаю, Дубай очень сильно инвестирует и в, так сказать, и в аэропорты, и в транзитную, и в недвижимость, и так далее. Насколько остальные страны, являются ли они вот некими такими, так сказать, наростами на вот этой нефтяной экономике, или там есть какие, вполне, вот тоже расскажите, специфичность этой как бы двухъярусной экономики, с одной стороны, да, вот это вот привилегированное сословие, с другой стороны, огромное количество гастарбайтеров, и вообще, насколько устойчивы эти экономики?
2: Еще раз, пока нефть, конечно, устойчивая. То есть, это мы уже видели, что в целом у них, во-первых, у всех профицитные бюджеты, у них есть стабилизационные фонды у всех. То есть, в этом смысле, даже если мы представляем какой-то кризис в моменте, на пару лет они могут его пережить вполне нормально, потому что у них есть кубышка у всех, и не маленькая. каждой страны. Так что в этом смысле они достаточно выглядят устойчивы вот в какой-то обозримой перспективе. То есть если мы, конечно, представляем вот именно конец нефтяной эпохи как что-то долгосрочное и такое неизбежное, да, тогда и вот как раз то, что не происходит на год спад какой-то, а именно происходит он какой-то длительный, там, на десятилетия.
1: Ну, все равно же тогда... мы говорим, что до 2050 года так или иначе будет, так сказать, и будет достигнут пик нефти, и уже будет постепенно происходить замещение на альтернативную энергетику. Как бы, окей, может быть, сейчас из-за войны, из-за там, всех нынешних геополитических сдвигов этот момент откладывается, но все равно где-то в середине следующего этого столетия этот переход будет происходить. Вот мне интересно, как арабские экономики, экономики Персидского залива, прежде всего, готовятся вот к этой будущей эпохе, и думают ли они вообще о будущем?
2: Они, безусловно, думают, и думают давно. Они действительно пытаются вкладываться и как-то диверсифицироваться и искать какие-то новые варианты, но по большому счету они, конечно, сейчас к этому не готовы совершенно. То есть, ну, я сказал, есть, конечно, кубышка, но кубышка, опять же, это временный вариант в лучшем случае. Если мы берем долгосрочно, Дубай готов, более или менее, но, опять же, Дубай – это даже не все ОАЭ, да? Это только один Эмират.
1: Один Эмират.
2: Он достаточно, да, он достаточно неплохо все это организовал, все эти вопросы. Опять же, но я думаю, даже на него будет некоторое влияние, потому что в целом, если страна сильно снижает, снижает свои доходы, я думаю, что это будет чувствоваться даже в Дубае. Хотя, опять же, еще раз повторюсь, Дубай в целом окей, он так или иначе готов. Мы видим, как это делает, например, Катар. Да? У Катара задача была в последнее время инвестировать как можно больше денег в различные проекты экономические по всему миру, чтобы получать какие-то дивиденды с этого. Вот. То есть, опять же, насколько они удачные, ну, посмотрим. То есть, они пытались это делать. Но я, честно говоря, не уверен, что можно жить исключительно за счет иностранных инвестиций, да, даже если это вот такое небольшое государство. То есть, конечно, что-то они получают, но, опять же, это не что-то в масштабах там, всей страны, хотя, опять же, страна пусть и небольшая совсем. Вот. Есть вопросы, связанные с тем, как это делает Саудовская Аравия. Она пытается, вот у нее есть Vision 2030, да, то есть они пытаются вкладываться в инфраструктуру, пытаются законодательство менять, чтобы привлекать инвестиции. Они даже сделали послабления очевидные в законы, ну, например, для иностранцев доступ для того, что они могут алкоголь покупать теперь даже в некоторых зонах, да, в Саудовской Аравии, что было невидимо, невозможно было представить, что там лет 5-10 назад. Вот. Так что в этом смысле есть работа, но опять же, насколько она эффективная, это пока сложно сказать, потому что мы видим только вложения, мы пока не видим результата вот какого-то такого очевидного на выходе. То есть в этом смысле я бы сказал, что, конечно же, на текущий момент, еще раз, Дубай, да, более-менее, все остальные, очевидно, не готовы даже близко, но опять же, мы и к этой точке еще не совсем вплотную подобрались. Да?
1: То есть да, и здесь последний вопрос в этой части я хотел задать, прежде чем мы перейдем к следующей, более широкой, я хотел как бы об арабском мире поговорить. Эти государства залива, насколько вообще там глубоко зашла модернизация? Можно ли говорить об их какой-то модернизации? Или это, в принципе, по-прежнему остались клановые средневековые общества с вот этим вот навесом огромным нефтяных денег?
2: Ну, если мы говорим модернизацию, изменения в обществе, общественной...
1: В обществе, в экономике, в как бы открытости внешнему миру.
2: То, конечно, изменения есть, и мы это видим по многим показателям. Опять же, тот же процесс изменения законодательного вот этой вот реформы в Саудовской Аравии показывает, что общество совсем не то. И они как раз и требуют, и хотят жить по-другому. И больше того, есть важный момент, что эти страны все это время активно отправляли своих там детей в зарубеж учиться.
1: Западные университеты.
2: Огромное количество, да, большое количество людей живет там с западным образованием или с иностранным образованием. Чаще всего это западное образование. Хорошее западное образование, да? Вот, и они возвращаются, они смотрят, они постоянно путешествуют по миру, и в этом смысле они, конечно, смотрят иначе. Там главная проблема-то в другом. Мне кажется, мы должны обязательно про это сказать, что проблема главная в том, что эти государства за все это время, при том, что они понимали, что нужно думать о будущем, но они сделали одну вещь, которая может действительно сыграть злую шутку. Это огромная социальная, разросшаяся социальная политика, которая фактически означает, что каждый человек человек в большинстве из этих стран просто получает деньги от государства ни за что. Ну, просто за то, что он есть. За то, что он гражданин этой страны, и он получает доступ, бесплатный доступ к образованию, он получает возможность учиться за рубежом зачастую за счет государства, поэтому надо определенные вещи пройти, но тем не менее. Вот. И в этом смысле вот это все будет поддерживать очень сложно, прежде всего, если у вас снижаются нефтяные доходы. Потому что социалка огромная, она весьма неэффективная, в том смысле, что она, ну как неэффективная, понятно, что мы можем поговорить про Иран, где еще более неэффективная социалка, когда там бензин стоит по 1 центу за литр, да, вот, да. То есть это еще хуже пример, но когда ты просто деньги раздаешь, это все-таки лучше, на самом деле, чем бензин, чем фиксированные цены, ну, нам бы, кому об этом не знать, как не нам, да, людям, так или иначе, знающим об опыте Советского Союза, вот, так что в этом смысле фиксированные цены, это совсем ужас, тут все-таки не так, там есть субсидированное что-то, но тем не менее, но главная проблема, мне кажется, она вот все еще там, это разросшиеся социальные доходы, население этих стран привыкло к тому, что у них очень высокий, хороший уровень жизни, даже если они особо никаких усилий не прилагают для того, чтобы выйти из него, то есть что-то сделать. Так что это, я думаю, проблема может быть куда более серьезная, чем, в общем-то, тот факт, что они там не успели вложиться нормально в инфраструктуру.
1: Понятно. Ну что ж, мы подходим к следующей большой теме о модернизации вообще арабского мира, о которой поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Персидского залива, о том, как изменила его нынешняя трехмесячная война США и Израиля с Ираном, и то, что Иран взял залив за горло через Ормузский пролив. Что представляют из себя нефтяные монархии Персидского залива? И, в более широком смысле, насколько вообще арабские страны способны к модернизации? Продолжаем наш разговор с востоковедом Никитой Смагиным. Никит, ну вот да, шире об арабском мире. Сейчас не только о нефтяных монархиях, не только о Саудовской Аравии. Я вот думаю в широком смысле. За 200 лет посмотреть на историю арабского мира последние 200 лет. Они пропустили индустриальную революцию промышленную. Они, в общем-то, пропускают цифровую революцию. Они получили нефтяное проклятие. Насколько вообще арабский мир вписался в модерн, в современность. Да, потому что если мы посмотрим на то, что... То есть я здесь не хочу, конечно, как бы, да, чтобы звучало как какое-то российское заявление, потому что мы понимаем, что это великая цивилизация, что такое был халифат, сколько они дали Европе, сколько, я не знаю, музыка, поэзия, что угодно. Вот, но вот посмотреть на историю, ну, даже не 200 лет последние, а последние 100 лет, да, с момента деколонизации, распада Османской империи, арабский мир является непрерывной проблемной зоной, да, с демографическими проблемами, с войнами, с терроризмом. Вот насколько вообще, я хотел шире поговорить, насколько совместим арабский мир с модерном, с современностью?
2: Ну, мне нравится всегда, когда говорят о ресурсах как о проклятии, и когда смотришь на Саудовскую Аравию, которая ВВП выше, чем на душу населения, чем в Соединенных Штатах, всем вы знаете все такое вот проклятие. То есть в этом смысле, на самом деле, конечно же, некоторые страны арабского мира очень сильно выиграли, и действительно они смогли и модернизировать значительно степень свое государство. Это в этом смысле, ну, посмотрите, опять же, на те же ОАЭ, ну, самый яркий пример, как они выглядели 50 лет назад, и как они выглядят сегодня. И в этом смысле это все совсем не выглядит, как вот слово «проклятие» тут не очень подходит все-таки для этого. Понятно, что это любая модернизация, она закладывает серьезные противоречия внутри государства. И когда говорят про все это, то, конечно же, нужно говорить и про то, что все это зиждется в значительной степени на очень дешевой рабочей силе, которая заводится из других стран, почти бесправные эти люди. Это все так. Но, опять же, не надо и забывать того, что все-таки эти страны сделали огромный шаг вперед. И, опять же, даже по уровню западных стран они живут лучше, чем они, чем западные страны, чем большинство западных стран, по крайней мере, если мы берем вот именно показатели какие-то финансовые и все такое. И дальше, если мы берем арабский мир, понятно, что большая часть государств арабских, они не смогли выйти из разряда развивающихся стран. То есть есть примеры, конечно, достаточно такие серьезные, ну типа того же Египта, да, который в целом, когда мы берем, ну, 20 век, когда он входил в 20 век, когда он получал независимость после Первой мировой войны, да, то в значительной степени это была страна, на которой были возложены серьезные надежды. И она была действительно лидером арабского мира как культурно, так и, в общем-то, по многим экономическим показателям. Она была и самая там, крупная по населению, и она создавала, что называется, смыслы. То есть вот эти свободные офицеры, Гамаль Абдель-Наср и дальнейший социализм арабский, все это шло оттуда. Это не говоря уже о том, что единственный нобелевский лауреат по литературе в арабском мире, он из Египта. Больше всего сериалов делалось в Египте и все еще делается. Да? То есть больше всего еще культурного продукта делалось до определенного момента в Египте. Но сегодня мы, когда смотрим на Египет, это, конечно, государство, которое, ну, очень вряд ли выбьется в лидеры даже арабского мира в ближайшее время, не говоря уже о каких-то мировых показателях в целом. То есть страна с огромным населением, при этом с экономикой, которая, в общем-то, явно не соответствует росту населения, и которая все больше входит в некоторую как бы системный кризис, это уже не говоря об авторитаризме и все такое.
1: Да. Так что, в чем проблема? Проблема, действительно? Несовершенство институтов, как бы классический ответ – несовершенство политических и экономических институтов?
2: Ну, если мы говорим, ответ делаем, берем какой-то универсальный, то, конечно же, мы можем сказать,
1: вот
2: что...
1: Египет. Вот Египет. Вот очень интересный, действительно, пример Египет. Вы начали, и действительно, особенно, я думаю, русскоязычному, российскому будет понятно, и особенно старшего поколения, насколько действительно большой, серьезной страной представлялся Египет в 60-е и 70-е годы. И вот во что это все сейчас вылилось?
2: Ну, мы можем сказать, что эксперименты с социализмом не дали ничего качественного, ну, не то, что ничего хорошего, но качественно не вывели страну в лидеры. Затем у страны нет нефти практически, то есть в этом смысле это все тоже не поспособствовало тому, чтобы страна могла быстро как-то наверстать вот этот вот раздел. И в целом получается, что все это результировалось в том, что нет, я уже сказал, ресурсов, при этом у вас экономические эксперименты, которые запущены были, они скорее в минус, чем в плюс. Так что вот пример Египта, он примерно вот такой, он более-менее объясним, да, то есть у вас есть примеры куда более сложные, да, когда мы берем какой-нибудь Ливан, например, да, то есть там в этом смысле какое-то время Ливан был действительно государством, одним из лидеров арабского мира уж точно, даже по мировым меркам выглядел достаточно неплохо, но потом, соответственно, войны и внутренняя какая-то турбулентность прежде всего, они все это сломали. И в итоге Ливан сегодня находится тоже в состоянии достаточно как бы непростом и неприятном, я бы сказал, несмотря на то, что на какой-то момент они, казалось бы, делали, были достаточно, ну, неплохо выглядели по сравнению с другими. Вот. Опять же, пример, ну, ладно, давайте Иран не будем брать, он не арабская сторона. Да. Пример Ирака очень показательный. Да? Пример Ирака, потому что когда Саддам Хусейн взял эту страну, он первые десятилетия тоже очень неплохо выглядел на примере других стран. То есть он за счет нефти действительно начал развивать страну, она, в общем, даже несмотря на весь авторитаризм этого государства, выглядела достаточно хорошо, но потом пошли, в общем-то, очень понятные ошибки, это военные авантюры, да, то есть сначала война с Ираном, которая, в общем, увела страну явно не в том направлении, она на 8 лет была вынуждена воевать бесконечно и ничего не добилась, и я напомню, там началось все именно с агрессии Саддама Хусейна, нападение на Кувейт и международная реакция, и в этом смысле в итоге страна под санкциями, она идет куда-то непонятно куда, хотя, казалось бы, еще раз, в 70-е годы вполне неплохо выглядел Ирак по мировым меркам, как он рос, все такое. Так что в этом смысле вот это именно последовательной, преемственной и стабильной ситуации мало где есть, а там, где она есть, и там, где есть еще и ресурсы, как раз все очень неплохо.
1: То есть, какие, вот это следующий вопрос, какие мы можем, так сказать, success stories назвать сейчас в арабском мире, ну хотя бы острова стабильности и развития?
2: Ну, конечно же, Эмираты в первую очередь, потому что это и пример за счет нефти, и за счет не только нефти, то есть это, в общем-то, история про государство, которое смогло достаточно много чего сделать, и все еще позиция их выглядит достаточно устойчиво. Саудовская Аравия, наверное, второй пример, Саудовская Аравия с Катаром. Вот. Здесь, кстати, success story достаточно тоже интересный по-своему, потому что мало того, что это некоторая ответственная элита, которая идет ответственно и последовательно последовательно по капиталистическому пути развития, то есть она социализмом, ну не то чтобы совсем у нее нет социализма, то есть опять же, в последнее время-то есть, но все-таки она очень аккуратно с ним заигрывала, да, то есть она не шла по пути как раз вот этих вот простых решений, а давайте мы сделаем бесплатную социальную помощь, там, не знаю, бесплатное ЖКХ и бесплатный бензин для всех, потому что это, в общем-то, справедливо. То есть она как раз по этому пути не шла, она в большей степени привлекала каких-то консультантов из-за рубежа, она на них в большей степени ориентировалась, но еще один фактор очень важный, они с самого начала сделали ставку на мирового лидера в военном плане, на Соединенные Штаты, на самое сильное государство и в регионе, и в мире. Они сказали, что мы не будем наши амбиции, да, национальные, какую-то вот идею суверенитета, как-то чересчур сильно педалировать. И пока они вот так это, по этому пути шли, все было достаточно хорошо. Но в последнее время очевидно, что эти государства уже претендуют на какую-то другую роль. Они уже не совсем готовы во всем подчиняться Соединенным Штатам. Ну, плюс тут еще добавляется какой-то вон Трамп со своими, да, идеями, которые вдруг оборачиваются для них чуть ли не катастрофой. Ну, не катастрофой, но, по крайней мере, большими проблемами. Да. Так что в этом смысле, насколько они дальше готовы вот так же двигаться в фарватере США, вопрос. Но в целом нужно понимать, что их успех – это во многом отказ от части суверенитета в пользу Соединенных Штатов. Это тоже нужно хорошо понимать. Да? То есть, когда они сделали вот эту ставку, она оказалась с точки зрения экономической очень эффективной. Хотя, опять же, многие бы ее, там, не знаю, в России, в Иране и в многих других странах, многие критикуют, потому что вы отказались от части суверенитета. Фактически, то есть, военные базы, пожалуйста, сидите здесь, военные, мы во всем Соединенным Штатам в целом. Но если не подчиняемся, то, по крайней мере, как-то вот координируемся во всем с ними. Так что, в этом смысле, вот нефть, отказ от суверенитета, плюс
1: Это довольно исключительная, по-моему, ситуация. А если, Никита, взглянуть за пределы вот этого нефтяного фактора, есть ли примеры не нефтяного успешного развития арабской страны?
2: Не нефтяного успешного, как будто бы, если мы берем
1: Что Марокко сейчас?
2: Марокко уровень жизни все-таки очень сильно отстает даже от того же Ирана. Вот. И в этом смысле нет. Марокко – это пример страны, которая в целом устойчивая. То есть это уже много по меркам, в общем-то, региона. Вот. Достаточно устойчивая,
1: там хотя стабильная. Хотя бы переворотов нет таких больших.
2: Но стабильно небогатая. И в этом смысле нет, это явно не та история. Опять же, вот соседний Алжир, он уже не такой стабильный, хотя у него есть ресурсы, например, да, вполне себе. Показатель, опять же, Ливии очень показательно, что у тебя могут быть достаточно серьезные ресурсы, но ты можешь их растратить на социальные проекты таким образом, что все вроде как выглядит на бумаге-то неплохо, то есть у вас действительно бесплатное образование, люди куда-то посылают, я имею в виду Ливию Каддафи, не сегодняшнюю. Сегодняшнюю-то понятно, что это совсем ужас. Да. Но даже Ливия Каддафи, она по сравнению с тем запасом, который у него был, она все-таки выглядела, ну, неплохо по африканским меркам, даже очень хорошо, но по мировым-то не то, что бывало. Так что в этом смысле нет. Примера того, как мы государство берем без нефти и без ресурсов, и при этом оно становится успешным, такой пример отчасти был только в Ливане, и то очень недолго, а в дальнейшем нет такого примера, вот как...
1: Это интересное заключение, то есть можно сказать, что если вот вынуть, потому что действительно, если говорить в долгосрочной там столетней перспективе, фактор нефти, нефть дала какое-то, да, вот это пространство воздуха, дыхание для части арабских стран. Но если попытаться вынуть фактор нефти, то можно сказать, что вот эта вот эпоха постколониальной независимости не принесла процветания, успеха и как бы вписанности в глобализацию.
2: Конечно, да. Больше того, это очень хорошо отрефлексируется, и постоянная мысль об этом есть и в самих арабских странах. Тот же феномен исламизма, и особенно всех проявлений исламизма очень разный. Он бывает достаточно мирный, бывает совсем не мирный. Так вот, вот особенно когда мы говорим совсем не мирный исламизм, это же во многом это и есть. Это ответ на то, что мы получили, в общем-то, независимость, мы, в общем-то, идем сами к какому-то будущему, но мы все равно сильно хуже живем, чем, условно, западные страны, и они все равно нам указывают. Вот. И в этом смысле как раз арабский мир, он все еще находится в очень остром поиске ответов на вопрос, почему. Вот то, что мы сегодня пытаемся обсуждать, они тем более пытаются это сделать. И вот у них, например, один из ответов, который дается изнутри, снизу, да, то, что социализм нам не помог, капитализм нам не помог, Западные страны нам не помогли, ну вот Саудская Аравия, ладно, скажут по-другому, но вот в Египте, например, да, скажут, что нет, не помогло все это, и нам нужен какой-то другой путь. А какой еще другой путь? А давайте попробуем что-то автохтонное, собственное, например, ислам, политический ислам, и к чему он нас приведет. И это во многом как бы выход, который пока еще до конца ну, не отрефлексировал, в том смысле, что все еще надежда в этом направлении очень серьезно есть. Опять же, у нас есть Сирия с Ахмедом Аш-Шарой, совсем недавно пришел к власти человек, да, вполне себе исламист. У нас есть совсем недавние примеры, когда целые регионы полыхали, ну, прежде всего, Ирак и Сирия те же самые, да, вот совсем других вариантов. Опять же, есть, конечно же, у нас там периферия не арабская уже, там типа Талибан, ну, давайте даже не будем
1: идти, туда, да.
2: Даже тот же Египет, еще недавно там исламисты правили, и они путем переворота, совершенно незаконного, да, путем расстрела сторонников, только так их удалось свергнуть, и сейчас ситуация там совсем не блистательная, так что обратный поворот возможен. Так что в этом смысле, вот мы выходим тут на другую проблему, то, что на самом деле эта проблема не только, которую мы с вами тут придумали, да, а которая очень серьезно рефлексируется и очень серьезно обдумывается и состраданием в самих арабских странах.
1: Но можно ли сказать, что действительно в 21 веке вот это как бы век глобального ресентимента, да, век реакции, век ностальгии. Очень многие проекты мы видим там от трампизма до брекзита, до путинизма, в общем-то. В арабском мире ответом стала исламизация и появление политического ислама и ваххабизм.
2: Ну, ваххабизм давайте не будем, он все-таки сильно раньше появился. Но в целом,
1: политический да, ваххабизм, как да. Он захватывает да. Позиции.
2: Да, однозначно. Ответ однозначный, да. То есть, по большому счету, если мы берем даже шире, чем арабское общество, исламские страны, то альтернативой реальной, вот как раз с падением социализма, да, с падением, ну как падением, с той точки, когда Советский Союз перестал существовать, и это перестало рассматриваться как альтернатива, альтернатива вот этому условному капитализму, условному развитию, опять же, в рамках, опять же, а какой капитализм для них предлагается-то? Это капитализм в авторитарном государстве. Это же все авторитарное государство, да? То есть, не нужно забывать, там демократии нет примерно нигде, да? То есть, самое демократичное государство с точки зрения институтов, это, пожалуй, то есть, исламский мир, если мы берем, ладно, не весь исламский мир, вот просто даже Ближний Восток, да. То там самые демократические государства – это Ливан. И, наверное, Иран, вот. Ну, ничего себе, да? Это государство, где более-менее есть еще какие-то институты. Вот, Исламская Республика Иран, где, в общем-то, они не первую роль играют. И Ливан, где они там тоже приводят к тому, что в стране непонятно что. В остальных государствах этих демократических институтов практически нет. В Саудовской Аравии нет демократических институтов практически, ну, на деле, да? Или там Иордания, да? Ну, какие там демократические институты? Египет тоже, там в парламент был демократичным, когда исламисты там были, и это очень недолго, и тоже условно очень. Так что в этом смысле, да, безусловно, альтернатива вот этому ответу на капитализм текущий, это действительно, или там не капитализм, даже не только капитализм, но в целом да. Текущие порядки, а текущие порядки – это авторитарное государство, альтернативы реальной, живой, они видят многие политический ислам, а других альтернатив как будто бы, ну не то чтобы нет совсем, но они так четко не формулируются. А что другое? Демократия, так мы вроде пробовали, у нас все равно авторитаризм получается, да? Но все равно в итоге вот мы парламент сделали, а что? А все равно у нас в итоге один человек всех подминает, какая-то одна партия, одна сила и все такое. Так что на самом деле ответов, вот именно как бы недостаток альтернативы именно на идейном уровне, это действительно серьезная проблема для исламского общества. И пока то, что мы видели, это какие-то альтернативные варианты, ну, больше склоняются так или иначе к исламизму. Тот же Эрдоган, это же тоже политический ислам, и он тоже себя во многом пытается продвигать как некоторую альтернативу уже в рамках вот какой-то демократической ширмы или не ширмы, но, ну, как бы, не знаю, какой-то формы демократической, да, все-таки он на выборах побеждает каждый год, ну, не каждый год, каждый свой срок, вот, так что в этом смысле действительно исламизм выглядит в разных формах все еще востребовано, и несмотря на некоторые неуспешные примеры, которые были, но есть как бы примеры, которые еще не доказали как минимум точно своего какого-то вот провального пути, вот, так что в этом смысле это все еще там, да.
1: И тогда последний вопрос, собственно, пытаться спроецировать это в будущее. Что тогда наиболее вероятный сценарий для вот этого большого региона арабского ареала? Это исламизм и попытки как-то противостоять глобализации глобальным агентам в лице Израиля, в лице Соединенных Штатов? То есть мы можем прогнозировать более или менее нестабильность в этом регионе на следующие десятилетия?
2: Я думаю, что если мы говорим исламизм, то это не будущее региона, это настоящее региона. Потому что сегодня, если мы берем тот же Ближний Восток, у вас получается большинство стран так или иначе либо прошли через призму исламизма, либо сегодня являются исламистскими проектами, либо так или иначе присутствуют. То есть, опять же, ну, Турция – это исламисты у власти сегодня, пусть они и такие несколько не самые радикальные, но все равно да. В Египте у нас правили братья-мусульмане, Саудовская Аравия – это исламистский проект с самого начала, пусть и
1: процесс серьезного реформирования. Сирия сейчас, да.
2: Сирия, да, даже Эмираты – это изначально во многом исламистский проект. Только просто он настолько сильно трансформировался, что сегодня не выглядит как исламизм. Но, тем не менее, это тоже там изначально присутствовало. Так что в этом смысле, мне кажется, если мы реально смотрим, то скорее у нас идет постепенный процесс, начинается процесс разочарования в исламизме. То есть в этом смысле он еще не там. Но он уже начинает пробиваться, потому что исламистские проекты тоже очень часто уже приводили к некоторому краху. Опять же, если мы представляем альтернативные силы в Турции, скорее всего, они уже будут не исламистскими. Это Эрдоган пришел во многом на идеи того, что исламизм не пускали к политике, а он, тем не менее, прорвался, адаптировал его, сделал более популярным, и в итоге, вот смотрите, и в итоге, на самом деле, не то чтобы процветающее государство. То есть, не так уж плохо, но в целом можно было бы и сильно лучше. Так что эти варианты, я думаю, сейчас существуют. Но я думаю, что скорее речь идет о том, что постепенно начинает в этой идеологии регион разочаровываться, постепенно еще раз, и что придет на смену него, мы посмотрим. Понятно, что военные действия, вот вы говорите, войны, бесконечность, это в целом все еще там, и тут сложно понять, как, то есть сложно представить, как регион перестанет быть таковым, но мне кажется, причина тут не в исламизме на самом деле, причина в отсутствии гегемона в регионе, в том, что ни одна страна не может весь регион под себя подмять, а тех стран, которые претендуют на это, целый набор. Так что здесь проблема другая.
1: Но если мы Египет? Я всегда думал, что как-то Египет всегда претендовал на роль лидера арабского мира.
2: Ну, у нас есть, во-первых, Турция, во-вторых, Иран, в-третьих, Египет, а последнее время...
1: Турция и Иран все-таки не арабский мир, да, это скорее большого региона, да, вот этого исламского.
2: Это не арабский мир, но это именно те страны, которые очень долго этим миром управляли, да, особенно Турция, так у него совсем...
1: Ну да, империя уже, Османская империя, да.
2: Да, вот. А Иран, конечно, он до Египта доходил очень давно, но тем не менее, в общем-то, Ирак, например, вполне себе еще как-то там, ну, не то чтобы подчиняется, но в целом там есть его влияние. И на смену Египет действительно уходит немножко на второй план в последнее время, по причине экономическим прежде всего, но на смену него мы видели, как постепенно пыталась выходить Саудовская Аравия, и, надо сказать, не то чтобы очень успешно, да, то есть... Культурное влияние еще более-менее за счет денег можно распространить, и они свой ваххабизм пытались как-то посеять по региону. Но в целом, как только появились идеи попытки какой-то интервенции, ну тот же Йемен, то это все тут же закончилось достаточно неприятно. И, по-моему, Саудовская Аравия, тот же Бен Салман, очень хорошо понял, что, в общем-то, военные интервенции, они не ведут к какому-то ощутимому результату, лучше заниматься инвестициями. Вот. Так что, на самом деле, это достаточно ценное приобретение.
1: Ну, ясно, да. Большой вопрос, в общем, да, кто будет претендовать на доминирование бывшей империи, да, Турция, Иран, или нынешняя нефтяная империя Саудовская Аравия. Ну что ж, Никит, спасибо большое. Действительно, мне кажется, очень интересные вопросы. То, как если посмотреть на залив шире, как в государствах залива отразились проблемы в целом, да, и арабского мира, и исламского мира, этого гигантского региона, который продолжает плодить нестабильность. Никита Смагин, востоковед, был с нами на связи, а мы вернемся к нашему эфиру буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как изменилась стратегическая ситуация в Персидском заливе после трехмесячной войны США и Израиля против Ирана. И как изменилась стратегическая ситуация основных игроков США и Израиля. К нам по Зуму присоединяется из Израиля востоковед, арабист, бывший депутат израильского кнессета Ксения Светлова. Ксения, добрый день.
3: Добрый день.
1: Как воспринимаются итоги войны в Израиле? Как стратегическое поражение? Собственно, если посмотреть те цели, которые ставились в начале года, и то, что достигнуто сейчас, и то, что Иран фактически контролирует Ормузский пролив и Персидский залив как таковой.
3: Ну, вы знаете, это очень зависит от того, кого спросить. Если спросить правительство и его сторонников, то они, конечно же, вам скажут, что о чем речь, у нас тут грандиозные победы, смотрите, сколько аятол мы убили, сколько, значит, каких-то военных заводов разбомбили, вообще лишили их напрочь всевозможных опций военных. И кроме того, сам Нетаньяху начал продвигать тему, это действительно трудно в это поверить, но он начал говорить о том, что якобы у Ирана уже была ядерная бомба. И вот если бы не его старания, то мы бы все в Израиле здесь были бы мертвы. Но это вот одна сторона картины. А вторая сторона – это, конечно же, люди, которые, может, не обязательно даже являются экспертами по Ирану, но, тем не менее, наблюдают за ситуацией, прекрасно видят, что происходит, и понимают, что, несмотря на большое количество мертвых аятол, тем не менее, ситуация не изменилась к лучшему, потому что обогащенный уран по-прежнему находится в Иране. Вот этот меморандум о перемирии, он очень шаткий, да и, в общем-то, его контент далеко не устраивает Израиль по всем статьям.
1: Да.
3: Баллистическая программа, о ней никто больше не вспоминает, и прокси Ирана тоже все на месте: Хизбалла, Хуситы, Хамас и так далее.
1: Ну да, то есть если посмотреть с этой точки зрения, особенно даже на фоне того, как смог Иран на последних на похоронах Хаменеи мобилизовать людей, и, так сказать, мы видим эти десятки тысяч, и, в общем, он обладает значительным режимом, обладает значительной легитимностью, значительным потенциалом. Хорошо, и какие же дальнейшие шаги и действия в Израиле в этой ситуации?
3: Ну, на данный момент похоже на то, что руки у премьер-министра Нетаньяху связаны. Связаны прежде всего горячим желанием Трампа выйти из этого из этой авантюры, из этого очень рискованного приключения и, более того, перевести стрелки на самого Нетаньяху. Поэтому на данный момент похоже на то, что в одностороннем порядке я не вижу, что Израиль может возобновить сейчас действия против Ирана, если на то не будет дано американское добро. А оно, судя по всему, пока что трудно что-то говорить с уверенностью, потому что перемирие у нас на ладан дышит. Но, тем не менее, пока что похоже на то, что Трамп все-таки хочет дать шанс миру, шанс перемирию и шанс победе на промежуточных выборах США. Поэтому это вот одна сторона. Есть позиция арабских стран, а она довольно интересна, потому что вот мы видели на похоронах у Хаменеи саудовскую делегацию. Кто мог несколько недель назад представить себе, что именно так все обернется, когда ежедневно у нас появлялись заголовки Wall Street Journal и Fox News о том, что Саудовская Аравия с минуты на минуту присоединиться к США и Израилю и будет вместе с ними воевать против Ирана. Но то, что произошло, это ровно наоборот. Саудовская Аравия создала некий союз с Пакистаном, Турцией и Египтом. И, во-первых, продвинула вот этот самый меморандум, этот рук дело абсолютно саудовских и пакистанских и турецких дипломатов. И, во-вторых, всячески теперь показывает Ирану, что, да, всякое было, как бы, да, и понятно, что как раньше не будет, это понятно. Но, тем не менее, посольство Ирана в Саудовской Аравии не закрыто. А делегация на похороны Хаменеи отправилась. Эмираты, да. Например, не послали свою делегацию. Так что есть нюансы, и ясно, что саудитам ясно, что им придется жить в тени иранской угрозы. Это серьезно расшатывает, во-первых, отношения между США и Риадом. Я думаю, что все только начинается в этом плане. Ну и, во-вторых, посмотрим, как будут развиваться отношения между саудитами и Ираном.
1: А у Израиля остается вообще какие-либо... Получается, что Израиль все более сильно изолирован в регионе. И, собственно, те контакты, которые налаживались последние годы, и, собственно, даже и выход, то, как США... собственно, Персидский залив оставлен на волю Ирана. Мы видим, по мере того, как США фактически не исполнили своих обязательств по отношению к Персидскому заливу, да, и фактически уход США из региона, получается ли так, что Израиль остается один на один фактически со всем этим регионом?
3: Ну, прозвучит банально, но не все так однозначно, тем не менее, потому что мы видим сильный раскол, который существовал еще и до войны, между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. И если в разгаре войны Эмираты срочно приобретали железный купол у Израиля, и на территории Эмиратов находились израильские военные, что, в общем-то, уже подтверждено, то Саудовская Аравия взяла совершенно другое направление. Подальше, как сказать, от того, что она воспринимает как авантюризм, подальше вообще от Израиля. Но, в общем-то, я вам скажу честно, этот тренд, он начался не с войной, он начался с созданием нынешнего экстремистского правительства в Израиле. Саудовская Аравия, как ну, самому провозглашенному такому лидеру арабского мира, очень тяжело со всем тем, что происходит в Израиле и в отношении палестинцев, и война в Газе. И, конечно же, сейчас война с Ираном, это уже была просто последняя капля. Но на самом деле вот эта изоляция, она частичная, она не стопроцентная. Но вот да. Вы, например, слышали вчера президента Египта Абдель-Фатаха Ас-Сиси, который сказал, полная нормализация с Израилем? Нет, только когда будет решен палестинский вопрос. И эту позицию будут повторять и саудиты, и все остальные, ну, возможно, кроме Эмиратов и, может быть, Бахрейна.
1: Ну, фактически, да, получается, что Израиль своей политикой вот с новым правительством, с последним правительством, загоняет себя в угол в отношениях с этим регионом, и стратегические перспективы, они довольно печальны, если подумать. Вы знаете, я хотел шире поговорить, а вообще... Мы вот до этого с Никитой Смагиным говорили в целом о перспективах арабского мира, да, о том, что арабский мир в течение последних там 200 лет и уж точно 100 лет после деколонизации, ну, не смог встроиться в современность, условно говоря. Да, все эксперименты и капиталистические, и социалистические провалились, и сейчас он обращается к исламу. И как бы исламизм – это основная парадигма, политическая парадигма современного арабского мира. Не получается ли так, что израильская эволюция, да, с последним правительством Израиля, она тоже попадает в эту парадигму, да, такой ностальгической политики и вот это вот консерватизм, и то, что правительство Нетаньяху, оно фактически здесь идет в одном такте с этими, с исламистскими правительствами Ближнего Востока.
3: Ну, я скажу так, и да, и нет, потому что, по сути дела, исламизм-то, политический ислам, он потерпел крах. Начиная с арабской весны, и далее мы видели, как ни одно из этих правительств, которое пришло к власти в Египте, там временное правительство в Ливии, в Тунисе,
1: ну, а Сирия? На короткое время. Сирия, вот там да. Эрдоган тот же фактически, он, вот мы сейчас обсуждали, он тоже, можно сказать, это, так сказать, ставленник ислама.
3: Эрдоган никогда все-таки Турция не была частью арабского мира.
1: Ну, понятно, да, но мы шире здесь говорим и об Иране, и о Турции, и о большом регионе.
3: О Сирии, да, это, ну, смотрите, как бы это еще немножко рано как бы судить о том, что там будет, устоится ли это правительство, прошел всего там год с небольшим, поэтому еще рано об этом говорить. Я просто напомню, что в Тунисе все вроде шло, как бы становилось на рельсы там, демократизации, там, в рамках демократизации исламистская партия пришла к власти, но не устояла перед все-таки натиском и каких-то там и военных кругов, и интеллектуальных, и так далее. То есть, в конце концов, все-таки исламизм, он не так уж преуспевает. Есть вот эти все революционные, околореволюционные движения, типа Хамаса, но их пока сдавливают, их пока все-таки пытаются не допустить к власти, и для этого предпринимают усилия. Та же Саудовская Аравия до сих пор предпринимала усилия, и Объединенные Арабские Эмираты тоже. Но в целом я согласна с тем, что арабский мир, он находится сейчас, как и в последние лет 60, между двух огней. С одной стороны, угроза исламизма, и мы понимаем, куда это может завести любую страну. И с другой стороны, у нас, значит, светские такие военизированные милитаристические режимы, как в Египте сейчас,
1: да.
3: которые как от огня бегут от этого. В Израиле, я даже не могу сказать, что это какая-то вот консервативная политика, да, то есть это все, что происходит, оно не вписывается в рамки израильского консерватизма, потому что в истории Израиля ничего подобного раньше не было. Но в целом война религиозности, которая захватила регион наш весь, начиная где-то с 60-х годов, особенно после шестидневной войны, какие-то мессианские темы и движения, да, однозначно, мы часть этого тренда. Однозначно, мы часть. Я всегда рассказываю об этом своим студентам в университете, где я преподаю, что давайте посмотрим шире, как бы зум-аут сделаем, да, совершенно да. Светский Израиль, 67-й год, у нас на фоне победы, чудесной, которая была преподнесена как что-то божественное. А арабские страны, с другой стороны, после этого ужасной горечи вот этой победы, в 67-м году и полного разгрома, там люди начинают обращаться к исламу тоже. И этот тренд, он сравнительно новый, да, то есть это последние 60 лет, получается. Не так уж и давно, как бы, да, это все происходит. И с ним пытаются бороться какие-то местные гнезда, там, я не знаю, движения, военные силы. И то же самое в Израиле. Смотрите, кто сейчас выступает против вот этого тренда, да, то есть там он не только религиозный, он связан, завязан на культе личности Нетаньяху во многом в Израиле. Но, конечно, там есть элементы и вот этой вот гиперрелигиозности, которая навязывается и обществу, и подменяет собой политику, по сути дела. Да? То есть, когда министр правительства Израиля говорит, вы знаете, нам нужно расширять границы нашего государства, но объясняет это не причинами безопасности, а тем, что эти земли когда-то принадлежали древнему израильскому царству. Да. И вот, значит, в Танахе обозначено, что это все наше. Да, это, конечно же, абсурд средневековья, и ничем хорошим это не пахнет.
1: Ну да, это парадоксальным образом Израиль, который мы знаем как открытое либеральное светское государство, он, так сказать, учитывая последние тренды, может быть, и поселенческое движение, да, и условного, так сказать, Бен-Гвира, и все консервативное правительство, он как бы идет в синхроне вот с этими трендами во всем регионе. Хорошо, но тогда в данном случае у нас мы не можем дать какой-то хороший прогноз на перспективы примирения, да, большого вот этой вот вечной войны, ведущейся Израилем за свое существование с самого 48-го года.
3: Ну, Нетаньяху об этом говорит совершенно открыто. Мы продолжим жить, сжимая меч в руках. Мы продолжим жить с нашим мечом. То есть он и его правительство фактически ничего не обещают, кроме вечной войны. И вечная война, она в определенном плане хороша, конечно, потому что можно, как мы знаем, как это происходит и в других странах, можно мобилизовать общество, ну, на какой-то период хотя бы можно. Можно под шумок провести какое-то законодательство, значит, такое очень опасное, антидемократическое и так далее. Но дело в том, что Израиль – это небольшая страна. Это не США, это не Россия даже по своим, не Украина, как

0: выборы. Израильтянам предстоит сделать свой выбор. Это судьбоносные выборы. И я думаю, что во многом они будут именно вокруг вот этой темы войны, вечной войны, трагедии и резни 7 октября
1: Да.
0: и будущего Израиля. Будущего Израиля и даже не столько даже отношения с соседями. Я не думаю, что мы находимся уже там, чтобы это обсуждать сейчас. Но вообще перспективы, как бы, да, то есть вечных военных действий, где солдаты будут служить в резерве по 100, 200, 300 дней в году, это модель несовместимая с выживанием.
1: Да, действительно, здесь на кону очень многое. На кону будущее государства Израиль. И нынешняя вот эта война 2026 года, она, конечно, ухудшила стратегическую ситуацию и Израиля, и стран Персидского залива. И, в общем-то, открывает ближневосточную карту снова очень широко. Ксения Светлова, бывший депутат Израильского Кнессета, это востоковед и арабист, была с нами на связи. Ксения, спасибо большое. Ну и в завершение хочу сказать неизбежное. На Ближнем Востоке опять война. Кажется, она и не прекращалась последние 80 лет. Или даже больше 100 лет, если отсчитывать от конца колониального владычества. Теперь в эту войну втянуты доселе мирный оазис Персидского залива. Но развязывание Ближневосточного узла неизбежно. Не будет мира на Ближнем Востоке, не будет мира во всем мире. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее... Без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
4: Будущее России лучше, чем в Америке.
5: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
6: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
7: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио «Свобода».
9: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
8: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
9: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
10: Вообще говоря, перманентная война и бой. Конечно, это рассматривается как политика. Вот это ерунда, что спорт не политики.
11: Успехи на спортивном поле боя. Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета.
12: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
11: Олимпийский комитет России отменил захваченные Россией украинские регионы. На что пришлось пойти властям в их спорте с Международным олимпийским движением. Говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Спорт вне политики – это ерунда. Я тут могу только согласиться с Михаилом Дегтяревым. Он министр спорта и России и глава Олимпийского комитета России. И российским же властям пришлось отказаться от большей части оккупированных территорий Украины. Звучит немножко странно, но это в рамках спортивного права. Еще до игр в Милане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, Дегтярев давал интервью проекту «Центральный канал» на ВК-видео, где довольно откровенно рассказал о целях и задачах Национального комитета.
10: Следующий у нас старт должен пройти. Это юношеские Олимпийские игры в Дакаре, Сенегал, осенью 26 года, в этом году. Там наша сборная должна быть в полном составе, юношеская, с да. флагом, с национальной символикой. И Лос-Анджелес-28, куда мы готовимся полноценно. говорю честно, как

0: и его планы все больше похожи на вполне реализуемые. Тогда же Дегтярев озвучил свой вердикт тем российским спортсменам, кто осудил войну и сменил спортивное гражданство.
1: Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
2: Несправедливо.
1: Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
2: А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим обратно.
1: Вот об этом и речь. То есть это вопрос очень тонкий. Но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
0: С началом войны некоторые участники Олимпийской сборной России и олимпийские чемпионы публично поддержали вторжение в Украину. Они явились с буквой Z на концерт в годовщину аннексии Крыма в 2022 году в Лужниках. Когда удобно, спорт вне политики. Разумеется, слон в комнате, полномасштабная война, либо игнорируется, либо принижается в масштабах. Международные санкции, а нас-то за что? За патриотизм и любовь к родине? Но это же в крови у любого члена сборной любой страны. Как бы недоумевал в 22-м году олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
3: Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Я плохо к этому отношусь.
0: Спустя 4 года стало известно, что его сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, вот он мелькал на фотографии в нашей цитате, присоединится к сборной Азербайджана. И это в тот момент, когда российские чиновники на официальном спортивном уровне готовы отказаться от оккупированных регионов, требуемых президентом Путиным, лишь бы спортсменов пустили на Олимпийские игры и другие международные соревнования. А с нами в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Никита, здравствуйте.
4: Добрый день. Всем здравствуйте.
0: Вот этот курс, он как бы намечался буквально там последние несколько лет. То есть от разговоров о том, что, вот, мол, предатели уехали, наши остались, и их принижают только лишь из некой русофобии, такое фигурировало в речах российских чиновников, и спортивных, и не только, он очень сильно поменялся и перешел как бы от слов к действию. Причем к действию весьма такому эффективному, я бы сказал, в диалогах с Олимпийским комитетом, который международный. Вот на ваш взгляд, как и вообще благодаря чему этот курс появился? Курс на возвращение российского спорта, несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается?
4: Смотрите, Иван, мне кажется, что есть один важный нюанс, который нужно проговорить, и есть нюанс, в котором вы немного выдаете желаемое за действительное. Да? То есть вот эта повторенная несколько раз формулировка «Россия, значит, отказалась от части оккупированных территорий», она, ну вот, если прям так совсем по-честному, положа руку на сердце, она не совсем верна. Да? То есть Олимпийский комитет нигде никакими своими юридическими документами не сказал, там, наш суверенитет на что-то не распространяется, или мы его там не принимаем в свой состав и так далее. Там, мы исключаем из своего состава. Там было действительно, здесь нужно отдать должное Олимпийскому комитету России, очень изящное решение. Олимпийский комитет России сказал, окей, если какие-то территории вызывают вопросы, мы, значит, говорим, что у нас теперь в составе Олимпийского комитета никаких территорий, ни новых, ни старых, ни спорных, ни бесспорных, никаких нет. У нас есть только виды спорта. Федерации по видам спорта входят в Олимпийский комитет. И смотрите, дальше здесь же какая история. Мы, когда говорим о каких-то наших моральных вещах, когда мы говорим о каких-то убеждениях, когда мы говорим о том, во что мы верим и как мы строим жизнь, мы действительно говорим категориями моральными. Мы говорим, что не специальная военная операция, а полномасштабная война и так далее. Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России, они говорят языком юридическим и даже местами буквоедским. Да, и основанием для приостановки членства Олимпийского комитета России было действительно включение в его состав территориальных организаций, принадлежащих с точки зрения международного права Украине. Когда это юридическое препятствие было устранено, у Международного олимпийского комитета юридических аргументов в правовой плоскости не остается. И дальше... Понимаете, я тут не хочу быть адвокатом дьявола, Но ведь Международный олимпийский комитет, правда, встает перед резонным вопросом, который ему задают, не знаю, страны глобального юга, Китай, кто угодно. Как бы, если им нельзя, значит, нам можно. Да, почему в чемпионате мира там, по футболу и в грядущих там, юношеских олимпийских играх могут принимать участие, там, например, и сборная США, и сборная Ирана, и сборная Израиля, и сборная Ливана, и так далее. И мы можем бесконечно обсуждать, что значит это другое, это не то, и так далее. И мы с вами, и с подавляющим большинством наших зрителей, безусловно, согласимся. Но если мы дальше перейдем в некоторый юридический язык, то аргументы станут, ну, давайте будем откровенны, гораздо менее убедительными. Это, собственно, грустная часть истории. Более оптимистичная часть истории заключается в том, что решение Международного олимпийского комитета, оно не подразумевает ничего автоматически, беспрекословно, и оно не обязательно к исполнению. И дальше, на самом деле, начнется очень муторный, сложный, долгий торг и де-факто решение об участии россиян и в крупных соревнованиях, и в более локальных соревнованиях будет приниматься по тому, есть ли в конкретной федерации, есть ли в конкретном виде спорта страна, которая костьми ляжет и скажет «нет, если эти будут, то нас не будет». Вот, поэтому, в общем, все более-менее сходятся на том, что в биатлон российские спортсмены, ну, скорее всего, не вернутся очень долго, да, потому что позиция скандинавских стран, она, скорее всего, будет однозначной, очень четкой и, в общем, непоколебимой. Вероятнее всего, какие-то виды спорта, где россияне традиционно сильны, традиционно важны, давайте опять-таки будем честны, прямы и откровенны, для их экономического выживания, например, тоже фигурное катание, там, скорее всего, вопрос будет решен довольно просто. Допускаю, что при некоторых условиях российские спортсмены, скорее всего, начнется с молодежных сборных, будут возвращаться, например, в хоккей. Да, в хоккей на высоком уровне играет довольно мало стран, и потери России там действительно существенны. Легкая атлетика, где традиционно сильно, как бы сказала русскоязычная пропаганда, англосаксонское лобби, попросту, значит, лорд Коу возглавляет Международную федерацию легкой атлетики, в общем, там, сразу сказала, что нет, слушайте, мы ничего пересматривать не будем. Вот, поэтому будет идти плавный торг по всем направлениям. Решение Международного олимпийского комитета, еще раз, это не обязательно жесткая к исполнению вещь, но это аргумент довольно серьезный. Ну и давайте я проговорю тоже, как мне кажется, довольно важный тезис для понимания ситуации. Чем дольше и чем дальше вглубь России идет война, тем действительно сложнее международным чиновникам отвечать на вопросы там, каких-то третьих стран. Скажите, а почему, если и та, и другая сторона... Еще раз, я совершенно не уравниваю ни в коем случае ситуацию, значит, украинцев и россиян. Мы отлично все помним, кто здесь жертва, кто агрессор и так далее. Но когда член, там, не знаю, Олимпийского комитета из какого-нибудь собирательного Зимбабве встает и говорит, скажите, пожалуйста, а почему страна А, которая, значит, бомбит объекты в стране, в столице страны Б, может участвовать в Олимпийских играх? А наоборот, не может. Отвечать на этот вопрос чиновникам Международного олимпийского комитета и любых других организаций, к сожалению, для Украины, к сожалению, для справедливости и здравого смысла будет все сложнее.
0: Тем забавнее, что на самом деле, как вот вы упомянули англосаксонское лобби в легкой атлетике, а вот господин Дегтярев, вот интервью я его упоминал, он в том же самом интервью сказал, что Россию не пустили на игры по хоккею в Милане из-за франконского такого лобби, из-за французского, потому что, видите ли, французскую сборную нужно было туда пустить. Ну и над этим, по этому поводу тоже была ирония. Со своей стороны, в оправдании скажу, что моя ирония легкая тоже касалась сугубо де-юре позиции, я отлично разделяю ее от де-факто. Но давайте к де-юре как раз-таки вернемся, немножко подробнее ее расскажем. Очень хочется процитировать и чиновников из Международного комитета, и из российского, как и кто на что реагировал, что было проговорено, и как получилось, что Крым в эту сделку не входил. Расскажем в нашем сюжете.
5: Отмена Олимпийского комитета России отменена. Исполком МОК, сказав, что это временно, объяснил свое решение тем, что спортивные организации с территории Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, находящиеся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, больше в российский комитет не включены.
6: Олимпийский комитет России больше не включает в число своих членов региональные спортивные организации на территориях под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.
7: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
5: Членство Олимпийского комитета России было приостановлено в 2023 году. Оккупированные территории востока Украины уже год Москва считала своими, и спортивные организации с так называемых «новых территорий» были включены в состав ОКР. Причем среди претензий МОК не фигурировала аннексия Крыма. Тогдашний глава комитета объяснял это так.
8: Они, Олимпийский комитет России, спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России. И вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
5: В 2025-м МОК избрал новую главу Кирсти Ковентри. Она сразу дала понять, что позиция комитета изменится, потому что конфликтов в мире много, а всем спортсменам нужно помогать, потому что спорт, цитата, должен оставаться нейтральной территорией. Спорт вне политики. Популярный тезис и российских властей. Хотя их реакция скорее свидетельствует об обратном. Решение МОК сразу приветствовало официальный представитель МИД России Мария Захарова.
9: Виват, здравый смысл победил. Мировому спорту быть. Быть с Россией.
5: Министр спорта, он же глава Национального олимпийского комитета, Михаил Дегтярев, проводил все изменения в структуре ОКР, говоря о курсе на возвращение России в мировой спорт. Теперь он говорит о триумфе на фоне портрета российского президента.
1: Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
5: Политической была и реакция Украины. Страна последовательно выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Украинские спортсмены высказываются куда откровеннее.
10: Это просто позор. Я такое решение понять не могу.
0: С нами по-прежнему в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Ну вот, да, Юра, по сути, мы с вами обсудили. Возможные последствия, пожалуй, тоже. Действительно важно подчеркнуть, что решение МОК носит рекомендательный характер, но точно так же, как они носили все эти 4 года полномасштабной войны, 4 уже с лишним получается. На ваш взгляд, вот насколько влияют на такие решения персоналии чиновников? Мы отдельно подчеркнули, что сменился президент у Международного олимпийского комитета и новую главу в свое время с избранием одним из первых вообще поздравлял Владимир Путин. Дегтярев вот шел в ОКР тоже с явной такой программой именно по возвращению до Олимпийские игры и раз за разом это декларировал. Как вы думаете, насколько эти персонали повлияли на происходящее?
4: Я, знаете, не буду делать вид, что там, слежу прям совсем глубоко за каким-то закулисьем Олимпийского комитета. Здесь абсолютно очевидно, что в системе сдержек и противовесов, в котором в целом существуют крупные международные организации, в которых существует политика во многих странах, роль личности в истории, она, конечно, есть, но до определенного момента. Да? То есть точно так же, как возлагались большие надежды Кремлем на Трампа, которые там, в какой-то момент не оправдались, потому что, значит, старуха решила стать владычицей морской. Вот. Точно так же могло быть и с Международным олимпийским комитетом. Здесь я просто проговорю еще раз мысль. Я очень хорошо понимаю украинских спортсменов, я очень хорошо понимаю их негодование, я очень хорошо понимаю вопрос, и мне там, не кажется его пафос излишним, типа, как же так, идет же крупнейшая война на территории Европы после Второй мировой войны и доколе. Здесь просто важно понимать, что олимпийское движение в целом это суперполитизированная вещь, да, это Берлинская Олимпиада, да, это взаимные бойкоты Москвы и Лос-Анджелеса, и эта история вот, собственно, с вот таким вот гигантским шлейфом. И в этом смысле там, с отстранением российских спортсменов после Сочи, когда был допинг, когда, значит, были факты, были свидетели, было, в общем, очень просто, потому что это некоторые единые для всех правила игры. Еще раз, простите за самоповтор, невероятно сложно. И ну вот с этим сталкиваешься просто буквально там, футбол смотришь в Европе вместе с кем-то. Как бы невероятно сложно объяснять людям, значит, почему одним нельзя и другим можно. И ты начинаешь и утопаешь в деталях, и в целом настроение, там, я не знаю, мирового нейтрального болельщика, оно про то, что все это политика. И, конечно же, огромная катастрофа. И я ни в коем случае не хочу говорить недоработка, но объективный факт реальности заключается в том, что, к сожалению, чудовищная кровопролитная война, происходящая в основном на территории Украины, зрителям западным, американским, общемировым, все чаще проходит под тегом политика, это политические разборки, но это, в общем, там все из-за политики и так далее. И когда у тебя вот просто на риторическом уровне что-то становится политическим фактом, то, конечно, в общем, тут спортивные федерации такие: окей, мы же как бы действительно делаем вид, что спорт вне политики, спорт для всех, спорт объединяет, и вот такая логика дальше раскручивается.
0: Ну и такой полуполитический, полуспортивный вопрос. Но помнится, российские власти очень хотели, чтобы футбольные клубы, например, с оккупированных территорий тоже принимали участие в чемпионате России. В частности, была история про крымские команды, была история про Шахтер Донецк, который теперь новый Шахтер Донецк, так 2.0, который уже как бы оккупированный под приют этой военной оккупационной администрации. Но если позиция МОК целиком строится на де-юре, вот мы вот такие к вам претензии принесли, вы их переиграли, ну что ж, у нас заканчиваются поводы. Может ли стать участие подобных команд в национальном чемпионате новым поводом для повторного разбирательства?
4: Смотрите, я думаю, что футбол, и в целом, тут как бы даже на самом деле глупо говорить «я думаю», это, в общем, некоторая общепризнанная реальность, футбол будет, скорее всего, одним из последних и вот прям вообще самым инерционным. С футболом будет сложнее всего договориться, да, не знаю, там, в том числе потому, что значительная часть, не знаю, европейских футбольных клубов с российскими там де-факто не ведет дел, да, она говорит, мы, там, не знаю, не можем покупать футболистов из российских команд по каким-то нашим там внутренним законодательным или просто чисто процессуальным банковским ограничениям. УЕФА, я абсолютно уверен, будет упираться до последнего. И я думаю, что там в связи с какими-нибудь командами, значит, оккупированных территорий, там будет принцип, что эта команда будет называться «Спартак Донецк», юридически она будет базироваться где-нибудь в Ростове, играть она там и тренироваться, скорее всего, в Донецке, в общем, тоже не будет, и будет это какой-нибудь любительский дивизион и так далее. То есть тут, конечно, как бы пожертвуют ли футболом в Донецке и Луганске ради того, чтобы питерский «Зенит» когда-нибудь вернулся в Еврокубки, пожертвуют просто вообще ни секунды не сомневаясь. Я думаю, это будет долгий путь для российских команд, но в целом, сейчас безоценочно, безэмоционально, я думаю, что в целом для российского футбола, в общем, сейчас начался обратный отчет по возвращению там, в Еврокубки, в мировые турниры. Не скоро, скорее всего, там, не к сезону 27-28, но я думаю, что это произойдет, даже если война будет в там, неоконченном, замороженном, каком угодно состоянии, да даже и горячем, еще бесконечно долго.
0: Ну, я соглашусь, что это вполне себе возможно, учитывая этот вот курс как бы развития событий и то, что действительно приоритет, пожалуй, к «Зениту» будет повыше, чем к другим командам с оккупированных территорий. Журналист Никита Белоголовцев был с нами в прямом эфире. Никита, вам большое спасибо за этот разговор. И раз уж мы перешли в эту политическую плоскость, к нам присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
11: Добрый день.
0: Ну вот прям очевидно, что сколько сил, сколько энергии вложили российские власти, отдельные чиновники, которые об этом персонально говорят, некоторые другие, в то, чтобы постараться вернуть российские клубы, российские команды, российских спортсменов на международную арену, убрать эти нейтральные флаги и так далее. Есть вот, как мы слышим, прогнозы о том, что возможно, российские футбольные клубы вернутся на международную арену в какой-то момент. А как вы думаете, почему вообще вот настолько был этот важен вопрос для Кремля, в частности, что вот аж они пошли на вот это вот манипуляцию с тем, чтобы переписать оккупированные регионы, которые вписаны в Конституцию, из под крыла Российского олимпийского комитета. Зачем столько сил на все это тратится?
11: Ну, очевидно совершенно, что есть задание личное со стороны Владимира Путина, и Владимир Путин воспринимает все это как важную политическую историю, необходимую на самом деле для того, чтобы демонстрировать россиянам, что страна не находится в такой уж изоляции, в какой она находится. Стоит отметить и трансляцию чемпионата мира по футболу, которая на российских каналах, на канале Матч ТВ прекрасно себе идет, и отношение, кстати, к ней и к этому чемпионату абсолютно не политизированное по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Стоит отметить, что тихо, постепенно заткнули тех, кто выступал категорически против тех спортсменов, которые под нейтральным флагом ездили на разнообразные соревнования. Таким образом, существовал действительно последние, как минимум, месяцы, а скорее там уже пару лет, четкий курс на возвращение России любой ценой, соответственно, в том числе, безусловно, и при помощи манипуляций конкретными фигурами, конкретными деятелями олимпийского международного движения, на которых Россия или оказывала давление, или, возможно, как это было в свое время с чемпионатом мира, позднее мы узнаем, кому и куда, и сколько, и что заносили.
0: О фигуре Дегтярева мне с вами хочется еще отдельно поговорить. Я вот уже упоминал его, на самом деле, недавние цитаты совершенно, где он открытым текстом говорил, что планирует Олимпийский комитет России. Но вот хочется вспомнить его карьеру. В период его, скажем так, московской деятельности в Госдуме он, по сути, выполнял функцию члена свиты Владимира Жириновского. Голосовал по указке, особо там, скажем так, не высовывался. Затем он улетел тушить пожар в Хабаровский край, где протестовали против ареста экс-губернатора Фругала. Мол, вот у вас был ТПРовец, вот вам держите нового, и на него все собак теперь свешиваете, и пусть он таким громоотводом там у вас выступает. Ну, в общем, не то, чтобы это какая-то примечательная и блистательная карьера чиновника, а тут такие успехи, вот какие цели он декларировал, как бы то постепенно все-таки как-то и реализуется. Более того, как будто бы даже по плану все это идет, в отличие от некоторых целей и задач так называемой спецоперации. Вот вы можете себе представить именно его таким успешным? Или что за этим успехом таким стоит? Как так получилось вообще, что вот он теперь в таком положении оказался?
11: Я не думаю, что это личный его успех. Он оказался на хорошем месте в нужный подходящий момент и, так сказать, был сторгован для него так или иначе этот пост. Его компетенций вряд ли было достаточно для того, чтобы достичь именно таких решений в таких масштабах, которые в итоге сейчас, как мы видим, постепенно реализуются. Я думаю, что речь идет о том, что он стал очень неплохим координатором и, видимо, за последние годы он действительно научился как администратор, как координатор координировать российских лоббистов в области спорта. Вот этих вот зубров, которых сейчас как раз на кадрах в том числе видно, людей, которые сидят там с советских времен, имеют в реальности, сохраняют гигантские абсолютно связи. Так сказать, это были кровеносные сосуды, по которым надо было организовать движение документов и денег. И именно этим он, видимо, и занимался. Он тот человек, который должен отвечать за какие-то технические, административные решения, в том числе в отношении оккупированных территорий Украины, по там махинациям с тем, куда их записать, и по тому, как Россия взаимодействовала с какими-то отдельными небольшими странами, там, где их влияние могло оказаться решающе важным. Вспоминала про какие-то свои возможности в рамках ООН, где сидит огромное количество граждан России или бывших граждан России в разнообразных потенциально лоббистски важных организациях. В общем, все это вместе в целом, нет, вот роль координатора, это да, это действительно он. А какого-то безумного влияния у него при этом не образовалось, не получилось, потому что не он сам добивался всего этого. он только connecting people.
0: Буквально, да, неубиваемый такой кирпич от одной шведской компании электронной. Отдельно хочется, конечно, проговорить, что, ну, мы уже сегодня говорили о том, что решения Международного олимпийского комитета, они скорее носят рекомендательный характер, ну, если сугубо де юре это рассматривать. И в том числе по этой причине некоторые международные федерации спорта допускали российских спортсменов разных возрастов на разные чемпионаты. Там они пересекались в том числе с украинскими спортсменами и спортсменками. Это к разным скандалам приводило. Вот как вы думаете, учитывая нынешнее решение МОК, каким образом подобные взаимоотношения пойдут дальше? Будут ли это международные скандалы? В конце концов, история помнит войны из-за футбольных матчей, не совсем удачно сыгранных.
11: Ну, войн, очевидно, не будет, поскольку война идет и без этого. И здесь, к сожалению, никаких изменений в ближайшее время не предполагается и не ожидается. А что касается конфликтов, безусловно, будут конфликты и будут скандалы, причем не только с Украиной. Недавний пример, по-моему, по стрельбе на небольшое расстояние соревнований, которые были, так сказать, отобраны у Латвии, перенесены в Испанию, по-моему, у Латвии или у Эстонии, сейчас я точно не вспомню, но суть в том, что отдельные страны, безусловно, будут поддерживать позицию Украины и дальше, безусловно, не готовы будут принимать граждан страны-агрессора под российским флагом и запускать российский гимн. Будут скандалы с флагом, будут скандалы с гимном. Нет. А российская пропаганда будет успешно на этом оттаптываться, и это, в общем, одна из нескольких целей, которые она в этом смысле преследует. Необходимо показывать, что мы не настолько изолированы, с одной стороны, а с другой стороны, показывать оппонентов России на международном уровне как таких неадекватных скандалистов.
0: Ну и учитывая эту всеобъемлющую поддержку многих стран, в том числе очень сильно спортивно развитых стран на международной арене, поддержку Украины, как вы думаете, почему именно сейчас Международный олимпийский комитет решил таки смягчить эту свою позицию в отношении России?
11: Россия проводила очень долгую работу именно с олимпийскими бюрократами. Произошли изменения, в том числе персональные, в последние пару лет. Олимпийский комитет достаточно серьезно изменился по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной агрессии. И эта постепенная работа принесла свои плоды. Нет, вот и все. С этой точки зрения, неважно, какие страны и на что влияют, отдельные федерации, возможно, до сих пор будут пытаться игнорировать или саботировать.
0: Ну, мы даже можем предположить некоторые, которые из них, вот журналист Белоголовцев Никита Наумов как раз про них говорил. Иван, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но большое спасибо вам за этот разговор. Уважаемые зрители, увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью стендап-комика Евгения Трикоза журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому. Евгений Трикоз – стендап-комик из Краснодара. В нулевые он играл в команде КВН «Обычные люди». Был сценаристом шоу «Даешь молодежь» и «Шесть кадров» на телеканале СТС. А затем комеди-баттла и «Большого завтрака» на ТНТ. Последние 5 лет он ведет собственный YouTube-канал, где выпускает сатирические ролики о Владимире Путине, современной России, а также рассказывает новости в комедийном формате. В июне 2025 года Минюст России признал Евгения Трикоза так называемым иностранным агентом. Стендап-комик в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому рассказал о шутках про смерть Путина, про российскую действительность и о том, как находить поводы для смеха во время войны.
5: Когда Путин умрет, а он умрет, умрет, конечно. Ну, умирать это нормально, да. Я бы даже сказал, важно и нужно в данной ситуации. Я бы даже сказал, приветствуется инициатива умирающего. Так вот, когда Путин умрет, его положат в изысканный итальянский гроб. В дорогущем костюме от французского кутюрье. С золотыми швейцарскими часами. Но Путин сгниет с годами, а западные ценности останутся.
6: Почему вы не боитесь шутить про смерть Путина? Или почему остальные боятся?
7: Ну, я бы не сказал, что я прям все время шучу про смерть Путина. Вот. Но, как говорил Александр Васильевич Масляков, в свое время как живем, так и шутим. В принципе, я шучу на какие-то остросоциальные темы. Одна из остросоциальных тем, да, политических, скажем так, в том числе, это президентство Путина. И, естественно, без шуток про него никак не обходится.
6: Я посмотрел ваши стендапы, я удивился, они, мне кажется, очень острыми. Я не вижу у других комиков известных, которые уехали из России, Руслан Белый или Данил Поперечный, или Слепаков Семен, у них нету таких резких шуток про Путина. Как вы думаете, почему? То есть это какая-то самоцензура или что-то еще?
7: Ой, честно говоря, я не могу сказать за других ребят. Я, в принципе, не слежу в целом за творчеством других комиков, потому что на это просто физически нет времени. Что касается меня, ну, я как изначально делаю то, что я делал раньше, то есть мой контент, моя риторика в целом не изменилась. И до отъезда в Россию я делал ровно то же самое. Никакой самоцензуры у меня не было. Вот, в принципе, все, что я вижу и думаю, то и пытаюсь озвучивать в юмористической форме. Этим способом я пытаюсь донести до людей правду, и чтобы они... Ну, многие из них поняли, что в действительности происходит. Вот так вот, через юмор как-то. Честно говоря, я просто не совсем понимаю вопроса, может быть. Я шутил на эти темы всегда. То есть изначально, как я начал самостоятельно заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас, да, социально-политическим юмором, у меня не было ограничений, и ровно то, что я делал в 21-м году, то же самое я делаю сейчас в 26-м. То есть для меня изменений никаких не произошло. Дело в том, что мне раньше такие вопросы не задавали, как бы вы сейчас первые, кто задал подобные вопросы, мне даже сложно ответить что-то.
6: То есть вы над этим не задумывались. Просто я объясню. Это как раз, мне кажется, что это вот эта смелость, это как раз, возможно, то, чем вы выделяетесь, на мой субъективный взгляд, потому что я не вижу этого у других стендап-комиков. Поэтому отсюда возникает вопрос, почему вы этого не боитесь? Потому что, в общем, в России наказывают и за меньшее, и даже если человек находится за границей.
7: Я понимаю, да, но я, видимо, просто вырос в 90-е годы, когда у нас была абсолютная свобода слова, если мы сравниваем, да, с временем сегодняшним. Была абсолютная свобода слова, и я помню, какой был КВН, я вырос на этом КВН. Я КВНом начал заниматься именно после того, как смотрел тот самый КВН, да, где шутили остро и не боялись высказываться. И я делаю сейчас ровно то же самое. Я не знаю, я не испытываю, что ли, этого страха, потому что, ну, как бы это естественно. Бояться правды — это очень мне незнакомое чувство. Поэтому я делаю и говорю то, что думаю, то, что считаю нужным, а уже последствия, ну, да, последствия могут быть какие-то. Я взрослый человек, все прекрасно понимаю, но по-другому я не умею.
6: Вы сказали, что без юмора невозможно смотреть на происходящее. А можете объяснить, что вообще есть смешного во Владимире Путине? Вот так если посмотреть, то это вообще будто бы не самый смешной человек. Он не очень подставляется, в отличие от многих политиков. У него будто бы все так аккуратно и взвешенно. Он будто бы не очень много дает поводов посмеяться над собой.
5: Россия — это огромная страна. Это 17 миллионов квадратных километров. А мне не нравится всего 1,62 м. Я вообще не понимаю, зачем Путин носит эти паниходы. Не, ну реально, был 1,62 м, стал 1,70 м. Зачем ему эти 8 сантиметров сверху? Ладно снизу, но сверху. В чем суть челленджа? Что он хочет услышать? О, да ты подрос! Как тебе это удалось, 73? Многовеселая на шее народа.
7: Если мы вспомним, когда он только пришел там, в 99-м году, КВН был полон шуток про Путина, то есть смеялись по разным поводам. Я бы не сказал, что он не дает, наоборот, очень-очень много поводов он дает посмеяться. У него очень бывают порой какие-то странные высказывания, сами по себе уже забавные и смешные, к которым нельзя относиться серьезно. Даже то, что он не умеет пошутить, у него с чувством юмора не очень все хорошо, над этим можно иронизировать. Так что в этом плане я с вами не соглашусь. Он дает порой очень-очень много поводов, чтобы над ним посмеяться.
6: А можете еще какой-нибудь пример вспомнить, что вам в голову придет?
7: Ну, вот все как-то, все, что он делает как-то это нелепо, смешно. Вот начиная от того, что там где-то потанцевал как-то, это все выглядело смешно. Когда он песни пел, пытался на английском языке песни петь, как он оправдывался, даже смешно оправдывался после видео Навального про дворец. Ну, не знаю, вот я почему-то очень много всегда смешного и забавного находил его в высказываниях, его ужимках, поведении. А то, что он максимально пытается не дать возможность порой что-то людям сказать и как-то так вот выглядеть хорошо, скажем так, со стороны. Но мы можем вспомнить любую его пресс-конференцию, которая проходит каким образом. Люди задают вопрос, журналисты, он отвечает, и все. Ему вдогонку никто не задает дополнительный вопрос по услышанному. То есть всегда последнее слово за ним. Поэтому тут нам всем кажется, что да, вот он какой молодец, хорошо ответил, и даже другим и сказать ничего, а им просто и сказать не дают.
3: Хоть бы Путин еще лет 20 у власти оставался, чтобы Лешенька подрос. Да и у него был шанс не от водки умереть, а за Путина.
8: А в садик вы уже записались?
3: С 4 лет обещали.
8: Дорогу, может, как раз сделают, а то туда пока не проедешь.
3: Ой, да бог с ним, с этими дорогами и садиками. Ну, кому они нужны? Если они Путину не нужны, значит, он что-то такое знает.
6: А над чем вообще сейчас в России лично вам хочется смеяться? Что смешного сейчас? В общем, времена, наверное, довольно грустные.
7: Ну, это даже не то, чтобы я там посмеялся. Если вы обратите внимание, очень много роликов было и там в различных социальных сетях по поводу блокировок интернета, по поводу самого мессенджера «Макс». То есть люди так или иначе пытаются шутить над теми проблемами, над которыми можно шутить. Да, понятно, что над Путиным там еще кем-то они шутить не будут, но так или иначе какие-то социальные проблемы все-таки у нас в России, несмотря ни на что, продолжают высмеивать. Я давно не смотрел КВН, тут как-то посмотрел КВН, и там даже шутят на эти темы. На тему блокировок, на тему мессенджера Макс, то, что там сидят ФСБшники и прослушивают. То есть это в открытую шутят на Первом канале.
5: Если бы не Путин, уже давно жили бы, как в Европе.
8: Не дай бог. А что там в Европе?
9: Голод, разруха и нищета.
5: А зачем тогда наши чиновники там скупают недвижимость и отправляют туда жить детей?
8: Либераст.
6: Вот ваши скетчи про россиян, которые вы снимаете вот в вертикальном формате, они выглядят такими довольно беспощадными. Там показана разруха, обнищание, всевозможные запреты. Но россиян-то все устраивает, они этому даже радуются, они находят этому объяснение, потому что они любят Путина. У вас есть какая-то вообще надежда на светлое демократическое будущее?
7: Да, но, во-первых, я хочу вас поправить, потому что вы неправильно говорите «россиян». Не надо обобщать россиян, потому что я сам россиянин, и я до 25 года жил в России. В окружении меня все люди прекрасно все понимают. Я достаточно мало встречал людей таких, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Я все-таки в СМИ показываю персонажей, которые представляют небольшую категорию, там, небольшую группу людей. Людей активных, вот этих активных людей, которые там выходили на митинги, кричали «Путин президент мира». Ну, есть еще в соцсетях какая-то активная часть, но это не думаю, что там процентов 10, не больше. В целом люди все прекрасно понимают, просто год за годом, там, начиная с прихода Путина в 2000 году, каждый год потихонечку-потихонечку людей запугивали, что-то запрещали, за что-то сажали. И вот в 26-м году, конечно, люди боятся высказаться прямо, потому что могут сесть в тюрьму. Поэтому про всех говорить не надо. А есть такие персонажи, я их высмеиваю. И реакция почему хорошая? Потому что как раз люди понимают, что да, вот есть такие, значит, громкие, яркие личности, которые запутинцы, ватники их еще называют. И у меня аудитория, все-таки две трети моей аудитории — это россияне, и, соответственно, все эти большие просмотры у роликов за счет российской публики.
6: Но я повторю вопрос, а надежда на демократическое будущее есть? Потому что, опять же, складывается ощущение, что да, вы объяснили, что, конечно, это не все россияне, но создается впечатление, что будто бы автор не очень верит в то, что что-то может измениться. Так ли это?
7: Да нет, все может измениться. Но слушайте, в этой жизни все не вечно. Рано или поздно все заканчивается, и Путин закончится, и режим этот закончится. Ну вот да, сколько там проживет Путин, мы не знаем. Проживет он 10 лет, значит, еще 10 лет все продлится. Проживет 20-20, а может быть и внезапно умрет по какой-то причине, начнутся перемены. Конечно же, я верю, и они будут, эти перемены, они уже были. Я все-таки человек 80-го года рождения, я помню Советский Союз, и я, будучи пионером даже, еще успев побывать пионером, помню, как все любили дедушку Ленина, все говорили о великом СССР. И в моменте, я помню, когда СССР развалился, на следующий день все забыли и про дедушку Ленина, и про там СССР, и перестали ходить в форме, начали обычную одежду одевать. В общем, все это мгновенно исчезло и испарилось. Так же произойдет и с путинским режимом. В моменте все это рухнет, и будет второй шанс, не знаю, третий шанс у нас пойти в правильном направлении. Я в это верю, и так и будет.
6: Хотел спросить немного вот про ваш карьерный путь. В какой момент ваша работа и ваши взгляды оказались несовместимы с работой на СТС и ТНТ?
7: Я ушел с телевидения в 2018 году. Там как бы не было такого, чтобы совместимо-несовместимо. Там стечение других разных обстоятельств жизни. Это никак не было связано.
6: Но, тем не менее, вы не возвращались уже на российское телевидение?
7: Нет, я не возвращался, потому что я решил заниматься самостоятельно юмором. Ну, точнее, я принял это решение, когда как раз Навальный вернулся в 2021 году, в январе месяце его посадили. По-моему, это было как раз мое первое видео. Просто записал, высказался, скажем так, сам лично. Мое мнение было по этому поводу. А потом я подумал где-то спустя как раз несколько месяцев, что я все-таки всю жизнь занимался юмором, у меня есть определенный опыт. А давай-ка я попробую озвучивать какие-то там социальные, политические проблемы через юмор. Вот так, собственно говоря, я начал заниматься этим. Ну и на телевидение возвращаться, конечно, мне уже не хотелось, потому что происходили глобальные перемены, в том числе и на телевидении. И свободы там никакой не было. А я все-таки человек по натуре достаточно свободный, вот, точнее, полностью, наверное, абсолютно свободный, да. И там бы у меня были какие-то ограничения. А так как я ушел в свободное плавание, этих ограничений у меня нет.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Стендап-комик Евгений Трикос отвечает на вопросы журналиста Тимофея Рожанского.
6: Вы сказали, что уехали из России год назад. А можете объяснить, в какой именно момент и по какой именно причине?
7: Ну, я не собирался уезжать из России. Вот. И в июне 25 года меня признали иностранным агентом. И я все равно не собирался уезжать из России, потому что какое-то количество иноагентов в России продолжало жить, и вроде как бы их не трогали. Но я сразу столкнулся с тем, что меня там заблокировали карты, и при этом практически уже окончательно я лишился всех прав и возможностей где-либо работать, чем-либо заниматься в России. Поэтому, в том числе подумав, что лучше мы будем там с родными и близкими встречаться очень редко, но будем встречаться не в тюрьме, а на свободе. Поэтому я принял решение, и в августе 25 года я уехал из России.
6: Вы не рассказываете, да, где вы живете?
7: Нет, почему? Я же выступаю, бывает, в Грузии, Батуми, Тбилиси.
6: Вы живете в Грузии. Вы можете немножко рассказать, как сейчас может устроен быть заработок у стендап-комика, который не имеет доступа к телевизионным контрактам?
7: Ну, это, конечно, очень сложно сейчас, все трудно, жизнь, по сути, с нуля. Я расширяю поле своей деятельности. Сейчас я начал заниматься стендапом. Это путь не быстрый, так что какое-то время уйдет на это. Плюс ищу некие форматы в Ютубе, в горизонтальном формате. В общем, пишу, что-то думаю, придумываю. Посмотрим, что из этого выйдет в будущем.
6: А и у вас появился формат еще такой более серьезный, где вы рассказываете новости. Ну, понятно, что да, опять же, в сатирической форме. Можете рассказать, как этот формат появился, из чего?
7: Ну, у меня сейчас, на самом деле, два подобных формата. Один, который я снимаю не с людьми, я сам, да, снимаю, и бывает ежедневные новости, то есть итоги дня, там, может быть, 2-3 раза в неделю у меня ходит вечером такой формат. Потом есть формат, который называется «Недиванные эксперты», но он на самом деле только в зародыше. Его еще нужно дорабатывать, что-то там менять. Пока я в поиске, скажем так.
5: На Южном Урале родители пожаловались на учительницу, которая поставила школьников на колени и направила на них автомат. Учитель года, я считаю. Раньше в мое время по предметам ставили автоматы, сейчас перед автоматом. Вот что в голове у человека? Причем у человека, который учит детей, к тому же. Тамара Петровна, а давайте мы встанем на колени, руки за голову, а вы сзади на нас направите автомат, ну, типа расстрелять хотите. О, отличная идея, Кукушкин. Таким образом мы поддержим наших друзей из солнечного Афганистана. Да, в Челябинске настолько суровые шутки, что хочется плакать.
6: На российском телевидении вы можете что-то выделить? Кому-то удается сделать что-то удачное? И я про развлекательный формат.
7: Я вам сразу скажу нет, по одной простой причине, потому что я не смотрю телевизор и не интересуюсь, что там делают. Уже давно.
6: Я понял. А у тех, кто уехал, у тех, кто в Ютубе делают, кто вам нравится?
7: Я, честно говоря, никогда не оцениваю как бы своих коллег, потому что у каждого свой стиль. Юмор, он достаточно очень такой разный, и каждому нравится свой юмор. И я ни за кем тоже особо не слежу. Ну, бывает, попадаются там короткие видео, рилсы, шорцы. Все, в принципе, все ребята, которых вы знаете, все, кто уехал, все, кто занимается сегодня юмором, все они достойные, достойны уважения.
6: Я понял, не хотите говорить о коллегах. Давайте тогда поговорим о тех, над кем вы шутите. Шамана Мизулина. Что смешного в этой парочке? Почему они стали объектом для шуток?
5: На днях эта сладкая парочка поженилась. Все, теперь если шаман ей изменит, это будет госизмена. Церемония бракосочетания у них прошла в ДНР. На них были рубашки, гимнастерки цвета хаки. Возможно, обменялись кольцами от гранат. Скорее всего, проводят медовый месяц не за границей, а за ленточкой. Рожать будут в окопе. Если сын родится, назовут, давайте хором, Владимир, правильно. Если девочка, Россия. Но самое главное, жить они будут долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их.
7: Все смешно, то, что они делают. Конечно, все на самом деле печально, что так происходит. С одной стороны, то, что такие люди и имеют какую-то власть, пользуются этой властью и приносят вред обществу. Ну, а смешное, ну, вы же видели, они сами дают поводы, чтобы над ними посмеяться. Там, лижут Байкал. Ну, в принципе, как Мизулина говорит, всегда глупости. Так что там много-много всего интересного можно всегда услышать и увидеть.
6: Вы сказали, и жили они долго и счастливо, будут жить долго и счастливо, пока смерть Путина не разлучит их. Можете объяснить эту шутку, почему они должны расстаться, когда умрет Путин?
7: Ну, я думаю, что это все-таки больше какой-то государственный проект, и это не только мое мнение. Поживем, увидим. На самом деле, пусть свершится как бы первое пожелание, а они могут жить долго и счастливо без проблем, если так и будет.
10: Я работаю в Единой России. Сделай красиво, чтобы мне быть абсолютно счастливым, достаточно ксивы Единой России.
6: Клип «Депутат». Можете объяснить, из чего он родился? Что это за образ депутата? Почему именно он вам приглянулся, вы решили снять клип?
7: Ну, я, во-первых, снимал очень много роликов про депутатов, и появилась какая-то в голове строчка, мотив, мелодия. Я работаю в «Единой России», «Сделай красиво». Ну, в общем, как-то в голове в моей родился текст. Я уж не помню как. И появилась мелодия. И, собственно говоря, из этого я уже придумал сюжетную линию. И где-то по сюжетной линии в голове дописал окончательно текст, записал песню и снял клип. Ну, все достаточно банально просто. Это мои ролики, только в музыкальном исполнении.
6: Какие еще темы вы сейчас планируете обозревать, но еще не обозрели? У вас не так много войны, кстати, на самом деле. По крайней мере, я не увидел в роликах именно военной тематики.
7: Да, я не затрагиваю. Зачем мне об этом поговорить? Достаточно каналов есть оппозиционных, разных, которые эту тему обсуждают.
6: Но это же одна из ключевых тем, которая сейчас вообще происходит. То есть, ну, по сути, главная тема. И почему вы оказались за границей?
7: Все, что я делаю, это так или иначе все равно связано с этой темой. Потому что там же, если вы посмотрите шутки, у меня есть там серия роликов про бункер, где Путин сидит в бункере и общается со своим помощником. Там эта тема тоже обсуждается. Просто ее может быть не так много, но она есть непосредственно, да, в роликах, где участвует сам Путин.
11: Может, уедем куда-нибудь?
12: Куда?
11: В другую страну.
12: Да кому мы там нужны?
11: А кому мы здесь нужны? Я налоговый, ты военкомат, все.
12: Ну а куда?
11: Сейчас страница подгрузится, посмотрю.
12: Можно туда, где страницы не подгружаются, а сразу открываются.
11: Ну, это 190 стран.
12: Так их всего 195.
11: Вот именно, в пятерку лучших входим.
6: А какое место вообще сейчас может занимать юмор вот в такое тяжелое время, когда одна война, другая война, и, в общем, людям не до смеха. Почему сейчас важно шутить?
7: Ну, это же такая своеобразная терапия, скажем так, для психики. И один из частых комментариев, в том числе и люди, когда на улице подходят, благодарят, они часто произносят фразу «Спасибо, что не даете сойти с ума». То есть благодаря юмору человек немного расслабляется, может, успокаивается. Понятно, что проблема от этого не решится, да, скажем так, но раз людям чуть-чуть, хоть на мгновение становится легче, значит, будем продолжать это делать.
6: А есть какие-то темы, по-вашему, над которыми нельзя шутить? Я понимаю, что да, это, наверное, вопрос, который комик слышал много раз, но тем не менее, как вы для себя на него отвечаете?
7: Конечно, конечно, есть много тем, над которыми каждый может не шутить. Это нормально, это естественно. Ну, допустим, я не шучу на тему болезни, ну, как минимум там. Это уже в моменте ты определяешь, то есть шутка это или не шутка. Все, что связано, люди порой иногда бывают путают, ну, это в основном, может быть, начинающие комики, путают там оскорбления с юмором. Все-таки в юморе не должно быть оскорблений. Это тоже важный момент. Одно дело, где-то ты можешь так иронично что-то подметить, это одна история. А вот какие-то грубости, оскорбления, болезни, заболевания, да, вот это все точно не моя история.
6: А что для вас, в принципе, важнее вот в юморе? Какая-то его социальная значимость или сам юмор, само качество? Я часто вижу, что у комиков много шуток, которые... Ну, за которыми будто бы не стоит какой-то идеологической базы. То есть там шутка ради шутки. То есть ты посмеялся, но ты не сделал для себя никакого вывода, потому что следующая шутка уже может опровергнуть тезис предыдущий. Для вас что важнее, вот социальное значение или вот качество юмора? Можете ли вы ради остроты как раз пренебречь смыслом?
7: Но опять же, это зависит от времени, когда это происходит. Сейчас я не совсем вот тот комик, который прям вот комик-комик и все только ради юмора. Моя задача сейчас, чтобы люди схватились не за животики, а за головы. То есть у меня такая цель — донести правду до людей через юмор. И я как бы стараюсь этой цели придерживаться. Так, конечно, там до войны я шутил на разные темы. Это не только были социально-политический юмор, где-то это просто был юмор ради юмора, просто чтобы посмеяться. Сейчас, естественно, все, что я делаю, это актуально, это связано с какой-то конкретной темой, проблемой. Вот, и я пытаюсь с помощью юмора эту как бы проблему осветить и донести ее до людей. Потому что, опять же, повторюсь вам, не часто это происходит, но достаточно много людей мне уже написали, что благодаря, то есть моим роликам, они, ну, не поменяли свою точку зрения, а как раз сумели увидеть реальность, сумели понять, что происходит в действительности. И это, безусловно, радует, что с помощью юмора люди немножечко по-другому начали думать и осознали, что происходит в реальности.
6: Пару лет назад у вас была история, когда вы столкнулись с травлей в социальных сетях. Вы сейчас уже, когда прошло время, вы нашли объяснение, почему это произошло, что это было?
7: Да нет, это было и тогда понятно. Просто человек пытался каких-то, может, себе очков заработать, как-то выслужиться. Это было время, когда прям доносы писали там пачками, наверное. Вот. И то есть он же изначально там этот бизнесмен, который против меня эту акцию развязал.
6: Фамилия Винокуров.
7: Да-да-да, он пытался там в Телеграме, то есть у него там большой Телеграм, он там призывал всех писать на меня доносы, плюс вот этот вот заказ, что слив данных и так далее, и так далее. Вот, ничего, просто люди пытались какие-то себе очки завоевать, выслужиться, вот, но ничего не получилось у них.
6: Ну, вас признали иностранным агентом, тем не менее.
7: Ну, это уже признали спустя год, и признали все-таки не благодаря Винокурову, а за мою деятельность.

0: Эти как-то ограничения на YouTube в России уже сказываются как-то на ваших просмотрах?
1: Вкратце попробую объяснить. Дело в том, что я в свое время, ну, я занимался в России исключительно, по сути, вертикальным форматом. Это совсем другие условия, там, и монетизации, ну, то есть она там минимальная. Сейчас, конечно же, я занимаюсь другим форматом, горизонтальным. Здесь уже другая история. Поэтому мне трудно ответить, что и как там сказывается, потому что пока ничего ни на чем не сказывается.
0: Пока еще не видно разницы.
1: Да, пока еще непонятно. То есть как бы и тогда не было особых в этом плане, если мы с точки зрения монетизации смотрим канала, да, больших каких-то там доходов, вообще каких-либо доходов. И сейчас как бы они не сильно изменились, поэтому все это нечувствительно. Но, конечно же, то, что у меня как минимум в Ютубе больше 50% российская публика, то, безусловно, да, просмотры, может быть, где-то были бы больше, нежели они есть сейчас. Ну, в целом, плюс-минус, пока все одинаково.
0: Вот Незлобин, Поперечный, Слепаков, в общем, тоже об этом говорят. Они планируют переходить на английский язык и читать стендап на английском. У вас были такие мысли?
1: Мне нужно пока на русском стендапу научиться, а потом уже будем думать дальше. Сейчас ничего не скажу по этому поводу.
2: Стендап-комик из Краснодара Евгений Трикос рассказывал журналисту «Настоящего времени» Тимофею Рожанскому о том, как он уехал из России, и о том, почему российская действительность продолжает давать поводы, в том числе и для юмора. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 3 месяца войны США и Израиля против Ирана взорвали благополучный оазис Персидского залива. Стоэтажные отели и нефтяные терминалы горят под ударами иранских дронов и хуситских ракет. В чем стратегическое значение Персидского залива? Как нефтяные монархии вписались в глобализацию? И сохранится ли неизменным этот нефтяной рай? Говорим в нашей сегодняшней программе.
3: Персидский залив десятилетиями был символом богатства и стабильности. Пока в регионе шли войны и революции, нефтяные монархии строили небоскребы, роскошные курорты и превращали в пустыню в один из центров мировой экономики. Война США и Израиля против Ирана разрушила ощущение безопасности. Удары иранских дронов и атаки союзников Тегерана показали, что даже самые защищенные страны региона могут оказаться втянутыми в конфликт. Под угрозой оказались нефтяные терминалы, транспортные маршруты и сама модель благополучия, построенная вокруг нефти. Почему Персидский залив имеет такое значение для мировой экономики? И сможет ли регион сохранить свой путь модернизации?
2: И к нам по Зуму присоединяется востоковед Никита Смагин. Никита, приветствую.
4: Здравствуйте.
2: Я хотел сразу уточнить, как вообще его правильно называть? Персидский залив или Арабский залив? Халидж Афарс или Эль-Халидж Аль-Араби?
4: А, так я. Это зависит от вашей перспективы. То есть, если вы кому ближе вы относитесь, то есть, если вам ближе позиция арабских стран, то тогда Арабский залив. Если вам ближе позиция Ирана, то Персидский залив. Но и в принципе есть же история про некоторое международное признание. То есть, она несколько плавает, это признание. То есть, в целом, скорее Персидский залив является общеупотребимой нормой. Это зафиксировано международным географическим сообществом было название. Вот. Но, как мы видим, в последнее время эту истину, которая казалась истиной еще на протяжении

0: долгого времени пытаются оспаривать некоторые страны, прежде всего Персидского залива, и им, ладно, если бы они просто оспаривали, но им в целом как бы потыкают, помогают в этом еще и Соединенные Штаты, которые тоже в последнее время начали писать Арабский залив. Так что давайте мы не будем говорить, что правильно, но будем говорить, что есть некоторый конфликт интересов, потому что одни хотят, чтобы этот залив назывался в честь них, а другие хотят, чтобы в честь них. И, в общем-то, они друг с другом спорят.
1: Да, как бы проблема Мексиканского залива и Американского залива.
0: Но есть выход простой, как делают многие. Говорят просто «the Gulf», да? Просто да. «залив».
1: Ну, он, да. Если когда мы говорим «залив», то «залив один». Но вот это интересно. А это извечная конкуренция между арабским и персидским миром? Насколько глубока как бы цивилизационно вот эта разница?
0: Ну, нет ничего извечного в этом мире, да, очевидно. Плюс, если говорить о названиях, то понятно, что до определенного момента это никого не волновало. А начало волновать это больше с появлением и становлением национальных государств, с одной стороны, и какой-то глобализации, с другой стороны. То есть, разумеется, до там, 20 века всем было абсолютно как бы равнодушно. В целом, на одних картах было одни названия, на других другие названия. И, в принципе, кто как хотел, так и называл. Так что, если мы говорим про названия, то да, конечно, это что-то относительно новое, ну, принесенное модерном. Если же мы говорим про как бы конкуренцию, но в целом, конечно же, она присутствовала. И она присутствовала, ну, скажем так, как минимум с момента появления халифата и с момента того, как ислам пришел на арабскую на иранскую территорию. И тогда была проблема какая? Проблема была в том, что пришли вот эти арабы, которые, с одной стороны, завоеватели, и на правах завоевателей устанавливают, что к чему. А с другой стороны, есть локальное население, прежде всего иранское, которое считает себя более продвинутым, более образованным. И, в общем-то, оно и составляет основу бюрократии нового государства. То есть, если мы берем халифат, как он появлялся и развивался, то его бюрократию, его церемониал, его, в общем-то, систему управления формировали иранцы в значительной степени. И поэтому они считали, что они не меньше, чем арабы, претендуют на главные должности в этом государстве. А им этого не давали очень долгое время. И поэтому появляется сначала движение Шоубия. Это движение как раз за вот этих вот не арабского населения, но мусульман, а халифата за права в этом государстве. Вот. А затем появляется уже как бы отдельный... То есть дальше идет там много... Разваливается халифат и начинается множество там различных процессов. Да? И один из процессов в том, что иранское население, иранская территория, она претендует на особый статус вот среди мусульманских стран, потому что у нас древняя культура, у нас традиции, у нас бюрократия, у нас продвинутая культура, и поэтому мы хотим особое место. Так что да, действительно, это существовало давно, и достаточно давно иранцы считают, что они не ровня арабам, а арабы, интересно, в общем-то, тоже без особой любви относятся к Ирану.
1: К Ирану, ну да, некое такое цивилизационное превосходство древней цивилизации. Хорошо, помимо вот этих культурных расколов, какая геополитическая рациональность была в том, что Иран наносит удары по Персидскому заливу? По аэропортам, по отелям, по нефтяным вышкам?
0: Ну, показать странам, что они не должны помогать Соединенным Штатам. То есть, если вы помогаете Соединенным Штатам и тем более Израилю, тогда по вам идут удары, и вы будете страдать. Израилю помогал, ну как помогал, в общем-то, сотрудничал с Израилем. У нас сотрудничали Эмираты в первую очередь, поэтому в первые недели больше всего ударов приходилось именно по Эмиратам. Кстати, никакой другой причины для того, чтобы Эмираты были главной целью для ударов, не было. Да, только вот это. То, что Эмираты воспринимались как то, что они самый близкий союзник, сотрудник для Израиля. Потом, кстати, Эмираты как-то договорились с Ираном, это тоже, кстати, любопытный момент, что где-то первую половину войны большая часть, с большим перевесом, большая часть ударов была по Эмиратам, затем раз и прекратились удары по Эмиратам, они были уже по другим странам, прежде всего по Бахрейну и Кувейту, постепенно и Саудовской Аравии уже не было в ударах, то есть на самом деле там сепаратных переговоров было достаточно, судя по всему, и что они там кому друг другу обещали, не совсем понятно, я думаю, что мы еще в каком-то перспективе, видимо, это узнаем. Но как бы то ни было, идея была в том, чтобы показать странам Персидского залива, что если вы помогаете Соединенным Штатам, вас Соединенные Штаты не защитят, а по вам будут прилеты. Так что, пожалуйста, имейте в виду, больше того, это, похоже, во многом и сработало. Мы сегодня видим, что страны Персидского залива, арабские страны Персидского залива, пытаются договориться с Ираном без Соединенных Штатов. То есть есть Ирана-Арабия, американский процесс. Вот они договариваются о каких-то своих вещах, да, о ядерной сделке, о ограничении там чего-нибудь еще, ну, прежде всего, о ядерной программе, о открытии Ормузского пролива, о разморозке активов и так далее, и так далее. И параллельно с этим страны Персидского залива, арабские, хотят, чтобы вне зависимости от того, чем закончатся те переговоры, чтобы у них были свои гарантии и на своих условиях договориться с Ираном. А свои условия это какие? Это придется Ирану что-то заплатить. Так что сказать, что эта логика была совсем неверна, я не могу. Потому что в целом, как будто бы сейчас мы видим, что она, ну, по крайней мере, отчасти работает.
1: Никит, ну так получается, что стратегия Ирана сработала, да? Он показал, что держит в руках Ормузский пролив. Ормузский пролив – ключ к всему Персидскому заливу. И фактически своей стратегией рэкета он буквально вот взял за горло весь залив, все арабские страны.
0: Ну, на текущий момент, да. То есть, в этом смысле, прямо на сейчас, да, она оказалась достаточно действенной, даже более действенной, чем, наверное, сам Иран ожидал. Потому что оказалось, что действительно можно контролировать или не контролировать, но давить на не только страны Персидского залива, но прямо напрямую на Соединенные Штаты. И чтобы прямо вот в этот момент, как только начинается вот эти вот перекрытия, идет сразу же цена на заправках вверх, и это все действительно очень важный фактор, все такое. Так что, в этом смысле, действительно оказалось, на самом деле, я думаю, что сами иранцы, если бы знали, что это будет работать вот так, они бы давным-давно на это пошли еще на каких-то ранних этапах военного обострения. Так что в этом смысле это оказался даже более действенный фактор, чем, наверное, ожидали в Тегеране.
1: Хорошо, и что же теперь будет с Персидским заливом? Фактически меняется полностью его геополитическая ситуация. Фактически они должны подчиняться вот этому ракетирскому, становиться, собственно, под крышу Ирана.
0: Ну, я думаю, что тут немножечко более сложная ситуация, в том смысле, что, конечно, если мы берем долгосрочно, мы можем представить достаточно просто, что может произойти с Персидским заливом. Если Иран дальше будет перекрывать периодически Ормузский пролив, как он делал это в последнее время, то есть Соединенные Штаты договорились с Ираном, что Израиль прекращает военные действия против Ливана, и, соответственно, сначала договорились, Ормузский пролив открыт, потом Иран видит, что Израиль не выполняет условия, хотя он, кстати, не сторона соглашения, да, вот, но тем не менее, и, соответственно, видит, что не выполняет, снова перекрывает Ормузский пролив, пока вы, Соединенные Штаты, не надавите на Израиль и так далее. То есть, так можно делать очень долго, да, можно снова открывать, потом закрывать, чтобы додавить, что-то сделать, и я думаю, что Иран с большой вероятностью это будет так или иначе делать, тем более, что он сейчас пытается выторговывать еще одно свое преимущество, как браво, он говорит, что мы, конечно, открыли Ормузский пролив, и он будет открыт, но мы теперь будем взимать деньги, да?
1: Да.
0: И теперь он вокруг этого вопроса торгуется. Потому что я не думаю, что в Иране люди действительно считают, вот элита действительно считает, что они смогут продавить такое право. Я в этом сомневаюсь. Мне кажется, они все еще ведь смотрят на ситуацию рационально, и они понимают, что это будет невыгодно слишком много кому, включая такие страны, как Китай, например, который сам, ну, представляет это как прецедент, там Малакский пролив потенциально может также сделаться таким же такой же статус, например, получить, или кто-нибудь еще, там Гибралтар, ну, Гибралтар, ладно, сложно представить, но тем не менее, это неприятно не только для стран региона, и поэтому я не думаю, что Иран будет на это всерьез рассчитывать, но он рассчитывает этим еще подавить на страны региона и на Соединенные Штаты, чтобы еще что-то выторговать. Так вот, в чем тут проблема? Если это будет делаться прямо сейчас, и прямо сейчас, в ближайшие месяцы, он что-то будет выторговывать, это вполне может сработать. Более чем вероятно, что, я думаю, даже что очень вероятно, что сработает. Но если это затянется на долгое время, то вполне возможно, что просто значение Ормузского пролива будет постепенно снижаться. То есть, раз через него нельзя нормально проводить танкеры, раз через него нормально продукты не идут, да, товары не идут, то медленно, но верно его значение будет снижаться. Страны Персидского залива в большей степени будут пытаться находить другие пути. Мы знаем, у Саудовской Аравии есть нефтепровод в сторону Красного моря, у ОАЭ есть выход в Индийский океан, минуя Ормузский пролив, Оман, соответственно, вообще за пределами. Там Катар находится в ситуации, когда он не может просто так что-то сделать. Но, тем не менее, в теории и Катар, и страны вроде Кувейта, Бахрейна могут организовать трубопроводы, нефтепровода через ту же Саудовскую Аравию, да, в Красное море, это будет затратно, тем не менее. То есть, если, опять же, это затянется, то я думаю, что Иран может оказаться в ситуации, когда вот этот рычаг, он с рычагом-то останется, но он станет куда менее эффективным. Но, опять же, если он будет делать это прямо сейчас, то вполне себе возможно, что прямо сейчас он себе что-то получит, и, возможно, даже что-то достаточно серьезное.
1: Хорошо, на данный момент это что, конец вот этой вот нефтяной халявы, так скажем, Персидского залива, инвестиционного рая, всех этих, так сказать, небоскребов Дубая и так далее?
0: Ну, мне не очень нравится фраза «халява».
1: Ну да, да, не будет.
0: Надо
1: не
0: добыть,
1: не...
0: поставить, потом вложить, и еще, знаете, так,
1: ну,
0: как Дубай.
1: Ну, понятно, да. Ну, как бы, да, вот это вот, так сказать, дар Аллах, все вот это вот нефть, которая им дана. Я понимаю, что вокруг этого там тоже определенная идеология есть, да, особенно в Саудовской Аравии, что это некая, так сказать, божественный дар, который они используют, и свидетельство богоизбранности.
0: Ну, я думаю, что пока мы не можем об этом говорить, то есть пока все-таки эти страны воспринимают, и мне кажется, во многом весь мир воспринимает ситуацию как временную, что больше того, не просто временную, что мы уже на выходе, да, то есть самое сложное позади. Ормузский пролив уже открыт, пусть и не на 100%, но тем не менее там в значительной степени идет поток танкеров, кораблей и все такое. Так что в этом смысле, мне кажется, пока мы не можем об этом говорить. Больше того, даже если, опять же, я говорю, перекрывается Ормузский пролив дальше, то в целом страны, как, ну, не все, но, по крайней мере, Саудовская Аравия уж точно, скорее всего, и Эмираты, они находят способы его обходить. Тут, мне кажется, более неопределенная история в целом с энергетическими рынками. То есть у нас Эмираты вышли из ОПЕК, у нас сейчас Ирак грозится тоже выйти из ОПЕК после Эмиратов, и тут могут быть последствия совсем другого характера, да? Что просто, возможно, вот эта высокая цена на нефть, да, не будет держаться так уж долго. Вот. Но опять же, это скорее спекуляция на будущее, я, конечно, будущее не знаю, но вот тут, мне кажется, есть перспектива, может быть, даже более опасная. Но в целом, я думаю, что пока нет. Пока мы не можем об этом говорить. Понятно, что страны, прежде всего, Саудовская Аравия в последнее время пытается себе сделать некоторую подушку на будущее и некоторый задел на будущее, чтобы больше не зависеть только от нефти. То есть, как сделать, как Дубай сделал в свое время, да, когда Дубай большую часть денег все-таки получал не от нефти в последнее время, а от инвестиций, от недвижимости, от каких-то торговых потоков. И в этом смысле есть движение, но опять же, в рамках Саудовской Аравии это все-таки сделать куда сложнее, чем Эмиратам. И в целом, я думаю, что, конечно же, если мы представляем конец нефтяной эпохи на каком-то горизонте, да, то это будет, безусловно, удар для всех этих стран, даже для Эмиратов, которые, казалось бы, у них есть, в принципе, какой-то задел помимо этого, но даже для них это будет очень серьезно.
1: Вот это да, вот. Это мой следующий вопрос был, насколько они вообще готовы к постнефтяной эпохе, вот насколько, действительно, я понимаю, Дубай очень сильно инвестирует и в, так сказать, и в аэропорты, и в транзитную, и в недвижимость, и так далее. Насколько остальные страны, являются ли они вот некими такими, так сказать, наростами на вот этой нефтяной экономики, или там есть какие-то вполне, вот тоже расскажите, специфичность этой как бы двухъярусной экономики, с одной стороны, да, вот это вот привилегированное сословие, с другой стороны, огромное количество гастарбайтеров, и вообще, насколько устойчивы эти экономики?
0: Еще раз, пока нефть, конечно, устойчивая. То есть, это мы уже видели, что в целом у них, во-первых, у всех профицитные бюджеты, у них есть стабилизационные фонды у всех. То есть, в этом смысле, даже если мы представляем какой-то кризис в моменте, на пару лет они могут его пережить вполне нормально, потому что у них есть кубышка у всех, и не маленькая у каждой страны. Так что, в этом смысле, они достаточно выглядят устойчивы вот в какой-то обозримой перспективе. То есть, если мы, конечно, представляем вот именно конец нефтяной эпохи как что-то долгосрочное, и такое неизбежное, да, тогда и вот как раз то, что не происходит на год спад какой-то, а именно происходит он какой-то длительный, там, на десятилетие.
1: Ну все равно же тогда... мы говорим, что до 2050 года так или иначе будет, так сказать, и будет достигнут пик нефти, и уже будет постепенно происходить замещение на альтернативную энергетику. Как бы окей, может быть, сейчас из-за войны, из-за там, всех нынешних геополитических сдвигов этот момент откладывается, но все равно где-то в середине следующего этого столетия этот переход будет происходить. Вот мне интересно, как арабские экономики, экономики Персидского залива, прежде всего, готовятся вот к этой будущей эпохе? И думают ли они вообще о будущем?
0: Они, безусловно, думают, и думают давно. Они действительно пытаются вкладываться и как-то диверсифицироваться и искать какие-то новые варианты. Но по большому счету они, конечно, сейчас к этому не готовы совершенно. То есть, ну я сказал, есть, конечно, кубышка. Но кубышка, опять же, это временный вариант в лучшем случае. Если мы берем долгосрочно, Дубай готов, более-менее. Но, опять же, Дубай – это даже не все ОАЭ. Да? Это только один Эмират.
1: Один Эмират.
0: Он достаточно неплохо все это организовал, все эти вопросы. Опять же, но я думаю, даже на него будет некоторое влияние, потому что в целом, если страна сильно снижает свои доходы, я думаю, что это будет чувствоваться даже в Дубае. Хотя, опять же, еще раз повторюсь, Дубай в целом окей, он так или иначе готов. Мы видим, как это делает, например, Катар. Да? У Катара задача была в последнее время инвестировать как можно больше денег в различные проекты экономические по всему миру, чтобы получать какие-то дивиденды с этого. Вот. То есть, опять же, насколько они удачные, посмотрим. То есть, они пытались это делать. Но я, честно говоря, не уверен, что можно жить исключительно за счет иностранных инвестиций, даже если это вот такое небольшое государство. То есть, конечно, что-то они получают, но, опять же, это не что-то в масштабах там, всей страны, хотя, опять же, страна пусть и небольшая совсем. Вот. Есть вопрос. Вопросы, связанные с тем, как это делает Саудовская Аравия. Она пытается, вот у нее есть Vision 2030, да, то есть они пытаются вкладываться в инфраструктуру, пытаются законодательство менять, чтобы привлекать инвестиции. Они даже сделали послабления очевидные в законы, например, для иностранцев доступ, для того, что они могут алкоголь покупать теперь даже в некоторых зонах, да, Саудовской Аравии, что было невидимо, невозможно было представить, что там лет 5-10 назад. Вот. Так что в этом смысле есть работа, но опять же, насколько она эффективная, это пока сложно сказать, потому что мы видим только вложения, мы пока не видим результата вот какого-то такого очевидного на выходе. То есть в этом смысле я бы сказал, что, конечно же, на текущий момент, еще раз, Дубай, да, более-менее, все остальные, очевидно, не готовы даже близко, но опять же, мы и к этой точке еще не совсем вплотную подобрались. Да?
1: Да, и здесь последний вопрос в этой части я хотел задать, прежде чем мы перейдем к следующей, более широкой, я хотел об арабском мире поговорить. Эти государства залива, насколько вообще там глубоко зашла модернизация? Можно ли говорить об их какой-то модернизации? Или это, в принципе, по-прежнему остались клановые средневековые общества с вот этим вот навесом огромным нефтяных денег?
0: Если мы говорим модернизацию, изменения в обществе,
1: в экономике, в открытости внешнему миру,
0: то, конечно, изменения есть, и мы это видим по многим показателям. Опять же, тот же процесс изменения законодательного реформы в Саудовской Аравии показывает, что общество совсем не то. И они как раз и требуют, и хотят жить по-другому. И больше того, есть важный момент, что эти страны все это время активно отправляли своих детей за рубеж учиться.
1: Западные университеты.
0: Огромное количество, большое количество людей живет там с западным образованием или с иностранным образованием, чаще всего это западное образование. Хорошее западное образование, да? Вот, и они возвращаются, они смотрят, они постоянно путешествуют по миру, и в этом смысле они, конечно, смотрят иначе. Там главная проблема-то в другом. Мне кажется, мы должны обязательно про это сказать, что проблема главная в том, что эти государства за все это время, при том, что они понимали, что нужно думать о будущем, но они сделали одну вещь, которая может действительно сыграть злую шутку. Это огромная социальная, разросшаяся социальная политика, которая фактически означает, что каждый человек в большинстве из этих стран просто получает деньги от государства ни за что. Просто за то, что он есть. За то, что он гражданин этой страны, и он получает доступ к образованию, он получает возможность учиться за рубежом зачастую за счет государства, поэтому надо определенные вещи пройти, но тем не менее. Вот. И в этом смысле вот это все будет поддерживать очень сложно прежде всего, если у вас снижаются нефтяные доходы. Потому что социалка огромная, она весьма неэффективная, в том смысле, что она неэффективная. Понятно, что мы можем поговорить про Иран, где еще более неэффективная социалка, когда там бензин стоит по 1 центу за литр, да? Вот. Да. То есть это еще хуже пример. Но когда ты просто деньги раздаешь, это все-таки лучше, на самом деле, чем бензин, чем фиксированные цены. Нам бы, кому об этом не знать, как не нам, да, людям, так или иначе, знающим об опыте Советского Союза. Вот. Так что в этом смысле фиксированные цены – это совсем ужас. Тут все-таки не так. Там есть субсидированное что-то, но тем не менее. Но главная проблема, мне кажется, она вот все еще там. Это разросшиеся социальные доходы. Население этих стран привыкло к тому, что у них очень высокий, хороший уровень жизни, даже если они особо никаких усилий не прилагают для того, чтобы выйти из него, то есть что-то сделать. Так что это, я думаю, проблема может быть куда более серьезная, чем, в общем-то, тот факт, что они там не успели вложиться нормально в инфраструктуру.
1: Понятно. Мы подходим к следующей большой теме о модернизации вообще арабского мира, о которой поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Персидского залива, о том, как изменила его нынешняя трехмесячная война США и Израиля с Ираном, и то, что Иран взял залив за горло через Ормузский пролив. Что представляют из себя нефтяные монархии Персидского залива? И, в более широком смысле, насколько вообще арабские страны способны к модернизации? Продолжаем наш разговор с востоковедом Никитой Смагиным. Никит, ну вот да, шире об арабском мире. Сейчас не только о нефтяных монархиях, не только о Саудовской Аравии. Я вот думаю в широком смысле. За 200 лет посмотреть на историю арабского мира последние 200 лет. Они пропустили индустриальную революцию, промышленную. Они, в общем-то, пропускают цифровую революцию. Они получили нефтяное проклятие. Насколько вообще арабский мир вписался в модерн, в современность. Да, потому что если мы посмотрим на то, что... То есть я здесь не хочу, конечно, как бы, да, чтобы звучало как какое-то российское заявление, потому что мы понимаем, что это великая цивилизация, что такое был халифат, сколько они дали Европе, сколько, я не знаю, музыка, поэзия, что угодно. Вот, но вот посмотреть на историю, ну, даже не 200 лет последние, а последние 100 лет, да, с момента деколонизации, распада Османской империи... Арабский мир является непрерывной проблемной зоной, да, с демографическими проблемами, с войнами, с терроризмом. Вот насколько вообще, я хотел шире поговорить, насколько совместим арабский мир с модерном, с современностью?
0: Ну, мне нравится всегда, когда говорят о ресурсах как о проклятии, и когда смотришь на Саудовскую Аравию, у которой ВВП выше, чем на душу населения, чем в Соединенных Штатах, всем вы знаете все такое вот проклятие. То есть в этом смысле, на самом деле, конечно же, некоторые страны арабского мира очень сильно выиграли, и действительно они смогли и модернизировать в значительной степени свое государство. Это в этом смысле, ну, посмотрите, опять же, на те же ОАЭ, ну, самый яркий пример, как они выглядели 50 лет назад, и как они выглядят сегодня, и в этом смысле это все совсем не выглядит как вот слово «проклятие» тут не очень подходит все-таки для этого. Понятно, что это любая модернизация, она закладывает серьезные противоречия внутри государства. И когда говорят про все это, то, конечно же, нужно говорить и про то, что все это зиждется в значительной степени на очень дешевой рабочей силе, которая заводится из других стран, почти бесправные эти люди. Это все так. Но, опять же, не надо и забывать того, что все-таки эти страны сделали огромный шаг вперед. И, опять же, даже по уровню западных стран они живут лучше, чем они, чем западные страны, чем большинство западных стран, по крайней мере, если мы берем вот именно показатели какие-то финансовые и все такое. И дальше, если мы берем арабский мир, понятно, что большая часть государств арабских, они не смогли выйти из разряда развивающихся стран. То есть, есть примеры, конечно, достаточно такие серьезные, ну, типа того же Египта, да, который в целом, когда мы берем, ну, 20 век, когда он входил в 20 век, когда он получал независимость после Первой мировой войны, да, то в значительной степени это была страна, на которой были возложены серьезные надежды. И она была действительно лидером арабского мира как культурно, так и, в общем-то, по многим экономическим показателям. Она была и самая там крупная по населению, и она создавала, что называется, смыслы. То есть вот эти свободные офицеры, Гамаль Абдель-Наср и дальнейший социализм арабский, все это шло оттуда. Это не говоря уже о том, что единственный нобелевский лауреат по литературе в арабском мире, он из Египта. Больше всего сериалов делалось в Египте, и все еще делается. Да? То есть больше всего еще культуры продукта делалось до определенного момента в Египте. Но сегодня мы, когда смотрим на Египет, это, конечно, государство, которое, ну, очень вряд ли выбьется в лидеры даже арабского мира в ближайшее время, не говоря уже о каких-то мировых показателях в целом. То есть страна с огромным населением, при этом с экономикой, которая, в общем-то, явно не соответствует росту населения, и которая все больше входит в некоторую, как бы, системный кризис, это уже не говоря об авторитаризме и все такое.
1: Да. Так что, в чем проблема? В чем проблема, действительно? Несовершенство институтов, как бы классический ответ, несовершенство политических и экономических институтов.
0: Ну, если мы говорим, ответ делаем, берем какой-то универсальный, то, конечно же, мы можем сказать,
1: вот
0: что...
1: Вот Египет. Вот очень интересный, действительно, пример Египет. Вы начали, и действительно, особенно, я думаю, русскоязычному, российскому будет понятно, и особенно старшего поколения, насколько действительно большой, серьезной страной представлялся Египет в 60-е и 70-е годы. И вот во что это все сейчас вылилось?
0: Ну, мы можем сказать, что эксперименты с социализмом не дали ничего качественного, ну, не то, что ничего хорошего, но качественно не вывели страну в лидеры. Затем у страны нет нефти практически, то есть в этом смысле это все тоже не поспособствовало тому, чтобы страна могла быстро как-то наверстать вот этот вот раздел. И в целом получается, что все это результировало в том, что нет, я уже сказал, ресурсов, при этом у вас экономические эксперименты, которые запущены были, они скорее в минус, чем в плюс. Так что вот пример Египта, он примерно вот такой, он более-менее объясним, да. То есть у вас есть примеры куда более сложные, да, когда мы берем какой-нибудь Ливан, например, да. То есть там в этом смысле какое-то время Ливан был действительно государством, одним из лидеров арабского мира уж точно, даже по мировым меркам выглядел достаточно неплохо, но потом, соответственно, войны и внутренняя какая-то турбулентность прежде всего, они все это сломали. И в итоге Ливан сегодня находится тоже в состоянии достаточно как бы непростом и неприятном, я бы сказал, несмотря на то, что на какой-то момент они, казалось бы, делали, были достаточно, ну, неплохо выглядели по сравнению с другими. Вот. Опять же, пример, ну, ладно, давайте Иран не будем брать, он не арабская страна, да. Пример Ирака очень показательный. Да? Пример Ирака, потому что когда Саддам Хусейн взял эту страну, он первые десятилетия тоже очень неплохо выглядел на примере других стран, то есть он за счет нефти действительно начал развивать страну, она, в общем, даже несмотря на весь авторитаризм этого государства, выглядела достаточно хорошо, но потом пошли, в общем-то, очень понятные ошибки, это военные авантюры, да, то есть сначала война с Ираном, которая, в общем, увела страну явно не в том направлении, она на 8 лет была вынуждена воевать бесконечно и ничего не добилась, я напомню, там началось все именно с агрессии Саддама Хусейна, нападение на Кувейт и международная реакция, и в этом смысле в итоге страна под санкциями, она идет куда-то непонятно куда, хотя, казалось бы, еще раз, в 70-е годы вполне неплохо выглядел Ирак по мировым меркам, как он рос, все такое. Так что в этом смысле вот это именно последовательной, преемственной и стабильной ситуации мало где есть, а там, где она есть, и там, где есть еще и ресурсы, как раз все очень неплохо.
1: То есть, какие, вот это следующий вопрос, какие мы можем, так сказать, success stories назвать сейчас в арабском мире, ну хотя бы острова стабильности и развития?
0: Ну, конечно же, Эмираты в первую очередь, потому что это и пример и за счет нефти, и за счет не только нефти, то есть это, в общем-то, история про государство, которое смогло достаточно много чего сделать, и все еще позиция их выглядит достаточно устойчиво. Саудовская Аравия, наверное, второй пример. Саудовская Аравия с Катаром. Вот. Здесь, кстати, success story достаточно тоже интересный по-своему, потому что мало того, что это некоторая ответственная элита, которая идет ответственно и последовательно по капиталистическому пути развития, то есть она с социализмом, ну не то чтобы совсем у нее нет социализма, то есть опять же, в последнее время-то есть, но все-таки она очень аккуратно с ним заигрывала, да, то есть она не шла по пути как раз вот этих вот простых решений, а давайте мы сделаем бесплатную социальную помощь, там, не знаю, бесплатное ЖКХ и бесплатный бензин для всех, потому что это, в общем-то, справедливо. То есть она как раз по этому пути не шла, она в большей степени привлекала каких-то консультантов из-за рубежа, она на них в большей степени ориентировалась, но еще один факт очень важный. Они с самого начала сделали ставку на мирового лидера в военном плане, на Соединенные Штаты, на самое сильное государство и в регионе, и в мире. Они сказали, что мы не будем наши амбиции, да, национальные, какой-то вот идею суверенитета как-то чересчур сильно педалировать. И пока они вот так это, по этому пути шли, все было достаточно хорошо. Но в последнее время очевидно, что эти государства уже претендуют на какую-то другую роль. Они уже не совсем готовы во всем подчиняться Соединенным Штатам. Ну, плюс тут еще добавляется какой-то вон Трамп со своими, да, идеями, которые вдруг оборачиваются для них чуть ли не катастрофой. Ну, не катастрофой, но, по крайней мере, большими проблемами. Да. Так что в этом смысле, насколько они дальше готовы вот так же двигаться в фарватере США, вопрос. Но в целом нужно понимать, что их успех – это во многом отказ от части суверенитета в пользу Соединенных Штатов. Это тоже нужно хорошо понимать. Да? То есть, когда они сделали вот эту ставку, она оказалась с точки зрения экономической очень эффективной. Хотя, опять же, многие бы ее, там, не знаю, в России, в Иране и в многих других странах, многие критикуют, потому что вы отказались от части суверенитета. Фактически, то есть, военные базы, пожалуйста, сидите здесь, военные, мы во всем Соединенным Штатам в целом. Но если не подчиняемся, то, по крайней мере, как-то вот координируемся во всем с ними. Так что, в этом смысле, вот нефть, отказ от суверенитета, плюс некоторые, частично отказ от суверенитета, плюс некоторое вот
1: ответственное поведение. Но это довольно исключительная, по-моему, ситуация. А если, Никита, взглянуть за пределы вот этого нефтяного фактора, есть ли примеры ненефтяного успешного развития арабской страны?
0: Не нефтяного, успешного, как будто бы, если мы берем именно...
1: А что Марокко, что Марокко сейчас?
0: Марокко уровень жизни все-таки очень сильно отстает даже от того же Ирана. Вот, и в этом смысле нет. Марокко – это пример страны, которая в целом устойчивая. То есть это уже много по меркам, в общем-то, региона. Вот, достаточно устойчивая,
1: там стабильная. Хотя бы переворотов нет таких больших.
0: Но стабильно небогатая. Стабильно небогатая. И в этом смысле нет, это явно не та история. Опять же, вот соседний Алжир, он уже не такой стабильный, хотя у него есть ресурсы, например, да, вполне себе. Показатель, опять же, Ливии очень показательно, что у тебя могут быть достаточно серьезные ресурсы, но ты можешь их растратить на социальные проекты таким образом, что все вроде как выглядит на бумаге-то неплохо, то есть у вас действительно бесплатное образование, люди куда-то посылают, я имею в виду Ливию Каддафи, не сегодняшнюю. Сегодняшнюю-то понятно, что это совсем ужас. Да. Но даже Ливия Каддафи, она по сравнению с тем запасом, который у него был, она все-таки выглядела, ну, неплохо по африканским меркам, даже очень хорошо, но по мировым-то не то, что бывало. Так что в этом смысле нет, нет. Примера того, как мы государство берем без нефти и без ресурсов, и при этом оно становится успешным, такой пример отчасти был только в Ливане, и то очень недолго, а в дальнейшем нет такого примера, вот как...
1: Это интересное заключение, то есть можно сказать, что если вот вынуть, потому что действительно, если говорить в долгосрочной там столетии, летней перспективе, фактор нефти. Нефть дала какое-то, да, вот это пространство воздуха, дыхание для части арабских стран. Но если попытаться вынуть фактор нефти, то можно сказать, что вот эта вот эпоха постколониальной независимости не принесла процветания, успеха и как бы вписанности в глобализацию.
0: Конечно, да. Больше того, это очень хорошо отрефлексируется, и постоянная мысль об этом есть и в самих арабских странах. Тот же феномен исламизма, и особенно всех проявлений исламизма очень разный. Он бывает достаточно мирный, бывает совсем не мирный. Так вот, вот особенно когда мы говорим совсем не мирный исламизм, это же во многом это и есть. Это ответ на то, что мы получили, в общем-то, независимость, мы, в общем-то, идем сами к какому-то будущему, но мы все равно сильно хуже живем, чем условно западных стран, и они все равно нам указывают. Вот. И в этом смысле как раз арабский мир, он все еще находится в очень остром поиске ответов на вопрос «почему?». Вот то, что мы сегодня пытаемся обсуждать, они тем более пытаются это сделать. И вот у них, например, один из ответов, который дается изнутри, снизу, да, то, что социализм нам не помог, капитализм нам не помог, западные страны нам не помогли. Ну, вот Саудовская Аравия, ладно, скажет по-другому. Но вот в Египте, например, да, скажут, что нет, не помогло все это, и нам нужен какой-то другой путь. А какой еще другой путь? А давайте попробуем что-то автохтонное, собственное. Например, ислам, политический ислам. И к чему он нас приведет? И это во многом как бы выход, который пока еще до конца не отрефлексировал. В том смысле, что все еще надежда в этом направлении очень серьезно есть. Опять же, у нас есть Сирия с Ахмедом Аш-Шарой. Совсем недавно пришел к власти человек, да? Вполне себе исламист. У нас есть совсем недавние примеры, когда целые регионы полыхали. Ну, прежде всего, Ирак и Сирия те же самые, да? Вот совсем других вариантов. Опять же, есть, конечно же, у нас там периферия не арабская уже, там типа Талибан. Ну, давайте даже не будем идти. Тот же Египет. Даже тот же Египет. Еще недавно там исламисты правили, и они путем переворота, совершенно незаконного, да, путем расстрела сторонников, только так их удалось свергнуть, и сейчас ситуация там совсем не блистательная, так что обратный поворот возможен. Так что в этом смысле, вот мы выходим тут на другую проблему, то, что на самом деле эта проблема не только, которую мы с вами тут придумали, да, а которая очень серьезно рефлексируется и очень серьезно обдумывается и состраданием в самих арабских странах.
1: Но можно ли сказать, что действительно в 21 веке вот это как бы век глобального рессентимента, да, век реакции, век ностальгии. Очень многие проекты мы видим там от трампизма до брекзита, до путинизма, в общем-то. В арабском мире ответом стала исламизация и появление политического ислама и ваххабизм.
0: Ну, ваххабизм давайте не будем, он все-таки сильно раньше появился. Но в целом, ну,
1: политический, да, ваххабизм, как да. Он захватывает, да, позиции.
0: Да, однозначно. Ответ однозначный, да. То есть, по большому счету, если мы берем даже шире, чем арабское общество, исламские страны, то альтернативой реальной, вот как раз с падением социализма, да, с падением, ну как падением, с той точки, когда Советский Союз перестал существовать, и это перестало рассматриваться как альтернатива, альтернатива вот этому условному капитализму, условному развитию, опять же, в рамках, опять же, а какой капитализм для них предлагается-то? Это капитализм в авторитарном государстве. Это же все авторитарное государство. Да? То есть, не нужно забывать, там демократии нет примерно нигде. Да? То есть, самое демократичное государство с точки зрения институтов, это, пожалуй, то есть, ислам мир, если мы берем, ладно, не весь исламский мир, вот просто даже Ближний Восток, да, то там самые демократические государства – это Ливан и, наверное, Иран. Вот. Ну, ничего себе, да? Это государство, где более-менее есть еще какие-то институты. Вот, Исламская Республика Иран, где, в общем-то, они не первую роль играют. И Ливан, где они там тоже приводят к тому, что в стране непонятно, что в остальных государствах этих демократических институтов практически нет. В Саудовской Аравии нет демократических институтов практически, ну, на деле, да? Или там Иордания, да? Ну, какие там демократические институты? Египет тоже, там в парламент был демократичным, когда исламисты там были, и это очень недолго, и тоже условно очень. Так что в этом смысле, да, безусловно, альтернатива вот этому ответу на капитализм текущий, это действительно, или там не капитализм, даже не только капитализм, но в целом, да, текущие порядки, а текущие порядки – это авторитарное государство, альтернативы реальной, живой, они видят многие политический ислам, а других альтернатив как будто бы, ну не то чтобы нет совсем, но они так четко не формулируются. А что другое? Демократия, так мы вроде пробовали, у нас все равно авторитаризм получается, да, но все равно в итоге вот мы парламент сделали, а что? А все равно у нас в итоге один человек всех подминает, какая-то одна партия, одна сила и все такое. Так что на самом деле ответов, вот именно как бы недостаток альтернативы именно на идейном уровне, это действительно серьезная проблема для исламского общества. И пока то, что мы видели, это какие-то альтернативные варианты, ну, больше склоняются так или иначе к исламизму. Тот же Эрдоган, это же тоже политический ислам, и он тоже себя во многом пытается продвигать как некоторую альтернативу уже в рамках вот какой-то демократической ширмы или не ширмы, но, ну, как бы, не знаю, какой-то формы демократической, да, все-таки он на выборах побеждает каждый год. Ну, не каждый год, каждый свой срок. Вот. Так что в этом смысле действительно исламизм выглядит в разных формах все еще востребованно. И несмотря на некоторые неуспешные примеры, которые были, но есть как бы примеры, которые еще не доказали как минимум точно своего какого-то вот провального пути. Вот. Так что в этом смысле это все еще там, да.
1: И тогда последний вопрос, собственно, пытаться спроецировать это в будущее. Что тогда наиболее вероятный сценарий для вот этого большого региона арабского ареала? Это исламизм и попытки как-то противостоять глобализации глобальным агентам в лице Израиля, в лице Соединенных Штатов? То есть мы можем прогнозировать более или менее нестабильность в этом регионе на следующие десятилетия?
0: Я думаю, что если мы говорим исламизм, то это не будущее региона, это настоящее региона. Потому что сегодня, если мы берем тот же Ближний Восток, у вас получается большинство стран так или иначе либо прошли через призму исламизма, либо сегодня являются исламистскими проектами, либо так или иначе присутствовало это. То есть, опять же, ну, Турция – это исламисты у власти сегодня, пусть они и такие несколько не самые радикальные, но все равно. Да. В Египте у нас правили братья-мусульмане, Саудовская Аравия – это исламистский проект с самого начала, пусть и процесс серьезного реформирования.
1: Сирия сейчас, да.
0: Сирия, да, даже Эмираты – это изначально во многом исламистский проект, только просто он настолько сильно трансформировался, то что сегодня не выглядит как исламизм, но, тем не менее, это тоже там изначально присутствовало. Так что в этом смысле, мне кажется, если мы реально смотрим, то скорее у нас идет постепенный процесс, начинается процесс разочарования в исламизме. То есть в этом смысле он еще не там, но он уже начинает пробиваться, потому что исламистские проекты тоже очень часто уже приводили к некоторому краху. Опять же, если мы представляем альтернативные силы в Турции, скорее всего, они уже будут не исламистскими. Это Эрдоган пришел во многом на идеи того, что исламизм не пускали к политике, а он, тем не менее, прорвался, адаптировал его, сделал более популярным, и в итоге, вот смотрите, и в итоге на самом деле не то, чтобы процветающее государство. То есть не так уж плохо, но в целом можно было бы и сильно лучше. Так что эти варианты, я думаю, сейчас существуют, но я думаю, что скорее речь идет о том, что постепенно начинает в этой идеологии регион разочаровываться, постепенно еще раз, и что придет на смену него, мы посмотрим. Понятно, что военные действия, вот вы говорите, войны, бесконечность, это в целом все еще там, и тут сложно понять, как, то есть сложно представить, как регион перестанет быть таковым, но мне кажется, причина тут не в исламизме на самом деле, причина в отсутствии гегемона в регионе, в том, что ни одна страна не может весь регион под себя подмять, а тех стран, которые претендуют на это, целый набор. Так что здесь проблема другая.
1: Но если вы возвращаетесь... Египет? Я всегда думал, что как-то Египет всегда претендовал на роль лидера арабского мира.
0: Ну, у нас есть, во-первых, Турция, во-вторых, Иран, в-третьих, Египет, а последнее время...
1: Турция и Иран все-таки не арабский мир, да, это скорее большого региона, да, вот этого исламского.
0: Это не арабский мир, но это именно те страны, которые очень долго этим миром управляли. Да, особенно Турция, так у него совсем недавно...
1: Ну да, империя уже, Османская империя, да.
0: Да, вот. Иран, конечно, он до Египта доходил очень давно, но тем не менее, в общем-то, Ирак, например, вполне себе еще как-то там, ну, не то чтобы подчиняется, но в целом там есть его влияние. И на смену Египет действительно уходит немножко на второй план в последнее время, по причине экономическим прежде всего, но на смену него мы видели, как постепенно пыталась выходить Саудовская Аравия, и, надо сказать, не то чтобы очень успешно, да, то есть... Культурное влияние еще более-менее за счет денег можно распространить, они свой ваххабизм пытались как-то посеять по региону, но в целом, как только появились идеи попытки какой-то интервенции, ну тот же Йемен, то это все тут же закончилось достаточно неприятно, и, по-моему, Саудовская Аравия, тот же Бен Салман, очень хорошо понял, что, в общем-то, военные интервенции, они не ведут к какому-то ощутимому результату, лучше заниматься инвестициями. Вот. Понятно. Так что, на самом деле, это достаточно ценное приобретение.
1: Ну, ясно, да. Большой вопрос, в общем, да, кто будет претендовать на доминирование бывшей империи, да, Турция, Иран, или нынешняя нефтяная империя Саудовская Аравия. Ну что ж, Никит, спасибо большое. Действительно, мне кажется, очень интересные вопросы. То, как если посмотреть на залив шире, как в государствах залива отразились проблемы в целом, да, и арабского мира, и исламского мира, этого гигантского региона, который продолжает плодить нестабильность. Никита Смагин, востоковед, был с нами на связи, а мы вернемся к нашему эфиру буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как изменилась стратегическая ситуация в Персидском заливе после трехмесячной войны США и Израиля против Ирана. И как изменилась стратегическая ситуация основных игроков США и Израиля. К нам по Зуму присоединяется из Израиля востоковед, арабист, бывший депутат израильского кнессета Ксения Светлова. Ксения, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как воспринимаются итоги войны в Израиле? Как стратегическое поражение, собственно, если посмотреть те цели, которые ставились в начале года, и то, что достигнуто сейчас, и то, что Иран фактически контролирует Ормузский пролив и Персидский залив как таковой?
2: Ну, вы знаете, это очень зависит от того, кого спросить. Если спросить правительство и его сторонников, то они, конечно же, вам скажут, что о чем речь, у нас тут грандиозные победы. Смотрите, сколько Айатолл мы убили, сколько, значит, каких-то военных заводов разбомбили, вообще лишили их напрочь всевозможных опций военных. И кроме того, сам Нетаньяху начал продвигать тему, это действительно трудно в это поверить, но он начал говорить о том, что якобы у Ирана уже была ядерная бомба. И вот если бы не его старания, то мы бы все в Израиле здесь были бы мертвы. Но это вот одна сторона картины. А вторая сторона – это, конечно же, люди, которые, может, не обязательно даже являются экспертами по Ирану, но, тем не менее, наблюдают за ситуацией и прекрасно видят, что происходит, и понимают, что, несмотря на большое количество мертвых айатолл, тем не менее, ситуация не изменилась к лучшему, потому что обогащенный уран по-прежнему находится в Иране. А вот этот меморандум о перемирии, он очень шаткий, да и, в общем-то, его контент далеко не устраивает Израиль по всем статьям. Да. Баллистическая программа, о ней никто больше не вспоминает, и прокси Ирана тоже все на месте, Хизбалла, Хуситы, Хамас и так далее.
1: Ну да, то есть если посмотреть с этой точки зрения, особенно даже на фоне того, как смог Иран на последних похоронах Хаменеи мобилизовать людей, и, так сказать, мы видим эти десятки тысяч, и, в общем, он обладает значительным режимом, обладает значительной легитимностью, значительным потенциалом. Хорошо, и какие же дальнейшие шаги и действия в Израиле в этой ситуации?
2: Ну, на данный момент похоже на то, что руки у премьер-министра Нетаньяху связаны. связаны прежде всего горячим желанием Трампа выйти из этого, такой, из этой авантюры, из этого очень рискованного приключения. И более того, перевести стрелки на самого Нетаньяху. Поэтому на данный момент похоже на то, что ну, в одностороннем порядке я не вижу, что Израиль может возобновить сейчас действия против Ирана, если на то не будет дано американское добро. А оно, судя по всему, пока что трудно что-то говорить с уверенностью, потому что перемирие у нас на ладан дышит. Но, тем не менее, пока что похоже на то, что Трамп все-таки хочет дать шанс. Шанс миру, шанс перемирию и шанс победе на, мы знаем, на промежуточных выборах США. Поэтому это вот одна сторона. Есть позиция арабских стран, а она довольно интересна, потому что вот мы видели на похоронах у Хаменеи саудовскую делегацию. Кто мог несколько недель назад представить себе, что именно так все обернется, когда ежедневно у нас появлялись заголовки Wall Street Journal и Fox News о том, что Саудовская Аравия с минуты на минуту присоединиться к США и Израилю и будет вместе с ними воевать против Ирана. Но то, что произошло, это ровно наоборот. Саудовская Аравия создала некий союз с Пакистаном, Турцией и Египтом. И, во-первых, продвинула вот этот самый меморандум, этот рук дело абсолютно саудовских и пакистанских и турецких дипломатов. И, во-вторых, всячески теперь показывает Ирану, что, ну, что, да, всякое было, как бы, да, и понятно, что как раньше не будет, это понятно. Но, тем не менее, посольство Ирана в Саудовской Аравии не закрыто. Делегация на похороны Хаменеи отправилась. Эмираты, вот, например, не послали свою делегацию. Так что есть нюансы, и ясно, что саудитам ясно, что им придется жить в тени иранской угрозы. Это серьезно расшатывает, во-первых, отношения между США и Риадом. Я думаю, что все только начинается в этом плане. Ну и, во-вторых, посмотрим, как будут развиваться отношения между саудитами и Ираном.
1: А у Израиля остается вообще какие-либо... Получается, что Израиль все более сильно изолирован в регионе. И, собственно, те контакты, которые налаживались последние годы, и, собственно, даже и выход, то, как США... Ну, собственно, Персидский залив оставлен на волю Ирана. Мы видим, по мере того, как США фактически не исполнили своих обязательств по отношению к Персидскому заливу, да, и фактически уход США из региона, получается ли так, что Израиль остается один на один фактически со всем этим регионом?
2: Ну, прозвучит банально, но не все так однозначно, тем не менее, потому что мы видим сильный раскол, который существовал еще и до войны, между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. И если в разгар войны Эмираты срочно приобретали железный купол у Израиля, и на территории Эмиратов находились израильские военные, что, в общем-то, уже подтверждено, то Саудовская Аравия взяла совершенно другое направление. Подальше, как сказать, от такого, от того, что она воспринимает как авантюризм, подальше вообще от Израиля. Но, в общем-то, я вам скажу честно, этот тренд, он начался не с войной, он начался с созданием нынешнего экстремистского правительства в Израиле. Саудовская Аравия, как ну, самопровозглашенному такому лидеру арабского мира, очень тяжело со всем тем, что происходит в Израиле и в отношении палестинцев, и война в Газе. И, конечно же, сейчас война с Ираном, это уже была просто последняя капля. Но на самом деле вот эта изоляция, она частичная, она не стопроцентная. Но вот да. Вы, например, слышали вчера президента Египта Абдель-Фатаха Сиси, который сказал, полная нормализация с Израилем? Нет, только когда будет решен палестинский вопрос. И эту позицию будут повторять и саудиты, и все остальные, ну, возможно, кроме Эмиратов и, может быть, Бахрейна.
1: Ну, фактически, да, получается, что Израиль своей политикой вот с новым правительством, с последним правительством, загоняет себя в угол в отношении, в отношениях с этим регионом, и стратегические перспективы, они довольно печальны, если подумать. Вы знаете, я хотел шире поговорить, а вообще... Мы вот до этого с Никитой Смагиным говорили в целом о перспективах арабского мира, да, о том, что арабский мир в течение последних там 200 лет и уж точно 100 лет после деколонизации, ну, не смог встроиться в современность, условно говоря. Да, все эксперименты и капиталистические, и социалистические провалились, и сейчас он обращается к исламу. И как бы исламизм – это основная парадигма, политическая парадигма современного арабского мира. Не получается ли так, так, что израильская эволюция, да, с последним правительством Израиля, она тоже попадает в эту парадигму, да, такой ностальгической политики и вот это вот консерватизм, и то, что правительство Нетаньяху, оно фактически здесь идет в одном такте с этими, с исламистскими правительствами Ближнего Востока.
2: Ну, я скажу так, и да, и нет, потому что, по сути дела, исламизм-то, политический ислам, он потерпел крах, начиная с арабской весны, и далее мы видели, как ни одно из этих правительств, которое пришло к власти в Египте, там временное правительство в Ливии, в Тунисе
1: Сирия? На короткое время. Сирия, там да. Эрдоган тот же фактически, он, вот мы сейчас обсуждали, он тоже, можно сказать, это, так сказать, ставленник ислама.
2: Эрдоган никогда все-таки Турция не была частью арабского мира.
1: Ну, понятно, да. Но мы шире здесь говорим и об Иране, и о Турции, и о большом регионе.
2: О Сирии, да, это, ну, смотрите, как бы это еще немножко рано как бы судить о том, что там будет, устоится ли это правительство. Mm-hmm. Прошел всего там год с небольшим. Поэтому еще рано об этом говорить. Я просто напомню, что в Тунисе все вроде шло, как бы становилось на рельсы там, демократизации, там, в рамках демократизации исламистская партия пришла к власти, но не устояла перед все-таки натиском и каких-то там и военных кругов, и интеллектуальных, и так далее. То есть, в конце концов, все-таки исламизм, он не так уж преуспевает. Есть вот эти все революционные, околореволюционные движения, типа Хамаса, но их пока сдавливают, их пока все-таки пытаются не допустить к власти, и для этого предпринимают усилия. Та же Саудовская Аравия до сих пор предпринимала усилия, и Объединенные Арабские Эмираты тоже. Но в целом я согласна с тем, что арабский мир, он находится сейчас, как и последние лет 60, между двух огней. С одной стороны, угроза исламизма, и мы понимаем, куда это может завести любую страну. И с другой стороны, у нас светские такие военизированные милитаристические режимы, как в Египте сейчас,
1: да.
2: которые как от огня бегут от этого. В Израиле, я даже не могу сказать, что это какая-то вот консервативная политика, да, то есть это все, что происходит, оно не вписывается в рамки израильского консерватизма, потому что в истории Израиля ничего подобного раньше не было. Но в целом война религиозности, которая захватила регион наш весь, начиная где-то с 60-х годов, особенно после шестидневной войны, какие-то мессианские темы и движения. Да, однозначно, мы часть этого тренда. Однозначно, мы часть. Я всегда рассказываю об этом своим студентам в университете, где я преподаю, что давайте посмотрим шире, как бы зум-аут сделаем. Да, совершенно да. Светский Израиль, 67-й год, у нас на фоне победы чудесной, которая была преподнесена как что-то божественное. А арабские страны, с другой стороны, после этого ужасной горечи вот этой победы, в 67-м году и полного разгрома, там люди начинают обращаться к исламу тоже. И этот тренд, он сравнительно новый, да, то есть это последние 60 лет, получается. Не так уж и давно, как бы, да, это все происходит. И с ним пытаются бороться какие-то местные гнезда, там, я не знаю, движения, военные силы. И то же самое в Израиле. Смотрите, кто сейчас выступает против вот этого тренда, да, то есть там он не только религиозный, он связан, завязан на культе личности Нетаньяху во многом в Израиле. Но, конечно, там есть элементы и вот этой вот гиперрелигиозности, которая навязывается и обществу, и подменяет собой политику, по сути дела. Да? То есть, когда министр правительства Израиля говорит, вы знаете, нам нужно расширять границы нашего государства, но да. объясняет это не причиной безопасности, а тем, что это земли когда-то принадлежали древнему израильскому царству. Да. И вот, значит, угу. в Танахе обозначено, что это все наше. Да, это, конечно же, абсурд средневековья, и ничем хорошим это не пахнет.
1: Ну да, это парадоксально образом, Израиль, который мы знаем как открытое либеральное светское государство, он, так сказать, учитывая последние тренды, может быть, и поселенческое движение, да, и условного, так сказать, Бен-Гвира, и все консервативное правительство, он как бы идет в синхроне вот с этими трендами во всем регионе. Хорошо, но тогда в данном случае у нас мы не можем дать какой-то хороший прогноз на перспективы примирения, да, большого вот этой вот вечной войны, ведущейся Израилем за свое существование с самого 48-го года.
2: Ну, Нетаньяху об этом говорит совершенно открыто. Мы продолжим жить, сжимая меч в руках. Мы продолжим жить с нашим мечом. То есть он и его правительство фактически ничего не обещают, кроме вечной войны. И вечная война, она в определенном плане хороша, конечно, потому что можно, как мы знаем, как это происходит и в других странах, можно мобилизовать общество, ну, на какой-то период хотя бы можно. Можно под шумок провести какое-то законодательство, значит, такое очень опасное, антидемократическое и так далее. Но дело в том, что Израиль – это небольшая страна. Это не США, это не Россия даже по своим, не Украина, как бы, да, то есть у нас здесь 10 миллионов нас всего вместе, а служат в армии и намного меньше, да, чем вот эти 10 миллионов, и только определенная часть общества служит. Поэтому в Израиле этот модуль вечной войны, он не сработает. Он не сработает просто по причине того, что все бремя защиты государства, оно возложено на один достаточно тонкий сектор, который уже сейчас не справляется. Уже сейчас Цааль говорит о том, что не хватает солдат, не хватает 15 тысяч, дальше будет не хватать 30 тысяч. Откуда их взять? Да? То есть, когда люди начинают немножко задумываться о своем будущем, кто-то уезжает и так далее. Поэтому, смотрите, не загадывайте. Кроме выборы, израильтянам предстоит сделать свой выбор. Это судьбоносные выборы. И я думаю, что во многом они будут именно вокруг вот этой темы войны, вечной войны, трагедии и резни 7 октября.
1: Да.
2: И будущего Израиля. Будущего Израиля и даже не столько даже отношения с соседями. Я не думаю, что мы находимся уже там, чтобы это обсуждать сейчас. Но вообще перспективы, как бы, да, то есть вечных военных действий, где солдаты будут служить в резерве по 100, 200, 300 дней в году, это модель несовместимая с выживанием.
1: Да, действительно, здесь на кону очень многое, на кону будущее.

0: колониального владычества. Теперь в эту войну втянуты доселе мирный оазис Персидского залива. Но развязывание ближневосточного узла неизбежно. Не будет мира на Ближнем Востоке, не будет мира во всем мире. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
3: Будущее России лучше, чем в Америке.
4: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
5: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
6: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Говорит Радио «Свобода».
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня среда, 8 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Владимир Зеленский заявил, что концепция стратегического тыла России полностью разрушена. Дональд Трамп дал понять, что США предоставят Украине лицензию на производство систем противовоздушной обороны «Патриот». Ультраправый политик Марин Ле Пен получила возможность участвовать в президентских выборах во Франции в будущем году. Реальны ли ее шансы победить? Также сегодня.
10: Мы не будем проводить или рассматривать возможность проведения каких-либо соревнований в России и не будем приглашать представителей российских властей, правительства или государства на какие-либо наши мероприятия.
9: Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Украина назвала это решение несвоевременным и необоснованным. В ночь на 8 июля украинские беспилотники вновь нанесли удары по объектам нефтяной инфраструктуры и военным целям на территории в глубине России. В Саратове после атаки возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Погиб один человек, несколько получили ранения. Целью атаки стал НПЗ «Роснефти». В Нижнекамске в Татарстане под удар попала промышленная зона, где расположены нефтеперерабатывающие предприятия «Таиф-НК» и «Танека». В Воронежской области после атаки возник пожар на территории военного аэродрома Борисоглебск. Беспилотники также атаковали расположенную рядом нефтебазу. Местные власти подтверждали объявление воздушной тревоги, но не сообщали о повреждении каких-либо объектов. В Ростовской области в результате ударов украинских беспилотников повреждены два пустых танкера, следовавших в Ростов-на-Дону. Сообщается также об атаке на одно из нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Министерство обороны России заявило, что за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 415 украинских беспилотников. Сколько беспилотников достигли своих целей, в сообщении Минобороны не упоминается. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме оборонных индустрий стран НАТО в Анкаре, заявил, что ВСУ своими ударами разрушили российскую концепцию глубокого стратегического тыла. Россия долгое время считала, что обладает стратегическим тылом и значительным оборонительным потенциалом. Однако мы полностью разрушили представление о том, что у России существует недосягаемый стратегический тыл.

0: Россия была уверена, что благодаря своей огромной территории имеет преимущество. Глубокий тыл, где можно безопасно размещать военное производство, технику и другую критически важную инфраструктуру. Считалось, что никто не сможет нанести по ним удар. Но мы доказали обратное. Буквально вчера украинские беспилотники прорвали российскую систему противовоздушной обороны и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это уже не единичный случай, это новая реальность. Сегодня в России практически не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергался бы ударам. Хочу подчеркнуть, в отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради амбиций или геополитических целей. Россия принесла войну на украинскую землю, убивает наших граждан и стремится уничтожить нашу независимость. Мы же лишь защищаемся. С первого дня полномасштабного вторжения мы защищаем свою страну и последовательно повышаем цену этой войны для России, тем самым увеличивая шансы на достижение справедливого и прочного мира. Changes for peace. Это был фрагмент выступления Владимира Зеленского на форуме оборонных индустрий в Анкаре. Зеленский также подчеркнул, что Украина в состоянии справиться с боевыми задачами сама, и что единственное, в чем она по-настоящему нуждается, это усиление противовоздушной обороны, для которой необходимы ракеты западного производства. Зеленский прилетел в Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Эрдогана для участия в ежегодном саммите НАТО, а также для встречи в кулуарах саммита с президентом США Дональдом Трампом. Перед началом закрытой части переговоров с Зеленским президент США заявил, что украинские удары по НПЗ – это эскалация, но она может приблизить окончание войны, что у него сложились прекрасные отношения с Зеленским, хотя у него и сложный характер, что Украина – прекрасная страна со светлым будущим, а главное, Дональд Трамп дал понять, что США предоставят Украине лицензию на производство систем ПВО «Патриот».
1: Но вот о чем, я думаю, мы сегодня поговорим. Мне только что одна маленькая птичка нашептала, мы дадим им право производить патриоты. Мы покажем им, как это делать. На самом деле это очень сложный процесс, но вы быстро в нем разберетесь. Мы сейчас как раз это обсуждаем. Компания, которая их производит, сейчас строит 4 завода, и все наши компании смогут наладить это производство за 2-3 месяца, если вы закажете патриоты. То же самое и с другим оборудованием. У нас много того, что считается элитным, но элитное оборудование для войны не всегда необходимо. Так что мы поговорим о том, что дадим вам лицензию на производство патриотов. Это довольно круто, правда?
0: Это был президент США Дональд Трамп. Он в шутливой форме спросил Зеленского, собирается ли тот в Москву. Зеленский ответил, что в Москве небезопасно, поскольку там летают украинские беспилотники. Средства массовой информации сегодня также цитируют Реджепа Эрдогана, заявившего, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и по имеющимся каналам связи будет стараться направить Россию на путь к миру. К результатам переговоров Трампа и Зеленского в Анкаре я вернусь завтра. Что же касается саммита НАТО, который завершился сегодня, то Трамп подтвердил, что участвует в нем фактически только потому, что саммит проводится в Турции, чей президент его друг.
1: Я был очень разочарован НАТО. Честно говоря, если бы встреча проходила не в Турции, где лидер очень сильный лидер, сильная личность, мой друг, я, возможно, вообще не стал бы участвовать. Я понял, что должен присутствовать, потому что знаю, он вложил огромные усилия. Проведение саммита НАТО в Турции или любой другой стране – это большое и очень важное событие. Но с нами обошлись несправедливо по поводу того, что мы сделали в Иране. Нам не нужна была ничья помощь. Более того, я даже не собирался о ней просить. Однако еще до того, как я успел обратиться с такой просьбой, нам заявили, что помогать не будут. При этом мы вложили в НАТО триллионы долларов. Зачем? Чтобы защищать европейские страны, Канаду и других союзников. В целом, альянс создавался для защиты от того, что было Советским Союзом, а сейчас Россия. Хорошо, пусть так. Но можно было ожидать, что в ответ они проявят готовность помочь нам. На деле этого не произошло.
0: Это был Дональд Трамп, представители европейских стран НАТО, многие из которых уже значительно увеличили расходы на оборону, как этого требует от них Трамп, высказали сожаление по поводу пессимистичного настроения американского президента. Тем не менее, генеральный секретарь Североатлантического союза Марк Рютте сохранял оптимизм, подчеркивая, что с прошлого года пройден большой путь, приверженность США членству в НАТО не подвергается сомнению, несмотря ни на какие разногласия, помощь Украине будет продолжаться, а Россию НАТО признает долгосрочной угрозой для Союза. Нам необходимо продолжать оказывать поддержку Украине. Думаю, главной проблемой вчера и сегодня было оборонное производство, потому что в конечном счете вы не можете защитить себя долларами, фунтами или евро. Вы должны защитить себя мужчинами или женщинами в военной форме. Вы должны рекрутировать их и защищать промышленное производство. Вот в этом была проблема. Она не решена полностью ни в Соединенных Штатах, ни в Европе. Нам по-прежнему нужно больше оборонного производства, но мы действительно начинаем его наращивать. В этом году мы уже сильно продвинулись вперед. Мы НАТО. Это альянс из миллиарда человек, живущих в Европе, Канаде, США, который будет защищать каждый сантиметр своей территории, и вы никогда не сможете ее завоевать. Мы оборонительный союз. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, наши демократии, нашу территорию. Так что не шутите с нами. Не играйте с нами.
2: With us. Don't play with us.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Да, я думаю, нормально все будет, хорошо.
5: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
6: Хотелось бы видеть Советский Союз.
7: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
4: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 8 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И сегодня же в Анкаре Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, и что он больше не хочет иметь с Ираном дело. Сегодня утром Центральное военное командование США сообщило, что в ночь на 8 июля американская армия нанесла удары примерно по 80 военным объектам в Иране. Были поражены системы ПВО, радиолокационные станции, пункты управления, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 катеров корпуса стражи Исламской революции в районе Армузского пролива. Эти атаки стали ответом на удары Ирана по трем коммерческим танкерам в Армузском проливе, которые, как утверждает Тегеран, отклонились от согласованного маршрута. Одновременно Минфин США отозвал лицензию, позволявшую экспорт иранской нефти. СИР заявляет об ответных ударах, нанесенных по американским объектам в Бахрейне и Кувейте. Не исключено, что уже сегодня Иран, где продолжаются похороны бывшего верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи, объявит о выходе из меморандума о взаимопонимании с США, в рамках которого должно было соблюдаться перемирие на всех фронтах. Возможно, когда вы слушаете этот выпуск «Времени свободы», Тегеран уже это сделал. Тем временем палестинская группировка «Хамас», признанная террористической в США, Израиле и Европейском Союзе, объявила о роспуске своего правительства в секторе Газа и начале подготовки к передаче гражданской власти так называемому техническому комитету. По словам представителей «Хамас», решение принято в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем, достигнутого при посредничестве США. О том, действительно ли это шаг к миру в Газе и разоружению «Хамас», я спросил главного редактора израильского русскоязычного издания «Ньюсру» Евгения Финкеля.
8: Начнем с того, что речь не идет о правительстве «Хамас». Правительство «Хамас» практически уже не существует довольно давно. Речь идет о правительственном комитете, так называемом «Хамаса», который якобы управлял той частью территории сектора Газа, которая не контролируется Израилем. На сегодняшний день это меньше половины территории сектора. А скорее всего, это такая попытка сыграть в выполнении условий Трампа и же с ним о том, что власть в секторе Газа должна быть передана некоторому комитету технократов. Ну, это просто меняется название, да, то есть комитет правительственный меняется на комитет технократов. Слово «технократ» звучит лучше, чем слово «Хамас», потому что слово «Хамас» — это такая метка на лбу человека, с которым это слово ассоциировано. И метка на лбу для Цаала, для Табака, для наших сил безопасности, потому что все, кто принадлежит террористической организации «Хамас» и находится в Газе, по сути, являются законной целью для ликвидации. Значит, жить без этой метки, наверное, немножко спокойнее, хотя понятно, что израильская разведка знает обо всех еще поныне живых лицах, принадлежащих этой террористической организации, находящихся в секторе Газа. Это раз. Два. Я думаю, что там большие проблемы с деньгами. На что-то нужно содержать собственных боевиков, и не только боевиков, каких-то чиновников, что-то им платить. Гуманитарная помощь поступает, часть ее, как и прежде, разворовывается, конфискуется, забирается Хамасом. Ну, лучше бы, если бы это делали люди, которые бы назвали технократами. Меньше было бы, наверное, претензий. И неоткуда получать финансирование, кроме как от арабских стран, которые согласились играть в игру Трампа по умиротворению Газа. Потому что Иран сейчас занят своими проблемами. У Ирана серьезные проблемы с Катаром. В Катаре остаются какие-то лидеры Хамаса. Я, кстати, не замечал лидеров Хамаса на похоронах Али Хаменеи. Может быть, я просто что-то пропустил. Но вполне возможно, что их не приглашали. Да и сами они стараются сейчас не особо передвигаться, понимая, что тоже являются для Израиля легитимной целью в любом месте, где бы они ни находились. Вот такова картинка. То есть это попытка, на мой взгляд, сыграть в игру с Трампом. А вось кто-то на эту игру, так сказать, ведется. Но Израиль точно совершенно в эту игру играть не будет. Израиль продолжит давление с целью установления дальнейшего контроля над Газой. Посмотрим, к чему это все приведет.
0: Ну, а хоть какая-то перспектива разоружения Хамас существует, может быть, в отдаленном будущем?
8: Для того, чтобы разоружить Хамас, кто-то должен войти в Газу и разоружить. К сожалению, Израиль, если это будет делать, то будут огромные потери среди израильтян. Вряд ли Израиль готов подобным образом действовать. Израиль был бы рад, если бы какие-нибудь международные организации тут вмешались и избавили бы нас от необходимости, во-первых, крошить Газу дальше, а во-вторых, терять своих людей. Хамас добровольно разоружиться вряд ли когда-нибудь будет готов. Но, опять же, вы можете сыграть какую-то игру, заявив, что это уже не Хамас, а там силы безопасности, полиции и тому подобное. Но для Израиля это все нелегитимно. Вы наверняка следите за тем, как практически ежедневно, еженошно ЦАЛ понемногу вот этих так называемых полицейских Хамаса, морскую полицию, откуда там морская полиция, ликвидирует. То есть все эти люди воспринимаются как боевики просто потому, что они Хамас, и у них оружие в руках.
0: Время роспуска вот этого правительственного комитета, передача власти техническому комитету, это результат того, о чем вы сказали, вот нехватки средств, или, может быть, это связано с нынешней ситуацией в Персидском заливе? Есть ли тут какая-то связь, на ваш взгляд?
8: Я думаю, что это, прежде всего, внутренний кризис Хамаса, который ищет какие-то выходы, да, для американской администрации, Совета мира Газы, который никто толком не видел и так далее. Но Хамас должен демонстрировать некую якобы добрую волю. Вот он и демонстрирует некую якобы добрую волю. Там есть еще один нюанс, о котором Хамас говорит, это то, что это шаг в сторону национального примирения и тому подобное. Не будем забывать, что Хамас в 2007 году путем вооруженного восстания и подавления, так сказать, инакомыслящих захватил власть в Газе, и у него по-прежнему конфликт с Фатхом, который не урегулирован. И якобы Хамас говорит, ну вот, братья фатхевцы, приходите, участвуйте в управлении того, что осталось от Газа. Это тоже, так сказать, такой пункт есть.
0: Моим собеседником был главный редактор израильского русскоязычного издания News.ru Евгений Финкель. «Время свободы». Лидер правопопулистской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен объявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в будущем году. Ле Пен получила возможность баллотироваться после того, как апелляционный суд Франции признал ее виновной в нецелевом использовании средств Европейского Союза но сократил до 15 месяцев срок, в течение которого она не имела права занимать выбранные должности. Этот срок, отсчет которого начался с дня вынесения приговора Ле Пен судом низшей инстанции, уже фактически истек. Марин Ле Пен также заявила, что будет продолжать пытаться обжаловать вынесенный ей обвинительный приговор по делу о фиктивном трудоустройстве в Европейском парламенте. Добавлю, что Ле Пен уже 3 раза участвовала в президентских кампаниях во Франции в 2012, 2017 и 2022 году. При этом в последних 2 случаях она выходила во 2-й тур выборов. О ее перспективах на выборах 2027 года я беседую с журналисткой из Франции Натальей Маршалкович.
9: Прежде всего, Марин Ле Пен вчера, напомню, апелляционный суд смягчил ее приговор по делу о нецелевом использовании денег Европарламента. Но смягчил он этот приговор только в том смысле, что с нее сняли 5-летний запрет на участие в выборах. Проблема-то в том, что суд ей также присудил электронный браслет, штраф и прочие ограничения. Она, конечно, объявила, что она будет участвовать в предвыборной гонке, но как это будет с электронным браслетом на ноге, в принципе, пока никто не понимает. И, конечно, она и ее адвокаты будут оспаривать это в кассационном суде, но пока это такой вопрос дискуссионный, в том числе для юристов. Но, тем не менее, для партии Марин Ле Пен, в общем, проблем особо нет, потому что в целом все это время, пока считалось, что Марин Ле Пен не может претендовать на президентский пост, готовили в кандидаты ее, ну, так сказать, политического сына Жордана Барделу, который, собственно, возглавляет партию. Он верный сторонник Ле Пен. Это человек, который в 15 лет пришел в партию, увлеченный Ле Пен, ее идеями. И, в общем, не было никаких сомнений, что он будет представлять эту партию на выборах. Я думаю, что сейчас внутри партии происходит дискуссия, кто все-таки будет это делать. У него довольно высокий рейтинг сам по себе. Что же касается выборов в целом, то сейчас идет очень активная фаза, когда потенциальные кандидаты говорят, что да, они будут или они, может быть, будут. И, в принципе, сейчас по подсчетам газеты «Либерасьон» 34 французских политика так или иначе заявили, что они хотят участвовать. Это не значит, что они все будут, но многие хотят. Реальных же кандидатов, конечно, меньше. Выборы во Франции президентские устроены в 2 тура. В первом туре могут участвовать, в принципе, все, кто наберет не менее 500 подписей от выборных должностных лиц, ну, там, типа депутаты, мэры и так далее. В январе будущего года эти потенциальные кандидаты должны подать в избирательную комиссию свои подписи. И там идет проверка этих подписей. В конце января объявляется, кто прошел, чьи подписи как бы верифицированы, чьи нет. И выборы состоятся, первый тур состоится 18 апреля. То есть на самом деле предвыборная гонка началась, но она еще очень-очень далека даже от своего расцвета. А дальше понятно, что выиграть в первом туре, то есть набрать 50% плюс 1 голос, кажется, это не удавалось никому. Соответственно, будет 2-й тур. И вот уже во 2-м туре будет решаться вопрос, кто будет президентом. Возвращаясь к Марин Ле Пен, она не проходила этот барьер, потому что здесь ей нужно было завоевывать голоса и левых, и умеренных избирателей. Вот здесь у нее всегда была проблема.
0: А кто может быть во 2-м туре, если она туда пройдет, и в этот раз быть ее главным соперником?
9: Это интересный вопрос. Прежде всего, ну, наверное, как вы знаете, сам Эммануэль Макрон на 3-й срок пойти не может. Там конституция во Франции не резиновая. Ну, кто-то при этом должен представлять центр. Здесь нету единого мнения. В общем, считается, что Макрон поддерживает своего бывшего премьер-министра Габриэля Аталя. Очень молодой он стал премьером, по-моему, в 37 лет, и, в общем, популярность у него не очень высокая. Гораздо более популярен другой бывший макроновский премьер-министр Эдуард Филипп. Он такой, как бы, центрист-консерватор, сейчас он мэр города Гавра и лидер собственной партии «Горизонт». У него рейтинги неплохие, но, что называется, можно лучше. И, конечно же, Бардела, вернее так, ультраправые его обгоняют. Третий потенциальный человек – это, ну, скажем так, на левом фланге у нас больше сейчас кандидатов, и самый такой упорный и, наверное, самый популярный из них – это Жан-Люк Меланшон, лидер непокоренной Франции. Это такая сборная партия из разных левых движений, которую собрали перед неочередными парламентскими выборами 2024 года. В общем, он, конечно же, участвует тоже уже в третьей, мне кажется, президентской кампании, если не в четвертой. И, как и Марин Ле Пен, каждый раз он улучшает свои показатели. Он не дошел до второго тура в 2022 году, но разрыв у них был реально минимальный с Марин Ле Пен. То есть политологи говорят о том, что вот, вероятно, между представителем ультраправых и представителем ультралевых может быть основная борьба.
0: А будут ли параллельно с президентскими проходить парламентские выборы? И если да, насколько это важно, вот совмещение таких выборов?
9: Обычно они идут в один год, то есть где-то в апреле-мае президентские, в мае-июне парламентские. Тогда в один год французская политическая система получает некоторый расклад. То есть президент имеет большинство в парламенте или его не имеет. Но в 2027 году все будет по-другому, потому что были внеочередные выборы в 2024 году, и теоретически еще не время для парламентских. Дата пока не объявлена, и на эту тему ведутся, видимо, всякие закулисные разговоры. Очевидно, что нынешний парламент с новым этим президентом еще какое-то время поработает. Нынешний парламент очень, скажем, ну не будем употреблять слово нефункционален, но очень трудно управляем, потому что он примерно разделен на три части. Правые, левые и центристы. И несколько премьеров уже отправили в отставку, потому что они год не могли проголосовать за бюджет. Ну, в общем, там решения принимаются тяжело. И, конечно, в принципе, любой президент, кто бы он ни был, если он какое-то время будет работать с этим парламентом, ему будет трудно. Но, как мы знаем по опыту Макрона, в принципе, можно распустить парламент еще раз и попробовать сделать еще одни выборы. В общем, Конституция этому не мешает.
0: Моей собеседницей была журналистка из Франции Наталья Муршалкович. И последняя сегодня тема. Международный олимпийский комитет принял вчера неожиданное для многих решение, временно восстановив членство Олимпийского комитета России, ОКР, приостановленное в 2023 году. Это решение было принято после того, как ОКР объявил, что исключил из своего состава спортивные организации на территориях, которые относятся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины, проще говоря, на оккупированных Россией украинских территориях. Отменены рекомендации МОК по нейтральному статусу российских спортсменов. Вопрос об использовании российского флага и гимна на Олимпийских играх будет решен позднее. Возвращение российских спортсменов на Олимпиаду должно сопровождаться усиленным допинг-контролем. Президент МОК Кирсти Ковентри, которая возглавляет комитет с 2025 года, защищая это решение, назвала его справедливым и сбалансированным. Вопреки утверждениям министра спорта России Михаила Дегтярева, она подчеркнула, что МОК пока не собирается проводить соревнования в России.
10: Я думаю, важно отметить, что мы не одобряем никакие войны, включая эту. Это позиция, которую мы будем продолжать занимать. Мы будем продолжать поддерживать Украину, как мы это делали с самого начала. При этом, как я уже много раз повторяла, так что, возможно, это прозвучит немного как заезженная пластинка, я не считаю, что спортсмены должны отвечать. И я бы не сидела здесь, если бы мне пришлось отвечать, когда моя страна переживала трудные времена и подвергалась санкциям. Я действительно считаю, что мы приняли справедливое решение в соответствии с нашими принципами защиты спортсменов. Но в то же время очень ясно заявив, что мы не будем проводить или рассматривать возможность проведения каких-либо соревнований в России и не будем приглашать представителей российских властей, правительства или государства на какие-либо наши мероприятия. Поэтому я надеюсь, что люди увидят сбалансированность нашего решения, увидят проявление нейтральности и справедливости.
0: Это была президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Поясню, что Ковентри, бывшая пловчиха, многократный победитель и призер Олимпиад, первый представитель Африки на посту президента МОК, родом из Зимбабве, страны, против которой вводились санкции США и Европейского Союза за систематические нарушения прав человека, фальсификацию выборов, подавление оппозиции, а также коррупцию на государственном уровне. И важно отметить, что в июне этого года МОК внес поправку о политической нейтральности в Олимпийскую хартию. Теперь пункт 5 этой хартии закрепляет обязательный нейтралитет для всех спортивных организаций олимпийского движения, а МОК, в свою очередь, обязуется защищать этот нейтралитет от любого давления – государственного, культурного, общественного или экономического. Национальный олимпийский комитет Украины уже выразил категорическое несогласие с решением МОК восстановить членство ОКР. Это решение названо преждевременным, необоснованным и принятым без учета объективных обстоятельств. Против решения МОК уже выступили национальные олимпийские комитеты еще нескольких государств. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
11: Студия подкастов «Радио Свобода». Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
12: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
13: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
14: Очень осторожно.
15: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
16: Я не употребляю информацию.
17: Не скажешь, что отрицательно, но с некой стороны.
18: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
19: Иностранные агенты – это наши друзья.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
11: Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
20: Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
11: Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
21: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
22: И я, Наталья Джампаладова.
21: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щаниковой. Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щаниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
22: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. По посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение. Эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как насцитурус – ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
1: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, овариальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Ну вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация точно такая же. Это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая, ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов, вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
21: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия». Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
22: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
21: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия и Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствия письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
1: Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все криоконсервировали свою сперму. И зачатие во всех 3 случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
22: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет. А значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
21: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
1: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской и международной практике достаточно много было подобных случаев. Решения в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрионы уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы, и имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала. То есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
21: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей. Не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. И в феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
22: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
1: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов, или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
21: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
1: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат, это эмбрион, он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родиться.
21: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
1: Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. А что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка, из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
21: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну, хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению. Либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
22: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
1: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
2: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
1: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменения в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
2: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ЭКО покрывается полисом ОМС. И на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и, возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
1: Хранятся они в жидком азоте. То есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем в будущем, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или ооциты.
2: А могут напутать?
1: Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать, поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям. в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
2: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно, я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
22: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями. И, в принципе, появление какого-то регулирования – это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
2: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
22: и я, Наталья Чемпаладова.

0: Саратова.
1: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
2: Мне все нравится, у меня все есть.
3: Нет, здесь свободной страны нету. Людей наш, ну, то вот так задушит.
4: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
5: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
6: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
7: Говорит Радио «Свобода».
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Вообще говоря, перманентная война и бой. Конечно, это рассматривается как политика. Вот это ерунда, что спорт не политики.
10: Успехи на спортивном поле боя. Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета.
11: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
10: Олимпийский комитет России отменил захваченные Россией украинские регионы. На что пришлось пойти властям в их спорте с Международным олимпийским движением. Говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Спорт вне политики – это ерунда. Я тут могу только согласиться с Михаилом Дегтяревым. Он министр спорта и России и глава Олимпийского комитета России. И российским же властям пришлось отказаться от большей части оккупированных территорий Украины. Звучит немножко странно, но это в рамках спортивного права. Еще до игр в Милане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, Дегтярев давал интервью проекту «Центральный канал» на ВК-видео, где довольно откровенно рассказал о целях и задачах Национального комитета.
9: Следующий у нас старт должен пройти. Это юношеские Олимпийские игры в Дакаре, Сенегал, осенью 26 года, в этом году. Там наша сборная должна быть в полном составе, юношеская, с флагом, с национальной символикой. И Лос-Анджелес 28, куда мы готовимся полноценно. Говорю честно, как есть.
10: И его планы все больше похожи на вполне реализуемые. Тогда же Дегтярев озвучил свой вердикт тем российским спортсменам, кто осудил войну и сменил спортивное гражданство.
9: Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем. Тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
12: Несправедливо.
9: Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну. И пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
12: А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим обратно.
9: Вот об этом и речь. То есть, это вопрос очень тонкий. Но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
10: С началом войны некоторые участники Олимпийской сборной России и олимпийские чемпионы публично поддержали вторжение в Украину. Они явились с буквой Z на концерт в годовщину аннексии Крыма в 2022 году в Лужниках. Когда удобно, спорт вне политики. Разумеется, слон в комнате, полномасштабная война, либо игнорируется, либо принижается в масштабах. Международные санкции, а нас-то за что? За патриотизм, любовь к родине? Но это же в крови у любого члена сборной любой страны. Как бы недоумевал в 22-м году олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
13: «Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Я плохо к этому отношусь».
10: Спустя 4 года стало известно, что его сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, он мелькал на фотографии в нашей цитате, присоединится к сборной Азербайджана. И это в тот момент, когда российские чиновники на официальном

0: спортивном уровне готовы отказаться от оккупированных регионов, требуемых президентом Путиным, лишь бы спортсменов пустили на Олимпийские игры и другие международные соревнования. А с нами в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Никита, здравствуйте.
1: Добрый день. Всем здравствуйте.
0: Вот этот курс, он как бы намечался буквально там последние несколько лет. То есть от разговоров о том, что, вот, мол, предатели уехали, наши остались, и их принижают только лишь из некой русофобии, такое фигурировало в речах российских чиновников, и спортивных, и не только, он очень сильно поменялся и перешел как бы от слов к действию. Причем к действию весьма такому эффективному, я бы сказал, в диалогах с Олимпийским комитетом, который международный. Вот на ваш взгляд, как и вообще благодаря чему этот курс появился? Курс на возвращение российского спорта, несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается?
1: Смотрите, Иван, мне кажется, что есть один важный нюанс, который нужно проговорить, и есть нюанс, в котором вы немного выдаете желаемое за действительное. Да? То есть вот эта повторенная несколько раз формулировка «Россия, значит, отказалась от части оккупированных территорий», она, ну вот, если прям так совсем по-честному, положа руку на сердце, она не совсем верна. Да? То есть Олимпийский комитет нигде никакими своими юридическими документами не сказал, там, наш суверенитет на что-то не распространяется, или мы его там не принимаем в свой состав и так далее, там, мы исключаем из своего состава. Там было действительно, здесь нужно отдать должное Олимпийскому комитету России, очень изящное решение. Олимпийский комитет России сказал, окей, если какие-то территории вызывают вопросы, мы, значит, говорим, что у нас теперь в составе Олимпийского комитета никаких территорий, ни новых, ни старых, ни спорных, ни бесспорных, никаких нет. У нас есть только виды спорта. Федерации по видам спорта входят в Олимпийский комитет. И смотрите, дальше здесь же какая история. Мы, когда говорим о каких-то наших моральных вещах, когда мы говорим о каких-то убеждениях, когда мы говорим о том, во что мы верим и как мы строим жизнь, мы действительно говорим категориями моральными. Мы говорим, что не специальная военная операция, а полномасштабная война и так далее. Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России, они говорят языком юридическим и даже местами буквоедским. Да, и основанием для приостановки членства Олимпийского комитета России было действительно включение в его состав территориальных организаций, принадлежащих с точки зрения международного права Украине. Когда это юридическое препятствие было устранено, у Международного олимпийского комитета юридических аргументов в правовой плоскости не остается. И дальше, понимаете, я тут не хочу быть адвокатом дьявола, но ведь Международный олимпийский комитет правда встает перед резонным вопросом, который ему задают, не знаю, страны глобального юга, Китай, кто угодно. Как бы, если им нельзя, значит, нам можно. Да, почему в чемпионате мира по футболу и в грядущих юношеских олимпийских играх могут принимать участие, там, например, и сборная США, и сборная Ирана, и сборная Израиля, и сборная Ливана, и так далее. И мы можем бесконечно обсуждать, что значит это другое, это не то, и так далее. И мы с вами, и с подавляющим большинством наших зрителей, безусловно, согласимся. Но если мы дальше перейдем в некоторый юридический язык, то аргументы станут, ну, давайте будем откровенны, гораздо менее убедительными. Это, собственно, грустная часть истории. Более оптимистичная часть истории заключается в том, что решение Международного олимпийского комитета, оно не подразумевает ничего автоматически, беспрекословно, и оно не обязательно к исполнению. И дальше, на самом деле, начнется очень муторный, сложный, долгий торг и де-факто решение об участии россиян и в крупных соревнованиях, и в более локальных соревнованиях будет приниматься по тому, есть ли в конкретной федерации, есть ли в конкретном виде спорта страна, которая костьми ляжет и скажет «нет, если эти будут, то нас не будет». Вот, поэтому, в общем, все более-менее сходятся на том, что в биатлон российские спортсмены, ну, скорее всего, не вернутся очень долго, да, потому что позиция скандинавских стран, она, скорее всего, будет однозначной, очень четкой и, в общем, непоколебимой. Вероятнее всего, какие-то виды спорта, где россияне традиционно сильны, традиционно важны, давайте опять-таки будем честны, прямы и откровенны, для их экономического выживания, например, тоже фигурное катание, там, скорее всего, вопрос будет решен довольно просто. Допускаю, что при некоторых условиях российские спортсмены, скорее всего, начнется с молодежных сборных, будут возвращаться, например, в хоккей. Да, в хоккей на высоком уровне играет довольно мало стран, и потери России там действительно существенны. Легкая атлетика, где традиционно сильно, как бы сказала русскоязычная пропаганда, англосаксонское лобби, попросту, значит, лорд Коу возглавляет Международную федерацию легкой атлетики, в общем, там, сразу сказала, что нет, слушайте, мы ничего пересматривать не будем. Вот, поэтому будет идти плавный торг по всем направлениям. Решение Международного олимпийского комитета, еще раз, это не обязательно жесткая к исполнению вещь, но это аргумент довольно серьезный. Ну и давайте я проговорю тоже, как мне кажется, довольно важный тезис для понимания ситуации. Чем дольше и чем дальше вглубь России идет война, тем действительно сложнее международным чиновникам отвечать на вопросы там, каких-то третьих стран. Скажите, а почему, если и та, и другая сторона... Еще раз, я совершенно не уравниваю ни в коем случае ситуацию, значит, украинцев и россиян. Мы отлично все помним, кто здесь жертва, кто агрессор и так далее. Но когда член, там, не знаю, Олимпийского комитета из какого-нибудь собирательного Зимбабве встает и говорит, скажите, пожалуйста, а почему страна А, которая, значит, бомбит объекты в стране, в столице страны Б, может участвовать в Олимпийских играх? А наоборот, не может. Отвечать на этот вопрос чиновникам Международного олимпийского комитета и любых других организаций, к сожалению, для Украины, к сожалению, для справедливости и здравого смысла будет все сложнее.
0: Тем забавнее, что на самом деле, как вот вы упомянули англосаксонское лобби в легкой атлетике. Вот господин Дегтярев, вот интервью я его упоминал, он в том же самом интервью сказал, что Россию не пустили на игры по хоккею в Милане из-за франконского такого лобби, из-за французского, потому что, видите ли, французскую сборную нужно было туда пустить. Ну и над этим, по этому поводу тоже была ирония. Со своей стороны, в оправдании скажу, что моя ирония легкая тоже касалась сугубо де-юре позиции, я отлично разделяю ее от де-факто. Но давайте к де-юре как раз-таки вернемся, немножко подробнее ее расскажем. Очень хочется процитировать и чиновников из Международного комитета, и из российского, как и кто на что реагировал, что было проговорено, и как получилось, что Крым в эту сделку не входил. Расскажем в нашем сюжете.
2: Отмена Олимпийского комитета России отменена. Исполком МОК, сказав, что это временно, объяснил свое решение тем, что спортивные организации с территории Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, находящиеся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, больше в российский комитет не включены.
3: Олимпийский комитет России больше не включает в число своих членов региональные спортивные организации на территориях под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.
4: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
2: Членство Олимпийского комитета России было приостановлено в 2023 году. Оккупированные территории востока Украины уже год Москва считала своими, и спортивные организации с так называемых «новых территорий» были включены в состав ОКР. Причем среди претензий МОК не фигурировала аннексия Крыма. Тогдашний глава комитета объяснял это так.
5: Они, Олимпийский комитет России, спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России. И вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
2: В 2025-м МОК избрал новую главу Кирсти Ковентри. Она сразу дала понять, что позиция комитета изменится, потому что конфликтов в мире много, а всем спортсменам нужно помогать, потому что спорт, цитата, должен оставаться нейтральной территорией. Спорт вне политики. Популярный тезис и российских властей. Хотя их реакция скорее свидетельствует об обратном. Решение МОК сразу приветствовало официальный представитель МИД России Мария Захарова.
6: Виват! Здравый смысл победил. Мировому спорту быть. Быть с Россией.
2: Министр спорта, он же глава Национального олимпийского комитета Михаил Дегтярев, проводил все изменения в структуре ОКР, говоря о курсе на возвращение России в мировой спорт. Теперь он говорит о триумфе на фоне портрета российского президента.
7: Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
2: Политической была и реакция Украины. Страна последовательно выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Украинские спортсмены высказываются куда откровеннее.
8: Это просто позор. Я такое решение понять не могу.
0: С нами по-прежнему в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Ну вот, да, Юра, по сути, мы с вами обсудили. Возможные последствия, пожалуй, тоже. Действительно важно подчеркнуть, что решение МОК носит рекомендательный характер, но точно так же, как они носили все эти 4 года полномасштабной войны, 4 уже с лишним получается. На ваш взгляд, вот насколько влияют на такие решения персоналии чиновников? Мы отдельно подчеркнули, что сменился президент у Международного олимпийского комитета и новую главу в свое время с избранием одним из первых вообще поздравлял Владимир Путин. Дегтярев вот шел в ОКР тоже с явной такой программой именно по возвращению до Олимпийские игры и раз за разом это декларировал. Как вы думаете, насколько эти персонали повлияли на происходящее?
1: Я, знаете, не буду делать вид, что там, слежу прям совсем глубоко за каким-то закулисьем Олимпийского комитета. Здесь абсолютно очевидно, что в системе сдержек и противовесов, в котором в целом существуют крупные международные организации, в которых существует политика во многих странах, роль личности в истории, она, конечно, есть, но до определенного момента. Да? То есть точно так же, как возлагались большие надежды Кремлем на Трампа, которые там, в какой-то момент не оправдались, потому что, значит, старуха решила стать владычицей морской. Вот. Точно так же могло быть и с Международным олимпийским комитетом. Здесь я просто проговорю еще раз мысль. Я очень хорошо понимаю украинских спортсменов, я очень хорошо понимаю их негодование, я очень хорошо понимаю вопрос, и мне там, не кажется его пафос излишним, типа, как же так, идет же крупнейшая война на территории Европы после Второй мировой войны и доколе. Здесь просто важно понимать, что олимпийское движение в целом это суперполитизированная вещь, да, это Берлинская Олимпиада, да, это взаимные бойкоты Москвы и Лос-Анджелеса, и эта история вот, собственно, с вот таким вот гигантским шлейфом. И в этом смысле, там, с отстранением российских спортсменов после Сочи, когда был допинг, когда, значит, были факты, были свидетели, было, в общем, очень просто, потому что это некоторые единые для всех правила игры. Еще раз, простите за самоповтор, невероятно сложно. И, ну, вот с этим сталкиваешься просто буквально, там, футбол смотришь в Европе вместе с кем-то, как бы невероятно сложно объяснять людям, значит, почему одним нельзя и другим можно. И ты начинаешь и утопаешь в деталях, и в целом настроение, там, я не знаю, мирового нейтрального болельщика, оно про то, что все это политика. И, конечно же, огромная катастрофа. И я ни в коем случае не хочу говорить недоработка, но объективный факт реальности – заключается в том, что, к сожалению, чудовищная кровопролитная война, происходящая в основном на территории Украины, зрителям западным, американским, общемировым, все чаще проходит под тегом политика. Это политические разборки, но это, в общем, там все из-за политики и так далее. И когда у тебя вот просто на риторическом уровне что-то становится политическим фактом, то, конечно, в общем, тут спортивные федерации такие: окей, мы же как бы действительно делаем вид, что спорт вне политики, спорт для всех, спорт объединяет, и вот такая логика дальше раскручивается.
0: Ну и такой полуполитический, полуспортивный вопрос. Но помнится, российские власти очень хотели, чтобы футбольные клубы, например, с оккупированных территорий тоже принимали участие в чемпионате России. В частности, была история про крымские команды, была история про «Шахтер Донецк», который теперь новый «Шахтер Донецк», там 2-0, который уже как бы оккупированный под при вот этой военной оккупационной администрации. Но если позиция МОК целиком строится на де-юре, вот мы вот такие к вам претензии принесли, вы их переиграли, ну что ж, у нас заканчиваются поводы. Может ли стать участие подобных команд в национальном чемпионате новым поводом для повторного разбирательства?
1: Смотрите, я думаю, что футбол, и в целом, тут как бы даже на самом деле глупо говорить «я думаю», это, в общем, некоторая общепризнанная реальность, футбол будет, скорее всего, одним из последних и вот прям вообще самым инерционным. С футболом будет сложнее всего договориться, да, не знаю, там, в том числе потому, что значительная часть, не знаю, европейских футбольных клубов с российскими там де-факто не ведет дел, да, она говорит, мы, там, не знаю, не можем покупать футболистов из российских команд по каким-то нашим там внутренним законодательным или просто чисто процессуальным банковским ограничениям. УЕФА, я абсолютно уверен, будет упираться до последнего. И я думаю, что там в связи с какими-нибудь командами, значит, оккупированных территорий, там будет принцип, что эта команда будет называться «Спартак Донецк», юридически она будет базироваться где-нибудь в Ростове, играть она там и тренироваться, скорее всего, в Донецке, в общем, тоже не будет, и будет это какой-нибудь любительский дивизион и так далее. То есть тут, конечно, как бы пожертвуют ли футболом в Донецке и Луганске ради того, чтобы питерский «Зенит» когда-нибудь вернулся в Еврокубки, пожертвуют просто вообще ни секунды не сомневаясь. Я думаю, это будет долгий путь для российских команд, но в целом, сейчас безоценочно, безэмоционально, я думаю, что в целом для российского футбола, в общем, сейчас начался обратный отчет по возвращению там, в Еврокубки, в мировые турниры. Не скоро, скорее всего, там, не к сезону 27-28, но я думаю, что это произойдет, даже если война будет в там, неоконченном, замороженном каком угодно состоянии, да даже и горячем, еще бесконечно долго.
0: Ну, я соглашусь, что это вполне себе возможно, учитывая этот вот курс как бы развития событий и то, что действительно приоритет, пожалуй, к «Зениту» будет повыше, чем к другим командам с оккупированных территорий. Журналист Никита Белоголовцев был с нами в прямом эфире. Никита, вам большое спасибо за этот разговор. И раз уж мы перешли в эту политическую плоскость, к нам присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
9: Добрый день.
0: Ну вот прям очевидно, что сколько сил, сколько энергии вложили российские власти, отдельные чиновники, которые об этом персонально говорят, некоторые другие, в то, чтобы постараться вернуть российские клубы, российские команды, российских спортсменов на международную арену, убрать эти нейтральные флаги и так далее. Есть вот, как мы слышим, прогнозы о том, что, возможно, российские футбольные клубы вернутся на международную арену в какой-то момент. А как вы думаете, почему вообще вот настолько был этот важен вопрос для Кремля, в частности, что вот аж они пошли на вот это вот манипуляцию с тем, чтобы переписать оккупированные регионы, которые вписаны в Конституцию, из под крыла Российского олимпийского комитета. Зачем столько сил на все это тратится?
9: Ну, очевидно совершенно, что есть задание личное со стороны Владимира Путина, и Владимир Путин воспринимает все это как важную политическую историю, необходимую на самом деле для того, чтобы демонстрировать россиянам, что страна не находится в такой уж изоляции, в какой она находится. Стоит отметить и трансляцию чемпионата мира по футболу, которая на российских каналах, на канале Матч ТВ прекрасно себе идет, и отношение, кстати, к ней и к этому чемпионату абсолютно не политизированное по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Стоит отметить, что тихо, постепенно заткнули тех, кто выступал категорически против тех спортсменов, которые под нейтральным флагом ездили на разнообразные соревнования. Таким образом, существовал действительно последние, как минимум, месяцы, а скорее там уже пару лет, четкий курс на возвращение России любой ценой, соответственно, в том числе, безусловно, и при помощи манипуляций конкретными фигурами, конкретными деятелями олимпийского международного движения, на которых Россия или оказывала давление, или, возможно, как это было в свое время с чемпионатом мира, позднее мы узнаем, кому и куда, и сколько, и что заносили.
0: О фигуре Дегтярева мне с вами хочется еще отдельно поговорить. Я вот уже упоминал его, на самом деле, недавние цитаты совершенно, где он открытым текстом говорил, что планирует Олимпийский комитет России. Но вот хочется вспомнить его карьеру. В период его, скажем так, московской деятельности в Госдуме он, по сути, выполнял функцию члена свиты Владимира Жириновского. Голосовал по указке, особо там, скажем так, не высовывался. Затем он улетел тушить пожар в Хабаровский край, где протестовали против ареста экс-губернатора Фругала. Мол, вот у вас был ТПРовец, вот вам держите нового, и на него все собак теперь свешиваете, и пусть он таким громоотводом там у вас выступает. Ну, в общем, не то, чтобы это какая-то примечательная и блистательная карьера чиновника, а тут такие успехи. Вот какие цели он декларировал, как бы то постепенно все-таки как-то и реализуется. Более того, как будто бы даже по плану все это идет, в отличие от некоторых целей и задач так называемой спецоперации. Вот вы можете себе представить именно его таким успешным? Или что за этим успехом таким стоит? Как так получилось вообще, что вот он теперь в таком положении оказался?
9: Я не думаю, что это личный его успех. Он оказался на хорошем месте в нужный подходящий момент и, так сказать, был сторгован для него так или иначе этот пост. Его компетенций вряд ли было достаточно для того, чтобы достичь именно таких решений в таких масштабах, которые в итоге сейчас, как мы видим, постепенно реализуются. Я думаю, что речь идет о том, что он стал очень неплохим координатором и, видимо, за последние годы он действительно научился как администратор, как координатор координировать российских лоббистов в области спорта. Вот этих вот зубров, которых сейчас как раз на кадрах в том числе видно, людей, которые сидят там с советских времен, имеют в реальности, сохраняют гигантские абсолютно связи. Так сказать, это были кровеносные сосуды, по которым надо было организовать движение документов и денег. И именно этим он, видимо, и занимался. Он тот человек, который должен отвечать за какие-то технические, административные решения, в том числе в отношении оккупированных территорий Украины, по там махинациям с тем, куда их записать, и по тому, как Россия взаимодействовала с какими-то отдельными небольшими странами, там, где их влияние могло оказаться решающе важным. Вспоминала про какие-то свои возможности в рамках ООН, где сидит огромное количество граждан России или бывших граждан России в разнообразных потенциально лоббистски важных организациях. В общем, все это вместе в целом, нет, вот роль координатора, это да, это действительно он. А какого-то безумного влияния у него при этом не образовалось, не получилось, потому что не он сам добивался всего этого. Он только connecting people.
0: Буквально, да, неубиваемый такой кирпич от одной шведской компании электронной. Отдельно хочется, конечно, проговорить, что, ну, мы уже сегодня говорили о том, что решения Международного олимпийского комитета, они скорее носят рекомендательный характер, ну, если сугубо де юре это рассматривать, и в том числе по этой причине некоторые международные федерации спорта допускали российских спортсменов разных возрастов на разные чемпионаты. Там они пересекались в том числе с украинскими спортсменами и спортсменками. Это к разным скандалам приводило. Вот как вы думаете, учитывая нынешнее решение МОК, каким образом подобные взаимоотношения пойдут дальше? Будут ли это международные скандалы? В конце концов, история помнит войны из-за футбольных матчей, не совсем удачно сыгранных.
9: Ну, войн, очевидно, не будет, поскольку война идет и без этого. И здесь, к сожалению, никаких изменений в ближайшее время не предполагается и не ожидается. А что касается конфликтов, безусловно, будут конфликты и будут скандалы, причем не только с Украиной. Недавний пример, по-моему, по стрельбе на небольшое расстояние соревнований, которые были, так сказать, отобраны у Латвии и перенесены в Испанию, по-моему, у Латвии или у Эстонии, сейчас я точно не вспомню, но суть в том, что отдельные страны, безусловно, будут поддерживать позицию Украины и дальше, безусловно, не готовы будут принимать граждан страны-агрессора под российским флагом и запускать российский гимн. Будут скандалы с флагом, будут скандалы с гимном. Нет. А российская пропаганда будет успешно на этом оттаптываться, и это, в общем, одна из нескольких целей, которые она в этом смысле преследует. Необходимо показывать, что мы не настолько изолированы, с одной стороны, а с другой стороны, показывать оппонентов России на международном уровне как таких неадекватных скандалистов.
0: Ну и учитывая эту всеобъемлющую поддержку многих стран, в том числе очень сильно спортивно развитых стран на международной арене, поддержку Украины, как вы думаете, почему именно сейчас Международный олимпийский комитет решил таки смягчить эту свою позицию в отношении России?
9: Россия проводила очень долгую работу именно с олимпийскими бюрократами. Произошли изменения, в том числе персональные, в последние пару лет. Олимпийский комитет достаточно серьезно изменился по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной агрессии. И эта постепенная работа принесла свои плоды. Нет, вот и все. С этой точки зрения, неважно, какие страны и на что влияют, отдельные федерации, возможно, до сих пор будут пытаться игнорировать или саботировать.
0: Ну, мы даже можем предположить некоторые, которые из них, вот журналист Белоголовцев Никита нам как раз про них говорил. Иван, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но большое спасибо вам за этот разговор. Уважаемые зрители, увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 8 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Владимир Зеленский заявил, что концепция стратегического тыла России полностью разрушена. Дональд Трамп дал понять, что США предоставят Украине лицензию на производство систем противовоздушной обороны «Патриот». Ультраправый политик Марин Ле Пен получила возможность участвовать в президентских выборах во Франции в будущем году. Реальны ли ее шансы победить? Также сегодня.
1: Мы не будем проводить или рассматривать возможность проведения каких-либо соревнований в России и не будем приглашать представителей российских властей, правительства или государства на какие-либо наши мероприятия.
0: Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Украина назвала это решение несвоевременным и необоснованным. В ночь на 8 июля украинские беспилотники вновь нанесли удары по объектам нефтяной инфраструктуры и военным целям на территории в глубине России. В Саратове после атаки возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Погиб один человек, несколько получили ранения. Целью атаки стал НПЗ «Роснефти». В Нижнекамске в Татарстане под удар попала промышленная зона, где расположены нефтеперерабатывающие предприятия «ТАИФ-НК» и «Танека». В Воронежской области после атаки возник пожар на территории военного аэродрома Борисоглебск. Беспилотники также атаковали расположенную рядом нефтебазу. Местные власти подтверждали объявление воздушной тревоги, но не сообщали о повреждении каких-либо объектов. В Ростовской области в результате ударов украинских беспилотников повреждены два пустых танкера, следовавших в Ростов-на-Дону. Сообщается также об атаке на одно из нефтеперерабатывающих предприятий в Уфе. Министерство обороны России заявила, что за прошедшую ночь средства ПВО уничтожили 415 украинских беспилотников. Сколько беспилотников достигли своих целей, в сообщении Минобороны не упоминается. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме оборонных индустрий стран НАТО в Анкаре, заявил, что ВСУ своими ударами разрушили российскую концепцию глубокого стратегического тыла. Россия долгое время считала, что обладает стратегическим тылом и значительным оборонительным потенциалом. Однако мы полностью разрушили представление о том, что у России существует недосягаемый стратегический тыл. Россия была уверена, что благодаря своей огромной территории имеет преимущество. Глубокий тыл, где можно безопасно размещать военное производство, технику и другую критически важную инфраструктуру. Считалось, что никто не сможет нанести по ним удар. Но мы доказали обратное. Буквально вчера украинские беспилотники прорвали российскую систему противовоздушной обороны и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сибири. И это уже не единичный случай, это новая реальность. Сегодня в России практически не осталось ни одного крупного нефтеперерабатывающего завода, который не подвергался бы ударам. Хочу подчеркнуть, в отличие от Путина, мы ведем эту войну не ради амбиций или геополитических целей. Россия принесла войну на украинскую землю, убивает наших граждан и стремится уничтожить нашу независимость. Мы же лишь защищаемся. С первого дня полномасштабного вторжения мы защищаем свою страну и последовательно повышаем цену этой войны для России, тем самым увеличивая шансы на достижение справедливого и прочного мира. Changes for peace. Это был фрагмент выступления Владимира Зеленского на форуме оборонных индустрий в Анкаре. Зеленский также подчеркнул, что Украина в состоянии справиться с боевыми задачами сама, и что единственное, в чем она по-настоящему нуждается, это усиление противовоздушной обороны, для которой необходимы ракеты западного производства. Зеленский прилетел в Анкару по приглашению президента Турции Реджепа Эрдогана для участия в ежегодном саммите НАТО, а также для встречи в кулуарах саммита с президентом президентом США Дональдом Трампом. Перед началом закрытой части переговоров с Зеленским президент США заявил, что украинские удары по НПЗ – это эскалация, но она может приблизить окончание войны, что у него сложились прекрасные отношения с Зеленским, хотя у него и сложный характер, что Украина – прекрасная страна со светлым будущим, а главное, Дональд Трамп дал понять, что США предоставят Украине лицензию на производство систем ПВО «Патриот».
2: Но вот о чем, я думаю, мы сегодня поговорим. Мне только что одна маленькая птичка нашептала: мы дадим им право производить «Патриоты». Мы покажем им, как это делать. На самом деле это очень сложный процесс, но вы быстро в нем разберетесь. Мы сейчас как раз это обсуждаем. Компания, которая их производит, сейчас строит 4 завода, и все наши компании смогут наладить это производство за 2-3 месяца, если вы закажете «Патриоты». То же самое и с другим оборудованием. У нас много того, что считается элитным, но элитное оборудование для войны не всегда необходимо. Так что мы поговорим о том, что дадим вам лицензию на производство «Патриотов». Это довольно круто, правда?
0: Это был президент США Дональд Трамп. Он в шутливой форме спросил Зеленского, собирается ли тот в Москву. Зеленский ответил, что в Москве небезопасно, поскольку там летают украинские беспилотники. Средства массовой информации сегодня также цитируют Реджепа Эрдогана, заявившего, что Турция поддерживает территориальную целостность Украины и по имеющимся каналам связи будет стараться направить Россию на путь к миру. К результатам переговоров Трампа и Зеленского в Анкаре я вернусь завтра. Что же касается саммита НАТО, который завершился сегодня, то Трамп подтвердил, что участвует в нем фактически только потому, что саммит проводится в Турции, чей президент его друг.
2: Я был очень разочарован НАТО. Честно говоря, если бы встреча проходила не в Турции, где лидер очень сильный лидер, сильная личность, мой друг, я, возможно, вообще не стал бы участвовать. Я понял, что должен присутствовать, потому что знаю, он вложил огромные усилия. Проведение саммита НАТО в Турции или любой другой стране – это большое и очень важное событие. Но с нами обошлись несправедливо по поводу того, что мы сделали в Иране. Нам не нужна была ничья помощь. Более того, я даже не собирался о ней просить. Однако еще до того, как я успел обратиться с такой просьбой, нам заявили, что помогать не будут. При этом мы вложили в НАТО триллионы долларов. Зачем? Чтобы защищать европейские страны, Канаду и других союзников. В целом, альянс создавался для защиты от того, что было с Советским Союзом, а сейчас Россия. Хорошо, пусть так. Но можно было ожидать, что в ответ они проявят готовность помочь нам. На деле этого не произошло.
0: Это был Дональд Трамп. Представители европейских стран НАТО, многие из которых уже значительно увеличили расходы на оборону, как этого требует от них Трамп, высказали сожаление по поводу пессимистичного настроения американского президента. Тем не менее, генеральный секретарь Североатлантического союза Марк Рютте сохранял оптимизм, подчеркивая, что с прошлого года пройден большой путь, приверженность США членству в НАТО не подвергается сомнению, несмотря ни на какие разногласия, помощь Украине будет продолжаться, а Россию НАТО признает долгосрочной угрозой для Союза. Нам необходимо продолжать оказывать поддержку Украине. Думаю, главной проблемой вчера и сегодня было оборонное производство, потому что в конечном счете вы не можете защитить себя долларами, фунтами или евро. Вы должны защитить себя мужчинами или женщинами в военной форме. Вы должны рекрутировать их и защищать промышленное производство. Вот в этом была проблема. Она не решена полностью ни в Соединенных Штатах, ни в Европе. Нам по-прежнему нужно больше оборудования, оборонного производства, но мы действительно начинаем его наращивать. В этом году мы уже сильно продвинулись вперед. Мы НАТО. Это альянс из миллиарда человек, живущих в Европе, Канаде, США, который будет защищать каждый сантиметр своей территории, и вы никогда не сможете ее завоевать. Мы оборонительный союз. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, нашей демократии, нашу территорию. Так что не шутите с нами. Не играйте с нами.
3: With us. Don't play with us.
0: Это был генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
6: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
7: Хотелось бы видеть Советский Союз.
8: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, Но к этому нужно стремиться, вот и все.
5: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 8 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И сегодня же в Анкаре Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует, и что он больше не хочет иметь с Ираном дело. Сегодня утром Центральное военное командование США сообщило, что в ночь на 8 июля американская армия нанесла удары примерно по 80 военным объектам в Иране. Были поражены системы ПВО, радиолокационные станции, пункты управления, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 катеров корпуса стражей Исламской революции в районе Армузского пролива. Эти атаки стали ответом на удары Ирана по трем коммерческим танкерам в Армузском проливе, которые, как утверждает Тегеран, отклонились от согласованного маршрута. Одновременно Минфин США отозвал лицензию, позволявшую экспорт иранской нефти. СИР заявляет об ответных ударах, нанесенных по американским объектам в Бахрейне и Кувейте. Не исключено, что уже сегодня Иран, где продолжаются похороны бывшего верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи, объявит о выходе из меморандума о взаимопонимании с США, в рамках которого должно было соблюдаться перемирие на всех фронтах. Возможно, когда вы слушаете этот выпуск «Времени свободы», Тегеран уже это сделал. Тем временем палестинская группировка «Хамас», признанная террористической в США, Израиле и Европейском Союзе, объявила о роспуске своего правительства в секторе Газа и начале подготовки к передаче гражданской власти так называемому техническому комитету. По словам представителей «Хамас», решение принято в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем, достигнутого при посредничестве США. О том, действительно ли это шаг к миру в Газе и разоружению «Хамас», я спросил главного редактора израильского русскоязычного издания «Ньюсру» Евгения Финкеля.
3: Начнем с того, что речь не идет о правительстве «Хамас». Правительство «Хамас» практически уже не существует довольно давно. Речь идет о правительственном комитете, так называемом «Хамаса», который якобы управлял той частью территории сектора Газа, которая не контролируется ЦАЛом. На сегодняшний день это меньше половины территории сектора. А скорее всего, это такая попытка сыграть в выполнении условий Трампа и же с ним о том, что власть в секторе Газа должна быть передана некоторому комитету технократов. Ну, это просто меняется название, да, то есть комитет правительственный меняется на комитет технократов. Слово «технократ» звучит лучше, чем слово «Хамас», потому что слово «Хамас» — это такая метка на лбу человека, с которым это слово ассоциировано. И метка на лбу для ЦАЛа, для Табака, для наших сил безопасности, потому что все, кто принадлежит террористической организации «Хамас» и находится в Газе, по сути, являются законной целью для ликвидации. Значит, жить без этой метки, наверное, немножко спокойнее, хотя понятно, что израильская разведка знает обо всех еще поныне живых лицах, принадлежащих этой террористической организации, находящихся в секторе Газа. Это раз. Два. Я думаю, что там большие проблемы с деньгами. На что-то нужно содержать собственных боевиков, и не только боевиков, каких-то чиновников, что-то им платить. Гуманитарная помощь поступает, часть ее, как и прежде, разворовывается, конфискуется, забирается Хамасом. Ну, лучше бы, если бы это делали люди, которые бы назвали технократами. Меньше было бы, наверное, претензий. И неоткуда получать финансирование, кроме как от арабских стран, которые согласились играть в игру Трампа по умиротворению Газа. Потому что Иран сейчас занят своими проблемами. У Ирана серьезные проблемы с Катаром. В Катаре остаются какие-то лидеры Хамаса. Я, кстати, не замечал лидеров Хамаса на похоронах Али Хаменеи. Может быть, я просто что-то пропустил. Но вполне возможно, что их не приглашали. Да и сами они стараются сейчас не особо передвигаться, понимая, что тоже являются для Израиля легитимной целью в любом месте, где бы они ни находились. Вот такова картинка, то есть это попытка, на мой взгляд, сыграть в игру с Трампом, а вось кто-то на эту игру, так сказать, ведется. Но Израиль точно совершенно в эту игру играть не будет. Израиль продолжит давление с целью восстановления дальнейшего контроля над Газой. Посмотрим, к чему это все приведет.
0: Ну, а хоть какая-то перспектива разоружения Хамас существует, может быть, в отдаленном будущем?
3: Для того, чтобы разоружить Хамас, кто-то должен войти в Газу и разоружить. К сожалению, Израиль, если это будет делать, то будут огромные потери среди израильтян. Вряд ли Израиль готов подобным образом действовать. Израиль был бы рад, если бы какие-то международные организации тут вмешались и избавили бы нас от необходимости, во-первых, крошить Газу дальше, а во-вторых, терять своих людей. Хамас добровольно разоружиться вряд ли когда-нибудь будет готов. Но, опять же, вы можете сыграть какую-то игру, заявив, что это уже не Хамас, а там силы безопасности, полиции и тому подобное. Но для Израиля это все нелегитимно. Вы наверняка следите за тем, как практически ежедневно, еженошно ЦАЛ понемногу вот этих так называемых полицейских Хамаса, морскую полицию, откуда там морская полиция, ликвидирует. То есть все эти люди воспринимаются как боевики просто потому, что они Хамас, и у них оружие в руках.
0: Время роспуска вот этого правительственного комитета, передача власти техническому комитету, это результат того, о чем вы сказали, вот нехватки средств, или, может быть, это связано с нынешней ситуацией в Персидском заливе? Есть ли тут какая-то связь, на ваш взгляд?
3: Ну, я думаю, что это, прежде всего, внутренний кризис Хамаса, который ищет какие-то выходы, да, для американской администрации, Совета мира Газы, который никто толком не видел и так далее, но... Хамас должен демонстрировать некую якобы добрую волю. Вот он и демонстрирует некую якобы добрую волю. Там есть еще один нюанс, о котором Хамас говорит, это то, что это шаг в сторону национального примирения и тому подобное. Не будем забывать, что Хамас в 2007 году путем вооруженного восстания и подавления, так сказать, инакомыслящих захватил власть в Газе, и у него по-прежнему конфликт с Фатхом, который не урегулирован. И якобы Хамас говорит, ну вот, братья фатховцы, приходите, участвуйте в управлении того, что осталось от Газа. Это тоже, так сказать, такой пункт есть.
0: Моим собеседником был главный редактор израильского русскоязычного издания «Ньюс.ру» Евгений Финкель. «Время свободы». Лидер правопопулистской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен объявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в будущем году. Ле Пен получила возможность баллотироваться после того, как апелляционный суд Франции признал ее виновной в нецелевом использовании средств Европейского Союза, но сократил до 15 месяцев срок, в течение которого она не имела право занимать выбранные должности. Этот срок, отсчет которого начался с дня вынесения приговора Ле Пен судом низшей инстанции, уже фактически истек. Марин Ле Пен также заявила, что будет продолжать пытаться обжаловать вынесенный ей обвинительный приговор по делу о фиктивном трудоустройстве в Европейском парламенте. Добавлю, что Ле Пен уже три раза участвовала в президентских кампаниях во Франции в 2012, 2017 и 2022 году. При этом в последних двух случаях она выходила во второй тур выборов. О ее перспективах на выборах 2027 года я беседую с журналисткой из Франции Натальей Маршалкович.
9: Прежде всего, Марин Ле Пен вчера, напомню, апелляционный суд смягчил ее приговор по делу о нецелевом использовании денег Европарламента. Но смягчил он этот приговор только в том смысле, что с нее сняли 5-летний запрет на участие в выборах. Проблема-то в том, что суд ей также присудил электронный браслет, штраф и прочие ограничения. Она, конечно, объявила, что она будет участвовать в предвыборной гонке, но как это будет с электронным браслетом на ноге, в принципе, пока никто не понимает. И, конечно, она и ее адвокаты будут оспаривать это в кассационном суде, но пока это такой вопрос дискуссионный, в том числе для юристов. Но, тем не менее, для партии Марин Ле Пен, в общем, проблем особо нет, потому что в целом все это время, пока считалось, что Марин Ле Пен не может претендовать на президентский пост, готовили в кандидаты ее, ну, так сказать, политического сына Жордана Барделу, который, собственно, возглавляет партию. Он верный сторонник Ле Пен, этот человек, который в 15 лет пришел в партию, увлеченный Ле Пен, ее идеями, и, в общем, не было никаких сомнений, что он будет представлять эту партию на выборах. Я думаю, что сейчас внутри партии происходит дискуссия, кто все-таки будет это делать. У него довольно высокий рейтинг сам по себе. Что же же касается выборов в целом, то сейчас идет очень активная фаза, когда потенциальные кандидаты говорят, что да, они будут или они, может быть, будут. И, в принципе, сейчас по подсчетам газеты «Либерасьон» 34 французских политика так или иначе заявили, что они хотят участвовать. Это не значит, что они все будут, но многие хотят. Реальных же кандидатов, конечно, меньше. Выборы во Франции президентские устроены в два тура. В первом туре могут участвовать, в принципе, все, кто наберет не менее 500 подписей от выборных должностных лиц, ну, там, типа депутаты, мэры и так далее. В январе будущего года эти потенциальные кандидаты должны подать в избирательную комиссию свои подписи. И там идет проверка этих подписей. В конце января объявляется, кто прошел, чьи подписи как бы верифицированы, чьи нет. И выборы состоятся, первый тур состоится 18 апреля. То есть на самом деле предвыборная гонка началась, но она еще очень-очень далека даже от своего расцвета. А дальше понятно, что выиграть в первом туре, то есть набрать 50% плюс один голос, кажется, это не удавалось никому. Соответственно, будет второй тур. И вот уже во втором туре будет решаться вопрос, кто будет президентом. Возвращаясь к Марин Ле Пен, она не проходила этот барьер, потому что здесь ей нужно было завоевывать голоса и левых, и умеренных избирателей. Вот здесь у нее всегда была проблема.
0: А кто может быть во втором туре, если она туда пройдет, и в этот раз быть ее главным соперником?
9: Это интересный вопрос. Прежде всего, ну, наверное, как вы знаете, сам Эммануэль Макрон на третий срок пойти не может. Там конституция во Франции не резиновая. Ну, кто-то при этом должен представлять центр. Здесь нету единого мнения. В общем, считается, что Макрон поддерживает своего бывшего премьер-министра Габриэля Аталя. Очень молодой он стал премьером, по-моему, в 37 лет. И, в общем, популярность у него не очень высокая. Гораздо более популярен другой бывший макроновский премьер-министр Эдуард Филипп. Он такой, как бы, центрист-консерватор. Сейчас он мэр города Гавра и лидер собственной партии «Горизонт». У него рейтинги неплохие, но, что называется, можно лучше. И, конечно же, Бардела, вернее так, ультраправые его обгоняют. Третий потенциальный человек – это, ну, скажем так, на левом фланге у нас больше сейчас кандидатов. И самый такой упорный и, наверное, самый популярный из них – это Жан-Люк Меланшон. Лидер непокоренной Франции – это такая сборная партия из разных левых движений, которую собрали перед неочередными парламентскими выборами 2024 года. В общем, он, конечно же, участвует тоже уже в третьей, мне кажется, президентской кампании, если не в четвертой. И, как и Марин Ле Пен, каждый раз он улучшает свои показатели. Он не дошел до второго тура в 2022 году, но разрыв у них был реально минимальный с Марин Ле Пен. То есть политологи говорят о том, что вот, вероятно, между представителем ультраправых и представителем ультралевых может быть основная борьба.
0: А будут ли параллельно с президентскими проходить парламентские выборы? И если да, насколько это важно, вот совмещение таких выборов?
9: Обычно они идут в один год, то есть где-то в апреле-мае президентские, в мае-июне парламентские. Тогда в один год французская политическая система получает некоторый расклад. То есть президент имеет большинство в парламенте или его не имеет. Но в 2027 году все будет по-другому, потому что были внеочередные выборы в 2024 году, и теоретически еще не время для парламентских. Дата пока не объявлена, и на эту тему ведутся, видимо, всякие закулисные разговоры. Очевидно, что нынешний парламент с новым этим президентом еще какое-то время поработает. Нынешний парламент очень, скажем, ну, не будем употреблять слово нефункционален, но очень трудно управляем, потому что он примерно разделен на три части. Правые, левые и центристы. И несколько премьеров уже отправили в отставку, потому что они год не могли проголосовать за бюджет. Ну, в общем, там решения принимаются тяжело. И, конечно, в принципе, любой президент, кто бы он ни был, если он какое-то время будет работать с этим парламентом, ему будет трудно. Но, как мы знаем по опыту Макрона, в принципе, можно распустить парламент. еще раз и попробовать сделать еще одни выборы. В общем, Конституция этому не мешает.
0: Моей собеседницей была журналистка из Франции Наталья Муршалкович. И последняя сегодня тема. Международный олимпийский комитет принял вчера неожиданное для многих решение, временно восстановив членство Олимпийского комитета России, ОКР, приостановленное в 2023 году. Это решение было принято после того, как ОКР объявил, что исключил из своего состава спортивные организации на территориях, которые относятся к юрисдикции Национального олимпийского комитета Украины, проще говоря, на оккупированных Россией и украинских территориях. Отменены рекомендации МОК по нейтральному статусу российских спортсменов. Вопрос об использовании российского флага и гимна на Олимпийских играх будет решен позднее. Возвращение российских спортсменов на Олимпиаду должно сопровождаться усиленным допинг-контролем. Президент МОК Кирсти Ковентри, которая возглавляет комитет с 2025 года, защищая это решение, назвала его справедливым и сбалансированным. Вопреки утверждениям министра спорта России Михаила Дегтярева, она подчеркнула, что МОК пока не собирается проводить соревнования в России.
10: Я думаю, важно отметить, что мы не одобряем никакие войны, включая эту. Это позиция, которую мы будем продолжать занимать. Мы будем продолжать поддерживать Украину, как мы это делали с самого начала. При этом, как я уже много раз повторяла, так что, возможно, это прозвучит немного как заезженная пластинка, я не считаю, что спортсмены должны отвечать. И я бы не сидела здесь, если бы мне пришлось отвечать, когда моя страна переживала трудные времена и подвергалась санкциям. Я действительно считаю, что мы приняли справедливое решение в соответствии с нашими принципами защиты спортсменов. Но в то же время очень ясно заявив, что мы не будем проводить или рассматривать возможность проведения каких-либо соревнований в России и не будем приглашать представителей российских властей, правительства или государства на какие-либо наши мероприятия. Поэтому я надеюсь, что люди увидят сбалансированность нашего решения, увидят проявление нейтральности и справедливости.
0: Это была президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри. Поясню, что Ковентри, бывшая плавчиха, многократный победитель и призер Олимпиад, первый представитель Африки на посту президента МОК, родом из Зимбабве, страны, против которой вводились санкции США и Европейского Союза за систематические нарушения прав человека, фальсификацию выборов, подавление оппозиции, а также коррупцию на государственном уровне. И важно отметить, что в июне этого года МОК внес поправку о политической нейтральности в Олимпийскую хартию. Теперь пункт 5 этой хартии закрепляет обязательный нейтралитет для всех спортивных организаций Олимпийского движения, а МОК, в свою очередь, обязуется защищать этот нейтралитет от любого давления – государственного, культурного, общественного или экономического. Национальный олимпийский комитет Украины уже выразил категорическое несогласие с решением МОК восстановить членство ОКР. Это решение названо преждевременным, необоснованным и принятым без учета объективных обстоятельств. Против решения МОК уже выступили национальные олимпийские комитеты еще нескольких государств. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов.

0: Репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода».
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. С христианской точки зрения, клерикализм и антиклерикализм. Апостол Павел сказал, все христиане – это избранное священство. В России часто говорят об угрозе роста клерикализма. Например, общество «Атом» – эта аббревиатура означает «Атеистическое общество Москвы» – провело пресс-конференцию, на которой был заявлен протест против роста клерикализма, проявляющегося, например, в том, что церковь, по мнению «Атома», вмешивается в политическую деятельность, внедряется в вооруженные силы, исправительные учреждения и другие государственные структуры. Это одно из классических пониманий клерикализма – влияние церкви на государственные институты. Некоторые участники передачи под клерикализмом понимают подмену религии по существу некоторыми социальными и бытовыми условностями. Клерикализм есть перенесение центра тяжести с общения человека с Господом, с размышлений о своей душе, с мистических вопросов на аспекты социальные, когда под религией начинают понимать выступление человека в черном халате с золотыми побрякушками на заданную тему, скажем, «Москва, десятый Рим». Клерикализм и антиклерикализм. Передачу подготовил Яков Кротов. Впервые в эфире 15 апреля 2002 года.
5: В эфире «Радио «Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи с христианской точки зрения будет посвящен клерикализму и антиклерикализму. Клерикализм определяется словарями, справочниками кратко, как направление, ставящее целью повышение роли духовенства в политической и культурной жизни. Но, конечно, это определение, годное для быстрой справки, не отражает сути явления. Достаточно указать на то, что на протяжении тысячелетий в абсолютном большинстве религий мира никакого клерикализма никогда не было. Не было и антиклерикализма. Духовенство точно знало свое место. Так происходило в органических культурах, которые сами себя осмысливали как подобие некоего тела. Лучше всего это может быть известно на примере Индии, где кастовая система сохранялась дольше. Воины, жрецы, священники и землепашцы, купцы – у каждого свое место в организме. Христианство приходит в мир, где подобное строгое кастовое деление является нормальным, и апостол Павел еще говорит о церкви как о теле Христа, где у каждого свое место – но при этом апостол Павел отнюдь не знает, что такое христианский клерикализм или что такое вообще особая роль священника, епископа, пресвитера. И эти термины, хотя они встречаются в сочинениях первых христиан, тем не менее, что они означают, историки об этом спорят по сей день. Бесспорно одно, апостол Павел употребил выражение «все христиане – это избранное священство». Во Христе каждый верующий становится избранным для того служения, которое до Христа предназначалось только немногим. И вот прошло 2000 лет с момента рождения Христа. И в сегодняшней России очень часто говорят об угрозе роста клерикализма. Вот в январе 2002 года общество «Атом» – это аббревиатура означает «Атеистическое общество Москвы». В Москве провели пресс-конференцию, на которой протестовали против роста клерикализма, проявляющегося, например, в том, что церковь, по мнению «Атеистического общества Москвы», вмешивается в политическую деятельность, внедряется

0: в вооруженные силы, исправительные учреждения и другие государственные структуры. Это одно из классических пониманий клерикализма – влияние церкви на светские государственные институты. Но есть и другие. В сегодняшней нашей передаче примут участие представители трех основных христианских направлений – православный, журналист и публицист Евгений Комаров, католический священник, настоятель прихода во Владимире, итальянец – отец Стефан Каприо, и московский пастор, принадлежащий к протестантскому направлению в христианстве, хотя не любящий, когда его называют протестантом или кем-либо еще, пастор Василий Ласточкин. И первый мой вопрос к православному Евгению Комарову: что такое клерикализм для современного христианина?
1: Я вот, когда это слово употребляю, я обычно имею в виду подмену религии по существу, замену ее некими социально-политическими и бытовыми условностями. Ведь существо религии, да, это мистика. То есть, когда человек общается с Богом, говоря в двух светских словах, можно так сформулировать, вот существо религии. В этой такой схеме, с позволения сказать, никакого места нет не только для аппарата церковного, ну и, в общем-то, строго говоря, даже для иерархии. Все остальное, в общем-то, это сопутствующие и обслуживающие явления, вот кроме этого существа дела, как мне кажется. Потому что когда человек лежит на смертном одре, он думает о Христе, о Боге и о себе, о своей душе. Вот существо религии. Все остальное – это гарнир вокруг основного блюда. А клерикализм – это, наверное, перенесение центра тяжести с вот этого аспекта мистического в аспект какой-то социальный, общественный, бытовой, в какой угодно. Когда под религией начинают понимать выступление человека в черном халате и с позолоченными побрякушками на заданную тему, типа «Москва», там, «Десятый Рим» там какой-нибудь. Вот, вот это клерикализм в моем понимании.
0: Говорил Евгений Комаров. Появляется антиклерикализм именно в христианстве. И происходит это в IV столетии, когда христианство становится в Римской империи государственной религией, к концу IV века. И тогда же, к концу IV столетия, святой Василий Богослов пишет, критикуя современное ему духовенство, критикует священников ложных, которые недостойны своего призвания, которые, цитирую, «приняв священство, ничего не привносят с собой, которые оказываются одновременно учениками и учителями благочестия, и которые, прежде чем очистились, сами очищают других. Вчера святотатцы, а сегодня иереи, вчера отлученные от таинств, а сегодня совершители таинств, закореневшие в пороках и новички в благочестиях, продукт человеческой милости, а не благодати Духа. Эти люди, повсюду пришедшие к власти при помощи насилия, в конце концов гнетут и само благочестие». Так писал святой Василий Богослов в конце IV столетия. А в одном из своих стихотворений святой Василий произнес слова, которые напоминают Алексея Константиновича Толстого. Вот как писал Василий Великий в IV веке: «Одни из нас спорят о священных престолах, враждуя друг с другом. Другие же, разделившись на партии, возмущают Восток и Запад, начав Богом, кончают плотью». Конец цитаты. А у Алексея Толстого в известной поэме есть слова, что мы, люди, начнем как боги, кончим как свинья. И тем не менее, тот же Василий Великий критиковал духовенство, потому что считал, что духовенство – это люди особой породы. «Может быть, извинительно для мирян, – писал святой Василий, – оказаться подверженными всему этому, разным порокам, нечестью, карьеризму и прочее. Но как позволим такое учителю, который должен исправлять невежество других, если только это не ложный учитель?» Подобной ноты мы не найдем ни у апостола Павла, ни у других апостолов, но уже в конце первого века в сочинениях одного из первых римских пап есть такие же клерикальные нотки. С духовенства особый спрос, потому что у них особое служение. И с тех пор и поныне в каноническом праве существует два стандарта. Один для мирян, один для священников. И для мирян более мягкий стандарт. И сегодня даже неверующие люди, но выросшие в рамках христианской, российской традиции, полагают, что должен быть двойной счет. И к священникам, к духовенству счет повышенный. Они даже и на пляже, в общем-то, не должны ходить, потому что, ну как, они все время в таком своем черном облачении. И сегодня, как 1500 лет назад, мы видим два типа клерикализма. Верхушечный, политический, и низовой клерикализм, связывающий мирян и рядовых священников, вне зависимости от того, каково политическое влияние и политические притязания клерикализма архиерейского. Насколько клерикализм жив сегодня в Западной Европе, говорит католический священник, итальянец Стефано Каприо.
2: Клерикализм еще жив не столько в традиционном смысле, то есть как некое преимущество и преобладание, доминированная позиция священников. Это только в некоторых очень традиционных странах, в основном в Польше, во Восточной Европе, и в некоторых латиноамериканских странах отчасти, вот Колумбия, например, и в некоторых частях Италии тоже, ну, где больше традиционности, еще сильна эта позиция духовенства, которая приписывает себе почти все функции в церкви. После Второго Ватиканского собора стало образоваться апостольство мирян, и это действительно очень освободило очень много сил в церкви. Но, с другой стороны, некоторые миряне или некоторые группы мирян стали претендовать на функции, которые были как эксклюзивные, приписаны священникам, превращаясь в клерикальные миряне или слишком тесно как-то сотрудничая со священниками. Например, в Германии в каждом приходе есть уже пастырский референт, мирянин, который практически исполняет функции настоятеля. Настоятель занимается только отправлением служб, а этот пастырский референт работает на деньги церкви, работает только на церковь. В принципе, это тоже иногда может превращаться в определенную форму клерикализма. Клерикализм – это еще более широкое слово. Каждый раз, когда образуется некая каста, некая элита, которая претендует на некую власть над душами и над организацией религиозной, церковной. Я думаю, что в России был, как в византийском варианте, всегда был некий монашеский клерикализм, который имеет совсем другие аспекты, не ссылается чисто на управленческие функции церкви, больше, естественно, на духовную власть. Ну, достаточно вспоминать все-таки известную историческую полемику между Иосифом Волоколамским и Нилом Сорским, чтобы понимать, и, в принципе, до сих пор, я думаю, в русской церкви некоторые старцы, некоторые духовные отцы со своими младостарцами, со своими учениками контролируют ситуацию церковной жизни во многом, иногда в клерикальном варианте. Так что это господство одной части над другими в силу какой-то духовной власти. Духовная власть очень официальная или более харизматическая.
0: Говорил священник Стефано Каприо. Вот передо мной вырезки из российских газет. Письмо из Оренбурга человека по фамилии Войток. Труд, 24 сентября 1999 года. И читательница пишет о себе: «Я врач, и в вашей газете, в газете «Труд», есть постоянная рубрика «Лампада». Но посмотрите, — пишет читательница, — сколько средств уходит на реставрацию храмов, возведение монастырей. Церковь активно занимается предпринимательской деятельностью. Венчание, отпевание стоит сейчас денег. Неужели нельзя кое-что из заработанного потратить на благотворительность, к которой всех нас без устали призывают святые отцы? И еще, почему православные священники никак не комментируют те человеконенавистнические акты, которые совершают люди, воюющие против нас на Северном Кавказе?» Конец цитаты. И это, с одной стороны, антиклерикализм, человек недоволен духовенством. С другой стороны, конечно, это типичный пример клерикализма. Человек убежден, что если священник выступит против чего-то, это будет особо весомое слово. И клерикализм постоянно перетекает в антиклерикализм. Вот письмо человека из Голландии, Владимир с фамилией в контексте данной темы очень значительный. Владимир «Моли Бога», газета «Аргументы и факты». И человек о себе пишет: «Я русский, живу в Голландии». И вот посетили Владимирский собор, в храме шла служба, в центре стояли священнослужители. Ничего святого на их откормленных лицах я не увидел. Один мучился благородной отрыжкой, видимо, после сытного обеда. Другой, читая молитву, языком чистил зубы. После священных слов приветствия служитель грубо спросил нас, почему без крестов и головных уборов. Затем переключился на малыша, сказав, что если он не будет носить крест, его насмерть собьет машина. Хорошо, что сын только начал изучать русский язык и ничего не понял. Мы вышли из церкви с чувством глубокой досады. «Знаете, — пишет голландец Владимир Молибога, — слово «поп» по-голландски «кукла». Меткое сравнение. Если в храмах служат бездушные куклы, есть ли там Бог?» Конец цитаты. К сожалению, надо признать, что сегодня в газете «Труд» в течение последних 2 лет подобных писем не появляется, и в «Аргументах и фактах» тоже. Протест против клерикализма сокращается и не всегда естественно. Другое дело, что журнал «Новое время», «Московские новости», «Общая газета» еще позволяют себе антиклерикальные выпады, и слава Богу за все, как говорил святой Иоанн Златоуст. Есть ли правда в таком клерикализме и антиклерикализме, когда человек определяет свои отношения с Богом в зависимости от отношений со священником? Говорит пастор одной из московских протестантских общин Василий Ласточкин.
3: Проблема, самое главное, заключается вот в чем. Внутренние отношения человека с истиной. Человек, который приходит в церковь и слушает проповедь с кафедры, где пастор его призывает любить ближнего, у него есть выбор моральный, который он перед Богом совершает. Или он подчинится этой истине и позволит в результате общения живого через веру в Христа этой истине стать частью его жизни. Может, он будет ошибаться, может, не всегда получится любить правильно, но он будет к этому стремиться. Или, выйдя из церкви, он будет рассуждать о том, почему священник плохо одевается, почему у него некультурная речь и так далее. Можно к этому с другой стороны подойти. Наверное, большая ошибка русского менталитета в том, к сожалению, что богоискательство русского народа, поиск правды, он пробуждает в людях такое негативное отношение к церкви, которое переносится, к сожалению, на негативное такое подсознательное отношение к Богу и к его истине. Во многом я согласен, ответственность лежит на священниках за это. Верить все равно решает человек сам, будет он верить или нет.
0: Говорил пастор Василий Ласточкин. В марте 1998 года, уже 4 года тому назад, в московской католической газете «Свет Евангелия» развернулась дискуссия о клерикализме. Тогда богослов и историк Петр Сахаров писал о том, что в католической церкви клерикализм еще не изжит, и в редакцию посыпались письма мирян, которые с этим согласны, и приводились примеры того, как священники часто отодвигают мирян от работы, им легче самим сделать, потому что они не доверяют мирянам. Такой клерикализм на самом деле очень удобен, потому что мирянин уже легче, а он, мирянин, а все равно лезет со своими услугами. Завершилась эта полемика тем, что на очередном совещании архиепископ Тадеуш Кондрусевич, глава российских католиков, заявил, цитирую: «Без газеты мы обойдемся, а без священников нет». Конец цитаты. Не надо критиковать иностранных священников, они обижаются, когда им указывают на их акцент и так далее. Вообще не надо критиковать духовенство, его надо ценить, его надо любить. Священников убивали во время гонений, и если будут гонения, их опять будут убивать и так далее, и тому подобное. Та же самая логика часто звучит в выступлениях русских православных архиереев. «Мы, — говорят они, — преемники тех, кого расстреливали в 30-е годы». Правда, для справки стоит заметить, что в 30-е годы расстреливали и мирян, православных верующих, наравне с духовенством, но сегодня миряне не говорят: «Не трожьте нас, мы преемники и потомки тех, кого расстреливали в 20-е и 30-е». А духовенство право на такую преемственность ощущает. Современный клирикализм в России проявляется, когда, например, ректор Саранского духовного училища в «Комсомольской правде» на вопрос о том, как церковь относится к новым русским, говорит, цитирую слова Александра Пелина, «Иногда бандиты оказываются более достойными людьми, чем бытует представление о них. К нам, священникам, часто приходят политики и директора заводов, считающие себя чуть ли не спасителями мира. Они пытаются даже нас наставлять. А люди из криминальной среды, наоборот, приходят к Богу за прощением и спасением души и жертвуют средства. Так кто же из них праведник, а кто заблудший человек?» Конец цитаты. Таким образом, главным критерием спасенности человека оказывается, учит ли он духовенство или подходит к нему смиренно, чтобы духовенство его поучило.
3: Вот эти вещи заключаются в неуверенности человека. Я думаю, это самый большой корень проблемы. Отсюда стремление ругать чужие церкви, потому что я боюсь, что ко мне перестанут ходить. Потому что если человек не окреп в своих отношениях с Богом, если он не окреп в своих убеждениях, для него Бог становится таким товарищем Сталиным. И есть внешняя неуверенность. Если я не люблю людей, которые ходят ко мне в церкви, если я не учу их правде, если я как-то не пытаюсь заботиться об их нуждах, не проявляю какого-то элементарного сострадания, внимания, а кто-то другой это делает в другой церкви, у меня появляется внешняя неуверенность. Я понимаю, что люди могут просто взять и уйти в другую церковь. У них есть на это право. И вот здесь у священника опять есть выбор моральный. Он или может смириться и сказать, наверное, я что-то не так говорю. Может быть, у меня проповедь должна быть более простая, доступная, глубокая и искренняя. Может быть, мои отношения с людьми в церкви должны быть более щедрыми, если можно так сказать. Я должен быть более общительным, доступным и советовать людям, и помогать, и навещать их. И в этом есть, мне кажется, в православии удивительная традиция вот сельских священников, которые становятся буквально членом семьи, в хорошем смысле этого слова. Тогда у меня будет уверенность. Я не буду бояться, если вдруг какой-то заезжий проповедник едет, что люди убегут из меня, у меня из церкви. Они меня знают, а я им говорю правду. Мало того, они убедились в том, что эта истина работает у меня в душе.
0: Говорил пастор Василий Ласточкин. Таким образом, оказывается, глубинная психологическая, духовная связь между клирикализмом как внутриприходским явлением на уровне микросоциальных отношений, когда священник и прихожане пускаются в какой-то своеобразный вальс, и клирикализмом как макроявлением, явлением политическим, неуверенность каждого отдельного священника в себе, в своей вере, суммируясь с такой же неуверенностью, порождает агрессивность уже на уровне церковной организации. Но в истории церкви такая агрессивность далеко не всегда приводила к клирикализму как социальному явлению. А в чем же дело? Какие стадии прошел клирикализм, каково его состояние сегодня, и способен ли антиклирикализм преодолеть это зло, или необходимы какие-то дополнительные усилия? Об этом во второй части нашей передачи, мы продолжим ее после перерыва.
4: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
6: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
7: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
8: Очень осторожно.
9: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
10: Я не употребляю информацию.
11: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
12: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Клерикализм и антиклерикализм. Слово «антиклерикализм» может характеризовать позицию просто антицерковных или антихристианских сил. Тогда это одно. Это светская культура, секуляризированная, как, скажем, во Франции или Германии. А как внутрицерковное явление, антиклерикализм – это в основном реакция против эксцессов духовенства. В этом смысле частица «анти» со времен Франциска Ассизского и вплоть до Мартина Лютера и Яна Гуса – это вполне нормальное явление в церкви, потому что церковь живет на земле, это все-таки тело, и тело может стареть, набирать слишком много веса, жира, и против давления верхов возникает реакция. Таким образом, антиклерикализм необходим и оздоравливающий. А есть и антиклерикализм творческий, богословский, реформаторский, предлагающий упрощенные формы, более похожие на жизнь раннехристианских общин. Какая связь между клерикализмом и нарастающим русским фашизмом, о котором говорил незадолго до своей гибели отец Александр Мень? Клерикализм и антиклерикализм. Передачу подготовил Яков Кротов. Эфир 15 апреля 2002 года.
0: В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи «С христианской точки зрения» посвящен, напомню, клерикализму и антиклерикализму. Клерикализм в современной России. Его понимают по-разному. Например, художник Сергей Трубин после того, как в Архангельске закрыли выставку, на которой он выставил картину совершенно непристойного и, причем, кощунственного содержания, который, в общем, даже не в сказке сказать, не пером описать, этот художник сказал, цитирую, «меня беспокоит засилье попов на телевидении». Конец цитаты. Открываем литературную газету. Виталий Сердюченко критикует московскую интеллигенцию за оторванность от народа и за моду с некоторых пор, как он пишет, на обязательное общение с интеллектуальными попами. Конец цитаты. И вспоминается Владимир Ильич Ленин, для которого чем образованнее был поп, тем хуже. «Московский комсомолец». Здесь ведущий рубрики «Верую», рубрики, которая и посвящена религиозной жизни, пишет: «Религиозное возрождение в стране обернулось ничем иным, как реставрацией клерикализма. Возрождается, увы, не церковь, как тело Христово, не народ Божий, а жреческая каста. Это подтверждается многоэтажными коттеджами за двухметровыми заборами, в которых ютятся приходские отцы, парком их иномарок, а также нередко грубостью и чванством в отношениях с прихожанами. А могло все повернуться иначе. Церковь могла не заискивать перед кесарем, а пойти к людям с открытым словом, христовой улыбкой и желанием делиться последним. Принцип, по которому работают протестанты, католики, кришнаиты. Насколько подобный антиклерикализм зависит от клерикализма, или антиклерикализм может существовать и сам по себе, как иногда кажется, потому что далеко не у всех священников мерседесы и дачи. Антиклерикал может возникнуть даже в пустыне, говорит католический священник отец Стефан Каприо.
2: Ну, слово «антиклерикализм» может охарактеризовать позицию просто антицерковных или антихристианских сил, тогда это одно. Это светская культура, это культура, которая секуляризированная, как во Франции, отчасти в Германии, в западном мире и так далее. Если как внутрицерковное явление, антиклерикализм в основном это реакция против эксцессов духовенства. Я считаю, что главный смысл именно такого слова «анти» с времен, не знаю, Пьера Дамьяни, Франциска Ассизского и других там реформаторов, Арнальдо из Бреша, Пьетро Вальда и вплоть до Мартина Лютера через Яна Гуса или Джона Уиклифа. Это довольно нормальное явление в церкви, потому что церковь живет на земле, это все-таки тело. И тело может стареть, может набирать слишком много веса, жира. И иногда против этого давления верховки образуется некая реакция. Так что некий физиологический антиклерикализм, по-моему, это просто необходимо для жизни церкви иногда, время от времени. Не обязательно только против священников, именно против тех элит, которые контролируют. Более творческая позиция антиклерикализма – это, конечно, уже богословский смысл тех богословов-реформаторов, которые предлагают вариант более простой церковной общины, более похожей на раннехристианской. Тоже это довольно традиционный уже подход, который в каждой культуре, в каждом времени принимает разные варианты, иногда очень удачные. Так что от чисто реакционного смысла можно переходить немножко на более конструктивно.
0: Напомню, в нашей сегодняшней передаче принимают участие представители всех трех основных направлений христианства: католик отец Стефан Каприо, пастор Василий Ласточкин, православный Евгений Комаров, журналист, публицист. И мой вопрос к православному: чем объясним сегодняшний клерикализм, вызывающий такое раздражение в обществе? И может ли священник принять какие-то превентивные меры, чтобы не допускать в самом себе таких вот соблазнов руководить прихожанами или обращаться к государственной власти для того, чтобы защищать прихожан и проповедовать Евангелие с помощью милиции? Говорит Евгений Комаров.
1: Знаете, я вспоминаю свое интервью с Константином Михайловичем Харчевым. В декабре мы с ним общались. Потрясающе интересный человек. Он вообще коммунист, как был, так и остался, причем в романтическом понимании 20-х годов. Константин Михайлович Харчев – бывший председатель Совета по делам религии с 1984 по 1989 год. При нем вот перестройка в церковной сфере начиналась. Так он, как будучи коммунистом в романтическом понимании этого слова, он, когда мы говорили о верующих рядовых и о иерархии священнослужителях, он говорил так: «Поймите вы, у бюрократии и у капиталистов всегда одни интересы, а у трудящихся всегда другие». Это марксистское понимание, в общем, не так далеко, как это оказывается, от истины. Конечно, здесь нельзя ставить знак равенства между каждым отдельно взятым священником и функционированием системы в целом. Но вообще вот этот соблазн, который внутри церкви обычно называют младостарчеством, он же все ширится и ширится. Было постановление Синода года три назад на эту тему, да, Кирилл, митрополит, по-моему, пробивал, но оно же так и осталось на бумаге. А реально, конечно, вот вся эта, особенно молодая поросль священников, для них очень соблазнительно порулить другими людьми. В общем, к сожалению, часто это происходит.
0: Говорил Евгений Комаров. Вот передо мной «Московские новости» и антиклерикальная статья Виктора Шендеровича, который призывает: «Мою дочку попрошу не обрызгивать водой без моей специальной просьбы. Она не овощ». Дело в том, что в школе освещали помещение, и священник попутно побрызгал из ведра и дочь Виктора Шендеровича. И вот он пишет: «Я не вправе обращаться к святейшему патриарху Алексию, я не православный, но гражданин Российской Федерации Ридигера, как равный равного, хотел бы попросить не брать на себя лишнего и не говорить, например, от имени народа в России, как он сделал это в своем обращении к президенту. В России очень много разных народов и конфессий, и далеко не все из них давали ему право говорить от их имени». Конец цитаты. В своей антиклерикальной заметке Виктор Шендерович подчеркивает, что из духовенства только один человек заслужил уважение светского общества – отец Александр Мень. И вот отец Александр Мень как раз незадолго до своей гибели в одном из последних интервью говорил, что видит симптомы зарождения русского фашизма, и это очень его тревожит. «Произошло, – писал он, – соединение русского фашизма с русским клерикализмом и ностальгией церковной. Это, конечно, позор для нас, верующих, потому что общество ожидало найти в нас какую-то поддержку, а поддержка получается для фашистов. Конечно, не все так ориентированы, но это немалый процент». Конец цитаты. Это были слова священника Александра Меня, вскоре после этого, в сентябре 90-го года, убитого неизвестными лицами. В клерикализме оказывается, что клерикализм беспокоит не только неверующих, но и верующих людей. Но у неверующего это беспокойство порождает довольно сердитый антиклерикализм, у верующего человека это именно тревога, беспокойство, но ни в малейшей степени не антиклерикализм. В чем истоки вот того, что отец Александр Минь назвал русским клерикализмом, который подпитывает русский фашизм и с ним соединяется? Говорит Евгений Комаров.
1: Ну, надо просто отдавать себе отчет, что все это не имеет никакого отношения к религии. Вот и все. Это нечто совершенно другое. Встречное движение. С одной стороны, духовенству профессиональному очень хочется, чтобы они были как бы в центре внимания, у них был фронт работы и так далее. Да? С другой стороны, человек, когда приходит в церковь, в храм, далеко не всегда ему на самом деле нужно богообщение там. Очень часто он туда приходит удовлетворять совершенно другие свои потребности. Ну, например, он несчастный, непонятый, ему нужно человеческое сочувствие, ему нужен совет в жизненной ситуации, ему нужно утешение, часто ему нужна просто материальная поддержка, ему хочется пообщаться с людьми одинакового социального круга или одинакового направления мысли и так далее. И вот эти потребности он удовлетворяет в приходе. То, что это плохо, сказать нельзя. Раз такие потребности есть, они должны быть удовлетворены. Но надо отдавать себе отчет в том, что это никакого отношения к религии не имеет, опять-таки.
0: Говорил Евгений Комаров. В истории церкви было несколько взрывов антиклерикализма, когда люди даже брали обет не быть священником. Все первые монахи 3-го, 4-го и 5-го столетий принципиально не принимали священнического сана, потому что раз ты священник, ты обладаешь какой-то властью, каким-то авторитетом. Значит, как ты можешь нести обет послушания? Как ты можешь тем более быть епископом? И хотя в 6-7 столетии в Византии, на Западе, это ушло, и появились иеромонахи, то есть монахи-священники, но попытки как-то ограничить себя повторялись вновь и вновь. В движениях мирян, например, на Западе, в XI, XII и XIII веках. Ведь и святой Франциск Ассизский не был священником и совершенно сознательно от этого отказался. Есть и другая крайность. В движении мормонов, которые большинство христиан считают уже стоящими за пределами христианства, все взрослые люди – священники. По определению, любой мужчина старше 18 лет, иначе он плохой мормон. Тоже своеобразный способ излечения от клерикализма. Истоки клерикализма, полагал Николай Бердяев, лежат в искаженном видении самого Христа, когда на первое место выходит представление о Христе как о Боге, а то, что Христос был и человеком, уходит куда-то в тень. Иисус, Спаситель, предстает кем-то вроде Бога-ангела, и тогда на вершине иерархии человеческой оказывается фигура бесплотного, безмолвного, безропотного служителя божества. Такая ангельская иерархия священства нужна для церкви, писал Бердяев, потому что она пассивна и не зависит от активности, свойственной человеческому началу. И тогда человек абсолютно пассивен, он только воспринимает, но ничего не отдает. Поэтому ангельским чином именуют чин монашеский. Тут как бы предельно гасится человеческая природа. Но что за этим стоит? Реализм, реальное преображение человека подменяется символическим. Традиционно полагают, что клерикализм – это католическая проблема. Даже не православная, а прежде всего католическая, потому что именно католическая церковь особенно развивала отношения с государством и умела себя поставить на равных. Может быть, тогда протестанты были от этого свободны. Может быть, тогда протестанты знают какой-то рецепт от клерикализма, говорит пастор Василий Ласточкин.
3: Если вы посмотрите на историю реформации в Европе, если вы вспомните историю реформации Женевы Кальвином, там вроде бы протестантский священник, если говорить о традиции и о понимании Библии, таких, простите меня, дров наломал. Человек в тюрьму шел просто потому, что он в воскресенье в церковь не пришел. Петь нельзя, танцевать нельзя. Духовные наставники, которые должны были посещать дома и смотреть, ведут ли люди правильный образ жизни. То есть там такая была жесткая совершенно позиция церкви, которая нашла поддержку у государства, государство, стремящееся к контролю, что в итоге это произвело как раз реакцию обратную. Молодые люди через несколько лет такого рода реформаторских движений в плохом смысле слова. Они просто в проходящих священников плевали на улице. Такой-то протест вызвало. Так что у меня есть в голове и примеры того, как клерикализм есть и в протестантизме. Он есть, он, мне кажется, связан, вообще-то говоря, с грехом, который в сердце человека, и с непросвещенностью ума, который не покорился истине, а не с конкретной там деноминацией, конфессией. Сколько я видел в протестантских церквях пасторов, которые пытаются контролировать свое собрание. Сколько сегодня в некоторых церквях, я не буду говорить каких конфессий, призывов влиться в власть, приобрести благополучие в этой жизни, к успеху здесь, в этой земной жизни. Я как бы верю в это, только с точки зрения, что успех становится результатом чего-то, но он никогда не может быть целью.
0: Говорил пастор Василий Ласточкин. Антиклерикализм, как оформившееся явление, появился в XVII веке, тогда же, когда развивается и клерикализм. Антиклерикалом был великий Блез Паскаль, горячий противник иезуитизма, и Вольтер, призывавший раздавить гадину, это лозунг французских антиклерикалов, ставший общим местом для европейской культуры на многие десятилетия, ненавидел прежде всего иезуитов, у которых, кстати, в колледже и учился. А вот в Англии не было антиклерикализма. Там с XVII века и по сей день был найден какой-то баланс, может быть, теплохладный, но баланс в отношениях интеллектуалов, правительства и духовенства. В Европе же, начиная с Французской революции, антиклерикализм стал воинствующим. К середине XIX века он часто заменялся уже прямым атеизмом. И когда папы римские обличали антиклерикализм, первым это сделал папа Лев XIII в конце XIX века, они часто имели в виду именно атеизм. Но уже папа Пий XI в своей энциклике 1931 года, энциклике под названием «Не имеем необходимости», «Non abbiamo bisogno» по-итальянски, писал специально целую главку, опровергая поговорку «Италия – католическая страна, но антиклерикальная». Опровергал, но эта поговорка и по сей день в ходу. Итальянцы все католики и все антиклерикалы. Папа Пий XI считал, что антиклерикализм навязывается насильно масонами и либералами, которые пытаются управлять Италией. И поэтому папа приветствовал Муссолини, хотя не очень-то обольщался. Муссолини еще в 20-м году произносил такие горячие антиклерикальные речи, какие иные масоны не произнесут. Для сегодняшнего человека, который не знает истории антиклерикализма, но видит перед собой церковь, клерикализм – это прежде всего иерархизм, свойство средневековой психологии. Для современного человека важнее идея равенства, равенства во всех сферах жизни, а тут в церкви иерархия. И тогда протест против церкви оказывается и протестом против церковной иерархии. Как относятся современные католики, священники и миряне к старому конфликту клерикализма и антиклерикализма, говорит священник Стефан Каприо.
2: Иерархизм, как встроено уже взаимоотношение корпуса священников и вообще церковного тела, это результат довольно интенсивного опыта общинной жизни, который сегодня больше, чем в традиционных структурах церкви, можно видеть в новых движениях. Зная, например, неокатекуменат, фокуляри, коммунион либерационе, опус дей, которые, с одной стороны, очень неклерикальные, они возникли как бы вне пределы приходов, епархии, орденов, чтобы как-то предлагать более современный вариант, более демократический, более общинный вариант. Но внутри этих движений, сам ответственный, который может совсем не быть священником, может мирянин, может женщина, которая отвечает за общину, она выше священников, выше иногда даже епископов, фокуляры, это очень характерно, допустим. Киара Лубих, который командует всем епископом. Недавно было такое собрание, 80 епископов-кардиналов, которые все подчиняются Киара Лубих фактически. И эти фигуры, основатели, руководители движения, они имеют огромное иерархическое значение для самих верующих.
0: В России уже полтора столетия насчитывает традиция антиклерикальной литературы, но очень добрый. Может быть, в этом специфика российского антиклерикализма. Николай Лесков, знаменитая книга «Мелочи архиерейской жизни», где он с состраданием описывал епископа, который страдал ожирением и одышкой. Ему врач советует, например, на лошади кататься и по терапии. А архиерей говорит, ну как прихожане увидят архиерея на лошади? Это поруха сану. Не могу. Ну, тогда хотя бы колите дрова на заднем дворе. Это, пожалуйста, это он смог, потому что никто не видел. В наши дни священник Михаил Ардов издал своеобразное продолжение лесковской книги под названием «Мелочи архи, прото и просто иерейской жизни», где с горечью и сарказмом писал, основываясь, видимо, и на собственном опыте, что наши-то бабки таковы, что им поставь полено и напяль на него ризу, и они и его будут обожествлять. Что ж, неужели клерикализм рождается прежде всего мирянами? И как можно преодолеть этот клерикализм, говорит священник Стефан Каприо?
2: Это, конечно, большая проблема, особенно в самых традиционных семинариях. Я, например, воспитался в епархиальном семинарии Миланской епархии, огромная семинария, очень много было там, 250 семинаристов. И момент облачения семинариста после второго года, когда получает сутану, это считается некий высочайший момент религиозного энтузиазма, когда превращаешься уже в духовное лицо. И многие действительно очень останавливаются на этой внешней части, и это очень опасно. Там вся система семинария, и ректоры, и вице-ректоры, и префекты, и духовные отцы всячески старались ограничивать, по крайней мере, или совсем ускоренить. Но довольно, по-моему, все-таки безуспешно. По-моему, сама система семинария духовная, как некоторые ультрамонашеские варианты церковного воспитания, церковного образования, подготовки священников, все-таки уже сам по себе позволяет там, поддерживать такие довольно низкоклерикальные, то есть это низкий уровень клерикализма, самый такой бытовой, который все-таки давит еще на сознание простого народа, как там, образование некого мифологема, некой мифологемы священника как божественное лицо, чисто от внешнего вида. Другие формы, не клерикальные, когда слишком крайние, могут означать некая обратная, извращенная форма клерикализма или антиклерикализма, который граничит с клерикализмом. Там священник, который одевается как хиппи, с длинными волосами, с лентами на голове, с порванными джинсами, и еще с каким-то крестом, который хочет показать на священник. По-моему, это не менее клерикально, чем самый такой асутановый во всех мантиях и шапках человек, потому что он хочет шокировать или хочет очень ярко показывать свое священство в определенном свете. В России сильнейший клерикализм. Советский период, конечно, строился в основном на клерикализме чиновников, на клерикализме партийных идеологов, и это все осталось еще в церковном варианте, и в священническом, и монашеском. Я думаю, что если русская православная церковь будет углубляться в восстановление своей собственной традиции, она должна частично избавиться от этого нынешнего клерикализма, который в основном именно советского еще типа.
0: Говорил священник Стефан Каприо. Хотя и говорят о клерикализации, но все-таки церковь получает деньги, получает дотации, но реального политического влияния мы не видим. Никто не может сказать, что какие-то министры назначены по указанию патриарха. Никто не может сказать, что вот уже и школа, и здесь поповское засилье. Пока еще нет. Тем не менее, проблемы, конечно, есть. И встает вопрос, что может православие противопоставить клерикализму и антиклерикализму как его близнецу? Говорит Евгений Комаров.
1: Древние восточные церкви, древние восточные ветви христианства, чем сильны-то всегда были? Да как раз мистикой. И вот это существо древневосточного христианства, в том числе и православия, в том числе и русского православия, они часто забываются в ущерб какому-то социальному измерению, общественно-политическому, но, пардон, в этих сферах как раз сильны всегда протестантские деноминации были, в которых вся проблематика работы с людьми, то, что у нас называют пастырской практикой, там работа там, с наркоманами реабилитационными всякими и прочее, прочее. Это как раз в протестантизме гораздо все лучше делается, делается давно. И пытаться за этим угнаться бесполезно. Государственнические функции Ватиканом развиты до той степени, до которой уже никогда не дорастет ни одна другая церковная структура. Вот. А поэтому я думаю, что вот то, что я сказал насчет существа религии как мистического общения души с Богом, я думаю, что это, в общем-то, отвечает какому-то вот такому глубинному настрою православие, как одно из древних восточных ветвей христианства. Другое дело, что, к сожалению, у нас иосифляне победили над заволжскими старцами. И вот тогда пошел этот уродливый аспект, когда стали больше думать не о душе, а там город и мирек, Третий Рим.
0: Евгений Комаров. Вы слушали «Радио Свобода», передачу с христианской точки зрения, посвященную клерикализму и антиклерикализму. В нашей передаче участвовали католический патер Стефан Каприо, протестантский пастор Василий Ласточкин, православный журналист-публицист Евгений Комаров, автор и ведущий Яков Кротов.
8: Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
14: Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
8: Ярослав Шилов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
15: Привет, это Полина Галуева
16: и Виктор Кульганик.
15: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
16: И, конечно же, гражданина.
17: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
15: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
18: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
16: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
15: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
18: Говорят, что где-то есть острова.
15: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
19: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
15: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
16: Массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
18: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
16: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
20: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
15: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
16: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
21: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
16: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
22: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
16: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
20: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
16: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
23: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
16: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
23: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
24: А что попью ее, дать павшими? А что под Хлои секретаршами? А что попью ее, пойди Цыковские? И по праздникам кино с Целиковскою?
25: Для меня, например, он был
4: наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы паки Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
15: А из чего будет состоять наш подкаст?
16: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно,

0: платформах.
1: Вообще говоря, перманентная война и бой. Конечно, это рассматривается как политика. Вот это ерунда, что спорт не политики.
2: Успехи на спортивном поле боя. Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета.
3: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
2: Олимпийский комитет России отменил захваченные Россией украинские регионы. На что пришлось пойти властям в их спорте с Международным олимпийским движением. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Спорт вне политики – это ерунда. Я тут могу только согласиться с Михаилом Дегтяревым. Он министр спорта и России и глава Олимпийского комитета России. И российским же властям пришлось отказаться от большей части оккупированных территорий Украины. Звучит немножко странно, но это в рамках спортивного права. Еще до игр в Милане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, Дегтярев давал интервью проекту «Центральный канал» на ВК-видео, где довольно откровенно рассказал о целях и задачах национального комитета.
1: Следующий у нас старт должен пройти. Это юношеские олимпийские игры в Дакаре, Сенегал, осенью 26 года, в этом году. Там наша сборная должна быть в полном составе, юношеская, с флагом, с национальной символикой. И Лос-Анджелес 28, куда мы готовимся полноценно. Говорю честно, как есть.
2: И его планы все больше похожи на вполне реализуемые. Тогда же Дегтярев озвучил свой вердикт тем российским спортсменам, кто осудил войну и сменил спортивное гражданство.
1: Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем. Тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
4: Несправедливо.
1: Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну. И пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
4: А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим обратно.
1: Вот об этом и речь. То есть, это вопрос очень тонкий. Но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
2: С началом войны некоторые участники Олимпийской сборной России и олимпийские чемпионы публично поддержали вторжение в Украину. Они явились с буквой Z на концерт в годовщину аннексии Крыма в 2022 году в Лужниках. Когда удобно, спорт вне политики. Разумеется, слон в комнате, полномасштабная война, либо игнорируется, либо принижается в масштабах. Международные санкции, а нас-то за что? За патриотизм и любовь к родине? Но это же в крови у любого члена сборной любой страны. Как бы недоумевал в 22-м году олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
5: Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Я плохо к этому отношусь.
2: Спустя 4 года стало известно, что его сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, вот он мелькал на фотографии в нашей цитате, присоединится к сборной Азербайджана. И это в тот момент, когда российские чиновники на официальном спортивном уровне готовы отказаться от оккупированных регионов, требуемых президентом Путиным, лишь бы спортсменов пустили на Олимпийские игры и другие международные соревнования. А с нами в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Никита, здравствуйте.
6: Добрый день. Всем здравствуйте.
2: Вот этот курс, он как бы намечался буквально там последние несколько лет. То есть от разговоров о том, что, вот, мол, предатели уехали, наши остались, и их принижают только лишь из некой русофобии, такое фигурировало в речах российских чиновников, и спортивных, и не только, он очень сильно поменялся и перешел как бы от слов к действию. Причем к действию весьма такому эффективному, я бы сказал, в диалогах с Олимпийским комитетом, который международный. Вот на ваш взгляд, как и вообще благодаря чему этот курс появился? Вот, курс на возвращение российского спорта, несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается?
6: Смотрите, Иван, мне кажется, что есть один важный нюанс, который нужно проговорить, и есть нюанс, в котором вы немного выдаете желаемое за действительное. Да? То есть вот эта повторенная несколько раз формулировка «Россия, значит, отказалась от части оккупированных территорий», она, ну вот, если прям так совсем по-честному, положа руку на сердце, она не совсем верна. Да? То есть Олимпийский комитет нигде

0: никакими своими юридическими документами не сказал, там, наш суверенитет на что-то не распространяется, или мы его там не принимаем в свой состав и так далее, там, мы исключаем из своего состава. А там было действительно, здесь нужно отдать должное Олимпийскому комитету России, очень изящное решение. Олимпийский комитет России сказал, окей, если какие-то территории вызывают вопросы, мы, значит, говорим, что у нас теперь в составе Олимпийского комитета никаких территорий, ни новых, ни старых, ни спорных, ни бесспорных, никаких нет. У нас есть только виды спорта. Федерации по видам спорта входят в Олимпийский комитет. И смотрите, дальше здесь же какая история. Мы, когда говорим о каких-то наших моральных вещах, когда мы говорим о каких-то убеждениях, когда мы говорим о том, во что мы верим и как мы строим жизнь, мы действительно говорим категориями моральными. Мы говорим, что не специальная военная операция, а полномасштабная война и так далее. Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России, они говорят языком юридическим и даже местами буквоедским. Да, и основанием для приостановки членства Олимпийского комитета России было действительно включение в его состав, значит, территориальных организаций, принадлежащих с точки зрения международного права Украине. Когда это юридическое препятствие было устранено, у Международного олимпийского комитета юридических аргументов в правовой плоскости не остается. И дальше, понимаете, я тут не хочу быть адвокатом дьявола, но ведь Международный олимпийский комитет правда встает перед резонным вопросом, который ему задают, не знаю, страны глобального юга, Китай, кто угодно. Как бы, если им нельзя, значит, нам можно. Да, почему в чемпионате мира там, по футболу и в грядущих там, юношеских олимпийских играх могут принимать участие, там, например, и сборная США, и сборная Ирана, и сборная Израиля, и сборная Ливана, и так далее. И мы можем бесконечно обсуждать, что значит это другое, это не то, и так далее. И мы с вами, и с подавляющим большинством наших зрителей, безусловно, согласимся. Но если мы дальше перейдем в некоторый юридический язык, то аргументы станут, ну, давайте будем откровенны, гораздо менее убедительными. Это, собственно, грустная часть истории. Более оптимистичная часть истории заключается в том, что решение Международного олимпийского комитета, оно не подразумевает ничего автоматически, беспрекословно, и оно не обязательно к исполнению. И дальше, на самом деле, начнется очень муторный, сложный, долгий торг и де-факто решение об участии россиян и в крупных соревнованиях, и в более локальных соревнованиях будет приниматься по тому, есть ли в конкретной федерации, есть ли в конкретном виде спорта страна, которая костьми ляжет и скажет «нет, если эти будут, то нас не будет». Вот, поэтому, в общем, все более-менее сходятся на том, что в биатлон российские спортсмены, ну, скорее всего, не вернутся очень долго, да, потому что позиция скандинавских стран, она, скорее всего, будет однозначной, очень четкой и, в общем, непоколебимой. Вероятнее всего, какие-то виды спорта, где россияне традиционно сильны, традиционно важны, давайте опять-таки будем честны, прямы и откровенны, для их экономического выживания, например, тоже фигурное катание, там, скорее всего, вопрос будет решен довольно просто. Допускаю, что при некоторых условиях российские спортсмены, скорее всего, начнется с молодежных сборных, будут возвращаться, например, в хоккей. Да, в хоккей на высоком уровне играет довольно мало стран, и потери России там действительно существенны. Легкая атлетика, где традиционно сильно, как бы сказала русскоязычная пропаганда, англосаксонское лобби, попросту, значит, лорд Коу возглавляет Международную федерацию легкой атлетики, в общем, там, сразу сказала, что нет, слушайте, мы ничего пересматривать не будем. Вот, поэтому будет идти плавный торг по всем направлениям. Решение Международного олимпийского комитета, еще раз, это не обязательно жесткая к исполнению вещь, но это аргумент довольно серьезный. Ну и давайте я проговорю тоже, как мне кажется, довольно важный тезис для понимания ситуации. Чем дольше и чем дальше вглубь России идет война, тем действительно сложнее международным чиновникам отвечать на вопросы там, каких-то третьих стран. Скажите, а почему, если и та, и другая сторона... Еще раз, я совершенно не уравниваю ни в коем случае ситуацию, значит, украинцев и россиян. Мы отлично все помним, кто здесь жертва, кто агрессор и так далее. Но когда член, там, не знаю, Олимпийского комитета из какого-нибудь собирательного Зимбабве встает и говорит, скажите, пожалуйста, а почему страна А, которая, значит, бомбит объекты в стране, в столице страны Б, может участвовать в Олимпийских играх, а наоборот не может? Отвечать на этот вопрос чиновникам Международного олимпийского комитета и любых других организаций, к сожалению, для Украины, к сожалению, для справедливости и здравого смысла, будет все сложнее.
1: Тем забавнее, что на самом деле, как вот вы упомянули англосаксонское лобби в легкой атлетике. Вот господин Дегтярев, вот интервью, я его упоминал, он в том же самом интервью сказал, что Россию не пустили на игры по хоккею в Милане из-за франконского такого лобби, из-за французского, потому что, видите ли, французскую сборную нужно было туда пустить. Ну и над этим, по этому поводу тоже была ирония. Со своей стороны, в оправдании скажу, что моя ирония легкая тоже касалась сугубо де-юре позиции, я отлично разделяю ее от де-факто. Но давайте к де-юре как раз-таки вернемся, немножко подробнее ее расскажем. Очень хочется процитировать и чиновников из Международного комитета, и из российского, как и кто на что реагировал, что было проговорено, и как получилось, что Крым в эту сделку не входил. Расскажем в нашем сюжете.
2: Отмена Олимпийского комитета России отменена. Исполком МОК, сказав, что это временно, объяснил свое решение тем, что спортивные организации с территории Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, находящиеся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, больше в российский комитет не включены.
3: Олимпийский комитет России больше не включает в число своих членов региональные спортивные организации на территориях под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.
4: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
2: Членство Олимпийского комитета России было приостановлено в 2023 году. Оккупированные территории востока Украины уже год Москва считала своими, и спортивные организации с так называемых «новых территорий» были включены в состав ОКР. Причем среди претензий МОК не фигурировала аннексия Крыма. Тогдашний глава комитета объяснял это так.
5: Они, Олимпийский комитет России, спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России. И вдобавок, в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
2: В 2025-м МОК избрал новую главу Кирсти Ковентри. Она сразу дала понять, что позиция комитета изменится, потому что конфликтов в мире много, а всем спортсменам нужно помогать, потому что спорт, цитата, должен оставаться нейтральным. Территорией. Спорт вне политики. Популярный тезис и российских властей. Хотя их реакция скорее свидетельствует об обратном. Решение МОК сразу приветствовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
6: Виват! Здравый смысл победил. Мировому спорту быть. Быть с Россией.
2: Министр спорта, он же глава Национального олимпийского комитета, Михаил Дегтярев, проводил все изменения в структуре ОКР, говоря о курсе на возвращение России в мировой спорт. Теперь он говорит о триумфе на фоне портрета российского президента.
7: Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
2: Политической была и реакция Украины. Страна последовательно выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Украинские спортсмены высказываются куда откровеннее.
8: Это просто позор. Я такое решение понять не могу.
1: С нами по-прежнему в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Ну вот, де-юре, по сути, мы с вами обсудили. Возможные последствия, пожалуй, тоже. Действительно важно подчеркнуть, что решение МОК носит рекомендательный характер, но точно так же, как они носили все эти 4 года полномасштабной войны, 4 уже с лишним получается. На ваш взгляд, вот насколько влияют на такие решения персоналии чиновников? Мы отдельно подчеркнули, что сменился президент у Международного олимпийского комитета и новую главу в свое время с избранием одним из первых вообще поздравлял Владимир Путин. Дегтярев вот шел в ОКР тоже с явной такой программой именно по возвращению до Олимпийские игры и раз за разом это декларировал. Как вы думаете, насколько эти персонали повлияли на происходящее?
0: Я, знаете, не буду делать вид, что там, слежу прям совсем глубоко за каким-то закулисьем Олимпийского комитета. Здесь абсолютно очевидно, что в системе сдержек и противовесов, в котором в целом существуют крупные международные организации, в которых существует политика во многих странах, роль личности в истории, она, конечно, есть, но до определенного момента. Да? То есть точно так же, как возлагались большие надежды Кремлем на Трампа, которые там, в какой-то момент не оправдались, потому что, значит, старуха решила стать владычицей морской. Вот. Точно так же могло быть и с Международным олимпийским комитетом. Здесь я просто проговорю еще раз мысль. Я очень хорошо понимаю украинских спортсменов. Я очень хорошо понимаю их негодование, я очень хорошо понимаю вопрос, и мне там, не кажется его пафос излишним, типа, как же так, идет же крупнейшая война на территории Европы после Второй мировой войны и доколе. Здесь просто важно понимать, что олимпийское движение в целом это суперполитизированная вещь, да, это Берлинская Олимпиада, да, это взаимные бойкоты Москвы и Лос-Анджелеса, и эта история вот, собственно, с вот таким вот гигантским шлейфом. И в этом смысле там, с отстранением российских спортсменов после Сочи, когда был допинг, когда, значит, были факты, были свидетели, было, в общем, очень просто, потому что это некоторые единые для всех правила игры. Еще раз, простите за самоповтор, невероятно сложно. И ну вот с этим сталкиваешься просто буквально там футбол смотришь в Европе вместе с кем-то, как бы невероятно сложно объяснять людям, значит, почему одним нельзя и другим можно. И ты начинаешь и утопаешь в деталях, и в целом настроение, там, я не знаю, мирового нейтрального болельщика, оно про то, что все это политика. И, конечно же, огромная катастрофа. И я ни в коем случае не хочу говорить недоработка, но объективный факт реальности заключается в том, что, к сожалению, чудовищная кровопролитная война, происходящая в основном на территории Украины, зрителям западным, американским, общемировым, все чаще проходит под тегом политика, это политические разборки, ну, это, в общем, там все из-за политики и так далее. И когда у тебя вот просто на риторическом уровне что-то становится политическим фактом, то, конечно, в общем, тут спортивные федерации такие, окей, мы же как бы действительно делаем вид, что спорт вне политики, спорт для всех, спорт объединяет, и вот такая логика дальше раскручивается.
1: Ну и такой полуполитический, полуспортивный вопрос. Но помнится, российские власти очень хотели, чтобы футбольные клубы, например, с оккупированных территорий тоже принимали участие в чемпионате России. В частности, была история про крымские команды, была история про Шахтер Донецк, который теперь новый Шахтер Донецк, там 2.0, который уже как бы оккупированный под, при вот этой военной оккупационной администрации. Но если позиция МОК целиком строится на де-юре, вот мы вот такие к вам претензии принесли, вы их переиграли, ну что ж, у нас заканчиваются поводы. Может ли стать участие подобных команд в национальном чемпионате новым поводом для повторного разбирательства?
0: Смотрите, я думаю, что футбол, и в целом тут как бы даже на самом деле глупо говорить «я думаю», это, в общем, некоторая общепризнанная реальность. Футбол будет, скорее всего, одним из последних и вот прям вообще самым инерционным. С футболом будет сложнее всего договориться, да, не знаю, там, в том числе потому, что значительная часть, не знаю, европейских футбольных клубов с российскими там де-факто не ведет дел, да, она говорит, мы там, не знаю, не можем покупать футболистов из российских команд по каким-то нашим там внутренним законодательным или просто чисто процессуальным банковским ограничениям. УЕФА, я абсолютно уверен, будет упираться до последнего. И я думаю, что там в связи с какими-нибудь командами, значит, оккупированных территорий, там будет принцип, что эта команда будет называться «Спартак Донецк», юридически она будет базироваться где-нибудь в Ростове, играть она там и тренироваться, скорее всего, в Донецке, в общем, тоже не будет, и будет это какой-нибудь любительский дивизион и так далее. То есть тут, конечно, как бы пожертвуют ли футболом в Донецке и Луганске ради того, чтобы питерский «Зенит» когда-нибудь вернулся в Еврокубки, пожертвуют просто вообще ни секунды не сомневаясь. Я думаю, это будет долгий путь для российских команд, но в целом, сейчас безоценочно, безэмоционально, я думаю, что в целом для российского футбола, в общем, сейчас начался обратный отчет по возвращению там, в Еврокубки, в мировые турниры. Не скоро, скорее всего, там, не к сезону 27-28, но я думаю, что это произойдет, даже если война будет в там, неоконченном, замороженном каком угодно состоянии, да даже и горячем, еще бесконечно долго.
1: Ну, я соглашусь, что это вполне себе возможно, учитывая этот вот курс как бы развития событий и то, что действительно приоритет, пожалуй, к «Зениту» будет повыше, чем к другим командам с оккупированных территорий. Журналист Никита Белоголовцев был с нами в прямом эфире. Никита, вам большое спасибо за этот разговор. И раз уж мы перешли в эту политическую плоскость, к нам присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
9: Добрый день.
1: Ну вот прям очевидно, что сколько сил, сколько энергии вложили российские власти, отдельные чиновники, которые об этом персонально говорят, некоторые другие, в то, чтобы постараться вернуть российские клубы, российские команды, российских спортсменов на международную арену, убрать эти нейтральные флаги и так далее. Есть вот, как мы слышим, прогнозы о том, что, возможно, российские футбольные клубы вернутся на международную арену в какой-то момент. А как вы думаете, почему вообще вот настолько был этот важен вопрос для Кремля, в частности, что вот аж они пошли на вот это вот манипуляцию с тем, чтобы переписать оккупированные регионы, которые вписаны в Конституцию, из под крыла Российского олимпийского комитета. Зачем столько сил на все это тратится?
9: Ну, очевидно совершенно, что есть задание личное со стороны Владимира Путина, и Владимир Путин воспринимает все это как важную политическую историю, необходимую на самом деле для того, чтобы демонстрировать россиянам, что страна не находится в такой уж изоляции, в какой она находится. Стоит отметить и трансляцию чемпионата мира по футболу, которая на российских каналах, на канале Матч ТВ прекрасно себе идет, и отношение, кстати, к ней и к этому чемпионату абсолютно не политизированное по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Стоит отметить, что тихо, постепенно заткнули тех, кто выступал категорически против тех спортсменов, которые под нейтральным флагом ездили на разнообразные соревнования. Таким образом, существовал действительно последние, как минимум, месяцы, а скорее там уже и пару лет, четкий курс на возвращение России любой ценой, соответственно, в том числе, безусловно, и при помощи манипуляций конкретными фигурами, конкретными деятелями олимпийского международного движения, на которых Россия или оказывала давление, или, возможно, как это было в свое время с чемпионатом мира, позднее мы узнаем, кому и куда, и сколько, и что заносили.
1: О фигуре Дегтярева мне с вами хочется еще отдельно поговорить. Я вот уже упоминал его, на самом деле, недавние цитаты совершенно, где он открытым текстом говорил, что планирует Олимпийский комитет России. Но вот хочется вспомнить его карьеру. В период его, скажем так, московской деятельности в Госдуме он, по сути, выполнял функцию члена свиты Владимира Жириновского. Голосовал по указке, особо там, скажем так, не высовывался. Затем он улетел тушить пожар в Хабаровский край, где протестовали против ареста экс-губернатора Фругала. Мол, вот у вас был ТПРовец, вот вам держите нового, и на него все собак теперь свешиваете, и пусть он таким громотворным там у вас выступает. Ну, в общем, не то, чтобы это какая-то примечательная и блистательная карьера чиновника, а тут такие успехи, вот какие цели он декларировал, как бы то постепенно все-таки как-то и реализуется. Более того, как будто бы даже по плану все это идет, в отличие от некоторых целей и задач так называемой спецоперации. Вот вы можете себе представить именно его таким успешным? Или что за этим успехом таким стоит? Как так получилось вообще, что вот он теперь в таком положении оказался?
9: Я не думаю, что это личный его успех. Он оказался на хорошем месте в нужный подходящий момент и, так сказать, был сторгован для него так или иначе этот пост. Его компетенциях вряд ли было достаточно для того, чтобы достичь именно таких решений в таких масштабах, которые в итоге сейчас, как мы видим, постепенно реализуются. Я думаю, что речь идет о том, что он стал очень неплохим координатором и, видимо, за последние годы он действительно научился как администратор, как координатор координировать российских лоббистов в области спорта. Вот этих вот зубров, которых сейчас как раз на кадрах в том числе видно, людей, которые сидят там с советских времен имеют в реальности, сохраняют гигантские абсолютно связи. Так сказать, это были кровеносные сосуды, по которым надо было организовать движение документов и денег. И именно этим он, видимо, и занимался. Он тот человек, который должен отвечать за какие-то технические, административные решения, в том числе в отношении оккупированных территорий Украины, по там махинациям с тем, куда их записать, и по тому, как Россия взаимодействовала с какими-то отдельными небольшими странами, там, где их влияние могло оказаться решающе важным, вспоминала про какие-то свои возможности в рамках ООН, где сидит огромное количество граждан России или бывших граждан России в разнообразных потенциально лоббистски важных организациях. В общем, все это вместе в целом, нет, вот роль координатора, это да, это действительно он. А какого-то безумного влияния у него при этом не образовалось, не получилось, потому что не он сам добивался всего этого. Он только connecting people.
1: Буквально, да, неубиваемый такой кирпич от одной шведской компании электронной. Отдельно хочется, конечно, проговорить, что, ну, мы уже сегодня говорили о том, что решения Международного олимпийского комитета, они скорее носят рекомендательный характер, ну, если сугубо де юре это рассматривать, и в том числе по этой причине некоторые международные федерации спорта допускали российских спортсменов разных возрастов на разные чемпионаты. Там они пересекались в том числе с украинскими спортсменами и спортсменками. Это к разным скандалам приводило. Вот как вы думаете, учитывая нынешнее решение МОК, каким образом подобные взаимоотношения пойдут дальше? Будут ли это международные скандалы? В конце концов, история помнит войны из-за футбольных матчей, не совсем удачно сыгранных.
9: Ну, войн, очевидно, не будет, поскольку война идет и без этого. И здесь, к сожалению, никаких изменений в ближайшее время не предполагается и не ожидается. А что касается конфликтов, безусловно, будут конфликты и будут скандалы, причем не только с Украиной. Недавний пример, по-моему, по стрельбе на небольшое расстояние соревнований, которые были, так сказать, отобраны у Латвии, перенесены в Испанию, по-моему, у Латвии или у Эстонии, сейчас я точно не вспомню, но суть в том, что отдельные страны, безусловно, будут поддерживать позицию Украины и дальше, безусловно, не готовы будут принимать граждан страны-агрессора под российским флагом и запускать российский гимн. Будут скандалы с флагом, будут скандалы с гимном. Нет. А российская пропаганда будет успешно на этом оттаптываться, и это, в общем, одна из нескольких целей, которые она в этом смысле преследует. Необходимо показывать, что мы не настолько изолированы, с одной стороны, а с другой стороны, показывать оппонентов России на международном уровне как таких неадекватных скандалистов.
1: Ну и учитывая эту всеобъемлющую поддержку многих стран, в том числе очень сильно спортивно развитых стран на международной арене, поддержку Украины, как вы думаете, почему именно сейчас Международный олимпийский комитет решил таки смягчить эту свою позицию в отношении России?
9: Россия проводила очень долгую работу именно с олимпийскими бюрократами. Произошли изменения, в том числе персональные, в последние пару лет. Олимпийский комитет достаточно серьезно изменился по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной агрессии. И эта постепенная работа принесла свои плоды. Нет, вот и все. С этой точки зрения, неважно, какие страны и на что влияют, отдельные федерации, возможно, до сих пор будут пытаться игнорировать или саботировать.
1: Ну, мы даже можем предположить некоторые, которые из них, вот журналист Белоголовцев Никита нам как раз про них говорил. Иван, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но большое спасибо вам за этот разговор. Уважаемые зрители, увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Александр Подрабинник, и мы будем говорить о его новой книге «Клеточников». Это повесть, основанная на реальных событиях. Ее герой Виктор Решетов, сотрудник 5-го управления КГБ, который в 70-х годах решил тайно помогать диссидентам, предупреждать их о прослушках, обысках и готовящихся арестах. В диссидентской среде его прозвали Клеточниковым в честь Николая Клеточникова, революционера, работавшего в тайной полиции в годы правления Александра II. В самом деле такой человек в КГБ был, и он, в частности, пытался помочь Александру Подрабиннику, участнику диссидентского движения.
6: То, что в книге, это, конечно, отчасти художественный вымысел, а основан на реальных событиях. И один из главных героев – Виктор Орехов, капитан КГБ, оперуполномоченный управления по Москве и Московской области КГБ. И он где-то, начиная с 76-77 года, начал передавать информацию диссидентам о планируемых акциях Комитета госбезопасности, об обысках, о допросах, об активных мероприятиях, как это у них называется. И это продолжалось до 78 года, по-моему, до августа, мне кажется, конца лета, начало осени, когда его, в конце концов, арестовали. Ну, детали всей этой истории, они многократно описаны в разных воспоминаниях, в хронике текущих событий есть. У меня в книге «Диссиденты» там как раз чисто документально представлена эта история. И параллельно с историей Орехова очень тесно связана история диссидента Марка Морозова, через которого Орехов передавал свою информацию. У него действительно был такой псевдоним в диссидентском кругу, псевдоним Клеточников у Орехова, по известной истории с народовольцем Клеточниковым, который служил в 3-м отделении, а позже в департаменте полиции, и передавал народовольцам информацию о том, что планирует тогдашняя спецслужба против народовольческого движения.
5: Ну, вообще, Александр, я бы сказал, что сходство довольно отдаленное, потому что Клеточников действительно был внедрен в 3-е отделение, он был революционером, а Орехов никаким революционером поначалу не был, никуда не внедрялся. Он был, как вы сами пишете, оперативником высокого класса, но постепенно поменял свои взгляды. Вот как эта метаморфоза произошла и как вы ее объясняете?
6: Да, конечно, всякая аналогия хромает, и с Клеточниковым не абсолютно такая же ситуация, но просто нужен был какой-то псевдоним для этого случая, вот нашли такой наиболее подходящий. Как произошла метаморфоза? Вот это меня больше всего интересовало, когда я начал писать эту книгу. Дело в том, что документальное исследование, оно не дает возможности понять психологию человека, что им двигало, какие мотивы, да, какие надежды, какие разочарования. Это все приходится домысливать, и поэтому книжка «Клеточников» – это не документальная вещь, это все-таки художественная, это повесть, и здесь авторские домыслы вполне уместны, в отличие от, скажем, от документалистики.
0: Домой Решетов возвращался на метро. Он шел от Смоленской не спеша, оставляя себе время подумать о том, что его беспокоило в последнее время. Люди, которыми он занимался, работая по пятой линии, определенно были врагами государства, противниками социализма. Некоторые из них даже не скрывали этого. Но в их отчаянной смелости было невероятное обаяние, истоки которого Решетов понять не мог, хотя тайно был этим очарован. Он убеждал себя, что достоинство врага можно уважать, и в этом нет ничего дурного. Однако в глубине души он чувствовал, что это не просто уважение к врагу, а потеря уверенности в собственной правоте. В детстве с Виктором произошел ужасный случай, который потом часто мучил его в ночных кошмарах. Ему было лет 5 или 6, и они с младшим братом катались на плоту в маленьком прудике позади их деревенского дома. Это был даже не пруд, а какая-то большая лужа. Взрослым там было самое большое по пояс. Отец сидел на берегу и смотрел на них. Вдруг плот, неизвестно почему, начал уходить под воду, и Виктор понял, что ему не за что держаться, а плавать он не умел. Они с братом отчаянно завизжали, и отец быстро вытащил их из воды. На всю жизнь Решетов запомнил это ощущение ужаса, когда стало не на чем стоять. Сейчас происходило что-то похожее. Плот опять стал уходить под воду, но вытащить Виктора было некому.
6: Как произошла его метаморфоза? Я с ним встречался. Встречался с ним даже до того, как его арестовали. Это была довольно странная ситуация. У меня проходил в 77 году обыск, ну, один из обысков, в котором участвовал он, Виктор Орехов. Я, разумеется, тогда ничего не знал о том, что именно он и является источником информации, нашим кротом в КГБ. Он был в составе оперативной бригады. Они проводили обыск, и я тогда еще немного удивился, потому что один из сотрудников КГБ откладывал в кучу материалов, которые, по их мнению, не надо было забирать, откладывал совершенно такие вещи, которые могли бы быть инкриминированы, да, в антисоветской деятельности. Знаете, как обыск проходит? Они вытаскивают бумаги, книги, там все что угодно, в одну кучу складывают то, что надо забрать, в другую то, что можно оставить, что не нужно. И вот в эту кучу того, что не нужно, он клал очень такие, с моей точки зрения, ценные для них вещи. Я тогда порадовался, что такие вот недалекие люди есть, которые даже своей работы не понимают. Да? Ну, обрадовался. А потом уже, спустя некоторое время, уже в следующем году, когда я сидел, уже был осужден и знакомился с материалами дела повторно, я там увидел фамилию Орехов в протоколе обыска. И тогда я подумал о том, что этот человек как раз он и есть крот. То есть я об этом узнал. Это было такое шокирующее открытие. Я понял, что зря я тогда так посмеивался внутренне над этим человеком. Он вполне сознательно помогал вот таким образом мне.
3: Ну, он же вам помог еще после этого, когда предупредил об аресте, да, или об обыске. И вы выводите самого себя в вашей повести под именем Саши Рябинина.
6: Да, совершенно верно. Это был такой эпизод перед арестом. Он переслал мне информацию о том, что меня арестуют в понедельник, когда начинается суд над Юрием Орловым в Мосгорсуде. Потом эту информацию оказалась недостоверной, и он предупредил меня в воскресенье накануне о том, что вот сейчас придут арестовывать. Причем позвонил по телефону своим голосом, ну, искаженным голосом, но это уже детали, потому что телефон был на прослушивании, на оперативном прослушивании, то есть даже не на записи, они просто сидели на нем. Ну, как это всегда бывает в день ареста, в день задержания, они ведут человека с самого начала, отслеживают все его передвижения, разговоры. И, конечно, этот звонок тоже отследили и засекли. И это было одним из главных, к сожалению, моментов, которые привели к его аресту. Ну, потому что до тех пор были какие-то случайности, были какие-то инциденты, когда можно было заподозрить утечку информации. Но это было все не очень достоверно. А вот такой звонок на прослушиваемый телефон, это, конечно, была уже абсолютная улика, и КГБ, областное управление, не могло это укрыть от своего начальства, не могло как-то заретушировать, и было вынуждено проводить расследование.
3: То есть он вел себя совершенно безрассудно?
6: Он повел себя, да, безрассудно, и как он мне потом рассказывал, уже после освобождения моего, его освобождения во времена перестройки, мы встречались, и он рассказывал, что он был в некоторой панике из-за того, что он дал неверную информацию, и он хотел исправить эту ситуацию, он пытался позвонить Марку Морозову, он пытался позвонить Владимиру Борисову, никого не нашел, и тогда он решил позвонить напрямую и все-таки сообщить мне. Хотя я ему еще тогда сказал, ну, это было не обязательно, это ничего не меняет. Ну, знаю я об этом, но не знаю, будет ли это там на день раньше, на день позже. Это несущественно, и зря он так рисковал. Ну, у него были тогда свои представления о том, чего стоит такой риск. Позже, когда он уже был арестован, и велось дело против него, меня допрашивали по этому делу, допрашивал в Краснопресненской пересыльной тюрьме, я тогда сидел, допрашивал майор Трофимов, будущий замдиректора службы контрразведки ФСК России. Тогда он был майором, начальником следственного отдела у КГБ по Москве и области. Это была такая дуэль, не совсем обычный допрос, потому что они хотели получить информацию об этом звонке, о предупреждении Виктора Орехова. Я никогда не отвечал на вопросы, не участвовал в допросе. А тут я изменил своему правилу и отвечал на вопросы, пытаясь выгородить того человека, Клеточникова, я еще не знал, что это Орехов, выгородить из этой ситуации и сказал, что у меня телефон был отключен рано утром, в то время как он был отключен уже после этого звонка, после звонка Виктора Орехова. Ну, я пытался как-то помочь ему, чтобы у него был аргумент, что телефон был отключен, но он позвонить мне не мог. Ну, это не помогло.
3: Вы Трофимова тоже вывели в своей повести под именем Трошев, и он произносит там в финале очень яркий монолог о том, что чекизм как бы вечен, да, что не будет КПСС, а мы все равно будем у власти. Но судьба его сложилась довольно печально, и вы тоже это упоминаете. Расскажите, пожалуйста.
6: Вот этот монолог Трофимова – это та идея, которой жили очень многие сотрудники госбезопасности, особенно высокого ранга, которые считали себя такой солью земли русской и самой главной национально-патриотической опорой. И это до сих пор так и есть, и уже в перестройку, и даже и после перестройки. Многие господа из этого учреждения именно считают себя самым важным элементом в государственной структуре, в государственном управлении в нашей стране. Трофимов был, и тогда я почувствовал, что он так и думает, что вот он воплощает в себе эту идею. У нас с ним тогда был очень долгий разговор, он даже не очень был похож на допрос, это было сначала взаимное прощупывание, потом дуэль информации и дезинформации. Он говорил и на отвлеченные темы, в том числе и на эти. Вообще в КГБ любили поговаривать о том высоком значении, которое они имеют для страны. И они не чурались немножко фрондировать, говорить, что ну да, вот мы тоже не совсем согласны, у нас много недостатков, надо искоренять это, но только не так, как вы, а надо в содружестве с государством. И рисовали картину того, как госбезопасность всегда была, есть и будет основной силой в нашей стране. Вот, так что эта идея их довольно общая. Ну, я вложил ее в уста Трофимова для того, чтобы это было как-то вот в книге наиболее понятно.
3: И этот Трофимов участвовал потом во втором деле Виктора Орехова, когда его уже в ельцинские времена арестовали, а потом был убит.
6: Да, в ельцинские времена они попытались свести с ним счеты. Вероятно, я думаю, что за этим всем стоял именно майор Трофимов, который был, конечно, на Орехова страшный зол. Потому что, понимаете, когда они сажали диссидентов, что им за это добавляли звездочки на погоны, благодарности. А когда они посадили Орехова, то звездочки должны были бы уже полететь. И, вероятно, у кого-то полетели. Потому что для них это был провал. Когда они сажают диссидентов, это для них победа. Когда они посадили своего, это для них провал. И я думаю, что Трофимов дальше сводил с ним счеты. Виктора Орехова посадили по вздорному обвинению в владении оружием. Оружие было нерабочее, неисправное. В сущности, это был просто макет неработающий. Но этого хватило для того, чтобы фальсифицировать материалы уголовного дела и посадить его не на большой срок. А самого Трофимова, да, он был замешан в мафиозных историях, как многие в 90-х годах чекисты, и бывшие, и действующие, были связаны с крупным бизнесом, с бандитами. И в одну из таких разборок он, видимо, и попал, и его расстреляли во дворе его дома, и, к сожалению, его жена и, по-моему, ребенок тоже погибли.
3: Знаете ли вы другие подобные случаи вот с такими же клеточниками? Ну, скажем, Олег Гордеевский, который умер на днях. Можно ли его сравнивать с Ореховым по психологическому типу?
6: Я думаю, никакого сравнения, абсолютно никакого сравнения. Двойные шпионы всегда были и, наверное, всегда будут. Может быть, у них даже за ними стоит мотивы не денежные, не стремление к выгоде. Но это совсем другой стиль поведения. Виктор Орехов изменился идеологически. Он перешел на сторону своего бывшего врага не из соображений успеха, не из соображений получения каких-то преференций, как это бывает со многими двойными агентами, которым удается выжить в такой ситуации. Это очень, мне кажется, разные мотивы, разный стиль поведения. И подобных случаев, вот прямо как Орехова, я не знаю. Хотя я знаю, и мне Виктор говорил, что у них в управлении, даже после его посадки, были люди, которые высказывали свое сочувствие. А сочувствие, знаете, может проявляться в разном. Вот оно может проявляться в том, что человек сливает информацию, оперативную информацию, да, со своей работы. А может быть в том, что делал Виктор Орехов у меня на обыске. Ну, просто откладывал какие-то материалы, которые можно было забрать. Да? Ну, мелкие такие действия, которые вроде бы не опасны с точки зрения карьеры, с точки зрения, ну, своей собственной личной безопасности. Но в то же время вот люди как-то себя так проявляют. И я встречал таких людей в среде МВДшной, среди психиатров, которым были поручены карательные меры против диссидентов. Люди, слава богу, все-таки все разные.
3: В повести есть и второй герой. Его зовут Павел Марков, диссидент, и, очевидно, его прототип – это Марк Морозов, с которым связывался Виктор Орехов. Как сложилась его судьба?
6: Его судьба сложилась трагически, но закономерно. Его арестовали, по-моему, это было летом 1978 года, я точно не могу сказать, я тогда уже сидел. Его арестовали, и он через некоторое время не выдержал и начал давать показания. Он дал показания против очень многих близких ему людей, и в том числе против Орехова. По его показаниям, собственно, Орехова и судили, и арестовали, возможно, тоже. Я не читал следственного дела, не знаю точно. Но, конечно, он сыграл, я думаю, решающую роль в том, что произошло с Виктором Ореховым. А сам Марк Морозов, он был человек больной. У него было больное сердце, у него был ревмокардит. Он плохо видел. В нем не было еще, к тому же, и внутренней силы. Я попытался исследовать это его психологию вот в этой книге. Мне кажется, что я правильно отразил, вот я сейчас так вспоминаю, мне кажется, что я его правильно понял. Он дал показания, он надеялся на снисхождение, он действительно получил снисхождение в виде ссылки по 70-й статье антисоветской агитации и пропаганды. Получить ссылку, это было очень редко, и нужны были для этого особые причины. И он был в ссылке в Иркуте. Там он по старой привычке занялся самоздатом, слушал «Голос Америки», записывал на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ», а потом с магнитофона перепечатывал на пишущей машинке. Но он решил, что он как бы защищен своим сотрудничеством с КГБ, и ему ничего не будет за такие маленькие шалости. А оказалось, нет, кто-то на него донес, его снова арестовали, и он получил большой срок. В общей сложности ему 10 с чем-то лет, по-моему, считая неотбытые в ссылке. Меня допрашивали по его делу, когда я был в ссылке в Якутии, в Ямиконском районе. Я отказался давать показания, но вот тогда понял, что дела его плохи. И таки действительно его посадили. Он был, ну, как бы вам сказать, не то чтобы совсем не рукопожатный, да, но холодок между зэками в политическом лагере и им, конечно, был, и многие об этом говорили. Он пытался как-то свой авторитет поднять, начал протестовать. Его перевели за это в Чистопольскую тюрьму. И в этой тюрьме ему стало совсем худо. Он был очень болен, ему предлагали хорошее лечение, может быть, даже внетюремное, в обмен за сотрудничество с тюремной администрацией. И он этого всего и не выдержал, и это был, по-моему, 86-й год, летом или осенью 86-го года он в тюремной камере повесился.
3: Ваш герой Марков, то есть Марк Морозов, делает поначалу просто все ошибки, которые только может сделать заключенный в тюрьме. То есть он верит на сетке, он верит в эту игру доброго и злого следователя и так далее. Но, наверное, такие вещи просто каждый второй заключенный, особенно из интеллигентной среды, а он, ваш герой, научный сотрудник, сделает поневоле. Да? Вот как вы, молодой человек, которого арестовали, когда ему не было и 30, поняли, что нужно как-то по-другому вести себя в тюрьме? Знали ли вы все эти уловки следователей, уловки чекистов?
6: Теоретически все, конечно, эти уловки знают. Мне было тогда 23 года, и я уже все прочитал об этом. И я думаю, что Марк Морозов тоже все прочитал. Но проблема в том, что когда человек попадает в крутые обстоятельства, он начинает вести себя не в соответствии с тем, что ему известно, а в соответствии с тем, что он в данный момент переживает, как он к этому относится, как он воспринимает окружающее. И тут много зависит просто от склада характера, от опыта или отсутствие опыта, наоборот. Знаете, отрицательный опыт – это тоже опыт. Когда люди знают, как худо будет впереди, они могут легче сдаться. Можно примером взять историю с Петром Якиром, который отсидел очень много, а потом сломался во время нового ареста, потому что он уже знал, что его ожидает. Вот я, например, теоретически знал, что меня ожидает, а реально этого не чувствовал. Не знаю, как Марк Морозов. У него тоже тюремного опыта не было. Но, видимо, он очень сильно поддался влиянию окружающих и, вероятно, на сетке, ну, почти наверняка там были на сетке, которые ему уже выписали все ужасы уголовной колонии, где с ним сделают бог знает что, и он на этом сдался. И я хочу вспомнить, что такой метод, он довольно распространен. Вспомните, как, когда арестовали девочек из Pussy Riot, как их запугивали тем, что они приедут в колонию, и вот там-то женщины, русские патриотки, зэчки, уголовницы, они покажут им кузькину мать и вообще научат родину любить. Это полный бред, это полная чушь. Потому что нету этого в лагере, нету этого в тюремной системе, никакого патриотизма, все это выдумки. Но люди, попадающие под такую массированную пропаганду, она массированная, потому что, ну, вся в камере тебе будут говорить о том, что тебя ждет ужас изо дня в день. И вот это вбивают в голову. И человек, если у него недостаточно собственных сил, собственного разумения, он может этой панике поддаться. Я думаю, что Марк Морозов поддался.
3: Виктор Орехов жив, он давно уехал в Соединенные Штаты. Поддерживаете ли вы с ним контакт и читал ли он вашу повесть?
6: Виктор Орехов, к сожалению, не захотел поддерживать никакие контакты с Россией и со своими соотечественниками. Он избегал контактов. Отчасти, как мне говорили, опасаясь того, что наследники КГБ его достанут и там. Ну, может быть, это преувеличение, может быть, нет, ему виднее. Но я с уважением относился и отношусь к его решению, и поэтому не навязываюсь в продолжение знакомства, в контакты. Ну, последнее, насколько я знаю, контакты с ним были у Николаса Джало, французского кинодокументалиста, который снял фильм о нем. Ну, это не стало поводом для того, чтобы лезть к нему, знаете, к Виктору Орехову, лезть в душу, требовать продолжения знакомства и что-то обсуждать. Ну, решил так человек, значит, так решил.
3: Вы сказали, что вот этот телефонный звонок с предупреждением о вашем готовящемся аресте ни на что не повлиял. И в книге вы пишете, что вообще вся информация, которую он передавал, в принципе, по-настоящему ничего не меняла ни в замыслах диссидентов, ни в планах КГБ. То есть все было напрасно?
6: Это не было напрасно с той точки зрения, что Виктор Орехов проявил себя как очень достойный человек. А ведь смысл диссидентского движения во многом состоял именно в этом. Мы живем свободно, в несвободной стране, мы поступаем порядочно, а не так, как нам велит власть. И Орехов повел себя именно таким образом. А с точки зрения целесообразности, ну, какие-то выгоды от этого были, но они были не принципиального характера. Виктор Орехов думал, что его информация, она перевернет все, да? Что победа заключается в том, чтобы заранее знать и предупредить возможный удар. Но диссидентское движение было устроено по-другому, и дело было совершенно не в этом. Ну вот, например, когда в январе 1977 года начались репрессии против московской группы Хельсинки, той настоящей группы Хельсинки, которую возглавлял Юрий Орлов, от Орехова пришла информация о возможных арестах, и точно было известно, когда арестуют Орлова и когда арестуют Гинзбурга. Ну, Алек Гинзбург, калач тёртый и зэк большим опытом, он не стал скрываться, он устроил пресс-конференцию прощальную, рассказал о работе фонда, который он возглавлял, фонд помощи политзаключенным, и потом его арестовали. А Юрий Орлов решил немножко поиграть с ними и скрылся от них дней на 10 или на 2 недели, сейчас не помню точно, скрылся от них довольно забавным способом, они его потеряли. Вся госбезопасность, все оперативники были на ушах, они искали его по Москве, по соседним областям. Это была такая довольно забавная история. Ну, потом он вернулся в Москву, и его тоже арестовали. Юрий Орлов там съездил к матери, провел какое-то время еще на свободе. Ну, принципиально это ничего не изменило. Также и мои показания, ложные показания, которые я дал на том допросе в Краснопресненской тюрьме, они тоже по существу не повлияли. Может быть, они чуть-чуть помешали следствию сделать безупречным это дело. Может быть, у них чего-то не получилось. Но ведь, по большому счету, им это не особенно и надо. Ну, может быть, для профессионального лоска надо было бы сделать так, чисто дело. Но не получилось, так все равно его посадят. При отсутствии права в Советском Союзе, как и ныне в России, посадить человека очень легко. Для этого не нужны никакие особые доказательства, если речь идет о политическом деле. Так что информация Виктора Орехова, она была немножко такой шокирующей, она вызывала возбуждение, интерес. Все это было, но по сути она, конечно, повлиять ни на что не могла.
3: Гостем «Радио Свободы» был журналист и правозащитник Александр Подробинник. Мы говорили о его новой книге «Повести клеточников», изданной в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
4: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
9: осторожности.
11: В большом счете я за свободу слова.
12: Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
13: Иностранные агенты – это наши друзья.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Преступление и война.
15: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
14: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Говорит Радио Свобода.
16: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
16: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
17: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
17: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

заведение должно быть в каждом городе. Это место – одно из первых частных клубов, возникших в Новой Латвии в начале 90-х. Оно пережило несколько эпох – Independent Rock, AC Jazz, музыкальную эклектику. Кафе меняется вместе с тобой, с твоими вкусами. В пятницу и субботу у посетителей несколько истеричный драйв. Надо непременно отдохнуть, а понедельник день спокойный. И некоторые музыканты предпочитают именно его. Люди приходят просто послушать музыку, но даже и в спокойный день, ближе к полуночи, начинаются безумные танцы под, скажем, Джеймса Брауна. Музыканты здесь представляют все континенты и все культуры, от Британии до Багамских островов. Далеко от Москвы. Рига. Программу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Эфир 25 марта 2002 года.

0: Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Рига. Кафе и коты. Клипмейкеры и литераторы. Автор и ведущая программы Елена Фанайлова. 6 марта в Риге наступила весна. По крайней мере, так казалось путешественнику, который сошел с московского поезда. Через 3 часа повалил снег. Если вам не нравится рижская погода, подождите 5 минут. Эту местную шутку вспомнил Сергей Тимофеев. Поэт, диджей и лидер литературной группы «Орбита». Мы шли обедать. В Старой Риге находится заведение под романтическим названием «Полковнику никто не пишет».
1: Это место, в общем-то, одно из первых частных клубов или кафе, которые открылись в Риге. По-моему, это было аж в каком-то 94-м, что ли, году. И за это время оно как бы пережило несколько эпох. То есть оно начиналось тогда, когда в моде был, там, скажем, independent rock. Потом пришло время AC-джаза. А сейчас уже, по-моему, здесь царит такая полная музыкальная эклектика. И, в принципе, сам дизайн особенно не менялся, но всегда появлялись время от времени какие-то маленькие детали, которые как бы соответствовали этим музыкальным эпохам. Такое заведение должно быть в каждом городе, которое меняется, наверное, вместе с тобой, вместе с твоими вкусами. И ты, может быть, как-то с ним связан в том, что ты делаешь. Может быть, совершенно не связан, просто приходить сюда как гость или посетитель, но ты чувствуешь, что ты изменился, и что-то, может быть, здесь изменилось. Вот это, наверное, и есть какое-то там свое место. Как раз мы, наверное, и начали с друзьями эту эпоху более джазово-фанковую в этом месте. Вот. А сейчас я играю здесь по понедельникам, в самый такой спокойный, ненапряженный день, потому что я не очень люблю пятницы и субботы, когда у людей получается такой истеричный драйв, что надо обязательно отдохнуть. В понедельник все происходит гораздо свободнее, и люди просто приходят послушать музыку. Но всегда обычно где-то к полуночи начинаются какие-то безумные танцы под Джеймса Брауна или под какие-то интересные ска и регги, потому что мой партнер, он такой настоящий растаман. Человек, у которого папа с Багамских островов, мама англичанка. И он приехал сюда, познакомившись с одной рижской девушкой, которая встретила его в этом сумасшедшем месте на Ибице. И, видимо, много ему там рассказывал о Риге, и вообще ему очень понравилось. Он приехал к ней и здесь остался. И вот теперь он здесь работает поваром, готовит всякие багамские блюда. В этом же клубе по понедельникам мы с ним играем музыку.

0: Сергей Тимофеев – младший из поэтов, которые печатались в рижском журнале «Родник». Журнал представлял русскую неподцензурную литературу на рубеже 80-х-90-х.
1: Если раньше ты был русским литератором в Риге, то у тебя было очень много контактов, и должно было быть много контактов в Москве и в Петербурге.

0: чтобы ты чувствовал себя как-то нормально, то сейчас ты можешь, в общем-то, больше существовать за счет каких-то местных, локальных там взаимоотношений с какими-то там латышскими художниками, например, да. То есть это вот как бы, наверное, такая среда, которую я знаю, в которой я живу. В ней, ну, действительно не чувствуется никаких национальных ограничений, особенно в моем поколении, да, скажем, которому уже где-то там от 25 до 35. В принципе, когда образовалась «Орбита» как проект, это произошло в 99 году, конечно, это было на таком довольно грустном, может быть, фоне того, что, собственно, на русском языке здесь почти ничего, по-моему, интересного не выходило, за исключением журнала «Даугава», который существует уже очень давно, и который все-таки более ориентируется на какую-то традиционную культуру, и поэтому у него как бы и соответствующая аудитория. Ну и что, еще русские газеты, которых здесь довольно много, но все-таки газета есть газета. Очень давно уже были какие-то идеи насчет какого-то издания, и, собственно, «Орбита», наверное, и появилась, потому что надо было как-то объединиться для того, чтобы это сделать. И хотя мы начали все-таки с каких-то просто живых чтений, которые мы стали преподносить несколько по-иному, чем это было принято обычно, то есть мы это делали с музыкой, с каким-то видео, это происходило в клубах, а не, скажем, в каком-нибудь там союзе писателей. Я думаю, что мы, в общем-то, создали определенную моду на такие чтения. Появились какие-то молодые латышские поэты, которые тоже так организовывали свои выступления. И как бы поэзия стала какой-то актуальной вещью. Наша аудитория абсолютно не стопроцентно русская, я даже думаю, где-то 50 на 50. И это еще, наверное, потому, что действительно мы все время пробуем разные формы. Но каждый раз, это, если какое-то издание, то должен быть какая-то другая концепция, другой дизайн. Вот мы даже получили за последнюю там спецприз на конкурсе «Самая красивая книга» Национальной ассоциации книгоиздателей.
1: В Риге?
0: Да, здесь, в Риге. Мы сделали в прошлом году фестиваль видеоработ, связанных с поэтическими текстами. Но это как бы интересно людям. Интересно, наверное, вне зависимости от национальной принадлежности.
1: В том, что творчеством группы «Орбита» действительно интересуется и русская, и латышская молодежная аудитория, убедиться пришлось немедленно. Молодые поэты выступали на ярмарке «Балтийской книги».
2: Чау-чау-чау. Лабден. Мумс ир приекс пиедалитис шодиен Балтийас грамоту светкос. Tas ir projekts Orbita, un tagad būs mūsu teksti un arī mūzika no projekta Kolka. Добрый день, нам очень приятно здесь быть. Это проект Орбита, и мы сейчас будем читать свои тексты вместе с музыкой. Нам будет помогать Гош, он стоит у своих пионеров. А музыка будет в основном от латвийского лейбла «Колка». Но вообще нас 5 человек в этом проекте. Это Артур Пунте, Жорж Валик, Сергей Тимофеев и еще 2 ребят, которых сейчас нет с нами. Они в Москве. И мы будем как бы стараться вам представить каким-то образом и их тексты тоже. И, наверное, я просто начну. Море отступает от берегов в сторону горизонта, оставляя белое поле. Девочка, которая собирает флаконы из-под духов, выстраивает их на столе в жарко натопленной комнате.
3: Она играет ими как шахматист, как придворный хореограф, выдумывая балы стеклянного торжества.

0: соседству в баре, претенциозно названном в честь столицы Кубы, человек в черной шляпе настраивает свой синтезатор на джазовую гармонию. Сумерками ветер крепчает и не пускает к морю. Но если выйти на вымерший пляж, небо, оно разворачивается. Ночь и ветер, тысячи пустых домов. Побережье играет в свои игры, в свои стеклянные фигуры. Человек в черной шляпе начинает новую мелодию.
1: Говорит участник группы «Орбита» Александр Заполь.
2: Рига – это такой средний город. В нем трудно разминуться и трудно встретиться. Конечно, это такой город специальный для сидения в кафе. При этом множестве кафе всегда очень трудно найти любимое. Хотя ты можешь проводить там очень много времени. Но есть ли свое место вообще в Риге у кого-нибудь? Предположить можно, но доказать не знаю.
3: Всю ночь меня искали. В подворотнях, на улицах выкрикивали имя. В полицию звонили и в больнице. Быть может, я без памяти лежал в каком-нибудь притоне или баре. Все без толку. Но если доберутся в бессонных поисках до этой душной спальни, тогда я окончательно пропал.
1: Конечно, мы неизбежно заговариваем о местных нравах, об отношениях русских и латышей.
4: Я помню, когда Латвия выиграла у России в хоккей, это год назад на каком-то чемпионате, одна русская газета вышла с заголовком «Наши выиграли у наших». Конечно, существует такая какая-то некая каша в голове на этой почве, но тем не менее начинает возникать это взаимопонимание латышской и русскоязычной части общества, на которой вот возможна какая-то общая самоидентификация. До этого, конечно, существовали вот определенные вот эти половинки. И очень четко это чувствовалось, особенно когда этот процесс получения независимости был как бы вот в самом разгаре. И когда все столкнулись с этой ситуацией экономического выживания, национальные какие-то конфликты явно ушли, я думаю, даже не на второй, а на третий план какой-то. Да? Помню, в каком-нибудь году, в 92-м или 93-м, какие-то сцены в троллейбусах, какие-то перепалки. Этого нет больше. Этого действительно нет.
5: Если бы я был моряком, уплывал бы на полгода отсюда, дорогой друг. А то вот постоянно живу здесь. Хранитель, что ли? А что хранить? Пару-другую спальных районов, автостоянку, ночной киоск, в котором небритый мужик продает сигареты и пиво. Впрочем, есть еще центр с неожиданными бюро, в которых молодые самоуверенные люди занимаются каким-то дизайном в хороших креслах. А есть еще девушки, которые запираются в туалетах клубов и выходят с ошалевшими скрытными лицами, переполненные горячим золотом. Потом они превращаются в садовые скамейки.
1: Говорит Сергей Тимофеев.
4: В какой-то степени это такая идеальная модель города. То есть в нем есть эти какие-то интересные контрасты, которые создают какие-то интересные отношения. То есть если этот город мы ощущаем как вот такой некий европейский город, и вот в нем происходят некие вот такие вот европейские вещи, кто на самом деле не европейский, а просто, ну, человеческий. Вот, может быть, ты помнишь такой первый клип «Мумитролля», который снимался в Риге Вити Вилксом, нашим рижским режиссером и клипмейкером. И там был такой кадр, все происходит как бы в каком-то супермаркете. Это какой-то опыт выживания в супермаркете. Вот ты знаешь, ну как, с чего начался капитализм? С бензозаправок сначала, которые были первыми такими блистательными и совершенно нереальными объектами в Латвии. И потом появились супермаркеты. И они просто, ну, вырастают до совершенно безумных каких-то размеров. Вот я вчера был в одном из них, который разместился в бывшем заводе по производству военной космической электроники. Причем даже не поменял название. Завод назывался «Альфа», и супермаркет называется «Альфа». И вот ты бродишь там, и это, ну, совершенно нереальное, как бы, ощущение. Это потолки где-то в 3 этажа, эти полки, улица колбас, улица сыров, улица кроссовок. И продавцов нет, есть только товары. Ну вот как-то надо с этим жить. И, наверное, вот об этом мы как бы делаем то, что мы пишем.

0: Сережа Тимофеев снимался в клипе, который сделал Виктор Вилкс. Поэтому не было ничего удивительного в том, чтобы довольно быстро оказаться в студии Вилкса, которая, кстати, расположена рядом с кафе под романтическим названием «Полковнику никто не пишет». Студия Виктора Вилкса делала видеоклипы российским группам «Сплин», «Би-2», «Бутусову» и «Дедушкам», «Земфире». А все началось с «Мумий-тролля».
1: Это как хобби у нас, в принципе, музыкальное видео. Первый клип «Ранетка», он вообще на наши деньги сделан. О, новая группа какая-то, «Мумий-тролль». Надо сделать ей ролик. Ну, просто хотелось, вот, действительно. Мы как раз вот передали кассету, и с этого момента и началось вот все это.
2: То есть это был такой гусарский такой жест, потому что, ну, вам очень понравился «Мумий-тролль» с самого начала.
3: Витя, а что вы делали до музыкального видео?
1: Всякие рекламные ролики для латвийских рекламодателей. То есть прошли вместо ВГИКа школу кино через рекламу.
2: Ну, до этого это был вообще с выбеленными, это панк был, извините меня, в кожаной этой самой, Depeche Mode он пел.
3: Это про Вилкса.
2: Да, у него была своя группа и прекрасный звукооператор, и если бы он не сделался кинорекламщиком, то он... У него и голос, как бы, и все дела. А у нас главный набор людей, то есть, как бы, там, ну, 3-4-5 талантов нужно иметь сразу. Например, Чижик у нас поет, танцует.
3: Чижик, да, это кто?
2: Креативит.
4: Ну, он, как бы, один из ведущих хип-хоперов и рэперов Латвии.
2: Это суперчеловек, на самом деле. И плюс предлагает свой музыкальный талант, он поет еще в хоре, Чижик. То есть, получается, такое прям супер-радио, я не, ну, которое можно иногда включить. Если он сам захочет.
0: На вопрос о любви или не любви к Риге Виктор Вилкс отвечает так.
1: Трудно сказать, что такое Рига вообще. Несколько серых домов. Вообще такой никогда вопроса не стоял, что надо ехать в какую-то Москву. В Сирию вот хочу уехать. Хотел попутешествовать по Сирии вместе с семьей. Жить надо менять места, по-моему, где жить. Там, сям. Но я и такого места не встречал, где мне хотелось бы окончательно вот прям поселиться.
0: И оставаться на одном месте в Риге мы тоже не будем, а попадем в кафе оранжевого цвета, о котором расскажет Артур Пунте, еще один участник группы «Орбита».
5: А стены здесь действительно оранжевые. Мне самому очень нравится этот цвет, но я думаю, что больше нравится тому человеку, которого мы видели, Оэру Петерсону. Он возглавляет факультет новых медиа в Академии художественной нашей. И практически все его художественные объекты, они оранжевого цвета. Ну, сначала это было поводом для какой-то иронии, там, критиков и публики, но потом все поняли, что это очень серьезно. Я думаю, что он тоже уютно себя чувствует здесь, именно потому что здесь все оранжевое.
0: В оранжевом кафе мы заговорили о нравах рижских котов. Об этом во второй части программы «Далеко от Москвы» через 2 минуты.

0: 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
1: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
5: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
6: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
8: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Далеко от Москвы. Культура и люди бывшей Советской империи». Рига. Поэты, кафе и коты. Клипмейкеры и литераторы. Новая буржуазность добавляет абсурдность старому городу. Говорят участники передачи. Центральная часть Риги теперь как бы европейская. Там не осталось практически ни одной лавочки, магазина, заведения, которые обслуживали бы обыденные нужды квартала. Я уж и не знаю, где люди закупаются, на рынках, что ли? Все первые этажи заняты фирменными лавками. Чем центрее, тем больше гордых названий. У них широкоформатные витрины, ослепительно-холодное освещение, цветные глянцевые вещи внутри и пустота. Русский рижанин – это что-то очень симпатичное, специфическая провинциальная образованность. В западной провинции всегда были очень серьезные разговоры, эмоционально наполненные, очень концептуальные. Рижское взморье было тем, что для сегодняшнего человека – Канарские острова, но только до этих Канарских островов было 25 минут на электричке. Пространство это было одномерным, можно было двигаться либо вперед, либо назад, в сторону двигаться было некуда. Между железной дорогой и взморьем места было очень мало. Далеко от Москвы, Рига. Передачу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Эфир 25 марта 2002 года.

0: Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Рига. Поэты, кафе и коты. Родоначальником и патроном всех местных котов считается скульптура на одной из рижских башен, рассказывает поэт Сергей Тимофеев.
1: Есть у нас дом, на верхушке которого большой черный кот, отлитый, не знаю, может быть, из какого-нибудь чугуна, с поднятым кверху хвостом и такой изогнутой спинкой. Этот кот появился очень давно, и заказан он был одним купцом. А дело в том, что он прямо напротив этого дома строилась рижская купеческая гильдия. И в эту гильдию почему-то этого купца не брали. И тогда он, являясь человеком достаточно богатым, решил показать свое фе, выстроил дом и поставил на верхушку этого кота, который своей, грубо говоря, задницей с поднятым хвостом был направлен именно на эту гильдию. После этого, конечно, произошли бурные дискуссии, в результате которых он все-таки был принят в гильдию, а кот был повернут хвостом в другую сторону. Современный опыт видения и общения с кошачьей нацией нам может рассказать Артур, который проживал на улице Альберта. Здесь традиционно очень много кошек и котов.
2: Коты, конечно, обращают на себя внимание, видимо, количеством и такой какой-то человеческой своей природы, и жизнь их, конечно, полноценна. Можно даже подумать, что в этом городе живут в большей мере коты, чем люди. Я года 3, наверное, жил на такой тихой, короткой улице домов в 12-14. Все эти дома были построены такой гордостью Риги архитектором Эйзенштейном, папой того самого Эйзенштейна, которого мы знаем по «Броненосцу Потемкину» и прочим фильмам. А вот эта улочка, она такой как бы такой вот закуток, она как-то так зажата между другими улицами, машин там ездит мало, люди там живут такие тихие, либо дипломаты, либо алкоголики, как-то там это все вроде бы контрастно, но в то же время очень спокойно. Поэтому коты почувствовали, что это, конечно, такая вот улица, которая принадлежит им. Практически у каждого кота там есть своя профессия. Именно там я стал как-то вот различать котов по характерам, по лицам буквально, потому что не было так, что вот какой-то кот там вот рыжего цвета там пробежал. Когда ты их видишь каждый день, встречаешь, они становятся твоими знакомыми, и ты как-то так понимаешь, что это вот именно тот рыжий кот, а вот тот вот полосатый кот. Да, так вот, у каждого кота там была своя профессия. Каждый каким-то образом зарабатывал. Был, например, кот, который подкарауливал старушек, возвращающихся с рыбного рынка, и падал перед ними на спину и начинал так как-то перекатываться. Старушки как-то так умилялись, так охая и чуть ли не проливая там слезы, доставали свою рыбку, которую они несли. Может быть, они уже даже уже специально ее несли вот именно для этого кота. Другой кот сидел возле входа в магазин, и так очень так солидно, вот как будто он занял так рабочий стол и вот так аккуратно ждал по несколько часов, так неподвижно, пока кто-то из выходящих даст ему что-то, вынесет из этого магазина. И еще я заметил такую некую конфронтацию. Коты, которые жили в домах, и коты, которые жили на улице. Вот между ними существовал какой-то конфликт такой неразрешенный. Они думали, более ли счастливы голодные или кастрированные? Мне кажется, что в их вот глазах был, существовал такой вопрос.
0: Рассказывал Артур Пунте. Продолжает поэт Петерис Драгунс.
3: 2 года назад я делал один проект по культурному обмену. Мы, группа поэтов, латышских поэтов, ездили в Минск, в Белоруссию, а потом с ответным визитом сюда приезжали белорусы. Первым делом они почему-то заметили котов, которых я, например, наверное, уже не замечаю. По-моему, их становится все меньше и меньше. Может быть, санэпидстанции их там ловят, я не знаю.
1: Мне кажется, в Старой Риге их просто произвели такую зачистку, на самом деле. Они действительно в самом центре, вот на таком туристическом, они исчезли. Хотя их было там очень много. Я сам отлично помню, как где-то в каком-то там году 90-м мы с одной девушкой гуляли всю ночь по Старой Риге, и где-то в 4 часа утра, вот еще именно до дворников, потому что дворники где-то появлялись уже где-то часов в 5, полшестого, а вот был какой-то час исключительно кошачий в Старой Риге. Они вываливали на улицы просто толпами, и было очень странно за этим наблюдать, как происходила эта такая совершенно кошачья жизнь, какие-то ссоры, какие-то любовные сцены, какие-то объяснения. В общем, шла очень бурная такая итальянская жизнь. И мы вот два человека, Homo sapiens, бродили вот среди этих кошек, которые на нас поглядывали так искоса, но продолжали заниматься своим делом.
0: Рассказывал Сергей Тимофеев. Новая буржуазность добавляет элемент абсурда старому городу, говорит Андрей Левкин, русский рижанин, писатель, в конце 80-х, начале 90-х, редактор журнала «Родник», теперь москвич.
4: Ну, представить себе, вот там, боже мой, там это Бриви, центральная улица, она всю жизнь была центральная, она вот застроена вся вполне шикарно. Там есть кафе, было кафе такое небольшое, такое длинное, уходящее в глубину здания. По одной стороне стекла, в таких аккуратненьких латунных рамочках. Стоечка тоже латуненькая, напротив тоже стекла. Все это модерн, абсолютно чистенький. А эти ребята первое, что сделали после того, как у них эта самая независимость произошла, они это кафе, которое стояло лет 70, по-моему, они его переделали в пиццерию американскую. Поставили какие-то крашеные столы. Они вот что-то такое вылизывают, что-то такое ставят зеркально-блестящее, при этом совершенно не ощущая стилистики. То есть это придумано, да, это позаимствовано. А вот это мы забабахаем, как вот там у Парижа, да, а это вот что-то такое еще, а это у нас будет что-то такое вот аргентинское. В общем, какой-то ужас, конечно, естественно, но и, в общем, виднее, как им жить.
5: Центральная часть Риги теперь как бы европейская. Там не осталось практически ни одной лавочки, магазина, заведения, которые обслуживали бы обыденные нужды квартала. Я уж и не знаю, где жители закупаются, на рынках, что ли. Все первые этажи заняты фирменными лавками. Чем центрее, тем более гордых названий. У них широкоформатные витрины, ослепительное холодное освещение, цветные глянцевые вещи внутри и пустота.
4: В Риге есть специальный район, который старенький, он недалеко от железной дороги. Там просто великолепное место для того, чтобы было мерзко именно в какую-нибудь оттепель. Там домишки такие одно-двухэтажные, там вот рядом опять-таки железная дорога, там живет какой-то совершенно непонятный народ. Они такие сизые, все качающиеся. То есть там летом тоже неплохо, но вот когда начинают всякие оттепели и прочие гадости, вот это идеально. Там еще дровяное отопление, то есть еще дрова стоят во дворах. Кругом всякие ужасы советского быта. Он там до сих пор таким же остался, из чего следует, что, в общем-то, никакой не советский, а просто вот в таких районах всегда так бывает. Какие-то магазинчики, которые пахнут просто непонятно уже чем. Видимо, мешковиной какой-то. После этого можно ехать в какие-то другие места, уже неважно, что там тоже мерзко, там уже как-то так вот спокойно.

0: Ну, в основном про любовь. Печальные песни, да, такие меланхолические песни. Ее поют везде, во всей Латвии. Мы играем только старинные песни уже с начала 900-х годов.
1: Как-то вам удается вот на жизнь зарабатывать?
0: Ну, всего лишь, а чего-то накопить уже нет.
2: Там все люди, они немножко слишком характерные актеры. Вот у них одежда, это не одежда, как бы, чтобы вот она была, вот та одежда, которую не видно просто на человеке. Нет, наоборот, им надо вот сделать что-то такое, чтобы через это как-то себя изобразить. Как будто этот человек, ну вот, выступает в самодеятельности где-то вечером, идет по дороге на этот спектакль.
3: Коллега Андрея Левкина по работе в журналах «Родник» и «Даугава», перебравшийся в Москву 10 лет назад философ Вадим Руднев, иначе помнит и Ригу, и Рижан.
4: Я вспоминаю прежде всего, конечно, Даугаву, потому что это был один из самых счастливых периодов вообще в моей жизни. Причем я помню просто даже визуально, это такое вот стеклянное здание финское, и окно из моего кабинета выходило прямо вот на старый город, то есть вот река Даугава, старый город, такая просто открытка. И я буквально приходил туда просто, чтобы полюбоваться, так было это красиво. Эта западность сказывалась и в людях, потому что рижский, латышский русский и московский русский – это очень сильно отличались. Рижане были, с одной стороны, более сдержанными, и это как бы такой особый субэтнос. В них нет такого московского византийскости. Я вот очень не сразу привык к этому, что в Москве говорят не то, что думают, и что надо продираться, вот что он имел в виду. А в Риге как бы вот этого совершенно нет. То есть говорится все прямым текстом. Правда, многое при этом может не говориться. Но вот это очень такая более подкупающая особенность этого города. Русский рижанин – это, в общем, нечто очень симпатичное.
3: А еще какие-нибудь психологические черты русского рижанина?
4: Ну, это его такая специфически провинциальная образованность. Вообще вот в такой вот западной провинции всегда были разговоры очень серьезные, очень такие как бы эмоционально наполненные, очень концептуальные. И вот это вот тоже для тех времен, во всяком случае, было очень характерно для вот тогдашнего провинциала-интеллектуала.
3: Из воспоминаний Вадима Руднева.
4: Вы знаете, Рижское взморье для меня было примерно то же, что сейчас для богатого человека Канарские острова. Но только до этих Канарских островов был там 25 минут на электричке. Это было совершенно удивительное пространство. Оно в каком-то смысле было одномерным. На взморье можно было двигаться только вперед или назад, то есть вот туда или обратно. Двигаться в стороны, в общем, было некуда, потому что между железной дорогой и самим взморьем было очень мало места. И поэтому, выйдя по электричке, человек шел просто по берегу моря, шел долго-долго-долго, пока ему не надоедало, и он там не заходил в какое-нибудь кафе. И вот вы знаете, вот это вот хождение вдоль, оно чем-то было совершенно уникально. Вот в Москве этого опыта я совершенно лишен. Я не знаю такого места, где можно вот так вот долго-долго-долго-долго идти, и чтобы тебя это пространство само вело, и к специфике этого пространства оно создавало очень ментальную такую нагруженность, такую очень сильно медитативную. Вот думать на ходу я разучился. И вот эта вот такая вытянутость, она создавала вот такую вот как бы длину как бы мысли. Вот эта вот длина мысли, это было нечто очень хорошее, вот такое специфически юрмальское.
3: Вадим Руднев о рижских литературных журналах эпохи перестройки.
4: И Даугава, и в особенности «Родник», конечно, они отражали латышскую поэзию в полной мере, в какой-то было возможно, но как бы их заслуга перед культурой была в другом, что они, как это ни странно, из рижской провинции знакомили весь Советский Союз с русской поэзией и с русской прозой, и с русской наукой. Случилось так, что это, по-моему, было начало, кажется, 91-го года. Вот тогда было очень такое странное событие, когда рижский ОМОН захватил здание латышского вот этого дома печати и потребовал как бы подчиниться вот, ну, непонятно чему. И естественно, что ни «Родник», ни «Даугава» не подчинились, и им пришлось просто эвакуироваться оттуда. И я помню, что когда я уже из Москвы приезжал где-то очень вскоре после путча, то есть где-то, наверное, в сентябре 91 года, приехал и обнаружил их в каком-то совершенно захудалом особнячке, совершенно далеко от этого дома печати.
3: Журнал «Даугава» сейчас выходит тиражом всего лишь 500 экземпляров. Мы разговариваем с заместителем главного редактора журнала Борисом Равдиным.
5: Когда-то наша редакция находилась в доме печати. У нас было, я не знаю, там, как в нормальной редакции, 12 человек, там 6 комнат, секретарша, уборщица, машинистка и так далее. Постепенно в связи с оскудением средств и с повышением цен на жилплощадь в доме печати, мы сворачивались там до 3 комнат, потом до 2 комнат, потом до 1 комнаты. Потом выяснилось, что и оплата одного помещение нам слишком дорога, и поэтому журнал мы делаем сегодня, как говорится, на коленках. То есть в 2 домах. В моем доме и в доме главного редактора.
3: Мы назначили встречу с Борисом Равдиным в кафе «Стабурекс».
5: Мы находимся на углу улицы, если говорить в старой традиции, Мариинской и Столбовой. В новой традиции это на углу улиц Чака и Стабу. Улица Чака названа в честь латышского поэта Чака Александр, и который кровный, коренной, видимо, рижанин. И город – это его постоянный персонаж. Пересечение улиц – это улица Стабу, то есть здесь раньше стоял столб, к которому приковывали нарушивших закон, чтобы каждый горожанин имел возможность предметно увидеть наказание. Все эти местные символы, их на самом деле не так много. Но, в общем, они постоянно обыгрываются или в литературе, или в беседах. Это такой код для рижанина, потому что не каждый, живущий в Риге, имеет право, обладает правом, достоин называться рижанином. Это не просто место, это еще и культура.
3: Лучшими рижскими русскими поэтами поколения 40-летних Борис Равдин считает Олега Золотова, Григория Гондельмана и Алексея Ивлева. Вот стихотворение Ивлева.
6: Здесь не услышать собственных шагов, глухие облака над головой, глухое солнце и глухой прибой чужих, тебе ненужных голосов. Здесь дети не пинают хлеб ногой. Здесь все — закон, весна и справедливость. Но, Господи, прости, скажи на милость, зачем я здесь, такой большой ногой крик?
3: Борис Равдин о специфике поведения рижских поэтов.
5: Ну, скажем, спиваются, становятся постоянными клиентами дома скорби, исчезают. Но, что характерно, не отказывается от представления о своем поэтическом предназначении. И, как говорил Бабель, помните, мы созданы для того, чтобы смотреть на жизнь, как на лугу в мае, по которому ходят женщины и кони, и не предпочитают, значит, нищенство и все сопутствующие бедственному, а также романтическому представлению поэта о себе, вот канцелярскую работу.
3: Другой модели поведения придерживается Григорий Гондельман, который присоединяется к нам в кафе «Стабурекс».
7: Я считаю, что человек должен работать, зарабатывать, то есть вести нормальную, порядочную, филистерскую, можно сказать, жизнь. Это не мешает творчеству, и творчество не может мешать этому, как день не мешает ночи, ночь не мешает дню. Творчество, оно такое может быть где-то ночное, а жизнь, она дневная.
8: Просто время со слепенькой тростью, решив опровергнуть твой покой, словно дьявол нагрянула в гости, и нет чернильницы под рукой. Пленные звуки умрут в гортани, в зените неба застынет страх. Что будет, если тебя не станет? Округлые буквы на белых листах.
3: Миф о жизни поэта Дервиша воплотил недавно умерший Юрис Куннес. Рассказывает поэт и переводчик Куннеса Сергей Марейна.
9: Он жил с мамой и с папой. Потом они как-то родители быстро умерли. Платить за электричество не стало чем. Его выселили вот в такой в трехэтажный дом, где жили бомжи. Там были сухие сортиры, не было электричества, поэтому писать приходилось при свечах. Зато это была истинно настоящая Рига. Вот кость от кости, и плоть от плоти, и кровь от крови. Рига такая вот слоистая, шелушащаяся, вот с своими булыжниками, крашенными деревянными стенами. В Риге было две литературных улицы. Одна – это улица Горького, ныне улица Кришьяна Валдемара, или Рукта, Горькая Рукта по-латышски. У Куннеса есть такое стихотворение «Горькая улица», где он описывает, опять же, всю эту улицу. Это улица всего, на которой был и Рижский Пентагон, и Рижское дворянское гнездо, то есть дом для партийных деятелей, и дом Союза писателей, и где жили все подпольные, значит, поэты, которые то выходили на свет, то опять прятались, где жили практически все основатели современной издательской системы Латвии. Одна из дорог, как писал Куннес, по которой рижане прорываются в рай. Это как бы все-таки экстравертная такая линия, да? Вот. А интровертная, то есть улица алхимиков, улица высоких чердаков глухих, улица каких-то витых лестниц, это была улица Авоту. Вот. И они параллельные улицы, просто они как бы ограничивают Ригу. То есть Рига, она вот в своем вот в ядре, да, в зерне, она такая длинная, и ее вот двумя такими параллельными линиями обрезал кто-то. В стихотворении о Горькой улице Куннес писал: «Я закон мезонина, глянешь на овощной магазин, грейпфруты разбавляют сладкую жизнь, дыни горькую подслащивают немного». Там были улицы, на которых прилегающие к Авоту, где колонки такие железные стояли, старинные, с какими-то непонятными ручками, носиками, там что-то такое. Вот. Вот, собственно, там он и жил, он читал газеты, оттуда были все его сведения. Причем не то, чтобы он в них верил. Вот как люди смотрят телевизор просто потому, что это динамические сведения о мире. Водка и платоническая любовь. Вот. Такая дама сердца, которую он дарил мороженое с редких гонораров.
10: Я плохой рижанин. До сегодняшнего дня, а я уже живу в Риге 25 лет, я плохо запоминаю названия улиц, а теперь и имена людей. Также я не сведущ в объективной истории города. Места, в которых я был свидетелем каких-то событий, кажутся мне как будто из какого-то другого рассказа. Здесь в 1991 году стреляли. До этого на улицах были баррикады. За 2 года до этого я здесь лез через кусты, скрываясь от милиции. На этой скамейке я просидел всю ночь вместе с другом, пропевая потерянную любовь. Здесь рано утром, когда встают дворники, я словно кирпичи нес 6 томов словаря. Ригу я знаю в той мере, в какой могу почти совсем не обращать на нее внимания. Это я говорю сейчас, а в городе до того, в тот самый первый раз, когда я оказался в Риге сам по себе, я немедленно заблудился в старом городе, разыскивая радио, среди слушателей которого я вошел в число победителей конкурса «Широка страна моя родная». Формат включает радио, там передают новости, он крутит ручку настройки, а потом, неудовлетворенный поисками, ставит звук почти на минимум. И это помогает вам слушать дальше.
3: Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшего советского пространства. Рига. Поэты и диджеи, уличные музыканты и клипмейкеры, кафе и коты. В финале программы прозвучал отрывок из интервью редактора журнала «Рижское время» Увиса Тиранса. Текст читали Олег Львов и Вероника Баде. Автор программы Елена Фанаева. Продюсер Елена Колупаева.
11: Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было 25 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
12: После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством, да взять негде. Хороша ложка к обеду, это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.

0: Ефим Фиштейн. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
0: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Здесь у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль. А вдруг размагничено? Послушал. Чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
2: встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 3 месяца войны США и Израиля против Ирана взорвали благополучный оазис Персидского залива. Стоэтажные отели и нефтяные терминалы горят под ударами иранских дронов и хуситских ракет. В чем стратегическое значение Персидского залива? Как нефтяные монархии вписались в глобализацию? И сохранится ли неизменным этот нефтяной рай? Говорим в нашей сегодняшней

0: сама модель благополучия, построенная вокруг нефти. Почему Персидский залив имеет такое значение для мировой экономики? И сможет ли регион сохранить свой путь модернизации?
1: И к нам по Зуму присоединяется востоковед Никита Смагин. Никита, приветствую.
2: Здравствуйте.
1: Я хотел сразу уточнить, как вообще его правильно называть? Персидский залив или Арабский залив? Халидж Афарс или Эль-Халидж Аль-Араби?
2: Вот так я. Это зависит от вашей перспективы. То есть, если вы кому ближе вы относитесь. То есть, если вам ближе позиция арабских стран, то тогда Арабский залив. Если вам ближе позиция Ирана, то Персидский залив. Но и в принципе есть же история про некоторое международное признание. То есть, она несколько плавает, это признание. То есть, в целом, скорее, Персидский залив является общеупотребимой нормой. Это зафиксировано международным географическим сообществом было название. Вот. Но, как мы видим, в последнее время эту истину, которая казалась истиной еще на протяжении многого времени, пытаются оспаривать некоторые страны, прежде всего Персидского залива, и им, ладно, если бы они просто оспаривали, но им в целом как бы потыкают, помогают в этом еще и Соединенные Штаты, которые тоже в последнее время начали писать Арабский залив. Так что давайте мы не будем говорить, что правильно, но будем говорить, что есть некоторый конфликт интересов. Потому что одни хотят, чтобы этот залив назывался в честь них, а другие хотят, чтобы в честь них. И, в общем-то, они друг с другом спорят.
1: Да, как бы проблема Мексиканского залива и Американского залива.
2: Но есть выход простой, как делают многие. Говорят просто «the Gulf», да? Просто да. Залив.
1: Ну, он, да. Если когда мы говорим «залив», то «залив один». Но вот это интересно. А это извечная конкуренция между арабским и персидским миром? Насколько глубока как бы цивилизационно вот эта разница?
2: Ну, нет ничего извечного в этом мире, да, очевидно. Плюс, если говорить о названиях, то понятно, что до определенного момента это никого не волновало. А начало волновать это больше с появлением и становлением национальных государств, с одной стороны, и какой-то глобализации, с другой стороны. То есть, разумеется, до там, 20 века всем было абсолютно как бы равнодушно в целом. На одних картах было одни названия, на других другие названия. И, в принципе, кто как хотел, так и называл. Так что, если мы говорим про названия, то да, конечно, это что-то относительно новое, ну, принесенное модерном. Если же мы говорим про как бы конкуренцию, но в целом, конечно же, она присутствовала. И она присутствовала, ну, скажем так, как минимум с момента появления халифата и с момента того, как ислам пришел на арабскую на иранскую территорию. И тогда была проблема какая? Проблема была в том, что пришли вот эти арабы, которые, с одной стороны, завоеватели, и на правах завоевателей устанавливают что к чему. А с другой стороны, есть локальное население, прежде всего иранское, которое считает себя более продвинутым, более образованным. И, в общем-то, оно и составляет основу бюрократии нового государства. То есть, если мы берем халифат, как он появлялся и развивался, то его бюрократию, его церемониал, его, в общем-то, систему управления формировали иранцы в значительной степени. И поэтому они считали, что они не меньше, чем арабы, претендуют на главные должности в этом государстве. А им этого не давали очень долгое время. И поэтому появляется сначала движение Шаубия. Это движение как раз за вот этих вот не арабского населения, но мусульман, халифата за права в этом государстве. Вот. А затем появляется уже как бы отдельный... То есть дальше идет там много... Разваливается халифат и начинается множество там различных процессов. Да? И один из процессов в том, что иранское население, иранская территория, она претендует на особый статус вот среди мусульманских стран, потому что у нас древняя культура, у нас традиции, у нас бюрократия, у нас продвинутая культура, и поэтому мы хотим особое место. Так что да, действительно, это существовало давно, и достаточно давно иранцы считают, что они не ровня арабам, а арабы, интересно, в общем-то, тоже без особой любви относятся к Ирану.
1: К Ирану, ну да, некое такое цивилизационное превосходство древней цивилизации. Хорошо, помимо вот этих культурных расколов, какая геополитическая рациональность была в том, что Иран наносит удары по Персидскому заливу? По аэропортам, по отелям, по нефтяным вышкам?
2: Ну, показать странам, что они не должны помогать Соединенным Штатам. То есть, если вы помогаете Соединенным Штатам и тем более Израилю, тогда по вам идут удары, и вы будете страдать. Израилю помогал, ну как помогал, в общем-то сотрудничал с Израилем. У нас сотрудничали Эмираты в первую очередь, поэтому в первые недели больше всего ударов приходилось именно по Эмиратам. Кстати, никакой другой причины для того, чтобы Эмираты были главной целью для ударов, не было. Да, только вот это. То, что Эмираты воспринимались как то, что они самый близкий союз.

0: Союзник-сотрудник для Израиля. Потом, кстати, Эмираты как-то договорились с Ираном. Это тоже, кстати, любопытный момент, что где-то первую половину войны большая часть, большим перевесом, большая часть ударов была по Эмиратам. Затем раз и прекратились удары по Эмиратам. Они были уже по другим странам, прежде всего по Бахрейну, Кувейту. Постепенно и Саудовской Аравии уже не было в ударах. То есть, на самом деле, там сепаратных переговоров было достаточно, судя по всему. И что они там кому друг другу обещали, не совсем понятно. Я думаю, что мы еще в каком-то перспективе, видимо, это узнаем. Но, как бы то ни было, идея была в том, чтобы показать странам Персидского залива, что если вы помогаете Соединенным Штатам, вас Соединенные Штаты не защитят, а по вам будут прилеты. Так что, пожалуйста, имейте в виду, больше того, это, похоже, во многом и сработало. Мы сегодня видим, что страны Персидского залива, арабские страны Персидского залива, пытаются договориться с Ираном без Соединенных Штатов. То есть есть ирано-американский процесс, вот они договариваются о каких-то своих вещах, да, о ядерной сделке, о ограничении там чего-нибудь еще, ну, прежде всего, о ядерной программе, о открытии Армузского пролива, о разморозке активов и так далее, и так далее. И параллельно с этим страны Персидского залива, арабские, хотят, чтобы вне зависимости от того, чем закончатся те переговоры, чтобы у них были свои гарантии и на своих условиях договориться с Ираном. А свои условия это какие? Это придется Ирану что-то заплатить. Так что сказать, что эта логика была совсем неверна, я не могу. Потому что в целом, как будто бы сейчас мы видим, что она, ну, по крайней мере, отчасти работает.
1: Никит, ну так получается, что стратегия Ирана сработала, да? Он показал, что держит в руках Армузский пролив – ключ к всему Персидскому заливу, и фактически своей стратегией рэкета он буквально вот взял за горло весь залив, все арабские страны.
0: Ну, на текущий момент, да. То есть, в этом смысле, прямо на сейчас, да, она оказалась достаточно действенной, даже более действенной, чем, наверное, сам Иран ожидал. Потому что оказалось, что действительно можно контролировать или не контролировать, но давить на не только страны Персидского залива, но прямо напрямую на Соединенные Штаты. И чтобы прямо вот в этот момент, как только начинается вот эти вот перекрытия, идет сразу же цена на заправках вверх, и это все действительно очень важный фактор, все такое. Так что, в этом смысле, действительно оказалось, на самом деле, я думаю, что сами иранцы, если бы знали, что это будет работать вот так, они бы давным-давно на это пошли еще на каких-то ранних этапах военного обострения. Так что в этом смысле это оказался даже более действенный фактор, чем, наверное, ожидали в Тегеране.
1: Хорошо, и что же теперь будет с Персидским заливом? Фактически меняется полностью его геополитическая ситуация. Фактически они должны подчиняться вот этому ракетирскому, становиться, собственно, под крышу Ирана.
0: Ну, я думаю, что тут немножечко более сложная ситуация, в том смысле, что, конечно, если мы берем долгосрочно, мы можем представить достаточно просто, что может произойти с Персидским заливом. Если Иран дальше будет перекрывать периодически Армузский пролив, как он делал это в последнее время, то есть Соединенные Штаты договорились с Ираном, что Израиль прекращает военные действия против Ливана, и, соответственно, сначала договорились, Армузский пролив открыт, потом Иран видит, что Израиль не выполняет условия, хотя он, кстати, не сторона соглашения, да, вот, но тем не менее, и, соответственно, видит, что не выполняет, снова перекрывает Армузский пролив, пока вы, Соединенные Штаты, не надавите на Израиль и так далее. То есть, так можно делать очень долго, да, можно снова открывать, потом закрывать, чтобы додавить, что-то сделать, и я думаю, что Иран с большой вероятностью это будет так или иначе делать, тем более, что он сейчас пытается выторговывать еще одно свое преимущество, как браво, он говорит, что мы, конечно, открыли Армузский пролив, и он будет открыт, но мы теперь будем взимать деньги, да?
1: Да.
0: И теперь он вокруг этого вопроса торгуется. Потому что я не думаю, что в Иране люди действительно считают, вот элита действительно считает, что они смогут продавить такое право. Я в этом сомневаюсь. Мне кажется, они все еще смотрят на ситуацию рационально, и они понимают, что это будет невыгодно слишком много кому, включая такие страны, как Китай, например, который сам, ну, представляет это как прецедент, там Малакский пролив потенциально может также сделаться таким же такой же статус, например, получить, или кто-нибудь еще, там Гибралтар, ну, Гибралтар, ладно, сложно представить, но тем не менее, это неприятно не только для стран региона, и поэтому я не думаю, что Иран будет на это всерьез рассчитывать, но он рассчитывает этим еще подавить на страны региона и на Соединенные Штаты, чтобы еще что-то выторговать. Так вот, в чем тут проблема? Если это будет делаться прямо сейчас, и прямо сейчас, в ближайшие месяцы, он что-то будет выторговывать, это вполне может сработать. Более чем вероятно, что, я думаю, даже что очень вероятно, что сработает. Но если это затянется на долгое время, то вполне возможно, что просто значение Армузского пролива будет постепенно снижаться. То есть, раз через него нельзя нормально проводить танкеры, раз через него нормально продукты не идут, да, товары не идут, то медленно, но верно его значение будет снижаться. Страны Персидского залива в большей степени будут пытаться находить другие пути. Мы знаем, у Саудовской Аравии есть нефтепровод в сторону Красного моря, у ОАЭ есть выход в Индийский океан, минуя Армузский пролив, Оман, соответственно, вообще за пределами. Там Катар находится в ситуации, когда он не может просто так что-то сделать. Но, тем не менее, в теории и Катар, и страны вроде Кувейта, Бахрейна могут организовать трубопроводы, нефтепроводы через ту же Саудовскую Аравию, да, в Красное море. Это будет затратно, тем не менее. То есть, если, опять же, это затянется, то я думаю, что Иран может оказаться в ситуации, когда вот этот рычаг, он с рычагом-то останется, но он станет куда менее эффективным. Но, опять же, если он будет делать это прямо сейчас, то вполне себе возможно, что прямо сейчас он себе что-то получит и, возможно, даже что-то достаточно серьезное.
1: Хорошо, на данный момент это что, конец вот этой вот нефтяной халявы, так скажем, Персидского залива, инвестиционного рая, всех этих, так сказать, небоскребов Дубая и так далее?
0: Ну, мне не очень нравится фраза «халява».
1: Ну да, да, не будет.
0: Надо
1: не
0: добыть,
1: не...
0: поставить, потом вложить, и еще, знаете, так,
1: ну,
0: как Дубай...
1: понятно, да. Ну, как бы, да, вот это вот, так сказать, дар Аллах, все вот это вот нефть, которая им дана. Я понимаю, что вокруг этого там тоже определенная идеология есть, да, особенно в Саудовской Аравии, что это некий, так сказать, божественный дар, который они используют, и эти свидетельства богоизбранности.
0: Ну, я думаю, что пока мы не можем об этом говорить, то есть пока все-таки эти страны воспринимают, и мне кажется, во многом весь мир воспринимает ситуацию как временную, что больше того, не просто временную, что мы уже на выходе, да, то есть самое сложное позади. Армузский пролив уже открыт, пусть и не на 100%, но тем не менее там в значительной степени идет поток танкеров, кораблей и все такое. Так что в этом смысле, мне кажется, пока мы не можем об этом говорить. Больше того, даже если, опять же, я говорю, перекрывается Армузский пролив дальше, то в целом страны, как, ну, не все, но, по крайней мере, Саудовская Аравия уж точно, скорее всего, и Эмираты, они находят способы его обходить. Тут, мне кажется, более неопределенная история в целом с энергетическими рынками. То есть у нас Эмираты вышли из ОПЕК, у нас сейчас Ирак грозится тоже выйти из ОПЕК после Эмиратов, и тут могут быть последствия совсем другого характера, да, что просто, возможно, вот эта высокая цена на нефть, да, не будет держаться так уж долго. Вот. Но, опять же, это скорее спекуляция на будущее, я, конечно, будущее не знаю, но вот тут, мне кажется, есть перспектива, может быть, даже более опасная. Но в целом, я думаю, что пока нет. Пока мы не можем об этом говорить. Понятно, что страны, прежде всего, Саудовская Аравия в последнее время пытается себе сделать некоторую подушку на будущее и некоторый задел на будущее, чтобы больше не зависеть только от нефти. То есть, как сделать, как Дубай сделал в свое время, да, когда Дубай большую часть денег все-таки получал не от нефти в последнее время, а от инвестиций, от недвижимости, от каких-то торговых потоков. И в этом смысле есть движение, но, опять же, в рамках Саудовской Аравии это все-таки сделать куда сложнее, чем Эмиратам. И в целом, я думаю, что, конечно же, если мы представляем конец нефтяной эпохи на каком-то горизонте, да, то это будет, безусловно, удар для всех этих стран, даже для Эмиратов, которые, казалось бы, у них есть, в принципе, какой-то задел помимо этого, но даже для них это будет очень серьезно.
1: Вот это да, вот. Это мой следующий вопрос был, насколько они вообще готовы к постнефтяной эпохе, вот насколько, действительно, я понимаю, Дубай очень сильно инвестирует и в, так сказать, и в аэропорты, и в транзитную, и в недвижимость, и так далее. Насколько остальные страны, являются ли они вот некими такими, так сказать, наростами на вот этой нефтяной экономики, или там есть какие-то вполне, вот тоже расскажите, специфичность этой как бы двухъярусной экономики, с одной стороны, да, вот это вот привилегированное сословие, с другой стороны, огромное количество гастарбайтеров, и вообще, насколько устойчивы эти экономики?
0: Еще раз, пока нефть, конечно, устойчивая. То есть, это мы уже видели, что в целом у них, во-первых, у всех профицитные бюджеты, у них есть стабилизационные фонды у всех. То есть, в этом смысле, даже если мы представляем какой-то кризис в моменте, на пару лет они могут его пережить вполне нормально, потому что у них есть кубышка у всех, и не маленькая, у каждой страны. Так что, в этом смысле, они достаточно выглядят устойчивы вот в какой-то обозримой перспективе. То есть, если мы, конечно, представляем вот именно конец нефтяной эпохи как что-то долгосрочное, и такое неизбежное, да, тогда и вот как раз то, что не происходит на год спад какой-то, а именно происходит он какой-то длительный, там, на десятилетие.
1: Ну все равно же тогда... мы говорим, что до 2050 года так или иначе будет, так сказать, и будет достигнут пик нефти, и уже будет постепенно происходить замедление. перемещение на альтернативную энергетику. Как бы, окей, может быть, сейчас из-за войны, из-за там, всех нынешних геополитических сдвигов этот момент откладывается, но все равно где-то в середине следующего этого столетия этот переход будет происходить. Вот мне интересно, как арабские экономики, экономики Персидского залива, прежде всего, готовятся вот к этой будущей эпохе? И думают ли они вообще о будущем?
0: Они, безусловно, думают, и думают давно. Они действительно пытаются вкладываться и как-то диверсифицироваться и искать какие-то новые варианты. Но по большому счету они, конечно, сейчас к этому не готовы совершенно. То есть, ну, я сказал, есть, конечно, кубышка. Но кубышка, опять же, это временный вариант в лучшем случае. Если мы берем долгосрочно, Дубай готов более-менее. Но, опять же, Дубай – это даже не все ОАЭ. Да? Это только один эмират.
1: Один эмират.
0: Он достаточно неплохо все это организовал, все эти вопросы. Опять же, но я думаю, даже на него будет некоторое влияние, потому что в целом, если страна сильно снижает свои доходы, я думаю, что это будет чувствоваться даже в Дубае. Хотя, опять же, еще раз повторюсь, Дубай в целом окей, он так или иначе готов. Мы видим, как это делает, например, Катар. Да? У Катара задача была в последнее время инвестировать как можно больше денег в различные проекты экономические по всему миру, чтобы получать какие-то дивиденды с этого. Вот. То есть, опять же, насколько они удачные, посмотрим. То есть, они пытались это делать. Но я, честно говоря, не уверен, что можно жить исключительно за счет иностранных инвестиций, даже если это вот такое небольшое государство. То есть, конечно, что-то они получают, но, опять же, это не что-то в масштабах там, всей страны, хотя, опять же, страна пусть и небольшая совсем. Вот. Есть вопросы, связанные с тем, как это делает Саудовская Аравия. Она пытается, вот у нее есть Vision 2030, да, то есть они пытаются вкладываться в инфраструктуру, пытаются законодательство менять, чтобы привлекать инвестиции. Они даже сделали послабления очевидные в законы, например, для иностранцев доступ, для того, что они могут алкоголь покупать теперь даже в некоторых зонах, да, Саудовской Аравии, что было невидимо, невозможно было представить, что там лет 5-10 назад. Вот. Так что в этом смысле есть работа, но опять же, насколько она эффективная, это пока сложно сказать, потому что мы видим только вложения, мы пока не видим результата вот какого-то такого очевидного на выходе. То есть в этом смысле я бы сказал, что, конечно же, на текущий момент, еще раз, Дубай, да, более-менее, все остальные, очевидно, не готовы даже близко, но опять же, мы и к этой точке еще не совсем вплотную подобрались. Да?
1: Да, и здесь последний вопрос в этой части я хотел задать, прежде чем мы перейдем к следующей, более широкую, я хотел как бы об арабском мире поговорить. Эти государства залива, насколько вообще там глубоко зашла модернизация? Можно ли говорить об их какой-то модернизации? Или это, в принципе, по-прежнему остались клановые средневековые общества с вот этим вот навесом огромным нефтяных денег?
0: Если мы говорим модернизацию, изменения в обществе, общественной
1: культуре, в обществе, в экономике, в как бы открытости внешнему миру,
0: то, конечно, изменения есть, и мы это видим по многим показателям. Опять же, тот же процесс изменения законодательного вот этой вот реформы в Саудовской Аравии показывает, что общество совсем не то. И они как раз и требуют, и хотят жить по-другому. И больше того, есть важный момент, что эти страны все это время активно отправляли своих там детей за рубеж учиться.
1: Западные университеты.
0: Огромное количество, да, большое количество людей живет там с западным образованием или с иностранным образованием, чаще всего это западное образование. Хорошее западное образование, да, вот, и они возвращаются, они смотрят, они постоянно путешествуют по миру, и в этом смысле они, конечно, смотрят иначе. Там главная проблема-то в другом. Мне кажется, мы должны обязательно про это сказать, что проблема главная в том, что эти государства за все это время, при том, что они понимали, что нужно думать о будущем, но они сделали одну вещь, которая может действительно сыграть злую шутку. Это огромная социальная, разросшаяся социальная политика, которая фактически означает, что каждый человек в большинстве из этих стран просто получает деньги от государства ни за что. Просто за то, что он есть. За то, что он гражданин этой страны, и он получает доступ к образованию, он получает возможность учиться за рубежом зачастую за счет государства, поэтому надо определенные вещи пройти, но тем не менее. Вот. И в этом смысле вот это все будет поддерживать очень сложно, прежде всего, если у вас снижаются нефтяные доходы. Потому что социалка огромная, она весьма неэффективная, в том смысле, что она, неэффективная. Понятно, что мы можем поговорить про Иран, еще более неэффективная социалка, когда там бензин стоит по 1 центу за литр, да? Вот. Да. То есть это еще хуже пример. Но когда ты просто деньги раздаешь, это все-таки лучше, на самом деле, чем бензин, чем фиксированные цены. Ну, нам бы, кому об этом не знать, как не нам, да, людям, так или иначе, знающим об опыте Советского Союза. Вот. Так что в этом смысле фиксированные цены – это совсем ужас. Тут все-таки не так. Там есть субсидированное что-то, но тем не менее. Но главная проблема, мне кажется, она вот все еще там. Это разросшиеся социальные доходы. Население этих стран привыкло к тому, что у них очень высокий, хороший уровень жизни, даже если они особо никаких усилий не прилагают для того, чтобы выйти из него, то есть что-то сделать. Так что это, я думаю, проблема может быть куда более серьезная, чем, в общем-то, тот факт, что они там не успели вложиться нормально в инфраструктуру.
1: Понятно. Ну что ж, мы подходим к следующей большой теме о модернизации вообще арабского мира, о которой поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Персидского залива, о том, как изменила его нынешняя трехмесячная война США и Израиля с Ираном, и то, что Иран взял залив за горло через Ормузский пролив. Что представляют из себя нефтяные монархии Персидского залива? И, в более широком смысле, насколько вообще арабские страны способны к модернизации? Продолжаем наш разговор с востоковедом Никитой Смагиным. Никит, ну вот да, шире об арабском мире. Сейчас не только о нефтяных монархиях, не только о Саудовской Аравии. Я вот думаю в широком смысле. За 200 лет посмотреть на историю арабского мира последние 200 лет. Они пропустили индустриальную революцию, промышленную. Они, в общем-то, пропускают цифровую революцию. Они получили нефтяное проклятие. Насколько вообще арабский мир вписался в модерн, в современность. Да, потому что если мы посмотрим на то, что... То есть я здесь не хочу, конечно, как бы, да, чтобы звучало как какое-то российское заявление, потому что мы понимаем, что это великая цивилизация, что такое был халифат, сколько они дали Европе, сколько, я не знаю, музыка, поэзия, что угодно. Вот, но вот посмотреть на историю, ну, даже не 200 лет последние, а последние 100 лет, да, с момента деколонизации, распада Османской империи, арабский мир является непрерывной проблемной зоной, да, с демографическими проблемами, с войнами, с терроризмом. Вот насколько вообще, я хотел шире поговорить, насколько совместим арабский мир с модерном, с современностью?
0: Ну, мне нравится всегда, когда говорят о ресурсах как о проклятии, и когда смотришь на Саудовскую Аравию, у которой ВВП выше, чем на душу населения, чем в Соединенных Штатах, всем вы знаете все такое вот проклятие. То есть в этом смысле, на самом деле, конечно же, некоторые страны арабского мира очень сильно выиграли, и действительно, они смогли и модернизировать в значительной степени свое государство. Это в этом смысле, ну, посмотрите, опять же, на те же ОАЭ, ну, самый яркий пример, как они выглядели 50 лет назад, и как они выглядят сегодня. И в этом смысле это все совсем не выглядит как вот слово «проклятие» тут не очень подходит все-таки для этого. Понятно, что это любая модернизация, она закладывает серьезные противоречия внутри государства. И когда говорят про все это, то, конечно же, нужно говорить и про то, что все это зиждется в значительной степени на очень дешевой рабочей силе, которая заводится из других стран, почти бесправные эти люди. Это все так. Но, опять же, не надо и забывать того, что все-таки эти страны сделали огромный шаг вперед. И, опять же, даже по уровню западных стран они живут лучше, чем они, чем западные страны, чем большинство западных стран, по крайней мере, если мы берем вот именно показатели какие-то финансовые и все такое. И дальше, если мы берем арабский мир, понятно, что большая часть государств арабских, они не смогли выйти из разряда развивающихся стран. То есть есть примеры, конечно, достаточно такие серьезные, ну типа того же Египта, да, который в целом, когда мы берем, ну, 20 век, когда он входил в 20 век, когда он получал независимость после Первой мировой войны, да, то в значительной степени это была страна, на которой были возложены серьезные надежды. И она была действительно лидером арабского мира как культурно, так и, в общем-то, по многим экономическим показателям. Она была и самая там крупная по населению, и она создавала, что называется, смыслы. То есть вот эти свободные офицеры, Гамаль Абдель-Наср и дальнейший социализм арабский, все это шло оттуда. Это не говоря уже о том, что единственный нобелевский лауреат по литературе в арабском мире, он из Египта. Больше всего сериалов делалось в Египте, и все еще делается. Да? То есть больше всего еще культуры культурного продукта делалось до определенного момента в Египте. Но сегодня мы, когда смотрим на Египет, это, конечно, государство, которое, ну, очень вряд ли выбьется в лидеры даже арабского мира в ближайшее время, не говоря уже о каких-то мировых показателях в целом. То есть страна с огромным населением, при этом с экономикой, которая, в общем-то, явно не соответствует росту населения, и которая все больше входит в некоторую, как бы, системный кризис, это уже не говоря об авторитаризме и все такое.
1: Да. Так что в чем проблема? Проблема, действительно? Несовершенство институтов, как бы, классический ответ? Несовершенство политических и экономических институтов?
0: Ну, если мы говорим, ответ делаем, берем какой-то универсальный, то, конечно же, мы можем сказать,
1: вот
0: что...
1: Вот Египет. Вот очень интересный, действительно, пример Египет. Вы начали, и действительно, особенно, я думаю, русскоязычному, российскому будет понятно, и особенно старшего поколения, насколько действительно большой, серьезной страной представлялся Египет в 60-е и 70-е годы. И вот во что это все сейчас вылилось?
0: Ну, мы можем сказать, что эксперименты с социализмом не дали ничего качественного, ну, не то, что ничего хорошего, но качественно не вывели страну в лидеры. Затем у страны нет нефти практически, то есть в этом смысле это все тоже не поспособствовало тому, чтобы страна могла быстро как-то наверстать вот этот вот раздел. И в целом получается, что все это результировалось в том, что нет, я уже сказал, ресурсов, при этом у вас экономические эксперименты, которые запущены были, они скорее в минус, чем в плюс. Так что вот пример Египта, он примерно вот такой, он более-менее объясним, да. То есть у вас есть примеры куда более сложные, да, когда мы берем какой-нибудь Ливан, например, да. То есть там в этом смысле какое-то время Ливан был действительно государством, одним из лидеров арабского мира уж точно, даже по мировым меркам выглядел достаточно неплохо, но потом, соответственно, войны и внутренняя какая-то турбулентность прежде всего, они все это сломали. И в итоге Ливан сегодня находится тоже в состоянии достаточно как бы непростом и неприятном, я бы сказал, несмотря на то, что на какой-то момент они, казалось бы, делали, были достаточно, ну, неплохо выглядели по сравнению с другими. Вот. Опять же, пример, ну, ладно, давайте Иран не будем брать, он не арабская страна. Да. Пример Ирака очень показательный. Да? Пример Ирака, потому что когда Саддам Хусейн взял эту страну, он первые десятилетия тоже очень неплохо выглядел на примере других стран. То есть он за счет нефти действительно начал развивать страну, она, в общем, даже несмотря на весь авторитаризм этого государства, выглядела достаточно хорошо, но потом пошли, в общем-то, очень понятные ошибки, это военные авантюры, да, то есть сначала война с Ираном, которая, в общем, увела страну явно не в том направлении, она на 8 лет была вынуждена воевать бесконечно и ничего не добилась, и я напомню, там началось все именно с агрессии Саддама Хусейна, нападение на Кувейт и международная реакция, и в этом смысле в итоге страна под санкциями, она идет куда-то непонятно куда, хотя, казалось бы, еще раз, в 70-е годы вполне неплохо выглядел Ирак по мировым меркам, как он рос, все такое. Так что в этом смысле вот это именно последовательной, преемственной и стабильной ситуации мало где есть, а там, где она есть, и там, где есть еще и ресурсы, как раз все очень неплохо.
1: То есть, какие, вот это следующий вопрос, какие мы можем, так сказать, success stories назвать сейчас в арабском мире, ну хотя бы острова стабильности и развития?
0: Ну, конечно же, Эмираты в первую очередь, потому что это и пример за счет нефти, и за счет не только нефти, то есть это, в общем-то, история про государство, которое смогло достаточно много чего сделать, и все еще позиция их выглядит достаточно устойчиво. Саудовская Аравия, наверное, второй пример. Саудовская Аравия с Катаром. Вот. Здесь, кстати, success story достаточно тоже интересный по-своему, потому что мало того, что это некоторая ответственная элита, которая идет ответственно и последовательно по капиталистическому пути развития, то есть она с социализмом, ну не то чтобы совсем у нее нет социализма, то есть опять же, в последнее время-то есть, но все-таки она очень аккуратно с ним заигрывала, да, то есть она не шла по пути как раз вот этих вот простых решений, а давайте мы сделаем бесплатную социальную помощь, там, не знаю, бесплатное ЖКХ и бесплатный бензин для всех, потому что это, в общем-то, справедливо. То есть она как раз по этому пути не шла, она в большей степени привлекала каких-то консультантов из-за рубежа, она на них в большей степени ориентировалась, но еще один факт, фактор очень важный. Они с самого начала сделали ставку на мирового лидера в военном плане, на Соединенные Штаты, на самое сильное государство и в регионе, и в мире. Они сказали, что мы не будем наши амбиции, да, национальные, какую-то вот идею суверенитета, как-то чересчур сильно педалировать. И пока они вот так это, по этому пути шли, все было достаточно хорошо. Но в последнее время очевидно, что эти государства уже претендуют на какую-то другую роль. Они уже не совсем готовы во всем подчиняться Соединенным Штатам. Ну, плюс тут еще добавляется какой-то вон Трамп со своими, да, идеями, которые вдруг оборачиваются для них чуть ли не катастрофой. Ну, не катастрофой, но, по крайней мере, большими проблемами. Да. Так что в этом смысле, насколько они дальше готовы вот так же двигаться в фарватере США, вопрос. Но в целом нужно понимать, что их успех – это во многом отказ от части суверенитета пользу Соединенных Штатов. Это тоже нужно хорошо понимать. Да? То есть, когда они сделали вот эту ставку, она оказалась с точки зрения экономической очень эффективной. Хотя, опять же, многие бы ее, там, не знаю, в России, в Иране и в многих других странах многие критикуют, потому что вы отказались от части суверенитета. Фактически, то есть, военные базы, пожалуйста, сидите здесь, военные, мы во всем Соединенным Штатам в целом. Но если не подчиняемся, то, по крайней мере, как-то вот координируемся во всем с ними. Так что, в этом смысле, вот нефть, отказ от суверенитета, плюс частичный отказ от суверенитета, плюс некоторое вот...
1: Но это довольно исключительная, по-моему, ситуация. А если, Никита, взглянуть за пределы вот этого нефтяного фактора, есть ли примеры не нефтяного успешного развития арабской страны?
0: Не нефтяного успешного, как будто бы, если мы берем
1: Что Марокко, что Марокко сейчас?
0: Марокко уровень жизни все-таки очень сильно отстает даже от того же Ирана. Вот. И в этом смысле нет. Марокко – это пример страны, которая в целом устойчивая. То есть это уже много по меркам в общем-то, региона. Вот. Достаточно устойчивая,
1: хотя стабильная. Хотя бы переворотов нет таких больших.
0: Но стабильно небогатая. Стабильно небогатая – и в этом смысле нет, это явно не та история. Опять же, вот соседний Алжир, он уже не такой стабильный, хотя у него есть ресурсы, например, да, вполне себе. Показатель, опять же, Ливии очень показательно, что у тебя могут быть достаточно серьезные ресурсы, но ты можешь их растратить на социальные проекты таким образом, что все вроде как выглядит на бумаге-то неплохо, то есть у вас действительно бесплатное образование, люди куда-то посылают, я имею в виду Ливию Каддафи, не сегодняшнюю. Сегодняшнюю-то понятно, что это совсем ужас. Да. Но даже Ливия Каддафи, она по сравнению с тем запасом, который у него был, она все-таки выглядела, ну, неплохо по африканским меркам, даже очень хорошо, но по мировым-то не то, чтобы вау. Так что в этом смысле нет, нет. Примера того, как мы государство берем без нефти и без ресурсов, и при этом оно становится успешным, такой пример отчасти был только в Ливане, и то очень недолго, а в дальнейшем нет такого примера, вот как...
1: Это интересное заключение, то есть можно сказать, что если вот вынуть, потому что действительно, если говорить в долгосрочной там столетии, летней перспективе, фактор нефти. Нефть дала какое-то, да, вот это пространство воздуха, дыхание для части арабских стран. Но если попытаться вынуть фактор нефти, то можно сказать, что вот эта вот эпоха постколониальной независимости не принесла процветания, успеха и как бы вписанности в глобализацию.
0: Конечно, да. Больше того, это очень хорошо отрефлексируется, и постоянная мысль об этом есть и в самих арабских странах. Тот же феномен исламизма, и особенно всех проявлений исламизма очень разный. Он бывает достаточно мирный, бывает совсем не мирный. Так вот, вот особенно когда мы говорим совсем не мирный исламизм, это же во многом это и есть. Это ответ на то, что мы получили, в общем-то, независимость, мы, в общем-то, идем сами к какому-то будущему, но мы все равно сильно хуже живем, чем условно западные страны, и они все равно нам указывают. Вот. И в этом смысле как раз арабский мир, он все еще находится в очень остром поиске ответов на вопрос «почему?». Вот то, что мы сегодня пытаемся обсуждать, они тем более пытаются это сделать. И вот у них, например, один из ответов, который дается изнутри, снизу, да, то, что социализм нам не помог, капитализм нам не помог, западные страны нам не помогли, ну вот Саудовская Аравия, ладно, скажет по-другому, но вот в Египте, например, да, скажут, что нет, не помогло все это, и нам нужен какой-то другой путь. А какой еще другой путь? А давайте попробуем что-то автохтонное, собственное, например, ислам, политический ислам, и к чему он нас приведет. И это во многом как бы выход, который пока еще до конца, ну, не отрефлексировал, в том смысле, что все еще надежда в этом направлении очень серьезная есть.
2: Опять же, у нас есть Сирия с Ахмедом Аш-Шарой. Совсем недавно пришел к власти человек, да? Вполне себе исламист. У нас есть совсем недавние примеры, когда целые регионы полыхали. Ну, прежде Ирак и Сирия те же самые, да? Вот, совсем других вариантов. Опять же, есть, конечно же, у нас там периферия не арабская уже, там, типа, Талибан. Ну, давайте даже не будем
1: идти. Туда, да.
2: Но даже тот же Египет. Даже тот же Египет. Еще недавно там исламисты правили, и они путем переворота, совершенно незаконного, да, путем расстрела сторонников, только так их удалось свергнуть. И сейчас ситуация там совсем не блистательная. Так что обратный поворот возможен. Так что в этом смысле, вот мы выходим тут на другую проблему. То, что на самом деле эта проблема не только, которую мы с вами тут придумали, да, а которая очень серьезно рефлексируется и очень серьезно обдумывается и со страданием в самих арабских странах.
1: Но можно ли сказать, что действительно в 21 веке вот это как бы век глобального ресентимента, да, век реакции, век ностальгии. Очень многие проекты мы видим там от трампизма до брекзита, до путинизма, в общем-то. В арабском мире ответом стала исламизация и появление политического ислама и ваххабизм.
2: Ну, ваххабизм давайте не будем, он все-таки сильно раньше появился. Но в целом, ну,
1: политический,
2: да,
1: ваххабизм, как он захватывает, да, позиции.
2: Да, однозначно. Ответ однозначный, да. То есть, по большому счету, если мы берем даже шире, чем арабское общество, исламские страны, то альтернативой реальной, вот как раз с падением социализма, да, с падением, ну как падением, с той точки, когда Советский Союз перестал существовать, и это перестало рассматриваться как альтернатива, альтернатива вот этому условному капитализму, условному развитию, опять же, в рамках, опять же, а какой капитализм для них предлагается-то? Это капитализм в авторитарном государстве. Это же все авторитарное государство. Да? То есть, не нужно забывать, там демократии нет примерно нигде. Да? То есть, самое демократичное государство с точки зрения институтов, это, пожалуй, то есть, ислам мир, если мы берем, ладно, не весь исламский мир, вот просто даже Ближний Восток, да, то там самые демократические государства – это Ливан и, наверное, Иран. Вот. Ну, ничего себе, да? Это государство, где более-менее есть еще какие-то институты. Вот, Исламская Республика Иран, где, в общем-то, они не первую роль играют. И Ливан, где они там тоже приводят к тому, что в стране непонятно что. В остальных государствах этих демократических институтов практически нет. В Саудовской Аравии нет демократических институтов практически, ну, на деле, да? Или там Иордания, да? Ну, какие там демократические институты? Египет тоже, там в парламент был демократичным, когда исламисты там были, и это очень недолго, и тоже условно очень. Так что в этом смысле, да, безусловно, альтернатива вот этому ответу на капитализм текущий, это действительно, или там не капитализм, даже не только капитализм, но в целом, да, текущие порядки, а текущие порядки – это авторитарное государство, альтернативы реальной, живой, они видят многие политический ислам, а других альтернатив как будто бы, ну не то чтобы нет совсем, но они так четко не формулируются. А что другое? Демократия, так мы вроде пробовали, у нас все равно авторитаризм получается, да, но все равно в итоге вот мы парламент сделали, а что? А все равно у нас в итоге один человек всех подминает, какая-то одна партия, одна сила и все такое. Так что на самом деле ответов, вот именно как бы недостаток альтернативы именно на идейном уровне, это действительно серьезная проблема для исламского общества. И пока то, что мы видели, это какие-то альтернативные варианты, ну, больше склоняются так или иначе к исламизму. Тот же Эрдоган, это же тоже политический ислам, и он тоже себя во многом пытается продвигать как некоторую альтернативу уже в рамках вот какой-то демократической ширмы или не ширмы, но, ну, как бы, не знаю, какой-то формы демократической, да, все-таки он на выборах побеждает каждый год. Ну, не каждый год, каждый свой срок. Вот. Так что в этом смысле действительно исламизм выглядит в разных формах все еще востребованно. И несмотря на некоторые неуспешные примеры, которые были, но есть как бы примеры, которые еще не доказали как минимум точно своего какого-то вот провального пути. Вот. Так что в этом смысле это все еще там, да.
1: И тогда последний вопрос, собственно, пытаться спроецировать это в будущее. Что тогда наиболее вероятный сценарий для вот этого большого региона арабского ареала? Это исламизм и попытки как-то противостоять глобализации глобальным агентам в лице Израиля, в лице Соединенных Штатов? То есть мы можем прогнозировать более или менее нестабильность в этом регионе на следующие десятилетия?
2: Я думаю, что если мы говорим исламизм, то это не будущее региона, это настоящее региона. Потому что сегодня, если мы берем тот же Ближний Восток, у вас получается большинство стран так или иначе либо прошли через призму исламизма, либо сегодня являются исламистскими проектами, либо так или иначе присутствовали. То есть, опять же, ну, Турция – это исламисты у власти сегодня, пусть они и такие несколько не самые радикальные, но все равно. Да. В Египте у нас правили братья-мусульмане, Саудовская Аравия – это исламистский проект с самого начала, пусть и процесс серьезного реформирования.
1: Сирия сейчас, да.
2: Сирия, да, даже Эмираты – это изначально во многом исламистский проект. Только просто он настолько сильно трансформировался, то, что сегодня не выглядит как исламизм. Но, тем не менее, это тоже там изначально присутствовало. Так что в этом смысле, мне кажется, если мы реально смотрим, то скорее у нас идет постепенный процесс, начинается процесс разочарования в исламизме. То есть в этом смысле он еще не там, но он уже начинает пробиваться, потому что исламистские проекты тоже очень часто уже приводили к некоторому краху. Опять же, если мы представляем альтернативные силы в Турции, скорее всего, они уже будут не исламистскими. Это Эрдоган пришел во многом на идеи того, что исламизм не пускали к политике, а он, тем не менее, прорвался, адаптировал его, сделал более популярным, и в итоге, вот смотрите, и в итоге на самом деле не то, чтобы процветающее государство. То есть не так уж плохо, но в целом можно было бы и сильно лучше. Так что эти варианты, я думаю, сейчас существуют, но я думаю, что скорее речь идет о том, что постепенно начинает в этой идеологии регион разочаровываться, постепенно еще раз, и что придет на смену него, мы посмотрим. Понятно, что военные действия, вот вы говорите, войны, бесконечность, это в целом все еще там, и тут сложно понять, как, то есть сложно представить, как регион перестанет быть таковым, но мне кажется, причина тут не в исламизме на самом деле, причина в отсутствии гегемона в регионе, в том, что ни одна страна не может весь регион под себя подмять, а тех стран, которые претендуют на это, целый набор. Так что здесь проблема другая.
1: Но если мы Египет? Возвращаемся... Я всегда думал, что как-то Египет всегда претендовал на роль лидера арабского мира.
2: Ну, у нас есть, во-первых, Турция, во-вторых, Иран, в-третьих, Египет, а в последнее время...
1: Турция и Иран все-таки не арабский мир, да, это скорее большого региона, да, вот этого исламского.
2: Это не арабский мир, но это именно те страны, которые очень долго этим миром управляли. Да, особенно Турция, так у него совсем недавно...
1: Ну да, империя уже, Османская империя, да.
2: Да, вот. Иран, конечно, он до Египта доходил очень давно, но тем не менее, в общем-то, Ирак, например, вполне себе еще как-то там, ну, не то чтобы подчиняется, но в целом там есть его влияние. И на смену Египет действительно уходит немножко на второй план в последнее время, по причине экономическим прежде всего, но на смену него мы видели, как постепенно пыталась выходить Саудовская Аравия, и надо сказать, не то чтобы очень успешно, да, то есть... Культурное влияние еще более-менее за счет денег можно распространить, они свой ваххабизм пытались как-то посеять по региону, но в целом, как только появились идеи попытки какой-то интервенции, ну тот же Йемен, то это все тут же закончилось достаточно неприятно, и, по-моему, Саудовская Аравия, тот же Бен Салман, очень хорошо понял, что, в общем-то, военные интервенции, они не ведут к какому-то ощутимому результату, лучше заниматься инвестициями. Вот. Понятно. Так что, на самом деле, это достаточно ценное приобретение.
1: Ну, ясно, да. Большой вопрос, в общем, да, кто будет претендовать на доминирование бывшей империи, да, Турция, Иран или нынешняя нефтяная империя Саудовская Аравия. Ну что ж, Никит, спасибо большое. Действительно, мне кажется, очень интересные вопросы. То, как если посмотреть на залив шире, как в государствах залива отразились проблемы в целом, да, и арабского мира, и исламского мира, этого гигантского региона, который продолжает плодить нестабильность. Никита Смагин, востоковед, был с нами на связи, а мы вернемся к нашему эфиру буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как изменилась стратегическая ситуация в Персидском заливе после трехмесячной войны США и Израиля против Ирана. И как изменилась стратегическая ситуация основных игроков США и Израиля. К нам по Зуму присоединяется из Израиля востоковед, арабист, бывший депутат израильского кнессета Ксения Светлова. Ксения, добрый день.
3: Добрый день.
1: Как воспринимаются итоги войны в Израиле? Как стратегическое поражение? Собственно, если посмотреть те цели, которые ставились в начале года, и то, что достигнуто сейчас, и то, что Иран фактически контролирует Ормузский пролив и Персидский залив как таковой.
3: Ну, вы знаете, это очень зависит от того, кого спросить. Если спросить правительство и его сторонников, то они, конечно же, вам скажут, что о чем речь, у нас тут грандиозные победы, смотрите, сколько они Толму убили, сколько, значит, каких-то военных заводов разбомбили, вообще лишили их напрочь всевозможных опций военных. И кроме того, сам Нетаньяху начал продвигать тему, это действительно трудно в это поверить, но он начал говорить о том, что якобы у Ирана уже была ядерная бомба. И вот если бы не его старания, то мы бы все в Израиле здесь были бы мертвы. Но это вот одна сторона картины. А вторая сторона – это, конечно же, люди, которые, может, не обязательно даже являются экспертами по Ирану, но, тем не менее, наблюдают за ситуацией и прекрасно видят, что происходит, и понимают, что, несмотря на большое количество мертвых аятолл, тем не менее, ситуация не изменилась к лучшему, потому что обогащенный уран по-прежнему находится в Иране. А вот этот меморандум о перемирии, он очень шаткий, да и, в общем-то, его контент далеко не устраивает Израиль по всем статьям.
1: Да.
3: Баллистическая программа, о ней никто больше не вспоминает. И прокси Ирана тоже все на месте: Хизбалла, Хуситы, Хамас и так далее.
1: Ну да, то есть если посмотреть с этой точки зрения, особенно даже на фоне того, как смог Иран на последних на похоронах Хаменеи мобилизовать людей, и, так сказать, мы видим эти десятки тысяч, и, в общем, он обладает значительным, режим обладает значительной легитимностью, значительным потенциалом. Хорошо, и какие же дальнейшие шаги и действия в Израиле в этой ситуации?
3: Ну, на данный момент похоже на то, что руки у премьер-министра Нетаньяху связаны. Связаны прежде всего горячим желанием Трампа выйти из этого, из этой авантюры, из этого очень рискованного приключения, и более того, перевести стрелки на самого Нетаньяху. Поэтому на данный момент похоже на то, что ну, в одностороннем порядке я не вижу, что Израиль может возобновить сейчас действия против Ирана, если на то не будет дано американское добро. А оно, судя по всему, пока что трудно что-то говорить с уверенностью, потому что перемирие у нас на ладан дышит. Но, тем не менее, пока что похоже на то, что Трамп все-таки хочет дать шанс миру, шанс перемирию и шанс победе мы знаем, на промежуточных выборах США. Поэтому это вот одна сторона. Есть позиция арабских стран, а она довольно интересна, потому что вот мы видели на похоронах у Хаменеи саудовскую делегацию. Кто мог несколько недель назад представить себе, что именно так все обернется, когда ежедневно у нас появлялись заголовки Wall Street Journal и Fox News о том, что Саудовская Аравия с минуты на минуту присоединиться к США и Израилю и будет вместе с ними воевать против Ирана. Но то, что произошло, это ровно наоборот. Саудовская Аравия создала некий союз с Пакистаном, Турцией и Египтом. И, во-первых, продвинула вот этот самый меморандум, этот рук дело абсолютно саудовских и пакистанских и турецких дипломатов. И, во-вторых, всячески теперь показывает Ирану, что, ну что, да, всякое было, как бы, да, и понятно, что как раньше не будет, это понятно. Но, тем не менее, посольство Ирана в Саудовской Аравии не закрыто. А делегация на похороны Хаменеи отправилась.
1: Да.
3: Эмираты, вот, например, не послали свою делегацию. Так что есть нюансы, и ясно, что саудитам ясно, что им придется жить в тени иранской угрозы. Это серьезно расшатывает, во-первых, отношения между США и Риадом. Я думаю, что все только начинается в этом плане. Ну и, во-вторых, посмотрим, как будут развиваться отношения между саудитами и Ираном.
1: А у Израиля остается вообще какие-либо... Получается, что Израиль все более сильно изолирован в регионе. И, собственно, те контакты, которые налаживались последние годы, и, собственно, даже и выход, то, как США... Ну, собственно, Персидский залив оставлен на волю Ирана. Мы видим по мере того, как США фактически не исполнили своих обязательств по отношению к Персидскому заливу, да, и фактически уход США из региона. Получается ли так, что Израиль остается один на один фактически со всем этим регионом?
3: Ну, прозвучит банально, но не все так однозначно, тем не менее, потому что мы видим сильный раскол, который существовал еще и до войны, между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. И если в разгаре войны Эмираты срочно приобретали железный купол у Израиля, и на территории Эмиратов находились израильские военные, что, в общем-то, уже подтверждено, то Саудовская Аравия взяла совершенно другое направление. Подальше, как сказать, от того, что она воспринимает как авантюризм, подальше вообще от Израиля. Но, в общем-то, я вам скажу честно, этот тренд, он начался не с войной, он начался с созданием нынешнего экстремистского правительства в Израиле. Саудовская Аравия, ну, самопровозглашенному такому лидеру арабского мира, очень тяжело со всем тем, что происходит в Израиле и в отношении палестинцев, и война в Газе, И, конечно же, сейчас война с Ираном, это уже была просто последняя капля. Но на самом деле вот эта изоляция, она частичная, она не стопроцентная. Но вот вы, например, слышали вчера президента Египта Абдель-Фатаха Сиси, который сказал, полная нормализация с Израилем? Нет, только когда будет решен палестинский вопрос. И эту позицию будут повторять и саудиты, и все остальные, ну, возможно, кроме Эмиратов и, может быть, Бахрейна.
1: Ну, фактически, да, получается, что Израиль своей политикой вот с новым правительством, с последним правительством, загоняет себя в угол в отношениях с этим регионом, и стратегические перспективы, они довольно печальны, если подумать. Вы знаете, я хотел шире поговорить, а вообще... Мы вот до этого с Никитой Смагиным говорили в целом о перспективах арабского мира, да, о том, что арабский мир в течение последних там 200 лет и уж точно 100 лет после деколонизации, ну, не смог встроиться в современность, условно говоря. Да, все эксперименты и капиталистические, и социалистические провалились, и сейчас он обращается к исламу. И как бы исламизм – это основная парадигма, политическая парадигма современного арабского мира. Не получается ли так, что израильская эволюция, да, с последним правительством Израиля, она тоже попадает в эту парадигму, да, такой ностальгической политики, и вот этот вот консерватизм, и то, что правительство Нетаньяху, оно фактически здесь идет в одном такте с этими, с исламистскими правительствами Ближнего Востока.
3: Ну, я скажу так, и да, и нет, потому что, по сути дела, исламизм-то, политический ислам, он потерпел крах. Начиная с арабской весны, и далее мы видели, как ни одно из этих правительств, которое пришло к власти в Египте, там временное правительство в Ливии, в Тунисе,
1: ну, а Сирия? На короткое время. Сирия, вот там, да. Эрдоган тот же фактически, он, вот мы сейчас обсуждали, он тоже, можно сказать, это, так сказать, ставленник ислама.
3: Эрдоган никогда все-таки Турция не была частью арабского мира.
1: Ну, понятно, да, но мы шире здесь говорим и об Иране, и о Турции, и о большом регионе.
3: О Сирии, да, это, ну, смотрите, как бы это еще немножко рано как бы судить о том, что там будет, устоится ли это правительство, прошел всего там год с небольшим, поэтому еще рано об этом говорить. Я просто напомню, что в Тунисе все вроде шло, как бы становилось на рельсы там, демократизации, там, в рамках демократизации исламистская партия пришла к власти, но не устояла перед все-таки натиском и каких-то там и военных кругов, и интеллектуальных, и так далее. То есть, в конце концов, все-таки исламизм, он не так уж преуспевает. Есть вот эти все революционные, околореволюционные движения, типа Хамаса, но их пока сдавливают, их пока все-таки пытаются не допустить к власти, и для этого предпринимают усилия. Та же Саудовская Аравия до сих пор предпринимала усилия, и Объединенные Арабские Эмираты тоже. Но в целом я согласна с тем, что арабский мир, он находится сейчас, как и последние лет 60, между двух огней. С одной стороны, угроза исламизма, и мы понимаем, куда это может завести любую страну. И с другой стороны, у нас, значит, светские такие военизированные милитаристические режимы, как в Египте сейчас,
1: да.
3: которые как от огня бегут от этого. В Израиле, я даже не могу сказать, что это какая-то вот консервативная политика, да, то есть это все, что происходит, оно не вписывается в рамки израильского консерватизма, потому что в истории Израиля ничего подобного раньше не было. Но в целом война религиозности, которая захватила регион наш весь, начиная где-то с 60-х годов, особенно после шестидневной войны, какие-то мессианские темы и движения, да, однозначно, мы часть этого тренда. Однозначно, мы часть. Я всегда рассказываю об этом своим студентам в университете, где я преподаю, что давайте посмотрим шире, как бы зум-аут сделаем, да, совершенно да. Светский Израиль, 67-й год, у нас на фоне победы, чудесная, которая была преподнесена как что-то божественное. А арабские страны, с другой стороны, после этого ужасной горечи вот этой победы, в 67-м году и полного разгрома, там люди начинают обращаться к исламу тоже. И этот тренд, он сравнительно новый, да, то есть это последние 60 лет, получается. Не так уж и давно, как бы, да, это все происходит. И с ним пытаются бороться какие-то местные гнезда, там, я не знаю, движения, военные силы. И то же самое в Израиле. Смотрите, кто сейчас выступает против вот этого тренда. Да? То есть там он не только религиозный, он связан, завязан на культе личности Нетаньяху во многом в Израиле. Но, конечно, там есть элементы и вот этой вот гиперрелигиозности, которая навязывается и обществу, и подменяет собой политику, по сути дела. Да? То есть, когда министр правительства Израиля говорит, вы знаете, нам нужно расширять границы нашего государства, но да. объясняет это не причиной безопасности, а тем, что это земли когда-то принадлежали древнему израильскому царству. Да. И вот, значит, в Танахе обозначено, что это все наше. Да, это, конечно же, абсурд средневековья, и ничем хорошим это не пахнет.
1: Ну да, это парадоксально образом, Израиль, который мы знаем как открытое либеральное светское государство, он, так сказать, учитывая последние тренды, может быть, и поселенческое движение, да, и условного, так сказать, Бен-Гвира, и все консервативное правительство, он как бы идет в синхроне вот с этими трендами во всем регионе. Хорошо, но тогда в данном случае у нас мы не можем дать какой-то хороший прогноз на перспективы примирения, да, большого вот этой вот вечной войны, ведущейся Израилем за свое существование с самого 48-го года.
3: Ну, Нетаньяху об этом говорит совершенно открыто. Мы продолжим жить, сжимая меч в руках. Мы продолжим жить с нашим мечом. То есть он и его правительство фактически ничего не обещают, кроме вечной войны. И вечная война, она в определенном плане хороша, конечно, потому что можно, как мы знаем, как это происходит и в других странах, можно мобилизовать общество, ну, на какой-то период хотя бы можно. Можно под шумок провести какое-то законодательство, значит, такое очень опасное, антидемократическое и так далее. Но дело в том, что Израиль – это небольшая страна. Это не США, это не Россия даже по своим, не Украина, как бы, да, то есть у нас здесь 10 миллионов нас всего вместе, а служат в армии и намного меньше, да, чем вот эти 10 миллионов, и только определенная часть общества служит. Поэтому в Израиле этот модуль вечной войны, он не сработает. Он не сработает просто по причине того, что все бремя защиты государства, оно возложено на один достаточно тонкий сектор, который уже сейчас не справляется. Уже сейчас Цааль говорит о том, что не хватает солдат, не хватает 15 тысяч, дальше будет не хватать 30 тысяч. Откуда их взять? Да? То есть, когда люди начинают немножко задумываться о своем будущем, кто-то уезжает и так далее. Поэтому, смотрите, не загадывайте. Кроме выборы, израильтянам предстоит сделать свой выбор. Это судьбоносные выборы. И я думаю, что во многом они будут именно вокруг вот этой темы войны, вечной войны, трагедии и резни 7 октября. Да. И будущего Израиля. Будущего Израиля и даже не столько даже отношения с соседями. Я не думаю, что мы находимся уже там, чтобы это обсуждать сейчас. Но вообще перспективы, как бы, да, то есть вечных военных действий, где солдаты будут служить в резерве по 100, 200, 300 дней в году, это модель несовместимая с выживанием.
1: Да, действительно, здесь на кону очень многое. На кону будущее государства Израиля. И нынешняя вот эта война 2026 года, она, конечно, ухудшила стратегическую ситуацию и Израиля, и стран Персидского залива. И, в общем-то, открывает ближневосточную карту снова очень широко. Ксения Светлова, бывший депутат Израильского князя, это востоковед и арабист, была с нами на связи. Ксения, спасибо большое. Ну и в завершение хочу сказать неизбежное. На Ближнем Востоке опять война. Кажется, она и не прекращалась последние 80 лет. Или даже больше 100 лет, если отчитывать от конца колониального владычества. Теперь в эту войну втянуты доселе мирный оазис Персидского залива. Но развязывание Ближневосточного узла неизбежно. Не будет мира на Ближнем Востоке, не будет мира во всем мире. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее... Без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть... нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о трибунале по бывшей Югославии, о том, как он искал и наказывал военных преступников, а также о том, какие параллели можно провести между его работой и специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины, созданным в этом году. С вами Александра Вагнер. Жертвами войн в бывшей Югославии стали около 300 тысяч человек, и в 1993 году Организация Объединенных Наций создала трибунал для восстановления справедливости в отношении жертв военных преступлений, совершенных во время войн в Югославии с 1991 по

0: Об этом мы беседуем с гостем подкаста, моим коллегой Андреем Шаром, который является автором книги «Трибунал. Хроника незаконченной войны». Я бы хотела начать наш разговор с простого вопроса о войне. Я прочитала вашу книгу, и в ней можно найти много параллелей между тем, что происходило во время войн на территории бывшей Югославии, и тем, что происходит во время нынешней войны России против Украины. И если задавать временные рамки этой войны не с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, а с аннексии Крыма, боевых действий в Донбассе в 2014. Это и полевые командиры, которых использовал Милошевич, и которых в первой фазе войны использовал Путин. И, кстати, в обоих случаях это скрывалось, и говорилось, что это не наши войска. Далее стрельба по мирным протестующим, которые призывали остановить оккупацию или прекратить войну. Можно вспомнить стрельбу по участникам демонстрации в Херсоне против российского вторжения и расстрел сербскими снайперами марша мира в Сараево. Вот все это просто война и ее проявление, или же эти параллели не случайны, и истоки обеих войн были похожими, в том числе, но не только из-за этого, это эпидемия национализма, как вы называете это в вашей книге «Трибунал».
1: Александра, все войны и похожи друг на друга, и не похожи. Вообще и в политологии, и вообще в обычной жизни нет таких сравнений и параллелей, которые будут достаточно убедительными. Мне югославские войны по своей структуре и социальной, и военной, и политологической представляются более сложными устроенными, чем война России против Украины, которая имеет откровенно колониальный характер. Мне кажется, что череда югославских военных конфликтов, их было 6 в 90-е годы прошлого века, это такая системная, смешанная очень политологическая категория, где есть элементы и гражданской войны, и колониальной войны, и этнической войны, в первую очередь, и религиозной войны. С Россией и Украиной просто в силу того, что российское или русско-украинские отношения формировались так, как они формировались на протяжении нескольких столетий, там вот этот агрессивно-захватнический характер войны, однозначное сопротивление Украины, борьбы за свою независимость, оно прослеживается значительно более четко, как мне кажется. Но много очень есть параллелей, и я тоже на протяжении последних 10 уже лет ловлю себя на том, что происходящее сначала в Донбассе, в Крыму, а последние 3,5 года на всей фактически территории Украины пугающе напоминает в деталях многое из того, что я в свое время своими глазами видел в начале 90-х годов в бывшей Югославии. Но это такие общие характеристики войн. Я думаю, это характерно не только для двух тех конфликтов, это и использование наемников или добровольцев, это совершение военных преступлений, это пропагандистская работа со всех сторон участников конфликта, это использование прокси политиков и прокси военных сил, и это подкладывание националистическо-патриотической как бы подложки под все то, что происходит на поле боя. Один из очень грустных выводов балканских войн, которые я сделал в свое время, это то, что в целом, я не говорю, что не бывает исключений, но в целом исход войны, как правило, определяется ситуацией на земле. Вот как войска встанут, так и война закончится. Поэтому то, что не отвоевано военной силой, то и остается в распоряжении побеждающей стороны. Это включает в себя и те вещи, которые относятся к категории военных преступлений, результаты этнических чисток, например, возвращение населения в ряде случаев бывает, но никогда оно не бывает, или почти никогда оно не бывает полным. И вот эти новые границы, они, как правило, проходят по линии бывшего разграничения воюющих сторон.
0: В этом смысле, когда говорят о военных преступлениях, то, конечно же, пытаются найти определение этого преступления, и особенно, что касается вопроса геноцида. Этот вопрос, он очень тяжело доказывался во время трибунала по бывшей Югославии. И сейчас, в общем-то, вопрос геноцида в войне России против Украины тоже звучит. Вот не могли бы вы подробнее рассказать об этом?
1: Комплекс юридических норм и правил, который использовался во время действия Международного трибунала ООН по бывшей Югославии, включал в себя 4 категории военных преступлений. Сформулированы эти 4 категории были Женевскими конвенциями в первой половине и в конце 40-х годов 20 века. Самое тяжелое военное преступление – это геноцид, и оно же самое сложно доказуемое. В случае с десятками уголовных производств, уголовных дел,

0: которые были рассмотрены в ходе работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Только в двух случаях был доказан геноцид. Геноцид – это намеренная, подготовленная серия мероприятий для уничтожения группы населения по какому-то определенному, строго определенному принципу, в данном случае этническому. Параллельно с судом по бывшей Югославии работал еще суд по Руанде, там это удалось доказать легче. А в том, что касается Югославии, то только в случае с Сребреницей, с убийством более чем 8 тысяч боснийских мальчиков и мужчин в июле 1995 года боснийско-сербскими войсками, и в случае с осадой Сараева на протяжении 4 лет почти, вот было доказано, что там есть элементы геноцида или геноцид как таковой. Для того, чтобы это доказательство стало возможным, необходимо проследить четкую линию командования, нужно найти намерения, приказы, и что эти все действия преступные осуществлялись на основании расовой или этнической ненависти. Я говорил уже с юристами относительно комплекса военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. Я не специалист, но мне не представляется, что обвинения в геноциде, если они будут, их будет легко доказать или вообще возможно доказать. Геноцид сейчас используется в публицистических или политическом, так сказать, ключе-регистре, когда многие политики, просто люди, родственники там, погибших, люди, пережившие травмы военные, они фактически любое преступление или многие преступления называют геноцидом. С публицистической, политической точки зрения это может быть сколь угодно оправдано, но с точки зрения юридической это совершенно другая история. Более того, юристы Международного Гаагского трибунала в свое время в доверительных беседах, что называется, говорили мне, что они бы, что называется, не возились с этим геноцидом, потому что доказывается очень сложно, это огромный объем документов, это как бы свидетельство и класса прокуратуры, когда удается собрать эти доказательства, но это очень сложно сделать. То есть легче просто квалифицировать множество военных преступлений по другим каким-то статьям, нарушение прав и обычаев ведения боевых действий, преступления против человечности, нарушение принципа ответственности командира, так называемого, вот по которым привлекаются к ответственности политики. Потому что есть такая в международном гуманитарном праве клаузула, по которой командир или начальник или политик, отдававший приказы, он несет ответственность за преступления, в том числе совершенные на основании этих приказов его подчиненными. И как раз по этим группам преступлений и обвинений и удалось привлечь к ответственности много политиков, которые несли часть ответственности за то, что происходило во время военного конфликта в бывшей Югославии. С геноцидом это значительно сложнее сделать, и я совсем не уверен, что если состоится какой-то международный трибунал или суд над военными преступниками по итогам войны России против Украины, то там эти обвинения даже прозвучат.
1: Вот вы уже упомянули ряд военных преступлений, и мы видим, что и в войне России против Украины уже некоторые из этих обвинений или подозрений были выдвинуты некоторым представителям и российской армии, и высшему политическому руководству. И вот в начале книги «Трибунал» вы пишете, что представить себе военных преступников на скамье подсудимых после вот появления списка подозреваемых Гаагского трибунала было немыслимо. И сейчас, наверное, сегодня нам тоже кажется немыслимым, что, например, Путин будет осужден трибуналом. И вот, зная историю трибунала по высшей Югославии, можно ли по аналогии надеяться на рассмотрение и его дела, или, например, дела Марии Львовой-Беловой?
0: Я, опять же, не эксперт по юридическим вопросам, но вот опыт моей политической журналистики и работы в Международном трибунале по бывшей Югославии скорее навевает на меня скептические ожидания в этом отношении. Разница вот в чем. Во-первых, Международный Гаагский трибунал по бывшей Югославии обладал такой повышенной легитимностью. Он был основан решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в том числе и России, совсем в другой политической обстановке. Это было начало 90-х годов. Война в Югославии казалась невероятно ужасной. Впрочем, и война в Украине тоже кажется ужасной. Но сейчас мы видим другую фазу политического развития. Вот этот приход популизма, консерватизма, раскол на Западе. В начале 90-х годов этого не было. Более того, Россия двигалась тогда в общем направлении демократических реформ, и она была довольно конструктивным участником, в том числе Международного Гаагского трибунала. Были же судьи из России, из Украины тоже, кстати, были и в апелляционных коллегиях, я говорил, там советники были с российскими паспортами. Сейчас довольно сложно себе представить, чтобы на таком высоком уровне можно было бы организовать юридическое представительство, пользующееся такой серьезной политической общей поддержкой. Как говорил мне заместитель генерального прокурора трибунала, был такой Грэхэм Блюит, юрист, я задал прямой вопрос, в какой степени политика влияет на работу трибунала. Он сказал мне, что трибунал, и он был прав, трибунал не политическая, а строго юридическая организация, но она действует в политической атмосфере. Вот политическая атмосфера конца 20 века, начала 21-го способствовала тому, чтобы такой орган более-менее конструктивно действовал и в целом выполнил свою роль. Сейчас, к сожалению, эта атмосфера совсем другая, и у меня немного надежд, что появится такая возможность. Это тоже такое циничное политологическое соображение. Дело в том, что удельный вес, конечно, России и бывшей Югославии, или республик бывшей Югославии, совсем разный. И война России против Украины, и военные конфликты в бывшей Югославии относятся к категории региональных военных конфликтов. Но, конечно, удельный политический вес России и ядерный статус России и так далее, он делает значительно менее вероятным то, что на очень высоком уровне могут быть привлечены к ответственности вот те люди, которые несут ответственность за совершение этих военных преступлений. Известно, что и украинские органы судебные проводят расследование, и уже десятки, если не сотни тысяч военных преступлений документированы и возбуждены производства. Я знаю, что делегированы во многие страны, это позволяется международному правосудию, множество дел по этим вопросам. И тоже, кстати, здесь один из уроков вот этого Гаагского трибунала югославского, потому что тогда юристы говорили, что лучше собирать эти дела, не судить всех отдельно, а собирать их в большие группы, потому что по одному делу, по аналогичным каким-то делам, значительно легче с точки зрения объема совершать эти юридические производства, потому что одно дело рассмотреть сотни дел, другое рассмотреть сотни тысяч дел. Это требуется совершенно другие потенциалы.
1: Вы слушаете подкаст «Преступление и война. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. С моим коллегой Андреем Шарым мы беседуем о его книге «Трибунал. Хроника незаконченной войны», написанной во время работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Вы говорили уже и упомянули о том, что трибунал по бывшей Югославии был учрежден в Совете Безопасности ООН, где у России есть право вето. И действительно, с Украиной ситуация иная. Трибунал создается решением Совета Европы. Но все-таки цель создания этого трибунала – это наказать военных преступников. И я разговаривала с многими правозащитниками украинскими, которые уже собирают свидетельства или какие-то доказательства, которые могли бы подозревать некоторых военных высокопоставленных и менее высокопоставленных военных преступлениях. И вот они говорят, что надежда вот есть только на то, что когда эти люди поедут куда-то в другую страну, то их так можно будет задержать, а затем судить. И вот насколько такие надежды оправданы? И вот как это происходило с фигурантами дела о военных преступлениях в Югославии?
0: Такие надежды были оправданы. Мы знаем, что и сейчас и Владимир Путин, и члены высшего руководства России опасаются совершать поездки в страны, которые подписали соответствующие документы, участвуют в работе Международного уголовного суда. А в случае с бывшей Югославией это правило действовало в разных самых видах. Задерживали обвиняемых в военных преступлениях и, например, германские органы правосудия, потом их судили и посадили. Были случаи, когда под серьезным давлением сами сдавались генералы или политики, сдавались Международному Гаагскому трибуналу. Множество случаев таких есть. Или когда власти выдавали уже арестованных внутри обвиняемых в военном преступлении. Самый известный случай – это случай Слободана Милошевича, конечно, бывшего президента Сербии и Югославии, которого выдали власти Сербии и арестовали его по этим обвинениям. Другой случай, например, это Хашим Тачи, бывший президент Косово, который сам добровольно предал себя в руки правосудия Гаагского международного суда, сейчас он находится под следствием. и сидит там в тюрьме, ожидает вынесения приговоров. Вот он стал президентом, а 25 лет назад, 30 лет назад он был полевым командиром армии освобождения Косово. Так что такой опыт существует. У вот этих органов международного правосудия, в том числе и у Международного Гаагского трибунала по бывшей Югославии, у них нет своих органов, которые бы привлекали к ответственности, то есть физически задерживают. У них нет полицейских сил, они не могут послать бригаду, которая арестует того или иного подозреваемого, но они расписывают как бы требования об аресте. Они очень активно работали с властями Сербии в первый период Союзной Республики Югославия, потом Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, добиваясь от них ареста и выдачи этих подозреваемых в военных преступлениях, что и происходило буквально в десятках случаев. И, кроме того, они постепенно делегировали ответственность за вынесение этих приговоров местным органам правосудия. Созданы были специальные суды и в Хорватии, и в Боснии, и в Сербии, где рассматривали специальные коллегии судей по как бы поручению Международного Гаагского трибунала или под его надзором, или просто по его правилам. Они рассматривали эти случаи и выносили приговоры за наказание военных преступлений, в том числе и своих, что называется, этнических преступников. То есть в Сербии судили сербских преступников, в Хорватии судили хорватских, в Боснии там мусульманских в ряде случаев, но сербских, хорватских тоже. В случае с Россией сложно себе сейчас такое представить. Конечно, необходимо и сильнейшее давление мирового сообщества, главное, внутренние изменения в стране, до которых, не знаю, мы дойдет или нет. Но в случае с бывшей Югославии это так или иначе сработало. Вообще нужно сказать, что, конечно, опыт этого международного трибунала по бывшей Югославии, он не стопроцентно положительный. Но в целом, вот я как человек, который 25 лет следил за работой этого трибунала, надо понимать, что мы живем не в идеальном мире. И, по крайней мере, то, что они сделали, и они смогли наказать несколько сотен, там больше 200 человек военных преступников, освободили невиновных, те, кто был обвинен несправедливо, были и такие, наказать, люди уже отсидели или досиживают сейчас свои сроки. И, в общем, это в целом победа мирового правосудия. Другое дело, что, конечно, этот трибунал обладал и недостатками, он был очень дорогой, медленный, неторопливый, но сам опыт работы, он совершенно бесценный. И мне кажется, что на его именно базе был основан Международный уголовный суд Гааги, который сейчас рассматривает в том числе и военные преступления, которые совершаются в ходе войны России против Украины.
1: Все-таки довольно много людей предстали перед судом, и, конечно, это стало возможным, вы в книге об этом пишете, благодаря демократизации, которая произошла уже после войны. Можно ли ожидать такого в России, и вообще как быстро это может произойти, да, и как быстро это, например, произошло в случае Сербии? Сейчас мы видим, что часть российского общества поддерживает войну России в Украине, и оно, конечно, должно по-другому взглянуть на происходящее в Украине, на те страдания людей, для того, чтобы в обществе созрела такая мысль, что этих военных преступников нужно выдать международному правосудию.
0: Ну, нужно быть таким футурологом для того, чтобы предсказать, как будут развиваться события в России. Там у меня нет каких-то прекрасных ожиданий. Мне кажется, что будут осуждать военных преступников, которые либо арестованы в ходе военных действий на территории Украины, либо, может быть, кого-то арестуют в Европе по поручению украинских или международных органов правосудия. В случае с бывшей Югославии, там ситуация была, еще раз вернусь к этому, немножко другой, потому что был подписан мирный договор в Дейтоне, который закончил войну в Боснии и Герцеговине. В конце концов, произошла интеграция мятежных, населенных сербами территорий в состав Хорватии, и в 96-м году или в 7-м году закончился на этом война, которую в Хорватии называют освободительной, а международная терминология, она известна как сербско-хорватский конфликт. Потом был сербско-албанский конфликт в Косове, значит, в самом конце 90-х годов. И это все-таки были локальные войны, которые заканчивались, были подписаны международные документы. Во всех странах маятник двигался политически в сторону демократизации, в том числе это касалось и Сербии начала 2000-х годов, когда, значит, арестовали Милошевича, и к власти пришел Зоран Джинджич, и Борис Тадич потом его последователь. Но, в принципе, это движение Сербии потом прекратилось, маятник поехал в другую сторону, и сейчас говорить о том, что сколько сколько-нибудь конструктивно можно в этом отношении с Сербией сотрудничать, это проблематичная такая история. Но, тем не менее, вот в этих маленьких странах, конечно, это сделать легче. Под сильным давлением, под международным надзором это стало возможным. Там еще такая вот интересная история. Дело в том, что этот международный трибунал по бывшей Югославии, он работал по правилам прецедентного британского суда, когда отбирали судей, не каждый мог судить, потому что не каждый знаком был с этой системой британской в основе своей юриспруденции, как все это делается, потому что процедура очень сильно отличается. В этих странах, когда организовывали вот эти национальные судебные органы, которые или делегировали вот этим местным судам, там всегда решался вопрос о том, по какой, собственно говоря, юридической схеме будет происходить этот процесс, по той схеме, по которой работают в Гааге, или по той схеме, по которой национальное правосудие. Правило было вот этот второй вариант. То есть там было множество и практических юридических проблем, и политических проблем, но в целом для этого необходимо очень сильное внешнее политическое давление, очень плотный надзор и, главное, какой-то демократический порыв, которого в случае с Хорватией и Боснией было чуть больше, в случае с Сербией чуть меньше, но который, прежде всего, в 2000-е годы дал какой-то результат, когда были закончены многие из тех процессов и судебных, которые начинались в 90-е годы.
1: Трибунал по времени растянулся на какое-то довольно значительное, да, четверть столетия практически, да, по времени. То есть можно ли ожидать того, что и тот трибунал, который сейчас создается в Совете Европы, он тоже будет работать так долго?
0: Ну вот то, что очень долго рассматривали все эти судебные дела, и было в том числе одним из пунктов жесткой критики в адрес этого Гаагского трибунала, потому что там все были с международными зарплатами, с ООНовскими, с хорошими командировочными, и это была дорогая такая история. Оборонялись они тем, что они тщательно рассматривали каждое дело, но многие процессы тянулись действительно многие годы. Поэтому опыт это тоже нужно использовать для того, чтобы сделать это все более компактным. Трибунал создавался сразу, с самого начала, как временная организация. То есть было понятно, что он рассмотрит все дела, а потом перестанет их рассматривать. Это был 93-й год. Закончил он свою деятельность в 17-м или в 18-м году. После того, как этот трибунал распустили, открыли такой переходный, буферный такой орган, который передавал все дела, вот оставшиеся либо национальному правосудию, национальные страны, либо в Международный уголовный суд. И это был уникальный случай, это такой первый в истории большой, ну, после Нюрнбергских и Токийских процессов трибунал, поэтому уроки оттуда извлечь нужно. И понятно, что эта история на многие годы, прежде всего, исходя из того, что количество дел в том, что касается российско-украинской войны, которая значительно больше по объемам, по количеству жертв, вообще по всему, по ужасу, чем то, что уже и по времени, чем то, что происходило в бывшей Югославии, конечно, это потребует значительных временных усилий и, наверное, десяток судебных коллегий. И мне кажется, что когда есть и конституируется этот суд, то там значительное число своих полномочий они будут передавать в национальные суды, причем не только в украинские, но и в суды других стран, которые имеют право рассматривать по тем или иным параметрам дела вот об этих военных преступлениях.
1: То есть вот этот временной промежуток, это же ведь, мне кажется, не только, конечно, подробное рассмотрение каждого дела, но и такой процесс завершения войны. Я правильно понимаю, что потом уже, когда годы проходят, то и в странах, которые пережили войну, какие-то процессы происходят, которые и способствуют больше этому трибуналу и так далее. То есть это такой процесс завершения войны, да?
0: Ну, отчасти в метафизическом смысле, конечно, да. Но война заканчивается подписанием мирного договора. Там в этой книге я поэтически пишу о том, что есть такое действительно философская сентенция о том, что война заканчивается, когда похоронен последний павший и осужден последний военный преступник. Но это, конечно, всего лишь такая поэтическая фраза. На самом деле, конечно, войны заканчиваются юридически подписанием мирных договоров и выполнением тех обязательств, которые из них следуют. В документах о подписании, о завершении войны вполне может содержаться обязательство о наказании военных преступников и военных преступлений. В случае с Югославией это уже было фактом, потому что трибунал открыли еще в ходе войны, потому что главная, самая жестокая боснийская война закончилась в 1995 году, а трибунал открыли в 1993. Там знаете, есть какая еще история? Вот первые 5-6 лет работы трибунала сейчас нельзя назвать самыми успешными. Пока его организовывали, пока выдвигали обвинения, пока как бы думали, как все это правильно сделать, прошло довольно много времени. И я помню вот список первых нескольких десятков обвиняемых, там часто выдвигались обвинения против людей, которых, очевидно, невозможно было найти. Было неизвестно ни имя, там, только прозвище, скажем. Его могли убить, он мог скрыться, мог сменить идентичность, все что угодно могло произойти. Потом уже были учтены многие недостатки вот этого первого этапа, были объединены многие судебные процессы, против кого-то обвинения сняли просто потому, что было невозможно найти этих людей, которых искали, что-то там идентифицировали, но по большому счету вот этот период разбега был довольно долгий. Поскольку этот опыт уже существует, мне кажется, что сейчас, если подобный орган какой-то будет работать, то вот этот первый период, он может оказаться более плодотворным. Кроме того, ведь с самого начала войны уже украинские судебные органы и органы правопорядка, они ведут и учет этих военных преступлений, и ищут виновных, и оформляют эти дела. То есть часть работы уже сделана. В Югославии в годы, собственно говоря, войны это все очень медленно было.
1: С моим коллегой Андреем Шарым мы беседовали о его книге «Трибунал. Хроника незаконченной войны», написанной во время работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Это был 11-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как работает реестр ущерба, нанесенного агрессией России в отношении Украины, и сколько заявок уже подано в эту международную базу данных. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
5: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
6: Не вижу будущего в нашей стране.
7: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
8: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
9: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Она прекрасно знала, что судит невиновного человека. Прекрасно знала. А он честно взял и пошел и убил. И он этого не скрывает. Многие вещи, которые происходят в тюрьме, да, они кажутся абсолютно идиотскими. Этого не может быть, потому что этого не может быть. Тем не менее, в тюрьме это все происходит. Биатлон состоял из бега на лыжах, и нужно было поразить цель снежками.
11: Здравствуйте. Меня зовут Виктор Кульганик. Я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». В основу моего подкаста легли рабочие материалы одноименного документального сериала, премьера которого прошла на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Полностью сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать этот подкаст. Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Главной составляющей «Азбуки тюрьмы» стали истории людей, которые провели время в заключении. У многих из них за плечами криминальное прошлое и большой опыт нахождения в неволе. Многие, наоборот, не могли предположить, что когда-нибудь окажутся за решеткой. Вот что по этому поводу говорит режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров.
12: Бывают несчастные случаи, в которых мы виноваты, которые приводят к тюремному заключению. Бывает какое-то дурацкое стечение обстоятельств, которое тоже к этому приводит, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле, когда мы утверждаем, что каждый может оказаться, мы говорим скорее о том фатуме, который висит над всеми нами, и который каждый из нас может умереть в любой момент по очень разным причинам. Мы не можем себе предположить, по каким причинам. причинам. И мы не можем говорить про каждого умершего, сам виноват. Ну, там бывает кирпич на голову упал, машина сбила, бывает сердце не выдержало или что-то еще. Также и с тюремным заключением возможно огромное количество очень разных обстоятельств, которые мы не можем предположить.
11: Герой этого эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» – экономист, бывший менеджер компании «ЮКОС» Владимир Переверзин. В декабре 2004 года он был вызван к следователю для срочной беседы. Эта беседа касалась его работы с дочерними компаниями «ЮКОСа». Переверзин был сначала допрошен как свидетель, а потом сразу арестован как подозреваемый. Через неделю ему было предъявлено обвинение в хищении и легализации денежных средств. На свободу Владимир Переверзин вышел через 7,5 лет.
13: Что не самое приятное, о чем я хотел рассказать, я когда освободился в 2012 году, то я был экзотом. То есть таких людей, которые только что освободились, их не было. Я был единственным. На меня смотрели как на экзотическое животное. А сейчас, к сожалению, уже кто только не пересидел. Да, и хорошая компания вот в этом фильме. У нас Толоконникова, Навальный, Радзинский и многие другие хорошие, уважаемые люди. Да, хорошая компания собралась. Но сидевших становится все больше и больше, к сожалению. Уже считается посадить человека в порядке вещей. И никого, собственно говоря, этим не удивишь. К сожалению, вот эти пословицы, там, лес рубит, щепки летят, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, это чисто вот наши национальные особенности. Потому что в других странах такого нет. Вот подумаешь, посадили, там, да, значит, а, значит, что-то было, нет дыма без огня. Даже вот такое встречается и среди моих каких-то знакомых. То есть там посадили, ну как же, значит, ей за что. Там даже были родственники по линии жены, которые, ну значит, что-то было за ним. Что-то, хотя все знали, я же на виду жил там. Образ жизни мой был всем известен. Формально меня посадили за хищение 13 миллиардов долларов. Ни много, ни мало. Шутки шутками, да, но тем не менее, это смешно, конечно, и кажется странным. Но это факт, за вот эту шутливую такую формулировку, идиотскую, да, я отсидел 7,5 лет.
11: По словам самого Владимира Переверзина, перед судом ему предлагали взамен на условный срок оговорить Михаила Ходорковского. И это при том, что во время работы в ЮКОСе Переверзин даже не знал Ходорковского лично. Вот выдержки из статьи Елены Кузнецовой, опубликованной в газете «Коммерсант» 1 сентября 2010 года.
14: Владимира Переверзина в белом свитере, очень похудевшего, вели милиционеры. К одному из них он был пристегнут наручниками. Ранее, рассказывал свидетель, стоя на трибуне, он работал в банке «Минотеп». Потом, уволившись оттуда, пошел на работу в ЮКОС. Владимир Переверзин сразу опроверг обвинения, предъявленные ему и наличествующие теперь в деле в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, о том, что именно они устроили его в ЮКОС и давали ему указания. Господин Переверзин с трибуны обратился к Михаилу Ходорковскому, сказав, что рад наконец-то познакомиться с ним лично. Очень приятно. Он отметил, что лично Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не знал, никаких указаний от них не получал, тем более каких-то незаконных. Зато, заметил свидетель Владимир Переверзин, на него оказывали давление вовсе не его работодатели, а следователи. «Моя невиновность была очевидна, а мне предлагали взамен на условный срок оговорить Ходорковского и заявить, что я получал от него указания», – сказал он. Вскочившего прокурора Валерия Лахтина, требовавшего заставить господина Переверзина замолчать, попытался урезонить адвокат Константин Ривкин, заметив, что гособвинитель, видимо, беспокоится не просто так. На воре шапка горит.
11: На этом заседании присутствовали члены делегации Европарламента. Все они были шокированы давлением, которое оказывали на Владимира Переверзина следователи и государственные обвинители. Глава Комитета по правам человека Европарламента Хейди Хаутелла выразила восхищение мужеством Владимира Переверзина. Хейди Хаутелла пыталась обратить внимание на действия российских следователей всего мирового сообщества.
13: Мне следователь говорил, все понимают, все понимают. Когда я еще сидел, я же до последнего надеялся на оправдательный приговор. Ну нет ничего, пустота. Думал, все, меня освободят. А мне дали 11 лет. Меня вызывали один раз оперативники в изоляторе. Я поделился, я говорю, да меня же освободят, я освобожусь там. И мне говорит, какой тебя освободят? Тогда у всей следственной бригады будут проблемы. Думаю, нифига себе, какие проблемы? У меня там умер отец, меня лишили всего, а у следственной бригады будут проблемы. Им не дадут ордена, не дадут очередное звание. Вот все их проблемы. Со своим подельником, который отсидел больше меня, Володя Малаховский, мы после освобождения встретились, но мы не знали друг друга, несмотря на то, что мы считалось там по приговору, что мы с ним вместе воровали эти 13 миллиардов, мы знакомы не были. Познакомились мы во время суда, и уже после освобождения мы встречались. Мы встречались в одном из кафе в районе парка культуры в Москве. Я говорю, Володь, вот ты представляешь, да, сейчас, вот если сказать окружающим, то мы сейчас сидим, два подельника, сидевших за захищение 13 миллиардов долларов. Скажут, да они из дурдома сбежали. Они из дурдома сбежали. Так вот, в дурдом-то надо сажать, кто особо опасен? Особо опасен следователь, который фабриковал это дело. Их много, и там целая бригада, целая команда. Причем эта команда... была очень многочисленной, она была отмечена правительством. Они получили ордена, медали. Это не какая-то не метафора, а они получили там, глава следственной группы получил орден за заслуги перед Отечеством. Мне стыдно за такое Отечество.
11: Режиссер документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрей Сильвестров говорит, что в его фильме политика далеко не самый важный элемент повествования.
12: Мне было интересно не политическая составляющая этой истории, и мы в сериале ее, собственно, и не рассматриваем, а именно, человеческий опыт. Что это такое? Когда ты, из одной жизни оказываешься в жизни абсолютно другой, которой не был готов. И вот эта неготовность к этой жизни, она, в каком-то смысле, тут есть и психотерапевтический эффект для всех, для нас.
13: Первое ощущение, что происходит все не со мной, то есть какой-то дурной сон, и я вообще считал, что вот меня отпустят, как же, я же ни в чем не виноват, я уверен в собственной невиновности, вот сейчас вот разберутся, и ты когда сидишь, с определенной периодичностью происходит рассмотрение вопроса о мере пресечения, то есть где ты должен сидеть, в СИЗО или в тюрьме, или дома. То есть, в принципе, я думаю, а что ж меня в тюрьме-то держать? Я в розыске не был, мне позвонили, я пришел сам. А вот это вранье патологическое, вранье следователей, прокуроров, оно началось с самого начала, когда ты приходишь на суд, и прокурор говорит, он пытался скрыться, поэтому мы ходатайствуем держать его в СИЗО. Я говорю, да как же так, я пытался скрыться, если вы мне позвонили, я сам пришел. Я женатый, у меня семья, работа. Зачем меня держать в тюрьме-то? Это абсолютно не нужно. Тем не менее, вот это вранье, оно с самого начала продолжалось. До последнего момента. Шок. Шок, конечно, шок. Я был в шоке. Ощущение, что это происходит не со мной. И дурной сон. Я долго не мог прийти в себя. Я не мог понять, в чем меня обвиняют. Я примерно понял смысл обвинения где-то месяца через три. Чего от меня хотят. Потому что там же настолько все шито белыми нитками. Какие там 13 миллиардов? Я работал в компании, где все было регламентировано, расписано. Была юридическая служба. Все там, каждый шаг был прописан и контролируемый. Поэтому там более такой формализованной компании, чем ЮКОС, наверное, и не было. Поэтому шок, шок. Физически было плохо. Физически было плохо, и казалось, вот-вот-вот-вот, хотелось проснуться. У меня полное ощущение, что вообще это было все было не со мной. Я читаю как будто про другого человека. Думаю, господи, неужели это был я? Да. Тем не менее, это был я.
11: Как говорил герой романа Франца Кафки «Процесс», обращаясь к прокурору-инспектору, «Ищите смысл, отворите такую бессмыслицу, что и не придумаешь. Да тут камни возопят». Ровно о том же рассказывает бывший менеджер компании «ЮКОС» Владимир Переверзин.
13: Тюрьма, на мой взгляд, конечно, своего рода такой знаковый момент, где все, что происходит в стране, в тюрьме, все принимает гипертрофированные формы. Многие вещи, которые происходят в тюрьме, да, они кажутся абсолютно идиотскими. Этого не может быть, потому что этого не может быть. Тем не менее, в тюрьме это все происходит. Например, меня осудили, мне дали 11 лет строгого режима. Я приехал в колонию, строгого режима Мелехово, Владимирская область, где сидят не все же невиновные, есть либо рецидивисты, рецидивисты, либо осужденные по особо тяжким статьям. Меня сажают, естественно, в самый тяжелый, самый режимный отряд. Там не вздохнуть и не чаю попить. Очень тяжело. То есть все это барак, 100 человек, все контролируется. Проводятся воспитательные мероприятия. Конкурс хоровой песни в колонии строгого режима.
15: Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том.
13: Желающие спеть, записывайтесь. Я думаю, что за бред? Естественно, я никуда не записываюсь. Потом меня вызывает начальник отряда и говорит: Переверзин, вы почему не хотите петь? Я говорю, я петь не умею. А он мне говорит, это же, поймите, это же в ваших интересах. Если вы не будете петь, мы запишем, что вы не выполняете законные требования администрации и напишем вам взыскание. Я говорю, хорошо, я спою. После такой воспитательной беседы отряд почти в полном составе выходит в клуб петь. То есть это большой клуб. Сидят офицеры, выходят люди, серьезные люди, бандиты, реальные бандиты. Там убийцы, маньяки, террористы. И я как сейчас помню, у нас был запевалый Антон, у него была статья за разбой. Он начинает петь. «И пускай наше детство не кончится, хоть мы взрослыми стали людьми, потому что родителям хочется, чтобы мы оставались детьми». Дальше хор, состоящий из маньяков, убийц, насильников, грабителей и разбойников, путая слова, подхватывает: «Родительский дом, начало начал, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет горит в твоих окнах много лет». Это так все и происходило. То есть вот этот идиотизм, думаете, народ пел лучше, чем я? Еще хуже пели, чем я. Я поэтому и пою. Тем не менее, вот этот бред слушают тюремщики и оценивают. Мы заняли, кстати, второе место. Когда я сказал жене, что я пою в хоре, она говорит, ты что, с ума сошел? Она не поверила в этот бред. Тем не менее, этим бредом занимаются тюремщики, офицеры, которые получают высокую пенсию, высокую зарплату. И более того, у них выслуга год за полтора. То есть вот эти люди, я их многих людьми-то не могу назвать, то есть они уходят в 45 лет спокойно на пенсию, здоровые мужики в звании, которые вот занимались вот такими странными вещами.
11: Лично мне эта история напомнила отрывок из повести Сергея Довлатова «Зона. Записки надзирателя». Тот самый фрагмент, где уголовники ставят спектакль «Кремлевские звезды». И вор-рецидивист в этой постановке исполняет роль Ленина.
16: Наконец Владимир Ильич шагнул к микрофону. Несколько секунд он молчал, затем его лицо озарилось светом исторического предвидения. Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь 70-х? В голосе артиста зазвенели романтические нотки. Речь его была окрашена неподдельным волнением. Он жестикулировал. Его сильная, покрытая татуировкой кисть указывала в небо.
11: Повесть «Зона» Сергея Довлатова впервые была издана в 1982 году. Спустя 10 лет по мотивам книги вышел фильм «Комедия строгого режима». Роль рецидивиста Гурина, сыгравшего роль Ленина в картине, исполнил начинающий актер Виктор Сухоруков.
17: Нечеловеческая музыка. Но часто слушать ее не могу. Хочется глупости говорить и гладить по головкам.
18: А сегодня гладить никого нельзя! А надо было бить по головкам! Бить безжалостно! Бить!
19: А ведь отбросы общества. Я про артистов.
11: Но если вам кажется, что история Владимира Переверзина про тюремные песнопения «Верх бессмысленности и абсурда» в духе произведений упомянутого уже Франца Кафки, то вы ошибаетесь. Вот еще один рассказ нашего героя. На этот раз про спортивную составляющую тюремной жизни.
13: Там же и спортивные какие-то мероприятия проводят. У нас проводился такой импровизированный биатлон. Биатлон состоял из бега на лыжах, и нужно было поразить цель снежками. давали какие-то дровяные лыжи старые, вот была там аллея, по которой нужно было пробежать. Ну, зэков, опять же, там же их насильно фактически выгоняют, ты не откажешься, а если ты откажешься, тебя действительно посадят в изолятор, придумают какое-нибудь взыскание. Я сразу, когда приехал в тюрьму, я решил, думаю, ну ладно, буду играть по их правилам, буду стараться выполнять законные требования. Дали мне какие-то эти лыжи, а я занимался лыжами полупрофессионально. У меня отец был тренером по лыжам, и я, конечно, с детских лет очень прилично катаюсь на лыжах. И я как вот по этой аллее, там на одном дыхании, как птица пролетел там. Все, конечно, были в шоке, зэки. Меня зауважали вся колония. Колония приглашала журналистов, я попал в прессу, что бывший подельник Ходорковского. Вышла статья, один из журналистов написал статью в какой-то местной владимирской газете «Из Куршевеля в Мелехово». Эта статья была опубликована, это я потом уже узнал. Эта ситуация обсуждалась на коллегии в СИН Владимирской области. Как же так, вы допустили, что там Переверзин развлекается, на лыжах катается в колонии? Думаю, боже мой, какие они идиоты там. Безумие, безумие. Ну, при этом, да, там реально же пытают людей, убивают. То есть там все не только такие шутки происходят. Бывают и какие-то печальные истории. Вот то, что зэков там, когда приезжает один этап, могут кого-то покалечить, избить. Это обычная практика. Обычная практика. То есть все серьезно.
11: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
20: Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
21: и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
20: Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
21: Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
20: Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
22: Говорит Радио Свобода.
23: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
22: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
23: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Находясь в заключении, Владимир Переверзин начинает работу над своей книгой, которую он закончил уже на свободе. Книга называется «Заложник. История менеджера ЮКОСа». Она состоит из дневниковых записей и воспоминаний Переверзина о 7 с лишним годах, проведенных в неволе.
13: Все напоминает то, что происходит в России, в том числе и сейчас. Вот это парады, эти безумные какие-то вакханалии. У нас же там строили там перед победой там Рейхстаг, который опять штурмовали. Ну, когда-то там в прошлом году, перед Днем Победы, да, там где-то в Москве или еще где-то строили макет Рейхстага из фанеры, там, да, его штурмовали. То есть были такие вот исторические игрища. Ну, с другой стороны, когда президентом страны является, по сути, человек с менталитетом начальника колонии, естественно, он пытается превратить всю страну в колонию. И, в принципе, я вот очень прям вижу, что вот это вот колония.
11: Писатель Борис Акунин в своем отзыве о книге «Заложник. История менеджера ЮКОСа» напишет: «Долгих 7 лет Владимира Переверзина ломали-ломали, но так и не сломали. Из книги понятно почему. Хотя там нет ни пафоса, ни нравоучительных сентенций, просто честный рассказ, временами даже смешной».
13: Праздники все носят грустный характер, к сожалению, в тюрьме. Но один из 7 дней рождений своих я запомнил относительно хорошо. То есть все это происходит, празднование происходит в бараке, а барак из себя представляет огромное помещение, где стоят 62-ярусных кроватей. Между ними есть некое пространство, которое называется проходником. Стоит тумбочка, там вот зэк может, в принципе, присесть. Тащится туда обычные табуретки. На табуретке ставится чай, какие-то конфеты, какое-то печенье. То есть такой организуется импровизированный турнирный стол и приглашаешь, ну, туда можно пригласить там человек 6, которые могут сесть вот так вокруг этих табуреток, и ты празднуешь свой день рождения, попивая чефир. То есть чефир – это вот некий ритуал, который составляет, ну, неотъемлемую постоянную часть жизни заключенного. Я даже сейчас иногда могу себе позволить чефир попить, да, когда бывает как-то грустно. Ну вот, мы сидим, празднуем день рождения, я проставляюсь, угощаю весь барак, угощаю конфет. У меня не было никогда проблем, я могу сказать, что жил относительно хорошо и не нуждался в каких-то таких вот вещах обычно, в которых нуждаются заключенные. То есть я не нуждался в сигаретах, потому что я не курил. Вот. Ну, а всякие конфеты, еще какие-то такие ништяки, как говорят заключенные, в принципе, у меня были всегда. Вот. Поэтому я по возможности, ну, многим людям помогал. Наступает праздник. Один из моих приятелей тюремных, вот, как я его очень хорошо помню, Коля, уроженец Владимирской области, он сидел за убийство по 105-й статье. Вот мы с ним постоянно общались, потому один ты не выживешь, все равно у тебя должен быть какой-то друг, семейник, да, с которым, условно говоря, ты, там везде очередь, там в туалет очередь, чай попить очередь, ты там, чтобы вещи какие-то забрать, у тебя баул лежит в коптерке, там везде очередь, то есть один ты никуда и ничего, поэтому люди объединяются в семье. То есть у меня был Коля этим был семейником. И он вот меня как поздравление говорит: «Вован!» Там пьет вот чефир, поднимает кружку. Пьют все по очереди из одной кружки. Мне это страшно не нравится. Вот пускается кружка по кругу. Я стараюсь ее выкрутить так, чтобы не коснуться губами того места, где пили другие зэки. Поэтому вот я беру ее за ручку и выкручиваю. Вот пью вот именно там, где вот стоит ручка. Вот так. Вот. Потом я уже, скажем так, набрался достаточного авторитета, чтобы пить уже из своей кружки. Потому что если ты пьешь один отдельно от других, ну, как бы это уже не канает. Получается, что ты как бы не уважаешь других. То есть отдельно другая каста заключенных вот, и пьет, и сидит. Вот. И мне этот Коля желает: «Вован, везет, ты был бы на воле, сейчас бы пьяный уже валялся». Мечтательно говорит он мне. Я говорю: «Коля, я же не пью». И он с недоверием мне говорит: «Как, совсем?» И я, вспоминая историю, которую он мне рассказывал, как его убийство произошло, как он убил человека, я вспоминаю, сколько он выпил, чтобы это сделать. Я говорю: «По сравнению с тобой вообще». Хотя я, как все, я, в общем-то, выпивал. То есть я мог там выпить, там, ну прилично, я нормальный, здоровый мужчина. Вот. Вот, а у него было такое преступление серьезное, то есть он отрубил человеку голову в прямом смысле, без каких-то вот метафор. Он до сих пор, кстати, сидит, это человек, я в книге о нем писал, он сидит с 15 лет, он сидит за свое преступление, последний срок у него 24 года, у него разбой, реальное убийство. Ну, там сложная история на самом деле, но он действительно убил, он реальный преступник, но тем не менее... Сложно так сказать, конечно, что он честный преступник, но он лучше, чем судья. Чем судья лучше, которая приговаривает людей, вот, допустим, которая дала мне 11 лет, она прекрасно знала, что судит невиновного человека, прекрасно знала. А он честно взял, пошел и убил, и он этого не скрывает. Он, у него сложились, у него никого и ничего нет, он сидит с 15 лет, с малолетки. Он, еще будучи подростком, они ограбили какой-то киоск, сел, попал на малолетнюю зону, ну а там же вообще, там очень жестко. Вот. И потом перешел во взрослое, и пошло у него. Он раскрутился там на другой срок, он на свободе. Ему сейчас 53 года, он на свободе был всего лишь полгода. Я с ним переписываюсь, я ему помогаю, ему до сих пор шлю посылки, он мне шлет письма. Пишет: «Володя, мне осталось совсем немного, мне осталось 4 года до свободы». Ему, он действительно через 4 года освободится, я вот не знаю, что с ним делать. Но я чувствую ответственность за него, там, но я ему сейчас помогаю, могу сказать, что ему там хорошо, потому что он ни в чем не нуждается, у него все есть, там конфеты, сигареты, все. По тюремным меркам он живет хорошо, ну, а на свободе как вот, там, ну, надеюсь, как-то смогу его куда-то там устроить, там, на какую-то работу.
0: В самом конце разговора Владимир Переверзин рассказал авторам проекта «Азбука тюрьмы» о том, какие ему снятся сны.
13: тюрьма, к сожалению, пускает, мне до сих пор снят. Я уже 7 лет на свободе, даже больше. Мне до сих пор снится тюрьма. И вот я во сне оказываюсь в тюрьме, но это отдельная тема тюремной сны, я даже собираюсь рассказ написать. Вот я сейчас опять начал писать. Сон мне снится, что я нахожусь в тюрьме. Просыпаюсь, я вот прям в тюрьме нахожусь, и я понимаю, что я уже отсидел и попал в тюрьму опять за то же самое. И я пытаюсь записаться на прием к начальнику колонии, и я говорю, я уже за это отсидел, вы не можете меня опять второй раз за это держать? Я же отсидел свой срок, как же так? Вот, и просыпаюсь. Этот сон мне снится постоянно. То есть я даже думал, может, к психиатру сходить. Я, кстати, ни разу не ходил. То есть, может быть, и зря. Может быть, и зря. Я как-то вот сам привык справляться со своими проблемами. Тюрьма не отпускает, к сожалению. Вот кошмары снятся не только мне. Я разговаривал с другими. Тюрьма многим снится. Ну, раз в месяц у меня вот примерно такой же сон. Одинаковый сон.
0: С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». Сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода «Азбуки тюрьмы» будет поэтесса, общественный деятель, член международного пан-клуба Алина Ведухновская.
1: «Зачем меня пугают зоны и вторым болотным Колымой? Я не храню в офшорных зонах свой обналиченный покой. И посему любые казни, что комарины и мне укус. У меня голос был, что нету разниц. Там, где нас нет, когда так пуст наш счет». Тюрьма – это концентрат вообще российского бытия, но не того бытия, не 90-х, которые все-таки были свободными, и политически, экономическими. Экономически в сравнении с тем, что было до, и в сравнении с тем, что стало сейчас. Тюрьма – это аналог русского мира.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
22: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчика для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
5: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
4: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет.
6: Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
7: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
6: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

0: «Свобода» показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 3 месяца войны США и Израиля против Ирана взорвали благополучный оазис Персидского залива. Стоэтажные отели и нефтяные терминалы горят под ударами иранских дронов и хуситских ракет. В чем стратегическое значение Персидского залива? Как нефтяные монархии вписались в глобализацию? И сохранится ли неизменным этот нефтяной рай? Говорим в нашей сегодняшней программе.
1: Персидский залив десятилетиями был символом богатства и стабильности. Пока в регионе шли войны и революции, нефтяные монархии строили небоскребы, роскошные курорты и превращали в пустыню в один из центров мировой экономики. Война США и Израиля против Ирана разрушила ощущение безопасности. Удары иранских дронов и атаки союзников Тегерана показали, что даже самые защищенные страны региона могут оказаться втянутыми в конфликт. Под угрозой оказались нефтяные терминалы, транспортные маршруты и сама модель благополучия, построенная вокруг нефти. Почему Персидский залив имеет такое значение для мировой экономики? И сможет ли регион сохранить свой путь модернизации?
0: И к нам по Зуму присоединяется востоковед Никита Смагин. Никита, приветствую.
2: Здравствуйте.
0: Я хотел сразу уточнить, как вообще его правильно называть? Персидский залив или Арабский залив? Халидж Афарс или Эль-Халидж Аль-Араби?
2: А, так я. Ну, это зависит от вашей перспективы. То есть, если вы... Кому ближе вы относитесь? То есть, если вам ближе

0: Им в целом как бы потыкают, помогают в этом еще и Соединенные Штаты, которые тоже в последнее время начали писать «Арабский залив». Так что давайте мы не будем говорить, что правильно, но будем говорить, что есть некоторый конфликт интересов. Потому что одни хотят, чтобы этот залив назывался в честь них, а другие хотят, чтобы в честь них. И, в общем-то, они друг с другом спорят.
1: Да, как бы проблема Мексиканского залива и Американского залива.
0: Но есть выход простой, как делают многие. Говорят просто «the Gulf», да? Просто да. «залив».
1: Ну, он, да. Если когда мы говорим «залив», то «залив один». Но вот это интересно. А это извечная конкуренция между арабским и персидским миром? Насколько глубока как бы цивилизационно вот эта разница?
0: Ну, нет ничего извечного в этом мире, да, очевидно. Плюс, если говорить о названиях, то понятно, что до определенного момента это никого не волновало. А начало волновать это больше с появлением и становлением национальных государств, с одной стороны, и какой-то глобализации, с другой стороны. То есть, разумеется, до там, 20 века всем было абсолютно как бы равнодушно. В целом, на одних картах было одни названия, на других другие названия. И, в принципе, кто как хотел, так и называл. Так что, если мы говорим про названия, то да, конечно, это что-то относительно новое, ну, принесенное модерном. Если же мы говорим про как бы конкуренцию, но в целом, конечно же, она присутствовала. И она присутствовала, ну, скажем так, как минимум с момента появления халифата и с момента того, как ислам пришел на арабскую на иранскую территорию. И тогда была проблема какая? Проблема была в том, что пришли вот эти арабы, которые, с одной стороны, завоеватели, и на правах завоевателей устанавливают, что к чему. А с другой стороны, есть локальное население, прежде всего иранское, которое считает себя более продвинутым, более образованным. И, в общем-то, оно и составляет основу бюрократии нового государства. То есть, если мы берем халифат, как он появлялся и развивался, то его бюрократию, его церемониал, его, в общем-то, систему управления формировали иранцы в значительной степени. И поэтому они считали, что они не меньше, чем арабы, претендуют на главные должности в этом государстве. А им этого не давали очень долгое время. И поэтому появляется сначала движение Шаубия. Это движение как раз за вот этих вот не арабского населения, но мусульман, а халифата за права в этом государстве. Вот. А затем появляется уже как бы отдельный... То есть дальше идет там много... Разваливается халифат и начинается множество там различных процессов. Да? И один из процессов в том, что иранское население, иранская территория, она претендует на особый статус вот среди мусульманских стран, потому что у нас древняя культура, у нас традиции, у нас бюрократия, у нас продвинутая культура, и поэтому мы хотим особое место. Так что да, действительно, это существовало давно, и достаточно давно иранцы считают, что они не ровня арабам, а арабы, интересно, в общем-то, тоже без особой любви относятся к Ирану.
1: К Ирану. Ну да, некое такое цивилизационное превосходство древней цивилизации. Хорошо, помимо вот этих культурных расколов, какая геополитическая рациональность была в том, что Иран наносит удары по Персидскому заливу? По аэропортам, по отелям, по нефтяным вышкам?
0: Ну, показать странам, что они не должны помогать Соединенным Штатам. То есть, если вы помогаете Соединенным Штатам и тем более Израилю, тогда по вам идут удары, и вы будете страдать. Израилю помогал, ну как помогал, в общем-то, сотрудничал с Израилем. У нас сотрудничали Эмираты в первую очередь, поэтому в первые недели больше всего ударов приходилось именно по Эмиратам. Кстати, никакой другой причины для того, чтобы Эмираты были главной целью для ударов, не было. Да, только вот это. То, что Эмираты воспринимались как то, что они самый близкий союзник, сотрудник для Израиля. Потом, кстати, Эмираты как-то договорились с Ираном, это тоже, кстати, любопытный момент, что где-то первую половину войны большая часть, большим перевесом, большая часть ударов была по Эмиратам, затем раз и прекратились удары по Эмиратам, они были уже по другим странам, прежде всего по Бахрейну и Кувейту, постепенно и Саудовской Аравии уже не было в ударах, то есть на самом деле там сепаратных переговоров было достаточно, судя по всему, и что они там кому друг другу обещали, не совсем понятно, я думаю, что мы еще в каком-то перспективе, видимо, это узнаем. Но как бы то ни было, идея была в том, чтобы показать странам Персидского залива, что если вы помогаете Соединенным Штатам, вас Соединенные Штаты не защитят, а по вам будут прилеты. Так что, пожалуйста, имейте в виду, больше того, это, похоже, во многом и сработало. Мы сегодня видим, что страны Персидского залива, арабские страны Персидского залива, пытаются договориться с Ираном без Соединенных Штатов. То есть есть ирано-американский процесс, вот они договариваются о каких-то своих вещах, да, о ядерной сделке, о ограничении там чего-нибудь еще, ну, прежде всего, о ядерной программе, о открытии Ормузского пролива, о разморозке активов и так далее, и так далее. И параллельно с этим страны Персидского залива, арабские, хотят, чтобы вне зависимости от того, чем закончатся те переговоры, чтобы у них были свои...

0: свои гарантии и на своих условиях договориться с Ираном. А свои условия это какие? Это придется Ирану что-то заплатить. Так что сказать, что эта логика была совсем неверна, я не могу. Потому что в целом, как будто бы сейчас мы видим, что она, ну, по крайней мере, отчасти работает.
1: Никит, ну так получается, что стратегия Ирана сработала, да? Он показал, что держит в руках Ормузский пролив – ключ к всему Персидскому заливу, и фактически своей стратегией рэкета он буквально вот взял за горло весь залив, все арабские страны.
0: Ну, на текущий момент, да. То есть, в этом смысле, прямо на сейчас, да, она оказалась достаточно действенной, даже более действенной, чем, наверное, сам Иран ожидал. Потому что оказалось, что действительно можно контролировать или не контролировать, но давить на не только страны Персидского залива, но прямо напрямую на Соединенные Штаты. И чтобы прямо вот в этот момент, как только начинается вот эти вот перекрытия, идет сразу цена на заправках вверх, и это все действительно очень важный фактор, все такое. Так что, в этом смысле, действительно оказалось, на самом деле, я думаю, что сами иранцы, если бы знали, что это будет работать вот так, они бы давным-давно на это пошли еще на каких-то ранних этапах военного обострения. Так что в этом смысле это оказался даже более действенный фактор, чем, наверное, ожидали в Тегеране.
1: Хорошо, и что же теперь будет с Персидским заливом? Фактически меняется полностью его геополитическая ситуация. Фактически они должны подчиняться вот этому ракетирскому, становиться, собственно, под крышу Ирана.
0: Ну, я думаю, что тут немножечко более сложная ситуация, в том смысле, что, конечно, если мы берем долгосрочно, мы можем представить достаточно просто, что может произойти с Персидским заливом. Если Иран дальше будет перекрывать периодически Ормузский пролив, как он делал это в последнее время, то есть Соединенные Штаты договорились с Ираном, что Израиль прекращает военные действия против Ливана, и, соответственно, сначала договорились, Ормузский пролив открыт, потом Иран видит, что Израиль не выполняет условия, хотя он, кстати, не сторона соглашения, да, вот, но тем не менее, и, соответственно, видит, что не выполняет, снова перекрывает Ормузский пролив, пока вы, Соединенные Штаты, не надавите на Израиль и так далее. То есть, так можно делать очень долго, да, можно снова открывать, потом закрывать, чтобы додавить, что-то сделать, и я думаю, что Иран с большой вероятностью это будет так или иначе делать. Тем более, что он сейчас пытается выторговывать еще одно свое преимущество, как браво, он говорит, что мы, конечно, открыли Ормузский пролив, и он будет открыт, но мы теперь будем взимать деньги, да?
1: Да.
0: И теперь он вокруг этого вопроса торгуется. Потому что я не думаю, что в Иране люди действительно считают, вот элита действительно считает, что они смогут продавить такое право. Я в этом сомневаюсь. Мне кажется, они все еще смотрят на ситуацию рационально, и они понимают, что это будет невыгодно слишком много кому, включая такие страны, как Китай, например, который сам, ну, представляет это как прецедент, там Малакский пролив потенциально может также сделаться таким же такой же статус, например, получить, или кто-нибудь еще, там Гибралтар, ну, Гибралтар, ладно, сложно представить, но тем не менее, это неприятно не только для стран региона, и поэтому я не думаю, что Иран будет на это всерьез рассчитывать, но он рассчитывает этим еще подавить на страны региона и на Соединенные Штаты, чтобы еще что-то выторговать. Так вот, в чем тут проблема? Если это будет делаться прямо сейчас, и прямо сейчас, в ближайшие месяцы, он что-то будет выторговывать, это вполне может сработать. Более чем вероятно, что, я думаю, даже что очень вероятно, что сработает. Но если это затянется на долгое время, то вполне возможно, что просто значение Ормузского пролива будет постепенно снижаться. То есть раз через него нельзя нормально проводить танкеры, раз через него нормально продукты не идут, да, товары не идут, то медленно, но верно его значение будет снижаться. Страны Персидского залива в большей степени будут пытаться находить другие пути. Мы знаем, у Саудовской Аравии есть нефтепровод в сторону Красного моря, у ОАЭ есть выход в Индийский океан, минуя Ормузский пролив, Оман, соответственно, вообще за пределами. Там Катар находится в ситуации, когда он не может просто так что-то сделать. Но, тем не менее, в теории и Катар, и страны вроде Кувейта, Бахрейна могут организовать трубопроводы, нефтепровода через ту же Саудовскую Аравию, да, в Красное море, это будет затратно, но тем не менее. То есть, если, опять же, это затянется, то я думаю, что Иран может оказаться в ситуации, когда вот этот рычаг, он с рычагом-то останется, но он станет куда менее эффективным. Но, опять же, если он будет делать это прямо сейчас, то вполне себе возможно, что прямо сейчас он себе что-то получит и, возможно, даже что-то достаточно серьезное.
1: Хорошо, на данный момент это что, конец вот этой вот нефтяной халявы, так скажем, Персидского залива, инвестиционного рая, всех этих, так сказать, небоскребов Дубая и так далее?
0: Ну, мне не очень нравится фраза «халява».
1: Ну да, да, не будет.
0: Надо добыть,
1: не...
0: поставить, потом вложить, и еще, знаете, так,
1: ну,
0: как Дубай.
1: Понятно, да. Ну, как бы, да, вот это вот, так сказать, дар Аллах, все вот это вот нефть, которая им дана. Я понимаю, что вокруг этого там тоже определенная идеология есть, да, особенно в Саудовской Аравии, что это некая, так сказать, божественный дар, который они используют, и эти свидетельства богоизбранности.
0: Ну, я думаю, что пока мы не можем об этом говорить, то есть пока все-таки эти страны воспринимают, и мне кажется, во многом весь мир воспринимает ситуацию как временную, что больше того, не просто временную, что мы уже на выходе, да, то есть самое сложное позади. Ормузский пролив уже открыт, пусть и не на 100%, но тем не менее там в значительной степени идет поток танкеров, кораблей и все такое. Так что в этом смысле, мне кажется, пока мы не можем об этом говорить. Больше того, даже если, опять же, я говорю, перекрывается Ормузский пролив дальше, то в целом страны, как, ну, не все, но, по крайней мере, Саудовская Аравия уж точно, скорее всего, и Эмираты, они находят способы его обходить. Тут, мне кажется, более неопределенная история в целом с энергетическими рынками. То есть у нас Эмираты вышли из ОПЕК, у нас сейчас Ирак грозится тоже выйти из ОПЕК после Эмиратов. И тут могут быть последствия совсем другого характера, да? Что просто, возможно, вот эта высокая цена на нефть, да, не будет держаться так уж долго. Вот. Но опять же, это скорее спекуляция на будущее. Я, конечно, будущее не знаю. Но вот тут, мне кажется, есть перспектива, может быть, даже более опасная. Но в целом, я думаю, что пока нет. Пока мы не можем об этом говорить. Понятно, что страны, прежде всего, Саудовская Аравия в последнее время пытается себе сделать некоторую подушку на будущее и некоторый задел на будущее, чтобы больше не зависеть только от нефти. То есть, как сделать, как Дубай сделал в свое время, да, когда Дубай большую часть денег все-таки получал не от нефти в последнее время, а от инвестиций, от недвижимости, от каких-то торговых потоков. И в этом смысле есть движение, но опять же, в рамках Саудовской Аравии это все-таки сделать куда сложнее, чем Эмиратам. И в целом, я думаю, что, конечно же, если мы представляем конец нефтяной эпохи на каком-то горизонте, да, то это будет, безусловно, удар для всех этих стран, даже для Эмиратов, которые, казалось бы, у них есть, в принципе, какой-то задел помимо этого, но даже для них это будет очень серьезно.
1: Вот это да, вот. Это мой следующий вопрос был, насколько они вообще готовы к постнефтяной эпохе, вот насколько, действительно, я понимаю, Дубай очень сильно инвестирует и в, так сказать, и в аэропорты, и в транзитную, и в недвижимость, и так далее. Насколько остальные страны, являются ли они вот некими такими, так сказать, наростами на вот этой нефтяной экономике, или там есть какие-то вполне, вот тоже расскажите, специфичность этой как бы двухъярусной экономики, с одной стороны, да, вот это вот привилегированное сословие, с другой стороны, огромное количество гастарбайтеров, и вообще, насколько устойчивы эти экономики?
0: Еще раз, пока нефть, конечно, устойчивая. То есть, это мы уже видели, что в целом у них, во-первых, у всех профицитные бюджеты, у них есть стабилизационные фонды у всех. То есть, в этом смысле, даже если мы представляем какой-то кризис в моменте, на пару лет они могут его пережить вполне нормально, потому что у них есть кубышка у всех, и не маленькая у каждой страны. Так что в этом смысле они достаточно выглядят устойчивы вот в какой-то обозримой перспективе. То есть, если мы, конечно, представляем вот именно конец нефтяной эпохи как что-то долгосрочное и такое неизбежное, да, тогда и вот как раз то, что не происходит на год спад какой-то, а именно происходит он какой-то длительный, там, на десятилетие.
1: Ну все равно же тогда... мы говорим, что до 2050 года так или иначе будет, так сказать, и будет достигнут пик нефти, и уже будет постепенно происходить замещение на альтернативную энергетику, как бы окей, может быть, сейчас из-за войны, из-за там, всех нынешних геополитических сдвигов этот момент откладывается, но все равно где-то в середине следующего этого столетия этот переход будет происходить. Вот мне интересно, как арабские экономики, экономики Персидского залива, прежде всего, готовятся вот к этой будущей эпохе, и думают ли они вообще о будущем?
0: Они, безусловно, думают, и думают давно. Они действительно пытаются вкладываться и как-то диверсифицироваться и искать какие-то новые варианты, но по большому счету они, конечно, сейчас к этому не готовы совершенно. То есть, ну, я сказал, есть, конечно, кубышка. Но кубышка, опять же, это временный вариант в лучшем случае. Если мы берем долгосрочно, Дубай готов, более-менее. Но, опять же, Дубай – это даже не все ОАЭ, да? Это только один Эмират.
1: Один Эмират.
0: Он достаточно неплохо все это организовал, все эти вопросы. Опять же, но я думаю, даже на него будет некоторое влияние, потому что, в целом, если страна сильно снижает свои доходы, я думаю, что это будет чувствоваться даже в Дубае. Хотя, опять же, еще раз повторюсь, Дубай в целом окей. Он так или иначе готов. Мы видим, как это делает, например, Катар. Да? У Катара задача была в последнее время инвестировать как можно больше денег в различные проекты экономические по всему миру, чтобы получать какие-то дивиденды с этого. Вот. То есть, опять же, насколько они удачные, ну, посмотрим. То есть, они пытались это делать. Но я, честно говоря, не уверен, что можно жить исключительно за счет иностранных инвестиций, даже если это вот такое небольшое государство. То есть, конечно, что-то они получают, но, опять же, это не что-то в масштабах там, всей страны. Хотя, опять же, страна пусть и небольшая совсем. Вот. Есть вопросы, связанные с тем, как это делает Саудовская Аравия. Она пытается, вот у нее есть Vision 2030, да, то есть они пытаются вкладываться в инфраструктуру, пытаются законодательство менять, чтобы привлекать инвестиции. Они даже сделали послабления очевидные в законы, ну, например, для иностранцев доступ для того, что они могут алкоголь покупать теперь даже в некоторых зонах, да, в Саудовской Аравии, что было невидимо, невозможно было представить, что там лет 5-10 назад. Вот. Так что в этом смысле есть работа, но опять же, насколько она эффективная, это пока сложно сказать, потому что мы видим только вложения, мы пока не видим результата вот какого-то такого очевидного на выходе. То есть в этом смысле я бы сказал, что, конечно же, на текущий момент, еще раз, Дубай, да, более-менее, все остальные, очевидно, не готовы даже близко, но опять же, мы и к этой точке еще не совсем вплотную подобрались. Да?
1: Да, и здесь последний вопрос в этой части я хотел задать, прежде чем мы перейдем к следующей, более широкой, я хотел как бы об арабском мире поговорить. Эти государства залива, насколько вообще там глубоко зашла модернизация? Можно ли говорить об их какой-то модернизации? Или это, в принципе, по-прежнему остались клановые средневековые общества с вот этим вот навесом огромным нефтяных денег?
0: Ну, если мы говорим модернизацию изменения в обществе,
1: в экономике, в как бы открытости внешнему миру,
0: то, конечно, изменения есть, и мы это видим по многим показателям. Опять же, тот же процесс изменения законодательного вот этой вот реформы в Саудовской Аравии показывает, что общество совсем не то. И они как раз и требуют, и хотят жить по-другому. И больше того, есть важный момент, что эти страны все это время активно отправляли своих там детей в зарубеж учиться.
1: Западные университеты.
0: И огромное количество, да, большое количество людей живет там с западным образованием или с иностранным образованием. Чаще всего это западное образование. Хорошее западное образование, да, вот, и они возвращаются, они смотрят, они постоянно путешествуют по миру, и в этом смысле они, конечно, смотрят иначе. Там главная проблема-то в другом. Мне кажется, мы должны обязательно про это сказать, что проблема главная в том, что эти государства за все это время, при том, что они понимали, что нужно думать о будущем, но они сделали одну вещь, которая может действительно сыграть злую шутку. Это огромная социальная, разросшаяся социальная политика, которая фактически означает, что каждый человек в большинстве из этих стран просто получает деньги от государства ни за что. Ну, просто за то, что он есть. Потому что он гражданин этой страны, и он получает доступ бесплатный доступ к образованию, он получает возможность учиться за рубежом зачастую за счет государства, поэтому надо определенные вещи пройти, но тем не менее. Вот. И в этом смысле вот это все будет поддерживать очень сложно, прежде всего, если у вас снижаются нефтяные доходы. Потому что социалка огромная, она весьма неэффективная, в том смысле, что она, ну как неэффективная, понятно, что мы можем поговорить про Иран, где еще более неэффективная социалка, когда там бензин стоит по 1 центу за литр, да? Вот. Да. То есть это еще хуже пример. Но когда ты просто деньги раздаешь, это все-таки лучше, на самом деле, чем бензин, чем фиксированные цены. Ну, нам бы, кому об этом не знать, как не нам, да? Людям, так или иначе, знающим об опыте Советского Союза. Вот. Так что в этом смысле фиксированные цены – это совсем ужас. Тут все-таки не так. Там есть субсидированное что-то, но тем не менее. Но главная проблема, мне кажется, она вот все еще там. Это разросшаяся социальные доходы, население этих стран привыкло к тому, что у них очень высокий, хороший уровень жизни, даже если они особо никаких усилий не прилагают для того, чтобы выйти из него, то есть что-то сделать. Так что это, я думаю, проблема может быть куда более серьезная, чем, в общем-то, тот факт, что они там не успели вложиться нормально в инфраструктуру.
1: Понятно. Ну что ж, мы подходим к следующей большой теме, о модернизации вообще арабского мира, о которой поговорим после небольшого перерыва. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Персидского залива, о том, как изменила его нынешняя трехмесячная война США и Израиля с Ираном, и то, что Иран взял залив за горло через Ормузский пролив. Что представляют из себя нефтяные монархии Персидского залива? И, в более широком смысле, насколько вообще арабские страны способны к модернизации? Продолжаем наш разговор с востоковедом Никитой Смагиным. Никит, ну вот да, шире об арабском мире. Сейчас не только о нефтяных монархиях, не только о Саудовской Аравии. Я вот думаю в широком смысле. За 200 лет посмотреть на историю арабского мира последние 200 лет. Они пропустили индустриальную революцию промышленную. Они, в общем-то, пропускают цифровую революцию. Они получили нефтяное проклятие. Насколько вообще арабский мир вписался в модерн, в современность. Да, потому что если мы посмотрим на то, что... То есть я здесь не хочу, конечно, как бы, да, чтобы звучало как какое-то российское заявление, потому что мы понимаем, что это великая цивилизация, что такое был халифат, сколько они дали Европе, сколько, я не знаю, музыка, поэзия, что угодно. Вот, но вот посмотреть на историю, ну, даже не 200 лет последние, а последние 100 лет, да, с момента деколонизации, распада Османской империи, арабский мир является непрерывной проблемной зоной, да, с демографическими проблемами, с войнами, с терроризмом. Вот насколько вообще, я хотел шире поговорить, насколько совместим арабский мир с модерном, с современностью?
0: Ну, мне нравится всегда, когда говорят о ресурсах как о проклятии, и когда смотришь на Саудовскую Аравию, которая ВВП выше, чем на душу населения, чем в Соединенных Штатах, всем вы знаете все такое вот проклятие. То есть, в этом смысле, на самом деле, конечно же, некоторые страны арабского мира очень сильно выиграли, и действительно, они смогли и модернизировать в значительной степени свое государство. Это в этом смысле, ну, посмотрите, опять же, на те же ОАЭ, ну, самый яркий пример, как они выглядели 50 лет назад, и как они выглядят сегодня, и в этом смысле это все совсем не выглядит, как вот слово «проклятие» тут не очень подходит все-таки для этого. Понятно, что это любая модернизация, она закладывает серьезные противоречия внутри государства. И когда говорят про все это, то, конечно же, нужно говорить и про то, что все это зиждется в значительной степени на очень дешевой рабочей силе, которая заводится из других стран, почти бесправные эти люди. Это все так. Но, опять же, не надо и забывать того, что все-таки эти страны сделали огромный шаг вперед. И, опять же, даже по уровню западных стран они живут лучше, чем они, чем западные страны, чем большинство западных стран, по крайней мере, если мы берем вот именно показатели какие-то финансовые и все такое. И дальше, если мы берем арабский мир, понятно, что большая часть государств арабских, они не смогли выйти из разряда развивающихся стран. То есть, есть примеры, конечно, достаточно такие серьезные, ну, типа того же Египта, да, который в целом, когда мы берем, ну, 20 век, когда он входил в 20 век, когда он получал независимость после Первой мировой войны, да, то в значительной степени это была страна, на которой были возложены серьезные надежды. И она была действительно лидером арабского мира как культурно, так и, в общем-то, по многим экономическим показателям. Она была и самая там крупная по населению, и она создавала, что называется, смыслы. То есть вот эти свободные офицеры, Гамаль Абдель-Наср и дальнейший социализм арабский, все это шло оттуда. Это не говоря уже о том, что единственный нобелевский лауреат по литературе в арабском мире, он из Египта. Больше всего сериалов делалось в Египте, и все еще делается. Да? То есть больше всего еще культуры продукта делалось до определенного момента в Египте. Но сегодня мы, когда смотрим на Египет, это, конечно, государство, которое, ну, очень вряд ли выбьется в лидеры даже арабского мира в ближайшее время, не говоря уже о каких-то мировых показателях в целом. То есть страна с огромным населением, при этом с экономикой, которая, в общем-то, явно не соответствует росту населения и которая все больше входит в некоторую, как бы, системный кризис. Это уже не говоря об авторитаризме и все такое.
1: Да. Так что, В чем проблема, действительно? Несовершенство институтов, как бы классический ответ, несовершенство политических и экономических институтов?
0: Ну, если мы говорим, ответ делаем, берем какой-то универсальный, то, конечно же, мы можем сказать,
1: вот что... Египет. Вот Египет. Очень интересный действительно пример Египет. Вы начали, и действительно, особенно, я думаю, русскоязычному, российскому будет понятно, и особенно старшего поколения, насколько действительно большой, серьезной страной представлялся Египет в 60-е и 70-е годы. И вот во что это все сейчас вылилось?
0: Ну, мы можем сказать, что эксперименты с социализмом не дали ничего качественного, ну, не то, что ничего хорошего, но качественно не вывели страну в лидеры. Затем у страны нет нефти практически, то есть в этом смысле это все тоже не поспособствовало тому, чтобы страна могла быстро как-то наверстать вот этот вот раздел. И в целом получается, что все это результировалось в тому, что нет, я уже сказал, ресурсов, при этом у вас экономические эксперименты, которые запущены были, они скорее в минус, чем в плюс. Так что вот пример Египта, он примерно вот такой, он более-менее объясним, да, то есть у вас есть примеры куда более сложные, да, когда мы берем какой-нибудь Ливан, например, да, то есть там в этом смысле какое-то время Ливан был действительно государством, одним из лидеров арабского мира уж точно, даже по мировым меркам выглядел достаточно неплохо, но потом, соответственно, войны и внутренняя какая-то турбулентность прежде всего, они все это сломали, и в итоге Ливан сегодня находится тоже в состоянии достаточно как бы непростом и неприятном, я бы сказал, несмотря на то, что на какой-то момент они, казалось бы, делали, были достаточно, ну, неплохо выглядели по сравнению с другими. Вот. Опять же, пример, ну, ладно, давайте Иран не будем брать, он не арабская страна. Да. Пример Ирака очень показательный. Да? Пример Ирака, потому что когда Саддам Хусейн взял эту страну, он первые десятилетия тоже очень неплохо выглядел на примере других стран. То есть он за счет нефти действительно начал развивать страну, она, в общем, даже несмотря на весь авторитаризм этого государства, выглядела достаточно хорошо, но потом пошли, в общем-то, очень понятные ошибки, это военные авантюры, да, то есть сначала война с Ираном, которая, в общем, увела страну явно не в том направлении, она на 8 лет была вынуждена воевать бесконечно и ничего не добилась, я напомню, там началось все именно с агрессии Саддама Хусейна, нападение на Кувейт и международная реакция, и в этом смысле в итоге страна под санкциями, она идет куда-то непонятно куда, хотя, казалось бы, еще раз, в 70-е годы вполне неплохо выглядел Ирак по мировым меркам, как он рос, все такое. Так что в этом смысле вот это именно последовательной, преемственной и стабильной ситуации мало где есть, а там, где она есть, и там, где есть еще и ресурсы, как раз все очень неплохо.
1: То есть, какие, вот это следующий вопрос, какие мы можем, так сказать, success stories назвать сейчас в арабском мире, ну хотя бы острова стабильности и развития?
0: Ну, конечно же, Эмираты в первую очередь, потому что это и пример и за счет нефти, и за счет не только нефти, то есть это, в общем-то, история про государство, которое смогло достаточно много чего сделать, и все еще позиция их выглядит достаточно устойчиво. Саудовская Аравия, наверное, второй пример. Саудовская Аравия с Катаром. Вот. Здесь, кстати, success story достаточно тоже интересный по-своему, потому что мало того, что это некоторая ответственная элита, которая идет ответственно и последовательно по капиталистическому пути развития, то есть она с социализмом, ну не то чтобы совсем у нее нет социализма, то есть опять же, в последнее время-то есть, но все-таки она очень аккуратно с ним заигрывала, да, то есть она не шла по пути как раз вот этих вот простых решений, а давайте мы сделаем бесплатную социальную помощь, там, не знаю, бесплатное ЖКХ и бесплатный бензин для всех, потому что это, в общем-то, справедливо. То есть она как раз по этому пути не шла, она в большей степени привлекала каких-то консультантов из-за рубежа, она на них в большей степени ориентировалась, но еще один фактор очень важный. Они с самого начала сделали ставку на мирового лидера в военном плане, на Соединенные Штаты, на самое сильное государство и в регионе, и в мире. Они сказали, что мы не будем наши амбиции, да, национальные, какой-то вот идею суверенитета, как-то чересчур сильно педалировать. И пока они вот так это, по этому пути шли, все было достаточно хорошо. Но в последнее время очевидно, что эти государства уже претендуют на какую-то другую роль. Они уже не совсем готовы во всем подчиняться Соединенным Штатам. Ну, плюс тут еще добавляется какой-то вон Трамп со своими, да, идеями, которые вдруг оборачиваются для них чуть ли не катастрофой. Ну, не катастрофой, но, по крайней мере, большими проблемами. Да. Так что в этом смысле, насколько они дальше готовы вот так же двигаться в фарватере США, вопрос. Но в целом нужно понимать, что их успех – это во многом отказ от части суверенитета. пользу Соединенных Штатов. Это тоже нужно хорошо понимать. Да? То есть, когда они сделали вот эту ставку, она оказалась с точки зрения экономической очень эффективной, хотя, опять же, многие бы ее, там, не знаю, в России, в Иране и в многих других странах многие критикуют, потому что вы отказались от части суверенитета. Фактически, то есть, военные базы, пожалуйста, сидите здесь, военные, мы во всем Соединенных Штатам в целом. Но если не подчиняемся, то, по крайней мере, как-то вот координируемся во всем с ними. Так что, в этом смысле, вот, нефть, отказ от суверенитета, плюс некоторое исключительное
1: по-моему, ситуация. А если, Никита, взглянуть за пределы вот этого нефтяного фактора, есть ли примеры не нефтяного успешного развития арабской страны?
0: Не нефтяного успешного, как будто бы, если мы берем
1: Марокко сейчас?
0: Марокко, уровень жизни все-таки очень сильно отстает даже от того же Ирана. Вот. И в этом смысле нет. Марокко – это пример страны, которая в целом устойчивая. То есть это уже много по меркам, в общем-то, да, региона. Вот. Достаточно устойчивая,
1: хотя бы переворотов нет таких больших.
0: Но стабильно небогатая. И в этом смысле нет, это явно не та история. Опять же, вот соседний Алжир, он уже не такой стабильный, хотя у него есть ресурсы, например, да, вполне себе. Показатель, опять же, Ливии очень показательно, что у тебя могут быть достаточно серьезные ресурсы, но ты можешь их растратить на социальные проекты таким образом, что все вроде как выглядит на бумаге-то неплохо, то есть у вас действительно бесплатное образование, люди к нам посылают, я имею в виду Ливию Каддафи, не сегодняшнюю. Сегодняшнюю-то понятно, что это совсем ужас. Да. Но даже Ливия Каддафи, она по сравнению с тем запасом, который у нее был, она все-таки выглядела, ну, неплохо по африканским меркам, даже очень хорошо, но по мировым-то не то, что бывало. Так что в этом смысле нет. Примера того, как мы государство берем без нефти и без ресурсов, и при этом оно становится успешным, такой пример отчасти был только в Ливане, и то очень недолго, а в дальнейшем нет такого примера, вот как...
1: Интересное заключение, то есть можно сказать, что если вот вынуть, потому что действительно, если говорить в долгосрочной, там, столетней перспективе, фактор нефти, нефть дала какой-то, да, вот это пространство воздуха, дыхание для части арабских стран. Но если попытаться вынуть фактор нефти, то можно сказать, что вот эта вот эпоха постколониальной независимости не принесла процветания, успеха и как бы вписанности в глобализацию.
0: Конечно, да. Больше того, это очень хорошо отрефлексируется, и постоянная мысль об этом есть и в самих арабских странах. Тот же феномен исламизма, и особенно всех проявлений исламизма очень разный. Он бывает достаточно мирный, бывает совсем не мирный. Так вот, вот особенно когда мы говорим совсем не мирный исламизм, это же во многом это и есть. Это ответ на то, что мы получили, в общем-то, независимость, мы, в общем-то, идем сами к какому-то будущему, но мы все равно сильно хуже живем, чем условно западных стран, и они все равно нам указывают. Вот. И в этом смысле как раз арабский мир, он все еще находится в очень остром поиске ответов на вопрос, почему. Вот то, что мы сегодня пытаемся обсуждать, они тем более пытаются это сделать. И вот у них, например, один из ответов, который дается изнутри, снизу, да, то, что социализм нам не помог, капитализм нам не помог, западные страны нам не помогли. Ну, вот Саудовская Аравия, ладно, скажет по-другому. Но вот в Египте, например, да, скажут, что нет, не помогло все это, и нам нужен какой-то другой путь. А какой еще другой путь? А давайте попробуем что-то автохтонное, собственное. Например, ислам, политический ислам. И к чему он нас приведет? И это во многом как бы выход, который пока еще до конца не отрефлексировал. В том смысле, что все еще надежда в этом направлении очень серьезная есть. Опять же, у нас есть Сирия с Ахмедом Аш-Шарой. Совсем недавно пришел к власти человек, да? Вполне себе исламист. У нас есть совсем недавние примеры, когда целые регионы полыхали. Ну, прежде всего, Ирак и Сирия те же самые, да? Вот совсем других вариантов. Опять же, есть, конечно же, у нас там периферия не арабская уже, там типа Талибан. Ну, давайте даже не будем идти. Даже тот же Египет. Еще недавно там исламисты правили, и они путем переворота, совершенно незаконного, да, путем расстрела сторонников, только так их удалось свергнуть, и сейчас ситуация там совсем не блистательная. Так что обратный поворот возможен. Так что в этом смысле, вот мы выходим на другую проблему. То, что на самом деле эта проблема не только, которую мы с вами тут придумали, да, а которая очень серьезно рефлексируется и очень серьезно обдумывается и со страданием в самих арабских странах.
1: Но можно ли сказать, что действительно в 21 веке вот это как бы век глобального ресентимента, да, век реакции, век ностальгии. Очень многие проекты мы видим там от трампизма до брекзита, до путинизма, в общем-то. В арабском мире ответом стала исламизация, появление политического ислама и ваххабизм.
0: Но ваххабизм давайте не будем, он все-таки сильно раньше появился. Но в целом,
1: политический,
0: да,
1: ваххабизм, как да, он захватывает, да, позиции.
0: Да, однозначно. Ответ однозначный, да. То есть, по большому счету, если мы берем даже шире, чем арабское общество, исламские страны, то альтернативой реальной, вот как раз с падением социализма, да, с падением, ну как падением, с той точки, когда Советский Союз перестал существовать, и это перестало рассматриваться как альтернатива, альтернатива вот этому условному капитализму, условному развитию, опять же, в рамках, опять же, а какой капитализм для них предлагается-то? Это капитализм в авторитарном государстве. Это же все авторитарное государство. Да? То есть, не нужно забывать, там демократии нет примерно нигде. Да? То есть, самое демократичное государство с точки зрения институтов, это, пожалуй, то есть, ислам мир, если мы берем, ладно, не весь исламский мир, вот просто даже Ближний Восток, да, то там самые демократические государства – это Ливан и, наверное, Иран. Вот. Ну, ничего себе, да? Это государство, где более-менее есть еще какие-то институты. Вот, Исламская Республика Иран, где, в общем-то, они не первую роль играют. И Ливан, где они там тоже приводят к тому, что в стране не понятно, что в остальных государствах этих демократических институтов практически нет. В Саудовской Аравии нет демократических институтов практически, ну, на деле, да? Или там Иордания, да? Ну, какие там демократические институты? Египет тоже, там в парламент был демократичным, когда исламисты там были, и это очень недолго, и тоже условно очень. Так что в этом смысле, да, безусловно, альтернатива вот этому ответу на капитализм текущий, это действительно, или там не капитализм, даже не только капитализм, но в целом текущие порядки, а текущие порядки – это авторитарное государство, альтернативы реальной, живой, они видят многие политический ислам, а других альтернатив как будто бы, ну не то чтобы нет совсем, но они так четко не формулируются. А что другое? Демократия, так мы вроде пробовали, у нас все равно авторитаризм получается, да? Но все равно в итоге вот мы парламент сделали, а что? А все равно у нас в итоге один человек всех подминает, какая-то одна партия, одна сила и все такое. Так что на самом деле ответов, вот именно как бы недостаток альтернативы именно на идейном уровне, это действительно серьезная проблема для исламского общества. И пока то, что мы видели, это какие-то альтернативные варианты, ну, больше склоняются так или иначе к исламизму. Тот же Эрдоган, это же тоже политический ислам, и он тоже себя во многом пытается продвигать как некоторую альтернативу уже в рамках вот какой-то демократической ширмы или не ширмы, но, ну, как бы, не знаю, какой-то формы демократической, да, все-таки он на выборах побеждает каждый год, ну, не каждый год, каждый свой срок, вот, так что в этом смысле действительно исламизм выглядит в разных формах все еще востребовано, и несмотря на некоторые неуспешные примеры, которые были, но есть как бы примеры, которые еще не доказали как минимум точно своего какого-то вот провального пути, вот, так что в этом смысле это все еще там, да.
1: И тогда последний вопрос, собственно, пытаться спроецировать это в будущее. Что тогда наиболее вероятный сценарий для вот этого большого региона арабского ареала? Это исламизм и попытки как-то противостоять глобализации и глобальным агентам в лице Израиля, в лице Соединенных Штатов? То есть мы можем прогнозировать более или менее нестабильность в этом регионе на следующие десятилетия?
0: Я думаю, что если мы говорим исламизм, то это не будущее региона, это настоящее региона. Потому что сегодня, если мы берем тот же Ближний Восток, у вас получается большинство стран так или иначе либо прошли через призму исламизма, либо сегодня являются исламистскими проектами, либо так или иначе присутствовало это. То есть, опять же, ну, Турция – это исламисты у власти сегодня, пусть они и такие несколько не самые радикальные, но все равно. Да. В Египте у нас правили братья-мусульмане, Саудовская Аравия – это исламистский проект с самого начала, пусть и процесс серьезного реформирования.
1: Сирия сейчас, да.
0: Сирия, да, даже Эмираты – это изначально во многом исламистский проект, только просто он настолько сильно трансформировался, что сегодня не выглядит как исламизм, но, тем не менее, это тоже там изначально присутствовало. Так что в этом смысле, мне кажется, если мы реально смотрим, то скорее у нас идет постепенный процесс, начинается процесс разочарования в исламизме. То есть в этом смысле он еще не там – но он уже начинает пробиваться, потому что исламистские проекты тоже очень часто уже приводили к некоторому краху. Опять же, если мы представляем альтернативные силы в Турции, скорее всего, они уже будут не исламистскими. Это Эрдоган пришел во многом на идеи того, что исламизм не пускали к политике, а он, тем не менее, прорвался, адаптировал его, сделал более популярным, и в итоге, вот смотрите, и в итоге, на самом деле, не то чтобы процветающее государство. То есть, не так уж плохо, но в целом можно было бы и сильно лучше. Так что эти варианты, я думаю, сейчас существуют, но я думаю, что скорее речь идет о том, что постепенно начинает в этой идеологии регион разочаровываться, постепенно еще раз, и что придет на смену него, мы посмотрим. Понятно, что военные действия, вот вы говорите, войны, бесконечность, это в целом все еще там, и тут сложно понять, как, то есть сложно представить, как регион перестанет быть таковым, но мне кажется, причина тут не в исламизме на самом деле, причина в отсутствии гегемона в регионе, в том, что ни одна страна не может весь регион под себя подмять, а тех стран, которые претендуют на это, целый набор. Так что здесь проблема другая.
1: Но если мы Египет? Возвращаемся... Я всегда думал, что как-то Египет всегда претендовал на роль лидера арабского мира.
0: Ну, у нас есть, во-первых, Турция, во-вторых, Иран, в-третьих, Египет, а в последнее время...
1: Турция и Иран все-таки не арабский мир, да, это скорее большого региона, да, вот этого исламского.
0: Это не арабский мир, но это именно те страны, которые очень долго этим миром управляли, да, mm-hmm. особенно Турция, так у него совсем недавно...
1: Ну да, империя уже, Османская империя, да.
0: Да, вот. Иран, конечно, он до Египта доходил очень давно, но тем не менее, в общем-то, Ирак, например, вполне себе еще как-то там, ну, не то чтобы подчиняется, но в целом там есть его влияние. И на смену Египет действительно уходит немножко на второй план в последнее время, по причине экономическим прежде всего, но на смену него мы видели, как постепенно пыталась выходить Саудовская Аравия, и надо сказать, не то чтобы очень успешно, да, то есть... Культурное влияние еще более-менее за счет денег можно распространить, они свой ваххабизм пытались как-то посеять по региону, но в целом, как только появились идеи попытки какой-то интервенции, ну тот же Йемен, то это все тут же закончилось достаточно неприятно, и, по-моему, Саудовская Аравия, тот же Бен Салман, очень хорошо понял, что, в общем-то, военные интервенции, они не ведут к какому-то ощутимому да. результату, лучше заниматься инвестициями. Вот. Понятно. Так что, на самом деле, это достаточно ценное приобретение.
1: Ну, ясно, да. Большой вопрос, в общем, да, кто будет претендовать на доминирование бывшей империи, да, Турция, Иран или нынешняя нефтяная империя Саудовская Аравия. Ну что ж, Никит, спасибо большое. Действительно, мне кажется, очень интересные вопросы. То, как если посмотреть на залив шире, как в государствах залива отразились проблемы в целом, да, и арабского мира, и исламского мира, этого гигантского региона, который продолжает плодить нестабильность. Никита Смагин, востоковед, был с нами на связи. А мы вернемся к нашему эфиру буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о том, как изменилась стратегическая ситуация в Персидском заливе после трехмесячной войны США и Израиля против Ирана. И как изменилась стратегическая ситуация основных игроков США и Израиля. К нам по Зуму присоединяется из Израиля востоковед, арабист, бывший депутат израильского кнессета Ксения Светлова. Ксения, добрый день.
2: Добрый день.
1: Как воспринимаются итоги войны в Израиле? Как стратегическое поражение? Собственно, если посмотреть те цели, которые ставились в начале года, и то, что достигнуто сейчас, и то, что Иран фактически контролирует Ормузский пролив и Персидский залив как таковой.
2: Ну, вы знаете, это очень зависит от того, кого спросить. Если спросить правительство и его сторонников, то они, конечно же, вам скажут, что о чем речь, у нас тут грандиозные победы. Смотрите, сколько аятол мы убили, сколько, значит, каких-то военных заводов разбомбили, вообще лишили их напрочь всевозможных опций военных. И кроме того, сам Нетаньяху начал продвигать тему, это действительно трудно в это поверить, но он начал говорить о том, что якобы у Ирана уже была ядерная бомба. И вот если бы не его старания, то мы бы все в Израиле здесь были бы мертвы. Но это вот одна сторона картины. А вторая сторона – это, конечно же, люди, которые, может, не обязательно даже являются экспертами по Ирану, но, тем не менее, наблюдают за ситуацией и прекрасно видят, что происходит, и понимают, что, несмотря на большое количество мертвых аятол, тем не менее, ситуация не изменилась к лучшему, потому что обогащенный уран по-прежнему находится в Иране, вот этот меморандум о перемирии, он очень шаткий, да и, в общем-то, его контент далеко не устраивает Израиль по всем статьям.
1: Да.
2: Баллистическая программа, о ней никто больше не вспоминает, и прокси Ирана тоже все на месте: Хизбалла, Хуситы, Хамас и так далее.
1: Ну да, то есть если посмотреть с этой точки зрения, особенно даже на фоне того, как смог Иран на последних на похоронах Хаменеи мобилизовать людей, и, так сказать, мы видим эти десятки тысяч, и, в общем, он обладает значительным режимом, обладает значительной легитимностью, значительным потенциалом. Хорошо, и какие же дальнейшие шаги и действия в Израиле в этой ситуации?
2: Ну, на данный момент похоже на то, что руки у премьер-министра Нетаньяху связаны. Связаны прежде всего горячим желанием Трампа выйти из этого из этой авантюры, из этого очень рискованного приключения, и более того, перевести стрелки на самого Нетаньяху. Поэтому на данный момент похоже на то, что в одностороннем порядке я не вижу, что Израиль может возобновить сейчас действия против Ирана, если на то не будет дано американское добро. А оно, судя по всему, пока что трудно что-то говорить с уверенностью, потому что перемирие у нас на ладан дышит. Но, тем не менее, пока что похоже на то, что Трамп все-таки хочет дать шанс миру, шанс перемирию и шанс победе на промежуточных выборах США. Поэтому это вот одна сторона. Есть позиция арабских стран, а она довольно интересна, потому что вот мы видели на похоронах у Хаменеи саудовскую делегацию. Кто мог несколько недель назад представить себе, что именно так все обернется, когда ежедневно у нас появлялись заголовки Wall Street Journal и Fox News о том, что Саудовская Аравия с минуты на минуту присоединиться к США и Израилю и будет вместе с ними воевать против Ирана. Но то, что произошло, это ровно наоборот. Саудовская Аравия создала некий союз с Пакистаном, Турцией и Египтом. И, во-первых, продвинула вот этот самый меморандум, этот рук дело абсолютно саудовских и пакистанских и турецких дипломатов. И, во-вторых, всячески теперь показывает Ирану, что, всякое было, и понятно, что как раньше не будет, это понятно. Но, тем не менее, посольство Ирана в Саудовской Аравии не закрыто. А делегация на похороны Хаменеи отправилась. Эмираты, например, не послали свою делегацию. Так что есть нюансы, и ясно, что саудитам ясно, что им придется жить в сине иранской угрозы. Это серьезно расшатывает, во-первых, отношения между США и Риадом. Я думаю, что все только начинается в этом плане. Ну и, во-вторых, посмотрим, как будут развиваться отношения между саудитами и Ираном.
1: А у Израиля остается вообще какие-либо... Получается, что Израиль все более сильно изолирован в регионе. И, собственно, те контакты, которые налаживались последние годы, и, собственно, даже и выход, то, как США... Ну, собственно, Персидский залив оставлен на волю Ирана. Мы видим, по мере того, как США фактически не исполнили своих обязательств по отношению к Персидскому заливу, да, и фактически уход США из региона, получается ли так, что Израиль остается один на один фактически со всем этим регионом?
2: Ну, прозвучит банально, но не все так однозначно, тем не менее, потому что мы видим сильный раскол, который существовал еще и до войны, между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. И если в разгаре войны Эмираты срочно приобретали железный купол у Израиля, и на территории Эмиратов находились израильские военные, что, в общем-то, уже подтверждено, то Саудовская Аравия взяла совершенно другое направление. Подальше, от того, что она воспринимает как авантюризм, подальше вообще от Израиля. Но, в общем-то, я вам скажу честно, этот тренд, он начался не с войной, он начался с созданием нынешнего экстремистского правительства в Израиле. Саудовская Аравия, как самопровозглашенному такому лидеру арабского мира, очень тяжело со всем тем, что происходит в Израиле и в отношении палестинцев, и война в Газе. И, конечно же, сейчас война с Ираном, это уже была просто последняя капля. Но на самом деле вот эта изоляция, она частичная, она не стопроцентная. Но вот вы, например, слышали вчера президента Египта Абдель-Фатаха Сиси, который сказал: полная нормализация с Израилем? Нет, только когда будет решен палестинский вопрос. И эту позицию будут повторять и саудиты, и все остальные, возможно, кроме Эмиратов и, может быть, Бахрейна.
1: Ну, фактически, да. Получается, что Израиль своей политикой вот с новым правительством, с последним правительством, загоняет себя в угол в отношении, в отношениях с этим регионом, и стратегические перспективы, они довольно печальны, если подумать. Вы знаете, я хотел шире поговорить, а вообще... Мы вот до этого с Никитой Смагиным говорили в целом о перспективах арабского мира, да, о том, что арабский мир в течение последних там 200 лет и уж точно 100 лет после деколонизации, ну, не смог встроиться в современность, условно говоря. Да, все эксперименты и капиталистические, и социалистические провалились, и сейчас он обращается к исламу. И как бы исламизм — это основная парадигма, политическая парадигма современного арабского мира. Не получается ли так, что израильская эволюция, да, с последним правительством Израиля, она тоже попадает в эту парадигму, да, такой ностальгической политики, и вот это вот консерватизм, и то, что правительство Нетаньяху, оно фактически здесь идет в одном такте с этими, с исламистскими правительствами Ближнего Востока.
2: Ну, я скажу так, и да, и нет, потому что, по сути дела, исламизм-то, политический ислам, он потерпел крах. Начиная с арабской весны, и далее мы видели, как ни одно из этих правительств, которое пришло к власти в Египте, там временное правительство в Ливии, в Тунисе,
1: ну, а Сирия? На короткое время. Сирия, вот там, да. Эрдоган тот же фактически, он, вот мы сейчас обсуждали, он тоже, можно сказать, это, так сказать, ставленник ислама.
2: Эрдоган никогда все-таки Турция не была частью арабского мира.
1: Ну, понятно, да, но мы шире здесь говорим и об Иране, и о Турции, и о большом регионе.
2: О Сирии, да, это, ну, смотрите, как бы это еще немножко рано как бы судить о том, что там будет, устоится ли это правительство, прошел всего там год с небольшим, поэтому еще рано об этом говорить. Я просто напомню, что в Тунисе все вроде шло, как бы становилось на рельсы там, демократизации, и там в рамках демократизации исламистская партия пришла к власти, но не устояла перед все-таки натиском и каких-то там и военных кругов, и интеллектуальных, и так далее. То есть, в конце концов, все-таки исламизм, он не так уж преуспевает. Есть вот эти все революционные, околореволюционные движения, типа Хамаса, но их пока сдавливают, их пока все-таки пытаются не допустить к власти, и для этого предпринимают усилия. Та же Саудовская Аравия до сих пор предпринимала усилия, и Объединенные Арабские Эмираты тоже. Но в целом я согласна с тем, что арабский мир, он находится сейчас, как и в последние лет 60, между двух огней. С одной стороны, угроза исламизма, и мы понимаем, куда это может завести любую страну. И с другой стороны, у нас, значит, светские такие военизированные милитаристические режимы, как в Египте сейчас,
1: да.
2: которые как от огня бегут от этого. В Израиле, я даже не могу сказать, что это какая-то вот консервативная политика. Да? То есть это все, что происходит, оно не вписывается в рамки израильского консерватизма, потому что в истории Израиля ничего подобного раньше не было. Но в целом война религиозности, которая захватила регион наш весь, начиная где-то с 60-х годов, особенно после шестидневной войны, какие-то мессианские темы и движения, да, однозначно, мы часть этого тренда. Однозначно, мы часть. Я всегда рассказываю об этом своим студентам в университете, где я преподаю, что давайте посмотрим шире, как бы зум-аут сделаем, да, совершенно да. Светский Израиль, 67-й год, у нас на фоне победы чудесной, которая была преподнесена как что-то божественное. А арабские страны, с другой стороны, после этого ужасной горечи вот этой победы, в 67-м году и полного разгрома, там люди начинают обращаться к исламу тоже. И этот тренд, он сравнительно новый, да, то есть это последние 60 лет, получается. Не так уж и давно, как бы, да, это все происходит. И с ним пытаются бороться какие-то местные... гнезда, там, я не знаю, движения, военные силы. И то же самое в Израиле. Смотрите, кто сейчас выступает против вот этого тренда, да, то есть там он не только религиозный, он связан, завязан на культе личности Нетаньяху во многом в Израиле. Но, конечно, там есть элементы и вот этой вот гиперрелигиозности, которая навязывается и обществу, и подменяет собой политику, по сути дела, да, то есть когда министр правительства Израиля говорит, вы знаете, нам нужно расширять границы нашего государства, но да. объясняет это не причиной безопасности, а тем, что это земли когда-то принадлежали древнему израильскому царству, да. и вот, значит, угу. в Танахе обозначено, что это все наше. Да, это, конечно же, абсурд средневековья и ничем хорошим это не пахнет.
1: Ну да, парадоксальным образом Израиль, который мы знаем как открытое либеральное светское государство, он, так сказать, учитывая последние тренды, может быть, и поселенческое движение, да, и условного, так сказать, Бен-Гвира, и все консервативное правительство, он как бы идет в синхроне вот с этими трендами во всем регионе. Хорошо, но тогда в данном случае у нас мы не можем дать какой-то хороший прогноз на перспективы примирения, да, большой вот этой вот вечной войны, ведущейся Израилем за свое существование с самого 48-го года.
2: Ну, Нетаньяху об этом говорит совершенно открыто. Мы продолжим жить, сжимая меч в руках. Мы продолжим жить с нашим мечом. То есть он и его правительство фактически ничего не обещают, кроме вечной войны. И вечная война, она в определенном плане хороша, конечно, потому что можно, как мы знаем, как это происходит и в других странах, можно мобилизовать общество, ну, на какой-то период хотя бы можно. Можно под шумок провести какое-то законодательство, значит, такое очень опасное, антидемократическое и так далее. Но дело в том, что Израиль – это небольшая страна. Это не США, это не Россия даже по своим, не Украина, как бы, да, то есть у нас здесь 10 миллионов нас всего вместе, а служат в армии и намного меньше, да, чем вот эти 10 миллионов, и только определенная часть общества служит. Поэтому в Израиле этот модуль вечной войны, он не сработает. Он не сработает просто по причине того, что все бремя защиты государства, оно возложено на один достаточно тонкий сектор, который уже сейчас не справляется. Уже сейчас Цааль говорит о том, что не хватает солдат, не хватает 15 тысяч, дальше будет не хватать 30 тысяч. Откуда их взять? Да? То есть, когда люди начинают немножко задумываться о своем будущем, кто-то уезжает и так далее. Поэтому, смотрите, не загадывайте. Рами выборы. Израильтянам предстоит сделать свой выбор. Это судьбоносные выборы. И я думаю, что во многом они будут именно вокруг вот этой темы войны, вечной войны, трагедии и резни 7 октября.
1: Да.
2: И будущего Израиля. Будущего Израиля и даже не столько даже отношения с соседями. Я не думаю, что мы находимся уже там, чтобы это обсуждать сейчас. Но вообще перспективы, как бы, да, то есть вечных военных действий, где солдаты будут служить в резерве по 100, 200, 300 дней в году, это модель несовместимая с выживанием.
1: Да, действительно, здесь на кону очень многое. На кону будущее государства Израиля. И нынешняя вот эта война 2026 года, она, конечно, ухудшила стратегическую ситуацию и Израиля, и стран Персидского залива. И, в общем-то, открывает ближневосточную карту снова очень широко. Ксения Светлова, бывший депутат Израильского кнессета, востоковед и арабист, была с нами на связи. Ксения, спасибо большое. Ну и в завершение хочу сказать неизбежное. На Ближнем Востоке опять война. Кажется, она и не прекращалась последние 80 лет. Или даже больше 100 лет, если отчитывать от конца колониального владычества. Теперь в эту войну втянуты доселе мирный оазис Персидского залива. Но развязывание Ближневосточного узла неизбежно. Не будет мира на Ближнем Востоке, не будет мира во всем мире. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее... Без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода».
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
12: И я, Наталья Джампаладова.
11: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щаниковой. Щаникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щаниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
12: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение – эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как «насцитурус» – ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
13: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, а в реальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении

0: Становление эмбрионов. Вот которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
1: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия». Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
2: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
1: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия и Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
0: Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой.

0: Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все реконсервировали свою сперму. И зачатие во всех трех случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
1: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, до сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции. Но и прямого запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
2: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
0: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской международной практике достаточно много было подобных случаев. Решения, в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрионы уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы, и имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала. То есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
2: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей, не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. В феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
1: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того, своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
0: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов. Или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
2: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
0: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат, это эмбрион, он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но, тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родится.
2: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
0: Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. Что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка, из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, ну, значит, тогда нужно опять определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
2: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению. Либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
1: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
0: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
2: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
0: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменения в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
2: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ИКО покрывается полисом ОМС. И на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и, возможно ли, например, путаница при его переносе женщине. Вот что рассказал нам Константин Свитнев.
0: Хранятся они в жидком азоте, то есть это, по большому счету, копейки. И я считал и считаю, что эти расходы должно нести государство, а не сам человек. То есть если человек принимает решение криоконсервировать свой материал для того, чтобы стать родителем будущего, то государство должно всецело поддержать. И более того, я считаю, что желательно бы у всех людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или ациты.
2: А могут напутать?
0: Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать, поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
2: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно, я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
1: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями. И, в принципе, появление какого-то регулирования, это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
2: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
1: И я, Наталья Чемполадова.
3: Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
4: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
5: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
6: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
8: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
9: Мне все нравится, у меня все есть.
10: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
11: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
12: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
13: Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
7: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
14: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
15: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Гость программы «Культурный дневник» Александр Подрабинник, и мы будем говорить о его новой книге «Клеточников». Это повесть, основанная на реальных событиях. Ее герой Виктор Решетов, сотрудник 5-го управления КГБ, который в 70-х годах решил тайно помогать диссидентам, предупреждать их о прослушках, обысках и готовящихся арестах. В диссидентской среде его прозвали Клеточниковым в честь Николая Клеточникова, революционера, работавшего в тайной полиции в годы правления Александра II. В самом деле такой человек в КГБ был, и он, в частности, пытался помочь Александру Подрабиннику, участнику диссидентского движения.
16: То, что в книге, это, конечно, отчасти художественный вымысел, основан на реальных событиях. И один из главных героев – Виктор Орехов, капитан КГБ, оперуполномоченный управления по Москве и Московской области КГБ. И он где-то начиная с 76-77 года начал передавать информацию диссидентам о планируемых акциях Комитета госбезопасности, об обысках, о допросах, об активных мероприятиях, как это у них называется. И это продолжалось до 78 года, по-моему, до августа, мне кажется, конца лета, начало осени, когда его, в конце концов, арестовали. Ну, детали всей этой истории, они многократно описаны в разных воспоминаниях, в хронике текущих событий есть. У меня в книге «Диссиденты», там как раз чисто документально представлена эта история. И параллельно с историей Орехова очень тесно связана история диссидента Марка Морозова, через которого Орехов передавал свою информацию. У него действительно был такой псевдоним в диссидентском кругу, псевдоним Клеточников у Орехова. по известной истории с народовольцем Клеточниковым, который служил в третьем отделении, а позже в департаменте полиции, и передавал народовольцам информацию о том, что планирует тогдашняя спецслужба против народовольческого движения.
17: Ну, вообще, Александр, я бы сказал, что сходство довольно отдаленное, потому что Клеточников действительно был внедрен в третье отделение, он был революционером, а Орехов никаким революционером поначалу не был, никуда не внедрялся. Он был, как вы сами пишете, оперативником высокого класса, но постепенно поменял свои взгляды. Вот как эта метаморфоза произошла и как вы ее объясняете?
16: Да, конечно, всякая аналогия хромает, и с Клеточниковым не абсолютно такая же ситуация, но просто нужен был какой-то псевдоним для этого случая, вот нашли такой наиболее подходящий. Как произошла метаморфоза? Вот это меня больше всего интересовало, когда я начал писать эту книгу. Дело в том, что документальное исследование, оно не дает возможности понять психологию человека, что им двигало, какие мотивы, да, какие надежды, какие разочарования. Это все приходится домысливать, и поэтому книжка Клеточников – это не документальная вещь, это все-таки художественная, это повесть, и здесь авторские домыслы вполне уместны, в отличие от, скажем, от документалистики.
18: Домой Решетов возвращался на метро. Он шел от Смоленской не спеша, оставляя себе время подумать о том, что его беспокоило в последнее время. Люди, которыми он занимался, работая по пятой линии, определенно были врагами государства, противниками социализма. Некоторые из них даже не скрывали этого. Но в их отчаянной смелости было невероятное обаяние, истоки которого Решетов понять не мог, хотя тайно был этим очарован. Он убеждал себя, что достоинство врага можно уважать, и в этом нет ничего дурного. Однако в глубине души он чувствовал, что это не просто уважение к врагу, а потеря уверенности в собственной правоте. В детстве с Виктором произошел ужасный случай, который потом часто мучил его в ночных кошмарах. Ему было лет 5 или 6, и они с младшим братом катались на плоту в маленьком прудике позади их деревенского дома. Это был даже не пруд, а какая-то большая лужа. Взрослым там было самое большое по пояс. Отец сидел на берегу и смотрел на них. Вдруг плот, неизвестно почему, начал уходить под воду, и Виктор понял, что ему не за что держаться, а плавать он не умел. Они с братом отчаянно завизжали, и отец быстро вытащил их из воды. На всю жизнь Решетов запомнил это ощущение ужаса, когда стало не на чем стоять. Сейчас происходило что-то похожее. Плот опять стал уходить под воду, но вытащить Виктора было некому.
16: Как произошла его метаморфоза? Я с ним встречался. Встречался с ним даже до того, как его арестовали. Это была довольно странная ситуация. У меня проходил в 77 году обыск, ну, один из обысков, в котором участвовал он, Виктор Орехов. Я, разумеется, тогда ничего не знал о том, что именно он и является источником информации, нашим кротом в КГБ. Он был в составе оперативной бригады. Они проводили обыск, и я тогда еще немного удивился, потому что один из сотрудников КГБ откладывал в кучу материалов, которые, по их мнению, не надо было забирать. Откладывал совершенно такие вещи, которые могли бы быть инкриминированы, да, в антисоветской деятельности. Знаете, как обыск проходит? Они вытаскивают бумаги, книги, там все что угодно. В одну кучу складывают то, что надо забрать, в другую то, что можно оставить, что не нужно. И вот в эту кучу того, что не нужно, он клал очень такие, с моей точки зрения, ценные для них вещи. Я тогда порадовался, что такие вот недалекие люди есть, которые даже своей работы не понимают. Да? Ну, обрадовался. А потом уже, спустя некоторое время, уже в следующем году, когда я сидел, уже был осужден и знакомился с материалами дела повторно, я там увидел фамилию Орехов в протоколе обыска. И тогда я подумал о том, что этот человек как раз он и есть крот. То есть я об этом узнал. Это было такое шокирующее открытие. Я понял, что Зря я тогда так посмеивался внутренне над этим человеком. Он вполне сознательно помогал вот таким образом мне.
17: Ну, он же вам помог еще после этого, когда предупредил об аресте, да, или об обыске. И вы выводите самого себя в вашей повести под именем Саши Рябинина.
16: Да, совершенно верно. Это был такой эпизод перед арестом. Он переслал мне информацию о том, что меня арестуют в понедельник, когда начинается суд над Юрием Орловым в Мосгорсуде. Потом эта информация оказалась недостоверной, и он предупредил меня в воскресенье накануне о том, что вот сейчас придут арестовывать. Причем позвонил по телефону своим голосом, ну, искаженным голосом, но это уже детали, потому что телефон был на прослушивании, на оперативном прослушивании, то есть даже не на записи, они просто сидели на нем. Ну, как это всегда бывает в день ареста, в день задержания. Они ведут человека с самого начала, отслеживают все его передвижения, разговоры. И, конечно, этот звонок тоже отследили и засекли. И это было одним из главных, к сожалению, моментов, которые привели к его аресту. Ну, потому что до тех пор были какие-то случайности, были какие-то инциденты, когда можно было заподозрить утечку информации. Но это было все не очень достоверно. А вот такой звонок на прослушиваемый телефон – это, конечно, была уже абсолютная улика, и КГБ, областное управление, не могло это укрыть от своего начальства, не могло как-то заретушировать, и было вынуждено проводить расследование.
17: То есть он вел себя совершенно безрассудно?
16: Он повел себя, да, безрассудно, и как он мне потом рассказывал, уже после освобождения моего, его освобождения во времена перестройки, мы встречались, и он рассказывал, что он был в некоторой панике из-за того, что он дал неверную информацию, и он хотел исправить эту ситуацию, он пытался позвонить Марку Морозову, он пытался позвонить Владимиру Борисову, никого не нашел, и тогда он решил позвонить напрямую и все-таки сообщить мне. Хотя я ему еще тогда сказал, ну, это было не обязательно, это ничего не меняет. Ну, знаю я об этом, но не знаю, будет ли это там на день раньше, на день позже. Это несущественно, и зря он так рисковал. Ну, у него были тогда свои представления о том, чего стоит такой риск. Позже, когда он уже был арестован, и велось дело против него, меня допрашивали по этому делу, допрашивал в Краснопресненской пересыльной тюрьме, я тогда сидел, допрашивал майор Трофимов, будущий замдиректора службы контрразведки ФСК России. Тогда он был майором, начальником следственного отдела у КГБ по Москве и области. Это была такая дуэль, не совсем обычный допрос, потому что они хотели получить информацию об этом звонке, о предупреждении Виктора Орехова. Я никогда не отвечал на вопросы, не участвовал в допросе. А тут я изменил своему правилу и отвечал на вопросы, пытаясь выгородить того человека, Клеточникова, я еще не знал, что это Орехов, выгородить из этой ситуации и сказал, что у меня телефон был отключен рано утром, в то время как он был отключен уже после этого звонка, после звонка Виктора Орехова. Ну, я пытался как-то помочь ему, чтобы у него был аргумент, что телефон был отключен, но он позвонить мне не мог. Ну, это не помогло.
17: Вы Трофимова тоже вывели в своей повести под именем Трошев, и он произносит там в финале очень яркий монолог о том, что чекизм как бы вечен, да, что не будет КПСС, а мы все равно будем у власти. Но судьба его сложилась довольно печально, и вы тоже это упоминаете. Расскажите, пожалуйста.
16: Вот этот монолог Трофимова – это та идея, которой жили очень многие сотрудники госбезопасности, особенно высокого ранга, которые считали себя такой солью земли русской и самой главной национально-патриотической опорой. И это до сих пор так и есть, и уже в перестройку, и даже и после перестройки многие господа из этого учреждения именно считают себя самым важным элементом в государственной структуре, в государственном управлении в нашей стране. Трофимов был, и тогда я почувствовал, что он так и думает, что вот он воплощает в себе эту идею. У нас с ним тогда был очень долгий разговор, он даже не очень был похож на допрос, это было сначала взаимное прощупывание, потом дуэль информации и дезинформации. Он говорил и на отвлеченные темы, в том числе и на эти. Вообще в КГБ любили поговаривать о том высоком значении, которое они имеют для страны. И они не чурались немножко фрондировать, говорить, что ну да, вот мы тоже не совсем согласны, у нас много недостатков, надо искоренять это, но только не так, как вы, а надо в содружестве с государством. И рисовали картину того, как госбезопасность всегда была, есть и будет основной силой в нашей стране. Вот, так что эта идея их довольно общая. Ну, я вложил ее в уста Трофимова для того, чтобы это было как-то вот в книге наиболее понятно.
17: И этот Трофимов участвовал потом во втором деле Виктора Орехова, когда его уже в ельцинские времена арестовали, а потом был убит.
16: Да, в ельцинские времена они попытались свести с ним счеты. Вероятно, я думаю, что за этим всем стоял именно майор Трофимов, который был, конечно, на Орехова страшно зол. Потому что, понимаете, когда они сажали диссидентов, то им за это добавляли звездочки на погоны, благодарности. А когда они посадили Орехова, то звездочки должны были бы уже полететь. И, вероятно, у кого-то полетели. Потому что для них это был провал. Когда они сажают диссидентов, это для них победа. Когда они посадили своего, это для них провал. И я думаю, что Трофимов дальше сводил с ним счеты. Виктора Орехова посадили по вздорному обвинению в владении оружием. Оружие было нерабочее, неисправное. В сущности, это был просто макет неработающий. Но этого хватило для того, чтобы фальсифицировать материалы уголовного дела и посадить его не на большой срок. А самого Трофимова, да, он был замешан в мафиозных историях, как многие в 90-х годах чекисты и бывшие, и действующие были связаны с крупным бизнесом, с бандитами. И в одну из таких разборок он, видимо, и попал, и его расстреляли во дворе его дома, и, к сожалению, его жена и, по-моему, ребенок тоже погибли.
17: Знаете ли вы другие подобные случаи вот с такими же клеточниками? Ну, скажем, Олег Гордеевский, который умер на днях. Можно ли его сравнивать с Ореховым по психологическому типу?
16: Я думаю, никакого сравнения, абсолютно никакого сравнения. Двойные шпионы всегда были и, наверное, всегда будут. Может быть, у них даже за ними стоит мотивы не денежные, не стремление к выгоде, но это совсем другой стиль поведения. Виктор Орехов изменился идеологически. Он перешел на сторону своего бывшего врага не из соображений успеха, не из соображений получения каких-то преференций, как это бывает со многими двойными агентами, которым удается выжить в такой ситуации. Это очень, мне кажется, разные мотивы, разный стиль поведения. И подобных случаев, вот прямо как Орехова, я не знаю. Хотя я знаю, и мне Виктор говорил, что у них в управлении, даже после его посадки, были люди, которые высказывали свое сочувствие. А сочувствие, знаете, может проявляться в разном. Вот оно может проявляться в том, что человек сливает информацию, оперативную информацию, да, со своей работы. А может быть в том, что делал Виктор Орехов у меня на обыске. Ну, просто откладывал какие-то материалы, которые можно было забрать. Да? Ну, мелкие такие действия, которые вроде бы не опасны, с точки зрения карьеры, с точки зрения своей собственной личной безопасности. Но в то же время вот люди как-то себя так проявляют. И я встречал таких людей в среде МВДшной, среди психиатров, которым было поручено карательные меры против диссидентов. Люди, слава богу, все-таки все разные.
17: В повести есть и второй герой. Его зовут Павел Марков, диссидент, и, очевидно, его прототип – это Марк Морозов, с которым связывался Виктор Орехов. Как сложилась его судьба?
16: Его судьба сложилась трагически, но закономерно. Его арестовали, по-моему, это было летом 1978 года, я точно не могу сказать, я тогда уже сидел. Его арестовали, и он через некоторое время не выдержал и начал давать показания. Он дал показания против очень многих близких ему людей, и в том числе против Орехова. По его показаниям, собственно, Орехова и судили, и арестовали, возможно, тоже. Я не читал следственного дела, не знаю точно. Но, конечно, он сыграл, я думаю, решающую роль в том, что произошло с Виктором Ореховым. А сам Марк Морозов, он был человек больной. У него было больное сердце, у него был ревмокардит. Он плохо видел. В нем не было еще к тому же и внутренней силы. Я попытался исследовать это его психология вот в этой книге. Мне кажется, что я правильно отразил, вот я сейчас так вспоминаю, мне кажется, что я его правильно понял. Он дал показания, он надеялся на снисхождение, он действительно получил снисхождение в виде ссылки по 70-й статье «Антисоветская агитация и пропаганда», получить ссылку, это было очень редко, и нужны были для этого особые причины. И он был в ссылке в Иркуте. Там он по старой привычке занялся самиздатом, слушал «Голос Америки», записывал на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ», а потом с магнитофона перепечатывал на пишущей машинке. Но он решил, что он как бы защищен своим сотрудничеством с КГБ, и ему ничего не будет за такие маленькие шалости. А оказалось, нет, кто-то на него донес, его снова арестовали, и он получил большой срок. В общей сложности ему 10 с чем-то лет, по-моему, считая неотбытые в ссылке. Меня допрашивали по его делу, когда я был в ссылке в Якутии, в Ямиконском районе. Я отказался давать показания, но вот тогда понял, что дела его плохи. И таки действительно его посадили. Он был, ну, как вам сказать, не то чтобы совсем не рукопожатный, да, ну, холодок между зэками в политическом лагере и им, конечно, было, и многие об этом говорили. Он пытался как-то свой авторитет поднять, начал протестовать. Его перевели за это в Чистопольскую тюрьму. И в этой тюрьме ему стало совсем худо. Он был очень болен, ему предлагали хорошее лечение, может быть, даже внетюремное, в обмен за сотрудничество с тюремной администрацией. И он этого всего не выдержал, и это был, по-моему, 86-й год, летом или осенью 86-го года он в тюремной камере повесился.
17: Ваш герой Марков, то есть Марк Морозов, делает поначалу просто все ошибки, которые только может сделать заключенный в тюрьме. То есть он верит на сетки, он верит в эту игру доброго и злого следователя и так далее. Но... наверное, такие вещи просто каждый второй заключенный, особенно из интеллигентной среды, а он, ваш герой, научный сотрудник, сделает поневоле. Да? Вот как вы, молодой человек, которого арестовали, когда ему не было и 30, поняли, что нужно как-то по-другому вести себя в тюрьме? Знали ли вы все эти уловки следователей, уловки чекистов?
16: Теоретически все, конечно, эти уловки знают. Мне было тогда 23 года, и я уже все прочитал об этом. И я думаю, что Марк Морозов тоже все прочитал. Но проблема в том, что когда человек попадает в крутые обстоятельства, он начинает вести себя не в соответствии с тем, что ему известно, а в соответствии с тем, что он в данный момент переживает, как он к этому относится, как он воспринимает окружающее. И тут много зависит просто от склада характера, от... опыта или отсутствие опыта, наоборот. Знаете, отрицательный опыт – это тоже опыт. Когда люди знают, как худо будет впереди, они могут легче сдаться. Можно примером взять историю с Петром Якиром, который отсидел очень много, а потом сломался во время нового ареста, потому что он уже знал, что его ожидает. Вот я, например, теоретически знал, что меня ожидает, а реально этого не чувствовал. Не знаю, как Марк Морозов. У него тоже тюремного опыта не было. Но, видимо, он очень сильно поддался влиянию окружающих и, вероятно, на сетке, ну, почти наверняка, там были на сетке, которые ему уже выписали все ужасы уголовной колонии, где с ним сделают бог знает что, и он на этом сдался. И я хочу вспомнить, что такой метод, он довольно распространен. Вспомните, как, когда арестовали девочек из Pussy Riot, как их запугивали тем, что они приедут в колонию, и вот там-то женщины, русские патриотки, зэчки, уголовницы, они покажут им Кузькину мать и вообще научат родину любить. Это полный бред, это полная чушь, потому что нету этого в лагере, нету этого в тюремной системе, никакого патриотизма, все это выдумки. Но люди, попадающие под такую массированную пропаганду, она массированная, потому что, ну, вся в камере тебе будут говорить о том, что тебя ждет ужас изо дня в день. И вот это вбивают в голову. И человек, если у него недостаточно собственных сил, собственного разумения, он может этой панике поддаться. Я думаю, что Марк Морозов поддался.
17: Виктор Орехов жив, он давно уехал в Соединенные Штаты. Поддерживаете ли вы с ним контакт и читал ли он вашу повесть?
16: Виктор Орехов, к сожалению, не захотел поддерживать никакие контакты с Россией и со своими соотечественниками. Он избегал контактов. Отчасти, как мне говорили, опасаясь того, что наследники КГБ его достанут и там. Ну, может быть, это преувеличение, может быть, нет, ему виднее. Но я с уважением относился и отношусь к его решению, и поэтому не навязываюсь в продолжение знакомства, в контакты. Ну, последнее, насколько я знаю, контакты с ним были у Николаса Джало, французского кинодокументалиста, который снял фильм о нем. Ну, это не стало поводом для того, чтобы лезть к нему, знаете, к Виктору Орехову, лезть в душу, требовать продолжения знакомства и что-то обсуждать. Ну, решил так человек, значит, так решил.
17: Вы сказали, что вот этот телефонный звонок с предупреждением о вашем готовящемся аресте ни на что не повлиял. И в книге вы пишете, что вообще вся информация, которую он передавал, в принципе, по-настоящему ничего не меняла ни в замыслах диссидентов, ни в планах КГБ. То есть все было напрасно?
16: Это не было напрасно с той точки зрения, что Виктор Орехов проявил себя как очень достойный человек. А ведь смысл диссидентского движения во многом состоял именно в этом. Что мы живем свободно, в несвободной стране, мы поступаем порядочно, а не так, как нам велит власть. И Орехов повел себя именно таким образом. А с точки зрения целесообразности, ну, какие-то выгоды от этого были, но они были не принципиального характера. Виктор Орехов думал, что его информация, она перевернет все, да? Что победа заключается в том, чтобы заранее знать и предупредить возможный удар. Но диссидентское движение было устроено по-другому, и дело было совершенно не в этом. Ну вот, например, когда в январе 1977 года начались репрессии против московской группы Хельсинки, той настоящей группы Хельсинки, которую возглавлял Юрий Орлов, от Орехова пришла информация о возможных арестах, и точно было известно, когда арестуют Орлова и когда арестуют Гинзбурга. Ну, Алек Гинзбург, калач тертый и зэк большим опытом, он не стал скрываться, он устроил пресс-конференцию прощальную, рассказал о работе фонда, который он возглавлял, фонд помощи политзаключенным, и потом его арестовали. А Юрий Орлов решил немножко поиграть с ними и скрылся от них дней на 10 или на 2 недели, сейчас не помню точно, скрылся от них довольно забавным способом, они его потеряли. Вся госбезопасность, все оперативники были на ушах, они искали его по Москве, по соседним областям. Это была такая довольно забавная история. Ну, потом он вернулся в Москву, и его тоже арестовали. Юрий Орлов там съездил к матери, провел какое-то время еще на свободе. Ну, принципиально это ничего не изменило. Также и мои показания, ложные показания, которые я дал на том допросе в Краснопресненской тюрьме, они тоже по существу не повлияли. Может быть, они чуть-чуть помешали следствию сделать безупречным это дело. Может быть, у них чего-то не получилось. Но ведь, по большому счету, им это не особенно и надо. Ну, может быть, для профессионального лоска надо было бы сделать так, чисто дело. Но не получилось, так все равно его посадят. При отсутствии права в Советском Союзе, как и ныне в России, посадить человека очень легко. Для этого не нужны никакие особые доказательства, если речь идет о политическом деле. Так что информация Виктора Орехова, она была немножко такой шокирующей, она вызывала возбуждение, интерес, все это было, но, по сути, она, конечно, повлиять ни на что не могла.
15: Гостем «Радио Свободы» был журналист и правозащитник Александр Подробинник. Мы говорили о его новой книге «Повести клеточников», изданной в Москве. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
7: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
19: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
20: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
21: Очень осторожно.
22: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
23: Я не употребляю информацию.
24: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
25: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
26: Иностранные агенты – это наши друзья.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Преступление и война.
27: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
7: Говорит Радио Свобода.
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
28: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
28: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
14: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Поверх барьеров, далеко от Москвы. Культура и люди бывшей Советской империи. Рига. Поэты, кафе и коты, клипмейкеры и литераторы. Местная шутка. Если вам не нравится рижская погода, подождите 5 минут. В Старой Риге есть кафе под названием «Полковнику никто не пишет». Один из участников передачи уверен, что такое заведение должно быть в каждом городе. Это место – одно из первых частных клубов, возникших в Новой Латвии в начале 90-х. Оно пережило несколько эпох – «Индепендент рок», «Эйси джаз», музыкальную эклектику. Кафе меняется вместе с тобой, с твоими вкусами. В пятницу и субботу у посетителей несколько истеричный драйв. Надо непременно отдохнуть, а понедельник день спокойный. И некоторые музыканты предпочитают именно его. Люди приходят просто послушать музыку, но даже и в спокойный день, ближе к полуночи, начинаются безумные танцы под, скажем, Джеймса Брауна. Музыканты здесь представляют все континенты и все культуры, от Британии до Багамских островов. Далеко от Москвы. Рига. Программу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Эфир 25 марта 2002 года.

0: Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Рига. Кафе и коты. Клипмейкеры и литераторы. Автор и ведущая программы Елена Фанайлова. 6 марта в Риге наступила весна. По крайней мере, так казалось путешественнику, который сошел с московского поезда. Через 3 часа повалил снег. Если вам не нравится рижская погода, подождите 5 минут. Эту местную шутку вспомнил Сергей Тимофеев. Поэт, диджей и лидер литературной группы «Орбита». Мы шли обедать. В Старой Риге находится заведение под романтическим названием «Полковнику никто не пишет».
1: Это место, в общем-то, одно из первых частных клубов или кафе, которые открылись в Риге. По-моему, это было аж в каком-то 94-м, что ли, году. И за это время оно как бы пережило несколько эпох. То есть оно начиналось тогда, когда в моде был, там, скажем, independent rock. Потом пришло время AC джаза. А сейчас уже, по-моему, здесь царит такая полная музыкальная эклектика. И, в принципе, сам дизайн особенно не менялся, но всегда появлялись время от времени какие-то маленькие детали, которые как бы соответствовали этим музыкальным...

я играю здесь по понедельникам, самый такой спокойный, ненапряженный день, потому что я не очень люблю пятницы и субботы, когда у людей получается такой истеричный драйв, что надо обязательно отдохнуть. В понедельник все происходит гораздо свободнее, и люди просто приходят послушать музыку, но всегда обычно где-то к полуночи начинаются какие-то безумные танцы под Джеймса Брауна или под какие-то интересные ска и регги, потому что мой партнер, он такой настоящий растаман, человек, у которого папа с Багамских островов, мама англичанка. И он приехал сюда, познакомившись с одной рижской девушкой, которая встретила его в этом сумасшедшем месте на Ибице. И, видимо, много ему там рассказывал о Риге, и вообще ему очень понравилось. Он приехал к ней и здесь остался. И вот теперь он здесь работает поваром, готовит всякие багамские блюда. В этом же клубе по понедельникам мы с ним играем музыку.

0: Сергей Тимофеев – младший из поэтов, которые печатались в рижском журнале «Родник». Журнал представлял русскую неподцензурную литературу на рубеже 80-х-90-х.
1: Если раньше ты был русским литератором в Риге, то у тебя было очень много контактов, и должно было быть много контактов в Москве и в Петербурге, чтобы ты чувствовал себя как-то нормально, то сейчас ты можешь, в общем-то, больше существовать за счет каких-то местных, локальных там взаимоотношений с какими-то там латышскими художниками, например, да. То есть это вот как бы, наверное, такая среда, которую я знаю, в которой я живу. В ней, ну, действительно не чувствуется никаких национальных ограничений, особенно в моем поколении, да, скажем, которому уже где-то там от 25 до 35. В принципе, когда образовалась «Орбита» как проект, это произошло в 99 году, конечно, это было на таком довольно грустном, может быть, фоне того, что, собственно, на русском языке здесь почти ничего, по-моему, интересного не выходило, за исключением журнала «Даугава», который существует уже очень давно и который все-таки более ориентируется на какую-то традиционную культуру. И поэтому у него как бы и соответствующая аудитория. Ну и что, еще русские газеты, которых здесь довольно много. Но все-таки газета есть газета. Очень давно уже были какие-то идеи насчет какого-то издания. И, собственно, «Орбита», наверное, и появилась, потому что надо было как-то объединиться для того, чтобы это сделать. И хотя мы начали все-таки с каких-то просто живых чтений, которые мы стали преподносить несколько по-иному, чем это было принято обычно. То есть мы это делали с музыкой, с каким-то видео. Это происходило в клубах, а не, скажем, в каком-нибудь там союзе писателей. Я думаю, что мы, в общем-то, создали определенную моду на такие чтения. Появились какие-то молодые латышские поэты, которые тоже так организовывали свои выступления. И как бы поэзия стала какой-то актуальной вещью. Наша аудитория абсолютно не стопроцентно русская, я даже думаю, где-то 50 на 50. И это еще, наверное, потому, что действительно мы все время пробуем разные формы. Но каждый раз, это, если какое-то издание, то должна быть какая-то другая концепция, другой дизайн. Вот мы даже получили за последнюю там спецприз на конкурсе «Самая красивая книга» Национальной ассоциации книгоиздателей.
0: В Риге?
1: Да, здесь, в Риге. Мы сделали в прошлом году фестиваль видеоработ, связанных с поэтическими текстами. Но это как бы интересно людям. Интересно, наверное, вне зависимости от национальной принадлежности.
0: В том, что творчеством группы «Орбита» действительно интересуется и русская, и латышская молодежная аудитория, убедиться пришлось немедленно. Молодые поэты выступали на ярмарке «Балтийской книги».
2: Чау-чау-чау.

0: предлагают свой музыкальный талант, он поет еще в хоре Чижик. То есть получается такое прям супер радио, ну, которое можно иногда включить, если он сам захочет.
1: На вопрос о любви или не любви к Риге Виктор Вилкс отвечает так.
2: Трудно сказать, что такое Рига вообще. Несколько серых домов. Вообще такой никогда вопроса не стоял, что надо ехать в какую-то Москву. В Сирию вот хочу уехать. Хотел попутешествовать по Сирии вместе с семьей. Жить надо менять места, по-моему, где жить. Там, сям. Но я и такого места не встречал, где мне хотелось бы окончательно вот прям поселиться.
1: И оставаться на одном месте в Риге мы тоже не будем, а попадем в кафе оранжевого цвета, о котором расскажет Артур Пунте, еще один участник группы «Орбита».
3: А стены здесь действительно оранжевые. Мне самому очень нравится этот цвет, но я думаю, что больше нравится тому человеку, которого мы видели, Оэру Петерсону. Он возглавляет факультет новых медиа в Академии художественной нашей. И практически все его художественные объекты, они оранжевого цвета. Но сначала это было поводом для какой-то иронии, там, критиков и публики, но потом все поняли, что это очень серьезно. Я думаю, что он тоже уютно себя чувствует здесь именно потому, что здесь все оранжевое.
1: В оранжевом кафе мы заговорили о нравах рижских котов. Об этом во второй части программы «Далеко от Москвы» через 2 минуты.

0: 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
1: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
5: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
6: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
8: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Далеко от Москвы. Культура и люди бывшей Советской империи». Рига. Поэты, кафе и коты. Клипмейкеры и литераторы. Новая буржуазность добавляет абсурдность старому городу. Говорят участники передачи. Центральная часть Риги теперь как бы европейская. Там не осталось практически ни одной лавочки, магазина, заведения, которые обслуживали бы обыденные нужды квартала. Я уж и не знаю, где люди закупаются, на рынках, что ли? Все первые этажи заняты фирменными лавками. Чем центрее, тем больше гордых названий. У них широкоформатные витрины, ослепительно-холодное освещение, цветные глянцевые вещи внутри и пустота. Русский рижанин – это что-то очень симпатичное, специфическая провинциальная образованность. В западной провинции всегда были очень серьезные разговоры, эмоционально наполненные, очень концептуальные. Рижское взморье было тем, что для сегодняшнего человека – Канарские острова, но только до этих Канарских островов было 25 минут на электричке. Пространство это было одномерным, можно было двигаться либо вперед, либо назад, в сторону двигаться было некуда. Между железной дорогой и взморьем места было очень мало. Далеко от Москвы. Рига. Передачу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Эфир 25 марта 2002 года.

0: Римской империи. Рига, поэты, кафе и коты. Родоначальником и патроном всех местных котов считается скульптура на одной из рижских башен, рассказывает поэт Сергей Тимофеев.
1: Есть у нас дом, на верхушке которого большой черный кот, отлитый, не знаю, может быть, из какого-нибудь чугуна, с поднятым кверху хвостом и такой изогнутой спинкой. Этот кот появился очень давно, и заказан он был одним купцом. А дело в том, что он прямо напротив этого дома строилась рижская купеческая гильдия, и в эту гильдию почему-то этого купца не брали. И тогда он, являясь человеком достаточно богатым, решил показать свое фе, выстроил дом и поставил на верхушку этого кота, который своей, грубо говоря, задницей с поднятым хвостом был направлен именно на эту гильдию. После этого, конечно, произошли бурные дискуссии, в результате которых он все-таки был принят в гильдию, а кот был повернут хвостом в другую сторону. Современный опыт видения и общения с кошачьей нацией нам может рассказать Артур, который проживал на улице Альберта, где традиционно очень много кошек и котов.
2: Коты, конечно, обращают на себя внимание, видимо, количеством и такой какой-то человеческой своей природы. И жизнь их, конечно, полноценна. Можно даже подумать, что в этом городе живут в большей мере коты, чем люди. Я года 3, наверное, жил на такой тихой, короткой улице домов в 12-14. Все эти дома были построены такой гордостью Риги архитектором Эйзенштейном, папой того самого Эйзенштейна, которого мы знаем по «Броненосцу Потемкину» и прочим фильмам. А вот эта улочка, она такой как бы такой вот закуток, она как-то так зажата между другими улицами, машин там ездит мало, люди там живут такие тихие, либо дипломаты, либо алкоголики, как-то там это все вроде бы контрастно, но в то же время очень спокойно. Поэтому коты почувствовали, что это, конечно, такая вот улица, которая принадлежит им. Практически у каждого кота там есть своя профессия. Именно там я стал как-то вот различать котов по характерам, по лицам, буквально, потому что не было так, что вот какой-то кот там вот рыжего цвета там пробежал. Когда ты их видишь каждый день, встречаешь, они становятся твоими знакомыми, и ты как-то так понимаешь, что это вот именно тот рыжий кот, а вот тот вот полосатый кот. Да, так вот, у каждого кота там была своя профессия. Каждый каким-то образом зарабатывал. Был, например, кот, который подкарауливал старушек, возвращающихся с рыбного рынка, и падал перед ними на спину и начинал так как-то перекатываться. Старушки как-то так умилялись, так охая и чуть ли не проливая там слезы, доставали свою рыбку, которую они несли. Может быть, они уже даже уже специально ее несли вот именно для этого кота. Другой кот сидел возле входа в магазин и так очень так солидно, вот как будто он занял так рабочий стол и вот так аккуратно ждал по несколько часов, так неподвижно, пока кто-то из выходящих даст ему что-то, вынесет из этого магазина. И еще я заметил такую некую конфронтацию. Коты, которые жили в домах, и коты, которые жили на улице. Вот между ними существовал какой-то конфликт такой неразрешенный. Они думали, более ли счастливы голодные или кастрированные? Мне кажется, что в их вот глазах был, существовал такой вопрос.
0: Рассказывал Артур Пунте. Продолжает поэт Петерис Драгунс.
3: 2 года назад я делал один проект по культурному обмену. Мы, группа поэтов, латышских поэтов, ездили в Минск, Белоруссию, а потом с ответным визитом сюда приезжали белорусы. Первым делом они почему-то заметили котов, которых я, например, наверное, уже не замечаю. По-моему, их становится все меньше и меньше. Может быть, санэпидстанции их там ловят, я не знаю.
1: Мне кажется, в Старой Риге их просто произвели такую зачистку, на самом деле. Они действительно в самом центре, вот на таком туристическом, они исчезли. Хотя их было там очень много. Я сам отлично помню, как где-то в каком-то там году 90-м мы с одной девушкой гуляли всю ночь по Старой Риге, и где-то в 4 часа утра, вот еще именно до дворников, потому что дворники где-то появлялись уже где-то часов в 5, полшестого, а вот был какой-то час исключительно кошачий в Старой Риге. Они вываливали на улицы просто толпами, и было очень странно за этим наблюдать, как происходила эта такая совершенно кошачья жизнь, какие-то ссоры, какие-то любовные сцены, какие-то объяснения. В общем, шла очень бурная такая итальянская жизнь. И мы вот два человека, Homo sapiens, бродили вот среди этих кошек, которые на нас поглядывали так искоса, но продолжали заниматься своим делом.
0: Рассказывал Сергей Тимофеев. Новая буржуазность добавляет элемент абсурда старому городу, говорит Андрей Левкин, русский рижанин, писатель, в конце 80-х, начале 90-х, редактор журнала «Родник», теперь москвич.
4: Ну, представить себе, вот там, боже мой, там это Бревиба, центральная улица, она всю жизнь была центральная, она вот застроена вся вполне шикарно. Там есть кафе, было кафе такое небольшое, такое длинное, уходящее в глубину здание. По одной стороне стекла, в таких аккуратненьких латунных рамочках. Стоечка тоже латуненькая, напротив тоже стекла. Все это модерн, абсолютно чистенький. А эти ребята первое, что сделали после того, как у них эта самая независимость произошла, они это кафе, которое стояло лет 70, по-моему, они его переделали в пиццерию американскую. Поставили какие-то крашеные столы. Они вот что-то такое вылизывают, что-то такое ставят зеркально-блестящее, при этом совершенно не ощущая стилистики. То есть это придумано, да, это позаимствовано. А вот это мы забабахаем, как вот там у Парижа, да, а это вот что-то такое еще, а это у нас будет что-то такое вот аргентинское. В общем, какой-то ужас, конечно, естественно, но и, в общем, виднее, как им жить.
5: Центральная часть Риги теперь как бы европейская. Там не осталось практически ни одной лавочки, магазина, заведения, которые обслуживали бы обыденные нужды квартала. Я уж и не знаю, где жители закупаются, на рынках, что ли. Все первые этажи заняты фирменными лавками. Чем центрее, тем более гордых названий. У них широкоформатные витрины, ослепительное холодное освещение, цветные глянцевые вещи внутри и пустота.
4: В городе Рига есть специальный район, который старенький, он недалеко от железной дороги. Там просто великолепное место для того, чтобы было мерзко именно в какую-нибудь оттепель. Там домишки такие одно-двухэтажные, там вот рядом опять-таки железная дорога, там живет какой-то совершенно непонятный народ. Они такие сизые, все качающиеся. То есть там летом тоже неплохо, но вот когда начинаются всякие оттепели и прочие гадости, вот это идеально. Там еще дровяное отопление, то есть еще дрова стоят во дворах. Кругом всякие ужасы советского быта. Он там до сих пор таким же остался, из чего следует, что, в общем-то, никакой не советский, а просто вот в таких районах всегда так бывает. Какие-то магазинчики, которые пахнут просто непонятно уже чем. Видимо, мешковиной какой-то. После этого можно ехать в какие-то другие места, уже неважно, что там тоже мерзко, там уже как-то так вот спокойнее.

0: Ну, в основном про любовь. Печальные песни, да, такие меланхолические песни. Ее поют везде, во всей Латвии. Мы играем только старинные песни уже с начала 900-х годов.
1: Как-то вам удается вот на жизни зарабатывать?
0: Ну, всего лишь, а чего-то накопить уже нет.
2: Там все люди, они немножко слишком характерные актеры. Вот у них одежда, это не одежда, как бы, чтобы вот она была, вот та одежда, которую не видно просто на человеке. Нет, наоборот, им надо вот сделать что-то такое, чтобы через это как-то себя изобразить. Как будто этот человек, ну вот, выступает в самодеятельности где-то вечером, идет по дороге на этот спектакль.
3: Коллега Андрея Левкина по работе в журналах «Родник» и «Даугава», перебравшийся в Москву 10 лет назад философ Вадим Руднев, иначе помнит и Ригу, и Рижан.
4: Я вспоминаю прежде всего, конечно, Даугаву, потому что это был один из самых счастливых периодов вообще в моей жизни. Причем я помню просто даже визуально, это такое вот стеклянное здание финское, и окно из моего кабинета выходило прямо вот на старый город, то есть вот река Даугава, старый город, такая просто открытка. И я буквально приходил туда просто, чтобы полюбоваться, так было это красиво. Эта западность сказывалась и в людях, потому что рижский, латышский русский и московский русский это очень сильно отличались. Рижане были, с одной стороны, более сдержанными, и это как бы такой особый субэтнос. В них нет такого московского византийскости. Я вот очень не сразу привык к этому, что в Москве говорят не то, что думают, и что надо продираться, вот что он имел в виду. А в Риге как бы вот этого совершенно нет. То есть говорится все прямым текстом. Правда, многое при этом может не говориться. Но вот это очень такая более подкупающая особенность этого города. Русский рижанин – это, в общем, нечто очень симпатичное.
3: А еще какие-нибудь психологические черты русского рижанина?
4: Ну, это его такая специфическая провинциальная образованность. Вообще вот в такой вот в западной провинции всегда были разговоры очень серьезные, очень такие как бы эмоционально наполненные, очень концептуальные. И вот это вот тоже для тех времен, во всяком случае, было очень характерно для вот тогдашнего провинциала-интеллектуала.
3: Из воспоминаний Вадима Руднева.
4: Вы знаете, Рижское взморье для меня было примерно то же, что сейчас для богатого человека Канарские острова. Но только до этих Канарских островов был там 25 минут на электричке. Это было совершенно удивительное пространство. Оно в каком-то смысле было одномерным. На взморье можно было двигаться только вперед или назад, то есть вот туда или обратно. Двигаться в стороны, в общем, было некуда, потому что между железной дорогой и самим взморьем было очень мало места. И поэтому, выйдя по электричке, человек шел просто по берегу моря, шел долго, пока ему не надоедало, и он там не заходил в какое-нибудь кафе. И вот вы знаете, вот это вот хождение вдоль... Оно чем-то было совершенно уникально. Вот в Москве этого опыта я совершенно лишён. Я не знаю такого места, где можно вот так вот долго идти, и чтобы тебя это пространство само вело, и к специфике этого пространства оно создавало очень ментальную такую нагруженность, такую очень сильно медитативную. А вот думать на ходу я разучился. И вот эта вот такая вытянутость, она создавала вот такую вот как бы длину как бы мысли. Вот эта вот длина мысли... Это было нечто очень хорошее, вот такое специфически юрмальское.
3: Вадим Руднев о рижских литературных журналах эпохи перестройки.
4: И Даугава, и в особенности «Родник», конечно, они отражали латышскую поэзию в полной мере, в какой-то было возможно, но как бы их заслуга перед культурой была в другом, что они, как это ни странно, из рижской провинции знакомили весь Советский Союз с русской поэзией, и с русской прозой, и с русской наукой. Случилось так, что это, по-моему, было начало... Кажется, 91-го года, вот тогда было очень такое странное событие, когда рижский ОМОН захватил здание латышского вот этого дома печати и потребовал как бы подчиниться вот, ну, непонятно чему. И естественно, что ни Родник, ни Даугава не подчинились, и им пришлось просто эвакуироваться оттуда. И я помню, что когда я уже из Москвы приезжал где-то очень вскоре после путча, то есть где-то, наверное, в сентябре 91 года, приехал и обнаружил их в каком-то совершенно захудалом особнячке, совершенно далеко от этого дома печати.
3: Журнал «Даугава» сейчас выходит тиражом всего лишь 500 экземпляров. Мы разговариваем с заместителем главного редактора журнала Борисом Равдиным.
5: Когда-то наша редакция находилась в доме печати. У нас было, я не знаю, там, как в нормальной редакции, 12 человек, там 6 комнат, секретарша, уборщица, машинистка и так далее. Постепенно в связи с оскудением средств и с повышением цен на жилплощадь в доме печати, мы сворачивались там, до 3 комнат, потом до 2 комнат, потом до 1 комнаты. Потом выяснилось, что и оплата одного помещение нам слишком дорога, и поэтому журнал мы делаем сегодня, как говорится, на коленках. То есть в 2 домах. В моем доме и в доме главного редактора.
3: Мы назначили встречу с Борисом Равдиным в кафе «Стабуракс».
5: Мы находимся на углу улицы, если говорить в старой традиции, Мариинской и Столбовой. В новой традиции это на углу улиц Чака и Стабу. Улица Чака названа в честь латышского поэта Чака Александр, и который кровный, коренной, видимо, рижанин. И город – это его постоянный персонаж. Пересечение улиц – это улица Стабу. То есть здесь раньше стоял столб, к которому приковывали нарушивших закон, чтобы каждый горожанин имел возможность предметно увидеть наказание. Все эти местные символы, их на самом деле не так много. Но, в общем, они постоянно обыгрываются или в литературе, или в беседах. Это такой код для рижанина, потому что не каждый, живущий в Риге, имеет право, обладает правом, достоин называться рижанином. Это не просто место, это еще и культура.
3: Лучшими рижскими русскими поэтами поколения 40-летних Борис Равдин считает Олега Золотова, Григория Гондельмана и Алексея Ивлева. Вот стихотворение Ивлева.
6: Здесь не услышать собственных шагов, глухие облака над головой, глухое солнце и глухой прибой чужих, тебе ненужных голосов. Здесь дети не пинают хлеб ногой. Здесь все, закон, весна и справедливость. Но, Господи, прости, скажи на милость, зачем я здесь, такой большой ногой крик.
3: Борис Равдин о специфике поведения рижских поэтов.
5: Ну, скажем, спиваются, становятся постоянными клиентами дома скорби, исчезают. Но, что характерно, не отказывается от представления о своем поэтическом предназначении. И, как говорил Бабель, помните, мы созданы для того, чтобы смотреть на жизнь, как на лугу в мае, по которому ходят женщины и кони, и не предпочитают, значит, нищенство и все сопутствующие бедственному, а также романтическому представлению поэта о себе, вот канцелярскую работу.
3: Другой модели поведения придерживается Григорий Гондельман, который присоединяется к нам в кафе «Стабуракс».
7: Я считаю, что человек должен работать, зарабатывать, то есть вести нормальную, порядочную, филистерскую, можно сказать, жизнь. Это не мешает творчеству, и творчество не может мешать этому. Как день не мешает ночи, ночь не мешает дню. Творчество, оно такое, может быть, где-то ночное, а жизнь, она дневная.
8: Просто время со слепенькой тростью, решив опровергнуть твой покой, словно дьявол нагрянуло в гости, и нет чернильницы под рукой. Пленные звуки умрут в гортани, в зените неба застынет страх. Что будет, если тебя не станет? Округлые буквы на белых листах.
3: Миф о жизни поэта Дервиша воплотил недавно умерший Юрис Куннес. Рассказывает поэт и переводчик Куннеса Сергей Марейна.
9: Он жил с мамой и с папой. Потом они как-то родители быстро умерли. Платить за электричество не стало чем. Его выселили вот в такой в трехэтажный дом, где жили бомжи. Там были сухие сортиры, не было электричества, поэтому писать приходилось при свечах. Зато это была истинно настоящая Рига. Вот кость от кости, и плоть от плоти, и кровь от крови. Рига такая вот слоистая, шелушащаяся, вот своими булыжниками, крашенными деревянными стенами. В Риге было две литературных улицы. Одна – это улица Горького, ныне улица Кришьяна Валдемара, или Рукта, Горькая Рукта по-латышски. У Куннеса есть такое стихотворение «Горькая улица», где он описывает, опять же, всю эту улицу. Это улица всего, на которой был и Рижский Пентагон, и Рижское дворянское гнездо, то есть дом для партийных деятелей, и дом Союза писателей, и где жили все подпольные поэты, которые то выходили на свет, то опять прятались, где жили практически все основатели современной издательской системы Латвии. Одна из дорог, как писал Куннес, по которой рижане прорываются в рай. Это как бы все-таки экстравертная такая линия, да? Вот. А интровертная, то есть улица алхимиков, улица высоких чердаков глухих, улица каких-то витых лестниц, это была улица Авоту. Вот. И они параллельные улицы, просто они как бы ограничивают Ригу. То есть Рига, она вот в своем вот в ядре, да, в зерне, она такая длинная, и ее вот двумя такими параллельными линиями обрезал кто-то. В стихотворении «Горькой улицы» Куннес писал: «Я закон мезонина, глянешь на овощной магазин, грейпфруты разбавляют сладкую жизнь, дыни горькую подслащивают немного». Там были улицы, на которых прилегающие к Авоту, где колонки такие железные стояли, старинные, с какими-то непонятными ручками, носиками, там что-то такое. Вот. Вот, собственно, там он и жил, он читал газеты, а тут были все его сведения. Причем не то, чтобы в них верил. Вот как люди смотрят телевизор просто потому, что это динамические сведения о мире. Водка и платоническая любовь. Вот. Некая дама сердца, которой он дарил мороженое с редких гонораров.
10: Я плохой рижанин. До сегодняшнего дня, а я уже живу в Риге 25 лет, я плохо запоминаю названия улиц, а теперь и имена людей. Также я не сведущ в объективной истории города. Места, в которых я был свидетелем каких-то событий, кажутся мне как будто из какого-то другого рассказа. Здесь в 1991 году стреляли. До этого на улицах были баррикады. За 2 года до этого я здесь лез через кусты, скрываясь от милиции. На этой скамейке я просидел всю ночь вместе с другом, пропевая потерянную любовь. Здесь рано утром, когда встают дворники, я словно кирпичи нес 6 томов словаря. Ригу я знаю в той мере, в какой могу почти совсем не обращать на нее внимания. Это я говорю сейчас, а в городе до того, в тот самый первый раз, когда я оказался в Риге сам по себе, я немедленно заблудился в старом городе, разыскивая радио, среди слушателей которого я вошел в число победителей конкурса «Широка страна моя родная». Бармен включает радио, там передают новости, он крутит ручку настройки, а потом, неудовлетворенный поисками, ставит звук почти на минимум. И это помогает вам слушать дальше.
3: От Москвы. Культура, города и люди бывшего советского пространства. Рига. Поэты и диджеи, уличные музыканты и клипмейкеры, кафе и коты. В финале программы прозвучал отрывок из интервью редактора журнала «Рижское время» Убиса Тиранса. Текст читали Олег Львов и Вероника Баде. Автор программы Елена Фанайлова. Продюсер Елена Колупаева.
11: Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было 25 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
12: После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством, да взять негде. Хороша ложка к обеду, это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.

0: Ефим Фиштейн. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
0: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей, но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «а там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «КХ» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Здесь у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
2: встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
3: Говорит Радио Свобода, архивная запись 23 июля 2023 года. «Ждать тяжелее, чем хоронить». Документальная повесть Юлии Вишневецкой на основе закрытых онлайн-чатов жен и матерей наемников ЧВК «Вагнер», деятельность которой сегодня уже стала историей.
0: Жены Вагнера. Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить». С середины 22 года частная военная компания «Вагнер» формировала отряды из заключенных российских колоний и массово отправляла их воевать в Украину. Предлагалась хорошая зарплата, досрочное освобождение и помилование. Небольшая часть заключенных вернулась домой. Пьеса Юлии Вишневецкой построена на подлинных сетевых разговорах жен, ждущих своих мужчин, сначала из тюрьмы, потом с войны. Все они звонят по некоему телефонному номеру, где представитель ЧВК, если вы дозвонитесь, может дать скупые советы и консультации. Радио «Свобода», «Жены Вагнера».
4: Здрасте. А как вы со своими мужчинами познакомились? Извиняюсь за нескромный вопрос.
5: С трех раз догадайтесь.
6: У нас все банально. Мы с мужем из одного города. Все места злачных подростковых тусовок одинаковые. Лазил по одноклассникам, показалось знакомое лицо и понравилась моя фотография. Так и написал мне. Кажется, что мы знакомы. Я посмотрела фотографии и сразу догадалась, откуда пишет. Ответила. Первое время общались как подружки. А потом как-то привыкла к нему, к ежедневному. Доброе утро.
5: Вы думаете, на зоне нет телефонов и прочее? Если так думаете, то очень ошибаетесь.
4: За зону я все очень хорошо знаю, к сожалению.
7: А я со своим мужем познакомилась в августе 2008-го, он на тот момент сидел. В декабре этого же года мы расписались. Знаю и понимаю, безбашенный поступок на тот момент был. 4 года я его прождала, в ноябре 2012-го он освободился, а в январе 2013-го я родила сынульку. Мы прожили 2 года, а в ноябре 2014 года его опять посадили на долгие 11 лет. Он отсидел 8 лет, оставалось 3 года, но он решил отдать долг родине, сказал, устал отдавать долг тюрьме.
5: Тут у нас в чате кто ЗАО, а кто девушки-жены.
7: А что такое ЗАО?
4: Это девушка, которая намеренно вступает в заочные отношения с заключенным, чаще всего даже не будучи знакома с ним.
5: Такое никогда не понимала, если честно. Что, на воле мало мужиков? Или совсем все плохо с самооценкой?
6: Неважно, кто где и как познакомился. Я никогда этого не стыдилась, хоть и многие говорили «дура». Но это моя жизнь, я в ней хозяйка.
5: Ну, у меня супруг тоже, грубо говоря, не святой. Бокс, борьба, отсутствие родных. Ухаживал долго, цветы, кафе и драки с теми, кто за мной ухаживал. Дали, слава богу, 1.5.
4: Кто-то попал в ВК за то, что украл лесопед, кто-то отбывал на поселке за то, что набил по пьяни рожу соседу, а кто-то за гораздо более тяжкое и неоднократное.
7: Главное, себя берегите, девочки, ждать тяжелее, чем хоронить.
6: Я и таиться не буду, за что сел. У мужика работал, он кинул его на зарплату, психанул и забрал у него в качестве оплаты бензопилу, а тот на него заяву накатал. У нас можно в стране вагон денег украсть, и ничего не будет, а за такое сразу срок».
4: А людей, которые сами курили тихо траву, никому не мешали, а друзья сдали, а просто пьяных драк, а самозащиты.
7: Знаете, лично мое мнение, 228-я наркотики, туда идут большинство молодые, глупые, попали по глупости.
6: Не, 228-я – это не народная. Народная 158-я – воровство. Почему народная? Потому что мало есть людей, которые ничего не воровали в жизни своей в России. Ну, такой у нас менталитет. Пачку бумаги с работы домой принести, болтик с завода, катушку ниток с фабрики, 1.5 молока с фермы. По факту все 158-я ОК РФ.
7: А я вообще никому не говорила, что общаюсь несколько лет с человеком из ИК. Многие не поняли бы.

0: Просто я тебя с собой не позвал.
1: Девочки, мои только собираются. Настроен решительно. В среду уедет. Насколько минимальный контракт? Как отговорить?
2: Контракт на полгода. Отговаривать бесполезно. Захотел, значит, поедет. В том году мой хотел уехать, отговорила. Но в ноябре все равно уехал. Сказал, что он нужен там. Кто, если не мы? Я горжусь им.
3: Отговаривайте. Старайтесь всеми правдами и неправдами.
1: Мой муж уехал из колонии. Я умоляла, что дождусь оттуда. Только не надо ехать на такой риск. Разводом грозила.
2: Да я тоже грозила разводом. Что эгоист, о семье не думает.
4: Сказать, что была в шоке, ну, вы все сами понимаете, то ничего не сказать. Говорю, что мне делать? Может, тебе руку сломать, ногу?
1: Уехал. А мне сообщил уже из-за ворот колонии.
2: А моему-то полтора года осталось. Прям ужас какой-то. Я в трансе, как истеричка, пробыла 4 дня. Потом приняла. Это его выбор. Он хочет семье помочь. Хочет, чтобы мы им гордились.
3: Все судимости аннулируются. Мой ради этого и поехал. Сказал, что идет ради ребенка, чтобы его судимость ему в будущем не мешала нигде. Он у нас МЧСником хочет быть. И чтоб денег заработать, погасить кредит.
4: Ну, я не знаю, может, где как, только знаю, что из ИКС, который брат ушел, со 131-й статьей не брали.
3: Вагнер берет всех желающих.
1: Изнасилование, измена родине и терроризм не брали.
2: Мой в мае уже вышел бы по УДО. Оставалось совсем чуть-чуть. Говорила, сиди нафиг, никуда не ходи. Сказал, не хочу, чтобы наш сын когда-нибудь узнал, что папа был зэком. Хочу, чтобы сын знал, что папа воевал и победил.
4: Патриот он, блин, поставил перед фактом за 2 дня до отъезда.
1: У всех практически как под копирку набор слов, чтобы гордились, я вернусь всего полгода и так далее. Поэтому мне и кажется, что их там обрабатывали.
4: И что самое убийственное для меня было – позитив, как будто в пионерлагерь уезжал.
2: Людям в заключении легко профессионально надавить на болевые точки, дать мало времени и пообещать свободу. Большинство не представляют, куда идут, а отскакивать в последний момент, когда уже заявление на помилование отправлено, не дают.
4: Так Пригожин знал, на что давить.
1: Именно, на мужика, на слабо, на ты не лох же, а крутой. Придешь домой через 6 месяцев чистым, с деньгами, жизнь начнешь. Там профессионалы вербуют, давят на нужные педальки.
3: Ой, поверьте, девочки, моего психологи не обрабатывали.
4: В первый раз, пока все было тихо, не пошел, а потом стала звонить мама и рассказывать про полдеревни мобилизованных, как мальчики гибнут, а вы, взрослые мужики, сидите. Как не стыдно.
1: Не только за родину идут, а еще и деньги заработать. Дома семьи, долги, работы нет. За это тоже надо их винить?
2: У меня, честно говоря, надежда только на войну. На то, что, видя смерть, станет ценить жизнь. Третий раз только при мне сидит. Сейчас не знаю, что будет. Люблю его, но только шаг в сторону и уйду. Переломлю себя и уйду.
4: Они выбрали войну, потому что им не дали другого шанса искупления. Им пообещали свободу, а для них это как глоток воздуха. Поэтому и подписывали, не осознавая всю серьезность.
3: Добрый день. Девочки, звонили кому-нибудь мужья?
2: Мне нет.
4: И мне нет. Почти месяц уже.
1: А вам кассир не звонил еще?
3: Нет еще. Думаю, на неделе уже должен. Обычно в середине месяца звонят.
2: Тишина.
4: Я еще не пойму, почему, если он, например, в госпитале, родственникам не сообщают.
1: Я вообще много что не понимаю. Зачем горячая линия, информацию не дают, бухгалтерию не объясняют? Как в каменном веке. Наверное, Великую Отечественную и то информации было больше.
3: Мой с ИК-8 звонил, 9-1, и тишина.
2: А мне сегодня снилось, что позвонил. Проснулась, легче на душе от сна.
3: А мне снилось, что уже домой приехал. Там вообще на весь день облегчение было.
4: Это ж хорошо. А мне, наоборот, кошмары снятся. Сегодня приснилось, что мне свидетельство о смерти вручили мужа. Проснулась и до утра не смогла уснуть.
2: Так до психиатра недалеко осталось. Хоть бы ребятам давали хоть один звоночек сделать родственникам, что «не переживайте, я в безопасном месте».
1: Говорят, что они не могут звонить, так как пеленгуют, что ли. Короче, могут отследить по телефону.
3: Мой в субботу звонил, танк ремонтировал.
4: 1 000 000 раз говорила, но вам пофиг, не берите телефоны, не берите, не звоните. Вы умные, кнопочные мужьям-сыновьям купили. Пофиг, какой телефон, пофиг. Звонить нельзя. Ребята там тоже умные. Уходят за километр от расположения и звонят женам, а через 10-15 минут накрывает артиллерия. Поднимается разведывательный коптер и ищет их, и находит. А кто-то в телефончике на посту стоит, видюшки смотрит, жене по видеосвязи звонит, прям в лагере. А потом нет бойца. А жена-мамка спит спокойно. Увидела своего, сопли вытерла. Дуры. Для вас это игрушки? Разведка не нужна. Вы все сами сдаете. Обмен звонка на жизнь.
5: +7 918 654 7684. Сотовый. WhatsApp. По этому номеру можно получить информацию по жизненному статусу сотрудника. Время ответа может достигать 48 часов. Однако только и исключительно в том случае, если вы были указаны сотрудником при подписании документов как контактное лицо. Из соображений безопасности информация третьим лицам не предоставляется.
1: Это список, жизненный статус бойца. Там сидит человек и по компьютеру смотрит, живой, погиб, пропал без вести.
2: Я с ума схожу от ожидания и безызвестности. Установила себе программу «Дембель-таймер». Ерунда, конечно, но хоть немного успокаивает.
1: Если зарплата идет, значит, живой.
3: Девочки, только что дозвонилась по питерскому номеру до бухгалтерии. Узнала, что живой.
2: Ура, это прекрасно.
4: Так и сказали, живой?
1: Уже, наверное, дня 4 подряд набираю раз за разом. Гудки, то музыка, никто трубку не берет. Мне хотя бы дозвониться, узнать, идут выплаты, не идут, живой, не живой. Сергею писала, сказал, что в списках погибших нет. Может, подскажете, какой-то еще номер есть?
3: У вас гудки шли или музыка? 3 дня туда звоню, музыка играет, потом абонент не отвечает.
2: Бывало занято, бывало музыка играет. Дозвонилась на 40-й раз примерно.
4: Сергей имя нарицательное, там работает целая команда. Девочки обещали зарплату 240 тысяч, и у меня чуть больше 100 тысяч. Интересно, почему и от чего это зависит?
1: Это нормальная зарплата за первый месяц. Оклад 240 будет только когда за ленточкой. И если брал форму, то там цены в Молькино очень большие. Следующую получите как положено.
3: Я зарплату всю получаю, из нее только 100 уходит на его кредиты и ипотеку. Алименты передаю, со всеми общаюсь.
4: Здравствуйте. Может, кто знает, участие в СВО в составе «Вагнер» является уважительной причиной не платить алименты?
1: Вы смеетесь или издеваетесь? Как вы приставам докажете, что он там?
2: Здравствуйте. Мужчина официально безработный. Отталкивайтесь от этого.
4: То есть он официально считается безработным, и участие в СВО в составе «Вагнер» не является уважительной причиной? Как бы это грубо с моей стороны не звучало, но я хочу подать заявление на привлечение к уголовной ответственности отца ребенка. Злостный неплательщик с большой суммой задолженности на контакт не идет.
3: Вы меня извините, конечно, почему все начинают подавать на алименты, когда на войну пошли? Им и так хреново. С ума сходите уже с этими деньгами. Спросили бы лучше, живой, здоровый, поел ли он хоть раз за день.
4: Вы же не знаете ситуации, зачем так пишете? Мы уже 13 лет с ним воюем. Долг огромный, платить он его не собирается. Ребенок, рожденный в браке, почему он не должен нести ответственность? Он туда поехал в первую очередь заработать денег. Он не спрашивал 13 лет, поел ребенок или нет.
1: Здравствуйте, ищу сына. Пропал без вести 9 сентября, Харьковская область, поселок Горховатка, позывной Пиноккио.
3: Пропал боец, позывной Шалом. Контракт закончится 30 марта. На связь не выходит, в списке погибших нет.
4: Подскажите, может, тут есть, кто знает человека с позывным «Музей»?
1: Сын ушел 23 октября. Позывной «Братью». Может, моего знал или встречал?
3: Здравствуйте, еще сослуживцев мужа. Позывной «Журнал». Уходил с Калмыкии и К-2. Проживал в Астраханской области, город Знаменск.
1: По какому принципу им дают позывной? Уж очень странные.
2: Мне кураторы сказали, что бойцы сами себе позывные придумывают.
1: Может быть, но не думаю, что у меня муж придумал себе позывной «Зарекс».
3: Брат выбрал сам, я в этом уверена на 100%. Он писал стихи и подписывался под ними также.
5: Позывной выбирает компьютер. Принцип выбора такой же, как у программы при выборе клички крупного рогатого скота на больших молочных агрокомплексах. Абсолютно не рассматривается и не учитывается внешность, звучание позывного или какие-то характерные особенности того, кому выбирается позывной. Основной критерий подбора – неповторяемость.
2: Девочки, а что с нами тогда будет к концу их контракта?
4: Седыми будем.
1: 6-й месяц молюсь, каждый день молюсь, читаю Псалом 90-й.
3: Еще 50-й и 26-й нужно читать.
2: «Одежду им выдают», — писала женщина. Сын ее приехал 3 марта.
4: А точно, что-то вспомнила про бирки, типа новую одежду дали.
1: Да, это сильные псалмы 90-й, 50-й, 26-й.
3: Да, и сумку, она говорила, выдали. Мы еще спрашивали, вы деньги посылали на одежду? Нет, она сказала, что им выдали.
2: Девочки, наконец-то пришло мое время. Передали смс-ку от мужа. Господи, жив, здоров. Я чуть с ума не сошла, когда прочитала первое «Привет, Кисюха». Девочки, что со мной было?
3: Мой муж 3 месяца там. Когда звонит, говорит, люблю и никогда ни за что не предам, не брошу. И ты будь всегда со мной. Но говорит там очень страшно, что это как будто контракт с дьяволом подписал, что это похоже на игру Counter-Strike.
1: Девочки, посоветуйте какую-то бабушку ясновидящую, кому действительно помогла, правду сказала, желательно в личку.
3: Не ищите, пожалуйста, найдите силы в чем-то. Очень тяжело, понимаю вас, но это очень большой грех. Хуже можно сделать.
2: У меня есть женщина. Ну, как сказать, она не называет себя гадалкой или там экстрасенсом. Немножко такая не от мира сего. Так вот, она может сказать «но». Она может сказать только то, что видит на этот момент, на сейчас. Муж не звонит 4 месяца. Связалась с ней, говорит, живой, но здоровье не очень, что-то с ногой. Больше ничего не знаю. И что будет через 5 минут, завтра, год, не знаю. Так и есть. Оказалось потом ранение в ногу. Денег она категорически не берет, рекламу не дает. Работает швеей на дому, ибо инвалид, на коляске. Никаких предсказаний, никаких приворотов-отворотов. А так, да, большинство – это шарлатаны.
3: Здравствуйте, я новый человек в группе. Мой ушел в Украину с ИК-7, город Пенза. Мы жили в Саратове. Я этого и не знала, что он ушел. В бухгалтерию я звоню постоянно по всяким номерам, но номер то занят, то не существует, и я не знаю, что делать. Сижу и плачу постоянно.
4: Здравствуйте. В России говорят «на Украину», а не «в Украину».
1: Люди говорят по-разному. В России в том числе. Я в том числе.
4: Чей Крым?
3: Вы издеваетесь? Я написала про своего мужа, почему сразу придираться и говорить, что я какая-то шпионка. А я спросила тут совета, что мне делать. А вы как воронье налетели. Я родилась в Саратове и живу в Саратове.
4: Крым чей? Ответьте, пожалуйста.
2: Так, что за глупые вопросы? Чей Крым? Как дети, ей-богу? У человека беда. Спросила совета, рассказала историю. Для этого группа создана.
4: А что сложного в ответе «чей Крым»? Если есть возможность развеять чьи-то страхи, то можно и ответить. Тем более никто никого не оскорблял.
3: Вам прислать мое свидетельство, где я родилась? Я поделилась своими проблемами и горем, а вы за слова цепляетесь.
4: Среди нас хохлушка.
2: Мы вам соболезнуем, не обращайте внимания.
1: Я тоже говорю иногда в Украину. Буду знать, что так говорить нельзя.
3: Вы очень жестокая, не дай бог вам такое пережить.
4: Девочки, кто тут модер? Забанить этого персонажа и дело с концом.
1: Вы только подумайте, как ждали с войны наши бабушки. Не было ни телефонов, ни интернета. Просто провожали на войну и ждали все эти годы. Кто-то вовсе не дождался.
3: Я уже улицы в этом долбанном Артемовске узнаю. Украинский выучила и каждый день на грани.
4: Мне вот тоже орать хочется от того, что ни хрена не знаю и не понимаю. Каждый, сука, день ожидания. Каждый. Я устала. Не могу больше. Оставил меня тут с проблемами, без связи, без информации, без себя. И никто не дает информацию. Общаются как с дурой. Неужели Вагнер не понимает, что именно от неизвестности начинаются слухи и паника? Потому что...
1: Орать не надо. Мы все тут в равных условиях. Есть вопросы, спрашивайте.
4: Я даже не говорю про парней. Почему нет никакой информации от официального источника? Почему приходится собирать информацию по чатам и форумам? Почему доверенным лицам не дают развернутую информацию по статусу? Жив, ранен, в плену, погиб. Все через жопу. Да, я не могу справиться с паникой. Не могу с антидепрессантами, и транквилизаторами, и снотворными. Не могу. Я в круглосуточной панике и ужасе. Вы же не знаете, что у меня происходит. Знает муж. Но он родину защищает. У меня мина замедленного действия, которая вот-вот рванет и потянет за собой столько всего, что подумать страшно. Ах, да, еще же надо держать лицо. На работе, дома, перед родными, ребенком, перед знакомыми. А как это сделать? Как?

0: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить».
1: Какое счастье! Никаких карточных игр, поломанных блоков сигарет, халвы по 5 килограммов, никаких карантинов, справок об эпидемокружении, посылок с медикаментами. Больше никто не будет зудеть своими нравоучениями в стиле «Чё ты с этим зэком?». Девочки, скоро будет все хорошо. С любимым человеком можно будет просыпаться ежедневно. С ума сойти можно, сколько всего нас ждет скоро. Девочки, какое счастье, так и будет. И можно будет смело строить планы на дальнейшую жизнь без приставки, когда ты выйдешь оттуда.
2: Я уже думаю, как его встречать буду. Хочется что-то такое организовать, чтобы ему запомнилось. Поищу вдохновение в нете.
3: Я на финишной прямой, и через месяц мне надо быть в форме.
1: А я пока ем, стресс заедаю.
4: Я за месяц перед приходом редуксин пропью, и нормально.
1: А как рецепт на него берете?
3: Без рецепта у нас везде продают. И в Волгограде, и в Сочи.
4: Но именно 15 миллиграмм всегда покупаю. 10 миллиграмм не берет.
3: Девочки, наш дом, ура, ура, ура! Приехал рано утром. Все безумно счастливы. Закончился этот кошмар. Нет предела счастью.
2: Очень и очень завалил.

0: Мой тоже шубу любит и мой борщик. Боже, когда будет дома, я жду.
1: Счастье-то какое.
2: Я искренне рада за вас. Целый день проверяла, когда вы напишете.
0: Не рассказывал, чем их там кормят?
2: Рассказывал тушенкой в основном, но мало ее было. Похудел конкретно. Был не худой, 10 кг точно скинул, может и 15. Сын не отходит, говорит, буду с папой спать. Трогает все руки его, какие они большие.
1: Кто-нибудь в курсе, снимает долги по кредитам или компенсации за причинение морального вреда?
2: За кредиты не знаю, но финансовые иски не снимаются.
1: Очень жалко, ребята кровь проливают. Можно было и освободить их от этого бремени.
2: Эй, алло, в смысле жалко? А не много ли они хотят? Помилование, да еще долги и моральный иск списать. Что-то, наверное, мужики не задумывались, когда тяжкий вред здоровью причиняли, да еще и с последствиями. Или воровали не на маленькие суммы, или обманывали людей на деньги. Немного ли хотите? Или думаете, воюют, значит, взятки гладкие? Они за свои геройские поступки получили помилование. За остальное уж будьте добры, пусть отвечают. Сидели, ни хрена не возвращали. Сейчас им ничего не мешает этого сделать. Должна быть совесть у людей.
1: Ждали 11 лет его, вот дождались. Новая любовь на старости лет.
2: То есть это еще в зоне произошло?
1: Ну да, а сейчас выяснилось.
2: Мне плохо сейчас станет. По переписке? Где же он с ней успел переписываться-то?
3: Как он ее нашел?
1: В соцсетях. А сейчас все это выплыло. Им же там скучно сидеть, вот и развлекаются как могут. А потом в сентябре прям резко сказал, я пойду в Вагнер, типа денег заработаю. Ага, заработал. Семья ждала его 11 лет. Пошел в Вагнер, чтобы амнистию получить. Оставалось 1.5 досиживать.
2: Поехал по контракту и потом к ней. Ну и нахер такой товарищ не нужен?
0: Пиздец, извините за мой французский. Ага, еще и красную дорожку организуем.
2: А вы жена ему?
1: Дочь.
0: Да, такое всегда было. У меня прадед на Великой Отечественной был ранен, и какая-то Тамарка-санитарка подлечила. Да так, что написал жене с дочкой, что все, не приеду, не жди, люблю ее. И было все равно, как после войны одна жена с ребенком. Никогда его больше не видели.
2: Ох уж эти медсестры обхаживают там, а человека ведется на спасителя.
3: Теперь я стала бояться.
0: Не дай бог, что-то такое будет, я его прикончу сама.
2: Девочки, не в обиду. Давайте в группе писать по существу, а не проблемы в семье.
0: У нас ампутация прошла 2 пальца. Самое главное, живой. Еще и красивее стал.
1: У нас у одной девочки племянник без ножек приехал. Лежал в госпитале и до последнего не говорил, насколько все серьезно. Боялся, что жена узнает и бросит. Не бросила. Живут.
0: Моя гордость, любовь, долгожданный кобель этот гребаный. Так и не вернулся с гулянки, представляете? Изменился. Раньше такого не было. Всегда писал, когда придет. Но написать ведь, ответить на СМС можно? Начнется бухара, ура, потом девочки, сауны и так далее. Девочки, я злая. Что, когда с войны ждешь на иголках? Что, когда с гулянки? Эмоции и переживания одинаковые. Хотя нет, не одинаковые. Даже не знаю, откуда было ждать спокойнее. Короче, когда с войны ждешь, думаешь, какой же герой, как я горжусь. А когда он загулял, и ты ждешь, что думаешь, вот, сука, кобель, прибью, заразу.
1: Вот мы еще не пришел, а я уже ревную его к этим гулянкам. Нужно какой-то иммунитет сформировать, подготовиться. Герои любимые возвращаются, а ты по-прежнему сидишь и ждешь.
0: Посидела и подумала. Пусть гуляет, пусть общается. Соскучился по друзьям. Надо войти в положение и понять. Ладно, зато денег много, слава богу, оставил. С собой мало взял. Вот думаю, может, его встретить с гулянки как-то необычно. Я на этих эмоциях пока жду его со всех саун. Еще похудела. Можно встречать не в платье, а уже в эротическом белье смело. И встретить его так, чтобы у него вообще не было ни сил, ни мыслей гулять без любимой в дальнейшем.
3: Лишь бы обратно не ушли.
2: Мой заикался, я сказала, ноги сломаю.
3: Кто вернулся домой? Как ведут себя? Исправились? У меня просто жесть.
1: Ничего не меняется. Лучше бы сидел дальше.
0: У нас первые дни 20 вообще ни на кого не реагировал. Отряды строил, кричал и руки выворачивал. Страшно было до жути.
2: До сих пор воюем, только теперь дома. Пьет, как не в себя. Белку поймал. Бегает по двору, окоп копал. Это писец. С 5 апреля вообще покой стал только сниться.
3: То окопы копает, то от мин прячется, то дроны ловит.
1: 4 дня жили душа в душу. На 5-й день напился с другом. Приехал в 3 часа ночи, разбил кувалдой мою машину. Меня сильно избил. Спрашивают, меняет ли война людей? К сожалению, да, и не в лучшую сторону.
0: Может, в церковь его затащить? Очень много батюшек, которые своими разговорами могут на истинный путь поставить.
2: Также есть галоперидол в уколах. Укол, и все, и улетел спать.
3: Один галоперидол точно не поможет. Надо капать растворы. Дома больше пить воды, рассолы всякие, морсы, минеральную воду. Кровь сгущается, обезвоживание.
1: А вы не пробовали с ним поговорить? Съездить к неврологу? Это поствоенный синдром, он прекрасно лечится.
0: И слышать не хочет уже, что только не предлагали, и закодироваться, и к психиатру, ни в

0: Какую? Пока не пьет, вроде норм. А выпьет, а особенно перепьет, крышу рвет, пипец. Как и руку поднимал, и дети в ахере, жесть просто.
1: Им нужно это пережить. Там на это не было времени. Нужно все вспомнить, прожить и отпустить. Да, это длительный процесс, но им сейчас очень тяжело, как мне кажется, именно в эмоциональном плане.
2: Да не надо им тяжело, а нам легко. Сначала в ИК сидели, их там худо-бедно кормили, а нам тут крутись как хочешь. Детей обуть, одеть, накормить и самой на плаву остаться. А им тяжело, а нам нет. Они мужчины, их доля такая. Сопли на кулак намотали и работать. Депрессия, психологические стрессы – это болезнь богатых.
0: Девочки, я в шоке. Проверила сейчас брата, он ушел с ИК в ноябре. Все чисто.
3: Я вчера тоже проверяла, все чисто. Да вообще слов нет, прям магия. Вообще человека, хоть со связями великими, хоть с деньгами, сложно с колонии взять и вытащить. А тут это еще и как по волшебству. Нет никаких задолженностей.
1: Девочки, какое счастье, что вы дождались своих родных. Скорейшего восстановления и адаптации ребятам.
2: Сутки дома побыл, разбил топором две машины, людей пугал, избил парня. Полиции сопротивление оказывал, крича, что в Агнара приедут. И приехали. Девочки, берегите ребят своих. Пьянка до добра не доведет. У парней контузии.
3: Выжили, пришли и решили, что они бессмертны. И теперь могут делать, что хотят.
0: Спасибо, девочки, за общение. Желаю вам всем встретить своих героев. И главное, ждать не переживать. Все у вас будет хорошо, и все вернутся. А я вас на данный момент покидаю, так как нам уже ждать некого. Печально, что так вышло, конечно. Всем удачи.

0: Все, девочки, сегодня дали информацию. Погиб он.
1: Все, девочки, и мой погиб.
2: Соболезную. 3 дня уже живу с этой болью.
0: 28 января получила зарплату, а 30-го у мамы день рождения. И вот мама приехала ко мне, я салатик сделала, вино купила, налила в бокалы, поздравила ее, выпили, и звонок. Анастасия Валерьевна, я сразу поняла, примите соболезнования. Захожу обратно на кухню. Мама говорит, кто звонил? А я при родителях не курю, тут просто беру сигарету, в окно смотрю, и меня как затрясло. И я 5 минут повторяла, ты же обещал вернуться, ты же обещал. Мама все поняла. 5 минут просто сидела, потом меня обняла и тоже плакала. Ей так мой муж нравился. И почему так?
3: 2 часа назад позвонили с Вагнера, нет больше моего Женьки.
1: А я узнала между 2-м и 3-м уроками. Довела до конца еще 4-й, не знаю как. Детям же не покажешь своих чувств, да и не виноваты они. Сыну сказала, когда пришла. Плакали по очереди.
2: Я даже к бабке ходила, когда совсем звонков не было, и она меня обнадежила, что он пройдет. Я так верила в это, уже в голове борщ сварила, а в воскресенье этот звонок.
0: А моему гадалка гадала, умрешь в 45 от пули. Мы еще с мамой посмеялись, типа, откуда пуля, сейчас же не 90-е, чтобы с пистолетом ходить.
3: Девочки, отзовитесь, кто-то вскрывал гроб.
1: А разве его можно открывать?
2: Они не имеют права отказать.
1: Нам сказали не вскрывать.
0: Не имеют права отказать. Это просто самовольничество сотрудников морга или ритуальной службы. Меня пугали, отговаривали, но я настояла на вскрытии.
3: У меня девочки есть, кто сами вскрывал. Ножницы по металлу или болгарка. Это они в деревнях.
1: Нет, мы не смогли. Пусть останется в памяти молодой, красивый.
2: Вот и мне сказали, что лучше мне его запомнить таким, которым его запомнила при жизни.
0: Я сама попросила вскрыть гроб. А что делать? Всю жизнь думать, что не того похоронили?
2: Вы хотите запечатлеть это в своей памяти на всю жизнь? Мы не вскрывали.
0: Да, хочу. А что, я не имею на это права? Надо вскрывать, иначе потом всю жизнь будете ждать и искать.
1: Ранения разные. У нас разрыв тела термобарическим снарядом. Здесь писали, что даже узнать не смогли. Жетона не было.
2: В военкомате говорят, что сгорел в танке. Гроб очень легкий был, но запах шел. Куратор сказал, что 100% наш.
0: Я хотела лечь к нему. Даже сидела, трупный запах нюхала.
3: Скажите, пожалуйста, вскрывать цинк платили что-то?
1: Мы вскрывали. Был целый. Спасибо. Сразу скажу, там, видимо, стандартные костюмы и белые рубашки в носках и без обуви. Хотите переодеть, сразу берите с собой вещи. В моргах есть распоряжение участники СВО без очереди, по крайней мере, в нашем регионе.
2: А у нас братишка был голый, одеть на него ничего не смогли.
0: Как нам сказали, делаем по возможности, насколько тело позволяет. Если тело обгоревшее, то, понимаете, его невозможно одеть, накрывают церковным покрывалом.
3: Занесли гроб во двор, разрезали болгаркой, лежал как живой, будто спит. Забрали в мечеть, обмыли. Когда обмывали, еще кровь с ран сочилась. Как-то так. Опознать все равно нужно, мне кажется, чтобы потом не мучиться.
1: А я ездила 2 февраля на опознание, и до сих пор как будто не он. Голова всмятку, рук нету, все черное, только ножки и тело синее было.
2: Узнали только по татуировкам. Был помыт, побрит, в рубашке.
1: Знаете, когда я его увидела с бородой, у меня, видимо, сработало отрицание. Я сразу сказала, это не он. Свекровь его признала. А я очень долго не могла принять. Ночами разглядывала фото, сравнивала форму ушей, линию роста волос. Меня до сих пор мучают не то чтобы сомнения, а скорее то, что я не могу принять, что все-таки тот, кого я видела в гробу, это мой муж.
0: У нас осколочное ранение головы, тела и конечностей.
3: У нас тоже головы и конечностей. Вы смотрели его?
0: Было видно, что ранение головы сильное. Глаз один приоткрытый, и руки рядом лежали.
2: Я пыталась понять, почему написали «острая массивная кровопотеря», если было сказано «собрали по кусочкам».
0: Кусочки – это фигурально, а в реальности это потеря конечностей.
4: В непосредственной близости от источника взрыва происходит полное разрушение тканей, что часто сопровождается травматической ампутацией на различном анатомическом уровне.
3: Спасибо, что разъяснили.
1: Меня не пускали на опознание, но я двери сама открыла и залетела туда, схватилась за гроб. На меня орут все, что руки порежу, но я об этом не думала.
0: Мы когда цинк вскрыли, я вышла на улицу и как заору в голос. Ты мне обещал, ты обещал.
1: Вскрыла капсулу, родной мой без головы, весь высох, в грязи и траве, видимо, еще и тело лежало в воде, вся обшивка гроба мокрая. Этот ужас уже 3-й месяц перед глазами.
3: У нас там уже биологические процессы пошли полным ходом.
0: На моем крестане оказалось. Я прям не знаю, как корректно высказаться. Это ж какая сука могла с погибшего снять?
3: У нас тоже. Где крест? Где часы?
1: Мне сказали, что часы в общей коробке лежат. И если гравировки нет, то как узнать, где чьи?
2: Ой, молчат у меня сейчас. Нас тут всех тогда точно понесет. Слов на них приличных не хватает.
3: Мне привезли сына. Оказался не мой. Делали ДНК. Я люблю.

0: Девочки, скажите, а вы что-нибудь делаете по дому? Я с 28 февраля вообще не убираюсь и не хочу. Не готовлю, когда дочери нет, машинка полная белья. Практически в нее уже утрамбовываю. Благо, что шмоток дофига. Вообще опустилась.
1: Заставляю себя, но ничего не получается. Из рук все валится. Замешивали тесто, вылила форму. Смотрю, муку не добавила. Не хочу ничего, настроения нет.
2: Девочки, я за многие вещи себя убить готовла. Как много раз я мужа обижала, а он благородно молчал, зная, что я не права. Убить себя готова, ненавижу.
1: Да даже если и он был не прав, а я права, зная финал, всегда можно обыграть иначе. А сейчас только волосы на себе рвать и остается.
2: А мы с мужем не успели пожить вместе. У меня нет ни общего дома, как мы мечтали, ни даже забора. Я жила годами, что муж вернется. И будем по очереди качать маленькую, провожать в садик, школу, секции. Поедем все вместе на море. Жила годами, что будет завтра.
1: А я доделки по ремонту ему оставляла. 3 года копила, и каждый год то коридор, то комнату, то кухню. К его приходу должна была все доделать. 3 года каждое лето в грязи. Не все получалось, думала, что приедет и подправит. Ага, нахера мне этот ремонт? Для себя я его, что ли, делала?
3: А мне такое белье постельное, красивое, год назад подарили. Не открывала. Вот, думаю, приедет, и тогда... Как мы бы сейчас могли быть счастливы? Я бы все отдала, все, что есть. Стала бы бомжом, никем, ничем. Только бы вернуть его. Я на мужиков теперь смотреть не могу. Они тут ходят, кайфуют, пивко попивают. Тошно смотреть, твари, ненавижу.
2: Я на улице могу идти, а если меня накрывает боль и воспоминания о муже, я иду и плачу. Мне вообще все равно, что на меня смотрят и о чем думают.
0: У меня так было в стоматологической клинике. Медсестра потом подошла, спросила, мы вас ничем не обидели?
2: Да вот это слово «свобода» засело у них в голове. Я помню, как я кричала ему в трубку, что такая свобода нахер не нужна.
0: Здравствуйте, девочки. Скажите мне, что делать после похорон?
2: Звонить куратору, который вас оповестил. Наш еще попросил сфотографировать могилку и справку о захоронении. Потом не знаю, что еще надо.
3: Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, про какую компенсацию идет речь?
2: Вас пригласят на встречу, выдадут 100 тысяч похоронные, если не получали до, все зарплаты, либо последнюю, страховку и медали.
3: И сколько сейчас стоит страховка? Просто интересно, в какую сумму они оценили жизнь человека?
1: Суммы разные, здесь писали об 1 миллионе, о 5 миллионах.
0: Мне сказали, что после похорон сразу возместят. Взяла в микрофинансовой организации кредит, каждые 2 недели по 6300. При попытке что-то узнать у ЧВК, ждите. Что ждать, не понимаю. Неужели боец не заработал себе на похороны? Ничего не пойму.
2: Нужно фото могилы. Сомневаются, что мы похороним своих кровиночек.
1: У нас в городе в морге стоят 3 цинка с сентября от ЧВК, и никто не хоронит.
3: Мы сами все оплачивали и хоронили. Единственное, что памятник бесплатно и почести, а так все сами.
2: Мне позвонили вот в пятницу, спросили, есть на что хоронить. Ответила, нет. Сказали, занимайте.
1: Можно закопать в саду.
0: И пометить крестиком на карте.
1: И не забыть выложить в соцсетях.
2: Девочки, радуюсь, что вы полны оптимизма. Хорошие мои, сил вам. Вы умницы и красавицы.
0: Выплатили 5 миллионов. 100 тысяч на погребение и зарплата. Медаль за отвагу, но без удостоверения. Сказали на подписи у президента. И крест от ЧВК. Все выдается наличкой.
1: А куда же их девать потом, по приезду, эту сумму?
0: Ох, если бы я знала, дома лежат. Тут столько было разногласий, ей-богу, лучше бы сидел на зоне. Я бы передатчики таскала, не знаю, в банк положить. Будут вопросы, откуда деньги. Я тут же решила недвижимости купить. Встал вопрос, откуда на недвижимость деньги.
2: У банков вопросов и не будет, а вот у налоговой, да.
3: Квартиры в регионах подорожали, как на дрожжах. Сестра сегодня смотрела квартиру, и прямо на пороге ей сказали, мы передумали продавать, и в объявлении подняли цену на 1 миллион.
4: Информация для родственников. Ваша безопасность зависит от вас. Никому не следует знать, что вы или ваши близкие едете получать или уже получили выплаты, зарплату либо матпомощь от руководства компании. Строго-настрого запомните это.
1: Здравствуйте. Подскажите, кто уже имел опыт обращения в суды и другие инстанции по поводу выплаты? Кто-нибудь знает, как взять справки в ЧВК?
0: Здравствуйте. ЧВК не существует по бумагам. Есть группа компаний «Конкорд», но никто официально там не трудоустроен. Платят только налом. Ни по каким бумагам деньги не проходят.
2: По факту ничего не было. Никто ничего не получал. Человек был бывший, осужденный и официально безработный.
0: Ни один адвокат в своем уме, если не мошенник, не возьмется за это дело. Все проходит максимально секретно и платит только нал. Оставьте это гиблое дело.
3: У меня на горячей линии спросили, вы официально жена? Я ему ответила, нет, бывшая, но есть ребенок. Он мне ответил, вы никто уже для нас.
1: Да вообще многие родственники кукухой поехали с этими выплатами. Меня как одолели дальние родственники мужа. Одна говорит, как ты разбогатеешь, 70 тысяч мне дашь, а то у нас за квартиру не оплачено.
2: Люди как звери становятся, и брат не брат, и сестра не сестра.
3: Мне куратор на встрече обронил фразу: «Он был участником проекта. Я просто охренела. В холл уже вышла и сестре говорю: представляешь, он, оказывается, был участником проекта. Реалити-шоу, сука. Участник проекта».
1: Девчонки, слушаю вас, и ощущение, что нашими мужчинами просто воспользовались. Наобещали много, а по факту...
3: Позор какой. Никому не нужны. Ни живые, ни тем более мертвые.

0: каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь. И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг.
1: «Жены Вагнера». Постановка «Радио Свобода» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить».
2: «Разве ваш сын не сам пошел? Зачем кого-то винить? Это его выбор был. У нас тоже сын погиб. Тяжело очень, но я не виню никого».
3: «Нахера мертвому 5-7 миллионов? Вот скажите, наличкой, которую нельзя светить. Просто отмывание денег гнилое и ужасное. И одновременно убрать пласт ненужных зэков. Вот вам и точка. Ненавижу эту войну. Конкретно эту. Она не про людей. Она про черное отмывание денег».
4: «Зашла в чат груз 200. Сколько же еще погибших? Каждый день привозят и привозят».
5: «Честно, мне кажется, еще не скоро все это закончится. Украине собрались танки «Леопарда» привезти. Там новые вооружения. Я так поняла, что даже по новостям, как бы, ну, Израиль тоже готов поддержать оружием».
2: «Сын сказал, из 1010-15 не более ЧВКшников выживают. Вот и статистика».
3: «Что-то у вас совсем страшная статистика. У сына языка в сентябре ушло 240 человек. Живые – половина примерно».
5: «Вообще не понимаю, почему идут в ЧВК вольные. С нашими более или менее понятно, а им рисковать жизнью за 100-200 в месяц – это просто глупо. В стране можно поискать работу за такие суммы, пусть и меньше, но без риска для жизни. Я искренне понимаю, что мужчины, что должны, но в итоге в тылу их становится все меньше. Мы останемся без хирургов, учителей истории, физруков, трактористов, сталеваров, вплоть до грузчиков».
3: «Когда все началось в феврале, у меня было определенное мнение о происходящем. Сейчас оно поменялось. И теперь я не могу понять. Оксаночка, вот они вольные. Зачем идут? Что ими движет? Война не объявлена. Наши герои погибли. Что говорить детям? За какую такую идею их отцы сложили головы?»
2: «Ну, вы же взрослый человек и должны понимать, что сейчас против России выступает вся Европа. А заварила эту кашу Америка и до сих пор спонсирует. Либо мы их, либо они нас. Только во втором случае из нас и наших детей сделают рабов. Нас не просто презирают, нас ненавидят».
3: «Братик мой, он натворил делов глупых. Ничего не совершил страшного. Мне зачем нужна будет эта...»
2: «Как это зачем? Да благодаря вашему брату мы на шаг к победе. Войны без жертв не бывает. Мы должны быть готовы к любому, но нужно ждать».
3: «Давайте еще Африку и Китай тоже пойдем защищать. Че нет-то? Достали уже со своими ДНР и ЛНР. Почему нас не спросили? Хотим мы, нет, чтобы их к нам присоединили. Да мне все равно как-то. Пусть они воюют, мы тут при чем? Почему наши должны гибнуть из-за ДНР и ЛНР? Я люблю свою страну, да, я уважаю президента, но идите вы все нафиг со своими убеждениями, когда дело касается моей семьи».
5: «Еще год назад, когда все началось, в Инстаграме видела в сторис пост: нельзя убивать людей, это не наша война. Вот пусть ДНР и ЛНР воюют, на нас никто не нападал».
3: «Мне вообще похуй на эту укропию, мне в Бурятии от нее ни холодно, ни жарко. Зачем вам Донецк и Луганск? У нас территория, что можно ехать по 10 часов, и кругом пустота, нет никого. А мой родной человек, возможно, страдает из-за политики и всякой хрени. Мать рожала сына не для того, чтобы его угнали, как скот на убой. Жена рожала детей не для того, чтобы они без отца росли. Никто не хочет хоронить своих ребят, какая бы у нас власть хорошая ни была. И вообще, какого хрена так много погибших? Нахуй этот Бахмут нужен? Вообще никак не могут его взять».
2: «Олеся, я сейчас так расстроена, что руки трясутся. Я просто не ожидала в группе такое убожество. Теперь еще больше ненавижу за границу проклятую Америку и Запад. Лучше нет нашей родины. Тут наши земли и воздух свой, и все свое родное. После потери близких ревностно отношусь к своей родине, великой отчизне. И те, кто кричит, это не наша война. Попрошу, не нравится в РФ? Чемодан, вокзал, нахуй за бугор, как шавки позорные».
4: Полстраны, как тараканы, расползлись по заграницам, да под кроватями прячутся.
5: «Девочки, у меня родственники на Украине были. Две сестры моего деда. Они сестры родные. У одной забрали сына из Запорожья насильно. Он шел домой, его посадили в машину и увезли. Теперь это Россия. Он воюет против своей семьи, получается. Она слезами заливается. Вся семья была за Россию. А вторая сестра живет под Киевом, всякие угрозы нам посылает, ненавидит всеми фибрами души и родному брату говорит, чтоб ты и все твои выродки сдохши. Вот так».
4: «Я в ухе. Ваши мужики там с ними бьются, а вы тут хохлов жалеете? Они вас за орду считают, за быдло, на геляку зазывают, а вы все щеки подставляете?»
2: «Я полностью согласна. Нашли кого жалеть. Хохлы никого не жалеют».
5: Вообще-то я жалею не хохлов, а переживаю за своего мужчину. Земля мне их и даром не нужна. Мне муж нужен, отец моих детей. Мой муж очень патриотичен. Он не агрессор и не оккупант. Мне вообще страшно смотреть, сколько людей умирает. От городов ничего не осталось. Просто руины.
4: А зачем ваш мужчина там? Ответьте мне. Почему пошел? Вы его не поддерживали в этом? Отговаривали? Как можно жалеть их города, которые разрушает в том числе и ваш мужчина, и тут же сидеть и спрашивать про зарплату от Пригожина? Почему не стоите на площадях с баннером «Нет войне»? Либерда, честнее вас. Позорище.
2: Ну а подумать, что против нас весь мир, все силы НАТО и их наемники.
3: Это тоже было очевидно. И давайте честно, к такой войне мы не были готовы. Нас весь мир насмех поднимает.
2: А сейчас заднюю давать нельзя никак. Будем давить любой ценой.
5: Смотрю я на эту войну и понимаю, весь мир против России, конца и края этой войне нет. Зачем нам эти все присоединенные территории? Наш Херсон? Да хрен знает, там никто и не понял, наш он или не наш. Наверное, я тупая, но я так и не поняла, что решила его смерть. Война как шла, так и продолжается, и конца ей не видно. У меня растет сын, и я костьми лягу, но его на войну не отпущу. А теперь давайте, начинайте хаять меня вперед. Мне плевать.
4: Хотите, я вам скажу, что дальше будет? Войну мы эту проиграем, сяду за стол переговоров и вернем то, что забрали.
3: Я уже писала в группе по этому поводу. Закидали тапками. А если еще сядут за стол переговоров, тогда за что сложили головы наши сыновья, братья, мужья?
2: Девочки, это очень-очень-очень страшно. Мало того, что мы потеряли мужчин, так еще окажется, что потери были напрасны.

0: Девчат, гляньте новостные паблики.
1: Я посмотрела, но что-то мне как-то с трудом верится, что это все правда.
2: Проснулась от звонка, мне говорят, ты что, спишь, когда там такое происходит?
1: Уже часа 4 трясет все.
3: Утро доброе, я что-то пропустила?
0: Мой звонил, сказал, смотри новости и все поймешь.
1: Девочка, у меня шок. Брат написал, что мы враги государства и попрощался со мной. Сказал, если завтра я не напишу, значит я умер.
2: Мой звонил, тоже так сказал.
0: Мне мой вчера прощальный СМС, сказал смотреть новости.
3: Что говорят? Можно кратко?
0: Можно. Пригожин организовал мятеж. ФСБ возбудило уголовное дело. Просит колонну вагнеров вернуться на свои позиции.
1: Сообщение от Пригожина, что они сбили наш вертолет, который стрелял по вагнерам.
2: Господи, зачем они стреляют друг в друга? Где мозги у рядовых командиров?
3: Сейчас вот читаю, типа, мятеж с целью госпереворота. Вот и думаю, нахрена нашим парням этот госпереворот? В депутаты, что ли, собрались?
0: Не верю я, что свои своих же будут убивать. У меня племяшка в Минобороны, и он говорит, что они пересекаются с ЧВК, и у них хорошие отношения. Все же они делают одно общее дело.
2: Так хочется чисто по-матерински всем пиздюлей раздать, заставить помириться и направить их энергию в нужное русло. Развели цирк, пока по всей стране матери и родные плачут.
3: Вот могу и не буду выбирать, Минобороны или Вагнер. Муж был Вагнер, братья у меня в Минобороны. Это уже долбоебизм, извините.
2: Никто в Ростове не препятствовал Вагнеру. Встретили их обнимашками по-братски.
3: Запросто Минобороны может начать бомбить город.
1: Не допустят, я думаю. Не должно быть такого. Там же люди живут.
3: В Мариуполе тоже люди жили русские.
0: Девочки, есть кто из Ростова? Что у вас там?
2: Девочки, в Ростове обстановка такая. Люди сошли с ума. В магазинах обчистили все полки, как с голодного края. Особенно активизировались бабульки. Выезды из города и въезды перекрыты. Автовокзалы перестали работать. Огромные толпы людей пытались валить из города. Высосали весь бензин. Очереди километровые на заправках. А въезд цистерн заблокирован. В центре вагнера стоят. Никого не трогают. Ахмат понаехали, толпы и колонны. Но никаких обстрелов или шума нет. Все спокойно. Хотя Ахмат уже больше часа тут. Я считаю, что пока никакого пиздеца тут нет. Приятного мало, конечно, но паникеров тут хватает.
0: Никак не могу сформировать представление о решении конфликта. То есть Пригожина должны, по идее, арестовать и посадить. А всех его ребят тоже?
2: Зачем тогда вообще был этот чертов Бахмут?
0: Кто-нибудь знает, где сейчас продвигается ЧВК «Вагнер»?
3: Говорят же, что уже возле Липецка ошиваются.
2: Они уже у Москвы.
1: Вечером поздно позвонил сын, дрожащим голосом говорил, что им пришел пипец.
2: Если брат на брата с оружием пойдет, Вагнер и Минобороны, то будет полный пиздец. Нельзя такого допустить.
1: Девочки, душа моя на разрыве полном.
2: Господи, помоги.
1: Всю ночь не спала из-за этого.
0: Ожидается выступление Путина.
2: Написано, что в ближайшее время. Включили. Ждем.
1: Начинается. Говорит.
3: Смотрим.
0: На Пригожина гонит. Предателем называет.
2: Это еще ЧВК и предатели?
3: Говорит, да, обещает всех посадить. Вот сука неблагодарная.
1: Вот он, наш президент.
0: Разозлился он на Пригожина.
3: Сволочи просто, а не правительство. Их жопы прикрывали, и вот их благодарность.
2: Так хотелось плюнуть в телевизор.
1: Это кошмар. Что с нашими детьми будет? Значит, как на войну отправлять, они их выпустили, а сейчас что? Нам оставалось 14 дней. Они что, для них всех расходный материал получается?
0: Путину в уши надули. Неужели нельзя было выслушать обе стороны?
3: Мне пофигу. Я уже на пределе. Надоело, что все о нас ноги вытирают. Нашли виноватых. А ничего, что мой сын там кровь проливал? 2 раза в госпитале был. Пусть этот гарант в лицо мне скажет, что мой сын предатель и террорист. Я, может, перед смертью хоть в лицо ему плюну. Мне по-любому терять уже нечего.
0: Путин сказал, что они предатели. Все те, кто поддержал Пригожина.
2: За ночь из героев в предатели записали.
1: Значит, я тоже предатель.
3: И я тоже.
1: Значит, мы все предатели.
3: Сука, блевать тянет.
2: Позорище.
4: Внимание! Срочно! Приказом Министерства обороны от 23.06.23 нам теперь категорически запрещено контактировать и оказывать любое содействие любым сотрудникам ЧВК «Вагнер». С понедельника мы не имеем права под угрозой военного трибунала. Любая новая информация в группе о ЧВК «Вагнер» будет блокироваться, и участник будет удаляться из группы.
0: Девочки, меня разбудил участковый. Сказал объезд всех вагнеровских, кто вернулся домой в связи с тем, что происходит. Мой сын со мной не живет. Я сказала, что он на работе, а где работает, не знаю.
3: К моему мужу сегодня приезжали, полиция, допрашивали уже. Куда, говорит, пошел бы, на Москву или на Киев?
0: Неужели опять наши ребята враги?
1: Мне звонили со словами «Я теперь жена террориста», пособницей назвали, и смех в трубку.
2: Ну, со мной многие общаться перестали. Соседи косо все смотрят.
3: Да успокойтесь вы.
2: Как успокоиться? Наши родные и любимые там служат. Пошли родину защищать, а не в госпереворотах участвовать. Вчера были героями для верхов, а сегодня террористами объявили. Завтра всех по тюрьмам.
0: Мы же знаем, как поступают с неугодными для них людьми.
1: И это такое спасибо за Бахмут, Солидар и все остальное?
2: У них, по-моему, уже от денег и власти безграничной. Совсем уже крышу снесло. Всю страну разворовали, детей своих за границу отправили, а о простых людях ноги вытирают.
1: Хочу, чтобы отец моей дочери оставался героем, и она могла об этом говорить. Это все неуважительно.
0: Девочки, как вы думаете, что теперь будет с помилованием? Не вернут их на зону?
3: Да заебутся возвращать на зону. Путин же и подписывал эти помилования. Точнее, с его указаний.
2: Путин ведет себя, как обиженный мужик, которого обошли без его ведома. Ущемленный самолюбием мужик. А сколько бредовых слов. В войну 1917 года приплел. Вот реально хочется по-мужски ему сказать, а не по-женски. Ты че, балаболишь, непуть? Переблудил совсем? Не мужик, а барахло.
1: Прям внутри какая-то буря поднимается. Балансирую на грани, чтобы не свалиться в ненависть.
3: У нас наклейки даже с машин поснимали. Вагнер, многие, кто обклеивался. Ссыкуны.
0: Боже мой, фух.
1: Вроде договорились.
0: Он уже сказал, что они разворачиваются.
2: Слава богу.
3: Они возвращаются обратно. Я уже ни хера не понимаю. Видимо, хватит на сегодня интернета. Моя логика меня послала в одно место.
0: Я к психологу пришла, рассказала, а он сказал, мне вам даже сказать нечего. Короче, сделаем вид, что субботы не было. Это был сон.
5: Нахер мне город, в котором в спинах чужих ошибаться, но так и не встретить тебя. Ростом, походкой, пальто, эти глюки все дразнит и дразнит мою близорукую память. Толпа меня тянет туда, где не встретит тебя. С миром проассимилироваться.
2: Мне сегодня приснился, как будто приехал, обнимал, целовал и говорит, я ненадолго, мне надо вернуться на дачу 23-го. А я ему говорю, я тебя больше никуда не отпущу. Посмотри, что со мной стало. И так столько пережила уже, и похороны прошли. Я больше этого не выдержу. И падаю. Посмотри, у меня какие синяки на ногах, я ему говорю. А у меня все, ноги сине-красные. И он мне гладит ноги и обнимает меня. Я проснулась со слезами на глазах. Что это значит? Я не знаю.
1: Доехала до могилы, достала сигареты, которые мужу купила. Я очень переживала, как он там на войне без сигарет. Сама не курю, но в тот момент это было необходимо. Из-за мощного ветра и дрожащих от холода и волнения рук с 10-й попытки удалось подкурить. Налила мужу коньяк, разложила колбасу, уревелась в усмерть, рассказала ему все, что накопилось. А ночью он мне приснился. Впервые девочки после сообщения о гибели. Не поверите, такой радостный, счастливый, светлый такой, бросился ко мне, обнимает, целует, хохмит. Я глажу его волосы рукой, его лицо так близко, вижу каждую его морщинку, целую и просыпаюсь. И такая благодать на душе, не поверите. Вот мне просто хорошо, я понимаю, что любима и люблю. И как будто на свидание с ним сходила. У меня было такое же ощущение от первых свиданий, настоящих с ним».
0: Мой приснился детям, сказал, буду приходить по выходным. Я опять стала возмущаться, а что он остальные дни будет делать? Вообще все мне не так.
3: Сильно заболела, температура высокая, не сбивается. И вот то ли в больном бреду, то ли сон такой, будто он находится за каменной стеной, есть только небольшое окошко между нами. Я пытаюсь его докричаться, зову, мимо проходят какие-то люди. Их прошу его позвать, и в итоге он подходит. Я его не вижу, только слышу. И говорит, «Клюковка, мне большой срок дали, 90 лет, не жди меня». Я плачу, говорю, что все равно дождусь. А он грустно так засмеялся и ответил, «Дурында ты у меня, Женька. Иди домой». Я люблю.

0: Вы слушали радиопостановку «Жены Вагнера» по документальной пьесе Юлии Вишневецкой «Ждать тяжелее, чем хоронить». Звучали голоса сотрудниц русской службы. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой.
1: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
2: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
1: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
3: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
4: Начнем с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Будущее России. Хочется видеть его в хорошем, голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
2: Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. То, что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
3: На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
4: Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: целом пока ситуация остается непростой.
1: Хорошее мини при плохой игре. Путин поддержал идею расширения мини-нефтеперерабатывающих заводов.
2: Это решение убьет, на самом деле, не только нефтегазовую отрасль, она убьет еще и автопром.
1: Итоги саммита НАТО в Анкаре. Поддержка Украины, производство систем Патриот. Трамп считает, что на самом деле Путин готов к мирному соглашению.
3: Я думаю, он хочет заключить соглашение, и я действительно чувствую, что президент Зеленский хотел бы вернуться к восстановлению своей страны, а не, знаете ли, к смертям и разрушениям.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Это как минимум начало перманентного топливного кризиса. Так наш собеседник, аналитик нефтегазового рынка Борис Ронштейн, описал ситуацию с топливом в России прямо сейчас. Судите сами, в 5 регионах России ввели ограничения на продажу бензина по госномерам автомобилей. Четные номера по отчетным дням, нечетные по нечетным, ну, соответственно, сегодня вот второй вариант. Губернатор Липецкой области потребовал от нефтяников перестать скрывать срывы поставок топлива. В конце концов, Владимир Путин, президент России, проводит второе к ряду совещание с правительством, в том числе обсуждая топливный кризис. Как бы между делом и в середине совещания, но приходится держать лицо и уверять окружающих, что все под контролем. Заодно размышлять, где же теперь брать бензин, если только не закупать втридорога у Индии. Подробнее о совещании и о том, что предпринимают российские власти для решения этой проблемы, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
4: Это кошмар вообще.
5: Российский топливный кризис летом 2026-го стал системным. Об этом говорят и видеосвидетельства в соцсетях с драками у заправок и многокилометровыми очередями, и уже три за полмесяца совещания правительства с участием президента. На последнем, 8 июля, вице-премьер Александр Новак, назвав причинами террористические атаки и оговорившись, что это временно и частично, признал, что страна знает уже давно сокращение объемов производства бензинов и дизеля. Политическое решение проблемы – прекратить войну с Украиной. Путин отвергал не раз, и Новак озвучил экономические меры. Запрещен экспорт дизельного топлива, начинается импорт нефтепродуктов, увеличивается производство топлива с понижением экологического класса. Обеспечение топливом перешло в режим кризис-менеджмента.
0: В постоянном режиме совместно с Министерством энергетики проводим штаб с регионами, а также с производителями и с потребителями. В регионах также созданы оперативные штабы, и в зависимости от ситуации они выделяют приоритетные категории потребителей для обеспечения топливом. В первую очередь, например, это службы, связанные с жизнеобеспечением.
5: Росстат подтверждает рост цен на бензин. Годовой превысил 20%. Единственный пока регион под контролем России, где ненадолго вводили полный запрет на продажу бензина частникам, оккупированный Крым, бьет рекорды. Замеченные 290 рублей за литр продержались недолго. Теперь встречаются и 380.
6: По 380 рублей. 380 рублей.
5: Как самим делать бензин, еще вчера звучала любопытная статистика интернет-запросов и обыгрывалась шуточными видео в Инстаграме.
7: У нас все всегда варили и было нормально, так что мы бензин не сварим. Уедем на дачу, пробурим скважину на участке, найдем нефть. Там в огороде все равно старая ванна без дела стоит. Наберем ее до краев, покроем оцинкованным листом, сверху для испарения трубу приварим и снизу костер. Согласен?
5: Да. На совещании с участием президента новость почти в том же духе озвучил Александр Осипов, глава Забайкальского края, региона, где очереди у заправок, вероятно, самые длинные в стране.
8: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ. Сейчас в этих условиях мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить.
5: Осипов даже в публичном выступлении не сомневается, что такие предприятия будут гореть и дальше, и Путин с ним не спорит. Да и в день правительственного совещания украинские дроны в очередной раз атаковали НПЗ в Татарстане и Саратовской области.
9: Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ущерб.
5: Ручное распределение топлива, запрет на разлив канистры, лимиты на продажу в одни руки. сроки и покупка в определенные дни, в зависимости от первой цифры госномера машины, распространяется все больше. Частая практика подцензурных медиа – не замечать новости с бензином уже невозможно. Теперь в ходу тезис «неприятность эту мы переживем» или «мы это уже проходили».
10: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. Я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой.
11: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Счастливых вам голодных.
5: Другие дефициты, неприятности и временные трудности действительно есть на памяти россиян в возрасте. Ссылки на них, очевидно, будут звучать и дальше.
1: Позицию Симоньян, кстати, транслирует не только она сама лично, но и некоторые другие чиновники и пропагандисты. Мол, мы это уже проходили лет 7 назад, на такое сказали бы «окей, бумер». А улучшает ли давний негативный опыт текущее положение? Я уже упоминал позицию Бориса Ранштейна, мы с ним поговорили перед началом эфира, и в том числе об этих вот мини-НПЗ. Что это такое и насколько вообще вероятно, что решение может быть маломальски, минимальски эффективным?
2: Мини-НПЗ – это наследие России 90-х годов, когда рынок действительно нефтепереработки и нефтедобычи был серым и даже черным. Они впервые появились, эти мини и малые НПЗ, в Чечне, где воровали сырую нефть и частным образом ее перерабатывали. Сейчас в России осталось несколько десятков малых НПЗ, которые удовлетворяют небольшой локальный спрос, в основном за счет тяжелых фракций мазута, кокса, битума. А вот производить качественный бензин 92-й даже, 95-й, не говоря уже о 98-м и 100-м, они не могут, потому что у них нет вторичной переработки. Вторичная переработка, в первую очередь, это крекинг, каталитический гидрокрекинг, а также изомеризация, алкилирование и медленное коксование позволяет получить гораздо больший выход светлых нефтепродуктов, а именно бензина, керосина и в какой-то степени дизеля. Значит, эти, как он назвал, сеть мини-НПЗ, это, конечно, не то же самое, что сеть мини-магазинов торговых. Значит, магазины продуктами питания. Магазины, мини-магазины, они, по крайней мере, так сказать, имеют свою рыночную ценность, они находятся на малых площадях, в пределах пешей доступности локальной. А вот мини-НПЗ – это, на самом деле, возврат России на 30 лет назад. Они могут добавить к общей нефтепереработке 5-10%, но при этом огромное количество нефти будет буквально выброшено, потому что, как я уже сказал, глубина переработки у них очень незначительная. С 2011 по 2020 год, за 10 лет, средний уровень глубины переработки в России увеличился с 70% до 84%. В то время как в мире вот китайские производители нефтепродуктов, американские, индийские, у них глубина переработки от 90 до 95%. Это решение убьет, на самом деле, не только нефтегазовую отрасль, она убьет еще и автопром, потому что я не представляю, как иномарки могут ездить на этом так называемом прямогонном бензине.
1: Ранштейн также добавил, по его мнению, это либо сознательно, либо по незнанию, но этакая кампания по улучшению картинки и уменьшению очередей на бензоколонках. Мол, не паникуйте, все хорошо, все под контролем, все скоро будет, хотя бы в мини-порции. Хорошая мина при плохой игре. Путин во что бы то ни стало пытается не допустить роста цен на бензин. Впрочем, это, по мнению аналитика Ранштейна, в теории спустя время на длинной дистанции может привести лишь к обратному эффекту, особенно на сером и черном рынках, которые уже появляются и, по всей видимости, будут расширять свою деятельность. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
12: Приветствую вас.
1: Ну, вот получается, что уже невозможно отрицать проблемы. Что же заставляет Путина второй раз поднимать проблемную тему при его тотальнейшей нелюбви вообще к подсвечиванию любых проблем?
12: Ну, очевидно, что проблема действительно носит катастрофический характер, и сценарий явно в ближайшем будущем не улучшится, поэтому они идут на эти экстра меры, потому Помимо прочего сказанного, надо отметить, что фрагментация вот этого рынка топливно означает, что крупные компании, на которые опирался Путин, да, крупные корпорации, там, например, Роснефть, они будут терять определенный пай дохода, во-первых, а во-вторых, это психологически очень бьет по режиму, потому что это означает, что сам режим будет терять нити управления. То есть, по сути говоря, это сепарация единого рынка, который они выстраивали все 2000-е годы, да, помните, как собирались стать энергетической сверхдержавой, внутри, по сути говоря, всех причесали под одну гребенку, остались, по-моему, лишь два региона, чьи нефтегазовые компании не вошли в федеральные. Это Татарстан, Татнефть и чеченская компания. Все остальные были встроены. А сейчас мы увидим обратный процесс. И, конечно, чисто символически это просто опрокидывает в 90-е годы. Но деваться им некуда, потому что проблема действительно серьезная. Ведь надо отметить, что тем самым повышаются, во-первых, расходы на логистику в финансовом смысле, и логистику делают более длительной. Условно говоря, товары, которые идут в Китай, сейчас есть данные, они задерживаются уже там на 7-9 суток. И 10-15% накидывается еще дополнительная пошлина, скажем, да, в связи с отсутствием топлива. Соответственно, все остальные товары, услуги, они тоже подскочат таким образом. Это говорит о том, что и без того шаткая ситуация в экономике, она будет раскачиваться именно вот этим кризисом. Плюс ко всему, хочешь не хочешь, но это лето, высокий сезон. Естественно, есть страда, уборочные работы, которые тоже вытягивают огромное количество ресурсов, и топливо, и бензин, и дизель, и керосин, с которым тоже сейчас проблемы, потому что авиаперевозки не могут, естественно, опираться на бензин кустарного производства, да, нужен высокооктановый, соответственно, высокооктановое топливо, то, что называется керосин, ну и так далее. То есть эта цепочка очень связана, и плюс ко всему не надо забывать, что Россия, будучи самой большой по территории страной в мире, она стягивается за счет логистики, естественно. А эта логистика сейчас нарушается, и, соответственно, каждый регион будет играть по-своему. Будет изыскивать возможность для того, чтобы, ну, как-то сохраниться, не попасть в эти проблемные ситуации. И, соответственно, будет все равно расшатывание общей управленческой системы. То есть, условно говоря, вся эта вертикаль власти, которая была построена Путиным, она, конечно, будет сейчас очень сильно колебаться, потому что другой альтернативы нет. Пока будешь ждать, что там Москва решит, да, люди будут в прямом смысле бунтовать, бастовать, и, кто его знает, может и вилы поднимать, потому что уже такие сигналы приходят.
1: Ну, действительно, в контексте удара по вертикали власти получается, что если раньше какие-то локальные или региональные проблемы Путин сбрасывал на местных чиновников и местных своих губернаторов, то в этой ситуации как будто бы уже не отделаешься, если у всех одна и та же проблема, и она явно уже федерального характера, ну, по некоторым оценкам, по крайней мере, уже так оно и имеется, а тут вот то ли это неофеодализм планируется, то ли, не знаю, анархокапитализм. Можно тут разные термины подобрать в качестве такого вот умственного упражнения. Но вот как вы думаете, почему пропаганда взяла на вооружение в попытках успокоить население вот этот прием? Мы уже это проходили, мы это все переживем. Неужели это способно успокоить людей, которые стоят в очереди на заправках? И ведь само по себе сравнение с 90-ми, разве это не обесценивание 26 лет Путина власти, учитывая то, как его политтехнология выстраивали этот контраст между 90-ми и путинскими временами?
12: Да, как раз это и получается самоотстрел в ногу, потому что я помню, как та же самая Симонян со всех углов кричала, что неужто вы хотите возвращение в 90-е? Путин вытащил нас из этих поганых 90-х. А сейчас она говорит об этом опыте как об опыте нормальном, и давайте в него возвратимся, и ничего страшного в этом нет. Ну, тогда, соответственно, нарушается вся гомогенность политическая, идеологическая и пропагандистская этого режима, потому что выясняется, раз Путин обратно нас загоняет в 90-е, зачем он нам нужен тогда? Ведь Путин приходил в 99-м году как раз как анти-Ельцин, как человек, который наведет порядок, человек, который стабилизирует ситуацию, человек, который там, поднимет экономику. И помните, был такой термин, значит, приведение всех законов к федеральному стандарту. Но получается сейчас, спустя действительно четверть века, все возвращается на круги своя. И в этом смысле, я думаю, что Кремль от этого удара уже не отделается, потому что как бы, в сознании людей, в общественном восприятии Путин будет ассоциироваться с очень плохими временами. То, что там было в начале 2000-х годов, ну, вряд ли кто сейчас будет вспоминать. А вот то, что Путин действительно оставил страну, которую называли международная бензоколонка, без бензина, без интернета, без нормального ощущения безопасности, да, это будет, конечно, очень сильно бить. Плюс ко всему, сам факт того, что нету никакого решения, нету образа будущего у этого режима, непонятно, что дает эта война, и непонятно вообще, каким результатом она должна привести, потому что, опять-таки, цели и задачи вот этого СВО, они же всякий раз меняются, да, всякий раз они как-то так диффузно присутствуют, то так, то эдак. Люди, очевидно, устали, плюс ко всему нависает возможность там, какой-то очередной волны мобилизации, что, конечно, тоже пугает людей. Поэтому и возникают всякие вот эти вот деятели типа Лунина, которые там обещают начать какой-то поход на Москву, да, чтобы избавить страну от неправильных бояр, которые неправильно информируют царя. Я напомню, что ровно таким же образом действовал не только Пригожин, но и тот же самый Распутин, который пошел изгонять бесов. Правда, пошел он не в Москву, а в Петербург. Но суть это не меняет. То есть предреволюционная ситуация, которую так боится Путин и режим, она будет расти, она будет экспонироваться, она будет расширяться, потому что будет запрос снизу на какие-то кардинальные изменения. Путин уже не обеспечивает стабильность ни людей, да, простых там бюджетников, на которых он опирался, ни, собственно, элит, потому что эти элиты тоже загнаны в непонятную ситуацию.
1: И причем я напомню, что, и это признавал, кстати, Владимир Путин, Киев предлагал Кремлю взаимно отказаться от воздушных ударов, и именно это элементарно сняло бы вообще всякие проблемы с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, я уж не говорю даже про завершение войны. Но, тем не менее, это обсуждалось в том числе на саммите НАТО, и там отметили явное улучшение позиции Украины и пообещали продолжать оказывать всяческую помощь. И о том вообще, что в комплексе обсуждали в Анкаре, в Турции, что кто с кем как пересекался, какие шутки прозвучали со стороны Зеленского о ситуации в Москве, расскажем в нашем сюжете.
13: Россиянам все труднее защищать свое воздушное пространство, и мы надеемся, что это создаст условия для переговоров о завершении войны.
14: Президент США Дональд Трамп присоединился к словам госсекретаря Марка Рубио, прокомментировав удары Украины по целям в глубине России, цитата, «это эскалация, но она может привести к завершению войны». Итоги саммита НАТО в Анкаре стали многообещающими для Украины. Трамп заявил, что готов дать Украине лицензию для производства ракет к системам Patriot. Правда, добавил, что компания-производитель Patriot пока об этом не в курсе. Системы нужны Киеву для перехвата российских ракет. Во время встречи с Зеленским президент США был в хорошем расположении духа, назвал лидеров России и Украины сложными парнями и спросил, собирается ли Зеленский в Москву. Тот ответил следующее.
15: Это сложно. Там много украинских дронов. Это опасно для меня.
14: Также Дональд Трамп сказал, что готов закрыть небо над Украиной, если после подписания мирного соглашения Россия нападет снова. На это отреагировали в Кремле.
16: А ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Вот, это нужно понимать. Поэтому, конечно, это еще предстоит осмыслить.
14: Помимо обещанных Трампом лицензий для ракет ПВО, союзники по НАТО подтвердили долгосрочную поддержку Украины. Они готовы выделить ей в этом году 70 миллиардов евро на поставки вооружений, военную помощь и подготовку военнослужащих. И сохранить такой же уровень поддержки в 2027 году. Генсек НАТО Марк Рютте высказался о приверженности членов НАТО 5-й статье о коллективной обороне и сделал упор на единстве организации.
17: Мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. НАТО невозможно победить. Мы оборонительный союз. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только

0: С удовольствием поюзал нос своего любимого партнера. Теперь можно дух анкориджа отбрасывать как уже ненужный, но нос еще пригодится, конечно же. Теперь Трамп будет конкретно и четко открыто играть на стороне противника, в то время как раньше делал вид, что является честным маклером-посредником. Маски сброшены, цели обозначены.
1: Вне темы Украины саммит прошел напряженнее. Трамп вновь раскритиковал союзников, не поддержавших войну против Ирана, назвал Испанию ужасным партнером и вспомнил о притязаниях на Гренландию, территорию Дании, союзницы США по НАТО. Однако за закрытыми дверями, по словам источника Reuters, Трамп не высказывал претензий и заверил, что США не планируют покидать альянс.
2: Ну, а еще Трамп в очередной раз рассуждал о мирной сделке или соглашении между Зеленским и Путиным. Там вольности перевода, сделка или соглашение. Мол, в целом-то Путин готов. Вот корреспондент «Настоящего времени» и украинской службы «Радио Свобода» Заряна Степаненко спросила президента США об этом.
3: Что дает вам основание полагать, что Путин заинтересован в мире?
4: Откуда вы?
3: Украинская служба «Радио Свободная Европа». Я из Украины.
4: Хорошо, потому что я с ним разговариваю, и я разговариваю с президентом Зеленским. Я думаю, он хочет заключить соглашение, и я действительно чувствую, что президент Зеленский хотел бы вернуться к восстановлению своей страны, а не, знаете ли, к смертям и разрушениям.
2: Ну, то есть оба, мол, готовы. И перед эфиром мы также поговорили с американистом Павлом Ивлевым о встрече Зеленского и Трампа и явно возросших к президенту Зеленскому симпатиях президента Трампа.
5: Наверное, можно говорить об этом сейчас, да, то есть сейчас явно похоже на стороне Украины. Но если мы вспомним, как этот маятник качается в предыдущие пару лет, да, или сколько там, полтора года с тех пор, как он снова президент, то как бы мы понимаем, что он может в любой момент качнуться обратно. Обычно это происходит после разговоров Трампа с Путиным. Вот. И это качание, я думаю, что не закончится никогда, потому что это специфика нынешнего президента Соединенных Штатов. Вот. Что касается общей политики, то, да, безусловно, поддержка, ну, по крайней мере, в военной области, в области разведки, она, безусловно, на стороне Украины. В этом плане как раз госсекретарь Рубио достаточно последователен. Да? Он, в общем, всегда на стороне Украины, он может тоже, так сказать, сказать что-то, так сказать, резкое. Он, безусловно, игрок команды Трампа и никогда не скажет что-то ему наперекор. Но его понимание и то, что делает его ведомство, оно достаточно последовательно, опять же, поддерживает Украину. Поэтому, ну да, хороший знак, что они, что такой высокий чиновник на такой встрече говорит об этом публично, поддерживая, так сказать, вот эти атаки, дальнобойные санкции, да, хороший, по-моему, термин очень по этому поводу приводит президент Зеленский, использует.
2: Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным в прямом эфире. Руслан, а вот по вашим наблюдениям, готов ли Путин к мирному соглашению, учитывая его отвержение от этого предложения о прекращении воздушных ударов?
6: Но все-таки я думаю, что Москва вынуждена считаться с позицией Вашингтона, и она рассчитывала как раз на вот этот пресловутый дух анкориджа, и всячески на него ссылалась и ссылается до сих пор. То есть это говорит о том, что Москва все-таки вынуждена корректировать свою позицию с тем, что думает Вашингтон. Если действительно Вашингтон усилит свое давление на Москву, если Трамп что-то предложит или наоборот, сделает какую-то угрозу, тогда Путину придется отступить. Но отступит он ведь не под давлением условно Зеленского или Европы, с которыми они никак не хотят считаться. А вот, дескать, Соединенные Штаты – это другое дело. Все это они могут обернуть в такую обертку, что на самом деле это какое-то такое тайное соглашение. Вот, и в рамках этого тайного соглашения мы согласились остановить военные действия. Ну, то, что вот Трамп любит говорить «сделка», да, «дил». Ну, как бы у Трампа есть свой нарратив, нужна сделка. И, в принципе, Путин может пойти и сделать эту сделку, например, не с самим Зеленским, а, условно говоря, через Соединенные Штаты. Тогда это даст ему возможность обернуть это все таким образом, что вот Вашингтон вынужден был идти на уступки и договариваться с нами. То есть оставляя сбоку на стороне Европы и Зеленского. То есть для Путина чисто психологически это очень важно.

0: Я думаю, что это единственная возможность сейчас остановить войну. Потому что в остальных случаях, конечно, Путин будет упираться рогом. А дальше, все-таки, если не получится, то я думаю, что Москва будет и дальше усиливать свое давление, будет бомбить и штурмовать города Украины, потому что очевидно, что есть проблема с обеспечением прикрытия неба, и все-таки разговор о том, что будут организованы производства Патриот, надо отлично, ну, понимать четко, что это 3, 4, 5 лет, говорят специалисты. Например, в Японии было развернуто это производство спустя 3 года, запущено еще плюс 1 год, то есть 4 года ушло на все это, с учетом того, что там ни войны, ничего нет. Так что вопрос крайне серьезный, но здесь, как бы это вот не звучало печально, вся надежда на Трампа, который действительно в какой-то момент эмоционально или там по собственному разумению может сильно заняться этим вопросом, если он окончательно потеряет интерес, например, к иранскому кейсу. Ну, видно, что он уже по касательно этим занимается. А вот если он, условно говоря, заключит сделку с Россией, он может это занести себе в политический актив, и это может поспособствовать, ну, росту рейтинга и самого Трампа, и республиканской партии накануне судьбоносных для них выборов в ноябре этого года.
1: А скажется ли в перспективе вот на позиции Кремля этот разговор про закрытое небо? Я вкратце нашим зрителям поясню, что это означает, что в случае повторного нападения России на Украину после мирной сделки при ударе с воздуха к ПВО Украины подключается в данном случае ПВО США. Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
0: Да, если действительно Соединенные Штаты и НАТО смогут выстроить такую систему защиты, то, конечно, Кремль будет 150 раз думать. Потому что очевидно сейчас, что Украина усилилась и без того. У Украины есть возможности бить вглубь российской территории. Соответственно, могут ответить разом и очень болезненно. Сейчас уже понятно, что Россия – страна с абсолютно дырявым небом. Да? И если достают до Омска, достают до Новосибирска, соответственно, никаких проблем для Украины и для сил НАТО совместно с Украиной уже не будет.
1: Руслан, спасибо вам за этот разговор. Руслан Асин, политолог,
0: Спасибо.
1: был с нами сегодня в прямом эфире, подводя итоги и саммита НАТО и вот фиксируя некоторую нервозность в Кремле и на совещаниях правительства о том, как сейчас выглядят и заправки по всей России, и ситуацию с дизелем, ситуацию с авиатопливом. Очень много топлива вообще для большой страны необходимо, как правило. О новых событиях завтра расскажем вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Возможно, порассуждаем о том, как идут выборы в России. До свидания и будьте свободны.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня людей волнует больше всего. Среди прочего, это удары России по Киеву и решение Международного олимпийского комитета временно восстановить членство Олимпийского комитета России. В ночь на 6 июля российские войска вновь нанесли массированный удар по Киеву. По данным мэра города Виталия Кличко, погибли не менее 12 человек. Еще 46 получили ранения, 27 из них находятся в больницах. Повреждены 15 жилых домов. Есть погибшие и в Киевской области. По словам главы областной военной администрации Николая Калашника, там погибли 3 человека. Еще 26 получили ранения, в том числе 2 детей. Украинский писатель Ян Валетов пишет у себя в Фейсбуке, что конца войны не видно.
4: «Мои соболезнования семьям погибших киевлян. И не только киевлян. Еще одна чудовищно тяжелая ночь в столице. Еще одна чудовищно тяжелая ночь для всей страны. У меня давно нет иллюзий по поводу соседей и будущей жизни с ними рядом. Я не верю в то, что они когда-нибудь станут другими. Не станут. Мы сегодня нанесли им ответный удар, достаточно серьезный и эффективный по значимости, но менее эффектный. Меня упрекают за то, что я периодически пишу, что не вижу конца войны. Упрекать можно, но я его действительно не вижу. Хочу ли я, чтобы этот кошмар закончился? Несомненно. Но текущая логика и развитие событий противоречат самой возможности мирного урегулирования. Нас хотят принудить к капитуляции. Не к остановке огня, не к замораживанию по линии боевого соприкосновения. Капитуляции. Думаю, что этого не случится при любых обстоятельствах. Как бы РФ не давило на нас. Новая неделя началась. Еще одна неделя многолетней войны. Еще одна летняя неделя. И надо жить. Держимся».
3: Израильский общественный деятель, бывший топ-менеджер ЮКОСа, бизнесмен Леонид Невзлин, пишет в Фейсбуке, что Путина заждалась камера Слободана Милошевича.
5: Суд над российскими военными преступниками все ближе. Нидерланды решили разместить на своей территории полноценную оперативную фазу специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а не только подготовительные этапы. В Гааге уже формируют основной каркас института и завершают подготовку к его полноценному запуску. Во второй фазе деятельности спецтрибунал должен приступить к осуществлению своей юрисдикции, начать расследование, предъявлять обвинения, вести судебные разбирательства и выносить приговоры. Ожидается, что инстанция заработает в полную силу уже в следующем году. Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, после решения правительства Нидерландов спецтрибунал окончательно выходит из плоскости концепции и политических дискуссий, приобретая реальные институциональные очертания. Установление справедливости и максимально возможное привлечение к ответственности Путина, его банды и всех, кто причастен к военным преступлениям против украинцев, необходимый минимум, который должно обеспечить международное сообщество. Путин и его людоедская идеология должны быть осуждены по всем правилам и законам в открытом процессе. Камера Милошевича его уже заждалась. Но не только его одного и не только его ближайших подельников. Ответить должны все, кто пришел на украинскую землю, кто запускал ракеты по жилым домам, кто пропагандировал войну и геноцид.
3: Журналистка Ксения Ларина пишет у себя на странице в Фейсбуке, что отмыться от этой крови уже не удастся.
6: «Киев. Число погибших и раненых растет. Этот ужас навсегда останется с людьми. Этот ужас навсегда останется в памяти детей. Не знаю, что сказать. Ужас наблюдающих никогда не сравнится с ужасом переживших эту трагедию. В страшном сне бы не приснилось, на что способна моя гребаная страна. Может быть, мы просто боялись об этом думать, какие мы на самом деле. А вот Путин вытащил все грязное варварское нутро великой русской державы. Удастся ли отмыться от этой крови? Нет. Одних гложет стыд, других возбуждает убийство, третьи заходятся от восторга и злорадства. Если бы не война, мы бы так и не узнали, кто мы. Завтра в Киеве траур.
3: Журналист, писатель и профессор Карлова университета в Праге Сергей Медведев пишет в Фейсбуке об ответных ударах ВСУ.
7: И еще раз, всем френдам и не френдам, задающимся сложной моральной дилеммой, можно ли радоваться прилетам по Москве, выражающим поддержку московским друзьям и ностальгирующим по Капотне. Даже не буду цитировать, что там Томас Манн говорил по поводу бомбардировок его родного Любека. Просто дам сегодняшнее фото из Киева. 22 погибших, более сотни раненых и еще тысячи таких же фото из сотен городов за 1590 дней войны. Вам надо благодарить ВСУ за их благородство, что они бьют по инфраструктуре, чтобы обескровить агрессора, а не по жилым кварталам, как террористы из Кремля. Хотя боюсь, что у гуманизма есть свои пределы в обуздании естественного чувства мести. И еще тут часто упоминают злорадство. Особенно продвинутые даже вспоминают немецкое «шаденфройде», что, в общем, один хрен, разве что «шаден» — более юридический термин, типа «ущерб». Нет, друзья, зло не в украинских дронах, не в горящих НПЗ и не в очередях за бензином. Зло в России и больше нигде. И это не радость, а чувство справедливости. Мы же не радуемся тяжелому, но справедливому приговору. Это другое. Это маленькое исправление фундаментальной асимметрии, заложенной в самой природе этой войны, когда одни умело выносят НПЗ и военную технику, а другие прицельно убивают людей. И от этой коррекции несправедливости на душе становится чуточку легче.
3: После двух разрушительных ударов по Киеву и украинской атаки на Омский НПЗ в сети вновь началась новая волна обсуждений. Их вызвали посты бывшего муниципального депутата Юлии Галяминой и политолога Александра Кынева. Кстати, оба проживают в России. Вот что пишет у себя в Фейсбуке Юлия Галямина.
6: «Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей». «Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей». «Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей». Далее знак бесконечности, пока дети не закончатся. И важно ли было этим детям, чьи они, или важнее была жизнь?
3: А вот пост Александра Кынева, где он пишет, почему конфликты сложно заканчивать.
4: Удар на удар. Несложно предположить, что любой новый от любой стороны ведет к ответному, и так до бесконечности. Каждая сторона при этом считает свой удар справедливым, а ответ – несправедливым. Именно поэтому военные конфликты так тяжело заканчивать.
3: Врач-травматолог Андрей Волна выступил с резкой критикой Кынева и Галяминой.
8: «Меня давно не интересует вопрос, болен Путин психически или нет. Достаточно здоров, чтобы удерживать власть 26 лет. Достаточно здоров, чтобы, очень надеюсь на это, предстать перед судом. А вот то, насколько здоровы люди, что бесконечно уравнивают Россию и Украину в этой войне, это значимо. Да нет, здоровы, конечно же. Но глубина деградации, скорость и нарастающий темп падения – это то, что достойно изучения. Достойно будет пристального изучения не со стороны психиатров, а со стороны социальных психологов прежде всего. Да, никто не зовет на баррикады, и не надо добровольно садиться в тюрьму. Но разве нельзя просто помолчать? Разве нельзя бесконечно не уравнивать всю разрушающую и убивающую Россию и защищающую просто свое право на жизнь Украину? Без такой интеллектуальной поддержки режиму, что называется рашизм, тяжелее пришлось бы. Нет, режим справится и без либеральных интеллектуалов. Но такая поддержка, без кавычек, очень ценна. По сути, это и есть интеллектуальный фундамент рашизма. Дугин, Путин, Стрелков, Галямина – за каждым именем свои почитатели. Почитатели, что часто очень даже не любят друг друга, но работают они вместе. У этого кровавого стола страшной войны, стола, на котором они пытаются расчленить Украину и казнить украинцев, четыре ноги, четыре ножки. И Галямина сотоварища свое дело знают. Хорошо этот стол подпирают».
3: Педагог и преподаватель Дима Зицер у себя в Фейсбуке считает эту позицию очень удобной и нейтральной, когда агрессоры и жертву ставят на один уровень.
4: Кровь и ужас в любимом Киеве. На этот момент известно о 23 убитых, десятки раненых, среди них дети, траур. И страшно и дико на фоне этого траура по невинно убиенным преступниками из РФ звучат заявления лучших людей города.
7: И пишет политик Галямина. Идет бессмысленная бойня, в которой никто не готов остановиться. Словами вот этими самыми пишет. Через несколько часов после смертоносной атаки РФ подонков на Киев пишет. И чеканит пафосно Явлинский привычную уже яблочную мантру про требование немедленного прекращения огня с обеих сторон. И снова заявляет, что он единственный, кто смеет этого требовать. Как вообще это может быть? Неужели они просто пропустили многочисленные предложения о прекращении огня, об ограничении боевых действий, о взаимной остановке войны, идущей из Украины? Мы вот заметили, а они нет? Так разве можно было не заметить? А если заметили, почему же раз за разом, день за днем, они делают одно и то же, ставят на один уровень агрессора и жертву, делают вид, что активно борются за мир, произнося, впрочем, это слово без малейшей рефлексии? Зачем Явлинский демонстрирует это чистоплюйство под видом прекраснодушия? А еще личное. Почему меня самого снова и снова корежит именно от их слов и заявлений? Не убийца же, чай не СВОшники? И я, кажется, наконец понял. И про первое, и про второе. Они поступают так, потому что это кажется выходом из вонючего чавкающего болота, в котором они оказались. Почти спасением, пусть и временным. Нет-нет, они, естественно, не хотели этой войны, и они против убийств, и даже, наверное, против режима. Но настали страшные времена. И в этих временах всем приходится определяться заново. Как говорил герой фильма Рязанова, проверка, она всем проверка. Сказать «Украина виновата» невозможно, ошметки совести пока не дадут заснуть. Произнести имя Путина тоже никак, по причинам понятным. А вот призвать стороны прекратить огонь, закончить войну, вообще войну, в самый раз. Так и возникает вот эта гаденькая формула, которая, по сути, умышленное вранье. Такое, впрочем, сладкое для многих их единомышленников. Это не мы виноваты, это все виноваты, что войну не остановили. Мы же за Явлинского, а он сказал... А привычнее – это большие дядьки виноваты, развязавшие войну, а мы – люди маленькие.
9: Политик Гарри Каспаров говорит, что, безусловно, никаких сравнений быть не может.
4: Нужно еще раз повторить для всех этих Кыневых, Галяминых и прочих, кто пытается навязать мысли о том, что между Россией и Украиной существует хоть какая-то моральная симметрия. Украина не наносит сознательных ударов по российской гражданской инфраструктуре. Мне неизвестен ни один случай, когда Украина целенаправленно била бы по гражданским объектам. Украина, если бы захотела, могла бы завалить Москву трупами. Возможности для убийства россиян у нее огромны, особенно с учетом того, что российские ПВО сосредоточены на защите диктатора. Россия же, напротив, сознательно убивает гражданское население. Между Россией и Украиной не просто не может быть знак равенства, здесь вообще нет пространства для сравнения. Это страны, живущие сегодня в совершенно разных измерениях. Россия – фашистская диктатура, страна средневекового варварства, не признающая ни закона, ни морали. Украина – страна, которая в чудовищной войне под постоянными ударами все равно пытается следовать правилам. И поэтому любой голос из России, который пытается размывать эту очевидную границу, объективно работает на Путина. Когда в условиях тотальной фашистской диктатуры кто-то оттуда пытается поставить в один ряд агрессора его жертву, нужно понимать очевидную вещь. Если человек, находясь в России, может делать какие-то заявления и при этом оставаться на свободе, значит, это кому-то нужно. В диктатуре такого уровня оппозиции не может быть по определению. Все, что сегодня там находится, нужно только для того, чтобы подыгрывать Кремлю и оправдывать его преступления.
9: Виктор Шендерович пишет о том, что Путин не собирается останавливаться убивать, а вот пост Галяминой считает двусмысленным.
5: Юлия Галямина отключила комментарии под своим пацифистским уравнительным постом, поэтому напишу здесь. Вспомнилось в связи с ее логикой, как после убийства Немцова друг убитого, госслужащий Чубайс, сказал, что всем надо остановиться, ну то есть не эскалировать ненависть. Всем. О да, ненависть — это же нехорошо, правда? Вот Путин и Немцов ненавидели друг друга, и посмотрите, как плохо это закончилось. И вот уже нет ни убийцы, ни убитого, просто некая человеческая драма, отличный фон для выхода пацифиста с проповедью «Ребят, давайте жить дружно». Да, Юлия, всем надо остановиться. Только именно Путин, как вы, может быть, заметили, не останавливается и продолжает настойчиво убивать, целясь именно в людей, и счет идет уже на сотни тысяч человеческих жизней и десятки миллионов разломанных и покореженных судеб. Он продолжает убивать, получая, должно быть, отдельное удовольствие от подручных пацифистов, постоянно и тщательно затирающих грани между добром и злом. Апропо, замечу, что Чубайс был на госслужбе, и вопросов к нему гораздо меньше, чем к вам. Почитав комменты, вынужден повторить базовое соображение, высказанное уже много раз. Никто не вправе упрекать заложников в молчании. Никто не вправе требовать от Юлии Галяминой жертвенности, выхода на площадь, etc. Но и требовать от нас понимающего, сочувственного, неловкого молчания в ответ на ее двусмысленные тексты тоже не следует.
9: Бывший адвокат Михаил Биньяш размышляет в Facebook о пацифизме и почему таких людей ненавидят обе стороны.
7: Тот факт, что людей, покинувших Россию из-за неприятия войны, триггерит от пацифистского высказывания, больше говорит об этих людях, чем об авторе высказывания. Пацифизм – это соображение совести. Это сопротивление войне в форме неучастия в ней. Это отказ выбрать сторону. Это отказ от войны. Собственно, это и есть именно антивоенная позиция, которая в России требует на порядок больше мужества, чем хейт в сети из Европы. А то, что на днях продемонстрировала либеральная общественность, с ворой кинувшись мочить одну Юлию Галямину, это вполне себе даже провоенная позиция, только со стороны Украины. И они вполне имеют право на такие убеждения, как и Галямина имеет право на пацифизм. Пацифистов люто ненавидят обе стороны, потому что каждой стороне для победы нужны консолидация и единство, соответственно, кто не с нами, тот против нас. Но внезапно двухминутка ненависти, развязанная либеральными ломами к пацифистке Галяминой, стала до смешения похожа на аналогичную 24-часовку ненависти со стороны Z-сетки, ненавидящей антивоенщиков ровно за то же самое. И дело даже не в правомочности высказывания. Мы живем в свободной стране со свободой слова. Говорить можно что угодно, и тебе за это ничего не будет. Кейсы Волкова и депутата Сейма Павлиониса тому прямые подтверждения. А дело в том, что голос русских пацифистов, звучащий из России, крайне важен, потому что, в общем-то, он нормализует отказ от участия в войне даже для тех, кто в ней участвует. То есть, по сути, это есть не что иное, как заувалированная пропаганда дезертирства. А дезертирство в российской армии надо всячески поощрять. Чем больше солдат с российской стороны примут для себя пацифизм как разумную идею и руководство в поведении, тем больше из них сожгут свой мундир и сломают саблю. И в этом разрезе позиция Галяминой крайне важна. А что касается хора, осатаневшей от ненависти тусовочки, так и хочу сказать, что их дискуссия с пацифистом сходу превратилась в травлю пацифиста, да такую, что мне в какой-то момент даже стало перед зетниками как-то неудобно за своих, казалось бы, единомышленников. Да и с чисто эстетической стороны это все выглядит мерзко и недостойно. Большая аудитория – это большая сила, а большая сила, как учил нас дядя Бен, это еще и большая ответственность. Использование большой силы для травли одной Галяминой – это и безответственно, и пошло. Кроме прочего, это еще и говорит о том, что вчерашние мастера пера не то чтобы прямо исписались, сколько утратили то тонкое чувство гармонии, за которое мы их в свое время так полюбили. И жаль, конечно, что так называемые лидеры общественного мнения не нашли лучшего применения своей большой силе, чем травля за пацифистское высказывание. Вот это, правда, очень жаль.
10: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
2: Говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
10: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко.
9: Международный олимпийский комитет рекомендовал смягчить ограничения против российских спортсменов, которых отстранили от мирового спорта после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. После 2022 года российские спортсмены либо не допускались к главным международным соревнованиям, либо могли выступать только в индивидуальном порядке и под нейтральным статусом. Рекомендация МОК сама по себе не означает автоматического возвращения российских атлетов на все турниры. Окончательные решения будут принимать международные федерации по отдельным видам спорта. Но это решение стало заметным шагом к ослаблению международной изоляции российского спорта. Вот что об этом говорит в интервью YouTube-каналу The Breakfast Show основатель Sports.ru и журналист Дмитрий Навоша.
11: Все-таки я там из Лозанны, где находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета, ну там не слышно взрывов. Они не находятся в таком же постоянном потоке вот, не знаю, очередных гибелей, разрушенных городов и так далее. Ну и если быть честным, то из Западной Европы, которая относится к Швейцарии, где штаб-квартира МОК, но все-таки война немножко так начинает выглядеть таким же региональным конфликтом. То есть немножко все так, уф, все, окей, это как бы не выглядит так, что вот Россия сейчас пройдет, захватит Европу, что нам всем придется браться за оружие. Ну и как-то это постепенно съезжает уже с первых полос новостей. И Бах, глава Олимпийского комитета, опирается на, вот, как он сейчас говорит, ценностную основу, что отстранение из-за паспорта ценностям не соответствует, нужен некий другой подход, давайте все, кто не рассказался за войну, может быть, будем пускать по нейтральным флагам. Может быть, я рассуждаю вслух сейчас, компромиссом мог бы быть допуск, но по другому критерию. А давайте, допустим, тех, кто осудил войну.
9: А вот что в эфире YouTube-канала «Разворот» рассказывает журналист Дмитрий Низовцев.
12: Здесь же интересная штука. Мы как-то тоже об этом забыли, о том, что изначально российских спортсменов забанили вот в 22-м году, но вот этот большой бан, он подошел к концу еще в 23-м году, и тогда МОК сказал, что ну в целом, если это будут нейтральные спортсмены, если это будут не спортсмены, которые не позволяли себе адские выступления, и если это будут не командные виды спорта, в принципе не все так плохо, мы вас можем допускать под нейтральным флагом. Но был другой бан, который был связан с тем, что Россия включила в свой Олимпийский комитет Херсон, Крым, ДНР, ЛНР, вот все эти захваченные территории. И вот насчет этого Международная спортивная федерация реагирует это отрицательно. ФИФА то же самое говорила. Они говорили там, ну, в целом, нам не очень нравится то, что у вас в стране происходит еще с 2014 года. Нам не очень нравится то, что у вас происходит. Но можете Крым не включать, будьте людьми. У нас же тоже там начальство, все такое. Пожалуйста, не включайте. И наши там как-то держались потихонечку, там, Крым не включали. После 2022 года разморозились. И это я обидела в том числе и ФИФА, и это обидела МОК. Проходит время. МОК запрещает россиянам участвовать, говорит, вы включаете там и Херсон, и Запорожье, а мы так не договаривались, хотите вернуться, придумайте что-нибудь. И вот что удивительно, понятное дело, что если бы решалось не на спортивном уровне, там типа, не знаю, там Путину говорят, мы вас вернем в такие-то международные организации, только не делайте поползновений юридических в сторону там ЛНР, ДНР, он бы сказал, нет, сдохнем, но там будем включать. Здесь была, конечно, уловка, но тем не менее... исключили. ЛНР, ДНР, Запорожье, Херсон. Каким образом? Они переформатировали Олимпийский комитет России. И они как бы не просто убрали вот эти области, они убрали все областные региональные федерации. 89, по-моему, они их убрали. И сказали, он у нас комплектуется по другому принципу.
9: Блогер Рустем Адагамов у себя в Фейсбуке возмущается таким решением МОК. Тем более на фоне ударов по Киеву.
4: Пока мы тут увлечены футболом и теннисом, мерзавцы в МОК на вчерашнем заседании своего исполкома восстановили в правах Олимпийский комитет России и рекомендовали международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Что открывает путь России к участию в Олимпийских играх 2028 в Лос-Анджелесе? Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что МОК хочет обеспечить всем спортсменам возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своего правительства. Решение МОК сразу приветствовал министр спорта России Михаил Дегтярев. По его мнению, оно приведет к скорому восстановлению российских сборных во многих видах спорта и позволит стране вновь принимать крупные международные соревнования. Конец цитаты. И все это безумие происходит на фоне продолжающейся войны и ракетных ударов РФ по жилым домам в Украине, где гибнут десятки мирных жителей. Невероятно и возмутительно.
9: Решение МОК критикует и блогер Дмитрий Чернышов у себя в Фейсбуке.
5: МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Попробую объяснить, почему это хуже, чем просто глупость, и почему следующую Олимпиаду надо бойкотировать, если МОК не отменит своего решения. Но сначала немного истории. В 420 году до нашей эры, во время Пелопоннесской войны, Спарта нарушила объявленное Олимпийское перемирие и ввела свои войска на территорию соседнего полиса, несмотря на то, что во время игр все войны должны были прекращаться. Тогда произошло беспрецедентное событие. Спартанским спортсменам запретили участвовать в играх, а представители Спарты не были допущены на Олимпиаду. Это было не просто спортивное наказание. В Древней Греции Олимпийские игры были частью религиозного культа Зевса Олимпийского. Спарта нарушила правила, на которых держится весь эллинский мир, и ее исключили из Олимпиады. И после Первой мировой войны страны-победительницы считали, что государства, развязавшие войну, не должны сразу вернуться в международное сообщество. Поэтому на Олимпиаду 1920 года в Антверпене не пригласили Германию, Австрию, Венгрию, Болгарию и Османскую империю. Через 4 года на Олимпиаде 1924 года в Париже Германию снова не пригласили, слишком страшна была память об ужасах Первой мировой. Да, немецкие легкоатлеты лично не начинали Первую мировую войну, но Олимпиада рассматривала государство как единое целое. «О, спорт, ты мир». После Второй мировой войны ситуация повторилась. На Олимпиаду 1948 года в Лондоне Германию и Японию не пригласили. Обе страны рассматривались как государства, ответственные за масштабную агрессию и разрушение международного порядка. Напомню про бойкот Олимпиады в Москве после оккупации Афганистана. Напомню про исключение ЮАР за политику апартеида. Дело в том, что Олимпиада – это не только про спорт, это и про признание стран-участников частью международного сообщества. Спортсмены выступают под флагами своих стран, считается, что они защищают честь своей страны. Но у путинской России нет чести. Она спустила свою честь в унитаз с нападением на Украину, бомбежками Киева и Мариуполя, массовым мародерством и пытками пленных, стрельбой по вокзалам и больницам. И если продажный МОК не отменит своего позорного решения, то только бойкот Олимпиады поставит ему мозги на место.
9: Журналист и блогер Ростислав Мурзагулов пишет у себя в Фейсбуке, что спортом правит деньги, и решение МОК его ничуть не удивляет.
7: Твари из МОК вернули российский спорт на Олимпиады. Втихаря, летом, под футбольный шумок в Штатах. Я хорошо знаю эту шарашкину контору во главе с Кирсти Ковентри, прославившейся дисквалификацией украинского скелетониста Гераскевича, минувшей зимой за едва заметные принты на шлеме с лицами ушедших товарищей. Еще тогда я понял, тетечка любит лавандос и тестирует публику. Весь мир, как обычно, смолчал. Ой, мы устали от Украины, ну и вуаля! Я присутствовал при написании первых писем с олимпийской заявкой Сочи. Выгуливал по Москве бывших топов МОК. Пил дорогое вино с Майклом Пейном, который сделал МОК продажной сучкой. Почитайте его книги, он гордится этим спасением олимпизма через бабло. Далее я был одним из директоров Олимпийского комитета Российской Федерации при президенте Жукове, с которым играл в футбол за Белым домом. Да хера об этом всем знаю. Обращайтесь, расскажу. Если коротко, ни разу не удивлен. Твари. Продажные лживые твари рулят мировым спортом.
9: Аркадий Бабченко у себя в X пишет, что российская стратегия сработала.
13: А Путин так и был прав в своей стратегии насчет коллективного Запада. Покочевряжется пяток лет и приползут обратно.
9: Врач Андрей Волна предлагает просто бойкотировать выступления российских спортсменов.
7: Позорище и громадная подлость. По сути дела, это создает большие, часто непреодолимые проблемы для участия украинских спортсменов в соревнованиях под эгидой МОК. Способ борьбы – бойкот. Бойкот со стороны всех здравых сил.
9: Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого ранее дисквалифицировали с Олимпийских игр 2026, напомню, за использование символического шлема памяти с изображениями погибших на войне украинских спортсменов, так отреагировал на решение МОК.
13: Абсолютно позорное решение. Руководство МОК своими действиями опускается до очередного нового дна. Нынешнее руководство МОК все больше похоже на очередной российский актив, который просто работает на российскую пропаганду. И все это происходит на фоне обстрела жилых домов в Украине, который происходит буквально через день. Огромное количество российских спортивных федераций продолжает действовать на оккупированных территориях, а МОК это полностью игнорирует. Надеюсь, что НОК других стран не будут терпеть этот беспредел и, наконец, продемонстрирует твердую позицию против этих позорных решений.
9: Блогер Саша Кмет подытожил в сети X решение Международного олимпийского комитета.
5: В общем, бордель захватил стадионы, а соревнования в коррупции загребают золото, оставив борцам, пловцам, велогонщикам дешевое серебро и утешительную бронзу. Вместе с лицемерным лозунгом «Главное не победа, а бег по кругу» и олимпийским принципом нового времени «Чем дороже участие, тем выше цена». Российские спортсмены сегодня представляют не страну, а главного людоеда планеты – насильника-мародера, серийного убийцу. Его идеологию и особый путь. И это я говорю не только про Путина, а про всю его кровожадную систему, что изначально было построено на лжи, подкупах, терроре и выстрелах из-за угла. Политических убийств на них больше, чем олимпийских дисциплин, и на чемпионатах они не просто участвовали, а воевали с криком «Победа любой ценой». Обвешивались допингом, как теми гранатами, и шли в последний бой. Потому что отступать было некуда, за спиной ФСБ и бабло. А маленькие войны, даже спортивные, порой перерастают в большую бойню, и в итоге их гнилая система доросла до настоящей войны, не без участия продажного и трусливого мира, к сожалению, с военными преступлениями и неприкрытыми призывами к геноциду. Так что допуск России к международным соревнованиям – это не путь к примирению, и уж точно не забота о бедных спортсменах, что вдруг оказались на обочине дворовых олимпиад. Это путь к безнаказанности, а значит, к продолжению войны. Буквально призыв. Давай, Вова Кремлевский, мы болеем за тебя. Иди вперед, мародерь, насилуй, убивай, а мы тебе золотую медаль выпишем и чемпионский титул в поедании человечины.
9: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, CTX, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 9 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В России запрещен экспорт дизельного топлива, цены на бензин в аннексированном Крыму выросли в два раза. Владимир Путин по-прежнему уверен, что удары ВСУ по российским НПЗ не создают нервозности в российском обществе. Дональд Трамп считает, что возобновившиеся боевые действия в регионе Персидского залива продлятся от нескольких дней до месяца. В США победивший на праймерис демократов кандидат в сенаторы от штата Мэн Грэм Платнер приостановил свою избирательную кампанию из-за обвинений в сексуализированном насилии. Также сегодня.
1: Сейчас откроется дверь, к роялю подойдет Курехин, и волшебная волна звуков накроет беспечно погружающийся в пучину Ленинград.
0: 30 лет назад умер композитор, музыкант, актер, режиссер, парадоксалист Сергей Курехин. Владимир Путин провел вчера во второй половине дня совещание правительства, посвященное топливному кризису, разразившемуся в России и в аннексированных ею регионах Украины из-за постоянных ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. О принимаемых мерах отчитывался вице-премьер Александр Новак, отвечающий за топливно-энергетический комплекс. На первом месте, как и ожидалось, оказались запрет на экспорт дизельного топлива вслед за введенным еще раньше запретом на экспорт бензина и авиакеросина и закупка нефтепродуктов за рубежом.
2: Ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива. В целях увеличения дополнительных поставок топлива на внутренний рынок в кратчайшие сроки были внесены изменения в налоговый кодекс. Были снижены также нормативы биржевых продаж с 15% до 10% по автомобильному бензину. И мы доработали систему, чтобы исключить перекупщиков на бирже. Топливо будет уходить напрямую конечным потребителям. Также ограничили предельный рост цен в ходе биржевых торгов, что также будет способствовать стабилизации цен.
0: Это был вице-премьер российского правительства Александр Новак. Росстат вчера выпустил еженедельный отчет о ценах на бензин в регионах России, а также на подконтрольных России территориях Украины. Из этого отчета следует, что за неделю в аннексированном Крыму топливо подорожало в среднем на 78,4%. В частности, наиболее популярный бензин марки АИ-95 вырос в цене с 88 рублей 82 копеек до 170 рублей и 59 копеек за литр, то есть на 92%. На вышеупомянутом совещании правительства Владимир Путин потребовал срочно стабилизировать ситуацию в Крыму, при этом продолжая утверждать, что главная цель ударов украинских беспилотников по российским НПЗ – это проведение информационной операции против так называемой специальной военной операции.
3: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее.
0: Говорил Владимир Путин, ну а спикер Государственной Думы Вячеслав Володин вновь заявил, что России противостоит не Украина, а целый коллективный Запад. Володин подверг критике тех, кто скупает бензин и другие виды топлива, боясь, что они исчезнут из продажи, а ключ к решению нынешних проблем Володин видит в консолидации.
4: Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое.
0: Это был спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Тем временем на торгах в начале этой недели индекс Московской биржи обновил минимумы с февраля 2023 года 2164,81 пункта, потеряв 2,1% за день, 14% с начала лета и 22% с начала нынешнего года. Около 15% акций на рынке обновили исторические минимумы. Падение было настолько серьезным, что его пришлось вчера комментировать даже пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, который настаивал, что волатильность естественна для фондового рынка, а макроэкономические показатели России стабильны.
5: Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируемая, имеется необходимый запас прочности. Волатильность на фондовом рынке, да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. А вот как очередное резкое снижение курсов акций на Московской бирже комментирует экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
6: С последнего заседания Совета директоров Банка России по ставке, которое превратило сползание рынка в падение, индекс потерял 12%, а за последние 4 месяца больше четверти. Поводов для распродажи много. Пальцев одной руки не хватит, чтобы все перечесть. Тут и так называемый геополитический фактор, причем не один. Украинские беспилотники долетели таки до крупнейшего в России Омского НПЗ, расположенного в 2500 километрах от границы с Украиной. После этого в Омске на заправках выстроились часовые очереди. Предприятие в Омске стало последним из первой десятки по объему переработки, на которых за последние 4 месяца приходилось сокращать или вовсе останавливать производство после прилета украинских беспилотников. Мировой рынок тоже российским экспортерам, равно как и федеральному бюджету, не благоволит. Отгружать Urals, что в черноморских портах, что на Балтике, приходится по февральским ценам, то есть на 15-20 долларов дешевле, чем заложено в законе о федеральном бюджете. Внутри тоже более чем тревожно. Топливный кризис разгоняет инфляцию, и глава РСПП Александр Шохин теперь уже по 2 раза в неделю выступает с мрачным прогнозом о том, что на следующем заседании Банк России не станет снижать ключевую ставку, и это в лучшем случае. Шохин при этом пытается вразумить главу ЦБ Эльвиру Набиуллину аргументом о том, что топливный кризис не монетарный фактор, и высокие ставки в борьбе с ним помогают мало, но делает уже по инерции, сам не особо веря, что будет услышан. Последнее такого рода заявление прозвучало в начале недели на Иннопроме. Для перегруженных долгами эмитентов даже пауза в смягчении денежно-кредитной политики может оказаться критичной. Инвесторы это понимают и избавляются от бумаг, усугубляя ситуацию и делая привлечение денег еще более дорогим. Есть и сезонно-технический фактор – массовое закрытие реестров акционеров перед выплатой дивидендов. Получив право на получение части прибыли, многие инвесторы продают акции, что провоцирует так называемые дивидендные гэпы – резкое падение цены акций, иногда сопоставимое с размером дивидендов, а иногда и превышающее его. Впрочем, далеко не всегда инвесторы ждут дивидендов и закрытия реестра акционеров. Характерный пример – ВТБ, второй по величине банк под контролем государства, руководство которого разочаровало миноритарных акционеров размером дивидендов – 9 рублей 71 копейка на акцию. За 2 дня бумага подешевела на 10 рублей, установив абсолютный минимум на уровне 60 рублей 30 копеек за одну акцию. Это на треть ниже минимума, достигнутого на пике кризиса 2008 года, и в 14,5 раз дешевле той цены, по которой бумага продавалась массовому инвестору в ходе так называемого народного IPO весной 2007 года. А еще на рынок давит страх того, на что смогут позволить себе пойти власти после сентябрьских парламентских выборов. Слово «мобилизация» звучит все чаще. И неопределенность с тем, как и кого будут спасать в ходе надвигающегося, а по некоторым оценкам и уже наступившего, финансового, банковского и бюджетного кризиса. Одним словом, страхов и рисков много, а никакого позитива, никакой инвестиционной идеи на горизонте не просматривается. Если говорить о последствиях, то есть одна любопытная закономерность. Начиная с 2008 года, российские власти всякий раз недооценивают важность фондового рынка. И это приводит к тому, что финансовый кризис очень быстро перерастает в экономический. Сейчас же все гораздо хуже, чем в каком-нибудь 2008 году, поскольку тогда экономика была не в пример сильнее нынешней. Есть и другое не менее существенное отличие. В 2008 году сомнения относительно того, что в России останется рынок, в том числе и фондовый, ни у кого не возникало. Сейчас такой уверенности нет ни у кого, включая руководство финансово-экономического блока, правительства, не говоря уже об инвесторах.
0: Комментарии экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Время «Свободы». Сегодня в городе Мешхед на северо-востоке Ирана состоялись похороны верховного лидера страны Аятоллы Али Хаменеи, убитого в Тегеране при американском ударе 28 февраля. Мешхед – родной город Хаменеи. Гроб был доставлен туда самолетом из священного для шиитов иракского города Наджаф. Церемонии прощания с Хаменеи, начавшиеся 4 июля, прошли также в Тегеране и в Куме. Боевые действия между США и Ираном, возобновившиеся на фоне взаимных обвинений в нарушении подписанного 17 июня меморандума о взаимопонимании, вчера и сегодня продолжались. Разногласия касаются прежде всего условий прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп заявил вчера на саммите НАТО в Анкаре, что больше не хочет иметь дело с Ираном после того, как подразделения КСИР обстреляли несколько коммерческих судов. В ответ американские войска ударили по иранским военным объектам, а Иран нанес удары по американским базам в Кувейте и в Бахрейне. При этом, общаясь с журналистами на борту своего самолета, Трамп заявил, что Тегеран, по его мнению, по-прежнему мечтает заключить с США мирное соглашение.
7: У нас есть множество способов одержать победу, хотя с военной точки зрения мы уже победили. У них практически ничего не осталось, и они отчаянно хотят заключить сделку. Они звонили совсем недавно, они действительно очень хотят договориться. Но я не уверен, что им можно доверять настолько, чтобы заключать с ними сделку. Не знаю, будут ли они соблюдать ее условия. В этом и заключается главная проблема. Почему, если они действительно хотят договориться, они атаковали коммерческие суда? Честно говоря, они сумасшедшие. Сумасшедшие. Они просто немного вышли из-под контроля. Но они очень, очень хотят совершить сделку.
0: Это был президент США Дональд Трамп. По его словам, новая военная операция США против Ирана продлится от нескольких дней до месяца. На мировых рынках уже зафиксирован новый ощутимый скачок цен на нефть. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 9 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Важное событие произошло во внутренней политике США. Кандидат в Сенат США от штата Мэн Грэм Платнер, победивший с большим отрывом в начале июня на праймерис Демократической партии, объявил о приостановке своей избирательной кампании после обвинений в сексуализированном насилии. Платнер выпустил видеообращение, в котором подчеркнул, что приостановка кампании не означает признание им вины, а окончательно от участия в выборах он готов отказаться, только если процесс выбора нового кандидата от демократов будет прозрачным и демократичным. This is all false. Все это ложь. Ничего из того, о чем говорилось, не происходило. Это неправда. Мы все сделали правильно. Мы провели кампанию, мы участвовали в политической борьбе, мы мотивировали людей, мы объединились. Мы сделали все, что от нас требовалось, чтобы добиться перемен. И мы победили. Но теперь нам не позволяют реализовать эту победу. По крайней мере, пока это зависит от меня. Поэтому мы приостанавливаем предвыборную кампанию. Вместе с тем я хочу ясно заявить, я намерен подать необходимые документы и официально выйти из предвыборной гонки. Однако процесс должен быть организован таким образом, чтобы дальнейшие действия отражали волю жителей штата Мэн, которые 9 июня ясно показали, что отчаянно нуждаются в иной политической системе. Грэм Платнер, бывший морской пехотинец, ставший фермером, занимавшимся разведением устриц. Он никогда ранее не занимал выборные должности. Платнер выступает за всеобщий доступ к здравоохранению, доступное жилье и за налог на богатство. Он оказался в центре нескольких скандалов, был уличен в супружеской неверности, но все равно сохранял популярность. Но после нынешних обвинений Платнер все-таки потерял поддержку влиятельных демократов. По законам штата Мэн, Платнер должен снять свою кандидатуру официально до 13 июля, а демократическая партия должна назвать нового кандидата до 27 июля. От успеха кандидата от демократической партии на выборах в Сенат от штата Мэн во многом зависит, смогут ли демократы вернуть себе в ноябре контроль над Верхней палатой Конгресса США. Вы слушаете «Время свободы». Суд в Киеве сегодня отправил под арест без права залога подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, чье тело с огнестрельными ранениями было найдено закопанным в лесополосе в Киевской области. Убийство было предположительно совершено 3 июля, то есть на следующий день после того, как Интерпол объявил Березовскую в розыск как подозреваемую в организации взрыва в Монако, в результате которого бывший крупный украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын Ермолаева получили очень серьезные ранения. Подозрения в убийстве Березовской предъявлены сотруднику Главного управления разведки Украины Владиславу Реуту и бывшему сотруднику СБУ Виталию Жиковичу. Как рассказал адвокат Жиковича Анатолий Иванов, Реут, первоначально признавшийся в убийстве и показавший место, где захоронено тело Березовской, потом отказался от своих показаний и утверждает теперь, что стрелял Жикович. Он сначала признавал свою вину, признался в том, что произвел выстрел и было ликвидировано данное лицо, совершившее теракт. Показал, где находится тело, показал, куда было выброшено оружие. В ходе следственного эксперимента были найдены соответствующие доказательства этого, гильзы и так далее. Однако он является бывшим сотрудником СБУ. Когда ему уже привезли и вручали подозрения, он изменил свои показания, сказал, что выстрел производил не он, а выстрел производил Жикович. Он не признает вину и находится сейчас в шоковом состоянии. Это был украинский адвокат Анатолий Иванов. Как пишут украинские СМИ, сегодня на суде по мере пресечения Владислав Реут заявил о готовности сотрудничать со следствием и о желании заключить с ним сделку. Жикович по-прежнему вину не признает. Время свободы, четверг, а значит, в нашем выпуске новости высоких технологий. Нынешним летом, бьющим температурные рекорды, сегодня история близкая каждому. Как спастись от жары, не используя электричество? Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
8: В конце июня Всемирный экономический форум выпустил свой ежегодный список из 10 технологий, которые в ближайшие годы могут заметно изменить нашу жизнь. И на третьем месте там оказалась технология с не самым простым названием – пассивное радиационное охлаждение. Звучит сложно и даже немного тревожно, но на самом деле технология простая и вовсе не страшная. Сначала давайте проясним пугающее слово «радиационное» в названии. Оно тут не должно настораживать и тем более пугать. В физике слово «радиация» означает просто излучение. В данном случае способность теплого предмета отдавать свое тепло в виде невидимых инфракрасных лучей. Это то же самое тепло, которое вы чувствуете от нагретой печки или костра. Ничего общего с радиоактивностью и атомными станциями. Теперь как это работает? Любая теплая поверхность, крыша, стена, асфальт, постоянно излучает тепло. Мы его не видим, но прекрасно чувствуем. Подойдите летом к нагретой стене дома, и она буквально дышит жаром. Проблема в том, что обычные материалы днем часто получают от солнца больше энергии, чем успевают отдать. Поэтому поверхности перегреваются и дополнительно подогревают воздух вокруг себя. Так появляется тот самый городской зной, когда жарко не только сверху, от солнца, но и снизу, от всего, что успело раскалиться за день. А теперь главный фокус. В атмосфере есть своего рода окно, диапазон инфракрасного излучения, через который часть тепла может уходить прямо в космос. Для такой поверхности космос работает как очень холодный тепловой приемник, примерно минус 270 градусов по Цельсию. Инженеры научились делать покрытия, которые разрешают сразу две задачи. Во-первых, они отражают почти весь солнечный свет и поэтому меньше нагреваются. Во-вторых, они эффективно сбрасывают тепло именно через это атмосферное окно. В результате поверхность может стать холоднее окружающего воздуха, даже днем, даже под солнцем. Представьте краску, которая не просто меньше нагревается на жаре, а работает как тихая форточка в небо. Сама физика известна давно. Ночью похожий эффект можно наблюдать в природе. При ясном небе поверхность земли или автомобиля может остывать сильнее, чем воздух вокруг. Но раньше это заметно работало в основном ночью, когда солнце не мешает. Прорыв последних лет в том, что охлаждать удается и днем на самом солнцепеке. В экспериментах такие поверхности могут быть на несколько градусов холоднее воздуха. А по сравнению с обычными темными или плохо отражающими покрытиями, разница в температуре поверхности может быть еще заметнее, иногда порядка 10 и более градусов. Для крыши или стены здания это уже заметно. Практические применения довольно очевидны. Представьте, крыша, покрытая такой краской, в жару меньше нагревается. Значит, здание получает меньше лишнего тепла. Внутри становится легче дышать, кондиционер работает меньше, а в некоторых условиях его можно включать реже. И это особенно важно для стран, где кондиционер есть далеко не у каждого, а спасаться от зноя все равно нужно. Но крыша не единственное возможное применение.

0: Настоящая крыша в настоящем городе, где пыль и дождь. Чтобы технология пошла в массы, нужны понятные стандарты и тесты. Для каждого типа поверхности надо понять реальный эффект и как долго покрытие сохраняет свои свойства. Мы привыкли, что от жары спасает только техника, которую надо включить в розетку. А тут обычная с виду краска или покрытие, которое помогает охлаждаться без электричества, используя не батарейку, а базовую физику теплового излучения. Это тепло, которое поверхность отдает. Не революция за одну ночь, но, возможно, одна из тех спокойных технологий, которые однажды окажутся у каждого над головой, буквально на крыше.
1: Это был директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Рубрика «Новости высоких технологий». Ну и последняя тема. Сегодня день памяти Сергея Курехина, актера, режиссера, композитора, музыканта, создателя группы «Поп-механика», невероятно популярной в конце 80-х и первой половине 90-х годов прошлого века. Курехин умер 30 лет назад от редчайшей болезни сердца, и хотя многие знали о ней, смерть Курехина 9 июля 1996 года в Петербурге стала шоком для многих. Вот что на следующий день на волнах «Радио Свобода» говорил о Сергее Курехине мой коллега Дмитрий Волчек.

Летом 1985 года в американском консульстве в Ленинграде на просмотре фильма Милоша Формана «Амадеус» произошел инцидент, породивший впоследствии немало кривотолков. Сеанс подходил к концу, на экране умирал отравленный завистником Моцарт, и вдруг сидевший в зале композитор Сергей Курехин вскрикнул, схватился за сердце и упал. Просмотр пришлось прервать. Кто-то побежал за врачом, а дюжие морские пехотинцы отнесли потерявшего сознание гостя в апартаменты консула. Никто, конечно, не подозревал тогда, что это был первый всплеск той самой редкой и безнадежной болезни. Говорили больше о символическом сходстве судеб Моцарт-Курехин, а недоброжелатели подозревали очередной трюк, попытку привлечь к себе внимание. Да нет, были ли вообще эти недоброжелатели? Среди персонажей тогдашней богемы, по большей части хмурых, раздражительных девиантов, Курехин выглядел поистине пришельцем из иного мира. Я не могу представить его на замызганной кухне с судачащим за рюмкой водки о происках КГБ. Он был человеком легким, обаятельным, удивительно несоветским, даже в то насквозь советское время». Невозможно представить, что кто-то мог не любить его, взлетающего на сцену в джинсовой курточке с переливающейся блестками надписью «Капитан» на спине, подлетающего к роялю и заливающего зал ошеломительным каскадом звуков. Восхищение – вот, пожалуй, единственное чувство, которое испытал всякий, хоть раз с ним встречавшийся. Даже толстые глупые тетки из управления культуры, вечно что-то проверявшие и запрещавшие, казалось, таяли, встречаясь с ним, и, зная это, во все делегации, выбивавшие в обкоме разрешение открыть ли выставку, снести ли стену в нонконформистском театре, обязательно приглашали Курехина. Его знали все, и он знал всех. Я помню зарождение поп-механики. Это была не музыкальная группа, а скорее групповая фотография. Всякий, кто имел хоть какое-то отношение к искусству, будь то поэт, художник, да просто богемный тусовщик из Сайгона, мог оказаться на сцене. Как удавалось Курехину из всей этой суеты, нагромождения персонажей, не умеющих играть и на расческе, создать гармонию, создать музыку, для меня и по сей день загадка». Ну вот уже пляшут по роялю заводные пластмассовые цыплята, кто-то тащит на сцену лошадь, выпрошенную то ли в цирке, то ли в пожарной команде, красавчик Африка стучит по барабану, поп-механика. Однажды Курехин попросил меня написать слова на его музыку. Взбалмошная калифорнийка Джоанна Стингрей, каким-то образом приставшая к ленинградскому рок-клубу, решила выпустить в Америке диск русских песен. Я впервые оказался тогда у него дома, в маленькой квартирке возле метро «Удельная», и был поражен собранием книг русских песен.

греческих философов. Почти все имена были в ту пору под запретом. Оказалось, он может часами говорить о Федотове и Бердяеве, а когда у меня появился доступ в архив Цгали, просил разыскать неопубликованные рукописи Густава Шпета. Курехин был настоящим интеллектуалом, человеком удивительной эрудиции, и смешно и противно слушать сейчас неких моралистов, упрекающих его в экстремизме, шовинизме и бог еще знает каких грехах. Экий в самом деле криминал, общался с Лимоновым, пригласил в поп-механику Дугина. Национал-большевизм Курехина, как, впрочем, подозреваю, и самого основателя этой партии, не более чем экстравагантная эскапада. Да и, думаю, в коллекции Курехина эти персонажи из того же ряда, что и Палат Бюль-Бюль-Оглы или какой-нибудь Лев Лещенко под оглушительный рев тинейджеров, певший пророссийского соловья на концерте поп-механики. Первое, что я услышал, оказавшись 2 месяца назад в Москве после долгого перерыва, рассказ о смертельной болезни Курехина, которую молва как-то странно увязывала со всей этой национал-большевистской историей. Дескать, мистическим путем сам себя уничтожил. Также легкомысленно, впрочем, без такой ярости, 10 лет назад обсуждали его первый сердечный приступ. Впрочем, теперь, когда и эти разговоры 2-месячной давности неловко вспоминать, все это уже значения не имеет. Слушатели собрались в маленькой мансарде на улице Чернышевского, и вот уже слышны шаги на лестнице, сейчас откроется дверь, к роялю подойдет Курехин, и волшебная волна звуков накроет беспечно погружающийся в пучину Ленинград.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», ну и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Пессимистично, зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
4: Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
5: Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью журналистки и правозащитницы Маши Слоним, ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Маша Слоним – советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница. В советское время она была диссиденткой и передавала знакомым иностранным журналистам первый в СССР неподцензурный и правозащитный информационный бюллетень «Хронику текущих событий», а также другие материалы самиздата. В 1974 году Слоним уехала за границу. В Великобритании она долго работала в редакции русской службы BBC, а затем в конце 80-х снова вернулась в Россию и была корреспондентом BBC в Москве. В это время она принимала участие в создании документального сериала BBC «Вторая русская революция», посвященного перестройке. Также в 1994 году стала одним из авторов декларации «Московская хартия журналистов», в которой изложены положения о работе независимых публицистов. В 2015-м, после аннексии Крыма, Слоним снова уехала из России и вернулась в Великобританию. В 2025 году в издательстве «Видим Букс» вышла ее книга «Возвращение. Несерьезный мемуар». Это воспоминания о жизни в России и в эмиграции. Вот что говорится о книге на сайте издательства.
1: Внучка наркома иностранных дел и посла СССР в США Максима Литвинова, дочь скульптора Ильи Слонима, легендарная красавица Москвы 70-х, конфидентка Иосифа Бродского, вдова английского лорда. Такому человеку есть что рассказать. И это только факты из ее личной и семейной истории. А есть еще история советской и постсоветской России, в которой Маша Слоним, потомственная бунтарка и диссидентка, сыграла свою роль. До эмиграции принимала участие в спасении архива Солженицына после его ареста, чудом сама избежала репрессий. В эмиграции сотрудница знаменитого издательства «Ардис», журналист BBC в его золотую пору. В перестроечной Москве была свидетелем и участником эпохи свободного слова. Долгожданные мемуары Маши Слоним – это и шпионский экшен, и драматическая исповедь, и анекдоты 20 века, и портреты знаменитых мира сего. Книга отражает и особый талант Маши – умение относиться к жизни легко и бесстрашно, превыше всего ценить свободу и индивидуальность.
0: В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку Слоним рассказывает о своих мемуарах и сравнивает жизнь в СССР с постсоветской и путинской Россией.
2: Маш, привет, спасибо за твое время, спасибо за это интервью. Мы знаем друг друга 25 лет, поэтому будем на «ты», как обычно.
3: Ну, естественно,
2: думаю,
3: да? Всегда, да.
2: Вот. Я тебя поздравляю с твоей книгой, книга прекрасная. Спасибо. Я тебя поздравляю с твоей пражской презентацией, которая пройдет вот сейчас в эти дни. Пражский книжный клуб организует. Ну, первый вопрос про книгу. Она у тебя называется «Возвращение. Несерьезный мемуар». И я в одном из твоих интервью слышал, что есть еще такой подзаголовок «Просто повезло», который ты уже, ну, в силу каких-то издательских соображений не стала выносить на странице. Угу. Вот расскажи, пожалуйста, почему «Просто повезло»?
3: Я всегда жила с ощущением, что я везучая. Не моя заслуга, а вот ну, так вышло. И я помню, я в очень раннем детстве придумала для себя такую формулу моего везения, что ли. Что мне повезло, что я родилась в такой семье, в моей семье. Мне повезло, что я родилась в Москве, в столице нашей Родины. И мне повезло, что я родилась в Советском Союзе. В общем, из этого осталось. Мне повезло, что я родилась в такой семье, моей любимой, прекрасной, где меня любили очень. И мне повезло, что в Советском Союзе меня не арестовали. И что я из этого Советского Союза вовремя уехала. Вот мое везение. Дальше продолжались разные другие случаи везения.
2: Ну, а возвращение я, это потому, что у тебя действительно за жизнь было несколько отъездов, возвращений, опять отъездов, возвращений.
3: Да, да, это моя эмиграция. Но эти эмиграции были тоже как возвращение все-таки. Было возвращение в Англию, потому что это родина моей бабушки и моих предков по ее линии. И это было возвращение в ту культуру, что ли, которую она мне с самого детства пыталась впрыснуть, так сказать. Вот, и литература, и книги, ну, все. Потом было возвращение в Москву, ну, уже в рабочей роли. Мы работали с BBC с 89 года в Москве. И это было тоже возвращение уже в какую-то такую мою, что ли, Москву, и уже немножко на другом уровне. Вот. А потом возвращение опять в Англию. Иммиграция. И это уже было возвращение к себе той и еще вот с каким-то еще добавленным, что ли, добавленной стоимостью, опытом.
2: Это вот ты о возвращении последний, это 15-й год, когда ты уже уехал.
3: 15-й год, да, 11 лет назад.
2: А скажи, пожалуйста, ты в какой момент поняла, что вот эта точка невозврата уже пройдена, и тебе надо уезжать из России и, очевидно, уже не возвращаться туда?
3: Это был, наверное, Крым. Потому что уже сгущалось. То есть до этого я чувствовала, что атмосфера становится невыносимой. Я же жила, такая моя маленькая эмиграция была в Подмосковье, в деревне у меня ферма
2: помню
3: была.
2: Помню твой прекрасный
3: ты
2: дом,
3: помнишь,
2: конечно. Да.
3: Звери и прочее. Конечно. Я как-то окружила себя и зверями, и животными, и собаками, и любимыми людьми. Но начала проникать во все. Ну, я ходила на митинги, там все естественно, мы были вместе. Но уже какая-то шла... Вот такое ощущение, что становится невыносимым.
2: Но ты поняла в какой-то момент, я читал тоже в твоих интервью, и ты это говорила многим людям, что ты уже возвращаться-то не хочешь точно ни при каких раскладах, насколько я понимаю сейчас, в смысле.
3: Да,
2: ну, если сейчас, конкретно сейчас. Сейчас, я думаю, ни один здравомыслящий человек не захочет возвращаться. Но даже если что-то изменится...
3: Мои возвращения закончились, мне кажется. Я приехала в свою вот правильную точку, что ли, своей жизни. Я не знаю, наверное, может, это связано с возрастом, но и с тем, что я уже не представляю. Нету моей страны. Ее нету. России там вот этого всего нету. Есть люди, да, остались, с которыми я вижусь. Не приезжают сюда, потому что они приезжают ко мне. Ну и вообще за границу приезжали, сейчас меньше, сложнее все. Но некуда возвращаться, вот у меня такое ощущение.
2: Ты в интервью с Альбац упомянул такую фразу про себя, про твое поколение, которое даже, по-моему, она вынесла заголовок, что вашему поколению было западло бояться. Вот когда вы были еще молоды, когда вот ты только начинал заниматься правозащитной деятельностью, в 70-е годы, даже конец 60-х годов, да? Вот как ты думаешь, поколению нынешнему, ему также западло бояться, или все-таки вот они более боязливые? И насколько вообще ты считаешь, ситуация, которая была в СССР в 70-е, отличается от того, что сейчас в России там в 20-е?
3: Мы были... Мне кажется, ну я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. То есть как я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись. А для меня, вот, а для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. Вот, а вот поймайте нас, а вот, вот нате, выкусите. А я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ. И на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно, я не села. И, в общем, меня мама вышвырнула тогда. Она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, при вот моя молодость, скажем. Люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что что-то новое.
2: Открыты какие-то шлюзы.
3: Да, шлюзы открыты, и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись. Нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей как бы диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый изготовлять, что-то такое передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос,
2: да, за
3: желто-блакитного цвета, сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным. И, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки.
2: Ну, то есть это они, по твоему мнению, делают ровно для того, чтобы этот страх. Живить уже на каком-то
3: вот там, это уровне. Страх
2: ДНК
3: уже такой.
2: Там, да, так сказать.
3: У нас тоже, наверное, они пытались нам, ну, этот страх навязать, что ли. 70-е, конец 60-х, 70-е, арестами и прочими какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще, сколько, 15 лет примерно, да?
2: С 70-го, если мать.
3: Да, да. И это уже система, в общем-то, была на излете.
2: А сейчас система, как ты считаешь?
3: А сейчас система, пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Ну, мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят. Мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили и дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
2: Мы с тобой разговариваем, у нас сегодня с тобой 11 июня, а завтра будет ровно месяц, как погибла твоя двоюродная сестра, близкий тебе человек. Я тебя, естественно, выражаю соболезнования. И расскажи, пожалуйста, про нее, потому что она действительно настолько тихий была человеком, что ее мало кто знает. А мне кажется, таких людей нужно знать. Расскажи, пожалуйста, про нее. Про
3: вас. Нина. Угу. Нина, моя кузина, моя двоюродная сестра Нина Литвинова. Я вот где-то говорила, и это точно совершенно, что ее самоубийство, в записке она написала, почему и причины она отчаялась, потому что вот с тех пор, как Путин напал на Украину, стало настолько невыносимо уже видеть это все. Все эти жертвы его террора действительно внутри страны, Нина помогала очень многим, очень тихо помогала. Вот действительно она очень была тихий, но очень деятельный человек. Скромная, ужасно, как это застечь. Она совершенно не любила внимания, что ли.
2: Она была правозащитницей, то есть она же...
3: Она была зоологом, она была биологом.
2: Ну да, профессионально,
3: конечно.
2: Да?
3: Угу. Но она стала правозащитницей, угу. Ну вот угу. Как-то стала просто по велению сердца, что ли. Угу. Она очень таки, человек была эмпатичным, что ли. Это было как вот, от ее была какая-то боль. Все, что происходило, была боль. Моя, наверное, журналистская какая-то работа помогает немножко отстраняться, да? Она не могла отстраниться от всего, что она видела. Она жила там. И, в общем, конечно, ее самоубийство было, вот как я начала говорить, было самым громким ее поступком. Единственным громким. Потому что все остальное, это был поступок, очень героическая жизнь такая, но тихая, незаметная для окружения, но очень заметная для людей, которым она помогала. Я просто знаю это. Она писала письма, она передачи делала. Она еще при советской власти, между прочим, поддерживала политзаключенных. Она мне говорила, она же не уезжала, ее вся семья, в общем-то, уехала. Она не уезжала, она к нам приезжала в гости. Я ее спрашивала, Нин, ну а почему бы тебе там... Это я не могу, я не вижу себя там. А в России она от себя видела, у нее была роль. И потом она вдруг в конце концов поняла, что не справляется. Что зло такое вокруг, с которым уже трудно справляться тем, кто остался. Там же их оставалось все меньше и меньше людей, которые, в общем, не боялись помогать и как-то что-то делать. Потому что очень многие уехали, мы уехали и... Что там говорить? Вот, остались политзаключенные вокруг. Вот она жила их жизнью в каком-то смысле, mm-hmm. да, mm-hmm. оставаясь на свободе. Mm-hmm.
0: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью журналистки Маши Слоним о ее жизни и книге «Возвращение. Несерьезный мемуар». Давайте послушаем отрывок из этих воспоминаний.
4: С Иосифом Бродским я познакомилась через родителей, хотя его стихи я читала в самиздате и до знакомства. Иосифа к нам направила Анна Андреевна Ахматова, которая, по его рассказам, напутствовала его примерно так. «Там у Литвиновых есть красивая девушка Маша, так вы влюбитесь в нее». Первым с Иосифом встретился мой папа, который лепил портрет Ахматовой. Она позировала папе несколько раз, а однажды Иосиф сопровождал ее на очередной сеанс в мастерскую на Верхней Масловке. В тот день в мастерскую, зная, что там будут такие гости, зашла моя мама. Так началось их знакомство, а потом и дружба. После этого Иосиф часто заходил в гости на Миусскую, где читал свои стихи всей семье. Бывал он и в папиной мастерской, тоже позировал ему. Во время работы они читали друг другу стихи. Мой папа очень любил поэзию. Он ценил Иосифа как поэта и привязался к нему по-человечески. Симпатия была взаимной. Портрет, отлитый в бронзе, сохранился. Кажется, он находится в Русском музее, но проходит как мужской портрет. Так его пришлось назвать, когда он впервые был выставлен на папиной посмертной выставке в выставочном зале на Беговой. Имя Иосифа Бродского публично произносить было нельзя. Шел 1973 год, за год до этого Бродского вынудили уехать из Союза. С мамой Иосифа связывала потом многолетняя дружба. Бродский часто навещал ее в Брайтоне, где мама жила после отъезда из Союза. Однажды он даже чуть не погиб там. В гостинице, где он остановился, ирландская республиканская армия устроила страшный теракт. В октябре 1984 года во время съезда консервативной партии в Гранд Брайтон Хотел было совершено покушение на Маргарет Тэтчер, тогдашнего премьер-министра, и членов ее кабинета. Тогда погибли 5 человек, так что опасность была серьезной. История со взрывом, прогремевшим так близко, щекотала Иосифу нервы. Ему такое нравилось, его всегда привлекали опасные приключения. Чего стоит история с планом захвата самолета? В конце 1960 года Иосиф и его знакомый Олег Шахматов собрались бежать из Советского Союза. Они хотели захватить в Самарканде небольшой пассажирский Як-12. Иосиф должен был ударить пилота кирпичом, а Шахматов, профессиональный летчик, тогда перехватил бы штурвал и направил самолет то ли в Иран, то ли в Афганистан. План отменился в последний момент, когда Иосиф понял, что не сможет ударить пилота. Его потом допрашивали, и заложил его Шахматов. Когда он рассказывал нам эту историю, мне казалось, что это всего лишь романтические мальчишеские фантазии, но, судя по опубликованным позднее документам, все было всерьез. Однажды Иосиф приехал с несостоявшихся съемок из Одессы и ночевал у меня в квартире на Бутырском валу. На Одесской киностудии его сначала утвердили на роль командира по фамилии Рабинович в фильме то ли про гражданскую войну, то ли про Великую Отечественную, но в конце концов снимать не стали. Из Москвы пришел запрет. В общем, поматросили и бросили. Иосиф расстроился, ему льстило, что его пригласили сниматься. Но главным образом он расстроился из-за того, что для роли его успели там побрить наголо, его герой был лысый. В Москве ему предстояло ходить по гостям и по редакциям, он тогда все еще надеялся, что его напечатают. На Одесской студии ему выдали рыжий парик, который Иосиф в тот приезд в Москву не снимал. Спал он у меня на полу, тоже в парике, и все время пытался придерживать его рукой, даже во сне. Иосиф боялся, что парик собьется, и у моего маленького сына Антона будет детская травма, если он это увидит. Парик не помог, хождение по редакциям результаты не дали. Запрет на публикацию стихов Бродского был жестким, а Антон довольно легко перенес зрелище спящего на полу Бродского со сбившимся на бок париком. Именно Иосифу я обязана своей первой работой в Америке. «Старуха, ты в маразме», — сказал он, услышав мой ответ на вопрос о планах на жизнь. «Не имею понятия». Бродский, уже поживший какое-то время в Нью-Йорке и знавший меня, был более реалистичен, чем мои прекраснодушные американские друзья. В тот же день он купил мне и Антону билеты в Детройт, а потом уж позвонил Карлу и Эллен Дэй Профер, создателям издательства «Ардис», чтобы сообщить, что вот-вот к ним прибудет Маша с сыном Антоном. Я была знакома с Проферами. В начале 70-х они часто приезжали в Москву. У нас были общие друзья, в том числе и Иосиф, стихи которого они издали на Западе одними из первых. Но, как позднее написала в своей книге «Бродский среди нас» Эллен Дэй Профер, Иосиф даже не спросил ее, нужна ли в Ардисе мало что умеющая Маша Слоним, да еще и 7-летним сыном. Просто поставил их перед фактом моего неминуемого приезда. Это было вполне в духе Бродского». Я осталась вечным должником Иосифа. Я так и не вернула ему деньги за билет в Детройт. Отправив меня в Ардис, он дал важнейший старт моей будущей эмигрантской жизни. И я всегда буду безмерно благодарна ему за этот подарок.
0: Вы слушали фрагмент из книги «Возвращение. Несерьезный мемуар». Продолжение разговора ведущего телеканала «Настоящее время» Виктора Кулганыка и журналистки и правозащитницы Маши Слоним.
2: Ну вот ты как раз заговорила тоже об отъезде, об отъездах. Действительно, у нас очень много наших с тобой общих знакомых, каких-то коллег уехали, да, кто-то остался, да. Но они заняли такую вот, то, что сейчас называется, новые тихие, да, такую нишу, так сказать.
3: Новые тихие,
2: да. А тебе кто ближе? Я понимаю, этот вопрос тоже ты восприми правильно, я не прошу никого осуждать, ни в коем случае никто никого не имеет права осуждать. Тебе кто ближе, вот эти новые иммигранты или новые тихие, на которые поделился наш круг?
3: Ну, это трудно. Новые тихие – это мои друзья. Это действительно мои друзья, и я чувствую, как им нелегко, действительно. Есть новые тихие, которые меня бесят, если честно говоря, потому что они пытаются оправдать. Такой стокгольмский синдром, что ли, что, наверное, естественно, что, наверное, психологически абсолютно естественно. Но меня они раздражают. А другие новые тихие, мои друзья, как раз я им ужасно сочувствую. Я знаю, ну, это мои люди, я знаю, как они чувствуют это. Отъехавшие очень многие меня бесят тоже ведь. Вот. А какие-то, конечно, я им и сочувствую, и восхищаюсь ими. Так что это все разные люди, хотя они как бы вот в одной категории. Эти и те. Но это всюду люди. И у всех свои какие-то и оправдания, и достоинства, и недостатки, да. Да, и что делать? И мы все пытаемся себя, наверное, оправдать. Вот какие-то я вчера читала как раз какую-то дискуссию в Фейсбуке моих старых, скажем так, подруг. Угу. Новые тихие. Но новые тихие, которые начинают говорить, а мы их не слушаем, всех там эти стримы иммигрантские, они неинтересны, они нам пытаются рассказать, что с нами происходит, что у нас в стране. И это они делают, чтобы отработать гранты.
2: Угу, печенки.
3: Да. И не пишут о стране, где они живут, потому что они боятся разозлить новых хозяев. Так это уже советская вообще терминология даже.
2: Ну да, да? Риторика. Да, да.
3: И риторика. Слушают стримы. Да и они же сами и слушают, если они с такой уверенностью говорят о том, о чем эти стримы говорят, эти ведущие, так сказать, отъехавшие. Слушают. Им обидно. В каком-то смысле. Они обижаются. За державу в каком-то смысле обидно. Это стокгольмский синдром. Это точно совершенно.
2: Слушай, а вот ты как раз сейчас упомянула о стримах. Я хотел спросить. Вот тебе не кажется, что, вот опять же, если мы говорим про годы, там, 70-е, 80-е, в стране были люди, ну, которые, извини сейчас за штамп, ну, моральные авторитеты, да? Они были в разных, так сказать, категориях жизни. Не знаю, в правозащите, в литературе, в музыке. То есть люди, к которым прислушивались, люди, которые могли задавать даже не повестку, как это сейчас говорят, а именно вот этот моральный критерий, к которым люди стремились. Вот у тебя есть ощущение, что сейчас таких просто нету. Есть люди лучше, хуже, там можно говорить, даже там не называя имен, можно называть имена, это не имеет значения. Но нету тех, кто мог бы для вот большого количества людей быть бы именно этим моральным авторитетом.
3: Нет. Мне кажется, нету. Но есть какие-то, ну как, у каждой какой-то группы есть свои. Музыкальные, например, БГ для кого-то. Он, да, не просто бард.
2: Песен, сонграйтер.
3: Акунин для кого-то, да? Но очень дробное сейчас общество, мне кажется,
2: да?
3: Сегментированное. Угу. Это какой-то переходный период. Там, я помню анекдоты позднего социализма, ну, когда я еще там жила. Анекдот такой. Вот, говорят, цен на водку поднимут. О, нет, Сахаров не позволит. Понимаешь? Это все-таки, ну, наверное, кто-то из интеллигентов придумал этот анекдот. Но это говорит...
2: Это говорит о многом.
3: О многом, понимаешь? Это 70-е годы.
2: Да, да.
3: Сахаров не позволит. А сейчас действительно очень сегментирован, просто переходный период. Мне кажется, мы сейчас, опять же, не можем оценить, на самом деле, исторического значения того, что произошло с нами, со страной, с эмиграцией. Слушай, когда миллион человек, ну, лучших, наверное...
2: Ну, да,
3: это людей уехало,
2: точно, да,
3: интеллигенция, там, профи в основном уехали. Не так, как раньше. Раньше, да, ну, отдельные там, ну, не было такого исхода, что ли. И это все еще становление идет. И вот эти попытки создать новые партии, вот Яшин, например.
2: А ты как к этому относишься?
3: Да очень скептически. Мне кажется, вообще в эмиграции мы пытаемся, они пытаются. Я себя не очень даже с этим, я все-таки стараюсь наблюдать. Пытаются продолжать жить, как жили там, потому что нет ощущения, ну, направление потеряно в каком-то смысле. Непонятна роль эмиграции сейчас. Мы в послании, ну, ребята. Мы в несчастье. Мы в несчастье. Вот. И там инерция какая-то. И я понимаю Яшина, потому что надо, хочется что-то делать, что-то делать. Но я понимаю, опять же, что ничего здесь, кроме информирования, может, я старомодная, может, я живу теми идеалами, да, когда мы сидели у микрофонов, и вы сидите у микрофонов, и мы должны информировать людей, потому что они лишены, ну, какой-то информации.
2: Лишены.
3: Они лишены.
2: Конечно.
3: Да.
2: Несмотря на то, что по сравнению с тем, что было там 30-40 лет назад интернет,
3: да,
2: YouTube,
3: да, да.
2: Телеграм,
3: и все равно, далее, конечно.
2: Лишены, конечно, все это блокируется, все
3: да.
2: это
3: да. Вот мне кажется, вот в роли мигрантов или врастайте в эту жизнь. Или живите этой жизнью,
2: ну, частный
3: вы уехали,
2: уже,
3: частный, да.
2: Угу.
3: Вот, очень многие иммигранты продолжают жить там, что понятно.
2: Угу.
3: А вот политические эти силы, деятели, да, не могут найти, вот себе абсолютно не могут найти себе вот место здесь. На меня Яшин обиделся, я в Фейсбуке что-то написала такое скептическое. Вот, еще партии нет, а уже начинают ее, ну, прости, Илья, прости, да. Но мне кажется, что перемены, то есть что-то возможно изнутри страны, внутри страны. Правда, правда, правда.
2: Ну, а в этом плане, вот как ты считаешь, вот Навальный вернувшийся, ну и погибший там. Это был правильный ход вернуться, потому что, ну очевидно, что возвращался, обрекая себя на гибель. Ну, окей, не очевидно, но скорее всего, да, так сказать.
3: Да.
2: Вот. Или все-таки важнее было ему оставаться, условно говоря, за пределами и что-то пытаться делать.
3: Для него это было абсолютно правильно, на 100%. Угу. Я вот чувствую. Угу. Я не то, что его хорошо знала, совсем нет. Я с ним была знакома только как журналист, который брал у него интервью несколько раз. Честно. Но для него было абсолютно out of the question не вернуться, остаться в эмиграции. Просто исключено. Это не его. Он бы ничего не мог здесь сделать. Как Крымурза, чудесный, достойный, умный человек.
2: Ну, наш коллега не... бывший, собственно,
3: да, и наш коллега. Тебя, да, ну, конечно, другой масштаб, потому что действительно Навальный был лидер. Навальный был народный лидер.
2: Да.
3: И очень многое мог сделать внутри России, но не снаружи. Никогда. И он понимал это. И он понимал, он шел на смерть. Я считаю, что он, да, он мученик, он шел на смерть. Не знаю, нужно его канонизировать или нет, но абсолютно точно у него не было никаких особых иллюзий.
2: Очень грустно смотреть на то, что сейчас, конечно, с ФБК случилось без него уже, потому что, конечно, там это все тоже погрязло в каких-то распрях.
3: Конечно. Да, вот та же самая история. Они оказались, отношения. Ну, абсолютно не... Опять они не знают свои роли, зачем они. Ну да, они продолжают по инерции вот эти разоблачительные ролики. Чудно. Это журналистская работа такая, ну да.
2: Мы уже вспоминали сейчас в начале нашего разговора про твой дом прекрасный в Подмосковье. Я помню эти компании, которые
3: Жень собирали,
2: построил, да. Жень построил, да-да-да. Вот какие там прекрасные были люди, какие там прекрасные были посиделки, разговоры обо всем на свете. И о политике, и о какой-то ерунде. И это баня, и это наши там шашлыки, и песни и так далее, так далее. Тебе очень сейчас этого не хватает? Очень скучаешь?
3: Вот насчет очень не хватает, да. Очень скучаешь, уже нет. А у меня тоже опять же счастливый качества, какие-то эпизоды, то есть не эпизоды, а части, большие части, куски жизни ужасно ценить, любить. Но понимать, что они были. Благодать.
2: Не цепляться за эту ностальгию.
3: Которая... Не цепляться за ностальгию. Вот это меня научила первая эмиграция на самом деле. И я видела людей, которые просто не могли дальше жить, эмигрировав в стране, где они живут. Они продолжали вот это цепляться, И я поняла, что надо делать усилия, вот какое-то усилие над собой, очевидно, чтобы не поддаваться этому. Поэтому все вот мои куски жизни, любимые, нежные, прекрасные, связанные с людьми, естественно, ну, не говоря о собаках или лошадях, впрочем, благодарность, что они были. Вот. Это такие жемчужины, они в моей коллекции, это мои драгоценности.
2: Здорово. Ну, пусть они тогда будут всегда с тобой, эти жемчужины, эти драгоценности.
3: Они со мной.
2: Пусть они светят, да, да, тебе и друзьям твоим вокруг.
3: Да, я это собрала, попыталась собрать в своей книге. Не все, конечно, можно, но, в общем, да, это моя коллекция.
2: Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, дорогая.
3: Тебе спасибо. Спасибо.
0: Журналистка и правозащитница Маша Слоним в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказывала о своей жизни в России и в эмиграции, а также о книге воспоминаний, в которой она рассказывает об этом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
5: студия подкастов «Радио Свобода».
6: Говорит «Радио Свобода».
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
7: В целом, пока ситуация остается непростой.
8: Хорошее мини при плохой игре. Путин поддержал идею расширения мини-нефтеперерабатывающих заводов.
9: Это решение убьет, на самом деле, не только нефтегазовую отрасль, она убьет еще и автопром.
8: Итоги саммита НАТО в Анкаре. Поддержка Украины, производство систем «Патриот». Трамп считает, что на самом деле Путин готов к мирному соглашению.
10: Я думаю, он хочет заключить соглашение, и я действительно чувствую, что президент Зеленский хотел бы вернуться к восстановлению своей страны, а не, знаете ли, к смертям и разрушениям.
8: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Это как минимум начало перманентного топливного кризиса. Так наш собеседник, аналитик нефтегазового рынка Борис Ронштейн, описал ситуацию с топливом в России прямо сейчас. Судите сами, в 5 регионах России ввели ограничения на продажу бензина по госномерам автомобилей. Четные номера по четным дням, нечетные по нечетным, ну, соответственно, сегодня вот второй вариант. Губернатор Липецкой области потребовал от нефтяников перестать скрывать срывы поставок топлива. В конце концов, Владимир Путин, президент России, проводит второе кряду совещания с правительством, в том числе обсуждая топливный кризис. Как бы между делом и в середине совещания, но приходится держать лицо и уверять окружающих, что все под контролем. Заодно размышлять, где же теперь брать бензин, если только не закупать втридорога у Индии. Подробнее о совещании и о том, что предпринимают российские власти для решения этой проблемы, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
11: Это кошмар вообще.
12: Российский топливный кризис летом 2026-го стал системным. Об этом говорят и видеосвидетельства в соцсетях с драками у заправок и многокилометровыми очередями, и уже три за полмесяца совещания правительства с участием президента. На последнем, 8 июля, вице-премьер Александр Новак, назвав причинами террористические атаки и оговорившись, что это временно и частично, признал, что страна знает уже давно сокращение объемов производства бензинов и дизеля. Политическое решение проблемы – прекратить войну с Украиной. Путин отвергал не раз, и Новак озвучил экономические меры. Запрещенный экспорт дизельного топлива, начинается импорт нефтепродуктов, увеличивается производство топлива с понижением экологического класса. Обеспечение топливом перешло в режим кризис-менеджмента.
7: В постоянном режиме совместно с Министерством энергетики проводим штаб с регионами, а также с производителями и с потребителями. В регионах также созданы оперативные штабы, и в зависимости от ситуации они выделяют приоритетные категории потребителей для обеспечения топливом. В первую очередь, например, это службы, связанные с жизнеобеспечением.
12: Росстат подтверждает рост цен на бензин. Годовой превысил 20%. Единственный пока регион под контролем России, где ненадолго вводили полный запрет на продажу бензина частникам, оккупированный Крым, бьет рекорды. Замеченные 290 рублей за литр продержались недолго. Теперь встречаются и 380.
13: По 380 рублей. 380 рублей.
12: Как самим делать бензин, еще вчера звучала любопытная статистика интернет-запросов и обыгрывалась шуточными видео в Инстаграме.
14: У нас все всегда варили и было нормально, так что мы бензин не сварим. Уедем на дачу, пробурим скважину на участке, найдем нефть. Там в огороде все равно старая ванна без дела стоит. Наберем ее до краев, покроем оцинкованным листом, сверху для испарения трубу приварим и снизу костер. Согласен?
15: Да.
12: На совещании с участием президента новость почти в том же духе озвучил Александр Осипов, глава Забайкальского края, региона, где очереди у заправок, вероятно, самые длинные в стране.
15: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ. Сейчас в этих условиях мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить.
12: Осипов даже в публичном выступлении не сомневается, что такие предприятия будут гореть и дальше, и Путин с ним не спорит. Да и в день правительственного совещания украинские дроны в очередной раз атаковали НПЗ в Татарстане и Саратовской области.
16: Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ущерб.
12: Ручное распределение топлива, запрет на разлив канистры, лимиты на продажу в одни руки и покупка в определенные дни, в зависимости от первой цифры госномера машины, распространяется все больше. Частая практика подцензурных медиа не замечать новости с бензином уже невозможно. Теперь в ходу тезис «неприятность эту мы переживем» или «мы это уже проходили».
17: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой.
18: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Счастливых вам голодных.
12: Другие дефициты, неприятности и временные трудности действительно есть на памяти россиян в возрасте. Ссылки на них, очевидно, будут звучать и дальше.
8: Позицию Симоньян, кстати, транслирует не только она сама лично, но и некоторые другие чиновники и пропагандисты. Мол, мы это уже проходили лет 7 назад, на такое сказали бы «Окей, бумер». А улучшает ли давний негативный опыт текущее положение? Я уже упоминал позицию Бориса Ранштейна, мы с ним поговорили перед началом эфира, и в том числе об этих вот мини-НПЗ. Что это такое и насколько вообще вероятно, что решение может быть маломальски, минимальски эффективным?
9: Мини-НПЗ – это наследие России 90-х годов, когда рынок действительно нефтепереработки и нефтедобычи был серым и даже черным. Они впервые появились, эти мини и малые НПЗ, в Чечне, где воровали сырую нефть и частным образом ее перерабатывали. Сейчас в России осталось несколько десятков малых НПЗ, которые удовлетворяют небольшой локальный спрос, в основном за счет тяжелых фракций мазута, кокса, битума. А вот производить качественный бензин 92-й даже, 95-й, не говоря уже о 98-м и 100-м, они не могут, потому что у них нет вторичной переработки. Вторичная переработка, в первую очередь, это крекинг, каталитический гидрокрекинг, а также изомеризация, алкилирование и медленное коксование позволяет получить гораздо больший выход светлых нефтепродуктов, а именно бензина, керосина и в какой-то степени дизеля. Значит, эти, как он назвал, сеть мини-НПЗ, это, конечно, не то же самое, что сеть мини-магазинов торговых. Значит, магазины продуктами питания. Магазины, мини-магазины, они, по крайней мере, так сказать, имеют свою рыночную ценность, они находятся на малых площадях, в пределах пешей доступности локальной. А вот мини-НПЗ – это, на самом деле, возврат России на 30 лет назад. Они могут добавить к общей нефтепереработке 5-10%, но при этом огромное количество нефти будет буквально выброшено, потому что, как я уже сказал, глубина переработки у них очень незначительная. С 2011 по 2020 год, за 10 лет, средний уровень глубины переработки в России увеличился с 70% до 84%. В то время как в мире вот китайские производители нефтепродуктов, американские, индийские, у них глубина переработки от 90 до 95%. Это решение убьет, на самом деле, не только нефтегазовую отрасль, она убьет еще и автопром, потому что я не представляю, как иномарки могут ездить на этом так называемом прямогонном бензине.
8: Бернштейн также добавил, по его мнению, это либо сознательно, либо по незнанию, но это такая кампания по улучшению картинки и уменьшению очередей на бензоколонках. Мол, не паникуйте, все хорошо, все под контролем, все скоро будет хотя бы в мини-порциях. Хорошая мина при плохой игре. Путин во что бы то ни стало пытается не допустить роста цен на бензин. Впрочем, это, по мнению аналитика Бернштейна, в теории спустя время на длинной дистанции может привести лишь к обратному эффекту, особенно на сером и черном рынках, которые уже появляются и, по всей видимости, будут расширять свою деятельность. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
19: Приветствую вас.
8: Ну, вот получается, что уже невозможно отрицать проблемы. Что же заставляет Путина второй раз поднимать проблемную тему при его тотальнейшей нелюбви вообще к подсвечиванию любых проблем?
19: Ну, очевидно, что проблема действительно носит катастрофический характер, и сценарий явно в ближайшем будущем не улучшится, поэтому они идут на эти экстрамеры. Потому, помимо прочего сказанного, надо отметить, что фрагментация вот этого рынка топливно означает, что крупные компании, на которые опирался Путин, да, крупные корпорации, там, например, Роснефть, они будут терять определенный пай дохода, во-первых, а во-вторых, это психологически очень бьет по режиму, потому что это означает, что сам режим будет терять нити управления. То есть, по сути говоря, это сепарация единого рынка, который они выстраивали все 2000-е годы, да, помните, как собирались стать энергетической сверхдержавой, внутри, по сути говоря, всех причесали под одну гребенку, остались, по-моему, лишь два региона, чьи нефтегазовые компании не вошли в федеральные. Это Татарстан, Татнефть и чеченская компания. Все остальные были встроены. А сейчас мы увидим обратный процесс. И, конечно, чисто символически это просто опрокидывает в 90-е годы. Но деваться им некуда, потому что проблема действительно серьезная. Ведь надо отметить, что тем самым повышаются, во-первых, расходы на логистику в финансовом смысле, и логистику делают более длительной. Условно говоря, товары, которые идут в Китай, сейчас есть данные, они задерживаются уже там на 7-9 суток. И 10-15% накидывается еще дополнительная пошлина, скажем, да, в связи с отсутствием топлива. Соответственно, все остальные товары, услуги, они тоже подскочат таким образом. Это говорит о том, что и без того шаткая ситуация в экономике, она будет раскачиваться именно вот этим кризисом. Плюс ко всему, хочешь не хочешь, но это лето, высокий сезон. Естественно, есть страда, уборочные работы, которые тоже вытягивают огромное количество ресурсов, и топливо, и бензин, и дизель, и керосин, с которым тоже сейчас проблема, потому что авиаперевозки не могут, естественно, опираться на бензин кустарного производства, да, нужен высокооктановый, соответственно, высокооктановое топливо, то, что называется керосин, ну и так далее. То есть эта цепочка очень связана, и плюс ко всему не надо забывать, что Россия, будучи самой большой по территории страной в мире, она стягивается за счет логистики, естественно. А эта логистика сейчас нарушается, и, соответственно, каждый регион будет играть по-своему. Будет изыскивать возможность для того, чтобы, ну, как-то сохраниться, не попасть в эти проблемные ситуации. И, соответственно, будет все равно расшатывание общей управленческой системы. То есть, условно говоря, вся эта вертикаль власти, которая была построена Путиным, она, конечно, будет сейчас очень сильно колебаться, потому что другой альтернативы нет. Пока будешь ждать, что там Москва решит, да, люди будут в прямом смысле бунтовать, бастовать, и кто его знает, может и вилы поднимать, потому что уже такие сигналы приходят.
8: Ну, действительно, в контексте удара по вертикали власти получается, что если раньше какие-то локальные или региональные проблемы Путин сбрасывал на местных чиновников и местных своих губернаторов, то в этой ситуации как будто бы уже не отделаешься, если у всех одна и та же проблема, и она явно уже федерального характера, ну, по некоторым оценкам, по крайней мере, уже так оно и имеется, а тут вот то ли это неофеодализм планируется, то ли, не знаю, анархокапитализм. Можно тут разные термины подобрать в качестве такого умственного упражнения. Но вот как вы думаете, почему пропаганда взяла на вооружение в попытках успокоить население вот этот прием «мы уже это проходили, мы это все переживем. Неужели это способно успокоить людей, которые стоят в очереди на заправках? И ведь само по себе сравнение с 90-ми, разве это не обесценивание 26 лет Путина власти, учитывая то, как его политтехнология выстраивали этот контраст между 90-ми и путинскими временами?
19: Да, как раз это и получается самоотстрел в ногу, потому что я помню, как та же самая Симонян со всех углов кричала, что неужто вы хотите возвращения в 90-е. Путин вытащил нас из этих поганых 90-х. А сейчас она говорит об этом опыте, как об опыте нормальном, и давайте в него возвратимся, и ничего страшного в этом нет. Ну, тогда, соответственно, нарушается вся гомогенность политическая, идеологическая и пропагандистская этого режима, потому что выясняется, раз Путин обратно нас загоняет в 90-е, зачем он нам нужен тогда? Ведь Путин приходил в 99-м году как раз как анти-Ельцин, как человек, который наведет порядок, человек, который стабилизирует ситуацию, человек, который там, поднимет экономику. И помните, был такой термин, значит, приведение всех законов к федеральному стандарту. Но получается сейчас, спустя действительно четверть века, все возвращается на круги своя. И в этом смысле, я думаю, что Кремль от этого удара уже не отделается, потому что как бы, в сознании людей, в общественном восприятии Путин будет ассоциироваться с очень плохими временами. То, что там было в начале 2000-х годов, ну, вряд ли кто сейчас будет вспоминать. А вот то, что Путин действительно оставил страну, которую называли международная бензоколонка, без бензина, без интернета, без нормальной такой нормального ощущения безопасности, да, это будет, конечно, очень сильно бить. Плюс ко всему, сам факт того, что нету никакого решения, нету образа будущего у этого режима, и непонятно, что дает эта война, и непонятно вообще, каким результатом она должна привести, потому что, опять-таки, цели и задачи вот этого СВО, они же всякий раз меняются, да, всякий раз они как-то так диффузно присутствуют, то так, то эдак. Люди, очевидно, устали, плюс ко всему нависает возможность там, какой-то очередной волны мобилизации, что, конечно, тоже пугает людей. Поэтому и возникают всякие вот эти вот деятели типа Лунина, которые там обещают начать какой-то поход на Москву, да, чтобы избавить страну от неправильных бояр, которые неправильно информируют царя. Я напомню, что ровно таким же образом действовал не только Пригожин, но и тот же самый Распутин, который пошел изгонять бесов. Правда, пошел он не в Москву, а в Петербург. Но суть это не меняет. То есть предреволюционная ситуация, которую так боится Путин и режим, она будет расти, она будет экспонироваться, она будет расширяться, потому что будет запрос снизу на какие-то кардинальные изменения. Путин уже не обеспечивает стабильность ни людей, да, простых там бюджетников, на которых он опирался, ни, собственно, элит, потому что эти элиты тоже загнаны в непонятную ситуацию.
8: И причем я напомню, что, и это признавал, кстати, Владимир Путин, Киев предлагал Кремлю взаимно отказаться от воздушных ударов, и именно это элементарно сняло бы вообще всякие проблемы с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, уж, я уж не говорю даже про завершение войны. Но, тем не менее, это обсуждалось в том числе на саммите НАТО, и там отметили явное улучшение позиции Украины и пообещали продолжать оказывать всяческую помощь. И о том вообще, что в комплексе обсуждали в Анкаре, в Турции, что кто с кем как пересекался, какие шутки прозвучали со стороны Зеленского о ситуации в Москве, расскажем в нашем сюжете.
20: Россиянам все труднее защищать свое воздушное пространство, и мы надеемся, что это создаст условия для переговоров о завершении войны.
21: Президент США Дональд Трамп присоединился к словам госсекретаря Марка Рубио, прокомментировав удары Украины по целям в глубине России, цитата, «это эскалация, но она может привести к завершению войны». Итоги саммита НАТО в Анкаре стали многообещающими для Украины. Трамп заявил, что готов дать Украине лицензию для производства ракет к системам Patriot. Правда, добавил, что компания-производитель Patriot пока об этом не в курсе. Системы нужны Киеву для перехвата российских ракет. Во время встречи с Зеленским президент США был в хорошем расположении духа, назвал лидеров России и Украины сложными парнями и спросил, собирается ли Зеленский в Москву. Тот ответил следующее.
22: «Это сложно. Там много украинских дронов. Это опасно для меня».
21: Также Дональд Трамп сказал, что готов закрыть небо над Украиной, если после подписания мирного соглашения Россия нападет снова. На это отреагировали в Кремле.
1: А ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Вот, это нужно понимать. Поэтому, конечно, это еще предстоит осмыслить.
21: Помимо обещанных Трампом лицензий для ракет ПВО, союзники по НАТО подтвердили долгосрочную поддержку Украины. Они готовы выделить ей в этом году 70 миллиардов евро на поставки вооружений, военную помощь и подготовку военнослужащих. И сохранить такой же уровень поддержки в 2027 году. Генсек НАТО Марк Рютте высказался о приверженности членов НАТО 5-й статье о коллективной обороне и сделал упор на единстве организации.
4: Мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. НАТО невозможно победить. Мы оборонительный союз. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш уклад жизни, наши демократии и нашу территорию. Поэтому не стоит с нами связываться. Не играйте с нами.
21: На позитивные для Украины новости с сожалением реагировали Z-блогеры.
10: США планируют предоставить Украине лицензию на производство Patriot, заявил Трамп на встрече с Зеленским в Анкаре. Вот это реально хуйня. Душок Анкориджа протух. И снова повеяло духом Анкориджа. Мы будем помогать Украине бить глубоко по России, чтобы она закончила войну, заявил госсекретарь Рубио об ударах Украины по НПЗ. Пыпа итоги. Дональд, как говорится, с удовольствием поюзал нос своего любимого партнера. Теперь можно дух Анкориджа отбрасывать как уже ненужный, но нос еще пригодится, конечно же. Теперь Трамп будет конкретно и четко открыто играть на стороне противника, в то время как раньше делал вид, что является честным маклером-посредником. Маски сброшены, цели обозначены.
21: Вне темы Украины саммит прошел напряженнее. Трамп вновь раскритиковал союзников, не поддержавших войну против Ирана, назвал Испанию ужасным партнером и вспомнил о притязаниях на Гренландию, территорию Дании, союзницы США по НАТО. Однако за закрытыми дверями, по словам источника Рейтера,

0: разговариваю с президентом Зеленским. Я думаю, он хочет заключить соглашение. И я действительно чувствую, что президент Зеленский хотел бы вернуться к восстановлению своей страны, а не, знаете ли, к смертям и разрушениям.
1: Ну, то есть оба, мол, готовы. И перед эфиром мы также поговорили с американистом Павлом Ивлевым о встрече Зеленского и Трампа и явно возросших к президенту Зеленскому симпатиях президента Трампа.
2: Наверное, можно говорить об этом сейчас, да, то есть сейчас явно похоже на стороне Украины. Но если мы вспомним, как этот маятник качается в предыдущие пару лет, да, или сколько там, полтора года с тех пор, как он стал президентом, то как бы мы понимаем, что он может в любой момент качнуться обратно. Обычно это происходит после разговоров Трампа с Путиным. Вот. И это качание, я думаю, что не закончится никогда, потому что это специфика нынешнего президента Соединенных Штатов. Вот. Что касается общей политики, то, да, безусловно, поддержка, ну, по крайней мере, в военной области, в области разведки, она, безусловно, на стороне Украины. В этом плане как раз госсекретарь Рубио достаточно последователен. Да? Он, в общем, всегда на стороне Украины, он может тоже, так сказать, сказать что-то там резкое. Он, безусловно, игрок команды Трампа и никогда не скажет что-то ему наперекор. Но его понимание и то, что делает его ведомство, оно достаточно последовательно, опять же, поддерживает Украину. Поэтому, ну да, хороший знак, что они, что такой высокий чиновник на такой встрече говорит об этом публично, поддерживая, так сказать, вот эти атаки, дальнобойные санкции, да, хороший, по-моему, термин очень по этому поводу приводит президент Зеленский, использует.
1: Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным в прямом эфире. Руслан, а вот по вашим наблюдениям, готов ли Путин к мирному соглашению, учитывая его отвержение от этого предложения о прекращении воздушных ударов?
3: Но все-таки я думаю, что Москва вынуждена считаться с позицией Вашингтона, и она рассчитывала как раз на вот этот пресловутый дух Анкориджа, и всячески на него ссылалась и ссылается до сих пор. То есть это говорит о том, что Москва все-таки вынуждена корректировать свою позицию с тем, что думает Вашингтон. Если действительно Вашингтон усилит свое давление на Москву, если Трамп что-то предложит или наоборот сделает какую-то угрозу, тогда Путину придется отступить. Но отступит он ведь не под давлением условно Зеленского или Европы, с которыми они никак не хотят считаться. А вот, дескать, Соединенные Штаты – это другое дело. Все это они могут обернуть в такую обертку, что на самом деле это какое-то такое тайное соглашение. Вот, и в рамках этого тайного соглашения мы согласились остановить военные действия. Ну, то, что вот Трамп любит говорить «сделка», да, «дил». Ну, как бы у Трампа есть свой нарратив, нужна сделка. И, в принципе, Путин может пойти и сделать эту сделку, например, не с самим Зеленским, а, условно говоря, через Соединенные Штаты. Тогда это даст ему возможность обернуть это все таким образом, что вот Вашингтон вынужден был идти на уступки и договариваться с нами. То есть оставляя сбоку на стороне Европы и Зеленского. То есть для Путина чисто психологически это очень важно. Я думаю, что это единственная возможность сейчас остановить войну. Потому что в остальных случаях, конечно, Путин будет упираться рогом. А дальше, все-таки, если не получится, то я думаю, что Москва будет и дальше усиливать свое давление, будет бомбить и штурмовать города Украины, потому что очевидно, что есть проблема с обеспечением прикрытия неба, и все-таки разговор о том, что будут организованы производства Патриот, надо отлично, ну, понимать четко, что это 3-4-5 лет, говорят специалисты. Например, в Японии было развернуто это производство спустя 3 года, запущено еще плюс 1 год. То есть 4 года ушло на все это, с учетом того, что там ни войны, ничего нет. Так что вопрос крайне серьезный, но здесь, как бы это вот не звучало печально, вся надежда на Трампа, который действительно в какой-то момент эмоционально или там по собственному разумению, может сильно заняться этим вопросом, если он окончательно потеряет интерес, например, к иранскому

0: кейсу, ну, видно, что он уже по касательно этим занимается. А вот если он, условно говоря, заключит сделку с Россией, он может это занести себе в политический актив, и это может поспособствовать, ну, там, росту рейтинга и самого Трампа, и республиканской партии накануне судьбоносных для них выборов в ноябре этого года.
1: А скажется ли в перспективе вот на позиции Кремля этот разговор про закрытое небо? Я вкратце нашим зрителям поясню, что это означает, что в случае повторного нападения России на Украину после мирной сделки при ударе с воздуха к ПВО Украины подключается в данном случае ПВО США. Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
0: Да, если действительно Соединенные Штаты и НАТО смогут выстроить такую систему защиты, то, конечно, Кремль будет 150 раз думать. Потому что очевидно сейчас, что Украина усилилась, и без того у Украины есть возможности бить вглубь российской территории, соответственно, могут ответить разом и очень болезненно. Сейчас уже понятно, что Россия – страна с абсолютно дырявым небом, да, и если достают до Омска, достают до Новосибирска, соответственно, никаких проблем для Украины и для сил НАТО совместно с Украиной уже не будет.
1: Руслан, спасибо вам за этот разговор. Руслан Айсин, политолог, спасибо. Был с нами сегодня в прямом эфире, подводя итоги и саммита НАТО, и вот фиксируя некоторую нервозность в Кремле и на совещаниях правительства о том, как сейчас выглядят и заправки по всей России, и ситуацию с дизелем, ситуацию с авиатопливом. Очень много топлива вообще для большой страны необходимо, как правило. О новых событиях завтра расскажем вам в это же время. Я, наверное, с вами прощаюсь. Возможно, порассуждаем о том, как идут выборы в России. До свидания и будьте свободны. We'll be right back.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
2: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
2: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 9 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В России запрещен экспорт дизельного топлива, цены на бензин в аннексированном Крыму выросли в два раза. Владимир Путин по-прежнему уверен, что удары ВСУ по российским НПЗ не создают нервозности в российском обществе. Дональд Трамп считает, что возобновившиеся боевые действия в регионе Персидского залива продлятся от нескольких дней до месяца. В США победивший на праймерис демократов кандидат в сенаторы от штата Мэн Грэм Платнер приостановил свою избирательную кампанию из-за обвинений в сексуализированном насилии. Также сегодня.
1: Сейчас откроется дверь, к роялю подойдет Курехин, и волшебная волна звуков накроет беспечно погружающийся в пучину Ленинград.
0: 30 лет назад умер композитор, музыкант, актер, режиссер, парадоксалист Сергей Курехин. Владимир Путин провел вчера во второй половине дня совещание правительства, посвященное топливному кризису, разразившемуся в России и в аннексированных ею регионах Украины из-за постоянных ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. О принимаемых мерах отчитывался вице-премьер Александр Новак, отвечающий за топливно-энергетический комплекс. На первом месте, как и ожидалось, оказались запрет на экспорт дизельного топлива вслед за введенным еще раньше запретом на экспорт бензина и авиакеросина и закупка нефтепродуктов за рубежом.
2: Ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива. В целях увеличения дополнительных поставок топлива на внутренний рынок в кратчайшие сроки были внесены изменения в налоговый кодекс. Были снижены также нормативы биржевых продаж с 15% до 10% по автомобильному бензину. И мы доработали систему, чтобы исключить перекупщиков на бирже. Топливо будет уходить напрямую конечным потребителям. Также ограничили предельный рост цен в ходе биржевых торгов, что также будет способствовать стабилизации цен.
0: Это был вице-премьер российского правительства Александр Новак. Росстат вчера выпустил еженедельный отчет о ценах на бензин в регионах России, а также на подконтрольных России территориях Украины. Из этого отчета следует, что за неделю в аннексированном Крыму топливо подорожало в среднем на 78,4%. В частности, наиболее популярный бензин марки АИ-95 вырос в цене с 88 рублей 82 копеек до 170 рублей и 59 копеек за литр, то есть на 92%. На вышеупомянутом совещании правительства Владимир Путин потребовал срочно стабилизировать ситуацию в Крыму, при этом продолжая утверждать, что главная цель ударов украинских беспилотников по российским НПЗ – это проведение информационной операции против так называемой специальной военной операции.
3: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее.
0: Говорил Владимир Путин, ну а спикер Государственной Думы Вячеслав Володин вновь заявил, что России противостоит не Украина, а целый коллективный Запад. Володин подверг критике тех, кто скупает бензин и другие виды топлива, боясь, что они исчезнут из продажи, а ключ к решению нынешних проблем Володин видит в консолидации.
4: Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое.
0: Это был спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Тем временем на торгах в начале этой недели индекс Московской биржи обновил минимумы с февраля 2023 года 2164,81 пункта, потеряв 2,1% за день, 14% с начала лета и 22% с начала нынешнего года. Около 15% акций на рынке обновили исторические минимумы. Падение было настолько серьезным, что его пришлось вчера комментировать даже пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, который настаивал, что волатильность естественна для фондового рынка, а макроэкономические показатели России стабильны.
5: Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируемая, имеется необходимый запас прочности. Волатильность на фондовом рынке, да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. А вот как очередное резкое снижение курсов акций на Московской бирже комментирует экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
6: С последнего заседания Совета директоров Банка России по ставке, которое превратило сползание рынка в падение, индекс потерял 12%, а за последние 4 месяца больше четверти. Поводов для распродажи много. Пальцев одной руки не хватит, чтобы все перечесть. Тут и так называемый геополитический фактор, причем не один. Украинские беспилотники долетели таки до крупнейшего в России Омского НПЗ, расположенного в 2500 километрах от границы с Украиной. После этого в Омске на заправках выстроились часовые очереди. Предприятие в Омске стало последним из первой десятки по объему переработки, на которых за последние 4 месяца приходилось сокращать или вовсе останавливать производство после прилета украинских беспилотников. Мировой рынок тоже российским экспортерам, равно как и федеральному бюджету, не благоволит. Отгружать Urals, что в черноморских портах, что на Балтике, приходится по февральским ценам, то есть на 15-20 долларов дешевле, чем заложено в законе о федеральном бюджете. Внутри тоже более чем тревожно. Топливный кризис разгоняет инфляцию, и глава РСПП Александр Шохин теперь уже по 2 раза в неделю выступает с мрачным прогнозом о том, что на следующем заседании Банк России не станет снижать ключевую ставку. И это в лучшем случае. Шохин при этом пытается вразумить главу ЦБ Эльвиру Набиуллину аргументом о том, что топливный кризис не монетарный фактор, и высокие ставки в борьбе с ним помогают мало. Но делает уже по инерции, сам не особо веря, что будет услышан. Последнее такого рода заявление прозвучало в начале недели на Иннопроме. Для перегруженных долгами эмитентов даже пауза смягчения денежно-кредитной политики может оказаться критичной. Инвесторы это понимают и избавляются от бумаг, усугубляя ситуацию и делая привлечение денег еще более дорогим. Есть и сезонно-технический фактор – массовое закрытие реестров акционеров перед выплатой дивидендов. Получив право на получение части прибыли, многие инвесторы продают акции, что провоцирует так называемые дивидендные гэпы – резкое падение цены акций, иногда сопоставимое с размером дивидендов, а иногда и превышающее его. Впрочем, далеко не всегда инвесторы ждут дивидендов и закрытия реестра акционеров. Характерный пример – ВТБ, второй по величине банк под контролем государства, руководство которого разочаровало миноритарных акционеров размером дивидендов – 9 рублей 71 копейка на акцию. За 2 дня бумага подешевела на 10 рублей, установив абсолютный минимум на уровне 60 рублей 30 копеек за одну акцию. Это на треть ниже минимума, достигнутого на пике кризиса 2008 года, и в 14,5 раз дешевле той цены, по которой бумага продавалась массовому инвестору в ходе так называемого народного IPO весной 2007 года. А еще на рынок давит страх того, на что смогут позволить себе пойти власти после сентябрьских парламентских выборов. Слово «мобилизация» звучит все чаще. И неопределенность с тем, как и кого будут спасать в ходе надвигающегося, а по некоторым оценкам и уже наступившего, финансового, банковского и бюджетного кризиса. Одним словом, страхов и рисков много, а никакого позитива, никакой инвестиционной идеи на горизонте не просматривается. Если говорить о последствиях, то есть одна любопытная закономерность. Начиная с 2008 года, российские власти всякий раз недооценивают важность фондового рынка. И это приводит к тому, что финансовый кризис очень быстро перерастает в экономический. Сейчас же все гораздо хуже, чем в каком-нибудь 2008 году, поскольку тогда экономика была не в пример сильнее нынешней. Есть и другое не менее существенное отличие. В 2008 году сомнения относительно того, что в России останется рынок, в том числе и фондовый, ни у кого не возникало. Сейчас такой уверенности нет ни у кого, включая руководство финансово-экономического блока, правительства, не говоря уже об инвесторах.
0: Комментарии экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Время свободы. Сегодня в городе Мешхед на северо-востоке Ирана состоялись похороны верховного лидера страны Аятоллы Али Хаменеи, убитого в Тегеране при американском ударе 28 февраля. Мешхед – родной город Хаменеи. Гроб был доставлен туда самолетом из священного для шиитов иракского города Наджаф. Церемонии прощания с Хаменеи, начавшиеся 4 июля, прошли также в Тегеране и в Куме. Боевые действия между США и Ираном, возобновившиеся на фоне взаимных обвинений в нарушении подписанного 17 июня меморандума о взаимопонимании, вчера и сегодня продолжались. Разногласия касаются прежде всего условий прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп заявил вчера на саммите НАТО в Анкаре, что больше не хочет иметь дело с Ираном, после того, как подразделения КСИР обстреляли несколько коммерческих судов. В ответ американские войска ударили по иранским военным объектам, а Иран нанес удары по американским базам в Кувейте и в Бахрейне. При этом, общаясь с журналистами на борту своего самолета, Трамп заявил, что Тегеран, по его мнению, по-прежнему мечтает заключить с США мирное соглашение.
7: У нас есть множество способов одержать победу, хотя с военной точки зрения мы уже победили. У них практически ничего не осталось, и они отчаянно хотят заключить сделку. Они звонили совсем недавно, они действительно очень хотят договориться. Но я не уверен, что им можно доверять настолько, чтобы заключать с ними сделку. Не знаю, будут ли они соблюдать ее условия. В этом и заключается главная проблема. Почему, если они действительно хотят договориться, они атаковали коммерческие суда? Честно говоря, они сумасшедшие. Сумасшедшие! Они просто немного вышли из-под контроля. Но они очень, очень хотят совершить сделку.
0: Это был президент США Дональд Трамп. По его словам, новая военная операция США против Ирана продлится от нескольких дней до месяца. На мировых рынках уже зафиксирован новый ощутимый скачок цен на нефть. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 9 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Важное событие произошло во внутренней политике США. Кандидат в Сенат США от штата Мэн Грэм Платнер, победивший с большим отрывом в начале июня на праймерис Демократической партии, объявил о приостановке своей избирательной кампании после обвинений в сексуализированном насилии. Платнер выпустил видеообращение, в котором подчеркнул, что приостановка кампании не означает признание им вины, а окончательно от участия в выборах он готов отказаться, только если процесс выбора нового кандидата от демократов будет прозрачным и демократичным. This is all false. Все это ложь. Ничего из того, о чем говорилось, не происходило. Это неправда. Мы все сделали правильно. Мы провели кампанию, мы участвовали в политической борьбе, мы мотивировали людей, мы объединились. Мы сделали все, что от нас требовалось, чтобы добиться перемен. И мы победили. Но теперь нам не позволяют реализовать эту победу. По крайней мере, пока это зависит от меня. Поэтому мы приостанавливаем предвыборную кампанию. Вместе с тем я хочу ясно заявить, я намерен подать необходимые документы и официально выйти из предвыборной гонки. Однако процесс должен быть организован таким образом, чтобы дальнейшие действия отражали волю жителей штата Мэн, которые 9 июня ясно показали, что отчаянно нуждаются в иной политической системе. Грэм Платнер – бывший морской пехотинец, ставший фермером, занимавшимся разведением устриц. Он никогда ранее не занимал выборные должности. Платнер выступает за всеобщий доступ к здравоохранению здравоохранению, доступное жилье и за налог на богатство. Он оказался в центре нескольких скандалов, был уличен в супружеской неверности, но все равно сохранял популярность. Но после нынешних обвинений Платнер все-таки потерял поддержку влиятельных демократов. По законам штата Мэн Платнер должен снять свою кандидатуру официально до 13 июля, а демократическая партия должна назвать нового кандидата до 27 июля. От успеха кандидата от демократической партии на выборах в Сенат от штата Мэн во многом зависит, смогут ли демократы вернуть себе в ноябре контроль над Верхней палатой Конгресса США. Вы слушаете «Время свободы». Суд в Киеве сегодня отправил под арест без права залога подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, чье тело с огнестрельными ранениями было найдено закопанным в лесополосе в Киевской области. Убийство было предположительно совершено 3 июля, то есть на следующий день после того, как Интерпол объявил Березовскую в розыск как подозреваемую в организации взрыва в Монако, в результате которого бывший крупный украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын Ермолаева получили очень серьезные ранения. Подозрения в убийстве Березовской предъявлены сотруднику Главного управления разведки Украины Владиславу Реуту и бывшему сотруднику СБУ Виталию Жиковичу. Как рассказал адвокат Жиковича Анатолий Иванов, Реут, первоначально признавшийся в убийстве и показавший место, где захоронено тело Березовской, потом отказался от своих показаний и утверждает теперь, что стрелял Жикович. Он сначала признавал свою вину, признался в том, что произвел выстрел и было ликвидировано данное лицо, совершившее теракт. Показал, где находится тело, показал, куда было выброшено оружие. В ходе следственного эксперимента были найдены соответствующие доказательства этого, гильзы и так далее. Однако он является бывшим сотрудником СБУ. Когда ему уже привезли и вручали подозрения, он изменил свои показания, сказал, что выстрел производил не он, а выстрел производил Жикович. Он не признает вину и находится сейчас в шоковом состоянии. Это был украинский адвокат Анатолий Иванов. Как пишут украинские СМИ, сегодня на суде по мере пресечения Владислав Реут заявил о готовности сотрудничать со следствием и о желании заключить с ним сделку. Жикович по-прежнему вину не признает. Время свободы, четверг, а значит, в нашем выпуске новости высоких технологий. Нынешним летом, бьющим температурные рекорды, сегодня история близкая каждому. Как спастись от жары, не используя электричество. Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
8: В конце июня Всемирный экономический форум выпустил свой ежегодный список из 10 технологий, которые в ближайшие годы могут заметно изменить нашу жизнь. И на третьем месте там оказалась технология с не самым простым названием – пассивное радиационное охлаждение. Звучит сложно и даже немного тревожно, но на самом деле технология простая и вовсе не страшная. Сначала давайте проясним пугающее слово «радиационное» в названии. Оно тут не должно настораживать и тем более пугать. В физике слово «радиация» означает просто излучение. В данном случае способность теплого предмета отдавать свое тепло в виде невидимых инфракрасных лучей. Это то же самое тепло, которое вы чувствуете от нагретой печки или костра. Ничего общего с радиоактивностью и атомными станциями. Теперь как это работает? Любая теплая поверхность, крыша, стена, асфальт, постоянно излучает тепло. Мы его не видим, но прекрасно чувствуем. Подойдите летом к нагретой стене дома, и она буквально дышит жаром. Проблема в том, что обычные материалы днем часто получают от солнца больше энергии, чем успевают отдать. Поэтому поверхности перегреваются и дополнительно подогревают воздух вокруг себя. Так появляется тот самый городской зной, когда жарко не только сверху, от солнца, но и снизу, от всего, что успело раскалиться за день. А теперь главный фокус. В атмосфере есть своего рода окно, диапазон инфракрасного излучения, через который часть тепла может уходить прямо в космос. Для такой поверхности космос работает как очень холодный тепловой приемник, примерно минус 270 градусов по Цельсию. Инженеры научились делать покрытия, которые разрешают сразу две задачи. Во-первых, они отражают почти весь солнечный свет и поэтому меньше нагреваются. Во-вторых, они эффективно сбрасывают тепло именно через это атмосферное окно. В результате поверхность может стать холоднее окружающего воздуха, даже днем, даже под солнцем. Представьте краску, которая не просто меньше нагревается на жаре, а работает как тихая форточка в небо. Сама физика известна давно. Ночью похожий эффект можно наблюдать в природе. При ясном небе поверхность Земли или автомобиля может остывать сильнее, чем воздух вокруг. Но раньше это заметно работало в основном ночью, когда солнце не мешает. Прорыв последних лет в том, что охлаждать удается и днем на самом солнцепеке. В экспериментах такие поверхности могут быть на несколько градусов холоднее воздуха. А по сравнению с обычными темными или плохо отражающими покрытиями, разница в температуре поверхности может быть еще заметнее, иногда порядка 10 и более градусов. Для крыши или стены здания это уже заметно. Практические применения довольно очевидны. Представьте, крыша, покрытая такой краской, в жару меньше нагревается. Значит, здание получает меньше лишнего тепла. Внутри становится легче дышать, кондиционер работает меньше, а в некоторых условиях его можно включать реже. И это особенно важно для стран, где кондиционер есть далеко не у каждого, а спасаться от зноя все равно нужно. Но крыша не единственное возможное применение. Такие покрытия можно использовать на складах с продуктами, чтобы снижать расходы на охлаждение, на автомобилях, чтобы салон меньше раскалялся на солнце. Есть и ткани, работающие по схожему принципу. Рубашка или куртка, в которой на улице чуть прохладнее. Не личный кондиционер, конечно, и не научная фантастика, но как способ немного снизить тепловую нагрузку – вполне реальная вещь. Есть, конечно, и «но». Пока это не волшебная краска для любой крыши или любого климата. Эффект зависит как от окружающих условий, так и от качества материала. Одно дело – лабораторный образец на идеальной установке. Другое – настоящая крыша в настоящем городе, где пыль и дождь. Чтобы технология пошла в массы, нужны понятные стандарты и тесты. Для каждого типа поверхности надо понять реальный эффект и как долго покрытие сохраняет свои свойства. Мы привыкли, что от жары спасает только техника, которую надо включить в розетку. А тут обычная с виду краска или покрытие, которое помогает охлаждаться без электричества, используя не батарейку, а базовую физику теплового излучения. Это тепло, которое поверхность отдает. Не революция за одну ночь, но, возможно, одна из тех спокойных технологий, которые однажды окажутся у каждого над головой, буквально на крыше.
0: Это был директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Рубрика «Новости высоких технологий». Ну и последняя тема. Сегодня день памяти Сергея Курехина, актера, режиссера, композитора, музыканта, создателя группы «Поп-механика», невероятно популярной в конце 80-х и первой половине 90-х годов прошлого века. Курехин умер 30 лет назад от редчайшей болезни сердца, и хотя многие знали о ней, смерть Курехина 9 июля 1996 года в Петербурге стала шоком для многих. Вот что на следующий день на волнах «Радио Свобода» говорил о Сергее Курехине мой коллега Дмитрий Волчек.

Летом 1985 года в американском консульстве в Ленинграде на просмотре фильма Милоша Формана «Амадеус» произошел инцидент, породивший впоследствии немало кривотолков. Сеанс подходил к концу, на экране умирал отравленный завистником Моцарт, и вдруг сидевший в зале композитор Сергей Курехин вскрикнул, схватился за сердце и упал. Просмотр пришлось прервать. Кто-то побежал за врачом, а дюжие морские пехотинцы отнесли потерявшего сознание гостя в апартаменты консула. Никто, конечно, не подозревал тогда, что это был первый всплеск той самой редкой и безнадежной болезни. Говорили больше о символическом сходстве судеб Моцарт-Курехин, а недоброжелатели подозревали очередной трюк, попытку привлечь к себе внимание. Да нет, были ли вообще эти недоброжелатели? Среди персонажей тогдашней богемы, по большей части хмурых, раздражительных девиантов, Курехин выглядел поистине пришельцем из иного мира. Я не могу представить его на замызганной кухне с судачащим за рюмкой водки о происках КГБ. Он был человеком легким, обаятельным, удивительно несоветским, даже в то насквозь советское время. Невозможно представить, что кто-то мог не любить его, взлетающего на сцену в джинсовой курточке с переливающейся блестками надписью «Капитан» на спине, подлетающего к роялю и заливающего зал ошеломительным каскадом звуков. Восхищение – вот, пожалуй, единственное чувство, которое испытал всякий, хоть раз с ним встречавшийся. Даже толстые глупые тетки из управления культуры, вечно что-то проверявшие и запрещавшие, казалось, таяли, встречаясь с ним, и, зная это, во все делегации, выбивавшие в обкоме разрешение открыть ли выставку, снести ли стену в нонконформистском театре, обязательно приглашали Курехина. Его знали все, и он знал всех. Я помню зарождение поп-механики. Это была не музыкальная группа, а скорее групповая фотография. Всякий, кто имел хоть какое-то отношение к искусству, будь то поэт, художник, да просто богемный тусовщик из Сайгона, мог оказаться на сцене. Как удавалось Курехину из всей этой суеты, нагромождения персонажей, не умеющих играть и на расческе, создать гармонию, создать музыку, для меня и по сей день загадка». Ну вот уже пляшут по роялю заводные пластмассовые цыплята, кто-то тащит на сцену лошадь, выпрошенную то ли в цирке, то ли в пожарной команде, красавчик Африка стучит по барабану, поп-механика. Однажды Курехин попросил меня написать слова на его музыку. Взбалмошная калифорнийка Джоанна Стингрей, каким-то образом приставшая к ленинградскому рок-клубу, решила выпустить в Америке диск русских песен. Я впервые оказался тогда у него дома, в маленькой квартирке возле метро «Удельная», и был поражен собранием книг русских философов. Почти все имена были в ту пору под запретом. Оказалось, он может часами говорить о Федотове и Бердяеве, а когда у меня появился доступ в архив «Дзгали», просил разыскать неопубликованные рукописи Густава Шпета. Курехин был настоящим интеллектуалом, человеком удивительной эрудиции, и смешно и противно слушать сейчас неких моралистов, упрекающих его в экстремизме, шовинизме и бог еще знает каких грехах. Экий в самом деле криминал, общался с Лимоновым, пригласил в поп-механику Дугина. Национал-большевизм Курехина, как, впрочем, подозреваю, и самого основателя этой партии, не более чем экстравагантная эскапада. Да и, думаю, в коллекции Курехина эти персонажи из того же ряда, что и Палат Бюль-Бюль-Оглы или какой-нибудь Лев Лещенко под оглушительный рев тинейджеров, певший пророссийского соловья на концерте поп-механики. Первое, что я услышал, оказавшись 2 месяца назад в Москве после долгого перерыва, рассказ о смертельной болезни Курехина, которую молва как-то странно увязывала со всей этой национал-большевистской историей. Дескать, мистическим путем сам себя уничтожил. Также легкомысленно, впрочем, без такой ярости, 10 лет назад обсуждали его первый сердечный приступ. Впрочем, теперь, когда и эти разговоры двухмесячной давности неловко вспоминать, все это уже значения не имеет. Слушатели собрались в маленькой мансарде на улице Чернышевского, и вот уже слышны шаги на лестнице, сейчас откроется дверь, к роялю подойдет Курехин, и волшебная волна звуков накроет беспечно погружающийся в пучину Ленинград.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», ну и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
4: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
5: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: целом пока ситуация остается непростой.
1: Хорошее мини при плохой игре. Путин поддержал идею расширения мини-нефтеперерабатывающих заводов.
2: Это решение убьет, на самом деле, не только нефтегазовую отрасль, она убьет еще и автопром.
1: Итоги саммита НАТО в Анкаре. Поддержка Украины, производство систем «Патриот». Трамп считает, что на самом деле Путин готов к мирному соглашению.
3: Я думаю, он хочет заключить соглашение. И я действительно чувствую, что президент Зеленский хотел бы вернуться к восстановлению своей страны, а не, знаете ли, к смертям и разрушениям.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Это как минимум начало перманентного топливного кризиса. Так наш собеседник, аналитик нефтегазового рынка Борис Ронштейн, описал ситуацию с топливом в России прямо сейчас. Судите сами, в 5 регионах России ввели ограничения на продажу бензина по госномерам автомобилей. Четные номера по четным дням, нечетные по нечетным, ну, соответственно, сегодня вот второй вариант. Губернатор Липецкой области потребовал от нефтяников перестать скрывать срывы поставок топлива. В конце концов, Владимир Путин, президент России, проводит второе к ряду совещание с правительством, в том числе обсуждая топливный кризис. Как бы между делом и в середине совещания, но приходится держать лицо и уверять окружающих, что все под контролем. Заодно размышлять, где же теперь брать бензин, если только не закупать втридорога у Индии. Подробнее о совещании и о том, что предпринимают российские власти для решения этой проблемы, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
4: Это кошмар вообще.
5: Российский топливный кризис летом 2026-го стал системным. Об этом говорят и видеосвидетельства в соцсетях с драками у заправок и многокилометровыми очередями, и уже три за полмесяца совещания правительства с участием президента. На последнем, 8 июля, вице-премьер Александр Новак, назвав причинами террористические атаки и оговорившись, что это временно и частично, признал, что страна знает уже давно сокращение объемов производства бензинов и дизеля. Политическое решение проблемы – прекратить войну с Украиной. Путин отвергал не раз, и Новак озвучил экономические меры. Запрещенный экспорт дизельного топлива, начинается импорт нефтепродуктов, увеличивается производство топлива с понижением экологического класса. Обеспечение топливом перешло в режим кризис-менеджмента.
0: В постоянном режиме совместно с Министерством энергетики проводим штаб с регионами, а также с производителями и с потребителями. В регионах также созданы оперативные штабы, и в зависимости от ситуации они выделяют приоритетные категории потребителей для обеспечения топливом. В первую очередь, например, это службы, связанные с жизнеобеспечением.
5: Росстат подтверждает рост цен на бензин. Годовой превысил 20%. Единственный пока регион под контролем России, где ненадолго вводили полный запрет на продажу бензина частникам, оккупированный Крым, бьет рекорды. Замеченные 290 рублей за литр продержались недолго. Теперь встречаются и 380.
6: По 380 рублей. 380 рублей.
5: Как самим делать бензин, еще вчера звучала любопытная статистика интернет-запросов и обыгрывалась шуточными видео в Инстаграме.
7: У нас все всегда варили и было нормально, так что мы бензин не сварим. Уедем на дачу, пробурим скважину на участке, найдем нефть. Там в огороде все равно старая ванна без дела стоит. Наберем ее до краев, покроем оцинкованным листом, сверху для испарения трубу приварим и снизу костер. Согласен?
8: Да.
5: На совещании с участием президента новость почти в том же духе озвучил Александр Осипов, глава Забайкальского края, региона, где очереди у заправок, вероятно, самые длинные в стране.
9: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ. Сейчас в этих условиях мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить.
5: Осипов даже в публичном выступлении не сомневается, что такие предприятия будут гореть и дальше, и Путин с ним не спорит. Да и в день правительственного совещания украинские дроны в очередной раз атаковали НПЗ в Татарстане и Саратовской области.
10: Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ущерб.
5: Ручное распределение топлива, запрет на разлив канистры, лимиты на продажу в одни руки и покупка в определенные дни, в зависимости от первой цифры госномера машины, распространяется все больше. Частая практика подцензурных медиа – не замечать новости с бензином уже невозможно. Теперь в ходу тезис «неприятность эту мы переживем» или «мы это уже проходили».
8: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой.
11: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Счастливых вам голодных.
5: Другие дефициты, неприятности и временные трудности действительно есть на памяти россиян в возрасте. Ссылки на них, очевидно, будут звучать и дальше.
1: Позицию Симоньян, кстати, транслирует не только она сама лично, но и некоторые другие чиновники и пропагандисты. Мол, мы это уже проходили лет 7 назад, на такое сказали бы «окей, бумер». А улучшает ли давний негативный опыт текущее положение? Я уже упоминал позицию Бориса Ранштейна, мы с ним поговорили перед началом эфира, и в том числе об этих вот мини-НПЗ. Что это такое и насколько вообще вероятно, что решение может быть маломальски, минимальски эффективным?
2: Мини-НПЗ – это наследие России 90-х годов, когда рынок действительно нефтепереработки и нефтедобычи был серым и даже черным. Они впервые появились, эти мини и малые НПЗ, в Чечне, где воровали сырую нефть и частным образом ее перерабатывали. Сейчас в России осталось несколько десятков малых НПЗ, которые удовлетворяют небольшой локальный спрос, в основном за счет тяжелых фракций мазута, кокса, битума. А вот производить качественный бензин 92-й, даже 95-й, не говоря уже о 98-м и 100-м, они не могут, потому что у них нет вторичной переработки. Вторичная переработка, в первую очередь, это крекинг, каталитический гидрокрекинг, а также изомеризация, алкилирование и медленное коксование позволяет получить гораздо больший выход светлых нефтепродуктов, а именно бензина, керосина и в какой-то степени дизеля. Значит, эти, как он назвал, сеть мини-НПЗ, это, конечно, не то же самое, что сеть мини-магазинов торговых. Значит, магазины продуктами питания. Магазины, мини-магазины, они, по крайней мере, так сказать, имеют свою рыночную ценность, они находятся на малых площадях, в пределах пешей доступности локальной. А вот мини-НПЗ – это, на самом деле, возврат России на 30 лет назад. Они могут добавить к общей нефтепереработке 5-10%, но при этом огромное количество нефти будет буквально выброшено, потому что, как я уже сказал, глубина переработки у них очень незначительная. С 2011 по 2020 год, за 10 лет, средний уровень глубины переработки в России увеличился с 70% до 84%. В то время как в мире вот китайские производители нефтепродуктов, американские, индийские, у них глубина переработки от 90 до 95%. Это решение убьет, на самом деле, не только нефтегазовую отрасль, она убьет еще и автопром, потому что я не представляю, как иномарки могут ездить на этом так называемом прямогонном бензине.
1: Ранштейн также добавил, по его мнению, это либо сознательно, либо по незнанию, но этакая кампания по улучшению картинки и уменьшению очередей на бензоколонках. Мол, не паникуйте, все хорошо, все под контролем, все скоро будет, хотя бы в мини-порции. Хорошая мина при плохой игре. Путин во что бы то ни стало пытается не допустить роста цен на бензин. Впрочем, это, по мнению аналитика Ранштейна, в теории спустя время на длинной дистанции может привести лишь к обратному эффекту, особенно на сером и черном рынках, которые уже появляются и, по всей видимости, будут расширять свою деятельность. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
12: Приветствую вас.
1: Ну вот получается, что уже невозможно отрицать проблемы. Что же заставляет Путина второй раз поднимать проблемную тему при его тотальнейшей нелюбви вообще к подсвечиванию любых проблем?
12: Ну, очевидно, что проблема действительно носит катастрофический характер, и сценарий явно в ближайшем будущем не улучшится, поэтому они идут на эти экстрамеры. Потому, помимо прочего сказанного, надо отметить, что фрагментация вот этого рынка топливно означает, что крупные компании, на которые опирался Путин, да, крупные корпорации, там, например, Роснефть, они будут терять определенный пай дохода, во-первых, а во-вторых, это психологически очень бьет по режиму, потому что это означает, что сам режим будет терять нити управления. То есть, по сути говоря, это сепарация единого рынка, который они выстраивали все 2000-е годы, да, помните, как собирались стать энергетической сверхдержавой, внутри, по сути говоря, всех причесали под одну гребенку, остались, по-моему, лишь два региона, чьи нефтегазовые компании не вошли в федеральные. Это Татарстан, Татнефть и чеченская компания. Все остальные были встроены. А сейчас мы увидим обратный процесс. И, конечно, чисто символически это просто опрокидывает в 90-е годы. Но деваться им некуда, потому что проблема действительно серьезная. Ведь надо отметить, что тем самым повышаются, во-первых, расходы на логистику в финансовом смысле, и логистику делают более длительной. Условно говоря, товары, которые идут в Китай, сейчас есть данные, они задерживаются уже там на 7-9 суток. И 10-15% накидывается еще дополнительная пошлина, скажем, да, в связи с отсутствием топлива. Соответственно, все остальные товары, услуги, они тоже подскочат таким образом. Это говорит о том, что и без того шаткая ситуация в экономике, она будет раскачиваться именно вот этим кризисом. Плюс ко всему, хочешь не хочешь, но это лето, высокий сезон. Естественно, есть страда, уборочные работы, которые тоже вытягивают огромное количество ресурсов, и топливо, и бензин, и дизель, и керосин, с которым тоже сейчас проблемы, потому что авиаперевозки не могут, естественно, опираться на бензин кустарного производства, да, нужен высокооктановый, соответственно, высокооктановое топливо, то, что называется керосин, ну и так далее. То есть эта цепочка очень связана, и плюс ко всему не надо забывать, что Россия, будучи самой большой по территории страной в мире, она стягивается за счет логистики, естественно. А эта логистика сейчас нарушается, и, соответственно, каждый регион будет играть по-своему. Будет изыскивать возможность для того, чтобы, ну, как-то сохраниться, не попасть в эти проблемные ситуации. И, соответственно, будет все равно расшатывание общей управленческой системы. То есть, условно говоря, вся эта вертикаль власти, которая была построена Путиным, она, конечно, будет сейчас очень сильно колебаться, потому что другой альтернативы нет. Пока будешь ждать, что там Москва решит, да, люди будут в прямом смысле бунтовать, бастовать, и кто его знает, может и вилы поднимать, потому что уже такие сигналы приходят.
1: Ну, действительно, в контексте удара по вертикали власти получается, что если раньше какие-то локальные или региональные проблемы Путин сбрасывал на местных чиновников и местных своих губернаторов, то в этой ситуации как будто бы уже не отделаешься, если у всех одна и та же проблема, и она явно уже федерального характера, ну, по некоторым оценкам, по крайней мере, уже так оно и имеется, а тут вот то ли это неофеодализм планируется, то ли, не знаю, анархокапитализм. Можно тут разные термины подобрать в качестве такого умственного упражнения. Но вот как вы думаете, почему пропаганда взяла на вооружение в попытках успокоить население вот этот прием? Мы уже это проходили, мы это все переживем. Неужели это способно успокоить людей, которые стоят в очереди на заправках? И ведь само по себе сравнение с 90-ми, разве это не обесценивание 26 лет Путина власти, учитывая то, как его политтехнология выстраивали этот контраст между 90-ми и путинскими временами?
12: Да, как раз это и получается самоотстрел в ногу, потому что я помню, как та же самая Симоньян со всех углов кричала, что неужто вы хотите возвращение в 90-е. Путин вытащил нас из этих поганых 90-х. А сейчас она говорит об этом опыте, как об опыте нормальном, и давайте в него возвратимся, и ничего страшного в этом нет. Ну, тогда, соответственно, нарушается вся гомогенность политическая, идеологическая и пропагандистская этого режима, потому что выясняется, раз Путин обратно нас загоняет в 90-е, зачем он нам нужен тогда? Ведь Путин приходил в 99-м году как раз как анти-Ельцин, как человек, который наведет порядок, человек, который стабилизирует ситуацию, человек, который там, поднимет экономику. И помните, был такой термин, значит, приведение всех законов к федеральному стандарту. Но получается, сейчас, спустя действительно четверть века, все возвращается на круги своя. И в этом смысле, я думаю, что Кремль от этого удара уже не отделается, потому что как бы, в сознании людей, в общественном восприятии Путин будет ассоциироваться с очень плохими временами. То, что там было в начале 2000-х годов, ну, вряд ли кто сейчас будет вспоминать. А вот то, что Путин действительно оставил страну, которую называли международная бензоколонка, без бензина, без интернета, без нормального ощущения безопасности, да, это будет, конечно, очень сильно бить. Плюс ко всему, сам факт того, что нету никакого решения, нету образа будущего у этого режима, непонятно, что дает эта война, и непонятно вообще, каким результатом она должна привести, потому что, опять-таки, цели и задачи вот этого СВО, они же всякий раз меняются, да, всякий раз они как-то так диффузно присутствуют, то так, то эдак. Люди, очевидно, устали, плюс ко всему нависает возможность там, какой-то очередной волны мобилизации, что, конечно, тоже пугает людей. Поэтому и возникают всякие вот эти вот деятели типа Лунина, которые там обещают начать какой-то поход на Москву, да, чтобы избавить страну от неправильных бояр, которые неправильно информируют царя. Я напомню, что ровно таким же образом действовал не только Пригожин, но и тот же самый Распутин, который пошел изгонять бесов. Правда, пошел он не в Москву, а в Петербург. Но суть это не меняет. То есть предреволюционная ситуация, которую так боится Путин и режим, она будет расти, она будет экспонироваться, она будет расширяться, потому что будет запрос снизу на какие-то кардинальные изменения. Путин уже не обеспечивает стабильность ни людей, да, простых там бюджетников, на которых он опирался, ни, собственно, элит, потому что эти элиты тоже загнаны в непонятную ситуацию.
1: И причем я напомню, что, и это признавал, кстати, Владимир Путин, Киев предлагал Кремлю взаимно отказаться от воздушных ударов, и именно это элементарно стело бы вообще всякие проблемы с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, я уж не говорю даже про завершение войны, но, тем не менее, это обсуждалось в том числе на саммите НАТО, и там отметили явное улучшение позиции Украины, и пообещали продолжать оказывать всяческую помощь. И о том вообще, что в комплексе обсуждали в Анкаре, в Турции, что кто с кем как пересекался, какие шутки прозвучали со стороны Зеленского о ситуации в Москве, расскажем в нашем сюжете.
13: Россиянам все труднее защищать свое воздушное пространство, и мы надеемся, что это создаст условия для переговоров о завершении войны.
14: Президент США Дональд Трамп присоединился к словам госсекретаря Марко Рубио, прокомментировав удары Украины по целям в глубине России, цитата, «это эскалация, но она может привести к завершению войны». Итоги саммита НАТО в Анкаре стали многообещающими для Украины. Трамп заявил, что готов дать Украине лицензию для производства ракет к системам Patriot. Правда, добавил, что компания-производитель Patriot пока об этом не в курсе. Системы нужны Киеву для перехвата российских ракет. Во время встречи с Зеленским президент США был в хорошем расположении духа, назвал лидеров России и Украины сложными парнями и спросил, собирается ли Зеленский в Москву. Тот ответил следующее.
15: Это сложно. Там много украинских дронов. Это опасно для меня.
14: Также Дональд Трамп сказал, что готов закрыть небо над Украиной, если после подписания мирного соглашения Россия нападет снова. На это отреагировали в Кремле.
16: Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Вот, это нужно понимать. Поэтому, конечно, это еще предстоит осмыслить.
14: Помимо обещанных Трампом лицензий для ракет ПВО, союзники по НАТО подтвердили долгосрочную поддержку Украины. Они готовы выделить ей в этом году 70 миллиардов евро на поставки вооружений, военную помощь и подготовку военнослужащих и сохранить такой же уровень поддержки в 2027 году. Генсек НАТО Марк Рютте высказался о приверженности членов НАТО 5-й статье о коллективной обороне и сделал упор на единстве организации.
17: Мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. НАТО невозможно победить. Мы оборонительный союз. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш уклад жизни, наши демократии и нашу территорию. Поэтому не стоит с нами связываться. Не играйте с нами.
14: На позитивные для Украины новости с сожалением реагировали Z-блогеры.
3: США планируют предоставить Украине лицензию на производство Patriot, заявил Трамп на встрече с Зеленским в Анкаре. Вот это реально хуй. Душок Анкориджа протух. И снова повеяло духом Анкориджа. Мы будем помогать Украине бить глубоко по России, чтобы она закончила войну, заявил госсекретарь Рубио об ударах Украины по НПЗ. ПЫПа итоги. Дональд, как говорится, с удовольствием поюзал нос своего любимого партнера. Теперь можно дух Анкориджа отбрасывать как уже ненужный, но нос еще пригодится, конечно же. Теперь Трамп будет конкретно и четко открыто играть на стороне противника, в то время как раньше делал вид, что является честным маклером-посредником. Маски сброшены, цели обозначены.
14: Вне темы Украины саммит прошел напряженнее. Трамп вновь раскритиковал союзников, не поддержавших войну против Ирана, назвал Испанию ужасным партнером и вспомнил о притязаниях на Гренландию, территорию Дании, союзницы США по НАТО. Однако за закрытыми дверями, по словам источника Reuters, Трамп не высказывал претензий и заверил, что США не планируют покидать альянс.
1: Ну, а еще Трамп в очередной раз рассуждал о мирной сделке или соглашении между Зеленским и Путиным. Там вольности перевода, сделка или соглашение. Мол, в целом-то Путин готов. Вот корреспондент «Настоящего времени» и украинской службы «Радио Свобода» Заряна Степаненко спросила президента США об этом.
18: Что дает вам основание полагать, что Путин заинтересован в мире?
3: Откуда вы?
18: Украинская служба «Радио Свободная Европа». Я из Украины.
3: Хорошо, потому что я с ним разговариваю, и я разговариваю.

0: происходит после разговоров Трампа с Путиным. Вот. И это качание, я думаю, что не закончится никогда, потому что это специфика нынешнего президента Соединенных Штатов. Вот. Что касается общей политики, то да, безусловно, поддержка, ну, по крайней мере, в военной области, в области разведки, она, безусловно, на стороне Украины. В этом плане как раз госсекретарь Рубио достаточно последователен. Да? Он, в общем, всегда на стороне Украины, он может тоже, так сказать, сказать что-то там сказать, резкое. Он, безусловно, игрок команды Трампа и никогда не скажет что-то ему наперекор. Но его понимание и то, что делает его ведомство, оно достаточно последовательно, опять же, поддерживает Украину. Поэтому, ну да, хороший знак, что они, что такой высокий чиновник и на такой встрече говорит об этом публично, поддерживая, так сказать, вот эти атаки. Дальнобойные санкции, да, хороший, по-моему, термин очень по этому поводу приводит президент Зеленский, использует.
1: Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным в прямом эфире. Руслан, а вот по вашим наблюдениям, готов ли Путин к мирному соглашению, учитывая его отвержение от этого предложения о прекращении воздушных ударов?
2: Ну, все-таки я думаю, что Москва вынуждена считаться с позицией Вашингтона, и она рассчитывала как раз на вот этот пресловутый дух Анкориджа, и всячески на него ссылалась и ссылается до сих пор. То есть это говорит о том, что Москва все-таки вынуждена корректировать свою позицию с тем, что думает Вашингтон. Если действительно Вашингтон усилит свое давление на Москву, если Трамп что-то предложит или наоборот сделает какую-то угрозу, тогда Путину придется отступить. Но отступит он ведь не под давлением условно Зеленского или Европы, с которыми они никак не хотят считаться. А вот, дескать, Соединенные Штаты – это другое дело. Все это они могут обернуть в такую обертку, что на самом деле это какое-то такое тайное соглашение. Вот, и в рамках этого тайного соглашения мы согласились остановить военные действия. Ну, то, что вот Трамп любит говорить «сделка», да, «дил». Ну, у Трампа есть свой нарратив, нужна сделка, нужна сделка. И, в принципе, Путин может пойти и сделать эту сделку, например, не с самим Зеленским, а, условно говоря, через Соединенные Штаты. Тогда это даст ему возможность обернуть это все таким образом, что вот Вашингтон вынужден был идти на уступки и договариваться с нами. То есть оставляя сбоку на стороне Европы и Зеленского. То есть для Путина чисто психологически это очень важно. Я думаю, что это единственная возможность сейчас остановить войну. Потому что в остальных случаях, конечно, Путин будет упираться рогом. А дальше все-таки, если не получится, то я думаю, что Москва будет и дальше усиливать свое давление, будет бомбить и штурмовать города Украины, потому что очевидно, что есть проблема с обеспечением прикрытия неба, и все-таки разговор о том, что будут организованы производства Патриот, надо отлично, ну, понимать четко, что это 3, 4, 5 лет, говорят специалисты. Например, в Японии было развернуто это производство спустя 3 года, запущено еще плюс 1 год. То есть 4 года ушло на все это, с учетом того, что там ни войны, ничего нет. Так что вопрос крайне серьезный, но здесь, как бы это вот не звучало печально, вся надежда на Трампа, который действительно в какой-то момент эмоционально или там по собственному разумению, может сильно заняться этим вопросом, если он окончательно потеряет интерес, например, к иранскому кейсу. Ну, видно, что он уже по касательной этим занимается. А вот если он, условно говоря, заключит сделку с Россией, он может это занести себе в политический актив, и это может поспособствовать, ну, там, росту рейтинга и самого Трампа, и республиканской партии накануне судьбоносных для них выборов в ноябре этого года.
1: А скажется ли в перспективе вот на позиции Кремля этот разговор про закрытое небо? Я вкратце нашим зрителям поясню, что это означает, что в случае повторного нападения России на Украину после мирной сделки при ударе с воздуха к ПВО Украины подключается в данном случае ПВО США. Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
2: Да, если действительно Соединенные Штаты и НАТО смогут выстроить такую систему,

0: тему защиты, то, конечно, Кремль будет 150 раз думать. Потому что очевидно сейчас, что Украина усилилась и без того. У Украины есть возможности бить вглубь российской территории. Соответственно, могут ответить разом и очень болезненно. Сейчас уже понятно, что Россия – страна с абсолютно дырявым небом. Да? И если достают до Омска, достают до Новосибирска, соответственно, никаких проблем для Украины и для сил НАТО совместно с Украиной уже не будет.
1: Руслан, спасибо вам за этот разговор. Руслан Айсин, политолог,
0: Спасибо.
1: был с нами сегодня в прямом эфире, подводя итоги и саммита НАТО и вот фиксируя некоторую нервозность в Кремле и на совещаниях правительства о том, как сейчас выглядят и заправки по всей России, и ситуацию с дизелем, ситуацию с авиатопливом. Очень много топлива вообще для большой страны необходимо, как правило. О новых событиях завтра расскажем вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Возможно, порассуждаем о том, как идут выборы в России. До свидания и будьте свободны.
2: We'll be right back.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью журналистки и правозащитницы Маши Слоним, ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. Маша Слоним – советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница. В советское время она была диссиденткой и передавала знакомым иностранным журналистам первый в СССР неподцензурный и правозащитный информационный бюллетень «Хронику текущих событий», а также другие материалы самиздата. В 1974 году Слоним уехала за границу. В Великобритании она долго работала в редакции русской службы BBC, а затем в конце 80-х снова вернулась в Россию и была корреспондентом BBC в Москве. В это время она принимала участие в создании документального сериала BBC «Вторая русская революция», посвященного перестройке. Также в 1994 году стала одним из авторов декларации «Московская хартия журналистов», в которой изложены положения о работе независимых публицистов. В 2015-м, после аннексии Крыма, Слоним снова уехала из России и вернулась в Великобританию. В 2025 году в издательстве «Видим Букс» вышла ее книга «Возвращение. Несерьезный мемуар». Это воспоминания о жизни в России и в эмиграции. Вот что говорится о книге на сайте издательства.
4: Внучка наркома иностранных дел и посла СССР в США Максима Литвинова, дочь скульптора Ильи Слонима, легендарная красавица Москвы 70-х, конфидентка Иосифа Бродского, вдова английского лорда. Такому человеку есть что рассказать. И это только факты из ее личной и семейной истории. А есть еще история советской и постсоветской России, в которой Маша Слоним, потомственная бунтарка и диссидентка, сыграла свою роль. До эмиграции принимала участие в спасении архива Солженицына после его ареста, чудом сама избежала репрессий. В эмиграции сотрудница знаменитого издательства «Ардис», журналист BBC в его золотую пору. В перестроечной Москве была свидетелем и участником эпохи свободного слова. Долгожданные мемуары Маши Слоним – это и шпионский экшен, и драматическая исповедь, и анекдоты 20 века, и портреты знаменитых мира сего. Книга отражает и особый талант Маши – умение относиться к жизни легко и бесстрашно, превыше всего ценить свободу и индивидуальность.
3: В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику Слоним рассказывает о своих мемуарах и сравнивает жизнь в СССР с постсоветской и путинской Россией.
5: Маш, привет, спасибо за твое время, спасибо за это интервью. Мы знаем друг друга 25 лет, поэтому будем на «ты», как обычно.
6: Ну, естественно,
5: думаю,
6: да? Всегда, да.
5: Вот. Я тебя поздравляю с твоей книгой, книга спасибо. Прекрасная. Я тебя поздравляю с твоей пражской презентацией, которая пройдет вот сейчас в эти дни. Пражский книжный клуб организует. Ну, первый вопрос про книгу. Она у тебя называется «Возвращение. Несерьезный мемуар». И я в одном из твоих интервью слышал, что есть еще такой подзаголовок «Просто повезло», который ты уже, ну, в силу каких-то издательских соображений не стала выносить на странице. Угу. Вот расскажи, пожалуйста, почему «Просто повезло»?
6: Я всегда жила с ощущением, что я везучая. Не моя заслуга, а вот ну, так вышло. И я помню, я в очень раннем детстве придумала для себя такую формулу моего везения, что ли. Что мне повезло, что я родилась в такой семье, в моей семье. Мне повезло, что я родилась в Москве, в столице нашей Родины. И мне повезло, что я родилась в Советском Союзе. В общем, из этого осталось. Мне повезло, что я родилась в такой семье, моей любимой, прекрасной, где меня любили очень. И мне повезло, что в Советском Союзе меня не арестовали. И что я из этого Советского Союза вовремя уехала. Вот мое везение. Дальше продолжались разные другие случаи везения.
5: Ну, а возвращение я, это потому, что у тебя действительно за жизнь было несколько отъездов, возвращений, опять отъездов, возвращений.
6: Да, да, это моя эмиграция. Но эти эмиграции были тоже как возвращение все-таки. Было возвращение в Англию, потому что это родина моей бабушки и моих предков по ее линии. И это было возвращение в ту культуру, что ли, которую она мне с самого детства пыталась впрыснуть, так сказать. Вот, и литература, и книги, ну, все. Потом было возвращение в Москву, ну, уже в рабочей роли. Мы работали с BBC с 89 года в Москве. И это было тоже возвращение уже в какую-то такую мою, что ли, Москву, и уже немножко на другом уровне. Вот. А потом возвращение опять в Англию. Эмиграция. И это уже было возвращение к себе той и еще вот с каким-то еще добавленным, что ли, добавленной стоимостью, опытом.
5: Это вот ты о возвращении последний, это 15-й год, когда ты уже уехал.
6: 15-й год, да, 11 лет назад.
5: А скажи, пожалуйста, ты в какой момент поняла, что вот эта точка невозврата уже пройдена, и тебе надо уезжать из России и, очевидно, уже не возвращаться туда?
6: Это был, наверное, Крым. Потому что уже сгущалось. То есть до этого я чувствовала, что атмосфера становится невыносимой. Я же жила, такая моя маленькая эмиграция была в Подмосковье, в деревне у меня ферма
5: помню
6: была.
5: Помню твой прекрасный
6: Ты
5: дом,
6: помнишь,
5: конечно. Да, да, да, да.
6: Звери и прочее. Конечно. Я как-то окружила себя и зверями, и животными, и собаками, и любимыми людьми. Но начала проникать во все. Ну, я ходила на митинги, там все естественно, мы были вместе. Но уже какая-то шла, вот такое ощущение, что становится невыносимым.
5: Но ты поняла в какой-то момент, я читал тоже в твоих интервью, и ты это говорила многим людям, что ты уже возвращаться-то не хочешь точно ни при каких раскладах, насколько я понимаю, сейчас, в смысле.
6: Да,
5: ну, если сейчас, конкретно сейчас. Сейчас, я думаю, ни один здравомыслящий человек не захочет возвращаться. Но даже если что-то изменится.
6: Мои возвращения закончились, мне кажется. Я приехала в свою вот правильную точку, что ли, своей жизни. Я не знаю, наверное, может, это связано с возрастом, но и с тем, что я уже не представляю. Нету моей страны. Ее нету. России там вот этого всего нет. Есть люди, да, остались, с которыми я вижусь. Не приезжают сюда, потому что они приезжают ко мне. Ну и вообще за границу приезжали, сейчас меньше, сложнее все. Но некуда возвращаться, вот у меня такое ощущение.
5: Ты в интервью с Альбац упомянул такую фразу про себя, про твое поколение, которое даже, по-моему, она вынесла в заголовок, что вашему поколению было западло бояться, вот когда вы были еще молоды, когда вот ты только начинал заниматься правозащитной деятельностью, 70-е годы даже, конец 60-х годов, да? Вот как ты думаешь, поколению нынешнему, ему также западло бояться, или все-таки вот они более боязливые? И насколько вообще ты считаешь ситуация, которая была в СССР в 70-е, отличается от того, что сейчас в России там в 20-е?
6: Мы были... Мне кажется, ну я, во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. То есть, как я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись. А для меня, вот, а для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. Вот, а вот поймайте нас, а вот, вот нате, выкусите. А я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ. И на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно. Я не села, и, в общем, меня мама вышвырнула тогда. Она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, при вот моя молодость, скажем. Люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что что-то новое.
5: Открыты какие-то шлюзы.
6: Да, шлюзы открыты, и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись, нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей как бы диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый изготовлять, что-то такое передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос,
5: да, или за
6: желто-блакитного цвета сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным. И, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки.
5: Ну, то есть это они, по твоему мнению, делают ровно для того, чтобы этот страх, живить уже на каком-то
6: уровне. Вот этот страх уже такой.
5: Там, да, так сказать.
6: У нас тоже, наверное, они пытались нам этот страх навязать, что ли. Вот 70-е, конец 60-х, 70-е, арестами и прочее, какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще, сколько, 15 лет примерно, да?
5: С 70-го, если мать.
6: Да, да. И это уже система, в общем-то, была на излете.
5: А сейчас система, как ты считаешь?
6: Что... А сейчас система, пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Ну, мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят. Мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили. Ну и дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
5: Мы с тобой разговариваем, у нас сегодня с тобой 11 июня, а завтра будет ровно месяц, как погибла твоя двоюродная сестра, близкий тебе человек. Я тебя, естественно, выражаю соболезнования. И расскажи, пожалуйста, про нее, потому что она действительно настолько тихий была человеком, что ее мало кто знает. Мне кажется, таких людей нужно знать. Расскажи, пожалуйста, про нее. Про
6: вас. Нина. Угу. Нина, моя кузина, моя двоюродная сестра Нина Литвинова. Я вот где-то говорила, и это точно совершенно, что ее самоубийство, в записке она написала, почему и причины она отчаялась, потому что вот с тех пор, как Путин напал на Украину, стало настолько невыносимо уже видеть это все. Все эти жертвы его террора действительно внутри страны, Нина помогала очень многим, очень тихо помогала. Вот действительно, она очень была тихий, но очень деятельный человек. Скромная, ужасно, как это застечь. Она совершенно не любила, ну, внимания, что ли.
5: Она была правозащитницей, то есть она же...
6: Она была зоологом, она была биологом.
5: Ну да, профессионально, да?
6: Угу. Но она стала правозащитницей, ну вот как-то стала просто по велению сердца, что ли. Она очень такой человек была эмпатичным, что ли. Это было как вот, это ее была какая-то боль. Все, что происходило, была боль. Моя, наверное, журналистская какая-то работа помогает немножко отстраняться, да? Она не могла отстраниться от всего, что она видела. Она жила там. И, в общем, конечно, ее самоубийство было, вот как я начала говорить, было самым громким ее поступком. Единственным громким. Потому что все остальное, это был поступок, очень героическая жизнь такая, но тихая, незаметная для... окружение, но очень заметное для людей, которым она помогала. Я просто знаю это. Она писала письма, она передачи делала. Она еще при советской власти, между прочим, поддерживала политзаключенных. Она мне говорила, она же не уезжала, ее вся семья, в общем-то, уехала. Она не уезжала, она к нам приезжала в гости. Я ее спрашивала, Нина, ну а почему бы тебе там? Это я не могу, я не вижу себя там. А в России она от себя видела, у нее была роль. И потом она вдруг, в конце концов, поняла, что не справляется. Что зло такое вокруг, с которым уже трудно справляться тем, кто остался. Там же их оставалось все меньше и меньше людей, которые, в общем, не боялись помогать и как-то что-то делать. Потому что очень многие уехали, мы уехали, и что там говорить. Вот, а остались политзаключенные вокруг. Вот она жила их... Жизнь в каком-то смысле, да, оставаясь на свободе.
3: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью журналистки Маши Слоним о ее жизни и книге «Возвращение. Несерьезный мемуар». Давайте послушаем отрывок из этих воспоминаний.
7: С Иосифом Бродским я познакомилась через родителей, хотя его стихи я читала в самиздате и до знакомства. Иосифа к нам направила Анна Андреевна Ахматова, которая, по его рассказам, напутствовала его примерно так. «Там у Литвиновых есть красивая девушка Маша, так вы влюбитесь в нее». Первым с Иосифом встретился мой папа, который лепил портрет Ахматовой. Она позировала папе несколько раз, а однажды Иосиф сопровождал ее на очередной сеанс в мастерскую на Верхней Масловке. В тот день в мастерскую, зная, что там будут такие гости, зашла моя мама. Так началось их знакомство, а потом и дружба. После этого Иосиф часто заходил в гости на Миусскую, где читал свои стихи всей семье. Бывал он и в папиной мастерской, тоже позировал ему. Во время работы они читали друг другу стихи. Мой папа очень любил поэзию. Он ценил Иосифа как поэта и привязался к нему по-человечески. Симпатия была взаимной. Портрет, отлитый в бронзе, сохранился. Кажется, он находится в Русском музее, но проходит как мужской портрет. Так его пришлось назвать, когда он впервые был выставлен на папиной посмертной выставке в выставочном зале на Беговой. Имя Иосифа Бродского публично произносить было нельзя. Шел 1973 год, за год до этого Бродского вынудили уехать из Союза. С мамой Иосифа связывала потом многолетняя дружба. Бродский часто навещал ее в Брайтоне, где мама жила после отъезда из Союза. Однажды он даже чуть не погиб там. В гостинице, где он остановился, ирландская республиканская армия устроила страшный теракт. В октябре 1984 года во время съезда консервативной партии в Гранд Брайтон Хотел было совершено покушение на Маргарет Тэтчер, тогдашнего премьер-министра, и членов ее кабинета. Тогда погибли 5 человек, так что опасность была серьезной. История со взрывом, прогремевшим так близко, щекотала Иосифу нервы. Ему такое нравилось, его всегда привлекали опасные приключения. Чего стоит история с планом захвата самолета? В конце 1960 года Иосиф и его знакомый Олег Шахматов собрались бежать из Советского Союза. Они хотели захватить в Самарканде небольшой пассажирский Як-12. Иосиф должен был ударить пилота кирпичом, а Шахматов, профессиональный летчик, тогда перехватил бы штурвал и направил самолет то ли в Иран, то ли в Афганистан. План отменился в последний момент, когда Иосиф понял, что не сможет ударить пилота. Его потом допрашивали и заложил его Шахматов. Когда он рассказывал нам эту историю, мне казалось, что это всего лишь романтические мальчишеские фантазии, но, судя по опубликованным позднее документам, все было всерьез. Однажды Иосиф приехал с несостоявшихся съемок из Одессы и ночевал у меня в квартире на Бутырском валу. На Одесской киностудии его сначала утвердили на роль командира по фамилии Рабинович в фильме то ли про гражданскую войну, то ли про Великую Отечественную. Но в конце концов снимать не стали. Из Москвы пришел запрет. В общем, поматросили и бросили. Иосиф расстроился, ему льстило, что его пригласили сниматься. Но главным образом он расстроился из-за того, что для роли его успели там побрить наголо, его герой был лысый. В Москве ему предстояло ходить по гостям и по редакциям, он тогда все еще надеялся, что его напечатают. На одесской студии ему выдали рыжий парик, который Иосиф в тот приезд в Москву не снимал. Спал он у меня на полу, тоже в парике, и все время пытался придерживать его рукой, даже во сне. Иосиф боялся, что парик собьется, и у моего маленького сына Антона будет детская травма, если он это увидит. Парик не помог, хождение по редакциям результата не дали. Запрет на публикацию стихов Бродского был жестким, а Антон довольно легко перенес зрелище спящего на полу Бродского со сбившимся на бок париком. Именно Иосифу я обязана своей первой работой в Америке. «Старуха, ты в маразме», — сказал он, услышав мой ответ на вопрос о планах на жизнь. «Не имею понятия». Бродский, уже поживший какое-то время в Нью-Йорке и знавший меня, был более реалистичен, чем мои прекраснодушные американские друзья. В тот же день он купил мне и Антону билеты в Детройт, а потом уж позвонил Карлу и Эллен Дэй Профер, создателям издательства «Ардис», чтобы сообщить, что вот-вот к ним прибудет Маша с сыном Антоном. Я была знакома с Проферами. В начале 70-х они часто приезжали в Москву. У нас были общие друзья, в том числе и Иосиф, стихи которого они издали на Западе одними из первых. Но, как позднее написала в своей книге «Бродский среди нас» Эллен Дэй Профер, Иосиф даже не спросил ее, нужна ли в «Ардисе» мало что умеющая Маша Слоним, да еще и 7-летним сыном. Просто поставил их перед фактом моего неминуемого приезда. Это было вполне в духе Бродского». Я осталась вечным должником Иосифа. Я так и не вернула ему деньги за билет в Детройт. Отправив меня в Ардис, он дал важнейший старт моей будущей эмигрантской жизни. И я всегда буду безмерно благодарна ему за этот подарок.
3: Вы слушали фрагмент из книги «Возвращение. Несерьезный мемуар». Продолжение разговора ведущего телеканала «Настоящее время» Виктора Кулганыка и журналистки и правозащитницы Маши Слоним.
5: Ну вот ты как раз заговорила тоже об отъезде, об отъездах. Действительно, у нас очень много наших с тобой общих знакомых, каких-то коллег уехали, да, кто-то остался, да. Но они заняли такую вот то, что сейчас называется новые тихие, да, такую нишу, так сказать.
6: Новые тихие,
5: да. А тебе кто ближе? Я понимаю, этот вопрос тоже ты восприми правильно, я не прошу никого осуждать, ни в коем случае никто никого не имеет права осуждать. Тебе кто ближе, вот эти новые иммигранты или новые тихие, на которые поделился наш
6: круг? Ну, это трудно. Новые тихие – это мои друзья. Это действительно мои друзья, и я чувствую, как им нелегко, действительно. Есть новые тихие, которые меня бесят, если честно говоря, потому что они пытаются оправдать. Такой стокгольмский синдром, что ли, что, наверное, естественно, что, наверное, психологически абсолютно естественно. Но меня они раздражают. А другие новые тихие, мои друзья, как раз я им ужасно сочувствую. Я знаю, ну, это мои люди, я знаю, как они чувствуют это. Отъехавшие. Очень многие меня бесят тоже ведь. Вот. А какие-то, конечно, я им и сочувствую, и восхищаюсь ими. Так что это все разные люди, хотя они как бы вот в одной категории. Эти и те. Ну, это всюду люди. И у всех свои какие-то и оправдания, и достоинства, и недостатки, да. Да, и что делать? И мы все пытаемся себя, наверное, оправдать. Вот какие-то я вчера читала как раз какую-то дискуссию в Фейсбуке моих старых, скажем так, подруг.
5: Угу.
6: Новые тихие. Но новые тихие, которые начинают говорить, а мы их не слушаем, всех там эти стримы иммигрантские, они неинтересны, они нам пытаются рассказать, что с нами происходит, что на стране. И это они делают, чтобы отработать гранты.
5: Угу, печенки.
6: Да. И не пишут о стране, где они живут, потому что они боятся разозлить новых хозяев. Так это уже советская вообще терминология даже.
5: Ну да, да? Риторика. Да, да.
6: И риторика. Слушают стримы. Да и они же сами и слушают, если они с такой уверенностью говорят о том, о чем эти стримы говорят, эти ведущие, так сказать, отъехавшие. Слушают. Им обидно, в каком-то смысле. Они обижаются. За державу в каком-то смысле обидно. Это стокгольмский синдром. Это точно совершенно.
5: Слушай, а вот ты как раз сейчас упомянула о стримах. Я хотел спросить. Вот тебе не кажется, что, вот опять же, если мы говорим про годы там, 70-е, 80-е, в стране были люди, ну, которые, извини сейчас за штамп, ну, моральные авторитеты, да? Они были в разных, так сказать, категориях жизни. Не знаю, в правозащите, в литературе, в музыке. Угу. То есть люди, которым прислушивались, люди, которые могли задавать даже не повестку, как это сейчас говорят, а именно вот этот моральный критерий, к которым люди стремились. Вот у тебя есть ощущение, что сейчас таких просто нету. Есть люди лучше, хуже, там можно говорить, даже там не называя имен, можно называть имена, это не имеет значения. Но нету тех, кто мог бы для вот большого количества людей быть бы именно этим моральным авторитетом.
6: Нет. Мне кажется, нету. Но есть какие-то, ну как, у каждой какой-то группы есть свои. Музыкальные, например. БГ для кого-то. Он, да, не просто бард.
5: Песен, сонграйтер.
6: Акунин для кого-то, да? Но очень дробное сейчас общество, мне кажется,
5: да?
6: Сегментированное. Угу. Это какой-то переходный период. Там, я помню анекдоты позднего социализма, ну, когда я еще там жила. Анекдот такой. Вот, говорят, цен на водку поднимут. Ну, нет, Сахаров не позволит. Понимаешь? Это все-таки, ну, наверное, кто-то из интеллигентов придумал этот анекдот. Но это говорит...
5: Это говорит о многом.
6: О многом, понимаешь? Это 70-е годы. Сахаров не позволит. А сейчас действительно очень сегментирован, просто переходный период. Мне кажется, мы сейчас, опять же, не можем оценить, на самом деле, исторического значения того, что произошло с нами, со страной, с эмиграцией. Слушай, когда миллион человек, ну, лучших, наверное...
5: Да,
6: это людей уехало,
5: точно,
6: да, интеллигенция, там, профи в основном уехали. Не так, как раньше. Раньше, да, ну, отдельные там, ну, не было такого исхода, что ли. Но это все еще становление идет. И вот эти попытки создать новые партии, вот Яшин, например.
5: А ты как к этому относишься?
6: Да очень скептически. Мне кажется, вообще в эмиграции мы пытаемся, они пытаются. Я себя не очень даже с этим, я все-таки стараюсь наблюдать. Пытаются продолжать жить, как жили там, потому что нет ощущения, ну, направление потеряно в каком-то смысле. Непонятна роль эмиграции сейчас. Мы в послании. Ну, ребята, мы в несчастье. Мы в несчастье. Вот. И там инерция какая-то. И я понимаю Яшина, потому что надо, хочется что-то делать, что-то делать. Но я понимаю, опять же, что ничего здесь, кроме информирования, может, я старомодная, может, я живу теми идеалами, да, когда мы сидели у микрофонов, и вы сидите у микрофонов, и мы должны информировать людей, потому что они лишены, ну, какой-то информации. Они
5: лишены. Конечно. Да. Несмотря на то, что по сравнению с тем, что был там 30-40 лет назад интернет,
6: да, YouTube, да, да. И все равно, и конечно.
5: Лишены, конечно, все это блокируется, все
6: да,
5: это
6: да. Вот мне кажется, вот в роли мигрантов или врастайте в эту жизнь. Или живите этой жизнью,
5: ну, частный
6: вы уехали,
5: уже,
6: частный, да.
5: Да. Угу.
6: Вот, очень многие иммигранты продолжают жить там, что понятно.
5: Угу.
6: А вот политические эти силы, деятели, да, не могут найти вот себе, абсолютно не могут найти себе вот место здесь. На меня Яшин обиделся, я в Фейсбуке что-то написала такое скептическое. Вот, еще партии нет, а уже начинают ее, ну, прости, Илья, прости, да. Но мне кажется, что перемены, то есть что-то возможно изнутри страны, внутри страны. Правда, правда, правда.
5: Ну, а в этом плане, вот как ты считаешь, вот Навальный вернувшийся, ну и погибший там. Это был правильный ход вернуться, потому что, ну очевидно, что возвращался, обрекая себя на гибель. Ну, окей, не очевидно, но скорее всего, да, так сказать.
6: Да.
5: Вот. Или все-таки важнее было ему оставаться, условно говоря, за пределами и что-то пытаться делать?
6: Для него это было абсолютно правильно, на 100%. Угу. Я вот чувствую, угу. Я не то, что его хорошо знала, совсем нет. Я с ним была знакома только как журналист, который брал у него интервью несколько раз. Честно. Но для него было абсолютно out of the question не вернуться, остаться в эмиграции. Просто исключено. Это не его. Он бы ничего не мог здесь сделать. Как Крамурза. Чудесный, достойный, умный человек.
5: Ну, на наш коллега, бывший, собственно,
6: да, и наш коллега. Да. Ну, конечно, другой масштаб, потому что действительно Навальный был лидер. Навальный был народный лидер.
5: Да.
6: И очень многое мог сделать внутри России, но не снаружи. Никогда. И он понимал это. И он понимал, он шел на смерть. Я считаю, что он, да, он мученик, он шел на смерть. Не знаю, нужно его канонизировать или нет, но абсолютно точно у него не было никаких особых иллюзий.
5: Очень грустно смотреть на то, что сейчас, конечно, с ФБК случилось без него уже, потому что, конечно, там это все тоже погрязло в каких-то распрях.
6: Конечно. Да, вот та же самая история. Они оказались, отношения. Ну, абсолютно не... Опять они не знают свои роли, зачем они. Ну да, они продолжают по инерции вот эти разоблачительные ролики. Чудно. Это журналистская работа такая, ну да.
5: Мы уже вспоминали сейчас в начале нашего разговора про твой дом прекрасный в Подмосковье. Я помню эти компании, которые
6: Жень собирались,
5: которые Жень построил, да-да-да. Вот какие там прекрасные были люди, какие там прекрасные были посиделки, разговоры обо всем на свете, и о политике, и о какой-то ерунде, и это баня, и это наши там шашлыки, и песни и так далее, и так далее. Тебе очень сейчас этого не хватает? Очень скучаешь?
6: Вот насчет очень не хватает, да. Очень скучаешь, уже нет. А у меня тоже, опять же, счастливый качества, какие-то эпизоды, то есть не эпизоды, а части, большие части, куски жизни ужасно ценить, любить. Но понимать, что они были. Благодать.
5: Не цепляться за эту ностальгию. Которая...
6: Не цепляться за ностальгию. Вот это меня научила первая эмиграция на самом деле. И я видела людей, которые просто не могли дальше жить, эмигрировав в стране, где они живут. Они продолжали вот это цепляться, вот это... И я поняла, что надо делать усилия, вот какое-то усилие над собой, очевидно, чтобы не поддаваться этому. Поэтому все вот мои куски жизни, любимые, нежные, прекрасные, связанные с людьми, естественно, ну, не говоря о собаках или лошадях. Впрочем, благодарность, что они были. Вот. Это такие жемчужины, они в моей коллекции. Это мои драгоценности.
5: Здорово. Ну, пусть они тогда будут всегда с тобой, эти жемчужины, эти
6: драгоценности. Со мной,
5: пусть они светят, да, да, тебе и друзьям твоим вокруг.
6: Да, я это собрала, попыталась собрать в своей книге. Не все, конечно, можно, но, в общем, да, это моя коллекция.
5: Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, дорогая.
6: Спасибо, спасибо за...
3: Журналистка и правозащитница Маша Слоним в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказывала о своей жизни в России и в эмиграции, а также о книге воспоминаний, в которой она рассказывает об этом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
8: Студия подкастов «Радио «Свобода».
9: Говорит «Радио «Свобода».
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
10: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня людей волнует больше всего. Среди прочего, это удары России по Киеву и решение Международного олимпийского комитета временно восстановить членство Олимпийского комитета России. В ночь на 6 июля российские войска вновь нанесли массированный удар по Киеву. По данным мэра города Виталия Кличко, погибли не менее 12 человек. Еще 46 получили ранения, 27 из них находятся в больницах. Повреждены 15 жилых домов. Есть погибшие и в Киевской области. По словам главы областной военной администрации Николая Калашника, там погибли 3 человека. Еще 26 получили ранения, в том числе 2 детей. Украинский писатель Ян Валетов пишет у себя в Фейсбуке, что конца войны не видно.
11: «Мои соболезнования семьям погибших киевлян. И не только киевлян. Еще одна чудовищно тяжелая ночь в столице. Еще одна чудовищно тяжелая ночь для всей страны. У меня давно нет иллюзий по поводу соседей и будущей жизни с ними рядом. Я не верю в то, что они когда-нибудь станут другими. Не станут. Мы сегодня нанесли им ответный удар, достаточно серьезный и эффективный по значимости, но менее эффектный. Меня упрекают за то, что я периодически пишу, что не вижу конца войны. Упрекать можно, но я его действительно не вижу. Хочу ли я, чтобы этот кошмар закончился? Несомненно. Но текущая логика и развитие событий противоречат самой возможности мирного урегулирования. Нас хотят принудить к капитуляции. Не к остановке огня, не к замораживанию по линии боевого соприкосновения. Капитуляции. Думаю, что этого не случится при любых обстоятельствах. Как бы РФ не давило на нас». Новая неделя началась. Еще одна неделя многолетней войны. Еще одна летняя неделя. И надо жить. Держимся.
10: Израильский общественный деятель, бывший топ-менеджер ЮКОСа, бизнесмен Леонид Невзлин, пишет в Фейсбуке, что Путина заждалась камера Слободана Милошевича.
12: Суд над российскими военными преступниками все ближе. Нидерланды решили разместить на своей территории полноценную оперативную фазу специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а не только подготовительные этапы. В Гааге уже формируют основной каркас института и завершают подготовку к его полноценному запуску. Во второй фазе деятельности спецтрибунал должен приступить к осуществлению своей юрисдикции, начать расследование, предъявлять обвинения, вести судебные разбирательства и выносить приговоры. Ожидается, что инстанция заработает в полную силу уже в следующем году. Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, после решения правительства Нидерландов спецтрибунал окончательно выходит из плоскости концепции и политических дискуссий, приобретая реальные институциональные очертания. Установление справедливости и максимально возможное привлечение к ответственности Путина, его банды и всех, кто причастен к военным преступлениям против украинцев, необходимый минимум, который должно обеспечить международное сообщество. Путин и его людоедская идеология должны быть осуждены по всем правилам и законам в открытом процессе. Камера Милошевича его уже заждалась. Но не только его одного и не только его ближайших подельников. Ответить должны все, кто пришел на украинскую землю, кто запускал ракеты по жилым домам, кто пропагандировал войну и геноцид.
10: Журналистка Ксения Ларина пишет у себя на странице в Фейсбуке, что отмыться от этой крови уже не удастся.
13: Киев. Число погибших и раненых растет. Этот ужас навсегда останется с людьми. Этот ужас навсегда останется в памяти детей. Не знаю, что сказать. Ужас наблюдающих никогда не сравнится с ужасом переживших эту трагедию. В страшном сне бы не приснилось, на что способна моя гребаная страна. Может быть, мы просто боялись об этом думать, какие мы на самом деле. А вот Путин вытащил все грязное варварское нутро великой русской державы. Удастся ли отмыться от этой крови? Нет. Одних гложет стыд, других возбуждает убийство, третьи заходятся от восторга и злорадства. Если бы не война, мы бы так и не узнали, кто мы. Завтра в Киеве траур.
10: Журналист, писатель и профессор Карлова университета в Праге Сергей Медведев пишет в Фейсбуке об ответных ударах ВСУ.
14: И еще раз, всем френдам и нефрендам, задающимся сложной моральной дилеммой, можно ли радоваться прилетам по Москве, выражающим поддержку московским друзьям и ностальгирующим по Капотне. Даже не буду цитировать, что там Томас Манн говорил по поводу бомбардировок его родного Любека. Просто дам сегодняшнее фото из Киева. 22 погибших, более сотни раненых и еще тысячи таких же фото из сотен городов за 1590 дней войны. Вам надо благодарить ВСУ за их благородство, что они бьют по инфраструктуре, чтобы обескровить агрессора, а не по жилым кварталам, как террористы из Кремля. Хотя боюсь, что у гуманизма есть свои пределы в обуздании естественного чувства мести. И еще тут часто упоминают злорадство. Особенно продвинутые даже вспоминают немецкое «шаденфройде», что, в общем, один хрен, разве что «шаден» — более юридический термин, типа «ущерб». Нет, друзья, зло не в украинских дронах, не в горящих НПЗ и не в очередях за бензином. Зло в России и больше нигде. И это не радость, а чувство справедливости. Мы же не радуемся тяжелому, но справедливому приговору. Это другое. Это маленькое исправление фундаментальной асимметрии, заложенной в самой природе этой войны, когда одни умело выносят НПЗ и военную технику, а другие прицельно убивают людей. И от этой коррекции несправедливости на душе становится чуточку легче.
10: После двух разрушительных ударов по Киеву и украинской атаки на омский НПЗ в сети вновь началась новая волна обсуждений. Их вызвали посты бывшего муниципального депутата Юлии Галяминой и политолога Александра Кынева. Кстати, оба проживают в России. Вот что пишет у себя в Фейсбуке Юлия Галямина.
13: «Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей». «Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей». «Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей». Далее знак бесконечности, пока дети не закончатся. И важно ли было этим детям, чьи они, или важнее была жизнь?
10: А вот пост Александра Кынева, где он пишет, почему конфликты сложно заканчивать.
11: Удар на удар. Несложно предположить, что любой новый от любой стороны ведет к ответному, и так до бесконечности. Каждая сторона при этом считает свой удар справедливым, а ответ – несправедливым. Именно поэтому военные конфликты так тяжело заканчивать.
10: Врач-травматолог Андрей Волна выступил с резкой критикой Кынева и Галяминой.
12: «Меня давно не интересует вопрос, болен Путин психически или нет. Достаточно здоров, чтобы удерживать власть 26 лет. Достаточно здоров, чтобы, очень надеюсь на это, предстать перед судом. А вот то, насколько здоровы люди, что бесконечно уравнивают Россию и Украину в этой войне, это значимо. Да нет, здоровы, конечно же. Но глубина деградации, скорость и нарастающий темп падения – это то, что достойно изучения. Достойно будет пристального изучения не со стороны психиатров, а со стороны социальных психологов прежде всего. Да, никто не зовет на баррикады, и не надо добровольно садиться в тюрьму. Но разве нельзя просто помолчать? Разве нельзя бесконечно не уравнивать все разрушающую и убивающую Россию и защищающую просто свое право на жизнь Украину? Без такой интеллектуальной поддержки режиму, что называется расизм, тяжелее пришлось бы. Нет, режим справится и без либеральных интеллектуалов». Но такая поддержка, без кавычек, очень ценна. По сути, это и есть интеллектуальный фундамент расизма. Дугин, Путин, Стрелков, Галямина – за каждым именем свои почитатели. Почитатели, что часто очень даже не любят друг друга, но работают они вместе. У этого кровавого стола страшной войны, стола, на котором они пытаются расчленить Украину и казнить украинцев, четыре ноги, четыре ножки. И Галямина сотоварища свое дело знают. Хорошо этот стол подпирают.
10: Педагог и преподаватель Дима Зицер у себя в Фейсбуке считает эту позицию очень удобной и нейтральной, когда агрессоры и жертву ставят на один уровень.
14: Кровь и ужас в любимом Киеве. На этот момент известно о 23 убитых, десятки раненых, среди них дети, траур. И страшно и дико на фоне этого траура по невинно убиенным преступниками из РФ звучат заявления лучших людей города. И пишет политик Галямина. Идет бессмысленная бойня, в которой никто не готов остановиться. Словами вот этими самыми пишет. Через несколько часов после смертоносной атаки РФ подонков на Киев, пишет. И чеканит пафосно Явлинский привычную уже яблочную мантру про требование немедленного прекращения огня с обеих сторон. И снова заявляет, что он единственный, кто смеет этого требовать. Как вообще это может быть? Неужели они просто пропустили многочисленные предложения о прекращении огня, об ограничении боевых действий, о взаимной остановке войны, идущей из Украины? Мы вот заметили, а они нет? Так разве можно было не заметить? А если заметили, почему же раз за разом, день за днем, они делают одно и то же, ставят на один уровень агрессора и жертву? Делают вид, что активно борются за мир, произнося, впрочем, это слово без малейшей рефлексии. Зачем Явлинский демонстрирует это чистоплюйство под видом прекраснодушия? А еще личное. Почему меня самого снова и снова корежит именно от их слов и заявлений? Не убийцы же, чай не СВОшники? И я, кажется, наконец понял. И про первое, и про второе. Они поступают так, потому что это кажется выходом из вонючего чавкающего болота, в котором они оказались. Почти спасением, пусть и временным. Нет-нет, они, естественно, не хотели этой войны, и они против убийств, и даже, наверное, против режима. Но настали страшные времена. И в этих временах всем приходится определяться заново. Как говорил герой фильма Рязанова, проверка, она всем проверка. Сказать «Украина виновата» невозможно, ошметки совести пока не дадут заснуть. Произнести имя Путина тоже никак, по причинам понятным. А вот призвать стороны прекратить огонь, закончить войну, вообще войну, в самый раз. Так и возникает вот эта гаденькая формула, которая, по сути, умышленное вранье. Такое, впрочем, сладкое для многих их единомышленников. Это не мы виноваты, это все виноваты, что войну не остановили. Мы ж за Явлинского, а он сказал... А привычнее – это большие дядьки виноваты, развязавшие войну, а мы – люди маленькие.
10: Политик Гарри Каспаров говорит, что, безусловно, никаких сравнений быть не может.
11: Нужно еще раз повторить для всех этих Кыневых, Галяминых и прочих, кто пытается навязать мысли о том, что между Россией и Украиной существует хоть какая-то моральная симметрия. Украина не наносит сознательных ударов по российской гражданской инфраструктуре. Мне неизвестен ни один случай, когда Украина целенаправленно била бы по гражданским объектам. Украина, если бы захотела, могла бы завалить Москву трупами. Возможности для убийства россиян у нее огромны, особенно с учетом того, что российские ПВО сосредоточены на защите диктатора. Россия же, напротив, сознательно убивает гражданское население. Между Россией и Украиной не просто не может быть знак равенства, здесь вообще нет пространства для сравнения. Это страны, живущие сегодня в совершенно разных измерениях. Россия – фашистская диктатура, страна средневекового варварства, не признающая ни закона, ни морали. Украина – страна, которая в чудовищной войне под постоянными ударами все равно пытается следовать правилам. И поэтому любой голос из России, который пытается размывать эту очевидную границу, объективно работает на Путина. Когда в условиях тотальной фашистской диктатуры кто-то оттуда пытается поставить в один ряд агрессора его жертву, нужно понимать очевидную вещь. Если человек, находясь в России, может делать какие-то заявления и при этом оставаться на свободе, значит, это кому-то нужно. В диктатуре такого уровня оппозиции не может быть по определению. Все, что сегодня там находится, нужно только для того, чтобы подыгрывать Кремлю и оправдывать его преступления.
10: Виктор Шендерович пишет о том, что Путин не собирается останавливаться убивать, а вот пост Галяминой считает двусмысленным.
12: Юлия Галямина отключила комментарии под своим пацифистским уравнительным постом, поэтому напишу здесь. Вспомнилось в связи с ее логикой, как после убийства Немцова друг убитого, госслужащий Чубайс, сказал, что всем надо остановиться, ну то есть не эскалировать ненависть. Всем. О да, Ненависть – это же нехорошо, правда? Вот Путин и Немцов ненавидели друг друга, и посмотрите, как плохо это закончилось. И вот уже нет ни убийцы, ни убитого, просто некая человеческая драма. Отличный фон для выхода пацифиста с проповедью «Ребят, давайте жить дружно». Да, Юлия, всем надо остановиться. Только именно Путин, как вы, может быть, заметили, не останавливается и продолжает настойчиво убивать, целясь именно в людей, и счет идет уже на сотни тысяч человеческих жизней и десятки миллионов разломанных и покореженных судеб. Он продолжает убивать, получая, должно быть, отдельное удовольствие от подручных пацифистов, постоянно и тщательно затирающих грани между добром и злом. Апропо, замечу, что Чубайс был на госслужбе, и вопросов к нему гораздо меньше, чем к вам. Почитав комменты, вынужден повторить базовое соображение, высказанное уже много раз. Никто не вправе упрекать заложников в молчании. Никто не вправе требовать от Юлии Галяминой жертвенности, выхода на площадь, etc. Но и требовать от нас понимающего, сочувственного, неловкого молчания в ответ на ее двусмысленные тексты тоже не следует.
10: Бывший адвокат Михаил Беньяш размышляет в Facebook о пацифизме и почему таких людей ненавидят обе стороны.
14: Тот факт, что людей, покинувших Россию из-за неприятия войны, триггерит от пацифистского высказывания, больше говорит об этих людях, чем об авторе высказывания. Пацифизм – это соображение совести. Это сопротивление войне в форме неучастия в ней. Это отказ выбрать сторону. Это отказ от войны. Собственно, это и есть именно антивоенная позиция, которая в России требует на порядок больше мужества, чем хейт в сети из Европы. А то, что на днях продемонстрировала либеральная общественность, с ворой кинувшись мочить одну Юлию Галямину, это вполне себе даже провоенная позиция, только со стороны Украины. И они вполне имеют право на такие убеждения, как и Галямина имеет право на пацифизм. Пацифистов люто ненавидят обе стороны, потому что каждой стороне для победы нужны консолидация и единство. Соответственно, кто не с нами, тот против нас. Но внезапно двухминутка ненависти, развязанная либеральными ломами к пацифистке Галяминой, стала до смешения похожа на аналогичную 24-часовку ненависти со стороны Z-сетки, ненавидящей антивоенщиков ровно за то же самое. И дело даже не в правомочности высказывания. Мы живем в свободной стране со свободой слова. Говорить можно что угодно, и тебе за это ничего не будет. Кейсы Волкова и депутата Сейма Павлиониса тому прямые подтверждения. А дело в том, что голос русских пацифистов, звучащий из России, крайне важен, потому что, в общем-то, он нормализует отказ от участия в войне даже для тех, кто в ней участвует, то есть, по сути, это есть не что иное, как заувалированная пропаганда дезертирства. А дезертирство в российской армии надо всячески поощрять. Чем больше солдат с российской стороны примут для себя пацифизм как разумную идею и руководство в поведении, тем больше из них сожгут свой мундир и сломают саблю. И в этом разрезе позиция Галяминой крайне важна. А что касается хора, осатаневшей от ненависти тусовочки, так и хочу сказать, что их дискуссия с пацифистом сходу превратилась в травлю пацифиста, да такую, что мне в какой-то момент даже стало перед зетниками как-то неудобно за своих, казалось бы, единомышленников. Да и с чисто эстетической стороны это все выглядит мерзко и недостойно. Большая аудитория – это большая сила, а большая сила, как учил нас дядя Бен, это еще и большая ответственность. Использование большой силы для травли одной Галяминой – это и безответственно, и пошло. Кроме прочего, это еще и говорит о том, что вчерашние мастера пера не то чтобы прямо исписались, сколько утратили то тонкое чувство гармонии, за которое мы их в свое время так полюбили. И жаль, конечно, что так называемые лидеры общественного мнения не нашли лучшего применения своей большой силе, чем травля за пацифистское высказывание. Вот это правда очень жаль.
15: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
9: Говорит Радио Свобода.
14: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
9: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
14: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
15: Цитаты «Свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергеенко.
10: Международный олимпийский комитет рекомендовал смягчить ограничения против российских спортсменов, которых отстранили от мирового спорта после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. После 2022 года российские спортсмены либо не допускались к главным международным соревнованиям, либо могли выступать только в индивидуальном порядке и под нейтральным статусом. Рекомендация МОК сама по себе не означает автоматического возвращения российских атлетов на все турниры. Окончательные решения будут принимать международные федерации по отдельным видам спорта. Но это решение стало заметным шагом к ослаблению международной изоляции российского спорта. Вот что об этом говорит в интервью YouTube-каналу The Breakfast Show основатель Sports.ru и журналист Дмитрий Навоша.
16: Все-таки я там из Лозанны, где находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета, ну, там не слышно взрывов. Они не находятся в таком же постоянном потоке, вот, не знаю, очередных гибелей, разрушенных городов и так далее. Ну, и если быть честным, то из Западной Европы, к которой относится Швейцария, где штаб-квартира МОК, но все-таки война немножко так начинает выглядеть таким же региональным конфликтом. То есть немножко все так, уф, все, окей, это как бы не выглядит так, что вот Россия сейчас пройдет, захватит Европу, что нам всем придется браться за оружие. Ну, и как-то это постепенно съезжает уже с первых полос новостей. И Бах, глава Олимпийского комитета, опирается на, вот, как он сейчас говорит, ценностную основу, что отстранение из-за паспорта ценностям не соответствует, нужен некий другой подход, давайте все, кто не рассказался за войну, может быть, будем пускать по нейтральным флагам. Может быть, я рассуждаю вслух сейчас, компромиссом мог бы быть допуск, но по другому критерию. А давайте, допустим, тех, кто осудил войну.
10: А вот что в эфире YouTube-канала «Разворот» рассказывает журналист Дмитрий Низовцев.
17: Здесь же интересная штука. Мы как-то тоже об этом забыли, о том, что изначально российских спортсменов забанили вот в 2022 году, но вот этот большой бан, он подошел к концу еще в 2023 году, и тогда МОК сказал, что ну в целом, если это будут нейтральные спортсмены, если это будут не спортсмены, которые не позволяли себе адские выступления, и если это будут не командные виды спорта, в принципе не все так плохо, мы вас можем допускать под нейтральным флагом. Но был другой бан, который был связан с тем, что Россия включила в свой Олимпийский комитет Херсон, Крым, ДНР, ЛНР, вот все эти захваченные территории. И вот насчет этого Международная спортивная федерация реагирует это отрицательно. ФИФА то же самое говорила. Они говорили там, ну, в целом, нам не очень нравится то, что у вас в стране происходит еще с 2014 года. Нам не очень нравится то, что у вас происходит. Но можете Крым не включать, будьте людьми. У нас же тоже там начальство, все такое. Пожалуйста, не включайте. И наши там как-то держались потихонечку, там, Крым не включали. После 2022 года разморозились. И это обидело в том числе и ФИФА, и это обидело МОК. Проходит время. МОК запрещает россиянам участвовать, говорит, вы включаете там и Херсон, и Запорожье, а мы так не договаривались, хотите вернуться, придумайте что-нибудь. И вот что удивительно, понятное дело, что если бы решалось не на спортивном уровне, там типа, не знаю, там Путину говорят, мы вас вернем в такие-то международные организации, только не делайте поползновение юридических сторон, там ЛНР, ДНР, он бы сказал, нет, сдохнем, но там будем включать. Здесь была, конечно, уловка, но тем не менее, исключили. ЛНР, ДНР, Запорожье, Херсон. Каким образом? Они переформатировали Олимпийский комитет России. И они как бы не просто убрали вот эти области, они убрали все областные региональные федерации. 89, по-моему, они их убрали. И сказали, он у нас комплектуется по другому принципу.
10: Блогер Рустем Адагамов у себя в Фейсбуке возмущается таким решением МОК. Тем более на фоне ударов по Киеву.
11: Пока мы тут увлечены футболом и теннисом, мерзавцы в МОК на вчерашнем заседании своего исполкома восстановили в правах Олимпийский комитет России и рекомендовали международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Что открывает путь России к участию в Олимпийских играх 2028 в Лос-Анджелесе? Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что МОК хочет обеспечить всем спортсменам возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своего правительства. Решение МОК сразу приветствовал министр спорта России Михаил Дегтярев. По его мнению, оно приведет к скорому восстановлению российских сборных во многих видах спорта и позволит стране вновь принимать крупные международные соревнования. Конец цитаты. И все это безумие происходит на фоне продолжающейся войны и ракетных ударов РФ по жилым домам в Украине, где гибнут десятки мирных жителей. Невероятно и возмутительно.
10: Решение МОК критикует и блогер Дмитрий Чернышов у себя в Фейсбуке.
12: МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета

0: Спарта нарушила правила, на которых держится весь эллинский мир, и ее исключили из Олимпиады. И после Первой мировой войны страны-победительницы считали, что государства, развязавшие войну, не должны сразу вернуться в международное сообщество. Поэтому на Олимпиаду 1920 года в Антверпене не пригласили Германию, Австрию, Венгрию, Болгарию и Османскую империю. Через 4 года на Олимпиаде 1924 года в Париже Германию снова не пригласили, слишком страшна была память об ужасах Первой мировой. Да, немецкие легкоатлеты лично не начинали Первую мировую войну, но Олимпиада рассматривала государство как единое целое. «О спорт, ты мир». После Второй мировой войны ситуация повторилась. На Олимпиаду 1948 года в Лондоне Германию и Японию не пригласили. Обе страны рассматривались как государства, ответственные за масштабную агрессию и разрушение международного порядка. Напомню про бойкот Олимпиады в Москве после оккупации Афганистана. Напомню про исключение ЮАР за политику апартеида. Дело в том, что Олимпиада – это не только про спорт, это и про признание стран-участников частью международного сообщества. Спортсмены выступают под флагами своих стран, считается, что они защищают честь своей страны. Но у путинской России нет чести. Она спустила свою честь в унитаз нападением на Украину, бомбежками Киева и Мариуполя, массовым мародерством и пытками пленных, стрельбой по вокзалам и больницам. И если продажный МОК не отменит своего позорного решения, то только бойкот Олимпиады поставит ему мозги на место.
1: Журналист и блогер Ростислав Мурзагулов пишет у себя в Фейсбуке, что спортом правит деньги, и решение МОК его ничуть не удивляет.
2: Твари из МОК вернули российский спорт на Олимпиады. Втихаря, летом, под футбольный шумок в Штатах. Я хорошо знаю эту шарашкину контору во главе с Кирсти Ковентри, прославившейся дисквалификацией украинского скелетониста Гераскевича, минувшей зимой за едва заметные принты на шлеме с лицами ушедших товарищей. Еще тогда я понял, тетечка любит лавандос и тестирует публику. Весь мир, как обычно, смолчал. Ой, мы устали от Украины, ну и вуаля! Я присутствовал при написании первых писем с олимпийской заявкой Сочи. Выгуливал по Москве бывших топов МОК. Пил дорогое вино с Майклом Пейном, который сделал МОК продажной сучкой. Почитайте его книги, он гордится этим спасением олимпизма через бабло. Далее я был одним из директоров Олимпийского комитета Российской Федерации при президенте Жукове, с которым играл в футбол за Белым домом. Да хера об этом всем знаю. Обращайтесь, расскажу. Если коротко, ни разу не удивлен. Твари, продажные лживые твари, рулят мировым спортом.
1: Аркадий Бабченко у себя в X пишет, что российская стратегия сработала.
3: А Путин так и был прав в своей стратегии насчет коллективного Запада. Покочевряжется пяток лет и приползут обратно.
1: Врач Андрей Волна предлагает просто бойкотировать выступления российских спортсменов.
2: Позорище и громадная подлость. По сути дела, это создает большие, часто непреодолимые проблемы для участия украинских спортсменов в соревнованиях под эгидой МОК. Способ борьбы – бойкот. Бойкот со стороны всех здравых сил.
1: Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого ранее дисквалифицировали с Олимпийских игр 2026, напомню, за использование символического шлема памяти с изображениями погибших на войне украинских спортсменов, так отреагировал на решение МОК.
3: Абсолютно позорное решение. Руководство МОК своими действиями опускается до очередного нового дна. Нынешнее руководство МОК все больше похоже на очередной российский актив, который просто работает на российскую пропаганду. И все это происходит на фоне обстрела жилых домов в Украине, который происходит буквально через день. Огромное количество российских спортивных федераций продолжает действовать на оккупированных территориях, а МОК это полностью игнорирует. Надеюсь, что НОК других стран не будут терпеть этот беспредел и, наконец, продемонстрирует твердую позицию против этих позорных решений.
1: Блогер Саша Кмет подытожил в сети X решение Международного олимпийского комитета.
0: В общем, бордель захватил стадионы, а соревнования в коррупции загребают золото, оставив борцам, пловцам, велогонщикам дешевое серебро и утешительную бронзу. Вместе с лицемерным лозунгом «Главное не победа, а бег по кругу» и олимпийским принципом нового времени «Чем дороже участие, тем выше цена». Российские спортсмены сегодня представляют не страну, а главного людоеда планеты – насильника-мародера, серийного убийцу. Его идеологию и особый путь. И это я говорю не только про Путина, а про всю его кровожадную систему, что изначально было построено на лжи, подкупах, терроре и выстрелах из-за угла. Политических убийств на них больше, чем олимпийских дисциплин, и на чемпионатах они не просто участвовали, а воевали с криком «Победа любой ценой». Обвешивались допингом, как теми гранатами, и шли в последний бой, потому что отступать было некуда, за спиной ФСБ и бабло. А маленькие войны, даже спортивные, порой перерастают в большую бойню, и в итоге их гнилая система доросла до настоящей войны, не без участия продажного и трусливого мира, к сожалению.

0: с военными преступлениями и неприкрытыми призывами к геноциду. Так что допуск России к международным соревнованиям – это не путь к примирению и уж точно не забота о бедных спортсменах, что вдруг оказались на обочине дворовых олимпиад. Это путь к безнаказанности, а значит, к продолжению войны. Буквально призыв. Давай, Вова Кремлевский, мы болеем за тебя. Иди вперед, мародерь, насилуй, убивай, а мы тебе золотую медаль выпишем и чемпионский титул в поедании человечины.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, CTX, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о трибунале по бывшей Югославии, о том, как он искал и наказывал военных преступников, а также о том, какие параллели можно провести между его работой и специальным трибуналом по преступлению агрессии против Украины, созданным в этом году. С вами Александра Вагнер. Жертвами войн в бывшей Югославии стали около 300 тысяч человек, и в 1993 году Организация Объединенных Наций создала трибунал для восстановления справедливости в отношении жертв военных преступлений, совершенных во время войн в Югославии с 1991 по 2001 год. Целью трибунала было наказать виновных в этих преступлениях. В поле зрения судей и прокуроров были более 150 человек. Опыт этого трибунала сегодня отчасти взят за основу при создании спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Какие параллели можно провести между трибуналом по бывшей Югославии и трибуналом, созданным для поиска и наказания виновных в военных преступлениях во время войны России в Украине? Как опыт поиска справедливости для жертв югославских войн помогает сегодня во время только начавшегося процесса по поиску ответственных за военные преступления, совершенные в Украине? Об этом мы беседуем с гостем подкаста, моим коллегой Андреем Шаром, который является автором книги «Трибунал. Хроника незаконченной войны». Я бы хотела начать наш разговор с простого вопроса о войне. Я прочитала вашу книгу, и в ней можно найти много параллелей между тем, что происходило во время войн на территории бывшей Югославии, и тем, что происходит во время нынешней войны России против Украины. И если задавать временные рамки этой войны не с начала полномасштабного вторжения в 2022 году, а с аннексии Крыма и боевых действий в Донбассе в 2014. Это и полевые командиры, которые использовал Милошевич, и которых в первой фазе войны использовал Путин. И, кстати, в обоих случаях это скрывалось и говорилось, что это не наши войска. Далее стрельба по мирным протестующим, которые призывали остановить оккупацию или прекратить войну. Можно вспомнить стрельбу по участникам демонстрации в Херсоне против российского вторжения и расстрел сербскими снайперами марша мира в Сараево. Вот все это просто война и ее проявление? Или же эти параллели не случайны, и истоки обеих войн были похожими, в том числе, но не только из-за этого, это эпидемия национализма, как вы называете это в вашей книге «Трибунал».
1: Александра, все войны и похожи друг на друга, и не похожи. Вообще и в политологии, и вообще в обычной жизни нет таких сравнений и параллелей, которые будут достаточно убедительными. Мне югославские войны по своей структуре и социальной, и военной, и политологической представляются более сложными устроенными, чем война России против Украины, которая имеет откровенно колониальный характер. Мне кажется, что череда югославских военных конфликтов, их было 6 в 90-е годы прошлого века, это такая системная, смешанная очень политологическая категория, где есть элементы и гражданской войны, и колониальной войны, и этнической войны, в первую очередь, и религиозной войны. С Россией и Украиной просто в силу того, что российско- или русско-украинские отношения формировались так, как они формировались на протяжении нескольких столетий, там вот этот агрессивно-захватнический характер войны, однозначное сопротивление Украины, борьбы за свою независимость, оно прослеживается значительно более четко, как мне кажется. Но много очень есть параллелей, и я тоже на протяжении последних 10 уже лет ловлю себя на том, что происходящее сначала в Донбассе, в Крыму, а последние 3,5 года на всей фактически территории Украины пугающе напоминает в деталях многое из того, что я в свое время своими глазами видел в начале 90-х годов в бывшей Югославии. Но это такие общие характеристики войн. Я думаю, это характерно не только для двух тех конфликтов, это и использование наемников или добровольцев, это совершение военных преступлений, это пропагандистская работа со всех сторон участников конфликта, это использование прокси политиков и прокси военных сил, и это подкладывание националистическо-патриотической как бы подложки под все то, что происходит на поле боя. Один из очень грустных выводов балканских войн, которые я сделал в свое время, это то, что в целом, я не говорю, что не бывает исключений, но в целом исход войны, как правило, определяется ситуацией на земле. Вот как войска встанут, так и война закончится. Поэтому то, что не отвоевано военной силой, то и остается в распоряжении побеждающей стороны. Это включает в себя и те вещи, которые относятся к категории военных преступлений, результаты этнических чисток, например, возвращение населения в ряде случаев бывает, но никогда оно не бывает, или почти никогда оно не бывает полным. И вот эти новые границы, они, как правило, проходят по линии бывшего разграничения воюющих сторон.
0: В этом смысле, когда говорят о военных преступлениях, то, конечно же, пытаются найти определение этого преступления, и особенно, что касается вопроса геноцида. Этот вопрос, он очень тяжело доказывался во время трибунала по бывшей Югославии. И сейчас, в общем-то, вопрос геноцида в войне России против Украины тоже звучит. Вот не могли бы вы подробнее рассказать об этом?
1: Комплекс юридических норм и правил, который использовался во время действия Международного трибунала ООН по бывшей Югославии, включал в себя четыре категории военных преступлений. Сформулированы эти четыре категории были Женевскими конвенциями в первой половине и в конце 40-х годов 20 века. Самое тяжелое военное преступление – это геноцид, и оно же самое сложно доказуемое. В случае с десятками уголовных производств, уголовных дел, которые были рассмотрены в ходе работы Международного трибунала по бывшей Югославии, только в двух случаях был доказан геноцид. Геноцид – это намеренная, подготовленная серия мероприятий для уничтожения группы населения по какому-то определенному, строго определенному принципу, в данном случае этническому. Параллельно с судом по бывшей Югославии работал еще суд по Руанде, там это удалось доказать легче. А в том, что касается Югославии, то только в случае с Сребреницей, с убийством более чем 8 тысяч боснийских мальчиков и мужчин в июле 1995 года боснийско-сербскими войсками, и в случае с осадой Сараева на протяжении 4 лет почти, вот было доказано, что там есть элементы геноцида или геноцид как таковой. Для того, чтобы это доказательство стало возможным, необходимо проследить четкую линию командования, нужно найти намерения, приказы, и что эти все действия преступные осуществлялись на основании расовой или этнической ненависти. Я говорил уже с юристами относительно комплекса военных преступлений, совершенных российской армией в Украине. Я не специалист, но мне не представляется, что обвинения в геноциде, если они будут, их будет легко доказать или вообще возможно доказать. Геноцид сейчас используется в публицистических или политическом, так сказать, ключе-регистре, когда многие политики, просто люди, родственники там, погибших, люди, пережившие травмы военные, они фактически любое преступление или многие преступления называют геноцидом. С публицистической, политической точки зрения это может быть сколь угодно оправдано, но с точки зрения юридической это совершенно другая история. Более того, юристы Международного Гаагского трибунала в свое время в доверительных беседах, что называется, говорили мне, что они бы, что называется, не возились с этим геноцидом, потому что доказывается очень сложно, это огромный объем документов, это как бы свидетельство и класса прокуратуры, когда удается собрать эти доказательства, но это очень сложно сделать. То есть легче просто квалифицировать множество военных преступлений по другим каким-то статьям, нарушение прав и обычаев ведения боевых действий, преступления против человечности, нарушение принципа ответственности командира, так называемого, вот по которым привлекаются к ответственности политики. Потому что есть такая в международном гуманитарном праве клаузула, по которой командир или начальник или политик, отдававший приказы, он несет ответственность за преступления, в том числе совершенные на основании этих приказов его подчиненными. И как раз по этим группам преступлений и обвинений, и удалось привлечь к ответственности много политиков, которые несли часть ответственности за то, что происходило во время военного конфликта в бывшей Югославии. С геноцидом это значительно сложнее сделать, и я совсем не уверен, что если состоится какой-то международный трибунал или суд над военными преступниками по итогам войны России против Украины, то там эти обвинения даже прозвучат.
0: Вот вы уже упомянули ряд военных преступлений, и мы видим, что и в войне России против Украины уже некоторые из этих обвинений или подозрений были выдвинуты некоторым представителям и российской армии, и высшему политическому руководству. И вот в начале книги «Трибунал» вы пишете, что представить себе военных преступников на скамье подсудимых после вот появления списка подозреваемых Гаагского трибунала было немыслимо. И сейчас, наверное, сегодня нам тоже кажется немыслимым, что, например, Путин будет осужден трибуналом. И вот, зная историю трибунала по Высшей Югославии, можно ли по аналогии надеяться на рассмотрение и его дела, или, например, дела Марии Львовой Беловой?
1: Я, опять же, не эксперт по юридическим вопросам, но вот опыт моей политической журналистики и работы в Международном трибунале по бывшей Югославии скорее навевает на меня скептические ожидания в этом отношении. Разница вот в чем. Во-первых, Международный Гаагский трибунал по бывшей Югославии обладал такой повышенной легитимностью. Он был основан решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в том числе и России, совсем в другой политической обстановке. Это было начало 90-х годов. Война в Югославии казалась невероятно ужасной. Впрочем, и война в Украине тоже кажется ужасной. Но сейчас мы видим другую фазу политического развития. Вот этот приход популизма, консерватизма, раскол на Западе. В начале 90-х годов этого не было. Более того, Россия двигалась тогда в общем направлении демократических реформ, и она была довольно конструктивным участником, в том числе Международного Гаагского трибунала. Были же судьи из России, из Украины тоже, кстати, были, и в апелляционных коллегиях, я говорил, там советники были с российскими паспортами. Сейчас довольно сложно себе представить, чтобы на таком высоком уровне можно было бы организовать юридическое представительство, пользующееся такой серьезной политической общей поддержкой. Как говорил мне заместитель генерального прокурора трибунала, был такой Грэхэм Блюит, юрист, я задал прямой вопрос, в какой степени политика влияет на работу трибунала. Он сказал мне, что трибунал, и он был прав, трибунал не политическая, а строго юридическая организация, но она действует в политической атмосфере. Вот политическая атмосфера конца 20 века, начала 21-го способствовала тому, чтобы такой орган более-менее конструктивно действовал и в целом выполнил свою роль. Сейчас, к сожалению, эта атмосфера совсем другая, и у меня немного надежд, что появится такая возможность. Это тоже такое циничное политологическое соображение. Дело в том, что удельный вес, конечно, России и бывшей Югославии, или республик бывшей Югославии, совсем разный. И война России против Украины, и военные конфликты в бывшей Югославии относятся к категории региональных военных конфликтов. Но, конечно, удельный политический вес России и ядерный статус России и так далее, он делает значительно менее вероятным то, что на очень высоком уровне могут быть привлечены к ответственности вот те люди, которые несут ответственность за совершение этих военных преступлений. Известно, что и украинские органы судебные проводят расследование, и уже десятки, если не сотни тысяч военных преступлений документированы и возбуждены производства. Я знаю, что делегированы во многие страны, это позволяет международному правосудию множество дел по этим вопросам. И тоже, кстати, здесь один из уроков вот этого Гаагского трибунала югославского, потому что тогда юристы говорили, что лучше собирать эти дела, не судить всех отдельно, а собирать их в большие группы, потому что по одному делу, по аналогичным каким-то делам, значительно легче с точки зрения объема совершать эти юридические производства, потому что одно дело рассмотреть сотни дел, другое рассмотреть сотни тысяч дел. Это требуется совершенно другие потенциалы.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. С моим коллегой Андреем Шарым мы беседуем о его книге «Трибунал. Хроника незаконченной войны», написанной во время работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Вы говорили уже и упомянули о том, что Трибунал по бывшей Югославии был учрежден в Совете Безопасности ООН, где у России есть право вето. И действительно, с Украиной ситуация иная. Трибунал создается решением Совета Европы. Но все-таки цель создания этого трибунала – это наказать военных преступников. И я разговаривала с многими правозащитниками украинскими, которые уже собирают свидетельства или какие-то доказательства, которые могли бы подозревать некоторых военных высокопоставленных и менее высокопоставленных военных в военных преступлениях. И вот они говорят, что надежда вот есть только на то, что когда эти люди поедут куда-то в другую страну, то их так можно будет задержать, а затем судить. И вот насколько такие надежды оправданы? И вот как это происходило с фигурантами дела о военных преступлениях в Югославии?
1: Такие надежды были оправданы. Мы знаем, что и сейчас и Владимир Путин, и члены высшего руководства России опасаются совершать поездки в страны, которые подписали соответствующие документы, участвуют в работе Международного уголовного суда. А в случае с бывшей Югославией это правило действовало в разных самых видах. Задерживали обвиняемых в военных преступлениях и, например, германские органы правосудия, потом их судили и посадили. Были случаи, когда под серьезным давлением сами сдавались генералы или политики, сдавались Международному гаагскому трибуналу. Множество случаев таких есть. Или когда власти выдавали уже арестованных внутри обвиняемых в военном преступлении. Самый известный случай – это случай Слободана Милошевича, конечно, бывшего президента Сербии и Югославии, которого выдали власти Сербии и расставали его по этим обвинениям. Другой случай, например, это Хашим Тачи, бывший президент Косово, который сам добровольно предал себя в руки правосудия гаагского международного суда. Сейчас он находится под следствием и сидит там в тюрьме, ожидает вынесения приговоров. Вот он стал президентом, а 25 лет назад, 30 лет назад он был полевым командиром армии освобождения Косово. Так что такой опыт существует. У вот этих органов международного правосудия, в том числе и у Международного гаагского трибунала по бывшей Югославии, у них нет своих органов, которые бы привлекали к ответственности, то есть физически задерживают. У них нет полицейских сил, они не могут послать бригаду, которая арестует того или иного подозреваемого, но они расписывают как бы требования об аресте. Они очень активно работали с властями Сербии в первый период Союзной Республики Югославия, потом Сербии, Черногории, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Македонии, добиваясь от них ареста и выдачи этих подозреваемых в военных преступлениях, что и происходило буквально в десятках случаев. И, кроме того, они постепенно делегировали ответственность за вынесение этих приговоров местным органам правосудия. Созданы были специальные суды и в Хорватии, и в Боснии, и в Сербии, где рассматривали специальные коллегии судей по как бы поручению Международного гаагского трибунала или под его надзором, или просто по его правилам. Они рассматривали эти случаи и выносили приговоры за наказание военных преступлений, в том числе и своих, что называется, этнических преступников. То есть в Сербии судили сербских преступников, в Хорватии судили хорватских, в Боснии там мусульманских в ряде случаев, но сербских, хорватских тоже. В случае с Россией сложно себе сейчас такое представить. Конечно, необходимо и сильнейшее давление мирового сообщества, главное, внутренние изменения в стране, до которых, не знаю, мы дойдет или нет. Но в случае с бывшей Югославии это так или иначе сработало. Вообще нужно сказать, что, конечно, опыт этого международного трибунала по бывшей Югославии, он не стопроцентно положительный. Но в целом, вот я как человек, который 25 лет следил за работой этого трибунала, надо понимать, что мы живем не в идеальном мире. И, по крайней мере, то, что они сделали, и они смогли наказать несколько сотен, там больше 200 человек военных преступников, освободили невиновных, те, кто был обвинен несправедливо, были и такие, наказать, люди уже отсидели или досиживают сейчас свои сроки. И, в общем, это в целом победа мирового правосудия. Другое дело, что, конечно, этот трибунал обладал и недостатками, он был очень дорогой, медленный, неторопливый, но сам опыт работы, он совершенно бесценный. И мне кажется, что на его именно базе был основан Международный уголовный суд Гааги, который сейчас рассматривает в том числе и военные преступления, которые совершаются в ходе войны России против Украины.
0: Все-таки довольно много людей предстали перед судом, и, конечно, это стало возможным, вы в книге об этом пишете, благодаря демократизации, которая произошла уже после войны. Можно ли ожидать такого в России, и вообще как быстро это может произойти? произойти, да, и как быстро это, например, произошло в случае Сербии. Сейчас мы видим, что часть российского общества поддерживает войну России в Украине, и оно, конечно, должно по-другому взглянуть на происходящее в Украине, на те страдания людей, для того, чтобы в обществе созрела такая мысль, что этих военных преступников нужно выдать международному правосудию.
1: Ну, нужно быть таким футурологом для того, чтобы предсказать, как будут развиваться события в России. Там у меня нет каких-то прекрасных ожиданий. Мне кажется, что будут осуждать военных преступников, которые либо арестованы в ходе военных действий на территории Украины, либо, может быть, кого-то арестуют в Европе по поручению украинских или международных органов правосудия. В случае с бывшей Югославией там ситуация была, еще раз вернусь к этому, немножко другой, потому что был подписан мирный договор в Дейтоне, который закончил войну в Боснии и Герцеговине. В конце концов, произошла интеграция мятежных, населенных сербами территорий в состав Хорватии, и в 96-м году или в 7-м году закончился на этом война, которую в Хорватии называют освободительной, а международная терминология, она известна как сербско-хорватский конфликт. Потом был сербско-албанский конфликт в Косове, значит, в самом конце 90-х годов. И это все-таки были локальные войны, которые заканчивались, были подписаны международные документы. Во всех странах маятник двигался политически в сторону демократизации, в том числе это касалось и Сербии начала 2000-х годов, когда, значит, арестовали Милошевича, и к власти пришел Зоран Джинджич, и Борис Тадич потом его последователь. Но, в принципе, это движение Сербии потом прекратилось, маятник поехал в другую сторону, и сейчас говорить о том, что сколько-нибудь конструктивно можно в этом отношении с Сербией сотрудничать, это проблематичная такая история. Но, тем не менее, вот в этих маленьких странах, конечно, это сделать легче. Под сильным давлением, под международным надзором это стало возможным. Там еще такая вот интересная история. Дело в том, что этот международный трибунал по бывшей Югославии, он работал по правилам прецедентного британского суда, когда отбирали судей, не каждый мог судить, потому что не каждый знаком был с этой системой британской в основе своей юриспруденции, как все это делается, потому что процедура очень сильно отличается. В этих странах, когда организовывали вот эти национальные судебные органы, которые или делегировали вот этим местным судам, там всегда решался вопрос о том, по какой, собственно говоря, юридической схеме будет происходить этот процесс. По той схеме, по которой работают в Гааге, или по той схеме, по которой национальное правосудие. Правило было вот этот второй вариант. То есть там было множество и практических юридических проблем, и политических проблем, но в целом для этого необходимо очень сильное внешнее политическое давление, очень плотный надзор и, главное, какой-то демократический порыв, которого в случае с Хорватией и Боснией было чуть больше, в случае с Сербией чуть меньше, но который, прежде всего, в 2000-е годы дал какой-то результат, когда были закончены многие из тех процессов и судебных, которые начинались в 90-е годы.
0: Трибунал по времени растянулся на какое-то довольно значительное, да, четверть столетия практически, да, по времени. То есть можно ли ожидать того, что и тот трибунал, который сейчас создается в Совете Европы, он тоже будет работать так долго?
1: Ну вот то, что очень долго рассматривали все эти судебные дела, и было в том числе одним из пунктов жесткой критики в адрес этого Гаагского трибунала, потому что там все были с международными зарплатами, с ООНовскими, с хорошими командировочными, и это была дорогая такая история. Оборонялись они тем, что они тщательно рассматривали каждое дело, но многие процессы тянулись действительно многие годы. Поэтому опыт это тоже нужно использовать для того, чтобы сделать это все более компактным. Трибунал создавался сразу, с самого начала, как временная организация. То есть было понятно, что он рассмотрит все дела, а потом перестанет их рассматривать. Это был 93-й год. Закончил он свою деятельность в 17-м или в 18-м году. После того, как этот трибунал распустили, открыли такой переходный, буферный такой орган, который передавал все дела, вот оставшиеся либо национальному правосудию, национальные страны, либо в Международный уголовный суд. И это был уникальный случай, это такой первый в истории большой, ну, после Нюрнбергских и Токийских процессов трибунал, поэтому уроки оттуда извлечь нужно. И понятно, что эта история на многие годы, прежде всего, исходя из того, что количество дел в том, что касается российско-украинской войны, которая значительно больше по объемам, по количеству жертв, вообще по всему, по ужасу, чем то, что уже и по времени, чем то, что происходило в бывшей Югославии, конечно, это потребует значительного значительных временных усилий и, наверное, десяток судебных коллегий. И мне кажется, что когда есть и конституируется этот суд, то там значительное число своих полномочий они будут передавать в национальные суды, причем не только в украинские, но и в суды других стран, которые имеют право рассматривать по тем или иным параметрам дела вот об этих военных преступлениях.
0: То есть вот этот временной промежуток, это же ведь, мне кажется, не только, конечно, подробное рассмотрение каждого дела, но и такой процесс завершения войны. Я правильно понимаю, что потом уже, когда годы проходят, то и в странах, которые пережили войну, какие-то процессы происходят, которые и способствуют больше этому трибуналу и так далее. То есть это такой процесс завершения войны, да?
1: Ну, отчасти в метафизическом смысле, конечно, да. Но война заканчивается подписанием мирного договора. Там в этой книге я поэтически пишу о том, что есть такое действительно философская сентенция о том, что война заканчивается, когда похоронен последний павший и осужден последний военный преступник. Но это, конечно, всего лишь такая поэтическая фраза. На самом деле, конечно, войны заканчиваются юридически подписанием мирных договоров и выполнением тех обязательств, которые из них следуют. В документах о подписании, о завершении войны вполне может содержаться обязательство о наказании военных преступников и военных преступлений. В случае с Югославией это уже было фактом, потому что трибунал открыли еще в ходе войны, потому что главная, самая жестокая боснийская война закончилась в 1995 году, а трибунал открыли в 1993. Там, знаете, есть какая еще история? Вот первые 5-6 лет работы трибунала сейчас нельзя назвать самыми успешными. Пока его организовывали, пока выдвигали обвинения, пока как бы думали, как все это правильно сделать, прошло довольно много времени. И я помню вот список первых нескольких десятков обвиняемых, там часто выдвигались обвинения против людей, которых, очевидно, невозможно было найти. Было неизвестно ни имя, там, только прозвище, скажем. Его могли убить, он мог скрыться, мог сменить идентичность, все что угодно могло произойти. Потом уже были учтены многие недостатки вот этого первого этапа, были объединены многие судебные процессы, против кого-то обвинения сняли просто потому, что было невозможно найти этих людей, которых искали, что-то там идентифицировали, но по большому счету вот этот период разбега был довольно долгий. Поскольку этот опыт уже существует, мне кажется, что сейчас, если подобный орган какой-то будет работать, то вот этот первый период, он может оказаться более плодотворным. Кроме того, ведь с самого начала войны уже украинские судебные органы и органы правопорядка, они ведут и учет этих военных преступлений, и ищут виновных, и оформляют эти дела. То есть часть работы уже сделана. В Югославии в годы, собственно говоря, войны это все очень медленно было.
0: С моим коллегой Андреем Шарым мы беседовали о его книге «Трибунал. Хроника незаконченной войны», написанной во время работы Международного трибунала по бывшей Югославии. Это был 11-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о том, как работает реестр ущерба, нанесенного агрессией России в отношении Украины, и сколько заявок уже подано в эту международную базу данных. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
9: Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
8: Каждый понедельник в 18.05. Впервые на средних волнах в 21.05. С повторами в течение недели.
9: Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.
0: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 9 июля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В России запрещен экспорт дизельного топлива, цены на бензин в аннексированном Крыму выросли в два раза. Владимир Путин по-прежнему уверен, что удары ВСУ по российским НПЗ не создают нервозности в российском обществе. Дональд Трамп считает, что возобновившиеся боевые действия в регионе Персидского залива продлятся от нескольких дней до месяца. В США победивший на праймерис демократов кандидат в сенаторы от штата Мэн Грэм Платнер приостановил свою избирательную кампанию из-за обвинений в сексуализированном насилии. Также сегодня.
10: Сейчас откроется дверь, к роялю подойдет Курехин, и волшебная волна звуков накроет беспечно погружающийся в пучину Ленинград.
0: 30 лет назад умер композитор, музыкант, актер, режиссер, парадоксалист Сергей Курехин. Владимир Путин провел вчера во второй половине дня совещание правительства, посвященное топливному кризису, разразившемуся в России и в аннексированных ею регионах Украины из-за постоянных ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. О принимаемых мерах отчитывался вице-премьер Александр Новак, отвечающий за топливно-энергетический комплекс. На первом месте, как и ожидалось, оказались запрет на экспорт дизельного топлива вслед за введенным еще раньше запретом на экспорт бензина и авиакеросина и закупка нефтепродуктов за рубежом.
11: Ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива. В целях увеличения дополнительных поставок топлива на внутренний рынок в кратчайшие сроки были внесены изменения в налоговый кодекс, Были снижены также нормативы биржевых продаж с 15% до 10% по автомобильному бензину. И мы доработали систему, чтобы исключить перекупщиков на бирже. Топливо будет уходить напрямую конечным потребителям. Также ограничили предельный рост цен в ходе биржевых торгов, что также будет способствовать стабилизации цен.
0: Это был вице-премьер российского правительства Александр Новак. Росстат вчера выпустил еженедельный отчет о ценах на бензин в регионах России, а также на подконтрольных России территориях Украины. Из этого отчета следует, что за неделю в аннексированном Крыму топливо подорожало в среднем на 78,4%. В частности, наиболее популярный бензин марки АИ-95 вырос в цене с 88 рублей 82 копеек до 170 рублей и 59 копеек за литр, то есть на 92%. На вышеупомянутом совещании правительства Владимир Путин потребовал срочно стабилизировать ситуацию в Крыму, при этом продолжая утверждать, что главная цель ударов украинских беспилотников по российским НПЗ – это проведение информационной операции против так называемой специальной военной операции.
12: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее.
0: Говорил Владимир Путин, ну а спикер Государственной Думы Вячеслав Володин вновь заявил, что России противостоит не Украина, а целый коллективный Запад. Володин подверг критике тех, кто скупает бензин и другие виды топлива, боясь, что они исчезнут из продажи, а ключ к решению нынешних проблем Володин видит в консолидации.
13: Мы с вами понимаем, что против нас коллективный Запад, надо из этого сходить. Справимся и с проблемами на бензоколонках, даже как с другими проблемами справились. Самое главное – консолидация, самое главное – общее понимание. А тот, кто завибрировал, все, считайте, он уже перешел на другую сторону. Паника – самое плохое.
0: Это был спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин. Тем временем на торгах в начале этой недели индекс Московской биржи обновил минимумы с февраля 2023 года 2164,81 пункта, потеряв 2,1% за день, 14% с начала лета и 22% с начала нынешнего года. Около 15% акций на рынке обновили исторические минимумы. Падение было настолько серьезным, что его пришлось вчера комментировать даже пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, который настаивал, что волатильность естественна для фондового рынка, а макроэкономические показатели России стабильны.
14: Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком. Макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена. Ситуация абсолютно под контролем, она прогнозируемая, имеется необходимый запас прочности. Волатильность на фондовом рынке, да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире. Это нормальная реакция. Правительство занимается этим вопросом.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. А вот как очередное резкое снижение курсов акций на Московской бирже комментирует экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
15: С последнего заседания Совета директоров Банка России по ставке, которое превратило сползание рынка в падение, индекс потерял 12%, а за последние 4 месяца больше четверти. Поводов для распродажи много. Пальцев одной руки не хватит, чтобы все перечесть. Тут и так называемый геополитический фактор, причем не один. Украинские беспилотники долетели таки до крупнейшего в России Омского НПЗ, расположенного в 2500 километрах от границы с Украиной. После этого в Омске на заправках выстроились часовые очереди. Предприятие в Омске стало последним из первой десятки по объему переработки, на которых за последние 4 месяца приходилось сокращать или вовсе останавливать производство после прилета украинских беспилотников. Мировой рынок тоже российским экспортерам, равно как и федеральному бюджету, не благоволит. Отгружать Urals, что в черноморских портах, что на Балтике, приходится по февральским ценам, то есть на 15-20 долларов дешевле, чем заложено в законе о федеральном бюджете. Внутри тоже более чем тревожно. Топливный кризис разгоняет инфляцию, и глава РСПП Александр Шохин теперь уже по два раза в неделю выступает с мрачным прогнозом о том, что на следующем заседании Банк России не станет снижать ключевую ставку, и это в лучшем случае. Шохин при этом пытается вразумить главу ЦБ Эльвиру Набиуллину аргументом о том, что топливный кризис не монетарный фактор, и высокие ставки в борьбе с ним помогают мало, но делает уже по инерции, сам не особо веря, что будет услышан. Последнее такого рода заявление прозвучало в начале недели на Иннопроме. Для перегруженных долгами эмитентов даже пауза в смягчении денежно-кредитной политики может оказаться критичной. Инвесторы это понимают и избавляются от бумаг, усугубляя ситуацию и делая привлечение денег еще более дорогим. Есть и сезонно-технический фактор – массовое закрытие реестров акционеров перед выплатой дивидендов. Получив право на получение части прибыли, многие инвесторы продают акции, что провоцирует так называемые дивидендные гэпы – резкое падение цены акций, иногда сопоставимое с размером дивидендов, а иногда и превышающее его. Впрочем, далеко не всегда инвесторы ждут дивидендов и закрытия реестра акционеров. Характерный пример – ВТБ, второй по величине банк под контролем государства, руководство которого разочаровало миноритарных акционеров размером дивидендов – 9 рублей 71 копейка на акцию. За два дня бумага подешевела на 10 рублей, установив абсолютный минимум на уровне 60 рублей 30 копеек за одну акцию. Это на треть ниже минимума, достигнутого на пике кризиса 2008 года, и в 14,5 раз дешевле той цены, по которой бумага продавалась массовому инвестору в ходе так называемого народного IPO весной 2007 года. А еще на рынок давит страх того, на что смогут позволить себе пойти власти после сентябрьских парламентских выборов. Слово «мобилизация» звучит все чаще. И неопределенность с тем, как и кого будут спасать в ходе надвигающегося, а по некоторым оценкам и уже наступившего, финансового, банковского и бюджетного кризиса. Одним словом, страхов и рисков много, а никакого позитива, никакой инвестиционной идеи на горизонте не просматривается. Если говорить о последствиях, то есть одна любопытная закономерность. Начиная с 2008 года российские власти всякий раз недооценивают важность фондового рынка. И это приводит к тому, что финансовый кризис очень быстро перерастает в экономический. Сейчас же все гораздо хуже, чем в каком-нибудь 2008 году, поскольку тогда экономика была не в пример сильнее нынешней. Есть и другое не менее существенное отличие. В 2008 году сомнения относительно того, что в России останется рынок, в том числе и фондовый, ни у кого не возникало. Сейчас такой уверенности нет ни у кого, включая руководство финансово-экономического блока, правительства, не говоря уже об инвесторах.
0: Комментарии экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Время «Свободы». Сегодня в городе Мешхед на северо-востоке Ирана состоялись похороны верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, убитого в Тегеране при американском ударе 28 февраля. Мешхед – родной город Хаменеи. Гроб был доставлен туда самолетом из священного для шиитов иракского города Наджаф. Церемонии прощания с Хаменеи, начавшиеся 4 июля, прошли также в Тегеране и в Куме. Боевые действия между США и Ираном, возобновившиеся на фоне взаимных обвинений в нарушении подписанного 17 июня меморандума о взаимопонимании, вчера и сегодня продолжались. Разногласия касаются прежде всего условий прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп заявил вчера на саммите НАТО в Анкаре, что больше не хочет иметь дело с Ираном, после того, как подразделения КСИР обстреляли несколько коммерческих судов. В ответ американские войска ударили по иранским военным объектам, а Иран нанес удары по американским базам в Кувейте и в Бахрейне. При этом, общаясь с журналистами на борту своего самолета, Трамп заявил, что Тегеран, по его мнению, по-прежнему мечтает заключить с США мирное соглашение.
16: У нас есть множество способов одержать победу, хотя с военной точки зрения мы уже победили. У них практически ничего не осталось, и они отчаянно хотят заключить сделку. Они звонили совсем недавно, они действительно очень хотят договориться. Но я не уверен, что им можно доверять настолько, чтобы заключать с ними сделку. Не знаю, будут ли они соблюдать ее условия. В этом и заключается главная проблема. Почему, если они действительно хотят договориться, они атаковали коммерческие суда? Честно говоря, они сумасшедшие. Сумасшедшие. Они просто немного вышли из-под контроля. Но они очень, очень хотят совершить сделку.
0: Это был президент США Дональд Трамп. По его словам, новая военная операция США против Ирана продлится от нескольких дней до месяца. На мировых рынках уже зафиксирован новый ощутимый скачок цен на нефть. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 9 июля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Важное событие произошло во внутренней политике США. Кандидат в Сенат США от штата Мэн Грэм Платнер, победивший с большим отрывом в начале июня на праймерис Демократической партии, объявил о приостановке своей избирательной кампании после обвинений в сексуализированном насилии. Платнер выпустил видеообращение, в котором подчеркнул, что приостановка кампании не означает признание им вины, а окончательно от участия в выборах он готов отказаться, только если процесс выбора нового кандидата от демократов будет прозрачным и демократичным. This is all false. Все это ложь. Ничего из того, о чем говорилось, не происходило. Это неправда. Мы все сделали правильно. Мы провели кампанию, мы участвовали в политической борьбе, мы мотивировали людей, мы объединились. Мы сделали все, что от нас требовалось, чтобы добиться перемен. И мы победили. Но теперь нам не позволяют реализовать эту победу. По крайней мере, пока это зависит от меня. Поэтому мы приостанавливаем предвыборную кампанию. Вместе с тем я хочу ясно заявить, я намерен подать необходимые документы и официально выйти из предвыборной гонки. Однако процесс должен быть организован таким образом, чтобы дальнейшие действия отражали волю жителей штата Мэн, которые 9 июня ясно показали, что отчаянно нуждаются в иной политической системе. Грэм Платнер – бывший морской пехотинец, ставший фермером, занимавшимся разведением устриц. Он никогда ранее не занимал выборные должности. Платнер выступает за всеобщий доступ к здравоохранению, доступное жилье и за налог на богатство. Он оказался в центре нескольких скандалов, был уличен в супружеской неверности, но все равно сохранял популярность. Но после нынешних обвинений Платнер все-таки потерял поддержку влиятельных демократов. По законам штата Мэн, Платнер должен снять свою кандидатуру официально до 13 июля, а Демократическая партия должна назвать нового кандидата до 27 июля. От успеха кандидата от Демократической партии на выборах в Сенат от штата Мэн во многом зависит, смогут ли демократы вернуть себе в ноябре контроль над Верхней палатой Конгресса США. Вы слушаете «Время свободы». Суд в Киеве сегодня отправил под арест без права залога подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, чье тело с огнестрельными ранениями было найдено закопанным в лесополосе в Киевской области. Убийство было предположительно совершено 3 июля, то есть на следующий день после того, как Интерпол объявил Березовскую в розыск как подозреваемую в организации взрыва в Монако, в результате которого бывший крупный украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, его спутница и 13-летний сын Ермолаева получили очень серьезные ранения. Подозрения в убийстве Березовской предъявлены сотруднику Главного управления разведки Украины Владиславу Реуту и бывшему сотруднику СБУ Виталию Жиковичу. Как рассказал адвокат Жиковича Анатолий Иванов, Реут, первоначально признавшийся в убийстве и показавший место, где захоронено тело Березовской, потом отказался от своих показаний и утверждает теперь, что стрелял Жикович. Он сначала признавал свою вину, признался в том, что произвел выстрел и было ликвидировано данное лицо, совершившее теракт. Показал, где находится тело, показал, куда было выброшено оружие. В ходе следственного эксперимента были найдены соответствующие доказательства этого, гильзы и так далее. Однако он является бывшим сотрудником СБУ. Когда ему уже привезли и вручали подозрения, он изменил свои показания, сказал, что выстрел производил не он, а выстрел производил Жикович. Он не признает вину и находится сейчас в шоковом состоянии. Это был украинский адвокат Анатолий Иванов. Как пишут украинские СМИ, сегодня на суде по мере пресечения Владислав Реут заявил о готовности сотрудничать со следствием и о желании заключить с ним сделку. Жикович по-прежнему вину не признает. Время свободы – четверг, а значит, в нашем выпуске новости высоких технологий. Нынешним летом, бьющим температурные рекорды, сегодня история, близкая каждому. Как спастись от жары, не используя электричество. Слово директору по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадию Пильдесу.
17: В конце июня Всемирный экономический форум выпустил свой ежегодный список из 10 технологий, которые в ближайшие годы могут заметно изменить нашу жизнь. И на третьем месте там оказалась технология с не самым простым названием – пассивное радиационное охлаждение. Звучит сложно и даже немного тревожно, но на самом деле технология простая и вовсе не страшная. Сначала давайте проясним пугающее слово «радиационное» в названии. Оно тут не должно настораживать и тем более пугать. В физике слово «радиация» означает просто излучение. В данном случае способность теплого предмета отдавать свое тепло в виде невидимых инфракрасных лучей. Это то же самое тепло, которое вы чувствуете от нагретой печки или костра. Ничего общего с радиоактивностью и атомными станциями. Теперь как это работает? Любая теплая поверхность, крыша, стена, асфальт, постоянно излучает тепло. Мы его не видим, но прекрасно чувствуем. Подойдите летом к нагретой стене дома, и она буквально дышит жаром. Проблема в том, что обычные материалы днем часто получают от солнца больше энергии, чем успевают отдать. Поэтому поверхности перегреваются и дополнительно подогревают воздух вокруг себя. Так появляется тот самый городской зной, когда жарко не только сверху, от солнца, но и снизу, от всего, что успело раскалиться за день. А теперь главный фокус. В атмосфере есть своего рода окно, диапазон инфракрасного излучения, через который часть тепла может уходить прямо в космос. Для такой поверхности космос работает как очень холодный тепловой приемник, примерно минус 270 градусов по Цельсию. Инженеры научились делать покрытия, которые разрешают сразу две задачи. Во-первых, они отражают почти весь солнечный свет и поэтому меньше нагреваются. Во-вторых, они эффективно сбрасывают тепло именно через это атмосферное окно. В результате поверхность может стать холоднее окружающего воздуха, даже днем, даже под солнцем. Представьте краску, которая не просто меньше нагревается на жаре, а работает как тихая форточка в небо. Сама физика известна давно. Ночью похожий эффект можно наблюдать в природе. При ясном небе поверхность Земли или автомобиля может остывать сильнее, чем воздух вокруг. Но раньше это заметно работало в основном ночью, когда солнце не мешает. Прорыв последних лет в том, что охлаждать удается и днем, на самом солнцепеке. В экспериментах такие поверхности могут быть на несколько градусов холоднее воздуха. А по сравнению с обычными темными или плохо отражающими покрытиями, разница в температуре поверхности может быть еще заметнее, иногда порядка 10 и более градусов. Для крыши или стены здания это уже заметно. Практические применения довольно очевидны. Представьте, крыша, покрытая такой краской, в жару меньше нагревается. Значит, здание получает меньше лишнего тепла. Внутри становится легче дышать, кондиционер работает меньше, а в некоторых условиях его можно включать реже. И это особенно важно для стран, где кондиционер есть далеко не у каждого, а спасаться от зноя все равно нужно. Но крыша не единственное возможное применение. Такие покрытия можно использовать на складах с продуктами, чтобы снижать расходы на охлаждение, на автомобилях, чтобы салон меньше раскалялся на солнце. Есть и ткани, работающие по схожему принципу. Рубашка или куртка, в которой на улице чуть прохладнее. Не личный кондиционер, конечно, и не научная фантастика, но как способ немного снизить тепловую нагрузку – вполне реальная вещь. Есть, конечно, и «но». Пока это не волшебная краска для любой крыши или любого климата. Эффект зависит как от окружающих условий, так и от качества материала. Одно дело – лабораторный образец на идеальной установке. Другое – настоящая крыша в настоящем городе, где пыль и дождь. Чтобы технология пошла в массы, нужны понятные стандарты и тесты. Для каждого типа поверхности надо понять реальный эффект и как долго покрытие сохраняет свои свойства. Мы привыкли, что от жары спасает только техника, которую надо включить в розетку. А тут обычная с виду краска или покрытие, которое помогает охлаждаться без электричества, используя не батарейку, а базовую физику теплового излучения. Это тепло, которое поверхность отдает. Не революция за одну ночь, но, возможно, одна из тех спокойных технологий, которые однажды окажутся у каждого над головой, буквально, на крыше.
0: Это был директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Рубрика «Новости высоких технологий». Ну и последняя тема. Сегодня день памяти Сергея Курехина, актера, режиссера, композитора, музыканта, создателя группы «Поп-механика», невероятно популярной в конце 80-х и первой половине 90-х годов прошлого века. Курехин умер 30 лет назад от редчайшей болезни сердца, и хотя многие знали о ней, смерть Курехина 9 июля 1996 года в Петербурге стала шоком для многих. Вот что на следующий день на волнах «Радио Свобода» говорил о Сергее Курехине мой коллега Дмитрий Волчек.

безнадежной болезни. Говорили больше о символическом сходстве судеб Моцарт-Курехин, а недоброжелатели подозревали очередной трюк – попытку привлечь к себе внимание. Да нет, были ли вообще эти недоброжелатели? Среди персонажей тогдашней богемы, по большей части хмурых, раздражительных девиантов, Курехин выглядел поистине пришельцем из иного мира. Я не могу представить его на замызганной кухне с судачащим за рюмкой водки о происках КГБ. Он был человеком легким, обаятельным, удивительно несоветским, даже в то насквозь советское время. Невозможно представить, что кто-то мог не любить его, взлетающего на сцену в джинсовой курточке с переливающейся блестками надписью «Капитан» на спине, подлетающего к роялю и заливающего зал ошеломительным каскадом звуков. Восхищение – вот, пожалуй, единственное чувство, которое испытал всякий, хоть раз с ним встречавшийся. Даже толстые глупые тетки из управления культуры, вечно что-то проверявшие и запрещавшие, казалось, таяли, встречаясь с ним. И зная это, во все делегации, выбивавшие в обкоме разрешение открыть ли выставку, снести ли стену в нонконформистском театре, обязательно приглашали Курехина. Его знали все, и он знал всех. Я помню зарождение поп-механики. Это была не музыкальная группа, а скорее групповая фотография. Всякий, кто имел хоть какое-то отношение к искусству, будь то поэт, художник, да просто богемный тусовщик из Сайгона, мог оказаться на сцене. Как удавалось Курехину из всей этой суеты, нагромождения персонажей, не умеющих играть и на расческе, создать гармонию, создать музыку, для меня и по сей день загадка. Ну вот уже пляшут по роялю заводные пластмассовые цыплята, кто-то тащит на сцену лошадь, выпрошенную то ли в цирке, то ли в пожарной команде, красавчик Африка стучит по барабану, поп-механика. Однажды Курехин попросил меня написать слова на его музыку. Взбалмошная калифорнийка Джоанна Стингрей, каким-то образом приставшая к ленинградскому рок-клубу, решила выпустить в Америке диск русских песен. Я впервые оказался тогда у него дома, в маленькой квартирке возле метро «Удельная», и был поражен собранием книг русских философов. Почти все имена были в ту пору под запретом. Оказалось, он может часами говорить о Федотове и Бердяеве, а когда у меня появился доступ в архив «Дзгали», просил разыскать неопубликованные рукописи Густава Шпета. Курехин был настоящим интеллектуалом, человеком удивительной эрудиции, и смешно и противно слушать сейчас неких моралистов, упрекающих его в экстремизме, шовинизме и бог еще знает каких грехах. Экий в самом деле криминал, общался с Лимоновым, пригласил в поп-механику Дугина. Национал-большевизм Курехина, как, впрочем, подозреваю, и самого основателя этой партии, не более чем экстравагантная эскапада. Да и, думаю, в коллекции Курехина эти персонажи из того же ряда, что и Палат Бюль-Бюль-Оглы или какой-нибудь Лев Лещенко под оглушительный рев тинейджеров, певший пророссийского соловья на концерте поп-механики. Первое, что я услышал, оказавшись 2 месяца назад в Москве после долгого перерыва, рассказ о смертельной болезни Курехина, которую молва как-то странно увязывала со всей этой национал-большевистской историей. Дескать, мистическим путем сам себя уничтожил. Также легкомысленно, впрочем, без такой ярости, 10 лет назад обсуждали его первый сердечный приступ. Впрочем, теперь, когда и эти разговоры двухмесячной давности неловко вспоминать, все это уже значения не имеет. Слушатели собрались в маленькой мансарде на улице Чернышевского, и вот уже слышны шаги на лестнице, сейчас откроется дверь, к роялю подойдет Курехин, и волшебная волна звуков накроет беспечно погружающийся в пучину Ленинград.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», ну и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».

0: Каким вам представляется будущее России?
1: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
2: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
3: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
4: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
5: Да что-то как-то страшновато.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютуба, чтобы понять, что сегодня людей волнует больше всего. Среди прочего, это удары России по Киеву и решение Международного олимпийского комитета временно восстановить членство Олимпийского комитета России. В ночь на 6 июля российские войска вновь нанесли массированный удар по Киеву. По данным мэра города Виталия Кличко, погибли не менее 12 человек. Еще 46 получили ранения, 27 из них находятся в больницах. Повреждены 15 жилых домов. Есть погибшие и в Киевской области. По словам главы областной военной администрации Николая Калашника, там погибли 3 человека. Еще 26 получили ранения, в том числе 2 детей. Украинский писатель Ян Валетов пишет у себя в Фейсбуке, что конца войны не видно.
1: Мои соболезнования семьям погибших киевлян. И не только киевлян. Еще одна чудовищно тяжелая ночь столицы. Еще одна чудовищно тяжелая ночь для всей страны. У меня давно нет иллюзий по поводу соседей и будущей жизни с ними рядом. Я не верю в то, что они когда-нибудь станут другими. Не станут. Мы сегодня нанесли им ответный удар, достаточно серьезный и эффективный по значимости, но менее эффектный. Меня упрекают за то, что я периодически пишу, что не вижу конца войны. Упрекать можно, но я его действительно не вижу. Хочу ли я, чтобы этот кошмар закончился? Несомненно. Но текущая логика и развитие событий противоречат самой возможности мирного урегулирования. Нас хотят принудить к капитуляции. Не к остановке огня, не к замораживанию по линии боевого соприкосновения. Капитуляции. Думаю, что этого не случится при любых обстоятельствах. Как бы РФ не давило на нас. Новая неделя началась. Еще одна неделя многолетней войны. Еще одна летняя неделя. И надо жить. Держимся.
0: Израильский общественный деятель, бывший топ-менеджер ЮКОСа, бизнесмен Леонид Невзлин, пишет в Фейсбуке, что Путина заждалась камера Слободана Милошевича.
2: Суд над российскими военными преступниками все ближе. Нидерланды решили разместить на своей территории полноценную оперативную фазу специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а не только подготовительные этапы. В Гааге уже формируют основной каркас института и завершают подготовку к его полноценному запуску. Во второй фазе деятельности спецтрибунал должен приступить к осуществлению своей юрисдикции, начать расследование, предъявлять обвинения, вести судебные разбирательства и выносить приговоры. Ожидается, что инстанция заработает в полную силу уже в следующем году. Как заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, после решения правительства Нидерландов спецтрибунал окончательно выходит из плоскости концепции и политических дискуссий, приобретая реальные институциональные очертания. Установление справедливости и максимально возможное привлечение к ответственности Путина, его банды и всех, кто причастен к военным преступлениям против украинцев, необходимый минимум, который должно обеспечить международное сообщество. Путин и его людоедская идеология должны быть осуждены по всем правилам и законам в открытом процессе. Камера Милошевича его уже заждалась. Но не только его одного и не только его ближайших подельников. Ответить должны все, кто пришел на украинскую землю, кто запускал ракеты по жилым домам, кто пропагандировал войну и геноцид.
0: Журналистка Ксения Ларина пишет у себя на странице в Фейсбуке, что отмыться от этой крови уже не удастся.
3: Киев. Число погибших и раненых растет. Этот ужас навсегда останется с людьми. Этот ужас навсегда останется в памяти детей. Не знаю, что сказать. Ужас наблюдающих никогда не сравнится с ужасом переживших эту трагедию. В страшном сне бы не приснилось, на что способна моя гребаная страна. Может быть, мы просто боялись об этом думать, какие мы на самом деле. А вот Путин вытащил все грязное варварское нутро великой русской державы. Удастся ли отмыться от этой крови? Нет. Одних гложет стыд, других возбуждает убийство, третьи заходятся от восторга и злорадства. Если бы не война, мы бы так и не узнали, кто мы. Завтра в Киеве траур.
0: Журналист, писатель и профессор Карлова университета в Праге Сергей Медведев пишет в Фейсбуке об ответных ударах ВСУ.
4: И еще раз, всем френдам и нефрендам, задающимся сложной моральной дилеммой, можно ли радоваться прилетам по Москве, выражающим поддержку московским друзьям и ностальгирующим по Капотне. Даже не буду цитировать, что там Томас Манн говорил по поводу бомбардировок его родного Любека. Просто дам сегодняшнее фото из Киева. 22 погибших, более сотни раненых, и еще тысячи таких же фото из сотен городов за 1590 дней войны. Вам надо благодарить ВСУ за их благородство, что они бьют по инфраструктуре, чтобы обескровить агрессора, а не по жилым кварталам, как террористы из Кремля. Хотя боюсь, что у гуманизма есть свои пределы в обуздании естественного чувства мести. И еще тут часто упоминают злорадство. Особенно продвинутые даже вспоминают немецкое «шаденфройде», что, в общем, один хрен, разве что «шаден» — более юридический термин, типа «ущерб». Нет, друзья, зло не в украинских дронах, не в горящих НПЗ и не в очередях за бензином. Зло в России и больше нигде. И это не радость, а чувство справедливости. Мы же не радуемся тяжелому, но справедливому приговору. Это другое. Это маленькое исправление фундаментальной асимметрии, заложенной в самой природе этой войны, когда одни умело выносят НПЗ и военную технику, а другие прицельно убивают людей. И от этой коррекции несправедливости на душе становится чуточку легче.
0: После двух разрушительных ударов по Киеву и украинской атаки на Омский НПЗ в сети вновь началась новая волна обсуждений. Их вызвали посты бывшего муниципального депутата Юлии Галяминой и политолога Александра Кынева. Кстати, оба проживают в России. Вот что пишет у себя в Фейсбуке Юлия Галямина.
3: «Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Ах так, вы убили наших детей, мы убьем ваших детей. Далее знак бесконечности, пока дети не закончатся. И важно ли было этим детям, чьи они, или важнее была жизнь?»
0: А вот пост Александра Кынева, где он пишет, почему конфликты сложно заканчивать.
1: «Удар на удар. Несложно предположить, что любой новый от любой стороны ведет к ответному, и так до бесконечности. Каждая сторона при этом считает свой удар справедливым, а ответ – несправедливым. Именно поэтому военные конфликты так тяжело заканчивать».
0: Врач-травматолог Андрей Волна выступил с резкой критикой Кынева и Галяминой.
2: «Меня давно не интересует вопрос, болен Путин психически или нет. Достаточно здоров, чтобы удерживать власть 26 лет. Достаточно здоров, чтобы, очень надеюсь на это, предстать перед судом. А вот то, насколько здоровы люди, что бесконечно уравнивают Россию и Украину в этой войне, это значимо. Да нет, здоровы, конечно же. Но глубина деградации, скорость и нарастающий темп падения – это то, что достойно изучения. Достойно будет пристального изучения не со стороны психиатров, а со стороны социальных психологов прежде всего. Да, никто не зовет на баррикады, и не надо добровольно садиться в тюрьму. Но разве нельзя просто помолчать? Разве нельзя бесконечно не уравнивать всю разрушающую и убивающую Россию и защищающую просто свое право на жизнь Украину? Без такой интеллектуальной поддержки режиму, что называется расизм, тяжелее пришлось бы. Нет, режим справится и без либеральных интеллектуалов. Но такая поддержка, без кавычек, очень ценна. По сути, это и есть интеллектуальный фундамент расизма. Дугин, Путин, Стрелков, Галямина – за каждым именем свои почитатели. Почитатели, что часто очень даже не любят друг друга, но работают они вместе. У этого кровавого стола страшной войны, стола, на котором они пытаются расчленить Украину и казнить украинцев, четыре ноги, четыре ножки. И Галямина сотоварища свое дело знают. Хорошо этот стол подпирают».
0: Педагог и преподаватель Дима Зицер у себя в Фейсбуке считает эту позицию очень удобной и нейтральной, когда агрессоры и жертву ставят на один уровень.
4: «Кровь и ужас в любимом Киеве. На этот момент известно о 23 убитых, десятки раненых, среди них дети. Траур. И страшно и дико на фоне этого траура по невинно убиенным преступниками из РФ звучат заявления лучших людей города. И пишет политик Галямина. Идет бессмысленная бойня, в которой никто не готов остановиться. Словами вот этими самыми пишет. Через несколько часов после смертоносной атаки РФ-подонков на Киев пишет. И чеканит пафосный Явлинский привычную уже яблочную мантру про требование немедленного прекращения огня с обеих сторон. И снова заявляет, что он единственный, кто смеет этого требовать. Как вообще это может быть? Неужели они просто пропустили многочисленные предложения о прекращении огня, об ограничении боевых действий, о взаимной остановке войны, идущей из Украины? Мы вот заметили, а они нет? Так разве можно было не заметить? А если заметили, почему же раз за разом, день за днем, они делают одно и то же, ставят на один уровень агрессора и жертву? Делают вид, что активно борются за мир, произнося, впрочем, это слово без малейшей рефлексии. Зачем Явлинский демонстрирует это чистоплюйство под видом прекраснодушия? а еще личное. Почему меня самого снова и снова корежит именно от их слов и заявлений? Не убийца же, чай не СВОшники? И я, кажется, наконец понял. И про первое, и про второе. Они поступают так, потому что это кажется выходом из вонючего чавкающего болота, в котором они оказались. Почти спасением, пусть и временным. Нет-нет, они, естественно, не хотели этой войны, и они против убийств, и даже, наверное, против режима. Но настали страшные времена. И в этих временах всем приходится определяться заново. Как говорил герой фильма Рязанова, проверка, она всем проверка. Сказать «Украина виновата» невозможно, ошметки совести пока не дадут заснуть. Произнести имя Путина тоже никак, по причинам понятным. А вот призвать стороны прекратить огонь, закончить войну, вообще войну, в самый раз. Так и возникает вот эта гаденькая формула, которая, по сути, умышленное вранье. Такое, впрочем, сладкое для многих их единомышленников. Это не мы виноваты, это все виноваты, что войну не остановили. Мы же за Явлинского, а он сказал... А привычнее – это большие дядьки виноваты, развязавшие войну, а мы – люди маленькие.
0: Политик Гарри Каспаров говорит, что, безусловно, никаких сравнений быть не может.
1: Нужно еще раз повторить для всех этих Кыневых, Галяминых и прочих, кто пытается навязать мысли о том, что между Россией и Украиной существует хоть какая-то моральная симметрия. Украина не наносит сознательных ударов по российской гражданской инфраструктуре. Мне неизвестен ни один случай, когда Украина целенаправленно била бы по гражданским объектам. Украина, если бы захотела, могла бы завалить Москву трупами. Возможности для убийства россиян у нее огромны, особенно с учетом того, что российские ПВО сосредоточены на защите диктатора. Россия же, напротив, сознательно убивает гражданское население. Между Россией и Украиной не просто не может быть знак равенства, здесь вообще нет пространства для сравнения. Это страны, живущие сегодня в совершенно разных измерениях. Россия – фашистская диктатура, страна средневекового варварства, не признающая ни закона, ни морали. Украина – страна, которая в чудовищной войне под постоянными ударами все равно пытается следовать правилам. И поэтому любой голос из России, который пытается размывать эту очевидную границу, объективно работает на Путина. Когда в условиях тотальной фашистской диктатуры кто-то оттуда пытается поставить в один ряд агрессора и его жертву, нужно понимать очевидную вещь. Если человек, находясь в России, может делать какие-то заявления и при этом оставаться на свободе, значит, это кому-то нужно. В диктатуре такого уровня оппозиции не может быть по определению. Все, что сегодня там находится, нужно только для того, чтобы подыгрывать Кремлю и оправдывать его преступления.
0: Виктор Шендерович пишет о том, что Путин не собирается останавливаться убивать, а вот пост Галяминой считает двусмысленным.
2: Юлия Галямина отключила комментарии под своим пацифистским уравнительным постом, поэтому напишу здесь. Вспомнилось в связи с ее логикой, как после убийства Немцова друг убитого, госслужащий Чубайс, сказал, что всем надо остановиться, ну то есть не эскалировать ненависть. Всем. О да, ненависть — это же нехорошо, правда? Вот Путин и Немцов ненавидели друг друга, и посмотрите, как плохо это закончилось. И вот уже нет ни убийцы, ни убитого, просто некая человеческая драма. Отличный фон для выхода пацифиста с проповедью «Ребят, давайте жить дружно». Да, Юлия, всем надо остановиться. Только именно Путин, как вы, может быть, заметили, не останавливается и продолжает настойчиво убивать, целясь именно в людей, и счет идет уже на сотни тысяч человеческих жизней и десятки миллионов разломанных и покореженных судеб. Он продолжает убивать, получая, должно быть, отдельное удовольствие от подручных пацифистов, постоянно и тщательно затирающих грани между добром и злом. Апропо, замечу, что Чубайс был на госслужбе, и вопросов к нему гораздо меньше, чем к вам. Почитав комменты, вынужден повторить базовое соображение, высказанное уже много раз. Никто не вправе упрекать заложников в молчании. Никто не вправе требовать от Юлии Галяминой жертвенности, выхода на площадь, etc. Но и требовать от нас понимающего, сочувственного, неловкого молчания в ответ на ее двусмысленные тексты тоже не следует.
0: Бывший адвокат Михаил Биньяш размышляет в Facebook о пацифизме и почему таких людей ненавидят обе стороны.
4: Тот факт, что людей, покинувших Россию из-за неприятия войны, триггерит от пацифистского высказывания, больше говорит об этих людях, чем об авторе высказывания. Пацифизм – это соображение совести. Это сопротивление войне в форме неучастия в ней. Это отказ выбрать сторону. Это отказ от войны. Собственно, это и есть именно антивоенная позиция, которая в России требует на порядок больше мужества, чем хейт в сети из Европы. А то, что на днях продемонстрировала либеральная общественность, с ворой кинувшись мочить одну Юлию Галямину, это вполне себе даже провоенная позиция, только со стороны Украины. И они вполне имеют право на такие убеждения, как и Галямина имеет право на пацифизм. Пацифистов люто ненавидят обе стороны, потому что каждой стороне для победы нужны консолидация и единство. Соответственно, кто не с нами, тот против нас. Но внезапно двухминутка ненависти, развязанная либеральными ломами к пацифистке Галяминой, стала до смешения похожа на аналогичную 24-часовку ненависти со стороны Z-сетки, ненавидящей антивоенщиков ровно за то же самое. И дело даже не в правомочности высказывания. Мы живем в свободной стране со свободой слова. Говорить можно что угодно, и тебе за это ничего не будет. Кейсы Волкова и депутата Сейма Павлиониса тому прямые подтверждения. А дело в том, что голос русских пацифистов, звучащий из России, крайне важен, потому что, в общем-то, он нормализует отказ от участия в войне даже для тех, кто в ней участвует, то есть, по сути, это есть не что иное, как заувалированная пропаганда дезертирства. А дезертирство в российской армии надо всячески поощрять. Чем больше солдат с российской стороны примут для себя пацифизм как разумную идею и руководство в поведении, тем больше из них сожгут свой мундир и сломают саблю. И в этом разрезе позиция Галяминой крайне важна. А что касается хора, осатаневшей от ненависти тусовочки, так и хочу сказать, что их дискуссия с пацифистом сходу превратилась в травлю пацифиста, да такую, что мне в какой-то момент даже стало перед зетниками как-то неудобно за своих, казалось бы, единомышленников. Да и с чисто эстетической стороны это все выглядит мерзко и недостойно. Большая аудитория — это большая сила, а большая сила, как учил нас дядя Бен, это еще и большая ответственность. Использование большой силы для травли одной Галяминой – это и безответственно, и пошло. Кроме прочего, это еще и говорит о том, что вчерашние мастера пера не то чтобы прямо исписались, сколько утратили то тонкое чувство гармонии, за которое мы их в свое время так полюбили. И жаль, конечно, что так называемые лидеры общественного мнения не нашли лучшего применения своей большой силе, чем травля за пацифистское высказывание. Вот это, правда, очень жаль.
0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
5: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко.
6: Международный олимпийский комитет рекомендовал смягчить ограничения против российских спортсменов, которых отстранили от мирового спорта после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, МОК временно восстановил в правах Олимпийский комитет России. После 2022 года российские спортсмены либо не допускались к главным международным соревнованиям, либо могли выступать только в индивидуальном порядке и под нейтральным статусом. Рекомендация МОК сама по себе не означает автоматического возвращения российских атлетов на все турниры. Окончательные решения будут принимать международные федерации по отдельным видам спорта. Но это решение стало заметным шагом к ослаблению международной изоляции российского спорта. Вот что об этом говорит в интервью YouTube-каналу The Breakfast Show основатель Sports.ru и журналист Дмитрий Навоша.
7: Все-таки там из Лозанны, где находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета, ну, там не слышно взрывов. Они не находятся в таком же постоянном инфопотоке, вот, не знаю, очередных гибелей, разрушенных городов и так далее. Ну, и если быть честным, то из Западной Европы, которая относится к Швейцарии, где штаб-квартира МОК, но все-таки война немножко так начинает выглядеть таким уже региональным конфликтом. То есть немножко все так, уф, все, окей, это как бы не выглядит так, что вот Россия сейчас пройдет, захватит Европу, что нам всем придется браться за оружие. Ну, и как-то это постепенно съезжает уже с первых полос новостей. И бах, глава Олимпийского комитета опирается на, вот, как он сейчас говорит, ценностную основу, что отстранение из-за паспорта ценностям не соответствует, нужен некий другой подход, давайте все, кто не рассказался за войну, может быть, будем пускать по нейтральным флагам. Может быть, я рассуждаю вслух сейчас, компромиссом мог бы быть допуск, но по другому критерию. А давайте, допустим, тех, кто осудил войну.
0: А вот что в эфире YouTube-канала «Разворот» рассказывает журналист Дмитрий Низовцев.
8: Здесь же интересная штука. Мы как-то тоже об этом забыли, о том, что изначально российских татменов забанили вот в 2022 году, но вот этот большой бан, он подошел к концу еще в 2023 году, и тогда МОК сказал, что ну в целом, если это будут нейтральные спортсмены, если это будут не спортсмены, которые не позволяли себе адские выступления, и если это будут не командные виды спорта, в принципе не все так плохо, мы вас можем допускать под нейтральным флагом. Но был другой бан, который был связан с тем, что Россия включила в свой Олимпийский комитет Херсон, Крым, ДНР, ЛНР, вот все эти захваченные территории. И вот насчет этого Международная спортивная федерация реагирует это отрицательно. ФИФА то же самое говорила. Они говорили там, ну, в целом, нам не очень нравится то, что у вас в стране происходит еще с 2014 года. Нам не очень нравится то, что у вас происходит. Но можете Крым не включать, будьте людьми. У нас же тоже там начальство, все такое. Пожалуйста, не включайте. И наши там как-то держались потихонечку, там, Крым не включали. После 2022 года разморозились. И это обидело в том числе и ФИФА, и это обидело МОК. Проходит время. МОК запрещает россиянам участвовать, говорит, вы включаете там и Херсон, и Запорожье, а мы так не договаривались, хотите вернуться, придумайте что-нибудь. И вот что удивительно, понятное дело, что если бы решалось не на спортивном уровне, там типа, не знаю, там Путину говорят, мы вас вернем в такие-то международные организации, только не делайте поползновений юридических в сторону там ЛНР, ДНР, он бы сказал, нет, сдохнем, но там будем включать. Здесь была, конечно, уловка, но тем не менее... исключили. ЛНР, ДНР, Запорожье, Херсон. Каким образом? Они переформатировали Олимпийский комитет России. И они как бы не просто убрали вот эти области, они убрали все областные региональные федерации. 89, по-моему, они их убрали. И сказали, он у нас комплектуется по другому принципу.
0: Блогер Рустем Адагамов у себя в Фейсбуке возмущается таким решением МУК. Тем более на фоне ударов по Киеву.
1: Пока мы тут увлечены футболом и теннисом, мерзавцы в МОК на вчерашнем заседании своего исполкома восстановили в правах Олимпийский комитет России и рекомендовали международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Что открывает путь России к участию в Олимпийских играх 2028 в Лос-Анджелесе? Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что МОК хочет обеспечить всем спортсменам возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своего правительства. Решение МОК сразу приветствовал министр спорта России Михаил Дегтярев. По его мнению, оно приведет к скорому восстановлению российских сборных во многих видах спорта и позволит стране вновь принимать крупные международные соревнования. Конец цитаты. И все это безумие происходит на фоне продолжающейся войны и ракетных ударов РФ по жилым домам в Украине, где гибнут десятки мирных жителей. Невероятно и возмутительно.
0: Решение МОК критикует и блогер Дмитрий Чернышов у себя в Фейсбуке.
2: МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Попробую объяснить, почему это хуже, чем просто глупость, и почему следующую Олимпиаду надо бойкотировать, если МОК не отменит своего решения. Но сначала немного истории. В 420 году до нашей эры, во время Пелопоннесской войны, Спарта нарушила объявленное Олимпийское перемирие и ввела свои войска на территорию соседнего полиса, несмотря на то, что во время игр все войны должны были прекращаться. Тогда произошло беспрецедентное событие. Спартанским спортсменам запретили участвовать в играх, а представители Спарты не были допущены на Олимпиаду. Это было не просто спортивное наказание. В Древней Греции Олимпийские игры были частью религиозного культа Зевса Олимпийского. Спарта нарушила правила, на которых держится весь эллинский мир, и ее исключили из Олимпиады. И после Первой мировой войны страны-победительницы считали, что государства, развязавшие войну, не должны сразу вернуться в международное сообщество. Поэтому на Олимпиаду 1920 года в Антверпене не пригласили Германию, Австрию, Венгрию, Болгарию и Османскую империю. Через 4 года на Олимпиаде 1924 года в Париже Германию снова не пригласили, слишком страшна была память об ужасах Первой мировой. Да, немецкие легкоатлеты лично не начинали Первую мировую войну, но Олимпиада рассматривала государство как единое целое. «О, спорт, ты мир». После Второй мировой войны ситуация повторилась. На Олимпиаду 1948 года в Лондоне Германию и Японию не пригласили. Обе страны рассматривались как государства, ответственные за масштабную агрессию и разрушение международного порядка. Напомню про бойкот Олимпиады в Москве после оккупации Афганистана. Напомню про исключение ЮАР за политику апартеида. Дело в том, что Олимпиада – это не только про спорт. Это и про признание стран-участников частью международного сообщества. Спортсмены выступают под флагами своих стран. Считается, что они защищают честь своей страны. Но у путинской России нет чести. Она спустила свою честь в унитаз нападением на Украину. Бомбежками Киева и Мариуполя, массовым мародерством и пытками пленных, стрельбой по вокзалам и больницам. И если продажный МОК не отменит своего позорного решения, то только бойкот Олимпиады поставит ему мозги на место.
0: Журналист и блогер Ростислав Мурзагулов пишет у себя в Фейсбуке, что спортом правит деньги, и решение МОК его ничуть не удивляет.
4: Твари из МОК вернули российский спорт на Олимпиады. Втихаря, летом, под футбольный шумок в Штатах. Я хорошо знаю эту шарашкину контору во главе с Кирсти Ковентри, прославившейся дисквалификацией украинского скелетониста Гераскевича, минувшей зимой за едва заметные принты на шлеме с лицами ушедших товарищей. Еще тогда я понял, тетечка любит лавандос и тестирует публику. Весь мир, как обычно, смолчал. Ой, мы устали от Украины, ну и вуаля! Я присутствовал при написании первых писем с олимпийской заявкой Сочи. Выгуливал по Москве бывших топов МОК. Пил дорогое вино с Майклом Пейном, который сделал МОК продажной сучкой. Почитайте его книги, он гордится этим спасением олимпизма через бабло. Далее я был одним из директоров Олимпийского комитета Российской Федерации при президенте Жукове, с которым играл в футбол за Белым домом. Да хера об этом всем знаю. Обращайтесь, расскажу. Если коротко, ни разу не удивлен. Твари. Продажные лживые твари рулят мировым спортом.
0: Аркадий Бабченко у себя в X пишет, что российская стратегия сработала.
1: А Путин так и был прав в своей стратегии насчет коллективного Запада. Покочевряжется пяток лет и приползут обратно.
0: Врач Андрей Волна предлагает просто бойкотировать выступления российских спортсменов.
4: Позорище и громадная подлость. По сути дела, это создает большие, часто непреодолимые проблемы для участия украинских спортсменов в соревнованиях под эгидой МОК. Способ борьбы – бойкот. Бойкот со стороны всех здравых сил.
0: Украинский скелетонист Владислав Гераскевич, которого ранее дисквалифицировали с Олимпийских игр 2026, напомню, за использование символического шлема памяти с изображениями погибших на войне украинских спортсменов, так отреагировал на решение МОК.
1: Абсолютно позорное решение. Руководство МОК своими действиями опускается до очередного нового дна. Нынешнее руководство МОК все больше похоже на очередной российский актив, который просто работает на российскую пропаганду. И все это происходит на фоне обстрела жилых домов в Украине, который происходит буквально через день. Огромное количество российских спортивных федераций продолжает действовать на оккупированных территориях, а МОК это полностью игнорирует. Надеюсь, что НОК других стран не будут терпеть этот беспредел и, наконец, продемонстрирует твердую позицию против этих позорных решений.
0: Блогер Саша Кмет подытожил в сети X решение Международного олимпийского комитета.
2: В общем, бордель захватил стадионы, а соревнования в коррупции загребают золото, оставив борцам, пловцам, велогонщикам дешевое серебро и утешительную бронзу. Вместе с лицемерным лозунгом «Главное не победа, а бег по кругу» и олимпийским принципом нового времени «Чем дороже участие, тем выше цена». Российские спортсмены сегодня представляют не страну, а главного людоеда планеты – насильника-мародера, серийного убийцу. Его идеологию и особый путь. И это я говорю не только про Путина, а про всю его кровожадную систему, что изначально была построена на лжи, подкупах, терроре и выстрелах из-за угла. Политических убийств на них больше, чем олимпийских дисциплин, и на чемпионатах они не просто участвовали, а воевали с криком «Победа любой ценой». Обвешивались допингом, как теми гранатами, и шли в последний бой. Потому что отступать было некуда, за спиной ФСБ и бабло. А маленькие войны, даже спортивные, порой перерастают в большую бойню, и в итоге их гнилая система доросла до настоящей войны, не без участия продажного и трусливого мира, к сожалению, с военными преступлениями и неприкрытыми призывами к геноциду. Так что допуск России к международным соревнованиям – это не путь к примирению, и уж точно не забота о бедных спортсменах, что вдруг оказались на обочине дворовых олимпиад. Это путь к безнаказанности, а значит, к продолжению войны. Буквально призыв. Давай, Вова Кремлевский, мы болеем за тебя. Иди вперед, мародерь, насилуй, убивай, а мы тебе золотую медаль выпишем и чемпионский титул в поедании человечины.
0: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: В целом, пока ситуация остается непростой.
3: Хорошее мини при плохой игре. Путин поддержал идею расширения мини-нефтеперерабатывающих заводов.
4: Это решение убьет, на самом деле, не только нефтегазовую отрасль, она убьет еще и автопром.
3: Итоги саммита НАТО в Анкаре. Поддержка Украины, производство систем «Патриот». Трамп считает, что на самом деле Путин готов к мирному соглашению.
5: Я думаю, он хочет заключить соглашение, и я действительно чувствую, что президент Зеленский хотел бы вернуться к восстановлению своей страны, а не, знаете ли, к смертям и разрушениям.
6: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Это как минимум начало перманентного топливного кризиса. Так наш собеседник, аналитик нефтегазового рынка Борис Ронштейн, описал ситуацию с топливом в России прямо сейчас. Судите сами, в 5 регионах России ввели ограничения на продажу бензина по госномерам автомобилей. Четные номера по четным дням, нечетные по нечетным, ну, соответственно, сегодня вот второй вариант. Губернатор Липецкой области потребовал от нефтяников перестать скрывать срывы поставок топлива. В конце концов, Владимир Путин, президент России, проводит второе кряду совещания с правительством, в том числе обсуждая топливный кризис. Как бы между делом и в середине совещания, но приходится держать лицо и уверять окружающих, что все под контролем. Заодно размышлять, где же теперь брать бензин, если только не закупать втридорога у Индии. Подробнее о совещании и о том, что предпринимают российские власти для решения этой проблемы, расскажет мой коллега Андрей Шилов.
7: Это кошмар вообще.
8: Российский топливный кризис летом 2026-го стал системным. Об этом говорят и видеосвидетельства в соцсетях с драками у заправок и многокилометровыми очередями, и уже три за полмесяца совещания правительства с участием президента. На последнем, 8 июля, вице-премьер Александр Новак, назвав причинами террористические атаки и оговорившись, что это временно и частично, признал, что страна знает уже давно сокращение объемов производства бензинов и дизеля. Политическое решение проблемы – прекратить войну с Украиной. Путин отвергал не раз, и Новак озвучил экономические меры. Запрещенный экспорт дизельного топлива, начинается импорт нефтепродуктов, увеличивается производство топлива с понижением экологического класса. Обеспечение топливом перешло в режим кризис-менеджмента.
2: В постоянном режиме совместно с Министерством энергетики проводим штаб с регионами, а также с производителями и с потребителями. В регионах также созданы оперативные штабы, и в зависимости от ситуации они выделяют приоритетные категории потребителей для обеспечения топливом. В первую очередь, например, это службы, связанные с жизнеобеспечением.
8: Росстат подтверждает рост цен на бензин. Годовой превысил 20%. Единственный пока регион под контролем России, где ненадолго вводили полный запрет на продажу бензина частникам, оккупированный Крым, бьет рекорды. Замеченные 290 рублей за литр продержались недолго. Теперь встречаются и 380.
9: По 380 рублей. 380 рублей.
8: Как самим делать бензин, еще вчера звучала любопытная статистика интернет-запросов и обыгрывалась шуточными видео в Инстаграме.
10: У нас все всегда варили и было нормально, так что мы бензин не сварим. Уедем на дачу, пробурим скважину на участке, найдем нефть. Там в огороде все равно старая ванна без дела стоит. Наберем ее до краев, покроем оцинкованным листом, сверху для испарения трубу приварим и снизу костер. Согласен?
7: Да.
8: На совещании с участием президента новость почти в том же духе озвучил Александр Осипов, глава Забайкальского края, региона, где очереди у заправок, вероятно, самые длинные в стране.
11: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой. Может быть, рассмотреть возможность создания значительной сети мини-НПЗ сейчас в этих условиях. Мы смогли бы предложение на внутренний рынок увеличить.
8: Осипов даже в публичном выступлении не сомневается, что такие предприятия будут гореть. гореть и дальше, и Путин с ним не спорит. Да и в день правительственного совещания украинские дроны в очередной раз атаковали НПЗ в Татарстане и Саратовской области.
12: Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее. Конечно, вы абсолютно правы. Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб.
8: Ручное распределение топлива, запрет на разлив канистры, лимиты на продажу в одни руки и покупка в определенные дни, в зависимости от первой цифры госномера машины, распространяется все больше. Частая практика подцензурных медиа – не замечать новости с бензином уже невозможно. Теперь в ходу тезис «неприятность эту мы переживем» или «мы это уже проходили».
13: Бензина нет. Ну, я еще помню, мое поколение помнит, как еда вообще-то была по карточкам. Вы не помните, что ли? В моем городе, в Краснодаре, в 92-м году купоны были, мы их вырезали, ходили. А я лично, ходила с ведрами в возрасте там 11-12 и до этого еще лет за водой. Не за кока-колой, не за чем-то, а за водой.
14: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Счастливых вам голодных.
8: Другие дефициты, неприятности и временные трудности действительно есть на памяти россиян в возрасте. Ссылки на них, очевидно, будут звучать и дальше.
6: Позицию Симоньян, кстати, транслирует не только она сама лично, но и некоторые другие чиновники и пропагандисты. Мол, мы это уже проходили лет 7 назад, на такое сказали бы «окей, бумер». А улучшает ли давний негативный опыт текущее положение? Я уже упоминал позицию Бориса Ронштейна, мы с ним поговорили перед началом эфира, и в том числе об этих вот мини-НПЗ. Что это такое и насколько вообще вероятно, что решение может быть маломальски, минимальски эффективным?
4: Мини-НПЗ – это наследие России 90-х годов, когда рынок действительно нефтепереработки и нефтедобычи был серым и даже черным. Они впервые появились, эти мини и малые НПЗ, в Чечне, где воровали сырую нефть и частным образом ее перерабатывали. Сейчас в России осталось несколько десятков малых НПЗ, которые удовлетворяют небольшой локальный спрос, в основном за счет тяжелых фракций мазута, кокса, битума. А вот производить качественный бензин 92-й даже, 95-й, не говоря уже о 98-м и 100-м, они не могут, потому что у них нет вторичной переработки. Вторичная переработка, в первую очередь, это крекинг, каталитический гидрокрекинг, а также изомеризация, алкилирование и медленное коксование позволяет получить гораздо больший выход светлых нефтепродуктов, а именно бензина, керосина и в какой-то степени дизеля. Значит, эти, как он назвал, сеть мини-НПЗ, это, конечно, не то же самое, что сеть мини-магазинов торговых. Значит, магазины продуктами питания. Магазины, мини-магазины, они, по крайней мере, так сказать, имеют свою рыночную ценность, они находятся на малых площадях, в пределах пешей доступности локальной. А вот мини-НПЗ – это, на самом деле, возврат России на 30 лет назад. Они могут добавить к общей нефтепереработке 5-10%, но при этом огромное количество нефти будет буквально выброшено, потому что, как я уже сказал, глубина переработки у них очень незначительная. С 2011 по 2020 год, за 10 лет, средний уровень глубины переработки в России увеличился с 70% до 84%. В то время как в мире вот китайские производители нефтепродуктов, американские, индийские, у них глубина переработки от 90 до 95%. Это решение убьет, на самом деле, не только нефтегазовую отрасль, она убьет еще и автопром, потому что я не представляю, как иномарки могут ездить на этом так называемом прямогонном бензине.
6: Бернштейн также добавил, по его мнению, это либо сознательно, либо по незнанию, но это такая кампания по улучшению картинки и уменьшению очередей на бензоколонках. Мол, не паникуйте, все хорошо, все под контролем, все скоро будет хотя бы в мини-порциях. Хорошая мина при плохой игре. Путин во что бы то ни стало пытается не допустить роста цен на бензин. Впрочем, это, по мнению аналитика Бернштейна, в теории спустя время на длинной дистанции может привести лишь к обратному эффекту, особенно на сером и черном рынках, которые уже появляются и, по всей видимости, будут расширять свою деятельность. А с нами в прямом эфире политолог Руслан Айсин. Руслан, здравствуйте.
15: Приветствую вас.
6: Ну, вот получается, что уже невозможно отрицать проблемы. Что же заставляет Путина второй раз поднимать проблемную тему при его тотальнейшей нелюбви вообще к подсвечиванию любых проблем?
15: Ну, очевидно, что проблема действительно носит катастрофический характер, и сценарий явно в ближайшем будущем не улучшится, поэтому они идут на эти экстрамеры, потому, помимо прочего сказанного, надо отметить, что фрагментация вот этого рынка топливно означает, что крупные компании, на которые опирался Путин, да, крупные корпорации, там, например, Роснефть, они будут терять определенный пай дохода, во-первых, а во-вторых, это психологически очень бьет по режиму, потому что это означает, что сам режим будет терять нити управления. То есть, по сути говоря, это сепарация единого рынка, который они выстраивали все 2000-е годы. Да? Помните, как собирались стать энергетической сверхдержавой. Внутри, по сути говоря, всех причесали под одну гребенку. Остались, по-моему, лишь два региона, чьи нефтегазовые компании не вошли в федеральные. Это Татарстан, Татнефть и чеченская компания. Все остальные были встроены. А сейчас мы увидим обратный процесс. И, конечно, чисто символически это просто опрокидывает в 90-е годы. Но деваться им некуда, потому что проблема действительно серьезная. Ведь надо отметить, что тем самым повышаются, во-первых, расходы на логистику в финансовом смысле, и логистику делают более длительной. Условно говоря, товары, которые идут в Китай, сейчас есть данные, они задерживаются уже там на 7-9 суток. И 10-15% накидывается еще дополнительная пошлина, скажем, да, в связи с отсутствием топлива. Соответственно, все остальные товары, услуги, они тоже подскочат таким образом. Это говорит о том, что и без того шаткая ситуация в экономике, она будет раскачиваться именно вот этим кризисом. Плюс ко всему, хочешь не хочешь, но это лето, высокий сезон. Естественно, есть страда, уборочные работы, которые тоже вытягивают огромное количество ресурсов, и топливо, и бензин, и дизель, и керосин, с которым тоже сейчас проблема, потому что авиаперевозки не могут, естественно, опираться на бензин кустарного производства, да, нужен высокооктановый, соответственно, высокооктановое топливо, то, что называется керосин, ну и так далее. То есть эта цепочка очень связана, и плюс ко всему не надо забывать, что Россия, будучи самой большой по территории страной в мире, она стягивается за счет логистики, естественно. А эта логистика сейчас нарушается, и, соответственно, каждый регион будет играть по-своему. Будет изыскивать возможность для того, чтобы, ну, как-то сохраниться, не попасть в эти проблемные ситуации. И, соответственно, будет все равно расшатывание общей управленческой системы. То есть, условно говоря, вся эта вертикаль власти, которая была построена Путиным, она, конечно, будет сейчас очень сильно колебаться, потому что другой альтернативы нет. Пока будешь ждать, что там Москва решит, да, люди будут в прямом смысле бунтовать, бастовать, и кто его знает, может и вилы поднимать, потому что уже такие сигналы приходят.
6: Ну, действительно, в контексте удара по вертикали власти получается, что если раньше какие-то локальные или региональные проблемы Путин сбрасывал на местных чиновников и местных своих губернаторов, то в этой ситуации как будто бы уже не отделаешься, если у всех одна и та же проблема, и она явно уже федерального характера, ну, по некоторым оценкам, по крайней мере, уже так оно и имеется, а тут вот то ли это неофеодализм планируется, то ли, не знаю, анархокапитализм. Можно тут разные термины подобрать в качестве такого умственного упражнения. Но вот как вы думаете, почему пропаганда взяла на вооружение в попытках успокоить население вот этот прием «мы уже это проходили, мы это все переживем. Неужели это способно успокоить людей, которые стоят в очереди на заправках? И ведь само по себе сравнение с 90-ми, разве это не обесценивание 26 лет Путина в власти, учитывая то, как его политтехнология выстраивали этот контраст между 90-ми и путинскими временами?
15: Да, как раз это и получается самоотстрел в ногу, потому что я помню, как та же самая Симонян со всех углов кричала, что неужто вы хотите возвращение в 90-е. Путин вытащил нас из этих поганых 90-х. А сейчас она говорит об этом опыте как об опыте нормальном, и давайте в него возвратимся, и ничего страшного в этом нет. Ну, тогда, соответственно, нарушается вся гомогенность политическая, идеологическая и пропагандистская этого режима, потому что выясняется, раз Путин обратно нас загоняет в 90-е, зачем он нам нужен тогда? Ведь Путин приходил в 99-м году как раз как анти-Ельцин, как человек, который наведет порядок, человек, который стабилизирует ситуацию, человек, который там, поднимет экономику. И помните, был такой термин, значит, приведение всех законов к федеральному стандарту. Но получается сейчас, спустя действительно четверть века, все возвращается на круги своя. И в этом смысле, я думаю, что Кремль от этого удара уже не отделается, потому что как бы, в сознании людей, в общественном восприятии Путин будет ассоциироваться с очень плохими временами. То, что там было в начале 2000-х годов, ну, вряд ли кто сейчас будет вспоминать. А вот то, что Путин действительно оставил страну, которую называли международной бензоколонкой, без бензина, без интернета, без нормальной такой нормального ощущения безопасности, да, это будет, конечно, очень сильно бить. Плюс ко всему, сам факт того, что нету никакого решения, нету образа будущего у этого режима, непонятно, что дает эта война, и непонятно вообще, каким результатом она должна привести, потому что, опять-таки, цели и задачи вот этого СВО, они же всякий раз меняются, да, всякий раз они как-то так диффузно присутствуют, то так, то эдак. Люди, очевидно, устали, плюс ко всему нависает возможность там, какой-то очередной волны мобилизации, что, конечно, тоже пугает людей. Поэтому и возникают всякие вот эти вот деятели типа Лунина, которые там обещают начать какой-то поход на Москву, да, чтобы избавить страну от неправильных бояр, которые неправильно информируют царя. Я напомню, что ровно таким же образом действовал не только Пригожин, но и тот же самый Распутин, который пошел изгонять бесов. Правда, пошел он не в Москву, а в Петербург. Но суть это не меняет. То есть предреволюционная ситуация, которую так боится Путин и режим, она будет расти, она будет экспонироваться, она будет расширяться, потому что будет запрос снизу на какие-то кардинальные изменения. Путин уже не обеспечивает стабильность ни людей, да, простых там бюджетников, на которых он опирался, ни, собственно, элит, потому что эти элиты тоже загнаны в непонятную ситуацию.
6: И причем я напомню, что, и это признавал, кстати, Владимир Путин, Киев предлагал Кремлю взаимно отказаться от воздушных ударов, и именно это элементарно сняло бы вообще всякие проблемы с ударами по нефтеперерабатывающим заводам, уж, я уж не говорю даже про завершение войны. Но, тем не менее, это обсуждалось в том числе на саммите НАТО, и там отметили явное улучшение позиции Украины и пообещали продолжать оказывать всяческую помощь. И о том вообще, что в комплексе обсуждали в Анкаре, в Турции, что кто с кем как пересекался, какие шутки прозвучали со стороны Зеленского о ситуации в Москве, расскажем в нашем сюжете.
16: Россиянам все труднее защищать свое воздушное пространство, и мы надеемся, что это создаст условия для переговоров о завершении войны.
17: Президент США Дональд Трамп присоединился к словам госсекретаря Марка Рубио, прокомментировав удары Украины по целям в глубине России, цитата, «это эскалация, но она может привести к завершению войны». Итоги саммита НАТО в Анкаре стали многообещающими для Украины. Трамп заявил, что готов дать Украине лицензию для производства ракет к системам Patriot. Правда, добавил, что компания-производитель Patriot пока об этом не в курсе. Системы нужны Киеву для перехвата российских ракет. Во время встречи с Зеленским президент США был в хорошем расположении духа, назвал лидеров России и Украины сложными парнями и спросил, собирается ли Зеленский в Москву. Тот ответил следующее.
18: «Это сложно. Там много украинских дронов. Это опасно для меня».
17: Также Дональд Трамп сказал, что готов закрыть небо над Украиной, если после подписания мирного соглашения Россия нападет снова. На это отреагировали в Кремле.
18: А ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Вот, это нужно понимать. Поэтому, конечно, это еще предстоит осмыслить.
17: Помимо обещанных Трампом лицензий для ракет ПВО, союзники по НАТО подтвердили долгосрочную поддержку Украины. Они готовы выделить ей в этом году 70 миллиардов евро на поставки вооружений, военную помощь и подготовку военнослужащих и сохранить такой же уровень поддержки в 2027 году. Генсек НАТО Марк Рютте высказался о приверженности членов НАТО 5-й статье о коллективной обороне и сделал упор на единстве организации.
19: Мы будем защищать каждый дюйм нашей территории. НАТО невозможно победить. Мы оборонительный союз. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш уклад жизни, наши демократии и нашу территорию. Поэтому не стоит с нами связываться. Не играйте с нами.
17: На позитивные для Украины новости с сожалением реагировали Z-блогеры.
16: США планируют предоставить Украине лицензию на производство Patriot, заявил Трамп на встрече с Зеленским в Анкаре. Вот это реально хуй. Душок Анкориджа протух. И снова повеяло духом Анкориджа. Мы будем помогать Украине бить глубоко по России, чтобы она закончила войну, заявил госсекретарь Рубио об ударах Украины по НПЗ. ПИПа итоги. Дональд, как говорится, с удовольствием поюзал нос своего любимого партнера. Теперь можно дух Анкориджа отбрасывать как уже ненужный, но нос еще пригодится, конечно же. Теперь Трамп будет конкретно и четко открыто играть на стороне противника, в то время как раньше делал вид, что является честным маклером-посредником. Маски сброшены, цели обозначены.
17: Вне темы Украины саммит прошел напряженнее. Трамп вновь раскритиковал союзников, не поддержавших войну против Ирана, назвал Испанию ужасным партнером и вспомнил о притязаниях на Гренландию, территорию Дании, союзницы США по НАТО. Однако за закрытыми дверями, по словам источника Reuters, Трамп не высказывал претензий и заверил, что США не планируют покидать альянс.
6: Ну, а еще Трамп в очередной раз рассуждал о мирной сделке или соглашении между Зеленским и Путиным. Там вольности перевода, сделка или соглашение. Мол, в целом-то Путин готов. Вот корреспондент «Настоящего времени» и украинской службы «Радио Свобода» Заряна Степаненко спросила президента США об этом.
20: Что дает вам основание полагать, что Путин заинтересован в мире?
16: Откуда вы?
20: Украинская служба «Радио Свободная Европа». Я из Украины.
16: Хорошо, потому что я с ним разговариваю, и я разговариваю с президентом Зеленским. Я думаю, он хочет заключить соглашение, и я действительно чувствую, что президент Зеленский хотел бы вернуться к восстановлению своей страны, а не, знаете ли, к смертям и разрушениям.
6: Ну, то есть оба, мол, готовы. И перед эфиром мы также поговорили с американистом Павлом Ивлевым о встрече Зеленского и Трампа и явно возросших к президенту Зеленскому симпатиях президента Трампа.
21: Наверное, можно говорить об этом сейчас, да, то есть сейчас явно похоже на стороне Украины. Но если мы вспомним, как этот маятник качается в предыдущие пару лет, да, или сколько там, полтора года с тех пор, как он снова президент, то как бы мы понимаем, что он может в любой момент качнуться обратно. Обычно это происходит после разговоров Трампа с Путиным. Ну вот, и это качание, я думаю, что не закончится никогда, потому что это специфика нынешнего президента Соединенных Штатов. Вот. Что касается общей политики, то да, безусловно, поддержка, ну, по крайней мере, в военной области, в области разведки, она, безусловно, на стороне Украины. В этом плане как раз госсекретарь Рубио достаточно последователен. Да? Он, в общем, всегда на стороне Украины, он может тоже, так сказать, сказать что-то, так сказать, резкое. Он, безусловно, игрок команды Трампа и никогда не скажет что-то ему наперекор. Но его понимание и то, что делает его ведомство, оно достаточно последовательно, опять же, поддерживает Украину. Поэтому, ну да, хороший знак, что они, что такой высокий чиновник на такой встрече говорит об этом публично, поддерживая, так сказать, вот эти атаки Дальнобойные санкции, да? Хороший, по-моему, термин очень по этому поводу приводит президент Зеленский, использует.
6: Тему продолжим с политологом Русланом Айсиным в прямом эфире. Руслан, а вот по вашим наблюдениям, готов

0: сделает какую-то угрозу, тогда Путину придется отступить. Но отступит он ведь не под давлением, условно, Зеленского или Европы, с которыми они никак не хотят считаться. А вот, дескать, Соединенные Штаты – это другое дело. Все это они могут обернуть в такую обертку, что на самом деле это какое-то такое тайное соглашение. Вот, и в рамках этого тайного соглашения мы согласились остановить военные действия. Ну, то, что вот Трамп любит говорить «сделка», да, «дил». Ну, как бы вот у Трампа есть свой нарратив, нужна сделка, нужна сделка. И, в принципе, Путин может пойти и сделать эту сделку, например, не с самим Зеленским, а, условно говоря, через Соединенные Штаты. Тогда это даст ему возможность обернуть это все таким образом, что вот Вашингтон вынужден был идти на уступки и договариваться с нами. То есть оставляя сбоку на стороне Европы и Зеленского. То есть для Путина чисто психологически это очень важно. Я думаю, что это единственная возможность сейчас остановить войну. Потому что в остальных случаях, конечно, Путин будет упираться рогом. А дальше все-таки, если не получится, то я думаю, что Москва будет и дальше усиливать свое давление, будет бомбить и штурмовать города Украины, потому что очевидно, что есть проблема с обеспечением прикрытия неба, и все-таки разговор о том, что будут организованы производства Патриот, надо отлично понимать четко, что это 3-4-5 лет, говорят специалисты. Например, в Японии было развернуто это производство спустя 3 года, а запущено еще плюс 1 год. То есть 4 года ушло на все это, с учетом того, что там ни войны, ничего нет. Так что вопрос крайне серьезный, но здесь, как бы это вот не звучало печально, вся надежда на Трампа, который действительно в какой-то момент эмоционально или там по собственному разумению, может сильно заняться этим вопросом, если он окончательно потеряет интерес, например, к иранскому кейсу. Ну, видно, что он уже по касательно этим занимается. А вот если он, условно говоря, заключит сделку с Россией, он может это занести себе в политический актив, и это может поспособствовать росту рейтинга и самого Трампа, и республиканской партии накануне судьбоносных для них выборов в ноябре этого года.
1: А скажется ли в перспективе вот на позиции Кремля этот разговор про закрытое небо? Я вкратце нашим зрителям поясню, что это означает, что в случае повторного нападения России на Украину после мирной сделки при ударе с воздуха к ПВО Украины подключается в данном случае ПВО США. Если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
0: Да, если действительно Соединенные Штаты и НАТО смогут выстроить такую систему защиты, то, конечно, Кремль будет 150 раз думать. Потому что очевидно сейчас, что Украина усилилась, и без того у Украины есть возможности бить вглубь российской территории. Соответственно, могут ответить разом и очень болезненно. Сейчас уже понятно, что Россия – страна с абсолютно дырявым небом. Да? И если достают до Омска, достают до Новосибирска, соответственно, никаких проблем для Украины и для сил НАТО совместно с Украиной уже не будет.
1: Руслан, спасибо вам за этот разговор. Руслан Айсин, политолог, спасибо. Был с нами сегодня в прямом эфире, подводя итоги и саммита НАТО и вот фиксируя некоторую нервозность в Кремле и на совещаниях правительства о том, как сейчас выглядят и заправки по всей России, и ситуацию с дизелем, ситуацию с авиатопливом. Очень много топлива вообще для большой страны необходимо, как правило. О новых событиях завтра расскажем вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Возможно, порассуждаем о том, как идут выборы в России. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые

0: писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью журналистки и правозащитницы Маши Слоним ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганову. Маша Слоним – советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница. В советское время она была диссиденткой и передавала знакомым иностранным журналистам первый в СССР неподцензурный и правозащитный информационный бюллетень «Хронику текущих событий», а также другие материалы самиздата. В 1974 году Слоним уехала за границу. В Великобритании она долго работала в редакции русской службы BBC, а затем в конце 80-х снова вернулась в Россию и была корреспондентом BBC в Москве. В это время она принимала участие в создании документального сериала BBC «Вторая русская революция», посвященного перестройке. Также в 1994 году стала одним из авторов декларации «Московская хартия журналистов», в которой изложены положения о работе независимых публицистов. В 2015-м, после аннексии Крыма, Слоним снова уехала из России и вернулась в Великобританию. В 2025 году в издательстве «Видим Букс» вышла ее книга «Возвращение. Несерьезный мемуар». Это воспоминания о жизни в России и в эмиграции. Вот что говорится о книге на сайте издательства.
2: Внучка наркома иностранных дел и посла СССР в США Максима Литвинова, дочь скульптора Ильи Слонима, легендарная красавица Москвы 70-х, конфидентка Иосифа Бродского, вдова английского лорда. Такому человеку есть что рассказать. И это только факты из ее личной и семейной истории. А есть еще история советской и постсоветской России, в которой Маша Слоним, потомственная бунтарка и диссидентка, сыграла свою роль. До эмиграции принимала участие в спасении архива Солженицына после его ареста, чудом сама избежала репрессий. В эмиграции сотрудница знаменитого издательства «Ардис», журналист BBC в его золотую пору. В перестроечной Москве была свидетелем и участником эпохи свободного слова. Долгожданные мемуары Маши Слоним – это и шпионский экшен, и драматическая исповедь, и анекдоты 20 века, и портреты знаменитых мира сего. Книга отражает и особый талант Маши – умение относиться к жизни легко и бесстрашно, превыше всего ценить свободу и индивидуальность.
1: В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку Слоним рассказывает о своих мемуарах и сравнивает жизнь в СССР с постсоветской и путинской Россией.
3: Маш, привет, спасибо за твое время, спасибо за это интервью. Мы знаем друг друга 25 лет, поэтому будем на «ты», как обычно.
4: Ну, естественно, как всегда, да.
3: Вот. Я тебя поздравляю с твоей книгой, книга спасибо. Прекрасная. Я тебя поздравляю с твоей пражской презентацией, которая пройдет вот сейчас в эти дни. Пражский книжный клуб организует. Ну, первый вопрос про книгу. Она у тебя называется «Возвращение. Несерьезный мемуар». И я в одном из твоих интервью слышал, что есть еще такой подзаголовок «Просто повезло», который ты уже, ну, в силу каких-то издательских соображений не стала выносить на странице. Угу. Вот расскажи, пожалуйста, почему «Просто повезло»?
4: Я всегда жила с ощущением, что я везучая. Не моя заслуга, а вот ну, так вышло. И я помню, я в очень раннем детстве придумала для себя такую формулу моего везения, что ли. Что мне повезло, что я родилась в такой семье, в моей семье. Мне повезло, что я родилась в Москве, в столице нашей Родины. И мне повезло, что я родилась в Советском Союзе. В общем, из этого осталось. Мне повезло, что я родилась в такой семье, моей любимой, прекрасной, где меня любили очень. И мне повезло, что в Советском Союзе меня не арестовали. И что я из этого Советского Союза вовремя уехала. Вот мое везение. Дальше продолжались разные другие случаи везения.
3: Ну, а возвращение я, это потому, что у тебя действительно за жизнь было несколько отъездов, возвращений, опять отъездов, возвращений.
4: Да, да, это моя эмиграция. Но эти эмиграции были тоже как возвращение все-таки. Было возвращение в Англию, потому что это родина моей бабушки и моих предков по ее линии. И это было возвращение в ту культуру, что ли, которую она мне с самого детства пыталась впрыснуть, так сказать. Вот, и литература, и книги, ну, все. Потом было возвращение в Москву, ну, уже в рабочей роли. Мы работали с BBC с 89-го года в Москве. И это было тоже возвращение уже в какую-то такую мою, что ли, Москву, и уже немножко на другом уровне. Вот. А потом возвращение опять в Англию. Эмиграция. И это уже было возвращение к себе той и еще вот с каким-то еще добавленным, что ли, добавленной стоимостью, опытом.
3: Это вот ты о возвращении в последний 15-й год, когда ты уже уехал.
4: 15-й год, да, 11 лет назад.
3: А скажи, пожалуйста, ты в какой момент поняла, что вот эта точка невозврата уже пройдена, и тебе надо уезжать из России и, очевидно, уже не возвращаться туда?
4: Это был, наверное, Крым. Потому что уже сгущалось. То есть до этого я чувствовала, что атмосфера становится невыносимой. Я же жила, такая моя маленькая эмиграция была в Подмосковье, в деревне у меня ферма
3: помню
4: была.
3: Помню твой прекрасный
4: Ты
3: дом,
4: помнишь,
3: конечно. Да.
4: Звери и прочее. Конечно. Я как-то окружила себя и зверями, и животными, и собаками, и любимыми людьми. Но начала проникать во все. Ну, я ходила на митинги, там все естественно, мы были вместе. Но уже какая-то шла, ну, вот такое ощущение, что становится невыносимым.
3: Но ты поняла в какой-то момент, я читал тоже в твоих интервью, и ты это говорила многим людям, что ты уже возвращаться-то не хочешь точно ни при каких раскладах, насколько я понимаю сейчас, в смысле.
4: Да,
3: ну, то есть не сейчас, конкретно сейчас. Сейчас, я думаю, ни один здравомыслящий человек не захочет возвращаться. Но даже если что-то изменится...
4: Мои возвращения закончились, мне кажется. Я приехала в свою вот правильную точку, что ли, своей жизни. Я не знаю, наверное, может, это связано с возрастом, но и с тем, что я уже не представляю. Нету моей страны. Ее нету. России там вот этого всего нету. Есть люди, да, остались, с которыми я вижусь. Не приезжают сюда, потому что они приезжают ко мне. Ну и вообще за границу приезжали, сейчас меньше, сложнее все. Но некуда возвращаться, вот у меня такое ощущение.
3: Ты в интервью с Альбац упомянул такую фразу про себя, про твое поколение, которое даже, по-моему, она вынесла в заголовок, что вашему поколению было западло бояться, вот когда вы были еще молоды, когда вот ты только начинал заниматься правозащитной деятельностью, 70-е годы, даже конец 60-х годов, да? Вот как ты думаешь, поколению нынешнему, ему также западло бояться, или все-таки вот они более боязливые? И насколько вообще ты считаешь ситуация, которая была в СССР в 70-е, отличается от того, что сейчас в России там в 20-е?
4: Мне кажется, ну я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. То есть как, я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись, а для меня, вот, а для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. Вот, а вот поймайте нас, а вот, вот нате, выкусите. А я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ. И на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно, я не села. И, в общем, меня мама вышвырнула тогда. Она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, при вот моя молодость, скажем. Люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что что-то новое.
3: Открыты какие-то шлюзы.
4: Да, шлюзы открыты, и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись. Нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей как бы диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый изготовлять, что-то такое передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос,
3: да, за
4: желто-блакитного цвета, сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным. И, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки.
3: Ну, то есть это они, по твоему мнению, делают ровно для того, чтобы этот страх, живить уже на каком-то
4: вот там, этот страх
3: ДНК
4: уже такой.
3: Там, да,
4: так сказать. У нас тоже, наверное, они пытались нам этот страх навязать, что ли. Вот 70-е, конец 60-х, 70-е, арестами и прочими какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще, сколько, 15 лет примерно, да?
3: С 70-го, если мать.
4: Да, да. И это уже система, в общем-то, была на излете.
3: А сейчас система, как ты считаешь?
4: Что... А сейчас система. Пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Ну, мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят. Мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили и дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
3: Мы с тобой разговариваем, у нас сегодня с тобой 11 июня, а завтра будет ровно месяц, как погибла твоя двоюродная сестра, близкий тебе человек. Я тебя, естественно, выражаю соболезнования. И расскажи, пожалуйста, про нее, потому что она действительно настолько тихий была человеком, что ее мало кто знает. Мне кажется, таких людей нужно знать. Расскажи, пожалуйста, про нее. Про
4: вас. Нина. Нина, моя кузина, моя двоюродная сестра Нина Литвинова. Я вот где-то говорила, и это точно совершенно, что ее самоубийство, в записке она написала, почему и причины она отчаялась, потому что вот с тех пор, как Путин напал на Украину, стало настолько невыносимо уже видеть это все. Все эти жертвы его террора действительно внутри страны, Анина помогала очень многим, очень тихо помогала. Вот действительно она очень была тихий, но очень деятельный человек. Скромная, ужасно, как это застечь. Она совершенно не любила внимания, что ли.
3: Она была правозащитницей, то есть она же...
4: Она была зоологом, она была биологом.
3: Ну да, профессионально, конечно. Да?
4: Угу. Но она стала правозащитницей, ну вот как-то стала просто по велению сердца, что ли. Она очень таки, человек была эмпатичным, что ли. Это было как вот, это ее была какая-то боль. Все, что происходило, была боль. Моя, наверное, журналистская какая-то работа помогает немножко отстраняться, да? Она не могла отстраниться от всего, что она видела. Она жила там. И, в общем, конечно, ее самоубийство было, вот как я начала говорить, было самым громким ее поступком. Единственным громким. Потому что все остальное, это был поступок, очень героическая жизнь такая, но тихая, незаметная для... окружение, но очень заметное для людей, которым она помогала. Я просто знаю это. Она писала письма, она передачи делала. Она еще при советской власти, между прочим, поддерживала политзаключенных. Она мне говорила, она же не уезжала, ее вся семья, в общем-то, уехала. Она не уезжала, она к нам приезжала в гости. Я ее спрашивала, Нина, ну а почему бы тебе там? Это я не могу, я не вижу себя там. А в России она от себя видела, у нее была роль. И потом она вдруг, в конце концов, поняла, что не справляется. Что зло такое вокруг, с которым уже трудно справляться тем, кто остался. Там же их оставалось все меньше и меньше людей, которые, в общем, не боялись помогать и как-то что-то делать. Потому что очень многие уехали, мы уехали, и что там говорить. Вот, остались политзаключенные вокруг. Вот она жила их... Жизнь, в каком-то смысле, да, оставаясь на свободе.
1: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью журналистки Маши Слоним о ее жизни и книге «Возвращение. Несерьезный мемуар». Давайте послушаем отрывок из этих воспоминаний.
5: С Иосифом Бродским я познакомилась через родителей, хотя его стихи я читала в самиздате и до знакомства. Иосифа к нам направила Анна Андреевна Ахматова, которая, по его рассказам, напутствовала его примерно так. «Там у Литвиновых есть красивая девушка Маша, так вы влюбитесь в нее». Первым с Иосифом встретился мой папа, который лепил портрет Ахматовой. Она позировала папе несколько раз, а однажды Иосиф сопровождал ее на очередной сеанс в мастерскую на Верхней Масловке. В тот день в мастерскую, зная, что там будут такие гости, зашла моя мама. так началось их знакомство, а потом и дружба. После этого Иосиф часто заходил в гости на Миусскую, где читал свои стихи всей семье. Бывал он и в папиной мастерской, тоже позировал ему. Во время работы они читали друг другу стихи. Мой папа очень любил поэзию. Он ценил Иосифа как поэта и привязался к нему по-человечески. Симпатия была взаимной. Портрет, отлитый в бронзе, сохранился. Кажется, он находится в Русском музее, но проходит как мужской портрет. Так его пришлось назвать, когда он впервые был выставлен на папиной посмертной выставке в выставочном зале на Беговой. Имя Иосифа Бродского публично произносить было нельзя. Шел 1973 год, за год до этого Бродского вынудили уехать из Союза. С мамой Иосифа связывала потом многолетняя дружба. Бродский часто навещал ее в Брайтоне, где мама жила после отъезда из Союза. Однажды он даже чуть не погиб там. В гостинице, где он остановился, ирландская республиканская армия устроила страшный теракт. В октябре 1984 года во время съезда консервативной партии в Гранд Брайтон Хотел было совершено покушение на Маргарет Тэтчер, тогдашнего премьер-министра, и членов ее кабинета. Тогда погибли 5 человек, так что опасность была серьезной. История со взрывом, прогремевшим так близко, щекотала Иосифу нервы. Ему такое нравилось, его всегда привлекали опасные приключения. Чего стоит история с планом захвата самолета? В конце 1960 года Иосиф и его знакомый Олег Шахматов собрались бежать из Советского Союза. Они хотели захватить в Самарканде небольшой пассажирский Як-12. Иосиф должен был ударить пилота кирпичом, а Шахматов, профессиональный летчик, тогда перехватил бы штурвал и направил самолет то ли в Иран, то ли в Афганистан. План отменился в последний момент, когда Иосиф понял, что не сможет ударить пилота. Его потом допрашивали, и заложил его Шахматов. Когда он рассказывал нам эту историю, мне казалось, что это всего лишь романтические мальчишеские фантазии, но, судя по опубликованным позднее документам, все было всерьез. Однажды Иосиф приехал с несостоявшихся съемок из Одессы и ночевал у меня в квартире на Бутырском валу. На Одесской киностудии его сначала утвердили на роль командира по фамилии Рабинович в фильме то ли про гражданскую войну, то ли про Великую Отечественную. Но в конце концов снимать не стали. Из Москвы пришел запрет. В общем, поматросили и бросили. Иосиф расстроился, ему льстило, что его пригласили сниматься. Но главным образом он расстроился из-за того, что для роли его успели там побрить наголо, его герой был лысый. В Москве ему предстояло ходить по гостям и по редакциям, он тогда все еще надеялся, что его напечатают. На Одесской студии ему выдали рыжий парик, который Иосиф в тот приезд в Москву не снимал. Спал он у меня на полу, тоже в парике, и все время пытался придерживать его рукой, даже во сне. Иосиф боялся, что парик собьется, и у моего маленького сына Антона будет детская травма, если он это увидит. Парик не помог, хождение по редакциям результата не дали. Запрет на публикацию стихов Бродского был жестким, а Антон довольно легко перенес зрелище спящего на полу Бродского со сбившимся на бок париком. Именно Иосифу я обязана своей первой работой в Америке. «Старуха, ты в маразме», — сказал он, услышав мой ответ на вопрос о планах на жизнь. «Не имею понятия». Бродский, уже поживший какое-то время в Нью-Йорке и знавший меня, был более реалистичен, чем мои прекраснодушные американские друзья. В тот же день он купил мне и Антону билеты в Детройт, а потом уж позвонил Карлу и Эллен Дэй Профер, создателям издательства «Ардис», чтобы сообщить, что вот-вот к ним прибудет Маша с сыном Антоном. Я была знакома с Проферами. В начале 70-х они часто приезжали в Москву. У нас были общие друзья, в том числе и Иосиф, стихи которого они издали на Западе одними из первых. Но, как позднее написала в своей книге «Бродский среди нас» Эллен Дэй Профер, Иосиф даже не спросил ее, нужна ли в «Ардисе» мало что умеющая Маша Слоним, да еще и 7-летним сыном. Просто поставил их перед фактом моего неминуемого приезда. Это было вполне в духе Бродского». Я осталась вечным должником Иосифа. Я так и не вернула ему деньги за билет в Детройт. Отправив меня в Ардис, он дал важнейший старт моей будущей эмигрантской жизни. И я всегда буду безмерно благодарна ему за этот подарок.
1: Вы слушали фрагмент из книги «Возвращение. Несерьезный мемуар». Продолжение разговора ведущего телеканала «Настоящее время» Виктора Кулганыка и журналистки и правозащитницы Маши Слоним.
3: Ну вот ты как раз заговорила тоже об отъезде, об отъездах. Действительно, у нас очень много наших с тобой общих знакомых, каких-то коллег уехали, да, кто-то остался, да. Но они заняли такую вот то, что сейчас называется новые тихие, да, такую нишу, так сказать.
4: Новые тихие,
3: да. А тебе кто ближе? Я понимаю, этот вопрос тоже ты восприми правильно, я не прошу никого осуждать, ни в коем случае никто никого не имеет права осуждать. Тебе кто ближе, вот эти новые иммигранты или новые тихие, на которые поделился наш
4: круг? Ну, это трудно. Новые тихие – это мои друзья. Это действительно мои друзья, и я чувствую, как им нелегко, действительно. Есть новые тихие, которые меня бесят, если честно говоря, потому что они пытаются оправдать. Такой стокгольмский синдром, что ли, что, наверное, естественно, что, наверное, психологически абсолютно естественно. Но меня они раздражают. А другие новые тихие, мои друзья, как раз я им ужасно сочувствую. Я знаю, ну, это мои люди, я знаю, как они чувствуют это. Отъехавшие очень многие меня бесят тоже ведь. Вот. А какие-то, конечно, я им и сочувствую, и восхищаюсь ими. Так что это все разные люди, хотя они как бы вот в одной категории. Эти и те. Ну, это всюду люди. И у всех свои какие-то и оправдания, и достоинства, и недостатки, да. Да, и что делать? И мы все пытаемся себя, наверное, оправдать. Вот какие-то я вчера читала как раз какую-то дискуссию в Фейсбуке моих старых, скажем так, подруг. Угу. Новые тихие. Но новые тихие, которые начинают говорить, а мы их не слушаем, всех там эти стримы иммигрантские, они неинтересны, они нам пытаются рассказать, что с нами происходит, что у нас в стране. И это они делают, чтобы отработать гранты.
3: Угу, печенки.
4: Да. И не пишут о стране, где они живут, потому что они боятся разозлить новых хозяев. Так это уже советская вообще терминология даже.
3: Ну да, да? Риторика. Да, да.
4: И риторика. Слушают стримы. Да и они же сами слушают, если они с такой уверенностью говорят о том, о чем эти стримы говорят, эти ведущие, так сказать, отъехавшие. Слушают. Им обидно. В каком-то смысле. Они обижаются. За державу в каком-то смысле обидно. Это стокгольмский синдром. Это точно совершенно.
3: Слушай, а вот ты как раз сейчас упомянула о стримах. Я хотел спросить. Вот тебе не кажется, что, вот опять же, если мы говорим про годы там, 70-е, 80-е, в стране были люди, ну, которые, извини сейчас за штамп, ну, моральные авторитеты, да? Они были в разных, так сказать, категориях жизни. Не знаю, в правозащите, в литературе, в музыке. Угу. То есть люди, которым прислушивались, люди, которые могли задавать даже не повестку, как это сейчас говорят, а именно вот этот моральный критерий, к которым люди стремились. Вот у тебя есть ощущение, что сейчас таких просто нету. Есть люди лучше, хуже, там можно говорить, даже там не называя имен, можно называть имена, это не имеет значения. Но нету тех, кто мог бы для вот большого количества людей быть бы именно этим моральным авторитетом.
4: Нет. Мне кажется, нету. Но есть какие-то, ну как, у каждой какой-то группы есть свои. Музыкальные, например, БГ для кого-то. Он, да, не просто бард.
3: Песен, сонграйтер.
4: Акунин для кого-то, да? Но очень дробное сейчас общество, мне кажется,
3: да?
4: Сегментированное. Угу. Это какой-то переходный период. Там, я помню анекдоты позднего социализма, ну, когда я еще там жила. Анекдот такой. Вот, говорят, цен на водку поднимут. Ну, нет, Сахаров не позволит. Понимаешь? Это все-таки, ну, наверное, кто-то из интеллигентов придумал этот анекдот. Но это говорит...
3: Это говорит о многом.
4: О многом, понимаешь? Это 70-е годы.
3: Да, да,
4: Сахаров не позволит. А сейчас действительно очень сегментирован, просто переходный период. Мне кажется, мы сейчас, опять же, не можем оценить, на самом деле, от исторического значения того, что произошло с нами, со страной, с эмиграцией. Слушай, когда миллион человек, ну, лучших, наверное...
3: Ну, да,
4: это люди уехали, да, интеллигенция,
3: да.
4: Там профи в основном уехали. Не так, как раньше. Раньше, да, ну, отдельные там, ну, не было такого исхода, что ли. И это все еще становление идет. И вот эти попытки создать новые партии, вот Яшин, например.
3: А ты как к этому относишься?
4: Да очень скептически. Мне кажется, вообще в эмиграции мы пытаемся, они пытаются. Я себя не очень даже с этим, я все-таки стараюсь наблюдать. Пытаются продолжать жить, как жили там, потому что нет ощущения, ну, направление потеряно в каком-то смысле. Непонятна роль миграции сейчас. Мы в послании. Ну, ребята, мы в несчастье. Мы в несчастье. Вот. И там инерция какая-то. И я понимаю Яшина, потому что надо, хочется что-то делать, что-то делать. Но я понимаю, опять же, что ничего здесь, кроме информирования, может, я старомодная, может, я живу теми идеалами, да, когда мы сидели у микрофонов, и вы сидите у микрофонов, и мы должны информировать людей, потому что они лишены, ну, какой-то информации. Они
3: лишены. Лишены, конечно. Да. Несмотря на то, что по сравнению с тем, что был там 30-40 лет назад интернет,
4: да, YouTube, да, да. И все равно, и конечно.
3: Лишены, конечно, все это блокируется, все
4: да.
3: Это
4: да. Вот мне кажется, вот в роли мигрантов или вырастаете в эту жизнь, или живите этой жизнью,
3: ну, частный
4: вы уехали,
3: уже,
4: частный, да.
3: Да.
4: Угу. Вот очень многие иммигранты продолжают жить там, что понятно.
3: Угу.
4: А вот политические эти силы, деятели, да, не могут найти вот себе, абсолютно не могут найти себе вот место здесь. На меня Яшин обиделся, я в Фейсбуке что-то написала такое скептическое. Вот, еще партии нет, а уже начинают ее, ну, прости, Илья, прости, да. Но мне кажется, что перемены, то есть что-то возможно изнутри страны, внутри страны. Правда, правда, правда.
3: Ну, а в этом плане, вот как ты считаешь, вот Навальный вернувшийся, ну и погибший там. Это был правильный ход вернуться, потому что, ну очевидно, что возвращался, обрекая себя на гибель. Ну, окей, не очевидно, но скорее всего, да, так сказать.
4: Да.
3: Вот. Или все-таки важнее было ему оставаться, условно говоря, за пределами и что-то пытаться делать.
4: Для него это было абсолютно правильно, на 100%. Угу. Я вот чувствую. Угу. Я не то, что его хорошо знала, совсем нет. Я с ним была знакома только как журналист, который брал у него интервью несколько раз. Честно. Но для него было абсолютно out of the question не вернуться, остаться в эмиграции. Просто исключено. Это не его. Он бы ничего не мог здесь сделать. Как Крымурза. Чудесный, достойный, умный человек.
3: Ну, на наш коллега, не... бывший, собственно,
4: да, и наш коллега. Ну, конечно, другой масштаб, потому что, действительно, Навальный был лидер. Навальный был народный лидер.
3: Да.
4: И очень многое мог сделать внутри России, но не снаружи. Никогда. И он понимал это. И он понимал, он шел на смерть. Я считаю, что он, да, он мученик, он шел на смерть. Не знаю, нужно его канонизировать или нет, но абсолютно точно у него не было никаких особых иллюзий.
3: Очень грустно смотреть на то, что сейчас, конечно, с ФБК случилось без него уже, потому что, конечно, там это все тоже погрязло в каких-то распрях.
4: Конечно. Да, вот та же самая история. Они оказались, отношения. Ну, абсолютно не... Опять они не знают свои роли, зачем они. Ну да, они продолжают по инерции вот эти разоблачительные ролики. Чудно. Это журналистская работа такая, ну да.
3: Мы уже вспоминали сейчас в начале нашего разговора про твой дом прекрасный в Подмосковье. Я помню эти компании, которые
4: Жень собирали, построил,
3: которые да. Жень построил, да-да-да. Вот, какие там прекрасные были люди, какие там прекрасные были посиделки, разговоры обо всем на свете, и о политике, и о какой-то ерунде, и эти, это баня, и это наши там шашлыки, и песни, и так далее, и так далее. Тебе очень сейчас этого не хватает? Очень скучаешь?
4: Вот насчет очень не хватает, да. Очень скучаешь, уже нет. А у меня тоже, опять же, счастливый качества, какие-то эпизоды, то есть не эпизоды, а части, большие части, куски жизни ужасно ценить, любить. Но понимать, что они были. Благодать.
3: Не цепляться за эту ностальгию. Которую...
4: Не цепляться за ностальгию. Вот это меня научила первая эмиграция на самом деле. И я видела людей, которые просто не могли дальше жить, эмигрировав в стране, где они живут. Они продолжали вот это цепляться, это... И я поняла, что надо делать усилия, вот какое-то усилие над собой, очевидно, чтобы не поддаваться этому. Поэтому все вот мои куски жизни, любимые, нежные, прекрасные, связанные с людьми, естественно, ну, говоря о собаках или лошадях, впрочем, благодарность, что они были. Вот. Это такие жемчужины, они в моей коллекции. Это мои драгоценности.
3: Здорово. Ну, пусть они тогда будут всегда с тобой, эти жемчужины, эти
4: драгоценности.
3: Пусть они светят, да, да, тебе и друзьям твоим вокруг.
4: Да, я это собрала, попыталась собрать в своей книге. Не все, конечно, можно, но, в общем, да, это моя коллекция.
3: Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, дорогая.
4: Тебе спасибо. Спасибо.
1: Журналистка и правозащитница Маша Слоним в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказывала о своей жизни в России и в эмиграции, а также о книге воспоминаний, в которой она рассказывает об этом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
6: студия подкастов «Радио Свобода».
7: Говорит «Радио Свобода».
6: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
6: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Поверх барьеров, далеко от Москвы. Культура и люди бывшей Советской империи. Рига. Поэты, кафе и коты, клипмейкеры и литераторы. Местная шутка. Если вам не нравится рижская погода, подождите 5 минут. В Старой Риге есть кафе под названием «Полковнику никто не пишет». Один из участников передачи уверен, что такое заведение должно быть в каждом городе. Это место – одно из первых частных клубов, возникших в Новой Латвии в начале 90-х. Оно пережило несколько эпох – «Индепендент рок», «Эйси джаз», «Музыкальную эклектику». Кафе меняется вместе с тобой, с твоими вкусами. В пятницу и субботу у посетителей несколько истеричный драйв. Надо непременно отдохнуть, а понедельник день спокойный. И некоторые музыканты предпочитают именно его. Люди приходят просто послушать музыку, но даже и в спокойный день, ближе к полуночи, начинаются безумные танцы под, скажем, Джеймса Брауна. Музыканты здесь представляют все континенты и все культуры, от Британии до Багамских островов. Далеко от Москвы. Рига. Программу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Эфир 25 марта 2002 года.

0: Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Рига. Кафе и коты. Клипмейкеры и литераторы. Автор и ведущая программы Елена Фанайлова. 6 марта в Риге наступила весна. По крайней мере, так казалось путешественнику, который сошел с московского поезда. Через 3 часа повалил снег. Если вам не нравится рижская погода, подождите 5 минут. Эту местную шутку вспомнил Сергей Тимофеев. Поэт, диджей и лидер литературной группы «Орбита». Мы шли обедать. В Старой Риге находится заведение под романтическим названием «Полковнику никто не пишет».
1: Это место, в общем-то, одно из первых частных клубов или кафе, которые открылись в Риге. По-моему, это было аж в каком-то 94-м, что ли, году. И за это время оно как бы пережило несколько эпох. То есть оно начиналось тогда, когда в моде был, там, скажем, independent rock. Потом пришло время AC-джаза. А сейчас уже, по-моему, здесь царит такая полная музыкальная эклектика. И, в принципе, сам дизайн особенно не менялся, но всегда появлялись время от времени какие-то маленькие детали, которые как бы соответствовали этим музыкальным эпохам. Такое заведение должно быть в каждом городе, которое меняется, наверное, вместе с тобой, вместе с твоими вкусами. И ты, может быть, как-то с ним связан в том, что ты делаешь. Может быть, совершенно не связан, просто приходить сюда как гость или посетитель, но ты чувствуешь, что ты изменился и что-то, может быть, здесь изменилось. Вот это, наверное, и есть какое-то там свое место. Как раз мы, наверное, и начали с друзьями эту эпоху более джазово-фанковую в этом месте. Вот. А сейчас я играю здесь по понедельникам, самый такой спокойный, ненапряженный день, потому что я не очень люблю пятницы и субботы, когда у людей получается такой истеричный драйв, что надо обязательно отдохнуть. В понедельник все происходит гораздо свободнее, и люди просто приходят послушать музыку. Но всегда обычно где-то к полуночи начинаются какие-то безумные танцы под Джеймса Брауна или под какие-то интересные ска и регги, потому что мой партнер, он такой настоящий растаман. Человек, у которого папа с Багамских островов, мама англичанка. И он приехал сюда, познакомившись с одной рижской девушкой, которая встретила его в этом сумасшедшем месте на Ибице. И, видимо, много ему там рассказывал о Риге, и вообще ему очень понравилось. Он приехал к ней и здесь остался. И вот теперь он здесь работает поваром, готовит всякие багамские блюда. В этом же клубе по понедельникам мы с ним играем музыку.

0: Сергей Тимофеев – младший из поэтов, которые печатались в рижском журнале «Родник». Журнал представлял русскую неподцензурную литературу на рубеже 80-х-90-х.
1: Если раньше ты был русским литератором в Риге, то у тебя было очень много контактов, и должно было быть много контактов в Москве и в Петербурге, чтобы ты чувствовал себя как-то нормально, то сейчас ты можешь, в общем-то, больше существовать за счет каких-то местных, локальных там взаимоотношений с какими-то там латышскими художниками, например, да. То есть это вот как бы, наверное, такая среда, которую я знаю, в которой я живу. В ней, ну, действительно не чувствуется никаких национальных ограничений, особенно в моем поколении, да, скажем, которому уже где-то там от 25 до 35. В принципе, когда образовалась «Орбита» как проект, это произошло в 99 году, конечно, это было на таком довольно грустном, может быть, фоне того, что, собственно, на русском языке здесь почти ничего, по-моему, интересного не выходило, за исключением журнала «Даугава», который существует уже очень давно и который все-таки более ориентируется на какую-то традиционную культуру. И поэтому у него как бы и соответствующая аудитория. Ну и что, еще русские газеты, которых здесь довольно много. Но все-таки газета есть газета. Очень давно уже были какие-то идеи насчет какого-то издания. И, собственно, «Орбита», наверное, и появилась, потому что надо было как-то объединиться для того, чтобы это сделать. И хотя мы начали все-таки с каких-то просто живых чтений, которые мы стали преподносить несколько по-иному, чем это было принято обычно. То есть мы это делали с музыкой, с каким-то видео. Это происходило в клубах, а не, скажем, в каком-нибудь там союзе писателей. Я думаю, что мы, в общем-то, создали определенную моду на такие чтения. Появились какие-то молодые латышские поэты, которые тоже так организовывали свои выступления. И как бы поэзия стала какой-то актуальной вещью. Наша аудитория абсолютно не стопроцентно русская, я даже думаю, где-то 50 на 50. И это еще, наверное, потому, что действительно мы все время пробуем разные формы. Но каждый раз, это, если какое-то издание, то должен быть какая-то другая концепция, другой дизайн. Вот мы даже получили за последнюю там спецприз на конкурсе «Самая красивая книга» Национальной ассоциации книгоиздателей.
0: В Риге?
1: Да, здесь, в Риге. Мы сделали в прошлом году фестиваль видеоработ, связанных с поэтическими текстами. Но это как бы интересно людям. Интересно, наверное, вне зависимости от национальной принадлежности.
0: В том, что творчеством группы «Орбита» действительно интересуется и русская, и латышская молодежная аудитория, убедиться пришлось немедленно. Молодые поэты выступали на ярмарке Балтийской книги.
2: Чау-чау-чау. Лабден. Mums ir prieks piedalīties šodien Baltijas grāmatu svētkos. Tas ir projekts «Orbita». Un tagad būs mūsu teksts un arī mūzika no projekta «Kolka». Добрый день! Нам очень приятно здесь быть. Это проект «Орбита», и мы сейчас будем читать свои тексты вместе с музыкой. Нам будет помогать Гош, он стоит у своих пионеров. А музыка будет в основном от латвийского лейбла «Колка». Вообще нас 5 человек в этом проекте. Это Артур Пунте, Жорж Валик, Сергей Тимофеев и еще 2 ребят, которых сейчас нет с нами. Они в Москве. И мы будем как бы стараться вам представить каким-то образом и их тексты тоже. И, наверное, я просто начну. Море отступает от берегов,
3: в сторону горизонта, оставляя белое поле. Девочка, которая собирает флаконы из-под духов, выстраивает их на столе в жарко натопленной комнате. Она играет ими как шахматист, как придворный хореограф, выдумывая балы стеклянного торжества.

0: соседству в баре, претенциозно названном в честь столицы Кубы, человек в черной шляпе настраивает свой синтезатор на джазовую гармонию. Сумерками ветер крепчает и не пускает к морю. Но если выйти на вымерший пляж, небо, оно разворачивается. Ночь и ветер, тысячи пустых домов. Побережье играет в свои игры, в свои стеклянные фигуры. Человек в черной шляпе начинает новую мелодию.
1: Говорит участник группы «Орбита» Александр Заполь.
2: Рига – это такой средний город. В нем трудно разминуться и трудно встретиться. Конечно, это такой город специальный для сидения в кафе. При этом множестве кафе всегда очень трудно найти любимое. Хотя ты можешь проводить там очень много времени. Но есть ли свое место вообще в Риге у кого-нибудь? Предположить можно, но доказать не знаю.
3: Всю ночь меня искали. В подворотнях, на улицах выкрикивали имя. В полицию звонили и в больницы. Быть может, я без памяти лежал в каком-нибудь притоне или баре. Все без толку. Доберутся в бессонных поисках до этой душной спальни, тогда я окончательно пропал.
1: Конечно, мы неизбежно заговариваем о местных нравах, об отношениях русских и латышей.
4: Я помню, когда Латвия выиграла у России в хоккей, это год назад на каком-то чемпионате, одна русская газета вышла с заголовком «Наши выиграли у наших». Конечно, существует такая какая-то некая каша в голове на этой почве, но тем не менее начинает возникать это взаимопонимание латышской и русскоязычной части общества, на которой вот возможна какая-то общая самоидентификация. До этого, конечно, существовали вот определенные вот эти половинки. И очень четко это чувствовалось, особенно когда этот процесс получения независимости был как бы вот в самом разгаре, и когда все столкнулись с этой ситуацией экономического выживания, национальные какие-то конфликты явно ушли, я думаю, даже не на второй, а на третий план какой-то. Да? Помню, в каком-то году, в 92-м или 93-м, какие-то сцены в троллейбусах, какие-то перепалки. Этого нет больше. Этого действительно нет.
5: Если бы я был моряком, уплывал бы на полгода отсюда, дорогой друг. А то вот постоянно живу здесь. Хранитель, что ли? А что хранить? Пару-другую спальных районов. Автостоянку. Ночной киоск, в котором небритый мужик продает сигареты и пиво. Впрочем, есть еще центр с неожиданными бюро, в которых молодые самоуверенные люди занимаются каким-то дизайном в хороших креслах. А есть еще девушки, которые запираются в туалетах клубов и выходят с ошалевшими, скрытными лицами, переполненные горячим золотом. Потом они превращаются в садовые скамейки.
1: Говорит Сергей Тимофеев.
4: В какой-то степени это такая идеальная модель города. То есть в нем есть эти какие-то интересные контрасты, которые создают какие-то интересные отношения. То есть если этот город мы ощущаем как вот такой некий европейский город, вот в нем происходят некие вот такие вот европейские вещи, кто на самом деле не европейский, а просто, ну, человеческий. Вот, может быть, ты помнишь такой первый клип «Мумитроля», который снимался в Риге Вити Вилксом, нашим рижским режиссером и клипмейкером. И там был такой кадр, все происходит как бы в каком-то супермаркете. Это какой-то опыт выживания в супермаркете. Вот ты знаешь, ну как, с чего начался капитализм? С бензозаправок сначала, которые были первыми такими блистательными и совершенно нереальными объектами в Латвии. И потом появились супермаркеты. И они просто, ну, вырастают до совершенно безумных каких-то размеров. Вот я вчера был в одном из них, который разместился в бывшем заводе по производству военной космической электроники. Причем даже не поменял название. Завод назывался «Альфа», и супермаркет называется «Альфа». И вот ты бродишь там, и это, ну, совершенно нереальное, как бы, ощущение. Это потолки где-то в 3 этажа, эти полки, улица колбас, улица сыров, улица кроссовок. И продавцов нет, есть только товары. Ну вот как-то надо с этим жить. И, наверное, вот об этом мы как бы делаем то, что мы пишем.

0: Сережа Тимофеев снимался в клипе, который сделал Виктор Вилкс. Поэтому не было ничего удивительного в том, чтобы довольно быстро оказаться в студии Вилкса, которая, кстати, расположена рядом с кафе под романтическим названием «Полковнику никто не пишет». Студия Виктора Вилкса делала видеоклипы российским группам «Сплин», «Би-2», «Бутусову» и «Дедушкам», «Земфире». А все началось с «Мумитроля».
1: Ну, это как хобби у нас, в принципе, музыкальное видео. Первый клип «Ранетка», он вообще на наши деньги сделан. О, новая группа какая-то, «Мумитроль». Надо сделать ей ролик. Ну, просто хотелось, вот, действительно. Мы как раз вот передали кассету, и с этого момента началось вот все это.
2: То есть это был такой гусарский такой жест, потому что, ну, вам очень понравился «Мумитроль» с самого начала.
3: Витя, а что вы делали до музыкального видео?
1: Всякие рекламные ролики для латвийских рекламодателей. То есть прошли вместо ВГИКа школу кино через рекламу.
2: Ну, до этого это был вообще с выбеленными, это панк был, извините меня, в кожаной этой самой, Depeche Mode он пел.
3: Это про Вилкса.
2: Да, у него была своя группа и прекрасный звукооператор, и если бы он не сделался кинорекламщиком, то он, у него и голос, как бы, и все дела. А у нас главный набор людей, то есть как бы там, ну, 3-4-5 талантов нужно иметь сразу. Например, Чижик у нас поет, танцует.
0: Чижик, да, это кто?
2: Креативит.
4: Ну, он как бы один из ведущих хип-хоперов и рэперов Латвии.
2: Это супер человек на самом деле. И плюс предлагаю свой музыкальный талант, он поет еще в хоре, Чижик. То есть получается такое прям супер радио, ну, которое можно иногда включить, если он сам захочет.
0: На вопрос о любви или не любви к Риге Виктор Вилкс отвечает так.
1: Трудно сказать, что такое Рига вообще. Несколько серых домов. Вообще такой никогда вопроса не стоял, что надо ехать в какую-то Москву. В Сирию вот хочу уехать. Хотел попутешествовать по Сирии вместе с семьей. Жить надо менять места, по-моему, где жить. Там, сям. Но я и такого места не встречал, где мне хотелось бы окончательно вот прям поселиться.
0: И оставаться на одном месте в Риге мы тоже не будем, а попадем в кафе оранжевого цвета, о котором расскажет Артур Пунте, еще один участник группы «Орбита».
5: А стены здесь действительно оранжевые. Мне самому очень нравится этот цвет, но я думаю, что больше нравится тому человеку, которого мы видели, Оэру Петерсону. Он возглавляет факультет новых медиа в Академии художественной нашей. И практически все его художественные объекты, они оранжевого цвета. Но сначала это было поводом для какой-то иронии, там, критиков и публики, но потом все поняли, что это очень серьезно. Я думаю, что он тоже уютно себя чувствует здесь, именно потому что здесь все оранжевое.
0: В оранжевом кафе мы заговорили о нравах рижских котов. Об этом во второй части программы «Далеко от Москвы» через 2 минуты.

0: Three, two, one, zero. Ignition. Liftoff.
1: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
5: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
6: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
8: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров, далеко от Москвы, культура и люди бывшей Советской империи. Рига, поэты, кафе и коты, клипмейкеры и литераторы. Новая буржуазность добавляет абсурдность старому городу, говорят участники передачи. Центральная часть Риги теперь как бы европейская. Там не осталось практически ни одной лавочки, магазина, заведения, которые обслуживали бы обыденные нужды квартала. Я уж и не знаю, где люди закупаются, на рынках, что ли? Все первые этажи заняты фирменными лавками. Чем центрее, тем больше гордых названий. У них широкоформатные витрины, ослепительно холодное освещение, цветные глянцевые вещи внутри и пустота. Русский рижанин – это что-то очень симпатичное, специфическая провинциальная образованность. В западной провинции всегда были очень серьезные разговоры, эмоционально наполненные, очень концептуальные. Рижское взморье было тем, что для сегодняшнего человека – Канарские острова, но только до этих Канарских островов было 25 минут на электричке. Пространство это было одномерным, можно было двигаться либо вперед, либо назад, в сторону двигаться было некуда. Между железной дорогой и взморьем места было очень мало. Далеко от Москвы. Рига. Передачу подготовила и ведет Елена Фанайлова. Эфир 25 марта 2002 года.

Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшей Советской империи. Рига. Поэты, кафе и коты. Родоначальником и патроном всех местных котов считается скульптор.

0: этого кота, который своей, грубо говоря, задницей, с поднятым хвостом, был направлен именно на эту гильдию. После этого, конечно, произошли бурные дискуссии, в результате которых он все-таки был принят в гильдию, а кот был повернут хвостом в другую сторону. Современный опыт видения и общения с кошачьей нацией нам может рассказать Артур, который проживал на улице Альберта, где традиционно очень много кошек и котов.
1: Коты, конечно, обращают на себя внимание, видимо, количеством и такой какой-то человеческой своей природой. И жизнь их, конечно, полноценна. Можно даже подумать, что в этом городе живут в большей мере коты, чем люди. Я года 3, наверное, жил на такой тихой, короткой улице домов в 12-14. Все эти дома были построены такой гордостью Риги архитектором Эйзенштейном, папой того самого Эйзенштейна, которого мы знаем по «Броненосцу Потемкину» и прочим фильмам. А вот эта улочка, она такой как бы такой вот закуток, она как-то так зажата между другими улицами, машин там ездит мало, люди там живут такие тихие, либо дипломаты, либо алкоголики, как-то там это все вроде бы контрастно, но в то же время очень спокойно. Поэтому коты почувствовали, что это, конечно, такая вот улица, которая принадлежит им. Практически у каждого кота там есть своя профессия. Именно там я стал как-то вот различать котов по характерам, по лицам, буквально, потому что не было так, что вот какой-то кот там вот рыжего цвета там пробежал. Когда ты их видишь каждый день, встречаешь, они становятся твоими знакомыми, и ты как-то так понимаешь, что это вот именно тот рыжий кот, а вот тот вот полосатый кот. Да, так вот, у каждого кота там была своя профессия. Каждый каким-то образом зарабатывал. Был, например, кот, который подкарауливал старушек, возвращающихся с рыбного рынка, и падал перед ними на спину и начинал так как-то перекатываться. Старушки как-то так умилялись, так охая и чуть ли не проливая там слезы, доставали свою рыбку, которую они несли. Может быть, они уже даже уже специально ее несли вот именно для этого кота. Другой кот сидел возле входа в магазин и так очень так солидно, вот как будто он занял так рабочий стол и вот так аккуратно ждал по несколько часов, так неподвижно, пока кто-то из выходящих даст ему что-то, вынесет из этого магазина. И еще я заметил такую некую конфронтацию. Коты, которые жили в домах, и коты, которые жили на улице. Вот между ними существовал какой-то конфликт такой неразрешенный. Они думали, более ли счастливы голодные или кастрированные? Мне кажется, что в их вот глазах был, существовал такой вопрос.
2: Рассказывал Артур Пунте. Продолжает поэт Петерис Драгунс.
3: 2 года назад я делал один проект по культурному обмену. Мы, группа поэтов, латышских поэтов, ездили в Минск, в Белоруссию. А потом с ответным визитом сюда приезжали белорусы. Первым делом они почему-то заметили котов, которых я, например, наверное, уже не замечаю. По-моему, их становится все меньше и меньше. Может быть, санэпидстанции их там ловят, я не знаю.
0: Мне кажется, в Старой Риге их просто произвели такую зачистку, на самом деле. Они действительно в самом центре, вот на таком туристическом, они исчезли. Хотя их было там очень много. Я сам отлично помню, как где-то в каком-то там году 90-м мы с одной девушкой гуляли всю ночь по Старой Риге, и где-то в 4 часа утра, вот еще именно до дворников, потому что дворники где-то появлялись уже где-то часов 5, полшестого, а вот был какой-то час исключительно кошачий в Старой Риге. Они вываливали на улицы просто толпами, и было очень странно за этим наблюдать, как происходила эта такая совершенно кошачья жизнь, какие-то ссоры, какие-то любовные сцены, какие-то объяснения. В общем, шла очень бурная такая итальянская жизнь. И мы вот 2 человека, Homo sapiens, бродили вот среди этих кошек, которые на нас поглядывали так искоса, но продолжали заниматься своим делом.
2: Рассказывал Сергей Тимофеев. Новая буржуазность добавляет элемент абсурда старому городу, говорит Андрей Левкин, русский рижанин, писатель, в конце 80-х, начале 90-х, редактор журнала «Родник», теперь москвич.
4: Ну, представить себе, вот там, боже мой, там это Бриви, центральная улица, она всю жизнь была центральная,

0: Она вот застроена вся вполне шикарно. Там есть кафе, было кафе такое небольшое, такое длинное, уходящее в глубину здания. По одной стороне стекла, в таких аккуратненьких латунных рамочках. Стоечка тоже латуненькая, напротив тоже стекла. Все это модерн, абсолютно чистенький. А эти ребята первое, что сделали после того, как у них эта самая независимость произошла, они это кафе, которое стояло лет 70, по-моему, они его переделали в пиццерию американскую. Поставили какие-то крашеные столы. Они вот что-то такое вылизывают, что-то такое ставят зеркально-блестящее, при этом совершенно не ощущая стилистики. То есть это придумано, да, это позаимствовано. А вот это мы забабахаем, как вот там у Парижа, да, а это вот что-то такое еще, а это у нас будет что-то такое вот аргентинское. В общем, какой-то ужас, конечно, естественно, но и, в общем, виднее, как им жить.
1: Центральная часть Риги теперь как бы европейская. Там не осталось практически ни одной лавочки, магазина, заведения, которые обслуживали бы обыденные нужды квартала. Я уж и не знаю, где жители закупаются, на рынках, что ли. Все первые этажи заняты фирменными лавками. Чем центрее, тем более гордых названий. У них широкоформатные витрины, ослепительное холодное освещение, цветные глянцевые вещи внутри и пустота.
0: В городе Рига есть специальный район, который старенький, он недалеко от железной дороги. Там просто великолепное место для того, чтобы было мерзко именно в какую-нибудь оттепель. Там домишки такие одно-двухэтажные, там вот рядом опять-таки железная дорога, там живет какой-то совершенно непонятный народ. Они такие сизые, все качающиеся. То есть там летом тоже неплохо, но вот когда начинаются всякие оттепели и прочие гадости, вот это идеально. Там еще дровяное отопление, то есть еще дрова стоят во дворах. Кругом всякие ужасы советского быта. Он там до сих пор таким же остался. Из чего следует, что, в общем-то, никакой не советский, а просто вот в таких районах всегда так бывает. Какие-то магазинчики, которые пахнут просто непонятно уже чем. Видимо, мешковиной какой-то. После этого можно ехать в какие-то другие места, уже неважно, что там тоже мерзко, там уже как-то так вот спокойнее.

0: Ну, в основном про любовь. Печальные песни, да, такие меланхолические песни. Ее поют везде, во всей Латвии. Мы играем только старинные песни уже с начала 900-х годов.
1: Как-то вам удается вот на жизни зарабатывать?
0: Ну, всего лишь, а чего-то накопить уже нет.
2: Там все люди, они немножко слишком характерные актеры. Вот у них одежда, это не одежда, как бы, чтобы вот она была, вот та одежда, которую не видно просто на человеке. Нет, наоборот, им надо вот сделать что-то такое, чтобы через это как-то себя изобразить. Как будто этот человек, ну вот, выступает в самодеятельности где-то вечером, идет по дороге на этот спектакль.
3: Коллега Андрея Левкина по работе в журналах «Родник» и «Даугава», перебравшийся в Москву 10 лет назад философ Вадим Руднев, иначе помнит и Ригу, и Рижан.
4: Я вспоминаю прежде всего, конечно, Даугаву, потому что это был один из самых счастливых периодов вообще в моей жизни. Причем я помню просто даже визуально, это такое вот стеклянное здание финское, и окно из моего кабинета выходило прямо вот на старый город, то есть вот река Даугава, старый город, такая просто открытка. И я буквально приходил туда просто, чтобы полюбоваться, так было это красиво. Эта западность сказывалась и в людях, потому что рижский, латышский русский и московский русский это очень сильно отличались. Рижане были, с одной стороны, более сдержанными, и это как бы такой особый субэтнос. В них нет такого московского византийскости. Я вот очень не сразу привык к этому, что в Москве говорят не то, что думают, и что надо продираться, вот что он имел в виду. А в Риге как бы вот этого совершенно нет. То есть говорится все прямым текстом. Правда, многое при этом может не говориться. Но вот это очень такая более подкупающая особенность этого города. Русский рижанин – это, в общем, нечто очень симпатичное.
3: А еще какие-нибудь психологические черты русского рижанина?
4: Ну, это его такая специфическая провинциальная образованность. Вообще вот в такой вот западной провинции всегда были разговоры очень серьезные, очень такие как бы эмоционально наполненные, очень концептуальные. И вот это вот тоже для тех времен, во всяком случае, было очень характерно для вот тогдашнего провинциала-интеллектуала.
3: Из воспоминаний Вадима Руднева.
4: Вы знаете, Рижское взморье для меня было примерно то же, что сейчас для богатого человека Канарские острова. Но только до этих Канарских островов было там 25 минут на электричке. Это было совершенно удивительное пространство. Оно в каком-то смысле было одномерным. На взморье можно было двигаться только вперед или назад, то есть вот туда или обратно. Двигаться в стороны, в общем, было некуда, потому что между железной дорогой и самим взморьем было очень мало места. И поэтому, выйдя по электричке, человек шел просто по берегу моря, шел долго-долго-долго, пока ему не надоедало, и он там не заходил в какое-нибудь кафе. И вот вы знаете, вот это вот хождение вдоль... Оно чем-то было совершенно уникально. Вот в Москве этого опыта я совершенно лишён. Я не знаю такого места, где можно вот так вот долго-долго-долго-долго идти, и чтобы тебя это пространство само вело, и к специфике этого пространства оно создавало очень ментальную такую нагруженность, такую очень сильно медитативную. А вот думать на ходу я разучился. И вот эта вот такая вытянутость, она создавала вот такую вот как бы длину как бы мысли. Вот эта вот длина мысли... Это было нечто очень хорошее, вот такое специфически юрмальское.
3: Вадим Руднев о рижских литературных журналах эпохи перестройки.
4: И Даугава, и в особенности «Родник», конечно, они отражали латышскую поэзию в полной мере, в какой-то было возможно, но как бы их заслуга перед культурой была в другом, что они, как это ни странно, из рижской провинции знакомили весь Советский Союз с русской поэзией, и с русской прозой, и с русской наукой. Случилось так, что это, по-моему, было начало, кажется, 91-го года. Вот тогда было очень такое странное событие, когда рижский ОМОН захватил здание латышского вот этого дома печати и потребовал как бы подчиниться вот, ну, непонятно чему. И естественно, что ни «Родник», ни «Даугава» не подчинились, и им пришлось просто эвакуироваться оттуда. И я помню, что когда я уже из Москвы приезжал где-то очень вскоре после путча, то есть где-то, наверное, в сентябре 91 года, приехал и обнаружил их в каком-то совершенно захудалом особнячке, совершенно далеко от этого дома печати.
3: Журнал «Даугава» сейчас выходит тиражом всего лишь 500 экземпляров. Мы разговариваем с заместителем главного редактора журнала Борисом Равдиным.
5: Когда-то наша редакция находилась в доме печати. У нас было, я не знаю, там, как в нормальной редакции, 12 человек, там 6 комнат, секретарша, уборщица, машинистка и так далее. Постепенно в связи с оскудением средств и с повышением цен на жилплощадь в доме печати, мы сворачивались там, до 3 комнат, потом до 2 комнат, потом до 1 комнаты. Потом выяснилось, что и оплата одного помещение нам слишком дорога, и поэтому журнал мы делаем сегодня, как говорится, на коленках. То есть в 2 домах. В моем доме и в доме главного редактора.
3: Мы назначили встречу с Борисом Равдиным в кафе «Стабурекс».
5: Мы находимся на углу улицы, если говорить в старой традиции, Мариинской и Столбовой. В новой традиции это на углу улиц Чака и Стабу. Улица Чака названа в честь латышского поэта Чака Александр, и который кровный, коренной, видимо, рижанин. И город – это его постоянный персонаж. Пересечение улиц – это улица Стабу, то есть здесь раньше стоял столб, к которому приковывали нарушивших закон, чтобы каждый горожанин имел возможность предметно увидеть наказание. Все эти местные символы, их на самом деле не так много. Но, в общем, они постоянно обыгрываются или в литературе, или в беседах. Это такой код для рижанина, потому что не каждый, живущий в Риге, имеет право, обладает правом, достоин называться рижанином. Это не просто место, это еще и культура.
3: Лучшими рижскими русскими поэтами поколения 40-летних Борис Равдин считает Олега Золотова, Григория Гондельмана и Алексея Ивлева. Вот стихотворение Ивлева.

0: Здесь не услышать собственных шагов. Глухие облака над головой, глухое солнце и глухой прибой чужих тебе ненужных голосов. Здесь дети не пинают хлеб ногой, здесь все, закон, весна и справедливость. Но, Господи, прости, скажи на милость, зачем я здесь, такой большой ногой крик?
1: Борис Равдин о специфике поведения рижских поэтов.
2: Ну, скажем, спиваются, становятся постоянными клиентами дома скорби, исчезают. Но, что характерно, не отказывается от представления о своем поэтическом предназначении. И, как говорил Бабель, помните, мы созданы для того, чтобы смотреть на жизнь, как на лугу в мае, по которому ходят женщины и кони, и не предпочитают, значит, нищенство и все сопутствующие бедственному, а также романтическому представлению поэта о себе, вот канцелярскую работу.
1: Другой модели поведения придерживается Григорий Гондельман, который присоединяется к нам в кафе «Стабурекс».
3: Я считаю, что человек должен работать, зарабатывать, то есть вести нормальную, порядочную, филистерскую, можно сказать, жизнь. Это не мешает творчеству, и творчество не может мешать этому, как день не мешает ночи, ночь не мешает дню. Творчество, оно такое может быть где-то ночное, а жизнь, она дневная.
4: Просто время со слепенькой тростью, решив опровергнуть твой покой, словно дьявол нагрянула в гости, и нет чернильницы под рукой. Пленные звуки умрут в гортани, в зените неба застынет страх. Что будет, если тебя не станет? Округлые буквы на белых листах.
1: Миф о жизни поэта Дервиша воплотил недавно умерший Юрис Куннес. Рассказывает поэт и переводчик Куннеса Сергей Марейна.
5: Он жил с мамой и с папой. Потом они как-то родители быстро умерли. Платить за электричество не стало чем. Его выселили вот в такой в трехэтажный дом, где жили бомжи. Там были сухие сортиры, не было электричества, поэтому писать приходилось при свечах. Зато это была истинно настоящая Рига. Вот кость от кости и плоть от плоти и кровь от крови. Рига такая вот слоистая, шелушащаяся, вот своими булыжниками, крашенными деревянными стенами. В Риге было две литературных улицы. Одна – это улица Горького, ныне улица Кришьяна Вальдемара, или Рукта, Горькая Рукта по-латышски. У Куннеса есть такое стихотворение «Горькая улица», где он описывает, опять же, всю эту улицу. Это улица всего, на которой был и рижский Пентагон, и рижское дворянское гнездо, то есть дом для партийных деятелей, и дом Союза писателей, и где жили все подпольные, значит, поэты, которые то выходили на свет, то опять прятались, где жили практически все основатели современной издательской системы Латвии. Одна из дорог, как писал Куннес, по которой рижане прорываются в рай. Это как бы все-таки экстравертная такая линия, да? Вот. А интровертная, то есть улица алхимиков, улица высоких чердаков глухих, улица каких-то витых лестниц, это была улица Авоту. Вот. И они параллельные улицы, просто они как бы ограничивают Ригу. То есть Рига, она вот в своем вот в ядре, да, в зерне, она такая длинная, и ее вот двумя такими параллельными линиями обрезал кто-то. В стихотворении «Горькой улицы» Куннес писал: «И закон мезонина глянешь на овощной магазин, грейпфруты разбавляют сладкую жизнь, дыни горькую подслащивают немного». Там были улицы, на которых прилегающие к Авоту, где колонки такие железные стояли, старинные, с какими-то непонятными ручками, носиками, там что-то такое. Вот. Вот, собственно, там он и жил, он читал газеты, оттуда были все его сведения. Причем не то, чтобы в них верил. Вот как люди смотрят телевизор просто потому, что это динамические сведения о мире. Водка и платоническая любовь. Вот. Такая дама сердца, которую дарил мороженое с редких гонораров.
0: Я плохой рижанин. До сегодняшнего дня, а я уже живу в Риге 25 лет,
6: Я плохо запоминаю названия улиц, а теперь и имена людей. Также я не сведущ в объективной истории города. Места, в которых я был свидетелем каких-то событий, кажутся мне как будто из какого-то другого рассказа. Здесь в 1991 году стреляли. До этого на улицах были баррикады. За 2 года до этого я здесь лез через кусты, скрываясь от милиции. На этой скамейке я просидел всю ночь вместе с другом, пропевая потерянную любовь. Здесь рано утром, когда встают дворники, я словно кирпичи нес 6 томов словаря. Ригу я знаю в той мере, в какой могу почти совсем не обращать на нее внимания. Это я говорю сейчас, а в городе до того, в тот самый первый раз, когда я оказался в Риге сам по себе, я немедленно заблудился в старом городе, разыскивая радио, среди слушателей которого я вошел в число победителей конкурса «Широка страна моя родная». Бармен включает радио, там передают новости, он крутит ручку настройки, а потом, неудовлетворенный поисками, ставит звук почти на минимум. И это помогает вам слушать дальше.
1: Далеко от Москвы. Культура, города и люди бывшего советского пространства. Рига. Поэты и диджеи, уличные музыканты и клипмейкеры, кафе и коты. В финале программы прозвучал отрывок из интервью редактора журнала «Рижское время» Улиса Тиранса. Текст читали Олег Львов и Вероника Баде. Автор программы Елена Фанайлова. Продюсер Елена Колупаева.
7: Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было 25 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
8: После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на 7 холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь, ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.

0: Ефим Фиштейн. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
0: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
0: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми МБ, КХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль. А вдруг размагничено? Послушал. Чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
2: встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
3: В целом, пока ситуация остается непростой.
4: Хорошее мини при плохой игре. Путин поддержал идею расширения мини-нефтеперерабатывающих заводов.
5: Это решение убьет, на самом деле, не только нефть.